0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Небо на земле», и мы продолжаем говорить с вами о жертвах, которые приносились в святилище. В гостях у нас Виталий Иванович Олейник. Здравствуйте, Виталий Иванович.
1: Добрый день.
0: Мы поговорили о том, чем жертвами являются, когда они есть пошли, да, с чего началось жертвоприношение, что стало этому причиной. Но сегодня никто, ни иудеи, ни христиане, жертву не приносит. Почему? Когда прекратилась необходимость вот это вот в жертвоприношениях?
1: Если посмотреть на историю этого вопроса, то в Иерусалимском храме, на том месте, где сам Господь указал построить святилище, там, где во исполнении именно Божьих законов приносили жертвы, в Иерусалиме этот храм исчез в 70-м году нашей эры. В связи с завоеванием Иерусалима был разрушен храм. И интересно то, что несмотря на желание римлян сохранить это сооружение в качестве архитектурного памятника, в качестве вот такой религиозной ценности для иудеев, все-таки события развернулись так, что он был уничтожен. И многие задают вопрос о том, почему Всевышний позволил этому случиться. Ведь если он сам после грехопадения учредил эту форму богослужения, ведь если грехи продолжают твориться, то...
0: Какой выход теперь?
1: Почему? Да, почему вот то место, где предписано было и где столетиями приносили жертвы, почему теперь это исчезло? Священное Писание дает нам ответ на этот вопрос. И я хочу предложить сегодня нам почитать из 9 главы книги пророка Даниила стихи с 24 по 27. Даниила, 9 глава, с 24 по 27. «70 седьмин определены для народа твоего и святого города твоего, чтобы покрыто было преступление, запечатаны были грехи и заглажены беззакония, и чтобы приведена была правда вечная, и запечатаны были видения и пророк, и помазан был святый святых. Итак, знай и разумей, с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима, до Христа Владыки 7 седьмин и 62 седьмины, и возвратится народ, и обстроятся улицы и стены, но в трудные времена. И по истечении 62 седьмин предан будет смерти Христос, и не будет». А город и святилище разрушены будут народом вождя, который придет, и конец его будет как от наводнения, и до конца войны будут опустошения. И утвердит завет для многих одна седьмина, а в половине седьмины прекратится жертва и приношение, и на крыле святилища будет мерзость запустения, и окончательно предопределенная гибель постигнет опустошителя.
0: Даже при беглом, вот таком поверхностном прочтении мы видим, что прекращение принесения жертв и приношений, оно было предсказано, да, в Священном Писании за несколько столетий до Иисуса Христа. И, кстати, и он тут упомянут. Христос, Владыка, в Ветхом Завете, в Ветхозаветном пророчестве, в книге Даниила упоминается. Мало кто об этом знает, на самом деле, я думаю.
1: То есть, получается, что тот же самый Бог, который сказал, вот как нужно служить, вот где служить, постройте мне святилище, буду обитать посреди вас, какие жертвы нужно приносить. Сам Бог, который участвовал в принесении первой жертвы, когда одел Адама и Еву в одежду вот, кожаную, да, используя кожу жертв, он же сам говорит, что наступит время, когда этого не нужно будет.
0: То есть то, что произошло в 70-м году, да, за то, что Иерусалим был захвачен римскими войсками, это была не просто случайность, а это было по замыслу Божию предсказано. Да?
1: Это было предсказано. Однако при исследовании появляется структура текста, при которой пророчество о Мессии в одной колоночке, а пророчество о городе и о храме, о святилище в другой колоночке, связано

0: связаны с разными глаголами, и только лишь пророчества о Мессии связаны со временем. Что касается вот концовочки предсказаний о смерти, о явлении в начале Мессии, о его смерти. То есть 70-й год в пророчествах не предсказан. Смерть Господа Иисуса Христа предсказана именно в контексте конкретного времени. И это можно подсчитать. Но это тема, очевидно, отдельного разговора. Господь позволил своему дому, своему храму, своему святилищу оказаться разрушенным после того,
1: как необходимость в жертвах исчезла.
0: Предали смерти Мессию. Вот вы упомянули, Алексей, что совершенно очевидно, что здесь упоминается Христос. И, конечно же, христиане сразу же имеют в виду Иисуса Христа. Mm-hmm. Да? Однако важно помнить, что текст написан по-древнееврейски, и здесь используется термин «машех», «мессия», «помазанник», по-гречески «Христос». Mm-hmm. Да? Мы, христиане, воспринимаем термин «Иисус Христос» в подавляющем большинстве чуть ли не как имя и фамилию. На самом деле есть серьезные споры о том, в действительности ли здесь говорится именно об Иисусе Христе. И потому нам важно было бы обратиться именно к подлиннику, к оригиналу Священного Писания и к тому, как это пророчество еще до христианства, и потом иногда и параллельно времени и истории существования христианства, как эти пророчества понимались у иудеев. Потому что часто в адрес христиан звучит такое обвинение. Была Тора, был Танах, то есть то, что христиане называют Ветхий Завет. Пришли христиане, похитили это дело, экспроприировали это дело.
1: Свои толкования.
0: Перетолковали, переначали, вложили в какие-то вот термины и пророчества свой смысл, одухотворили, и теперь вот это постулируют, как будто Господь на самом деле это имел в виду. Потому при исследовании отрывочков, которые имеют отношение к эпохе Ветхого Завета, ради богословской и научной точности и честности, всегда полезно смотреть, как этот отрывок понимался, как он понимается в иудаизме. То есть, нету ли в действительности переиначивания смысла Священного Писания? Потому что Слово Божье, оно должно быть понято именно точно, без ошибок, без вот каких-то надумываний, добавлений, потому что у нас есть очень строгие предостережения, да, «не убавь, не прибавь» и так далее. Толкует это пророчество как о грядущем Мессии. Что есть правда вечная или праведность вечная? Никакую традицию мы не можем принимать за чистую монету, ни иудейскую, ни христианскую. Эта личность возложила на себя все грехи. Дата смерти Мессии предсказана там.
1: А всегда ли вот понимание яровинов, мудрецов иудейских является мерилом к правильному толкованию пророчества?
0: Конечно же, нет. И пророк Исаия еще до эпохи Нового Завета писал, сказано, стало у них словом Господа, правило на правило, тут немного, там немного, и дальше зато они пойдут и упадут, и разобьются. Спаситель Господь Иисус Христос высказывался о преданиях старцев в 7 главе Евангелия от Марка, в 15 главе Евангелия от Матфея. Говорил, тщетно чтут меня, уча учением, заповедям человеческим, ссылаясь вновь на пророчество Исаии. То есть, никакую традицию мы не можем принимать за чистую монету, ни иудейскую, ни христианскую. Тот факт, что в христианстве столько много деноминаций, и есть целый ряд ортодоксальных направлений в христианстве, где есть возможность продемонстрировать свою преемственность от апостолов, да, то есть довести историю и документы по рукоположению до апостольских времен. У каждой деноминации, у каждой конфессии христианской вот из числа ортодоксальных есть свои отцы, своя традиция, свои документы чтимые, и они разнятся. Потому никогда традиция не может быть выше Слова Божия. Но обращение к иудейской традиции, когда мы читаем Танах, Ветхий Завет, оно может быть полезно для того, чтобы понять, как это

0: это понимается там, и когда оказывается, что это понимание соответствует апостольским писаниям, Новому Завету, тогда становится очевидно, что это не есть изобретение христианства. То есть я этот вопрос задаю в плане методологии исследования, в плане вот честности, последовательности и объективности исследования. И вот в этом контексте, когда мы смотрим на такое выражение в 24 стихе, как «правда вечная», да, сказано, чтобы приведена была «правда вечная», то оказывается, что Мидраш, раввинистическое толкование на Священное Писание, буквально пишет следующее. Рассматривая выражение «праведность вечная», Мидраш считает весь отрывок, относящимся к Мессии. И вот цитата. «Что есть правда вечная или праведность вечная?» Ответ – «Царь Мессия». То есть, вне зависимости от того, читает ли этот текст человек, который видит в Иисусе Христе,
1: Мессию
0: или нет, по факту текст говорит о Мессии, это так понимается и в иудаизме, и в христианстве. Далее, в 25 стихе у нас написано «до Христа владыки». Да? Это есть перевод древнееврейского «ад машех нагид». Да? И когда мы обращаемся к Талмуду, вот что мы находим. Он, идет ссылка на раввина, на законоучителя по имени Ионатан бен Узиэль, в дальнейшем пытался при помощи Таргума, Таргум – это перевод еврейской Библии на арамейский язык, обнаружить скрытый смысл священных писаний. Но дальше Талмуд говорит «раздался бат-коль». Бат-коль – это термин, который описывает Божий глаз, да, непосредственно откровение, голос свыше. Раздался бат-коль и сказал ему «довольно». В чем причина этого, задает вопрос Талмуд? В том, что дата смерти Мессии предсказана там.
1: Это в Мидраше вот это все описывается?
0: Это написано в Талмуде.
1: А, в Талмуде.
0: Да. То есть Мидраш – это сборник толкований, кое-что из Мидраша вошло в Талмуд, а Талмуд – это запись того, как раввины обсуждали разные вопросы, имеющие отношение к Торе, к Танаху, как соблюдать, как понимать и так далее.
1: То есть мудрецы древности, иудейские мудрецы, видели здесь Мессию.
0: Да. И потому не только христиане уже спустя века, скажем так, да, сегодня, а истолкователи Библии и до этого, и, как говорится, среди тех, кто не верит в Иисуса Христа как Мессию, они видели, что здесь речь идет о Мессии и о смерти Мессии. Потому давайте посмотрим сейчас на последовательность действий. Угу. Что здесь предсказано? Значит, первое. Сказано, выйдет указ о восстановлении Иерусалима. С того времени, как выйдет указ о восстановлении Иерусалима. Дальше сказано, отстроятся улицы и стены. Дальше явится Мессия. Потом Мессия будет предан смерти. Затем святилище будет разрушено. Так? Говорится также о том, что прекратятся жертвы и приношения, и будет мерзость запустения. Вот. Давайте немножечко об историческом контексте. Когда была написана книга Даниила? Это эпоха Вавилонского плена.
1: То есть где-то это шестой
0: век до нашей эры. И Даниил находится в Вавилонском плену тогда, когда Иерусалим лежит в руинах, и святилище тоже разрушено. И потому-то и пророчество «выйдет повеление о восстановлении Иерусалима, будет город восстановлен, будет святилище позже восстановлено». И таким образом вот это будет точкой отсчета до времени начала служения Мессии, до помазания Машеха, Мессии Христа, помазанника. И потом указано время, сколько будет служение Мессии длиться и когда он умрет. То есть, вот эта вся последовательность, которая включает в себя и разрушение того храма, которого еще не было во времена Даниила, она приводит нас к первому веку нашей эры. То есть, иными словами, совершенно определенно, согласно пророчеству Даниила, если Иерусалим больше не имеет храма, если храм разрушен, значит, Мессия уже пришел. И пророчество Даниила увязывает хронологически, в плане последовательности событий, прекращение жертвоприношения, мерзость запустения, разрушение храма и пришествие Мессии. И здесь важно отметить, что в истолкованиях раввинов в иудаизме есть признание того, что вот эти пророчества, они должны были исполниться и исполнились именно вот в то время, когда Иисус Христос совершал служение. Например, рабби Иуда, который был одним из собирателей Талмуда, так, и издатели его.

0: В Вавилонском Талмуде, раздел 98, говорит: «Эти времена давным-давно прошли». То есть Вавилонский Талмуд собирался уже в нашу эру, в нашу эпоху. Да? То есть в иудаизме есть признание, что пророчество Даниила исполнилось. Дальше, в XII веке известнейший раввин, весьма уважаемый и в современном иудаизме раввин, рабби Моше бен Маймон или Маймонид, он пишет следующее: «Даниил открыл для нас знание конца времени. Однако, поскольку они являются тайной, мудрецы наложили запрет на подсчет времени явления Мессии, чтобы простой народ не был сведен с пути, увидев, что последние времена уже пришли, а признаков Мессии нет». То есть в иудаизме считается, что Мессия еще не пришел.
1: Да, так как пророчество явно говорит о том, что он пришел,
0: да,
1: запретили толковать,
0: вот,
1: чтобы не смущать никого.
0: К сожалению, в современном иудаизме до сих пор этот запрет остается.
1: Ну да, иначе нужно признать, что Иисус Христос – Мессия.
0: Безусловно, безусловно. Но исследования текста беспристрастные на уровне ведущих умов в исторической перспективе в иудаизме показывает, что определенно эти пророчества исполнились. И еще одна ссылочка интересная. Рабби Моше Авраам Леви в отношении времени пришествия Мессии сказал так: «Я исследовал и изучил все священные писания и не нашел ничего о времени пришествия Мессии, за исключением слов ангела Гавриила пророку Даниилу, которые записаны в 9 главе пророчеств Даниила». Иными словами, вне зависимости от убеждений, любой исследователь, который честно подходит к вопросу, он увидит, что в действительности пророчества Даниила исполнились. То есть, что мы имеем? Разрушение храма и прекращение жертв было предсказано. Оно связано с пришествием и смертью Мессии. Именно после смерти Мессии прекращаются жертвы. И эти события уже исполнились. И вот теперь мы могли бы обратиться к еще одному эпохальному пророчеству. Это книга пророка Исаии, 53 глава, где говорится об Агнце, который должен прийти. Книга пророка Исаии, 53 глава. Прочитаем несколько стихов. Вот, например, 5.
1: «Но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились».
0: Говорится о том, что беззакония и грехи так были причиной смерти. Смерти того, кто назван, вот здесь вот в 3 стихе так: «Он был презрен и умолен пред людьми муж». Муж. В подлиннике мужчина. Да? Мужчина, скорбей и изведавший болезни. Он был презираем и так далее. Но он взял на себя наши немощи, понес наши болезни. И вот говорится о том, что этот человек, человеческая личность, за наши грехи, за наши беззакония претерпел. Дальше стих 6.
1: «Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас».
0: Тот же самый язык. Когда мы читаем 53 главу книги пророка Исаии, мы находим здесь термин за термином, слово за словом, который напрямую взят из книги Левит, где описывается процесс возложения греха на жертву, термин «агнец» и целый ряд других – грех, беззаконие и так далее. Все это цитаты, описывающие жертвенное служение. И говорится о том, что какая-то человеческая личность, мужчина, станет тем, на кого все это будет возложено, все грехи, все беззакония, и кто воплотит в себе прообраз жертвы, прообраз того, кто вместо грешника умирает. Далее стихи 8 и 11 и 12, давайте прочитаем.
1: «От уз и суда он был взят, но род его кто изъяснит? Ибо он отторгнут от земли живых, за преступление народа моего претерпел казнь. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его он, праведник, раб мой, оправдает многих, и грехи их на себе понесет. Посему я дам ему часть между великими, и с сильными будет делить добычу, за то, что предал душу свою на смерть, и к злодеям причтен был, тогда как он

0: понес на себе грех многих, и за преступников сделался ходатаем».
1: Удивительные слова. В 8 стихе говорится о том, что он претерпел казнь за преступления народа. Угу. Стих 11 говорит о том, что он понесет

0: на то, что эта личность возложила на себя все грехи. А вот в стихах 7 и 10 еще яснее говорится о жертве. «Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих, как овца веден был он на заклание, и как агнец, пристригущим его безгласен, так он не отверзал уст своих». Он был именно заклан, это вновь термин из контекста описания жертвенного служения, и он, подобно жертвенному животному, был принесен в жертву. Десятый стих: «Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению, когда же душа его принесет жертву умилостивления». Он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою Его. Это была именно жертва. То есть настанет время, когда тот, кто был предназначен еще прежде создания мира, агнец, закланный прежде создания мира, предназначенный прежде создания мира, он пришел, родился в качестве человека и взял на себя грехи мира, взял на себя грехи всех нас, и в качестве жертвы, жертвы умилостивления был принесен. И вот, когда мы вновь задаем вопрос, а как этот отрывочек, в принципе, понимался еще до того, как христиане стали провозглашать, что речь идет об Иисусе из Назарета? Да. То есть, можно ли путем такого беспристрастного чтения прийти к заключению о том, что речь идет именно об Иисусе Христе.
1: Да, о ком вообще Исаия это говорил здесь в первую очередь?
0: Да, здесь он назван «раб мой», угу. Да, в 11 стихе. Он назван «муж», угу. «Муж-человек», «муж скорбей». Каким образом эти пророчества понимались в иудаизме? И, конечно же, как мы сегодня уже упоминали, есть традиций много, mm-hmm. истолкований много разных, но нам важно задать следующий вопрос. Есть ли идея о том, в числе вот многих толкований, mm-hmm. да, ведущих, богословов, мудрецов, Торы, Танаха и так далее, о том, что речь здесь идет о личности, о мессианской, которая должна исполнить вот эти пророчества и взять на себя грех. При исследовании обнаруживается, что известные в иудаизме законоучителя писали о 53 главе книги пророка Исаии языком и словами и разумением, которое стало традиционным для христианства. Вот в частности, Дон Ицхак бен Иуда Абарбанель, который был еврейским ученым, комментатором Танаха, государственным деятелем в 15-м, начале 16 века в Венеции, говорит: «Если это пророчество действительно об Израиле, как говорят некоторые толкователи, в действительности в иудаизме распространена точка зрения, что здесь страдающий израильский народ представлен, а отнюдь не...
1: И он и есть раб Божий.
0: Он и есть этот раб Божий, да. Если это пророчество действительно об Израиле, как говорят некоторые толкователи, как Писание называет его муж, в подлиннике иш, мужчина, столько был обезображен паче всякого человека лик его». Здесь исследователь ссылается на 52 главу книги Исаии, где он тоже видит ссылку на эту же личность. Или же в 3 стихе цитирует: «Презрен и умолен пред людьми муж скорбей и изведавший болезни». Ведь несмотря на то, что во многих местах общее именуется частным, принадлежащим к тому же народу, но никогда не именуется словом «муж», под которым понимается конкретный человек. Ибо слово, специально предназначенное для указания на конкретное, не может быть использовано для указания на общее. То есть первое, что исследователь видит, это то, что речь здесь идет не о народе, а о конкретной личности. Далее он пишет: «О сказанном здесь, но он немощи наши понес, и болезни наши взял на себя, он изъязвлен был из-за грехов наших, Господь возложил на него грехи всех нас, а также грехи их на себя возьмет, и он грехи многих понес». Если здесь говорится об Израиле, относительно других народов, очень трудно найти это справедливым по меркам Божьего суда. Ведь уже пророк Иезекииль разъяснил, что по правилам Божественного суда сын не понесет греха отца, а отец не понесет греха сына, а тем более один народ не понесет грехов другого. Как же могло Писание сказать, что Израиль в изгнании несет грехи других народов? Ведь даже то, что сказано «отцы наши грешили, а их уже нет, а мы несем грехи их», следует понимать так же, как сказано «наказывающие детей за вину отцов». Это касается только детей, повторяю.

0: «Знающих деяния отцов». Еще один абзац. Необходимо знать, о ком было сказано это пророчество. Ибо христианские богословы толкуют его о том человеке, которого распяли в Иерусалиме в конце эпохи второго храма, и который был, по их мнению, сыном Бога, благословен он, воплотившимся в чреве юницы, как известно из их рассказов. И в самом деле раби Ионатан бен Узиэля, это 32-й год до нашей эры, в земле Израиля, истолковал это пророчество в своем переводе о грядущем Машехе. То есть труд за три века, имевший место и написанный до начала нашей эры, соответственно, рождения Спасителя и так далее,
1: перед самым пришествием Христа толкует...
0: В 32-м году толкует это пророчество как о грядущем Мессии. И такого же мнения держатся мудрецы наши, благословенная их память. Во многих своих сказаниях, мидрашах, видел я также и толкование этого пророчества, которое составил Нахманид, еще одна звезда, да, в иудаизме, и истолковал это пророчество о Машиахе. То есть, если быть честным, надо признать, что речь здесь идет о человеке, который взял на себя грехи всего мира и который назван «раб мой». О том, кто этот раб мой, Исаия очень много говорит. Речь идет именно о личности, которая должна прийти и стать Мессией. В 53 главе книги пророка Исаии говорится о Мессии, и это понимают и в иудаизме, беспристрастные исследователи, и в христианстве. Жертвы указывали на заместительную смерть Мессии. Мессия должен был стать агнцем Божьим. И когда он пришел и взял на себя грех, грехи всего мира, тогда не было смысла дальше жертвам продолжаться. Вот почему жертвы прекратились.
1: Спасибо, Виталий Иванович. Дорогие друзья, мы не прощаемся с вами. Говорим вам до свидания, до следующих встреч в рамках нашей программы «Небо на земле». Смотрите эти передачи. И я думаю, что на многие вопросы, которые возникают у вас при чтении Ветхого Завета, при чтении Библии, а зачем были жертвы, на что они указывали, вы найдете ответы в этих программах.
0: Есть в Священном Писании такое понятие, как «заключать завет». Это дело общечеловеческое.
1: Человеческие жертвоприношения никогда в Библии не поддерживались.
0: Мы не забываем, что это его личное желание. В аварии вдруг закончится моя жизнь, и я не успею покаяться.

Оставайтесь же до конца бесстрашными. Великим будет воздаяние за это. Терпение. Вот что вам нужно, дабы, исполнив волю Божию, получить обещанное».

0: не могу у тебя попросить прощения, ну, потому что у меня даже права такого нет. Бог должен действовать вот только так.
1: Если оно не работает, а зачем тогда в это верить? Дорогие друзья, мы рады вас вновь видеть. Сегодня у нас в гостях психолог-консультант Василий Половинко. Василий, мы с тобой затронем сегодня сложную тему. Я думаю, для многих она будет актуальна. Тема так и называется «Разочарование в Боге». Ты знаешь, я прочитал одно название в статье «Разве жизнь справедливо обошлась с Богом?». Когда мы говорим об этой цитате, это подразумевается о жизни Иисуса Христа. Но мы сейчас не будем сразу о Христе говорить. Это просто тот намек на том, что даже Христос, который пришел в наш мир, который был идеальный, устроил для людей

0: идеальную жизнь, лечил, восстанавливал, заботился. И даже этого идеального человека, Бога, распяли. И я думаю, что очень много людей сталкивалось с таким понятием, как разочарование. Но не просто разочарование в жизни, а именно в Боге. То есть это то, когда мы на что-то надеялись, ожидали, а это не сбылось. И я думаю, ты как священнослужитель сталкиваешься, наверное, часто с этим. Может быть, поделишься опытом, какие ты моменты видишь в этой теме и как вот быть человеку, который разочаровывается в Боге?
1: Спасибо, Игорь. На самом деле тема очень непростая, очень глубокая. И вся ее трагедия заключается в том, что эта тема сегодня становится актуальной все больше и больше. Люди не просто разочаровываются в людях, не просто разочаровываются в своих каких-то взглядах, привычках, не просто разочаровываются там даже в пасторе церкви, в священнослужителе, хотя это тоже имеет место быть. Они разочаровываются в вере, они разочаровываются в Боге.
0: В церкви.
1: Однажды у меня был такой случай, когда я приехал в один город, тоже посетить церковь для того, чтобы поддержать, вот, провести богослужение, я узнал, что одной посетительницы, так скажем, постоянной церкви, ее нет. Город небольшой, и я поинтересовался, что случилось с человеком, давно ли ее нет. Мне сказали, что ее уже нет больше полгода. Что-то произошло серьезное с ней. Вот. И я созвонился, потому что мы с ней были знакомы, она была, она очень активна была в служении общины самой этой, вообще в целом, как бы, да, на этой территории была таким социальным человеком. И я созвонился, говорю, так и так, можно ли приехать будет, посетить, встретиться, пообщаться. Она говорит, да, конечно, можно приехать. Я приехал к ней, мы пообщались, поговорили в целом сначала, да, и потом я спросил, самый главный вопрос задал. Что случилось у тебя, так скажем, вот не видно тебя было в церкви. Она говорит, знаешь, Василий, я пережила несколько что-то такое необычное в своей жизни, вот, чего раньше не переживал. Она мне сказала, что я разочаровалась. И она сказала, что я разочаровалась. В этот момент я подумал о всем или о ком угодно. Вот, что это могут быть, да, священнослужитель церкви, в котором она разочаровалась, там, может быть, люди в церкви, а вот, может быть, сама церковь, в которой разочаровалась.
0: Родных, близких, да?
1: Да, близких, родных. Ну, так как она не посещала церковь, это было по-любому с церковью было связано. Вот, она говорит, я разочаровалась в Боге. И я тогда ей сказал такие слова, говорю, знаешь, говорю, я могу у тебя попросить прощения за, возможно, членов церкви, которые могли бы где-то обидеть себя, где-то, может быть, так скажем, каким-то словом, поступком, делом, невзначай. Я могу, как служитель церкви, попросить прощения, извинения за, может быть, того служителя, который, может быть, обделил вниманием тебя, на который, может быть, ты обиделась. А вот я не могу у тебя попросить прощения за Бога, на которого ты, вот именно, скажем, вот в эти как-то, может быть, ну, в обиде на него, да, в разочаровании в нем. Ну, потому что у меня даже права такого нет. У меня даже такой нет такой привилегии, такого преимущества. Потому что мы как люди, даже служители, мы не адвокаты Бога. Мы должны это понимать. Вот. Я говорю, это ваша юрисдикция, вот этот вот ваших отношений с Богом, твоих и Бога. И вот тут, наверное, скорее всего, нужно тебе эти вопросы с Богом решить. Знаешь, Игорь, я к чему пришел? Мы с ней общались, вместе молились. Я об этом тоже размышлял, думал, почему человек разочаровывается в Боге.
0: Но можно я только, знаешь, какой момент дополню? Дело в том, что вот когда изучаешь людей и сталкиваешься с людьми, с которыми разочаровываешься, ты всегда видишь конкретную проблему. Не буду приводить примеры, которые я тоже и множество видел, вот, потому что мы в свое время работали с детьми с ограниченными возможностями, и я помню вот этот активный год, но столько всего насмотрелись, что у людей иногда вызывает это отчаяние. Хотя много людей, которые, наоборот, вот еще помогают людям, у которых нет таких проблем. Но вот смотри, Марк Твен, да, известный писатель, написал много интересных книг. И я, когда изучал его внимательно биографию, нашел такую деталь, что у него произошло очень глубочайшее разочарование в Боге. Он же был одним из самых таких

0: острых, можно сказать, комиков, в кавычках, да, который постоянно как-то пытался задеть Бога или чувство верующих людей. Хотя, что интересно, его жена была глубоко верующим человеком. И всего одна причина, почему он разочаровался. Он вырос в верующей семье, изучал Священное Писание и Ветхий, и Новый Завет. Но когда заболел его двоюродный брат, и он очень долго молился и просил Бога его, чтобы Бог его спас и исцелил, как мы говорим, чудо не произошло. И вот он сам об этом говорит, что вот здесь произошел надлом. То есть я так понимаю, что за каждым разочарованием стоит конкретное обстоятельство. Помнишь, как, допустим, Мария и Марфа, умирает Лазарь, и Марфа выходит, и Мария, и они говорят, если бы ты был здесь, он бы не умер. Окей, там произошло чудо, но мы знаем столько историй, даже не со смертью связанного.
1: Где чуда не было.
0: Да, где чуда не было, и человек говорит, вот если бы Бог, вот он сейчас встал бы на это место, то как бы ситуация выровнялась. И я знаю таких, ну, и людей, с которыми я общаюсь, и вроде все молились и просили, и как бы ты видишь, что человек правильно живет. То есть не живет, как многие люди мира сего, но мы не видим вот этого чуда. И вот как нам быть, когда вот мы сталкиваемся вот с этой жестокой реальностью в нашей жизни?
1: Вот как раз-таки вот к этому моменту я сейчас тоже и подводил. Спасибо, что ты тоже момент как бы обратил на него внимание. А оказывается, мы разочаровываемся не в вере в Бога, а мы разочаровываемся в тех иллюзиях, которые мы нарисовали в своем сознании, и тех ожиданиях, которые мы ожидали от Бога. То есть, грубо говоря, мы написали Богу план действий, как ему нужно действовать в ситуации, в которой оказался я, может быть, мои близкие, может быть, мои родные. И я Богу отдаю этот лист бумаги, мною подписанный, и не просто говорю, Господи, действуй сам по воле своей, а я говорю, Господи, я как бы хотел, потому что мы с тобой выстроили отношения, я уже в церкви давно, я уже совершаю служение, я очень надеюсь, что я и мой голос, это голос не последний, и что ты меня услышишь и, конечно же, мне поможешь. Это может быть не только лишь чудо, о котором мы просим, это может быть даже доктрина, это может быть даже какое-то понимание ситуации, что мы видим, Бог должен действовать вот только так. А когда этого не происходит, потому что Бог не марионетка, Бог, он гораздо имеет более высокий уровень вот в этом вопросе. И он понимает, что ответив тебе именно так на твою просьбу, возможно, ты будешь считать, что Бог совершил чудо, да, и будешь благодарить Его. Но не всегда то, о чем мы просим Бога, в данный момент необходимо для нас вообще в целом, на всю нашу жизнь. Могут быть ситуации, когда, допустим, к примеру, это чудо, оно нас приведет к другим таким неприятным последствиям. Один из таких примеров – это царь Езекия, который просил о здоровье. Он был болен. Господь ему дал силы, дал ему здоровье. Он прожил еще 15 лет. Но мы видим о том, что добавочные 15 лет...
0: Не послужили, да?
1: По большому счету, они, его жизнь в конечном итоге, они привели к еще более лучшим отношениям с Богом. А наоборот, они показали, что Езекия полагаться стал на себя, на свои силы и на свой успех. И вместо того, чтобы прославить Бога в этом, он прославил себя.
0: А вот скажи тогда такой момент, вот исходя из этого, что нам не следует ожидать определенных иллюзий, вот не может ли у нас тогда, как у людей даже и верующих, да, и развиться, ну, может быть, и тех людей, которые не особо верят, такой момент, что зачем как бы мне тогда просить, да, если оно может все равно не сработать, то есть ты понимаешь, ну, из этого тогда вообще может такое вытекать, что ты говоришь, слушай, окей, если оно не работает, а зачем тогда в это верить? Зачем читать? Зачем вообще там в церковь ходить? То есть, ну, такой может идти откат, хотя я понимаю, что там, как правильно, если сказать, что мы не должны быть к этому всему привязаны, но все равно мы люди, мы ожидаем. Вот как тогда нашу веру с этим совсем соотнести?
1: Я скажу два момента очень важных. Разочаровавшись в одном, не наказывайте другого человека, потому что он невиновен. Когда мы говорим о наших отношениях не с человеком, а именно с Богом сейчас, то я думаю, что в этой ситуации нам важно, чтобы мы, когда мы просим Бога,

0: о чем-то, о чуде, об исцелении, о чем-то, о том, что мы считаем, ну, необходимым для нас. Очень важная рекомендация, хороший совет. Господи, пусть будет в этом Твоя воля. Когда мы в том, что мы просим, ищем не своей воли, а говорим: Господи, Ты знаешь, что будет лучшим для меня в этой ситуации. Я Тебе отдаю право действовать, принимать окончательное решение. Мне нравится пример, который очень интересный, но, с другой стороны, и провокационный. Произошел в жизни Иисуса Христа. Об этом мы читаем в Евангелии от Матфея в 26 главе. И вот что мы читаем здесь в 31 стихе. «Тогда говорит им Иисус», он говорит ученикам, которые были у него, «все вы соблазнитесь обо мне в эту ночь». Другими словами, он говорит: все вы в эту ночь потеряете в меня веру. А еще другими словами, этой ночью сегодня вы разочаруетесь во мне. И не просто он говорит, что вы разочаруетесь во мне, а он говорит: я создам такие обстоятельства, которые вас разочаруют. То есть Христос не занимался очарованием людей, которые были вокруг Него, в том числе учеников. Он, наоборот, показывал и допускал ситуации, которые делали учеников крепче, делали их сильнее, они их закаляли. И в этой ситуации мы видим о том, что произошло. Христа схватили в Гефсиманском саду, его воины, написано, избивали, ругались над ним, да, и в конечном итоге потом прибили к Голгофскому кресту. Что самое удивительное, ученики на протяжении предыдущих лет, они неоднократно слышали, как Христос предупреждал о том, что будет с Ним. Ученики это слышали. Но, к большому сожалению, мы видим картину в Гефсиманском саду, мы видим картину, которая была во дворе первосвященника. Не было ни одного ученика. Где они? Куда они делись? И мы видим следующее. Когда уже Христос, написано, воскрес, два ученика идут в Эммаус по дороге. Они размышляют, им является Христос, и Он говорит им такие слова. Что случилось? Они говорят: а разве ты не знаешь? Был такой человек. Мы его ученики. Он многому нас научил в этой жизни. А сегодня мы поняли, что мы в нем разочаровались. Мы столько времени потратили зря. Мы столько времени, мы вложили такие надежды. Мы-то думали, он будет царем в Израиле, а он им не стал. И потом мы читаем в другом месте. Ученики сидят, говорят, Петр говорит: я сдаюсь, я пошел, возвращаясь к прежнему своему ремеслу, я пойду рыбачить. Ученики другие говорят: мы тоже возвращаемся. Нам нечего делать. Мы потеряли всякий смысл, потеряли всякую надежду. И Христос при разговоре с этими двумя учениками, идущими в Эммаус, говорит: ребята, постойте. Ведь вы же слышали все это. Ведь он же вам одно, как бы, рассказывал о том, что с ним должно произойти, ну так вот, от третьего как бы лица. До тех пор, пока не увидели, да, его раны на руках, они не поняли, что именно он является Христом. Христос в этой жизни допускает определенные моменты, чтобы мы могли стать сильнее, стать крепче, стать устойчивее на ногах. Он дает нам для этого и допускает испытания, сложности, трудности, с одной стороны, а с другой стороны он протягивает к нам свою руку и говорит: я готов тебе помочь. Я готов тебе протянуть руку, чтобы ты не упал, чтобы ты не сломался, чтобы ты не утонул вот во всем этом, а чтобы ты мог понять, что ты теперь сегодня повзрослел духовно, внутренне и личностно.
1: Скажи, пожалуйста, вот давай такой момент еще обсудим по поводу той помощи, которую мы можем оказать человеку, который разочаровался. Вот смотри. Бывает так, что и я в своей практике это проходил, когда заболел, да, близкий человек, вот, начали лечение, молились, просили. Ну, в общем, человек умирает через время, молодой человек. И тот близкий, который рядом с ним находился, он мне говорит, что я так надеялся, так ждал. И у человека происходит надлом, то есть у него происходит надлом веры. И мы можем таких людей встречать, и мы не знаем, когда сами можем оказаться, да, в такой же ситуации. Как мы можем, вот как люди верующие, находящиеся рядом, какую-то оказать человеку поддержку, чтобы вот это разочарование, оно вообще не настолько усугубилось, что когда уже человек становится, ну, как бы жесткой противоположностью, как с Марк Твеном произошло. Вот что здесь мы можем посоветовать, если

0: если в нашем окружении есть такие люди?
1: Вот лично я, Игорь, когда общаюсь тоже с людьми, находящимися в подобных ситуациях, что я говорю, что я советую. Я лишь спрашиваю, да, человек, если он, конечно, верующий еще, да, если даже если он не знаком с Евангелием, не знаком с Богом, я об этом говорю. А где был Отец Небесный, когда умирал его сын? Это очень непростая сцена, непростой момент и непростой период жизни, когда человек теряет своего близкого и родного человека. Но именно вот ответ для меня, он очень важный. Он помогает и мне лично, и в целом я верю, и другому человеку понять ситуацию, что Отец Небесный был рядом, когда умирал его единородный сын, Иисус Христос на Голгофском кресте. Мы не знаем до конца планов Божьих, мы до конца не знаем Его воли, но мы знаем одно и должны быть в этом уверены, что Бог все делает нам к лучшему, все делает для того, чтобы наша жизнь, она могла обрести определенный смысл. Я что скажу, когда у человека нет Бога, когда он теряет близких, когда он теряет работу, когда он теряет здоровье, для него это очень серьезная катастрофа. Когда у человека есть Бог, а у него есть тот, кто может его поддержать, кто может его услышать, кто может помочь ему преодолеть это кризисное время и двинуться дальше. Когда у человека никого нет, он говорит, мне незачем жить больше, нет смысла двигаться дальше. Я выбираю другой путь. Бог же предлагает нам свою руку помощи. Говорит, придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, разочарованные, находящиеся в отчаянии, я готов вам помочь. Мы можем воспользоваться этим шансом.
0: Спасибо тебе большое, Василий. Мы сегодня затронули непростую тему. Дорогие наши зрители, мы бы хотели закончить одним очень интересным библейским текстом, который записан в книге Притчи. «Потому что твоя будущность и надежда не потеряна. Пусть Господь вас благословит иметь добрую надежду в Боге».

0: Утро – это начало дня. Рождение – начало новой судьбы. Начало вдохновляет. Новое дает надежду. Мы считаем, что каждый человек может начать новую жизнь, открыв однажды Библию. Если многое в ней вам покажется непонятным, не огорчайтесь. Это начало пути. Мы с радостью поможем вам преодолеть сложности. Заочные библейские курсы «Новая жизнь» – это изучение Библии по урокам, которые, по вашему желанию, мы будем вам регулярно, бесплатно высылать. Когда вы выполните половину уроков, мы пришлем вам в подарок книгу «Путь ко Христу». По окончании курсов вы получаете бесценный подарок – Библию. Заявки присылайте по адресу Россия, 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 «Ангела».
1: Близок Господь ко всем взывающим к Нему, ко всем с искренним сердцем взывающим.

0: Здравствуйте! В эфире программа «Возрождая Россию». Должен ли верующий человек исполнять государственные законы? Как быть, когда какой-то закон противоречит моим убеждениям? У нас в гостях член Общественной палаты Российской Федерации, член Совета по взаимодействию с религиозными организациями при президенте России, священнослужитель Олег Юрьевич Гончаров. Здравствуйте, Олег Юрьевич.
1: Здравствуйте.
0: Есть такое понятие «правовая культура». И, собственно, ну, сразу же к этому понятию подразумевается, что в России она как-то вот традиционно не очень хорошо развита. То есть мы юридически плохо подкованы, или, может быть, это из другой немного области. То есть вот что это такое, зачем нужно быть в правовом отношении культурным?
1: Ну, у нас цикл передач как-то связан с нашей страной, да?
0: Угу.
1: Вот, с развитием страны.

0: Развитие любой страны в современном мире, оно невозможно без соблюдения гражданами этой страны законов. Потому что если у нас низкая правовая культура, она влияет на все сферы жизни человека. Uh-huh. Вот. И на экономику, и на религию. Ну, на экономику, если постоянно законы меняются, да, вот, если их никто не соблюдает, то как вести бизнес, да? Это же вот, ну, простой как бы пример. Uh-huh. Вот, его просто невозможно будет бизнес вести. И так во всех других сферах. Вот, соблюдение законов очень и очень имеет большое значение для развития общества и страны. Это вот первое, что я хотел сказать, отвечая на ваш вопрос. Что касается России, у нас, конечно, непростая история была. И в нашей стране традиционно к законам относились, ну, по пословице, закон, что дышло, угу. да, куда повернешь,
1: туда
0: и вышло. Да? У нас больше люди ориентировались, ну, сейчас это называют телефонное право, да, раньше, когда не было телефонов, это были просто, ну, некие взаимоотношения, да, то есть люди больше опирались не на законы в решении своих проблем, а на какие-то связи там с начальниками, с князьями, если там Древняя Русь, да, родство там.
1: Есть еще одно, как бы, понятие, ну, тавтология такая, жить по понятиям. То есть,
0: да, вот по понятиям, да, но это уже из другого лексикона.
1: Это из другого лексикона, но тем не менее подразумевается следующее, что вот есть закон, да. а есть некое понимание того, как правильно или там справедливость.
0: Как
1: там,
0: его
1: еще
0: обойти или как его...
1: Ну, может быть, обойти, а может быть, даже не то, чтобы обойти, а есть понимание несовершенства закона, и я-то лучше знаю, чем... Ну, или там, может быть, не я, может быть, там какая-то совокупность, ну, не знаю, какое-то собрание.
0: Ну, да, и я считаю, что это, конечно, плохо для страны и отдельно взятого человека, вот такое отношение к законам. Примеров тому немало, то есть у нас такое очень было негативное отношение к праву собственности, да, то есть... Люди владели землей, но приходили какие-то новые правители, эту землю отбирали, да, вот как пример. И человек не мог вести свое хозяйство спокойно. Вот. Ну, в истории как бы 20-го столетия мы это видим на примере советской власти, которая там отобрала все, что можно было, да, у людей в плане собственности.
1: Ну, кстати говоря, не сразу, а так как-то вот в один момент одно... В другой момент,
0: да,
1: другой.
0: И люди привыкли уже не на законы ориентироваться, а вот на вот эти понятия, на свои связи, потому что законы постоянно меняются, и никто их особо не соблюдает. И это плохо для всех нас. И мы привыкли к низкой правовой культуре, как вы сказали, мы привыкли к несоблюдению закона. Вот, то есть я вот помню, ныне покойный такой был юморист Задорнов, да? Вот, он как-то говорил, что только в России существует три вида запрета, что он имел в виду. Есть просто там табличка «запрещено», есть табличка «строго запрещено», а есть «категорически запрещено». И он, значит, так, ну, в юмористической форме, он, конечно, смеялся, вот. Он говорил, иностранцы этого не понимают. Ну и запрещено, значит, запрещено, да? А у нас просто запрещено, строго запрещено и категорически. То есть, ну, если запрещено, читают люди, ну, это так, как говорится, всегда можно обойти, там, войти, куда нужно, да, это. Если строго, начинают задумываться, да, стоит ли это делать. А если категорически, ну, это означает, что уже, ну, вот, ну, никак, да?
1: Стой, стрелять буду.
0: Вот, стой, стрелять буду. То есть вот этот пример, он показывает отношение, понимаете, к законам. И мы сами от этого страдаем, сами страдаем. Потому что, ну, вот элементарный пример, меня он всегда беспокоит, люди нарушают закон о тишине, да? Где-то там многоквартирный дом, к примеру, там есть закон о тишине, который говорит, что в выходные там, ну, нельзя после 10 вечера, да, там, до 8 утра, там, в будние дни там, с 11, по-моему, до 8, я не помню точно. Но суть не в этом. И вот соседи устраивают какую-то гулянку или там ремонтные работы ведут. Вот. А что им этот закон, как бы?

0: Вот, мешают этим.
1: Не, ну, может быть, просто не успели. И надо
0: да,
1: закончить.
0: Не успели, там много разных причин, вот они нарушают. Там после обеда тоже какие-то часы нельзя это делать. А что, мы наняли, вот наши. Но когда они, отремонтировав помещение, начинают там жить, и кто-то другой из соседей начинает то же самое делать, мешая уже их покою, они начинают возмущаться. Как это так? Как это вот вы тут нам... Или вот на отдыхе мы сталкиваемся очень часто с этим примером. Там кто-то громко включил какую-то музыку, там люди отдыхают, лето, природа, там пляж или водоем. Да, а вот нам наплевать, мы вот, вот хотим так вот, да, вот. Вот. Но если они отдыхают, кто-то другой включит чуждую для них музыку еще громче, да, они начнут возмущаться. Как это вы так вот делаете? То есть это везде. На дорогах у нас тоже... аварийность повышенная именно в связи с тем, что мы привыкли не соблюдать правила дорожного движения, хотя, в общем-то, эти правила установлены для нашей же безопасности. Вот. А мы предупреждаем там водителей, да, вот, о нарушении скоростного режима и так далее. Нет, и мы это делаем все уже вот, ну, автоматически. И я это тоже за собой наблюдаю.
1: Существует, кстати, мнение, что, ну, например, знаки дорожные некоторые, не говорю, что все, но ставят не для того, чтобы обеспечить безопасность, а для того, чтобы кому-то заработать.
0: Вот, это проблема, потому что мы имеем историю в нашей стране, когда мы видели со стороны многих правителей, чиновников вот эту нечестность, да, то, как вы говорите, знаки они там устанавливают или какие-то законы специально вводят, чтобы там себе прибыль иметь какую-то, кого-то оштрафовать. Мы к этому привыкли. И получается такое... замкнутый круг. Потому что ведь эти чиновники, они же не с неба на парашютах к нам спускаются. Они-то выросли из нашей же среды. Это те же люди.
1: Ну, разумеется.
0: Вот. И вот эта низкая правовая культура, она как раз влияет на всех. То есть человек, имея низкую правовую культуру, становясь чиновником, он начинает эти законы использовать тоже в корыстных для себя целях. И вот замкнутый круг, понимаете, который необходимо нам... каким-то образом разорвать.
1: Вот. Что делать с низкой правовой культурой?
0: Что делать, да. Но первое, что нам помогает этот круг разорвать, это знание и исполнение Божьих законов. Угу. Божьих законов. Бог нам дал заповеди. 10 заповедей прежде всего. Кроме 10 заповедей есть еще и как бы, ну, их трактовка в самом Священном Писании. В виде различных там повелений, да, советов, которые дают и апостолы, и пророки до них. Вот. И когда мы читаем Священное Писание и принимаем решение исполнять Божьи законы, вот, это очень влияет на, и в том числе, нашу правовую культуру в плане соблюдения законов нашего. Мы становимся законопослушными людьми, людьми ответственными.
1: Вот, поэтому... А неужели можно вот проецировать Божий закон на законы государственные?
0: Мы не проецируем законы.
1: Ну, хорошо.
0: Речь идет о другом.
1: Я неправильно выразился. Авторитет Божьего закона, потому что, ну, мы предполагаем, что вот это вот слово Божье, тут никакой, как бы это сказать, никакой преступной, никакого преступного умысла в нем нет. То есть это действительно закон, как вот о нем написано, что заповедь свята, благо, она для нашей пользы дана и так далее. То есть поэтому вот, авторитет ее вот
0: вот если
1: велик.
0: Мы соблюдаем Божьи заповеди, если мы понимаем, что Божьи заповеди даны для нашей пользы Господом, то мы начинаем понимать, что и многие государства, я не хочу сказать, что все, да, мы об этом раз и говорим, но многие законы в нашем государстве, они тоже даны для нашей пользы. Так же, как Божьи 10 заповедей. Конечно, мы, может быть, чуть позже сейчас поговорим о приоритетах, да? Вот, если вы зададите вопрос, я отвечу на него. Вот. Мы сейчас не на один уровень не ставим божественные законы с земными, ни в коем случае. Мы не об этом говорим. Мы говорим о том, что человек, который соблюдает Божьи законы, он в своей жизни будет соблюдать и законы земных правителей. Хотя бы потому, что так написано в Священном Писании. «Бога бойтесь, царя чтите», да? Так написано. Вот. И мы

0: Это относится и к земным законам. Господь говорит: кесарю кесарево, Божию, Богу Божий. Угу. Вот. То есть Библия говорит, что нам нужно платить налоги, например, учит нас апостол Павел в послании к Римлянам, 13 главе. Налоги, подати, да? А это как раз речь идет о земных законах. То есть, но есть о земных законах.
1: Угу. Да? Есть же представление при этом, что ну хорошо налоги платить там, где не воруют. Вот. А здесь же украдут.
0: А так, дело в том, что, понимаете, мы в таком случае становимся судьями. Угу. А Господь говорит: не судите, дабы и вас тоже не осудил Господь, да, не судимы будете, да? Так, вот, и молитва наша, Отче наш, говорит о том, что прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. То есть Священное Писание говорит нам о том, чтобы мы не судили прежде времени, не осуждали других людей. Мы не можем судить о том, по какой причине приняты те или иные законы, да? Вот, и правила там те же дорожного движения. Может быть, эти знаки установились с целью оштрафовать. А может быть, эти знаки спасут нашу жизнь. Мы же не знаем об этом. Так ведь? Как мы можем знать? Мы не
1: специалисты. Ну, как сказать, если я по этой дороге проехал много раз, то я уже могу так, ну, примерно представить, что вот здесь стоит знак 40, вот, а там ничего не происходит.
0: И поэтому человек, который послушен Божьим заповедям, Божьим законам, записанным в Священном Писании, ему легче будет соблюдать и земные законы, которые не противоречат, конечно, Божьим заповедям, которые тоже на благо. Кстати, в Священном Писании, в Ветхом Завете, ведь Бог давал не только 10 заповедей, Он давал и законы для жизни израильского общества, израильского народа. В то время, мы знаем, в Ветхом Завете Израиль представлял из себя не только Ветхозаветную церковь, но и государство. Там были цари, там был государственный аппарат. Соответственно, там были законы определенные. В Ветхом Завете мы читаем. Строишь дом, нужно перила сделать, чтобы кто-нибудь там не упал, да? Вот.
1: Это... Охрана труда.
0: Охрана труда, да, возникает. Вот. Не задерживай плату работникам своим до захождения солнца. Это тоже определенный закон, который побуждал работодателю расплатиться с наемными рабочими, да, вовремя. Это ответственность накладывал. И не передвигай там межи, да. Пусть там гири твои будут верного веса там записано, да. То есть мы очень много можем перечислять вот таких повелений, которые, в общем-то, отражают земные законы, ныне до сих пор существующие. Они в Священном Писании находятся. То есть эти законы, они в обществе вырабатываются, в государстве, для того, чтобы мы тут не подрались между собой, да? Вот, чтобы так порядок
1: может,
0: был.
1: Может,
0: чтобы...
1: и достаточно было законов, но ведь сегодня, если посмотреть на объемы кодексов государственных, штука в том, что человек их даже и знать-то все не может.
0: Не может, и более того, что...
1: А как же тогда к ним относиться, если я их и знать не могу? А мне говорят, что вот незнание закона, оно не освобождает от ответственности за его нарушение.
0: Но это целая проблема, потому что нередко и сами законы нашего государства, они вступают в противоречие. Вот, это уже проблема, связанная с законотворчеством, да, то есть это в адрес депутатов там, различных законодательных собраний и федерального, и там, регионального уровня нужно задавать вопросы, почему они принимают такие законы, которые вступают в противоречие друг с другом. Это тоже бывает, такие проблемы бывают. Но все же, я уверен, что многие законы, которые существуют вот, в государстве, в обществе, они тоже, как и заповеди, направлены на то, чтобы у нас был порядок, для того, чтобы сохранить нашу жизнь, для того, чтобы обезопасить нас. Ну, простой пример. Вот мы строим дом, например, да? Многоквартирный или частный дом, неважно. Если мы не будем соблюдать законов, связанных со строительством, там, жилых объектов, да, или производственных, неважно, если это производственный дом, то этот дом может разрушиться, люди там получат увечья, покалечатся и так далее. Вот я помню, один комплекс строили там в христианском учебном заведении спортивный, и не рассчитали снеговую нагрузку У нас же зима, тут снег. А строили по там, западному проекту, на юге строят такие дома, да, где снега нет. И вот выпал снег определенной толщины, а правила по обслуживанию этого здания не были установлены, они не соблюдались. Снег этот надавил на крышу, и это здание развалилось. Хорошо, что там никого не было. Вот. То есть, понимаете, если бы соблюдались эти правила строительства для нашей страны, для России, да, и обслуживания этого объекта, то этого бы не произошло. Слава богу, что никто не погиб там, ну, не было. А сколько же ведь трагедий происходит, да, по причине вот такого нигилизма, такого отношения к законам. Реальных проблем происходит. Когда кто-то наплевал на законы строительства, построил это здание, завалилось, развалилось, погибли люди. Вот аквапарк у нас был пример в Москве, да? Вот, что-то они неправильно сделали, нарушили, и он, там погибли люди. Или школу, вот я помню, там где-то на Урале, да, даже не помню город, вот, ну, неправильно строительство.
1: Но там ведь еще ситуация-то была, наверное, просто в большей степени с просчетом проектировщиков, чем с несоблюдением каких-то законов.
0: В том числе и законы, в том числе и несоблюдение законов приводит к таким трагедиям. Ну, есть же законы по строительству. Это я просто как пример говорю.
1: Ну, понимаете? Понятно.
0: Уж не говоря о правилах дорожного движения, с которых мы начали, потому что если мы их сами не соблюдаем, вот, то и мы можем погибнуть, и встречный транспорт, да, и невинные люди могут погибнуть, если мы не соблюдаем. Другой вопрос, что иногда эти законы земные вступают в противоречие вот со Словом Божьим.
1: А что делать?
0: Вот, это проблема. И что вот, какой пример можно здесь привести? Книга «Деяния апостолов». Однажды Петра и Иоанна пригласили в Синедрион, в то время это было правительство Израиля. Вот. И, значит, они проповедовали о Христе, Евангелие. Вот. Но им повелели, вот, повелели, чтобы, 18 стих, призвав их, приказали им отнюдь не говорить и не учить о имени Иисуса. Им запретили проповедовать об Иисусе Христе. Вот они верующие, Петр и Иоанн, а государство в лице Синедриона запрещает им проповедовать. Что говорят Петр и Иоанн? Они сказали им в ответ: «Судите, справедливо ли перед Богом слушать вас более, нежели Бога?» Это риторический вопрос, на который только один ответ – несправедливо. То есть они говорят этим правителям, что для нас превыше всего Господь и его законы.
1: Ну, тут, в общем, надо еще понимать, а на чем основывались эти правители, на законе ли? То есть получается, что их, вообще говоря, их повеление было незаконным. А в нашей ситуации бывает так, что...
0: Незаконным почему оно, это повеление было? Потому что для верующего человека приоритетом является Господь, его заповеди, его повеление.
1: И я думаю, что они это прекрасно должны были знать.
0: Вот, должны были знать, но они поступили по-другому, вот эти правители, они запретили проповедовать. И тогда Петр и Иоанн им говорят, что это...
1: Прямо сказали, что вы от нас требуете незаконного, ну, то есть того, что не имеете права требовать.
0: И в книге Откровения один из титулов Иисуса Христа – это «Царь царей». Вот, то есть Христос стоит над земными царями, и божественные законы стоят над законами государства. И поэтому, если земной закон, ну, закон какого-то правителя или правительства, да, начинает вступать в противоречие с законом, данным нам Богом, конечно, верующий человек тоже, как Петр и Иоанн, скажет: это несправедливо слушать вас более, чем Бога. Такое иногда бывает. Ну, в частности, в нашей стране в советское время запрещалось проповедовать об Иисусе Христе, как вот в этой истории, да? Вот. И сажали в тюрьмы там, и даже во время Сталина репрессировали людей за проповедь об Иисусе Христе. Но это все было несправедливо, это было, как вы говорите, незаконно.
1: Вот. Ну, как сказать, законы-то соответствующие были.
0: Вот нет, законы были, да, в государстве, но перед Богом было незаконно. Вот. И верующий человек, конечно, в приоритете в своем всегда...

соблюдают прежде всего Божьи законы. Божьи mm-hmm. законы. Это мы должны все это четко понимать. Просто на практике сегодня мы живем в то время, когда таких противоречий у нас немного, но они бывают. Ну, вот еще один пример.

0: институте, говорят, ты должен прийти и сдавать экзамен.
1: Субботу. Да вообще говоря, государство устанавливает, например, график выходных дней на следующий
0: день. Ну, или график выходных дней.
1: Говорят, и там вот, переносят, вот, да, там ради какого-то праздника, например, государственного,
0: да, переносят выходные. Рабочая суббота, и работодатель говорит, вы должны вот в субботу выйти, вот, значит, такие правила, вот, вы должны работать, да. Вот, должен ли верующий, значит, соблюдать эти законы? Вот, Священное Писание говорит, нет, в приоритете у нас соблюдение Божьей заповеди. Ну, если, конечно, речь не идет о спасении человеческой жизни. Потому Понятно. Что бывают такие службы, когда в субботу просят выйти на работу не для того, чтобы работать, спасать жизнь человека. Ну, там, врачи,
1: например. И этих служб, надо сказать, очень много.
0: Их много, я согласен. Но если речь идет о спасении человеческой жизни со стороны врачей или каких-то спасателей, специальных служб, конечно, он и в субботу будет спасать. Понятно. То есть речь идет не о повседневной работе, да, об обычной работе. Вот. И в этом случае верующий человек говорит, нет, для меня приоритетом является Божие повеление.
1: А вот здесь стоило бы, наверное, поподробнее остановиться. Как верующий человек должен поступать в такой ситуации? Что он должен сделать? Потому что, ну, наверное, по-разному можно сказать, и по-разному можно к этой ситуации подойти. То есть вот каков правильный подход с точки зрения вот...
0: Ну, так-то. Если все зависит от, ну, как бы того, в какой сфере возникают, да, вот эти противоречия. Если, допустим, в сфере образования, вот этот пример я привел, я рекомендую своим единоверцам хорошо учиться. То есть, если ты хорошо учишься в школе, там, в институте, то эту проблему легче гораздо решить, потому что учителя, преподаватели видят, что человек стремится к знаниям, что для него пропуск, скажем, в субботу, это не повод для там, лени, да, безделия, да? Вот, а это действительно его вера. Вот. И они всегда пойдут навстречу, и человек сдаст экзамен там, или предмет в другой день недели, проблема будет решена. Ну, как правило, конечно, бывает исключение из любого правила, так решается проблема. Если человек работает, то же самое. Если он будет отличным работником, честным, который в других вопросах выполняет, да, правила там, работы, законы, вот, и ценным работником, то работодатель, он быстрее пойдет навстречу. Вот, для него будет важно сохранить этого работника.
1: Ну, то есть, вообще говоря, фраза вот «пойдет навстречу». То есть, на самом деле, наверное, не стоит задним числом человеку говорить, а я вот не пошел, потому что вот принцип религиозной свободы для меня важнее, чем соблюдение каких-то там, ну, я не знаю, внутренних правил внутреннего распорядка там или еще чего-то. То есть, наверное, этот вопрос надо ставить... заранее.
0: Ну, конечно, заранее. И, скажем, соблюдение четвертой заповеди, оно, в общем-то, является стимулом для верующего человека к более ответственной учебе и труду в другие дни недели, да, кроме суббот. И люди это замечают, люди это видят и идут навстречу. Так эти проблемы решаются, да?
1: Речь, наверное, все-таки не только о четвертой заповеди.
0: Ну, и другие заповеди.
1: Верующие часто сталкиваются с ситуациями, когда просто по службе их заставляют что-то выполнить, что противоречит их убеждениям.
0: Да.
1: То есть вовсе не обязательно это там какое-то прямое нарушение заповеди. Но, ну, хотя, наверное, заповедь там не лжесвидетельство,
0: ну,
1: или
0: да,
1: еще что-то. Это
0: не,
1: тоже заповедь.
0: Не укради.
1: Не, да, то есть получается, что часто... Ну как, мне представляется, что чаще, чем прямое вот столкновение с какими-то государственными вот такими законами, гораздо чаще случается столкновение служебное интересов, ну, скажем там, организации или там вышестоящего начальника или еще кого-то, и столкновение с личными убеждениями работника, когда его принуждают что-то сделать. Вот поступать в этой ситуации?
0: В этой ситуации как поступать? Конечно, верующий человек будет руководствоваться Божьими законами, но это немножко другая ситуация. Это, в общем-то, не законы государства, о которых мы говорим, А это, как вы правильно сказали, это какие-то правила там внутренние, да, или это какие-то убеждения со стороны начальства, там, руководства.

0: руководство или предубеждение. То есть это больше речь идет сейчас не о каких-то государственных там законах.
1: Ну,
0: да?
1: Все-таки это так или иначе влияет на уважение наше к, ну, вообще к правилам, ну, к закону.
0: И более того, допустим, если кто-то кого-то заставляет нарушить заповедь, там, не укради, так это как раз соответствует государственному, ну, не соответствует, точнее, государственным законам, потому что в государстве за воровство-то тоже предусмотрено. Наказание.
1: Ну, за воровство, да.
0: Понимаете?
1: За какие-то вещи
0: и за нечестность тоже, да. И за лжесвидетельство тоже есть наказание. То есть, иными словами, вот, ну, если как бы резюмируя, так скажем, нашу беседу, я бы так сказал, что, конечно же, верующий человек, который соблюдает Божьи заповеди, должен соблюдать и законы того государства, в котором он живет.
1: Только соблюдать, потому что они, да, по большому счету, защищают, в том числе и
0: человека,
1: его самого.
0: Да. Ну, а в тех случаях, когда эти законы вступают в противоречие с Божьими заповедями, конечно же, приоритетом для верующего человека является все-таки Божий закон. Поэтому я призываю всех наших слушателей и зрителей быть законопослушными людьми с высокой правовой, как у нас говорят, культурой.
1: Спасибо, Олег Юрьевич. Мы не можем жить вне человеческого общества, а значит, вне правил, по которым это общество существует. Правил, которые призваны защитить граждан от зла. Мы понимаем, что законы бывают несовершенными. Мы понимаем, что также несовершенны люди, которые следят за исполнением законов и часто оправдываем этим собственные нарушения. Этот замкнутый круг можно разорвать, только начав с себя, соблюдая законы даже в отсутствии контроля. Как, например, правила дорожного движения в отсутствии камер. Всего доброго. До свидания.
2: Успокоиться? Да, но какой ценой? Йога и медитация – модные тренды. Не скрывают ли они опасность? Что на самом деле стоит за восточными практиками? Книга «Йога. Опасные практики» – это подарок для тех, кто ищет правду. Она откроет глаза на скрытые риски. В ней вы найдете ответы на вопросы. Действительно ли йога помогает найти гармонию? Какие риски скрываются за медитацией? Совместимы ли восточные практики с христианством? Не будьте слепыми. Получите книгу в подарок и узнайте правду о йоге и медитации.

Славьте Господа все народы, превозносите Его все племена, ибо неизменная любовь Его к нам велика, и верность Господа вечна. Аллилуйя!

0: Здравствуйте. Знаете ли вы, что белки, оказывается, отличные пловцы? Единственная сложность для плывущей белочки – удержать над водой хвост. Ведь если он намокнет, он потянет ее на дно, как якорь. Сведениями об этом забавном зверьке с нами поделится наши гости, магистр биологии Дарья Хасанова. Здравствуйте, Дарья.
1: Здравствуйте, Ольга.
0: А скажите, пожалуйста, у всех белок такой шикарный хвост?
1: Но, к сожалению, не все белки обладают таким шикарным хвостом. Есть виды, у которых хвостик совсем не заметен.
0: Значит, нашим белкам повезло больше других. А какие бывают белки?
1: На данный момент ученым известно три вида белок. Это белки-летяги, древесные белки и земляные белки.
0: А с каких мы начнем?
1: Вам какие больше нравятся?
0: Наши, древесные, наверное, да?
1: Давайте с древесных.
0: Давайте.
1: Древесные белки, те, которые нам чаще всего...

0: чего мы встречаем в лесу, по внешнему виду мы знаем, что они в основном такие оранжевые,
1: ну, да, такие
0: имеют
1: рыженькие.
0: Пушистый хвостик и кисточки на ушках. Чаще всего мы можем наблюдать белок, прыгающих с ветки на ветку. Для того, чтобы парить с одной ветки на другую, белкам помогает именно, как вы думаете, что?
1: Наверное, хвост.
0: Наверное, хвост, да, вы правильно отгадали. Именно хвост помогает белкам парить и, как бы сказать, планировать свой полет с одной ветки на другую. То есть хвост, он является типа рулем, который помогает белке.
1: А вот в таких, в маневрах, ведь белки, они очень ловкие. Вот кажется, что она может за одну секунду много-много дел переделать. А хвост не мешает вот именно в таких вот мелких маневрах увернуться от кого-то, догнать кого-то?
0: Нет, конечно. Белка родилась с таким хвостом, она умеет им пользоваться. Конечно, убегая от кого-то или догоняя кого-то, или даже бегая друг за другом, они тем же хвостом также пользуются для маневренности.
1: Чтобы изменить направление, наверное.
0: Да, чтобы резко поменять направление своего движения.
1: А белки живут в дуплах или они какие-то гнезда строят?
0: Чаще всего белки, они предпочитают строительство гнезд. Это могут быть ветки, которые они используют, но также белки, они и живут в дуплах. Но вы знаете, что многие птицы тоже живут в дуплах, ну, как дятлы, допустим. Белки тоже выбирают дупла для жизни в них, для выращивания там своего потомства.
1: А у них бельчата, наверное, беспомощными рождаются, да, раз у них такое хорошее укрытие?
0: Конечно, бельчата, они рождаются беспомощные. Чаще всего это они слепые, то есть они не могут себя обеспечить, не могут убегать от хищников, поэтому они находятся вот в дупле, и мать постоянно их кормит там молоком. Конечно, мы не видим там пушистого хвоста и тех кисточек на ушах, которые напоминают нам белку. Это маленькие, слепые детеныши, которые нам, простым людям, они как-то вот мы их не видим.
1: А вот иногда думают, что кисточки на ушах помогают белке ориентироваться в пространстве. Это так?
0: Ну, не сами кисточки, а именно на теле белки есть такие чувствительные волоски, которые помогают им ориентироваться при полете в пространстве. То есть это скорость ветра, поток ветра. Даже пролетая между ветками, конечно, экстремальные такие прыжки, пролетание между ветками, помогает им вот ориентироваться, что я сейчас не задену что-то, когда буду лететь. Ну вот, а хвост интересен тем, что белка, она не только вот для красоты имеет такой хвост.
1: И для маневренности.
0: Да, и для маневренности.
1: А для чего еще?
0: Белка такое же млекопитающее животное, которое имеет температуру тела около 37 градусов. И, конечно, чтобы эту температуру тела поддерживать в своем организме, ей необходимо регулярно питаться, то есть хорошо питаться. Это поддерживает температуру тела, но в условиях, допустим, если зима, не всегда же находится пища рядом, приходится где-то поголодать, поэтому белка замерзает. Но вот в чем секрет хвоста? Хвост, в отличие от тела белки, он не нуждается в таком приливе крови, как, вот, допустим, мозг, как желудок, как сердце. Ведь согласитесь, что...
1: Ну да, если даже белку, наверное, лишить хвоста, она не умрет, я так думаю. Конечно, ей будет уже не так комфортно.
0: Конечно. Именно вот в строении белки вот интересен момент тем, что белка имеет такую сложную структуру артерий и вен, которые помогают именно вот избирательно регулировать температуру тела по всему организму. Кровь, она подходит к хвосту, и здесь вот включается такой вот процесс, который называется противоточная теплообменная система.
1: Очень сложно называется этот процесс.
0: Очень сложно.
1: А его объяснить просто можно?
0: Можно, сейчас я объясню. Кстати, люди научились это тоже использовать в инженерии. Как же белки используют? Кровь подходит по артерии к хвосту, и там она, то есть вот это тепло, которое содержится в крови, оно задерживается. И в кровь поступает в небольших количествах к хвосту.
1: То есть основная кровь-то теплая,
0: да, остается в белке.
1: Остается.
0: Да.

0: Понятно.
1: Когда кровь возвращается от хвоста в белку, то есть в организм, она же возвращается более охлажденной.
0: Да.
1: И здесь ее как раз вот ждет вот это тепло, которое осталось в артериях в данный момент вот в белке.
0: То есть кровь опять согревается.
1: Да, и она опять согревается, и тем самым белка, она экономично расходует тепло, не тратя на вот, допустим, на хвост зимой.
0: Вот поэтому он у нее такой пушистый, да, чтобы он не замерзал.
1: Конечно.
0: Так сильно,
1: да.
0: А то будет все время хвост мерзнуть. Понятно. А вот раз мы заговорили о подготовке к белке к зиме, она ведь запасы делает, да? Я слышала, что они так много всего запасают, что даже потом иногда найти не могут эти свои запасы.
1: Да, это можно было наблюдать, когда белки буквально вот орехи, грибы, они везде прятали и закапывали листиками, где-то веточками и забывали об этом. Это можно наблюдать, допустим, у ворон, у сорок. Как-то гуляя с мужем по парку, мы увидели, что ворона под листиком что-то закапывает. Я это заметила, говорю, давай поближе подойдем, посмотрим, что там такое. Он говорит, да там ничего особенного нет. Я говорю, да нет же, она что-то закопала. И вот мы вороне пришлось, конечно, отойти, она не хотела
0: конечно,
1: этого.
0: Конечно, она была не рада.
1: Вот. Я вот чуть-чуть буквально, убрав листики, увидела, что там хлеб. А что же говорить про белку, которая также прячет орехи, грибы, различные ягоды. Ну и вот что самое интересное, что вот эта вот способность прятать запасы вместо своем обитания, способствует тому, что белки, они забывают все свои кладки, где что спрятано. И где-то когда-то вот тот же желудь, который она спрятала, он прорастет потом в дуб. Или, допустим, кедровый орешек. Мы видим здесь, что белки, они очень распространяют.
0: Леса.
1: Да, они распространяют семена, и благодаря им, конечно, лес вот он способен расти.
0: Ну, давайте теперь поговорим о земляных белках. Кто это такие?
1: К земляным белкам относятся сурки и бурундуки. Вы их наверняка встречали.
0: Нет, встречать не встречала, но слышала и видела.
1: Да. Это те белки, которые живут, ну вот как вот, допустим, сурки, они живут в норках, то есть они копают себе норки. Ну вот что хотелось бы сказать о представителях земляных белков. Допустим, это капская земляная белка. У капской земляной белки есть хвост. Он очень пушистый, и это помогает белкам в условиях того места, где они живут, а это жара. Днем очень жарко, очень сильно жарко, и белка создает себе зонтик.
0: То есть она хвостом так?
1: Да, прикрывается хвостом, свое тело она прикрывает. И это позволяет ей как бы вот снизить температуру тела своего. Ну, вы же понимаете, с зонтиком все равно проще в жару, даже летом, когда солнце очень сильное. И она может дольше находиться в поисках пищи.
0: То есть не перегреется на солнце?
1: Не перегреется, она ищет свою еду, и при этом у нее есть собственный встроенный зонтик.
0: Здорово. А как вот белки ближе к концу лета понимают, что скоро осень, пора делать припасы, приближается зима?
1: А у белок есть такие встроенные часы. Они еще называются циркадными часами.
0: Они, наверное, не только у белок, да? И каких-нибудь других зимующих животных есть, да?
1: Конечно, и не только у животных зимующих, но и у человека.
0: Да? Не замечала в себе.
1: Циркадные часы, они помогают животному, а также человеку определить, в какое время сейчас вот он находится, будь то это день или ночь. То есть в нашем организме происходят определенные процессы. Допустим, мы хотим с вами спать. Наши процессы внутренние, они замедляются, пищеварение замедляется, нервная система тоже замедляет свое действие, нам хочется спать. Вот это и есть циркадные часы. А к утру мы уже с вами начинаем бодрствовать.
0: А к зиме белки?
1: Белки зимой, они имеют встроенные уже календарные часы. То есть, допустим, если мы с вами возьмем лесного сурка, Все лето лесной сурок питается травой, но к концу лета он начинает усиленно питаться ягодами, травой то же самое, но уже в более усиленном режиме.
0: Чтобы жирку запастись.
1: Конечно, ему нужно запастись жирком для того, чтобы лечь в спячку, чтобы прожить эту зиму. Некоторые виды белок, они впадают в спячку. Давайте сейчас с вами посмотрим на арктическую земляную белку. Она является рекордсменом среди белок по спячке.
0: Ну, правильно, там зима-то долгая.
1: Конечно, это Арктика. И мы с вами знаем, что в Арктике есть... Такая вот особенность этой Арктики, то есть это вечная мерзлота.
0: Да.
1: Почва, она с самых верхних слоев до низа, она очень мерзлая.
0: Да. А то это земляная лёд. Белка, да, вы сказали?
1: Это земляная
0: белка. То есть
1: белка.
0: Ей как бы положено в земле норки рыть, да?
1: Конечно, как и другим белкам, ей бы хотелось вырыть себе норку, залечь туда в спячку и снежком как бы припорошила бы, и она бы спокойно бы там спала. Но здесь не так, здесь не получится. Дело в том, что в данном случае она находится на поверхности почвы.
0: Ну да, там морозы.
1: И здесь холодно, и, конечно, тут... Если даже ее снегом где-то заметет, или она найдет какое-то укрытие, то температура она будет ниже нуля. Угу. Но как же белки в этих условиях зимой не превратиться в ледяной шарик? Температура белки...
0: Как? Да. Мне уже как-то не по себе становится.
1: Температура белки падает от 37 градусов до нуля. Сердце, оно почти что останавливается, то есть его почти что оно не ощущается. Мозг тоже отключается, ну и, соответственно, кровь, желудок, все тоже они останавливаются. И белка находится в таком вот анабиозе, то есть это состояние между жизнью и смертью.
0: Но, тем не менее, она не замерзает насмерть, она вот при этом...
1: Но что интересно, ученые обнаружили, что белка, она в течение зимы несколько раз просыпается.
0: Вот это вот полузамерзшая, да?
1: Да, то есть биологии. Из состояния смерти, вот как бы, когда все отключено, она набирает температуру до 37 градусов. Это, для этого ей нужен целый день, угу. чтобы набрать эту температуру. И потом, опять же, целый день, чтобы эту температуру опять опустить до нуля.
0: То есть это так, белка включилась,
1: да.
0: белка выключилась.
1: Опять выключилась.
0: А зачем ей это надо?
1: Ну вот ученые, конечно, для них это тоже является загадкой, но они предполагают, что белки – это способность необходима для того, чтобы во время спячки, когда у нее отключен мозг, то есть мозг в мозг поступает достаточно небольшое количество крови, кислорода
0: да.
1: Вот, в условиях, когда белка включается, как вы сказали, это помогает, опять же, мозг
0: снабдить
1: кислородом, да, и учитывая, что белка это делает несколько раз за зиму, это помогает вот именно сохранить мозг в здравом уме.
0: Дарья, у нас до конца программы осталось немного времени. Я хотела бы задать еще один вопрос. Ну, если верить теории эволюции, то у каждого современного животного должен быть какой-то предок, какая-то переходная форма от более низшей, я не знаю, как это сказать, расы к современной. Существует ли такая форма у белки?
1: На данный момент ученые они не смогли обнаружить окаменелости, которые бы говорили о том, что это были прародители белок. Единственное, что они смогли найти, это останки. И эти останки указывали на белок по их зубам.
0: Всего-то?
1: Да, по их зубам. Зубы именно вот они говорили о том, что в данном случае это вот белка, которая жила раньше. Поэтому...
0: Но была ли эта белка такая же или другая, по зубам, наверное, определить сложно.
1: Конечно, это бы сложно определить, тем более, что мы знаем, что Бог сотворил животных по роду их, и здесь мы видим, что один род, возможно, это та белка, которую вот нашли ученые, именно ее окаменелости, она говорит нам о том, что она была прародителем, а потом от нее уже возникли вот те виды, которые мы в данный момент сейчас имеем с вами.
0: То есть мы имеем основание считать, что Бог сотворил белку, которая в процессе жизни на Земле в разных условиях, переселяясь, может быть, по всему миру, вот приобретала такие формы, которые встречаем мы сейчас. И сложно, наверное, предположить, что вот такие вот сложные механизмы, которые до конца не изучены, которые позволяют белке оживать зимой, снова застывать, при этом не погибать, что они могли возникнуть в результате случайной цепи каких-то там мутаций, событий и так далее. Дарья, спасибо большое. Очень интересно было узнать о таком близком и родном, можно сказать, с детства зверьке.

0: как Белочка. Я думаю, что даже детям, которые смотрят нашу программу, будет это интересно. Дарья, спасибо вам большое.
1: Спасибо вам.
0: Дорогие друзья, спасибо и вам, что вы были с нами. Пишите нам, звоните, смотрите наши следующие программы. Всего вам доброго, до свидания.

Осень пришла и в московские парки. Хотя трава остается зеленой, но деревья и кустарники начинают желтеть. И не только желтеть. Да, береза у нас желтая, американский клен просто золотой, а боярышник оранжевый, красный, такой вот яркий, красивый. Вот мы с вами находимся в Кусковском лесопарке. Как и во многих других лесопарках Москвы, здесь много деревьев широколиственных пород. Вот всем известный платановидный клен. Неравнобокие листья у вяза. Такие вот асимметричные. Не столько желтеют, сколько буреют листья дуба. Сердечками листья у липы. Это все широколиственные породы. И сейчас начинается их листопад. Но возникает вопрос. А как деревья узнают, когда им сбрасывают листья? В этом году в определенные сроки наступил листопад. В другой год, может быть, раньше или позже. Но в целом примерно в одно и то же время. Чем определяются сроки пожелтения листвы и листопада? Вот перед нами куст боярышника. В целом листья еще зеленые. Но какие-то листья уже успели пожелтеть, а какие-то покраснели. Что происходит с листьями? Зеленые – это всем понятно. Зеленые листья, потому что в них есть хлоропласты, а в хлоропластах находится хлорофилл. Но осенью хлорофилл разрушается, превращается в другие пигменты, и хлоропласты заменяются хромопластами, иначе окрашенными пластидами, это такие части клеток, и лист постепенно меняет окраску. Происходит это довольно быстро, и уже в конец пожелтевшие листья потихонечку опадают. Интересно, что же служит сигналом к этим удивительным превращениям, к изменениям пигментов, к изменению окраски листьев, к листопаду? Может быть, холод, но сейчас довольно тепло. Может быть, дожди задержались. Да и вообще, когда лето сухое, листопад происходит несколько раньше. Конечно, погода влияет на сроки листопада, но все-таки ключевой момент здесь в другом. Важнейший фактор – это изменение длины светового дня. В природе действует важная закономерность, которую ученые называют фотопериодизмом. Иными словами, жизнь организмов, их биологические ритмы зависят от длины светового дня. День становится длиннее, возвращаются птицы, распускаются почки. День становится короче, меняется пигментный состав, и листья опадают. Но в городе условия несколько иные. Есть уличное освещение с фонарями, идет свет из окон домов.

домов, и получается так, что вечер в городе светлее, чем в глубине лесопарка. И для деревьев возможность немножечко подождать. Да, они сбросят листья, но все-таки это произойдет несколько позже. Желтеть они начнут позже, они дольше постоят зелеными. Например, на улице Юности в Москве можно видеть такую картину. Ряд лиственниц высажен между улицей и границей Кусковского лесопарка. Но осенью листья, точнее хвоя, у лиственниц желтеет. Лиственница, хотя и хвойное дерево, но оно листопадное. Хвоинки желтеют, хвоинки должны опасть. Но между фонарями все уже пожелтело. Над фонарями хвоя тоже желтая, а под фонарями она еще какое-то время остается зеленой, потому что свет от фонарей продлевает для лиственницы день. В итоге длина светового дня – это действительно важнейший фактор. Когда деревьям распускаться, когда деревьям зеленеть, а когда напротив желтеть. То есть всем руководит свет. Итак, изменение длины светового дня служит сигналом к изменению в жизни и растений, и животных. Птицы ведь улетают и возвращаются тоже по сигналу изменения светового дня. То есть получается, что в природе жизнью многих организмов руководит свет. Жизнь человека тоже регулируется светом. Но свет этот особый. В Писании сказано: «Заповедь есть светильник, и наставление – свет».

Нас на планете уже более 8 миллиардов. И, несмотря на очевидные физические и культурные различия, объединяет нас гораздо большее. Как люди мы движемся, используя равновесие и силу ног. Нам дарованы руки, которые могут с точностью и легкостью выполнять множество работ. Наш мозг обрабатывает информацию с немыслимой скоростью. А наши легкие мышцы и сердце работают с удивительной слаженностью. Мы наделены способностями улыбаться, смеяться и благоговейно взирать на завораживающие чудеса природы. Но есть одно наше качество, которое по своей значимости превосходит все остальные. Мы можем прочитать об этом в первой главе книги «Бытие». «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их». Священное Писание указывает, что мы несем в себе искру божественного, зажженную в нас еще в самый момент зачатия. Но что это значит быть сотворенными по образу Божьему? На протяжении 3000 лет богословы и философы размышляют над этим. И вот к каким выводам они пришли. Каким-то таинственным образом все люди, мужчины и женщины, дети всех рас и национальностей, похожи на Творца Вселенной. Но это сходство не является физическим, потому что Бог есть Дух, и Он не ограничен телом из плоти и крови. Поэтому подобие Божье, о котором мы говорим, должно быть нематериальным. Черты характера, умственные, моральные и духовные качества, которые отражают славу Божью, вот что отличает нас от любого другого живого организма. Мы – существа, обладающие самосознанием, способные анализировать и делать выводы. Мы рациональны и обладаем силой творить. У нас есть свобода воли и способность делать выбор. Мы ищем отношения, основанных на любви и взаимных обязательствах. И у нас есть душа, предназначенная для вечной жизни. Как носители образа Божьего, мы вступаем в отношения с Создателем, который предлагает нам живую воду

вечной жизни. И хотя свет внутри нас искажен грехом, Спаситель протягивает нам руку помощи, предлагая прощение, милость и обетование восстановить в нас подобие Божье во всей полноте. В конечном итоге образ Божий – это дар, который делает каждого из нас объектом его безусловной любви. И для Творца каждый, кто когда-либо делал вдох или ощущал биение сердца, каждый, вне зависимости от социального статуса, происхождения или общественного положения, это творение высшего достоинства и ценности. Так давайте же и мы признаем, что образ Божий отражен в каждом лице, которое мы видим.

Мы несовместимы, говорят люди, когда эмоции остывают. Или мы идеально подходим друг к другу, уверяют другие, еще не прожив ни одного кризиса. Но что на самом деле стоит за этим понятием? Химия, психология или, может, что-то большее? Существует ли вообще совместимость? Сегодня мы разбираемся в этом вопросе с психологической стороны и с точки зрения Библии.

чашечка чая к тебе я лечу. Чу-чу-чу-чу. Ча-ча-ча-ча-ча. С чашечкой чая. С чашечкой чая мне все по.

0: чтобы было весело, спокойно, чтобы человек подходил. Но если задуматься глубже, это слово стало для многих оправданием разочарования. Ну, мы просто не сошлись характерами, говорят те, кто однажды перестал пытаться понимать друг друга. Но на самом деле за фразой «несовместимость» часто скрывается незрелость, неосознанность и страх ответственности. Вот, Сергей, а какой библейский взгляд на совместимость двух людей в паре?
1: Ирина, спасибо за вопрос. Тема очень интересная. Вообще в Библии я не встречал каких-то фраз о том, что вот совместимы или несовместимы. Угу. Это понятие в Библии не встречается. Но есть определенный намек на кое-что очень важное в этом вопросе. Во втором послании Коринфянам, в 6 главе, апостол Павел пишет, и я прочитаю в современном переводе, вот есть такая несовместимость. Угу. «Но не позволяйте себе склониться под одно ярмо с живущим не по вере. Угу. Что общего у праведности с беззаконием? Угу. Или как свет может мириться с тьмою? Какое согласие может быть у Христа с Велиаром? Или на чем могут сойтись верующий и безбожник?» Угу, угу. То есть здесь говорится о несовместимости света с тьмою,
0: да.
1: Добра и зла.
0: Угу.
1: Апостол Павел говорит о том, что верующий человек, когда он строит дела свои, вообще любые, что там делать, он должен понимать, что он, живя с Христом, он несовместим с тем, что все от дьявола.
0: Угу.
1: Верующий и безбожник. Да? И он говорит, как вы можете вести дела? Не ведите дела с людьми, у которых другие принципы.
0: Угу.
1: Вообще не строить вообще любые, да, ну, бизнес, работу, труд. Тем более можно это все перенести на брак.
0: Угу.
1: Как ты можешь строить брак с человеком, у которого другие жизненные принципы?
0: Угу.
1: У которого вообще другой путь. Если ты выбрал жизнь с Богом и по его заповедям, законам, угу. Соответственно, твоя жизнь несовместима с человеком, у кого другие принципы.
0: Угу,
1: вот
0: угу.
1: Это очень важно. И вот здесь конкретно Библия об этом говорит, не только здесь, во многих историях житейских, там, где люди не смогли построить отношения, когда один выбрал для себя другой путь. Осия жил с блудницей, там такая есть история интересная. Бог сказал, показал как притчу, да, вот живи, возьми ее, живи с ней.
0: Угу.
1: Он жил с ней, он обещал ей быть верным, а она уходила от него, бросала его, шла к другим мужчинам. Такая жизнь это не приносит счастья.
0: Да. Да, это правда.
1: Вот как бы вот это очень важно. Что касается физической, какой-то биологической несовместимости.
0: Угу.
1: Лично я считаю, что двое людей могут, если они готовы трудиться и готовы идти навстречу друг другу,
0: угу.
1: если они готовы любить, дарить любовь, не только принимать, они могут построить отношения. Ты можешь построить отношения почти с любым человеком.
0: Угу.
1: Вот, если ты будешь стараться пытаться. Просто с кем-то тебе будет намного сложнее, с кем-то будет легче. А здесь уже от менталитета зависит, от каких-то взглядов, воспитания. Но можно. Но можно. Нет, Библия не говорит о том, что вот, если девушка блондинка, а ты брюнет, или там, если стало тяжело, значит, разойдитесь. Вообще Библия говорит, что можно только из-за прелюбодеяния да, расходиться, то есть друг с другом. Или если вот неверный муж, там, и то даже, если тот же апостол Павел говорит, если ты жена уже, они уже в браке были, вот история была там в церкви, и муж у тебя неверный, не принял Христа, а ты принял Христа, но ты продолжаешь жить с ним, потому что ты для него как возможность спасения, как благодать Бог через тебя может на него влиять. Даже в таких случаях жена не должна уходить от мужа, а служить ему и стараться делать все возможное. Ну, а там дальше уже, конечно, сегодня в наше время есть разные ситуации, об этом можно долго говорить, но если про совместимость, так.
0: Спасибо, спасибо. На самом деле, вот интересно, что совместимость часто путают даже с удобством. То есть мне с ним легко, значит, мы совместимы. Но легкость на первых порах – это же, ну, просто, можно сказать, химия влюбленности. Настоящая совместимость, она проявляется тогда, когда эмоции стихают, и вот она, остается реальность. Двое с разным прошлым, опытом, страхами, мечтами. И вот тогда становится видно, умеют ли они договариваться, уважают ли границы, способны ли быть рядом не только тогда, когда приятно, но и когда трудно. Семейные терапевты Джон и Джули Готман, которые изучали тысячи супружеских пар,

0: утверждают, что успешные отношения строятся не на отсутствии конфликтов, а на способности их решать с уважением. Интересно, что они выяснили, что 69% конфликтов в браке, по данным их исследований, даже можно назвать неразрешимыми. Но это не мешает счастливым парам быть вместе. Почему? Ну, потому что они не борются за победу, а ищут понимание. Ну, ведь совместимость – это не совпадение вкусов, а способность к сотрудничеству. Это не мы одинаковые, а мы разные, но, конечно, да, умеем быть рядом. И настоящая совместимость, она начинается там, где заканчивается потребность переделывать другого. И вот интересно, есть еще одна грань. Еще одна грань – это совместимость ценностных систем. Она может быть незаметна в начале, если осознанно не начать изучать ценности друг друга. Но именно она определяет будущее. Например, если для одного человека главным является карьера, а для другого – семья, рано или поздно возникает внутренний конфликт. Кто должен уступить? Если один считает нормой флирт или скрытность, а другой верит в прозрачность и честность, возникает недоверие. Отсюда вопрос, почему единство в вере и мировоззрении так важно даже в практических, повседневных вопросах семьи?
1: Ирина, это очень важно, это архиважно, потому что любой такой вопрос, он упирается в практику, он упирается в жизнь. Любой вопрос относительно твоих взглядов на религию, на жизнь, на воспитание детей, он всегда будет являться таким камнем преткновения, если у людей разные взгляды на это, будут конфликты. А поэтому это нужно обговаривать до брака и понимать, совместимы ли вы в этих взглядах или нет. А совместимы – это что значит? То есть один ли у вас взгляд, одно ли мнение? Например, я считаю, что нужно иметь много детей, а я считаю, что вообще зачем дети, нужно жить для себя, ну там как бы где-нибудь там ближе к 40, но может быть там, а может быть мы сделаем ребенка, и то не факт. Мир сейчас какой он сложный, сейчас столько проблем. Ну в общем, вот это об этом надо говорить. И очень странно, когда ты узнал уже в семье, то оказывается, что твоя супруга или супруг не хочет детей. А ты тут уже себе намечтал, нафантазировал, и сразу такой, ой, а может быть, это не мой человек, а может быть, все-таки у нас характеры, мы не сходимся. Причем здесь характеры? Вы уже столько повстречались, подружили, пообщались, хорошо узнали, просто вы не обговорили важный момент до этого, и сейчас мозг включает тебе, конечно, мы знаем, что мозг действует по пути наименьшего сопротивления всегда, такой наш организм, так устроен, и он тебе включает, ну, тогда, может быть, надо расстаться, может, разойтись тебе, может быть, вот тот другой человек больше подойдет. Поэтому вот религиозные вопросы, мировоззренческие вопросы, они очень важны, и здесь должно быть единство. Пример, люди поженились, она верующая, ходит в церковь регулярно, молится, для нее это важно. Он человек чисто светский, может, даже атеист, но когда они строили отношения, они вот полюбили друг друга, и он полюбил ее, и узнал уже после о том, что она верующая, что для нее это важно. Ну, окей, хорошо, он не против. И поначалу, может быть, все нормально. Она встает, например, утром и хочет пойти в церковь, и говорит, я иду в церковь. Он говорит, хорошо, иди, я устал, я останусь дома. Или он, например, захочет там пойти поработать. Одну неделю так, вторую так. А это совместный выходной. То есть возможность, чтобы быть вместе. Но она посвящает время Богу, церкви, вот своей вере. Он посвящает время себе или отдыху. Со временем начнутся конфликты, потому что она бы хотела, чтобы он с ней пошел, потому что все-таки жизнь там мы вместе, мы одно целое. Бог сказал, что когда соединяются двое, одна плоть, у них одна жизнь. И когда уже начинается вот это вот разъединение, то все, жизнь идет по разным рельсам. И будет очень сложно в бытовых вопросах, в каких-то, ну, то есть, почему ты не пошла со мной, начнутся обиды. Значит, ты выбираешь Бога, а не меня. И таких ситуаций тысячи. Вот, поэтому изначально совет огромный. Выбирайте людей, которые с вами в одних взглядах. В одном направлении вы пойдете. Намного будет проще. Вот. И жить, и радоваться. Да вообще будет правильно. А если человек не такой, сначала пусть он поймет, что это ваш путь. И если он выбирает вас, он автоматически выбирает.

0: весь багаж, который
1: да.
0: с вами, и ваш путь выбирает. Потому что многие думают, ну я ее выберу, а это ее путь, это ладно, это... Нет, вы выбираете всего человека с его вот этим багажом менталитета, идей, религий.
1: Еще есть семьи.
0: Семьи, да, родителей, понятно, вам с ними взаимодействовать. Да. Поэтому это архиважно.
1: А ведь иногда человек влюбляется в противоположность. Его тянет к другому темпераменту, другому стилю жизни. И мне кажется, это естественно. Такое противоположности, они действительно притягивают людям. Хочется чего-то такого нового, загадочного, неизвестного. Но удерживаются пары ведь не на притяжении, а на уважении и совпадении глубинных процессов. Противоположности могут быть счастливы, если они не воюют за власть, а учатся видеть в различиях ресурс. Важно и то, что многие путают ценности и вкусы. Вкусы – это «люблю кофе без сахара», «мне нравятся детективы», а другому – комедии. И ведь это не имеет решающего значения, хотя и это тоже помогает сплочению. Если, например, вкусы касаются того, как проводить отдых, вечер, выходной. Но если вы по-разному понимаете, что такое верность, что значит быть семьей, как воспитывать детей или как относиться к деньгам, это уже не вкусы. Это, ну, как разная карта мира, что ли. И вот здесь часто начинается борьба. И ведь, да, совместимость невозможна без эмоциональной зрелости. Это умение осознавать свои чувства, брать ответственность за свои реакции, говорить о потребностях без обвинений. Невозможно быть совместимым с тем, кто не умеет извиняться, кто защищается или нападает при каждом недоразумении. И вот тут интересный вопрос, Сергей, а может ли молитва, вот когда такой инструмент, помочь человеку распознать, его ли это человек? Особенно, когда чувства сильные и даже разум не слышен.
0: Ну, конечно, может. В чем-то молитва помогает, а дальше уже нужно действовать. Но в чем? Бог говорит в Священном Писании, Он хочет, чтобы люди Его искали. Написано, если хотите, я хочу быть найден вами. Если будете искать меня, призовете и придете ко мне, то я буду найден вами. Я услышу вас и отвечу вам. То есть Божие желание быть с человеком и отвечать ему, помогать ему. Бог очень хочет, чтобы мы были счастливы. Он хочет, чтобы мы были счастливы в семье, потому что Он создал семью, и Он хочет, чтобы она была радостью для нас. И, конечно, в любом случае, если у вас есть любой вопрос, в том числе в браке, идите к Нему, молитесь, просите у Него ответы, да, чтобы Он дал, и просите силы и желание любить другого человека. Вот молитва иногда, да, она иногда нужна, чтобы нам услышать, узнать какой-то ответ от Бога, то есть мы говорим Богу. А дальше Бог отвечает нам через Слово Божие, через людей, может быть, и слушать Его, и читать, и что Он тебе скажет. Но чаще всего молитва нужна именно для нас, чтобы мы стали на колени, осознали, что мы перед Богом, что мы нуждаемся сейчас в Нем, потому что моих терпений и сил не хватает. Да, то есть все, я устал, Господи, дай мне Твои силы, дай мне. И он дает, и Он даст обязательно, потому что Он хочет, чтобы мы... строили брак и были счастливы. И поэтому нужно приходить к Нему, нужно просить Его об этом, о том, чтобы Он менял твое сердце, потому что чаще всего мы думаем, что надо другому измениться. Может быть, нам стоит измениться и принять человека. Вот, и полюбить. Вот. И, соответственно, Ему тоже. Это обоюдная работа. Поэтому иногда нужно молиться вдвоем, приходить к Богу, молиться вместе, держать за руки. То есть это делает... Это, знаете, мы думаем, как это происходит, на самом деле, на каком-то таком уровне мистическом даже. Вот. Это как люди могут понимать. Но на самом деле это действие Духа Святого. И молитва нужна и отдельно. Тогда ты в своей тайной комнате, в своем кабинете, а жена в другой комнате, и вы молитесь, и Дух Святой что-то с вами отдельно делает. Вот, как-то подсказывает. Все это помогает, действительно.
1: Спасибо. Мне нравится, что мы рассматриваем эту тему, такое непростое понятие совместимости, да, которое даже действительно разные взгляды на то, когда ты совместим, только выбираешь партнера, или когда вы уже в браке, и вы задумываетесь об этой теме. И действительно, совместимость – это не совпадение темпераментов, а готовность обоих меняться, учиться, слушать, уважать. И вот такая есть фраза, что подходящих не находят, а подходящими становятся. Работая на

0: над своим характером, над собой. Когда мы бесконечно ищем идеального, с кем не будем ссориться, да, не будет никаких конфликтов, но забываем работать над собой, чтобы самому быть тем самым подходящим для другого. И сейчас даже можно услышать такую популярную фразу: «Мы несовместимы по знаку зодиака». Карты сказали, что мы несовместимы. Вот, Сергей, как вы это прокомментируете?
1: Это ерунда. Дело в том, что даже я бы сказал так. В Библии вообще сказано о том, что народ израильский жил вот в то время, народ Божий, да, среди язычников, и Господь говорил, что вам нужно жить по моему закону, я ваш единственный Бог. Не живите, как народы вокруг вас, а как народы жили. Они искали ответы где угодно, у природы, у вселенной, обращались к ворожеям, гадалкам, все это было еще с древности. И Господь говорит, все это мерзость предо мной. Именно мерзость, да, то есть и грех, и мерзость, когда вы идете к ворожеям, гадалкам, обращаться к мертвым, искать вопросы где-то вот, вот там вот, обращаться, ну, к чему-то мистическому, потустороннему, вот, это все от дьявола, от лукавого. И когда сегодня мы в таких важных вопросах, как наш, как семья, брак, человек, личность человека, сердце человека, идем искать ответы у каких-то там, у карт, у бумаги, у звезд, у чего-то такого, и это своего рода переклад ответственности.
0: Да, да.
1: Мы перекладываем ответственность, что вот как мне звезды скажут, так и будет. Значит, так правильно. Ты просто сам не боишься принять решение, подумать об этом. Это ладно, это не глупо, не просто глупо, это даже грех.
0: Угу.
1: Библия говорит, что это грех, обращаться к чему-то такому. А есть Слово Божие, есть человек, есть разговор. То есть нужно поговорить, нужно узнавать друг друга, понимать, совместимы ли вы вот в этих важных принципах, о которых я говорил раньше, да, мировоззрение, принципы, менталитет.
0: Угу.
1: Ну и практический вопрос, это тоже вопрос времени.
0: Угу.
1: Знаете, я говорили сегодня вы про разные характеры, разные взгляды.
0: Угу.
1: Когда я строил отношения с своей будущей женой, мы были очень разными. И я боялся очень, что она вот была таким очень творческим, она есть такой творческий человек, пишет песни, стихи, вот такая душа компании. Я был лидером, но я был человеком таким, знаете, мне важен расчет. У меня было все по расчету, было все по правилам, все... Вот я такой стремлюсь к цели, двигаюсь, и мне очень было сложно представить нас вместе в семейной жизни. Но я уже полюбил этого человека. Я понял, что я влюбляюсь в нее, я люблю ее вот такой, как она есть. И мне как раз меня пугала вот эта разность нас. Я думаю, как же она такая творческая, красивая, там все поет, а как она мне борщ сварит, а как она будет за детьми. Но в процессе того мы с ней общались, дружили, и мы становились, знаете, даже похожими друг на друга.
0: Угу.
1: То есть она взрослела, я взрослел, и мы мы больше узнавали друг друга. Я узнавал ее с других сторон, потому что внешняя обложка может обманчиво быть. Я понимаю, оказывается, что она и ответственная, она и в этом плане может. То есть изначально первый взгляд может нам сразу сказать: ой, наверное, мы несовместимы, наверное, она такая, я такой. Но вы узнаете друг друга. Если в основных вещах, как я говорю, библейское мировоззрение и так далее, вы схожи, окей, это первая галочка, ставим галочку, идем дальше, посмотрим в других вопросах. И в процессе вы узнаете друг друга. Не зря говорят, что муж и жена, они даже начинаются физически похожи быть друг на друга.
0: Да, да, это правда.
1: Действительно, и поведение начинает быть похоже, привычки какие-то.
0: Повадки.
1: Поэтому эта совместимость, она в процессе может, да, в чем-то выровняться, если в основных главных вещах вы в одном направлении.
0: Да, согласна. Спасибо, Сергей. В этой программе мы поняли, что совместимость – это не совпадение вкусов и темперамента, а согласие в ценностях, вере и направлении жизни. Совместимость – это не дар, а результат зрелости, честности и духовного единства. Там, где есть вера, уважение и общие смыслы, различия не разрушают, они обогащают. Пусть каждый из нас не ищет идеального совпадения, а молится о мудрости, чтобы выбрать того, с кем можно идти к Богу и к счастью одной дорогой. Помните, подходящих не находят, подходящими становятся. Это была программа «Чашка семейного счастья». Желаем вам мудрости, верности и мира в сердце.

вам книги в подарок. «Как мне жить, если?» Книга призвана помочь найти ответы в различных кризисных ситуациях, в которых могут оказаться люди. Потеря смысла жизни, близкого человека, неизлечимые заболевания, семейные кризисы. 14 составляющих хорошего настроения.

что после смерти хорошего человека ждет рай, а плохого – ад. Что на самом деле происходит после смерти и что такое смерть? Забытая заповедь. 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но на протяжении тысячелетий предпринималось немало попыток изменить его содержание и принизить его значимость. Иисус Христос своей земной жизнью подтвердил истинность закона Божьего. Он умер и воскрес, чтобы утвердить закон небес навеки. Курсы по изучению Библии «Новая жизнь». Читаете ли вы Библию? Чем она является для вас? Историческим документом, наставлениями от Бога или, быть может, сложной и непонятной книгой, лежащей на полке? Читая наши 6 брошюр и изучая Библию вместе с нами, вы откроете для себя Библию с новой стороны. Познакомитесь с ней ближе и поймете, что Библия – это не скучно. У нас также есть несколько детских книг в подарок. Предлагаем детям начать путешествие по Библии в клубе путешественников с приключениями, подарками, сюрпризами и увлекательными историями. «Новая земля» – детские занятия по изучению Библии. Полный перечень литературы вы можете увидеть и заказать на сайте 3bn.ru или по ссылке в описании под видео. Ждем ваших заказов!

0: Какая сильная воля, думаем мы порой о ком-то. А я вот слабовольный, что же мне делать? Можно ли усилием воли менять свои мысли и привычки? И как это делать? Сегодня поговорим об этом. На наши вопросы отвечает Ирина Полищук, психолог, телесно-ориентированный терапевт. Ирина, здравствуйте. Очень рада снова вас видеть в нашей студии.
1: Здравствуйте.
0: Итак, Ирина, вот действительно ли человек способен выбирать, на чем фокусировать свое внимание и свои усилия с помощью силы воли, так скажем? Способен ли он на это?
1: Способен. Однако это просто тема научной дискуссии, которая длится очень-очень долго. В советское время считалось, что мы можем просто все. Мы наш новый мир построим, и, там, и на березах можно растить арбузы. То есть, если приложить чуть-чуть воли, вот, это все возможно в этом мире сделать. Ну и был прямо образ идеального человека. Это человек такой волевой, который может напрячься и сделать невозможное просто. Сейчас в научных кругах очень популярна точка зрения, что наоборот, как будто бы свободной воли и не существует вообще. То есть как будто бы каждое наше решение – это лишь результат множества факторов, которые сложились. То есть наш характер, наше образование, наш темперамент, который есть. Есть эксперименты, которые часто приводят в пример, в защиту этой точки зрения. Эксперимент такой, когда перед человеком ложится несколько вариантов, ему нужно совершить выбор, ну, потянуться рукой к одному, к другому или к третьему. И оказывается, до того, как человек принял решение какое-либо сознательное, он, его тело, его рука уже начинает двигаться к одному из вариантов выбора. И этот эксперимент множество раз повторяли с разными условиями. И вот, но вариация все равно примерно от 8 до 3 секунд до решения мы уже тянемся к одному из вариантов. И часто это

0: приводят как аргумент в пользу того, что ну все, наше тело уже решает, и мы как будто бы здесь и вовсе даже и ни при чем. Вот. Но я больше склонна считать, что даже если представить, что это так, то как-то зачем тогда вообще мы живем? Зачем моя профессия нужна? Зачем к чему-то стремиться, если нет никакой свободной воли? Невозможно ничего изменить, если мы не будем хоть немножко верить в то, что в наших руках хоть что-то да есть.
1: Ну, то есть, как бы я так понимаю, воля, она все-таки есть у человека, потому что тогда бы мы никогда не могли ни работать, ни учиться, ни рожать, воспитывать детей, ни строить дома, ни решать сложные семейные и несемейные вопросы, если бы вообще были всегда безвольными. Но просто, с другой стороны, вот есть люди, я иногда восхищаюсь просто людьми, которые ставят какие-то очень сложные цели, идут к ним, и ничего их не может сбить с этого пути. Например, человек решил перейти на правильное питание, там, считать калории. Я вот не представляю, чтобы я считала калории. Мне это тяжело очень. Вот как бы такой напряг каждый день считать. Но есть люди, которые реально это делают. Или там выучить язык какой-то с нуля. Но это тоже непросто, когда ты еще и работаешь, у тебя семья. Или ну, просто поставить какую-то цель, да, ну, получить образование, сделать тот же капитальный ремонт своими силами в своей квартире и множество-множество других целей, которые люди ставят. Вот. И есть люди, которые действительно обладают более сильной волей, чем другие. Как вы считаете?
0: Действительно, такие люди восхищают, вызывают просто уважение, какой-то восторг даже. Действительно, мы можем видеть, что кто-то ну, много говорит, обещает, mm-hmm. и действительно хочет этого. И действительно даже загорается на какое-то время, но быстро сдается. И ну, есть точка зрения, что у нас есть множество способностей, и воля, сильная воля, это тоже как некая... некий дар, да, при рождении. Вот у кого-то больше способность удерживать что-либо в своем внимании, стремиться к этому, у кого-то меньше. Но это не значит, что все, мы должны сдаться, раз там я слабовольный человек, и не идти вперед, потому что к цели можно идти совершенно разными путями. Не обязательно за счет воли всегда это делать. То есть кстати, вот про калории вы сказали. Есть интересный пример исследования. Как раз оно касалось диет и контроля питания. И оказалось, что всего лишь 5% всех людей могут именно на силе воли изменить свое питание, да, и продолжать вот, вот эту диету, которую они задали изначально. И 95% людей, это подавляющее большинство, они, как правило, срываются, и у них начинаются как бы такие качели, да, то есть срыв, и им наоборот еще сложнее себя потом контролировать. То есть вот всего лишь 5% людей обладают, можно сказать, что такой выдающейся силой воли, на которой они могут сделать это преодоление. Но мы видим, что есть много других путей. Можно менять образ жизни не через волю, не через насилие над собой. Да, часто с волей ассоциируется некое такое насилие над собой.
1: Да, да.
0: А через удовольствие, например. Через... Есть такая эмоция, которая мне очень нравится. Любопытство. Любопытство, оказывается, очень движет. Когда человек, например, а вот интересно, если я буду делать так, что изменится в моей жизни? То есть им движет не усилие, а интерес, любопытство. Или... Я люблю своих детей, я хочу, чтобы они видели счастливую маму. И вот напоминая себе, погружаясь вот в это чувство любви, заботы, можно многого достичь.
1: Вот мне интересна очень эта мысль, что не только на силе воли можно действительно выехать, так скажем, можно достичь цели, а на любопытстве, и вы еще сказали, еще на чем?
0: На любви.
1: А, на любви. Хотелось бы поподробнее об этом узнать, потому что вот для таких, например, может, слабачков, как я, да, у которых не очень сильная воля, вот, и как бы которые вот ставятся, ой, ну зачем я вот в это ввязалась, батюшки, у меня и так вот и работа, и семья, и все еще, вот мне это надо, да. А вот что вы посоветуете конкретно, может быть, по шагам каким-то простым, как не через волю, а через что-то другое достигать?

0: твоих целей?
1: Ну, это такое некое искусство мотивации, да, придумать себе, скажем так, поощрение, которое бы заставило меня встать с дивана и начать шевелиться. Ну, предположим, есть такой прием. Это значит, нам нужна какая-то большая цель, которая где-то далеко, глобальная, когда там я представляю, что через 20 лет я там звезда какая-нибудь, или у меня свой бизнес, или я свободно говорю на английском, и я поехал в Англию, да. То есть большая глобальная цель, которая отдаленная, которая мной движет, и маленькая цель, которая в зоне доступа. То есть вот я буду идти к ней, и вот, скажем, через месяц, то есть хотя бы 30 дней я продержусь, и я себя вот чем-то поощрю, чем-то порадую.
0: Например, чем вот можно себя поощрить?
1: Чем можно себя
0: поощрить? Допустим, я выучил за месяц столько-то слов, столько-то фраз на том языке, который решил учить, да, или чего-то там еще достиг за месяц. Вот чем можно себя порадовать, допустим?
1: Это должно быть что-то, что именно для меня подходит. То есть вот что я люблю. И плюс еще к этому это должно быть нечто конструктивное. Ну, то есть, если я, например, я сижу на диете, а люблю тортики, то лучше себя тортиком не радовать, это будет странно и противоречить как бы общей задаче. Но, например, это может быть посещение какой-нибудь, не знаю, интересной выставки, поездка куда-нибудь. Это может быть встреча с другом. То есть я давно не общался, вот я расскажу, например, другу или там, своей маме через месяц, какой я молодец, какого результата я достиг. То есть такое некое... И еще меня этот друг или мама похвалит за то, что я такой молодец. То есть получение некой эмоции, удовольствия очень важно. Еще один из приемов, кстати, вот этих, как достигать, связать позитивные эмоции с тем, что я делаю. Вот у меня сейчас в голове яркий пример, потому что недавно мы это обсуждали, про учебу. Для многих детей и подростков особенно учеба — это что-то, что нужно терпеть, что-то такое вот груз тяжести, который нужно тащить. Но очень важно сделать так, чтобы учеба ассоциировалась с позитивными эмоциями. То есть, допустим, мама садится с ребенком делать уроки. Вот в моей семье это вообще замечательно сработало. Для меня была цель не сделать классные уроки, а была цель, чтобы нам было хорошо вместе, и чтобы у нас было как раз таки позитивные эмоции, познание в этом процессе. Мы там с ним смеялись над задачками, там, допустим, не знаю, там, что мне вспоминается, было 10 яблок, 5 я отдал, сколько у меня яблок осталось. И мы там, например, хихикаем, что я бы вот не отдал целых 5 яблок. Или, может, я бы отдал больше, еще вот там одну там папе, одну маме, одну бабушке, там еще кому-нибудь, друзьям. Мы насыщаем эмоциями вот этот вот познавательный процесс. И постепенно учеба и домашние задания — это не что-то сухое, тяжелое, негативное, а становится временем как раз-таки общения, близости, хорошего времяпрепровождения. И мы там, ух ты, узнали интересный факт. Вот изучали там историю Древнего Рима. Там, как интересно, там, я восторгаюсь, задаю вопросы своему сыну про эту историю Древнего Рима. А вот что было тогда? И мы там даже в этом процессе интереса даже какие-то новые факты достаем, там, задаем Алисе, да, а почему именно так было, там, и так далее. И вот уже это не требует такой большой воли, потому что ребенок, для ребенка это удовольствие будет делать домашнее задание.
0: Ну вот еще как бы можно понять, что когда ребенок, который не может еще себя так контролировать, как взрослый, речь идет о ребенке, если, то тут мы включаем игру, тут мы как-то вот, ну вот тогда там получишь, я не знаю, пирожок, конфетку, ну в некоторых случаях, да, может быть, можно это предлагать как вариант, вот. Но понятно, что ребенок еще не может взять себя в руки, да, но вот мы растем, и мы взрослые, как бы, и тут вроде бы взрослый человек, ну, как говорится, у него префронтальная кора, да, сформирована уже, которая отвечает за целеполагание тоже, и, наверное, за волю в том числе. Вот, вроде мозг сформирован. И тем не менее со взрослыми тоже не всегда вот работают какие-то способы, когда нужно тренировать волю. Ну, вы уже, конечно, частично ответили на этот вопрос, что через поощрение действовать, через награду, да-да-да, удовольствие.
1: Есть еще интересная такая тоже особенность воли, которая

0: Ну вот я когда ее открыла, я стала пользоваться, и мне прям очень нравится. Да. Важно уважать волю. Что я имею в виду? Что у особенностей, оказывается, есть такая штука, как объем внимания влияет на волю. То есть мы в фокусе можем держать всего лишь несколько объектов или там, ну, то, на чем мы фокусируемся. То есть обычно это там 3 плюс-минус 1-2. То есть кто-то 5 может, ну вот... Троечка есть золотая такая цифра, да? Очень часто, когда мы решаемся изменить свою жизнь, у нас сразу куча всего. Мы, значит, и правильное питание, и пробежка по утрам, и, значит, мы смотрим какие-нибудь передачи о здоровом образе жизни, и так далее, и так далее. А еще у нас там на работе отчеты какие-нибудь. Слишком много всего, где нужно прилагать усилия над собой. Неизменно что-то выпадает из фокуса нашего внимания. Мы просто не выдерживаем как бы того напряжения, которое мы сами себе создали. Поэтому, если хотите изменить хоть что-нибудь, важно сфокусироваться вот на чем-то одном. То есть выбрать сначала изменить, например, там, просто гулять каждый день там, по сколько-то шагов. И причем нужно выбрать что-то, что как бы в зоне возможного для вас. То есть если я возьму цель нереалистичную, мой мозг просто не поверит в это. А что-то, что для меня... И плюс еще приятное. То есть я гулять люблю, я могу добавить сюда еще какую-нибудь приятную музычку в наушниках, и вот эта прогулка будет приносить мне радость и удовольствие. Если мы все сразу меняем, ничего не получится. Точно, 100% будет срыв. И еще одна особенность – это важен эмоциональный фон спокойный. То есть если в вашей жизни происходят какие-то тяжелые события, депрессия, утрата близких, переезд, свадьба, даже, кстати, позитивные, слишком сильные эмоции тоже могут выбить. То есть ваша психика и так занята, скажем так, переработкой того, что происходит в вашей жизни. В этот момент лучше сильно ничего не изменять в жизни. То есть, когда вы чувствуете, что вам стабильно, вам хорошо, спокойно, вот в этот момент золотое время, чтобы что-то изменить в своей жизни.
1: Вот это очень интересные советы. Вот я думаю, они очень полезны, действительно важно чувствовать свое состояние, понимать, в какой ты находишься ситуации. Спасибо за подсказку. И вот я еще подумала, а всегда ли хорошо, когда у тебя очень сильная воля. Вот мы вроде бы привыкли считать, что слабовольным людям тяжелее живется, они не могут многого достигнуть, что достигают, чего достигают люди с сильной волей. Но всегда ли действительно хорошо иметь сильную волю?
0: Я замечаю такой момент, что люди, у которых... Ну, это не только воля, кстати, касается. Люди, у которых есть какая-либо способность... Они склонны либо ее обесценивать, либо считать, что другим это легко дается. Человек, который имеет сильную волю, он считает, ну что ж ты такое, ты почему ты продолжаешь там пить, почему ты продолжаешь набирать вес? Ну просто чуть-чуть постарайся, просто чуть-чуть прояви воли. Ну как бы не оценивай возможности и способности других людей, что далеко не все люди, вот как я уже говорила, всего лишь 5% людей обладают такой вот прекраснейшей силой воли. Возможно, это твоя особенность, это тебе на воле достаточно легко. И вот этот барьер в понимании других людей, в снисхождении к другим людям, к тому, что им приходится как-то научаться обходиться с собой. Вот он действительно существует.
1: Ну, так или иначе, мы все разные, и возможности у нас разные. Наверное, не нужно прыгать выше головы, ставить себя намеренно в какие-то очень сложные условия, чтобы чего-то достичь, понимать себя и бережно к себе относиться.
0: Можно чуть-чуть поспорить даже с вами?
1: Да, пожалуйста, с удовольствием.
0: Иногда, вот как я сказала, если у вас спокойный фон, вы уже себе обеспечили базовую стабильную жизнь, вот стабильность очень важная, ключевая. Иногда можно взять вызов, который как будто бы выше головы. И это как раз духовная даже тема, что-то, что мы чувствуем как внутренний призыв, внутреннюю миссию. Вот, ну, допустим, я знаю, что мне тяжело дается путешествие, что я там не могу спать в чужих местах, у меня начинается бессонница, там, не знаю, аллергия на другую воду какую-нибудь, то есть множество препятствий. Но вот я чувствую, что я хочу там побывать в какой-нибудь стране, другой мира. Вот прямо все время смотрю про это место. Вот душа туда тянется.

0: иногда в своей жизни можно сделать вызов, который как будто бы даже выше наших возможностей. Но помним, что надо фокусироваться на этом вызове и сделать все возможное, чтобы все-таки как бы минимизировать дополнительные факторы, которые перегружают.
1: Угу, да, это интересно. Большое спасибо вам, Ирина, за ваши советы, за участие в программе. Дорогие друзья, благодарю и вас за то, что это время вы провели с нами. Вы смотрели программу «Принято считать». Всего вам доброго. До свидания.

На самом деле, внутренне любая женщина хочет ребенка. У нас сейчас не воспитывают женщин в том нормальном ключе, когда во главе угла семья и ребенок. Поэтому нам всем приходится до 30 лет биться головой об стену и думать, за что и почему. И потом к 30 годам мы вдруг понимаем, что все очень просто. Сначала семья и ребенок, а потом все остальное. И жизнь налаживается, и получается все гармонично и хорошо, и комфортно.

0: да обратит Господь взор свой на тебя и даст тебе мир».
1: Как родителю научить своего ребенка-подростка быть дисциплинированным?
2: Это самый сложный вопрос. Слово «дисциплина», во-первых, дети вообще не любят это слово. Мне кажется, и взрослые не любят этого слова.
1: Ну, скорее всего, да.
2: А почему? Оно же отличное, если в переводе посмотреть с латинского, это учиться, учиться новому.
1: Ну, это, может быть, ей очень даже интересно.
2: Да, учиться новому, плюс еще, конечно же, мы когда говорим про дисциплину, это значит придерживаться каких-то правил, каких-то норм. Ну, как без этого? Вообще, самому человеку очень важна дисциплина, самодисциплина, я бы так сказала.
1: Ну, вот представь, но не все это понимают, не все это чувствуют.
2: Ну, смотри, сам родитель недисциплинированный. Ну, как он научен дисциплине? Дает обещание, не выполняет его. Ну, это тоже, и соответственность...
1: Опоздание, наверное, тоже относится.
2: Ну, конечно, это связано с такими качествами взрослого человека, как ответственность, самостоятельность, самоконтроль. Uh-huh. Как бы все входит, да, в эту самодисциплину. Когда говорим, я ответственна за дисциплину в классе. Это значит, учитель стоит, и все сели, встали, там, ручки. Это, ну, так учились раньше. Сейчас более как-то свободно, но это не значит, что анархия должна быть. Поэтому, когда человек, особенно подросток, ты с подростку говоришь, давай загляни в словарь, посмотри, что такое слово за дисциплину, найди. Кстати, ребята очень любят заглядывать в словарь. Не знаю, как я с внуками, они у меня подростки, они говорят, слушай, посмотри, что там в словаре.
1: Ну вообще, что это значит?
2: Что это значит? И когда он сам открывает и смотрит, у него снижается уровень... как бы сопротивление.
1: А у нас снижается уровень давления.
2: Конечно, да, это автоматически, да, автоматически. Сам понял, что, оказывается, вот так. Теперь, а зачем нужна дисциплина? Опять тренерский вопрос.
1: То есть что такое мы узнали? Только вопросы задаем, получается.
2: Конечно. Что такое дисциплина? Он понял.
1: То есть нужно найти время, чтобы поговорить, задать вопросы какие-то, да? В спокойной обстановке, ну, поговорить не в тот момент, когда дисциплина уже страдает,
2: нет,
1: и все плохо.
2: Это все заранее. Причем лучше всего это сделать за вкусным обедом или ужином. Такая расслабляющая.
1: Путь к сердцу подростка.
2: Конечно, конечно. Причем сделать по его заказу.

0: сегодня ужин в честь тебя. Какое-то уважение проявить, понимаешь? Это такие неизгладимые впечатления оставляют. Если ты никогда еще это не делал, точно будет иметь результат. Потом вот поговорить, что такое эта дисциплина. Первый вопрос всегда предметный, да? Что это такое? Дальше, зачем она нужна? Дисциплина. И нужно быть самому готовым сказать. Вот мне, например, дисциплина нужна, чтобы многое успевать. То есть быть успешным. Быть успешным, быть профессионалом и быть надежным человеком в своей компании, предположим. Ну, я была руководителем, поэтому... Ну как, если я сама не буду дисциплинирована, как же я могу это требовать от других людей, да, в моей команде? Дисциплинированных уважают. То есть как бы показать некие последствия и некую перспективу будущего человеку, подростку сегодня, каким он может стать. Вот эти планки надо кому ставить? Конечно, родителю. И привести примеры своей жизни очень хорошо было бы. Ну, как бы, вот, когда дисциплинированный я много успел, посмотри, у меня карьера выросла, да, я и зарплата выросла. Ну, и вообще, самооценка повышается.
1: Да,
0: ты, я управляюсь.
1: Как ты будешь к себе относиться, да, если ты...
0: Да, я управляю собой,
1: да,
0: а это знак и признак взрослости. Вот. Поэтому этот разговор не случайно на эту тему, ты можешь сказать, издалека. Если он что-то нарушает, еще что-то. Давай посмотрим последствия. Вот в вашем классе. Кто такие ярые нарушители дисциплины? А вот такие-то, такие-то. Что они делают вот конкретно? Вопрос, что они делают? Вот так-так. Зачем они это делают? Какая потребность у них есть? Оказывается, они там хулиганят или перебивают учителя, или обзывают кого-то, или дергают. Они хотят привлечь внимание к себе. Так что им не хватает?
1: Внимания.
0: Внимания не хватает. А может, каким можно другим способом внимания? Ты понимаешь, когда идет вот такая работа, это интеллектуальная работа.
1: Да. Подросток справится с такой работой?
0: Так главное, чтобы родитель справился. Он вовремя вопросы задавал и приводил примеры из своей жизни. Они очень любят слушать, как
1: про
0: у тебя,
1: жизнь,
0: когда
1: да,
0: у тебя получалось и когда у тебя не получалось. И тогда ты не святой, но ты развивающийся. И рассказать опыт в конце, когда получилось, и это здорово.
1: Да, Оля, спасибо. Это, мне кажется, вообще установит такие уважительные отношения между родителями и подростком.
0: Авторитет. Да. Авторитет родителей поддержится.

Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.

0: Библия — это то, что нужно читать. И если это хороший перевод, то это вообще увлекательная книга.
1: Библия — книга богатая. Естественно, каждый новый перевод будет открывать какие-то грани смысла.
2: А народ, конечно, лучше, легче принять Библию, если она на его языке.
3: Главная проблема с, так скажем, вот с такими языками – это литературная традиция.
4: В этой программе значение переводов Библии на языки народов России. Принципы перевода. Примеры перевода Библии на чукотский язык.
2: В России много национальностей, очень много. У каждого есть свой язык. И какие-то усилия для некоторых народов начали предприниматься еще до революции. Возникали переводы, пробные переводы, иногда не очень хорошие, честно говоря. Но какая-то вот история есть для некоторых народов. Там осетинский, например. Иногда переводилась вся Библия, редко.

0: вся Библия была до революции, но были такие случаи тоже. Для некоторых народов переводились куски новозаветные, куски Евангелия, иногда с Евангелия начинались, псалтырь там переводилось. Но язык устарел с тех пор, и иногда переводы делались даже не с оригинала, а там с русского или с славянского текста. Вот, то есть качество, там текстологическая база была своеобразная, так скажем.
1: Каждый язык – это что-то уникальное. И есть переводы на языки народов Дагестана, на которых говорит, может быть, несколько всего деревень. Есть один случай, когда создавалась специальная письменность. Ну, не то, что создавалась с нуля, просто адаптирован был, скажем, такой обычный дагестанский алфавит. В Дагестане много языков, но алфавит более или менее один используется для них всех. Кириллический, конечно, как русский, но с дополнительными знаками. Вот, и пришлось создавать эту самую новую азбуку. Кто-то скажет, зачем, они же все понимают по-русски. We all speak English, don't we? Мы все говорим по-английски в той или иной степени. Но почему-то любим Пушкина читать на своем языке. И Шекспира любим на своем языке, хотя по-английски, ну, в принципе, можно. Можно же напрячься, да? И для каждого человека язык его детства, его матери, язык его мыслей. Я, например, не могу молиться по-английски. То есть я могу произносить слова, я хорошо знаю английский язык. Я могу выразить мысли на английском. Но либо я думаю о том, как я говорю по-английски, либо я молюсь. Я могу произнести молитву, это не проблема. Но вот от сердца идет по-русски. Другие народы также устроены.
0: Я работаю в Институте перевода Библии в Москве. Это организация, которая работает с неславянскими языками России и бывшего СССР. Мы работаем в тесном сотрудничестве с Академией наук. И, собственно, у нас действительно там и консультации, и общение с языковедами достаточно такие очень тесные. То есть мы стараемся, чтобы наш перевод был научным, то есть выверенным. У нас есть четкая процедура, как мы делаем перевод.
1: Как консультант принимал участие в разных переводческих проектах. Ну вот, я очень люблю этот проект. Я в нем работал сначала до конца. Это крымско-татарская Библия. Первая за все время ее существования. Башкирский Новый Завет – это вообще первый проект, с которым я имел дело. Туркменская Библия, например. Все эти первые издания, да, я там Ветхий Завет вел. Алтайский Новый Завет. Вот, некоторые другие, где я работал, может быть, меньше. Но это языки народов России и языки сопредельных стран, потому что на большинство из них, даже там, где миллионы говорящих, вот языки Средней Азии, да, там миллионы говорящих, но на них Библия не переводилась. И эта работа сейчас продолжается. А есть очень интересные примеры, наоборот, маленьких языков Дагестана. Но я не люблю слово «маленький» применительно к языку и к народу. Я всегда говорю, по сравнению с китайцами, мы все национальные меньшинства.
0: Мы не инициируем сам процесс. Обычно кто-то к нам приходит и говорит, что нам нужен перевод. Это может быть местная церковь какая-то, это любой деноминации. Мы оцениваем ситуацию языковую в регионе, да, сколько людей говорит, как, на каком уровне развития находится язык. Надо сказать, что у нас порядка 65 там проектов было. Сейчас около 50 активных проектов. И не везде ситуация с языком хорошая. То есть язык не запрещен к использованию, да, но мало людей, которые им пользуются. Соответственно, это обычный язык в быту. Просто, то есть в языке нет терминологии богословской, например, никакой. Мы оцениваем вот эту ситуацию, риски, которые могут быть здесь. Мы ищем переводчика. Мы хотим, чтобы переводчик был хорошо образован. То есть это какой-нибудь писатель или поэт местный. Там. По крайней мере, человек грамотный. Местные переводчики, как правило, в 90% случаев не знают языка оригинала. Поэтому они переводят у нас с того языка, который они лучше всего знают. Как правило, это русский. Бывают другие случаи, там тюркские народы, там турецкий используют перевод, курдский вот проект у нас, армянский текст для них более родной, чем русский. Сделанный таким образом перевод, он должен контролироваться человеком, который знает язык оригинала и знает современную экзегетику, то есть как понимать Библию, как пользуются комментариями. С переводчиком обязательно работает

0: богословский редактор, мы его называем, или экзегет, который помогает переводчику правильно понять текст. Он ему советует, он проверяет его текст. Он должен знать у нас язык перевода и язык оригинала. Вот, быть специалистом в этих обеих областях.
1: Любой перевод, конечно, интерпретация. Это понимание текста, во-первых, и попытка переложить это понимание для своего читателя. На самом деле, для самого себя, прежде всего, на современном русском языке, во-вторых. Вот так рождаются библейские переводы. Ну, есть не только русский язык, есть много языков. Я работал с носителями этих языков над переводами на их родные языки. Очень много, кстати, интересных историй. Вот вы говорите, насколько перевод понятен. Мы думаем, что мы живем в мире, где все вот нам хорошо известно. Мельничный жернов, что это такое для нас с вами? Вот есть в Евангелии, что кто соблазнит одного из малых сих, лучше бы ему повесили на шею мельничный жернов и ввергли в море. Да? А это камень, это большой круглый камень, который использовали для перетирания зерна. У нас в русской культуре этого нет, мы муку покупаем в магазине. На Северном Кавказе, в Средней Азии до недавних пор люди, может быть, и до сих пор где-то в деревнях, в аулах горных, сами перетирают зерно в муку. И если нету более таких сложных устройств, берется просто два камня, вот насаживается на круглую палку, нижний, верхний, верхний вращается относительно нижнего, туда засыпается зерно, и получается мука. А у нас нету этого в языке. Точило, что такое точило? Наверное, все думают карандаши точить. У нас нету виноделия. Ну, на юге есть, конечно, там где-нибудь на Кубани, в южных областях. Но это не в русской культуре. А для народов, у которых есть виноградарство и виноделие, конечно, понятно, точило. Давильня – это такое специальное углубление в земле, куда засыпают виноград, потом его давят босыми ногами, это большой праздник, потом этот сок собирают в кувшины, он начинает бродить, из этого получается хорошее вино. Но есть и примеры языков и культур, в которых, наоборот, в отличие от русского, нет каких-то очень важных понятий. Вот я работал с переводами на чукотский язык. Мы работали над переводами Евангелия от Луки. Ну, все, казалось бы, понятно. Но оказывается, что в чукотском языке нет слов для земледелия. Ну, там не растет ничего. Там растет само по себе в тундре что-то. Ягоды растут, деревья низкорослые растут. Но никто не разводит и не выращивает их. Там невозможно ни хлеб вырастить, ни тем более там маслину, виноград. Немыслимо абсолютно. Поэтому у них нету никаких слов для сельскохозяйственных работ. Вышел сеятель сеять, читаемо привычно в русском переводе, а в чукотском у нас получилось что-то вроде. Вышел человек, который выращивает хлебную траву, бросает семена хлебной травы в землю, чтобы они выросли.
0: В такую команду переводческую еще обычно включают человека, который хороший филолог местного языка. Он должен проверить, насколько стилистически грамотный текст, и, ну, проверить орфографию там. Плюс мы всегда делаем проверку текста. Вот то, чем, кстати говоря, русские переводы практически не занимались, а зря. Вот ни РБУ, насколько я знаю, ни перевод. Ну, перевод Кулакова немножко делали, там, по крайней мере, давали некоторым людям читать. Вот у нас гораздо более такая мощная процедура. Мы выделяем специального человека, который называется у нас там апробатор. Делаем апробирование перевода. То есть мы распечатываем текст, который уже готов, он уже переведен, все. И даем местным людям. Причем лучший результат получается у людей, не знакомых с Библией. Вот мы даем им текст и говорим, что он значит. И каждому стиху задается вопрос. Или человек может сказать, почитав каждый стих, сказать, знаете, я не понимаю вообще, про что это там. Или он оказывается, что он понимает его совершенно не так, как мы хотели. Это действительно проблема с языками малых народов, что они гораздо менее изучены, чем большие языки. И нормы иногда просто нет. И люди спорят, а на какой язык мы будем переводить? Потому что в городе говорят так, а в деревне говорят так. В той области говорят так, а в другой области говорят так. Диалекты, да, иногда никакой стандартизации нет, и это жуткая проблема. То есть, ну, приходится что-то выбирать, какое-то что-то среднее, чтобы охватить как можно большее число людей.

0: гораздо более сложная проблема, когда нет терминов богословских или каких-то культурных. Например, нет слова «священник» или нет слова «синагога». У нас заимствованное слово, да, греческое. Есть, естественно, культура, где такого слова никогда не слышали. Ну, и там два варианта, например, может быть. Либо мы оставляем слово «синагога», его транслитерируем. Люди первый раз его слышат, но они смотрят там где-то в словаре, сзади Библии, там написано, что синагога на самом деле означает что-то, то-то и то-то. Либо мы даем смысловой вариант, то есть мы убираем слово «синагога» и делаем молитвенный дом. Дом молитвы для иудеев, например.
1: «И пришел Иисус в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу, и встал читать. Ему подали книгу пророка Исаии, и он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». И, закрыв книгу и отдав служителю, сел. И глаза всех в синагоге были устремлены на него. И он начал говорить им: «Ныне исполнилось Писание сие, слышанное вами». И все засвидетельствовали ему это, и дивились словам благодати, исходившим из уст его, и говорили: «Не Иосифов ли это сын?» Он сказал им: «Конечно, вы скажете мне присловие: врач, исцели самого себя, сделай и здесь, в твоем отечестве, то, что мы слышали, было в Капернауме». И сказал: «Истинно говорю вам, никакой пророк не принимается в своем отечестве».
2: Приходится говорить на том языке, не только лингвистическом, понятно, для чукчи на чукотском, как для русских на русском, но приходится находить те образы и те понятия. Вот я могу поделиться одной, мне кажется, очень удачной находкой, где мы метафору перевели по-другому. «Не вливают вина молодого в мехи ветхие». В Евангелии тоже есть такое изречение. Что имеется в виду? Вот даже рядовой русский читатель не понимает, что такое мехи. Меха мы знаем, да, одежда из меха. Зачем вино туда наливать? Ну, это были такие специальные кожаные мешки, бурдюки по-русски, лучше сказать, на современном русском языке. И когда бурдюк свежий, вот кожа недавно снята с убитого животного, он довольно эластичный. А что такое молодое вино? Это вино, которое еще не окончило брожение. И если залить молодое вино в эластичный гибкий бурдюк, то оно продолжит брожение, будет выделять газы, будет расширяться в объеме, и бурдюк растянется. А если залить в старый, заскорузлый бурдюк, то вино прорвет этот бурдюк, потому что он уже не способен растянуться. Ну хорошо, по-русски мне это приходится объяснять, а по-чукотски даже слов таких нету. Есть общее понятие для алкогольных напитков, обозначает в основном водку. Можно, конечно, перевести «не наливают свежую водку в старые мешки», но, вы знаете, даже в новые мешки ее не наливают. Это бессмысленное действие. Мы долго очень сидели с чукчами, мы пытались найти метафору. Это метафора, это образное выражение. Это же не про виноделие, это про форму и содержание, что новое содержание нуждается в новой форме. И мы нашли, мне кажется, очень удачное решение в чукотском быте. Не связывают новую нарту старым ремнем. Мы тоже этого не знаем, мы не живем на Чукотке, мы не делаем нарт. Нарты – это такие, ну, сани, большие сани, на которых передвигаются. Как их делают? Берут жерди деревянные, берут ремень кожаный, и кожаным ремнем определенным образом перевязывают эти жерди. Если ремень эластичный, новый, опять-таки тот же самый образ, конечно, он примет нужную форму, он крепко схватит эти жерди. А если ремень уже старый, заскорузлый, он не удержит этих жердей, нарты не получится. Вот. Но дальше, правда, у нас была проблема, потому что там дальше сказано: «Но всякий, кто пил старое вино, не захочет молодого, ибо скажет: новое лучше». Что сказать? Всякий, кто связывал старым ремнем, не захочет связывать новым. Это глупость. Никто так не подумает из чукчи. И мы нашли другое. У них есть такой инструмент, которым погоняют олени. Я даже не опишу, как это. Я не был у них, к сожалению, не видел. И он тоже имеет какие-то определенные свойства. И когда он

0: копчен в дыму, когда он испытан в деле, он гораздо лучше. И они перевели, что вот никто не возьмет новый, там, неопробованный вот этот самый инструмент, но говорит старый, проверенный лучше. Правда, у нас распалась метафора. В оригинале она одна, виноделие, производство вина. У нас получилось два разных образа, связывание нарт и вот использование этого инструмента для того, чтобы погонять оленей. Но зато мы тут передали образность. А скажем, вот в случае с сеятелем, ну, пришлось переводить вот так напрямую, потому что такого красивого образа нет. И можно надеяться, что все-таки чукотский читатель, он, может быть, поймет, что идет речь о каких-то вещах, которые происходят в другой стране, в другой культуре.
1: У нас вышло уже 7 полных Библий вот за время наших работы. У нас издана Библия на таджикском, крымско-татарском, татарском, тувинском, чеченском, туркменском и узбекском языках. Обычно мы отводим под Библию 20 примерно лет.
2: Главная проблема с, так скажем, вот с такими языками – это литературная традиция. То есть все можно перевести, в общем, можно найти эквиваленты, но если нет богатой литературной традиции – это сложнее. Это сложность. Вот это главная сложность. Вторая проблема ужасная – это глобализация. Языки, к сожалению, вымирают. Зачастую, делая вот перевод на такой язык, мы сталкиваемся с тем, что нету литературного владения языком.
0: И вот, когда мы погружаемся в переводы древних текстов, в том числе в Библии, мы в каком-то смысле путешествуем в этот мир. Но в любом путешествии мы знаем, что надо либо гида нанять, либо путеводитель почитать заранее, взять с собой. Желательно там несколько фраз на этом языке выучить, иначе ты приедешь, а ты ничего не понимаешь. Да? Вот увидел там Эйфелеву башню, Трафальгарскую колонну, ну, сел в самолет, улетел обратно. А вот как живет страна, как люди вокруг тебя, ты не знаешь. С Библией то же самое. Вот переводчик – это отчасти такой гид, который пытается провести человека, но лишь отчасти он не может заменить вот всего этого контекста, не может его вложить даже в самый искусный перевод.
3: Он идет путем жемчужным по садам береговым. Люди заняты ненужны, люди заняты земным. Здравствуй, пастырь, рыбарь, здравствуй. Вас зову я навсегда, чтоб блюсти иную паству, и иные не вода. Лучше ли рыба или овцы человеческой души? Вы, небесные торговцы, не считайте барыши. Ведь не домик Галилея вам награда за труды. Светлый рай, что розовее самой розовой звезды. Солнце близится к плетину, слышно веяние конца. Но отрадно будет сыну в доме нежного отца. Не томит, не мучит выбор, что плените не чудес. И идут пастух и рыбарь за искателем небес.

0: Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи».
1: Поклонение – выражение глубокого почтения и преданности Богу. В Библии говорится, что поклоняться следует только Богу и никому иному. «Да не будет у тебя других богов пред лицом моим. Не делай себе кумира и никакого изображения, не поклоняйся им и не служи им, ибо я Господь, Бог твой, Бог-ревнитель». В разные периоды библейской истории поклонение Богу совершалось в разных местах. Авраам строил жертвенники и приносил Богу жертвы там, где Бог являлся ему. Во времена Моисея поклонение Богу совершалось в

Скинии, переносном святилище израильтян, странствовавших по пустыне. Позднее Скинию сменил храм в Иерусалиме, построенный Соломоном. Суть поклонения составляли слушание Слова Божьего, молитва и жертвоприношение, как указание на последующую жертву Иисуса Христа, Спасителя мира. Доступ к Божьему присутствию для поклонения возможен только при условии исполнения Божьей воли –

0: Завете верующие получили непосредственный доступ к Богу через Иисуса Христа, который провозгласил себя храмом Божьим. «Бог есть Дух, — говорит Христос, — и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и истине». Апостол Павел призывает верующих отдать себя полностью Богу, в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. Апостол Петр также призывает своих слушателей приносить духовные жертвы, благоприятные Богу и Иисусом Христом. Христиане собираются вместе для поклонения Богу, ожидая второго пришествия Христа и наступления вечного Божьего Царства. Подданные этого Царства с радостью и ликованием будут поклоняться своему Господу, которого увидят воочию.
1: «Престол Бога и Агнца будет в нем, и рабы Его будут служить Ему, и узрят лицо Его, и имя Его будет на челах их».

Зинаида Серебрякова появилась на свет в декабре 1884 года в родовом имении Нескучное Курской губернии в творческой семье. Ее мать Екатерина Лансере была одаренным художником-графиком. Отец Зинаиды Евгений Лансере прославился как скульптор-анималист. Только дочь его совсем не знала. Он умер, когда девочке едва исполнилось 2 года. Семья зимовала в большой квартире деда, знаменитого архитектора Николая Бенуа в Санкт-Петербурге, а на лето отправлялась в любимое Нескучное. После окончания в 1900 году женской гимназии Зинаида училась в художественной школе известной меценатки княгини Марии Тенишевой, а затем стала посещать мастерскую знаменитого портретиста Осипа Браза. В 1905 году Зинаида выходит замуж за Бориса Анатольевича Серебрякова, своего двоюродного брата. Сразу после свадьбы молодые отправились в Париж, где начинающая художница стала брать уроки живописи в легендарной Академии де ля Гран Шамьер. Однако Серебрякова хотела вернуться в Нескучное. Только там художница чувствовала себя по-настоящему счастливой. Через год молодые возвращаются домой. В имении Серебряковы стали родителями. В 1906 году родился первенец Евгений, а через год второй сын Александр. Борис работал инженером путей сообщения и по долгу службы пропадал в командировках порой по полгода. Художница в это время воспитывала детей и неустанно работала. В 1910 году Зинаиду Серебрякову ждет настоящий успех. На московской выставке «Мир искусства» выставляются 2 ее работы – «Зеленя осенью» и «За туалетом». Обе получили хвалебные отзывы художественных критиков и других живописцев, а вскоре были приобретены советом Третьяковской галереи. Автопортрет «За туалетом» сделал художницу знаменитой. В большом зеркале отражается молодая женщина, занятая утренним туалетом. Быстрым движением руки перехвачены каштановые волосы, которые она расчесывает гребнем. Большие карие глаза приветливо всматриваются в собственное отражение и одновременно в зрителя. На туалетном столике расставлены нехитрые предметы дамского обихода. Флаконы, шкатулка с бусами, подушечки с булавками. Рядом подсвечник со свечой. Зеркало показывает нам и часть комнаты. Интерьер заполнен белым цветом. В него окрашены стены и дверь спальни. Он в фаянсовом умывальнике, кружевной салфетке стоит.

0: столика, покрывали и накидки на кровати, в нижнем платье девушки. Белизна здесь выглядит символичной. Она – метафора чистоты и утренней свежести, ясности взгляда на мир и гармонии, царящей и в этой светлой горнице, и во внутреннем мире героини. Вскоре родились еще двое детей – девочки Татьяна и Екатерина. Одна из ее самых известных работ – портрет детей за завтраком, созданный именно тогда. Детские лица, обращенные художнице, стол, белая скатерть, кольца для салфеток, фарфоровая супница, руки бабушки, разливающие суп по тарелкам. Мирная домашняя сцена на картине контрастировала с надвигающейся на Россию бедой. В это время уже шла Первая мировая война. Революционные события застают художницу в нескучном, откуда вскоре ей придется переехать из-за начавшегося разорения усадьбы. Она живет с матерью и детьми на съемных квартирах в Змееве и Харькове. Самым страшным становится 1919 год. Весной умирает от цепного тифа Борис Серебряков, приехавший на Украину навестить семью. Осенью окончательно разграблено и сожжено нескучное. Зинаида с семьей возвращается в Петроград, фамильный дом Бенуа близ Никольского собора. Борьба за выживание и тревога за близких становятся постоянными спутниками Зинаиды в быту. Столь страшные жизненные перемены, казалось бы, должны были отпечататься в ее работах или даже вообще сделать занятия искусством невозможными. Но мы видим совершенно обратное. Ее картины по-прежнему исполнены добра и спокойствия и не таят в себе следов пережитого. Неземной свет исходит не только от картин художницы, но и от ее внешности.
1: Я до сих пор не забуду, какое сильное впечатление на меня произвели ее прекрасные лучистые глаза, несмотря на большое горе и непреодолимые трудности житейские. Четверо детей и мать. Она выглядела значительно моложе своих лет, и ее лицо поражало свежестью красок. Глубокая внутренняя жизнь, которой она жила, создавала такое внешнее обаяние, которому противиться не было никакой возможности».
0: В 1919 году Серебрякова пишет групповой портрет всех своих детей – карточный домик. Взятые крупным планом, девочки и мальчики вместе сосредоточенно предаются игре, складывая из игральных карт домик на большом столе. Здесь мы видим вновь утверждение ценности семейного круга, вопреки всем трагическим обстоятельствам. Дорогое и милое сердцу становится еще более драгоценным из-за осознания хрупкости человеческого счастья. Художница не допускает своей картины горечь утрат и лишений, демонстрируя удивительную доброту в своем искусстве. А в реальной жизни семья бедствует. В письме к Александру Бенуа Зинаида пишет.
1: «Если бы вы знали, дорогой дядя Шура, как я мечтаю и хочу уехать, чтобы как-нибудь изменить эту жизнь, где каждый день только острая забота о еде, всегда недостаточный и плохой. И где мой заработок такой ничтожный, что не хватает на самое необходимое. Заказы на портреты страшно редки и оплачиваются грошами, проедаемыми раньше, чем портрет готов».
0: В 1924 году Серебрякова в поисках заработков уезжает в Париж, надеясь на продажи своих картин зарубежных выставок. В России художница оставила самое дорогое – 74-летнюю мать и всех детей – Женю, Сашу, Тату и Катю. Серебрякова рассчитывала уехать на время, но судьба сложилась так, что в эмиграции во Франции художница провела большую половину своей жизни – 43 года. Зарабатывать деньги живописью в Париже оказалось вовсе не так просто. Публика с каждым годом становилась все равнодушнее к творчеству художницы. В 1925 году Серебряковой с помощью дяди Александра Бенуа удалось добиться выезда в Париж младшего сына Александра, а в 28-м году – младшей дочери Екатерины. В 1928 году удача все-таки улыбнулась художнице. Богатый заказчик, бельгийский барон Броуэр, спонсировал два ее путешествия в Марокко – в 28-м и 32-м годах. Во время двух поездок по Марокко Серебрякова сделала около 60 набросков и этюдов, которых точно и убедительно передала душу Востока. Художница организовала парижскую выставку своих марокканских

канских работ, которая собрала множество восторженных отзывов, но продать практически ничего не удалось. Денег по-прежнему не хватало, хотя дети Серебряковой тоже работали, не покладая рук. Саша делал кинематографические декорации, а Катя мастерила восковых кукол. Но детям и матери в России было еще хуже. Они все время недоедали, втроем ютились в одной маленькой комнатушке. Вплоть до 1940 года Серебрякова оставалась советской гражданкой и хранила надежду на воссоединение с семьей. Но во время оккупации Франции фашистами ей грозил концлагерь за связь с СССР, и ей пришлось отказаться от советского гражданства. И только в мае 1960 года старшей дочери Татьяне разрешили посетить мать в Париже после 36 лет разлуки. После этого свидания Татьяна Серебрякова обратилась в правление Союза художников СССР с просьбой организовать выставку произведений матери на родине. В 1965 году наконец-то открылись сразу три ее выставки – в Москве, Киеве и Ленинграде. Успех был оглушительным. Толпы у входа на выставки, восторженные отклики в газетах. Десятилетиями забытая, она стала знаменитой. Советские музеи скупали ее картины, которые вернулись на родину вместо нее самой. 19 сентября 1967 года Зинаида Серебрякова скончалась в возрасте 82 лет. Зинаида Серебрякова жила в тяжелое время и испытала множество бед. Смерть мужа, бедность, разлуку с детьми, но не позволила себе озлобиться на жизнь и людей. Она умудрялась подмечать в своей жизни доброе и изображать это на своих картинах. В Евангелиях есть два стиха, которые как нельзя лучше иллюстрируют жизнь и творчество Зинаиды Серебряковой. Один стих о глазах, а другой о сердце. Я прочитаю их в современном переводе. «Глаз есть светильник тела. Если глаза твои беззлобны, все тело твое будет во свете. Добрый человек выносит доброе из хранимого в его сердце добра, ибо чем полнится сердце человека, о том и уста его говорят». Я желаю всем вам, несмотря на жизненные обстоятельства, видеть мир беззлобными глазами, хранить в своем сердце добро и делиться им с другими людьми.

0: Его едва ли не самого несоветского подданного СССР назвали Иосифом в честь Сталина. Уже с ранних лет в жизни Бродского многое символично. Иосиф Александрович Бродский родился 24 мая 1940 года в Ленинграде. Детство прошло в маленькой квартире, в том самом питерском доме, где до революции жили Дмитрий Сергеевич Мережковский и Зинаида Гиппиус, и откуда они отправились в эмиграцию. В школе, которую посещал Бродский, некогда учился Альфред Нобель. В 1986 году Бродский станет Нобелевским лауреатом. О детстве он вспоминал неохотно.
1: Обычное детство. Я не думаю, что детские впечатления играют важную роль в дальнейшем развитии.
0: В 1955 году, не доучившись, Бродский поступает работать на военный завод фрезеровщиком.

0: мальчиком, выбрав для себя самообразование, главным образом чтение. Пожелав стать хирургом, идет работать помощником прозектора в морге госпиталя при ленинградской тюрьме «Кресты», где помогает анатомировать трупы. За несколько лет он опробовал больше десятка профессий – техника геофизика, санитара, кочегара, фотографа и так далее. Он ищет работу, которую можно совмещать с творчеством. Писать стихи впервые попробовал в 16 лет. Подтолкнуло писать впечатление от чтения сборника Бориса Слуцкого. Первое стихотворение было опубликовано, когда Бродскому было 17 лет.
1: Прощай, позабудь и не обессудь, а письма сожги, как мост, да будет мужественным твой путь, да будет он прям и прост.
0: На рубеже 50-х-60-х годов изучает иностранные языки, английский и польский, после чего начинает работать как профессиональный переводчик. Тогда же знакомится с поэзией английского поэта, метафизика Джона Дона, которому посвятил большую элегию Джону Дону в 1963 году. Показательно, как описывает Бродский свои первые религиозные переживания, которые были связаны с чтением Библии.
1: В возрасте лет 24 или 23, сейчас уже не помню точно, я впервые прочитал Ветхий и Новый Завет. И это произвело на меня, может быть, самое сильное впечатление в жизни. Библию трудно было достать в те годы. Я сначала прочитал Бхагавад-гиту и Махабхарату, и уже после этого мне попалась в руки Библия. Я совершил свой выбор в сторону идеалов христианства, если угодно.
0: Отныне, почти каждый год, поэт создавал в канун, либо в самый день праздника, стихи о Рождестве. Его рождественские стихи сложились в некий цикл, работа над которым шла более четверти века. Чем замечательно Рождество? Для Бродского это праздник каждого конкретного человека, повторяемость которого является единственной альтернативой неумолимому поступательному ходу времени.
1: В холодную пору, в местности, привычной скорее к жаре, чем к холоду, к плоской поверхности, более чем к горе, младенец родился в пещере, чтоб мир спасти. Мело, как только в пустыне, может зимой мести. Ему все казалось огромным. Грудь матери, желтый пар из воловьих ноздрей, волхвы, Бальтазар, Гаспар, Мельхиор. Их подарки, втащенные сюда. Он был всего лишь точкой, и точкой была звезда. Внимательно, не мигая, сквозь редкие облака на лежащего в яслях ребенка издалека, из глубины вселенной, с другого ее конца звезда смотрела в пещеру. И это был взгляд отца.
0: В этих стихах космическому холоду противопоставлялся утробный уют пещеры и взгляд отца, свет звезды с другого конца Вселенной, которая здесь оказывается все же не беспредельной пустотой, а замкнутой в некоем единстве. Его размышления о Боге иногда довольно необычны.
1: Язык – начало начал. Если Бог для меня и существует, то это именно язык.
0: Но размышления на эту тему в стихах дают совершенно другую картину – суждений тонко чувствующего верующего человека. Его позиция приводит иногда к высказываниям, которые поражают своей точной характеристикой – духовного состояния времени и человека.
1: «Нынче поклонники оборота – религия опиум для народа. Поняли, что им дана свобода, дожили до золотого века. Но в таком реестре, издержки слога, свобода не выбрать весьма убога. Обычно тот, кто плюет на Бога, плюет сначала на человека».

0: В начале 60-х годов круг общения Бродского очень широк. В это время он знакомится с Анной Ахматовой. Она одарила его дружбой и предсказала ему блестящее поэтическое будущее. Она навсегда осталась для Бродского нравственным эталоном. Уже к 1963 году его творчество становится более известным. Стихи Бродского начинают активно ходить в рукописях. Несмотря на отсутствие весомых публикаций, у Бродского была скандальная для того времени известность поэта самиздата. В 1964 году он был арестован. Для Бродского характерна честность до конца, беспощадная честность перед собой и людьми, которая помогла ему выстоять в гонении, ни на йоту не отступив от своих убеждений. Его показания в суде – самый яркий тому пример. И еще одно подтверждение неложности евангельских обетований. «И поведут вас к правителям и царям за меня, для свидетельства перед ними и язычниками. Когда же будут предавать вас, не заботьтесь, как или что сказать, ибо в тот час дано будет вам, что сказать. Ибо не вы будете говорить, но Дух Отца вашего будет говорить вас». Вот стенографическая запись позорного процесса над поэтом, сделанная журналистом Фридой Абрамовной Вигдоровой.
1: А вообще, какая ваша специальность?
2: Поэт. Поэт-переводчик.
1: А кто признал, что вы поэт? Кто причислил к поэтам?
2: Никто. А кто причислил меня к роду человеческому?
1: А вы учились этому?
2: Чему?
1: Чтобы быть поэтом. Не пытались кончить вуз, где готовят, учат?
2: Я не думал. Я не думал, что это дается образованием.
1: А чем же?
2: Я думаю, это от Бога.
0: Его обвинили в тунеядстве и присудили высылку на 5 лет. Ссылку он отбывал в деревне Наринской Архангельской области. Свободного времени здесь было достаточно, и оно целиком заполняется творчеством. Здесь он создал наиболее значительные произведения доэмигрантского периода. «Одной поэтессе», «Два часа в резервуаре», «Новые станции к Августе», «Северная почта», «Письмо в бутылке» и другие. Бродский был досрочно освобожден. Вместо 5 он провел в ссылке 1,5 года и затем получил разрешение вернуться в Ленинград. В 1972 году Бродский покидает СССР и оседает в США, где он до конца своих дней преподает русскую литературу в различных университетах. Поэту не разрешили приехать на родину, даже на похороны матери и отца. Это в значительной степени сказалось на его позднем нежелании посещать Россию в 90-х. В декабре 1987 года Бродский становится писателем-лауреатом Нобелевской премии по литературе. Как было сказано в официальном постановлении Нобелевского комитета, за всеохватное авторство, исполненное ясности, мысли и поэтической глубины. Поэзия Бродского зачастую настораживает неискушенного читателя, на первый взгляд избыточным глубокомыслием, сложностью ритмики, неотчетливостью ассоциаций. Но при более пристальном знакомстве с его стихами понимаешь, что в них содержится глубоко прочувствованное мироощущение поэта. В поэзии Бродского счастье, как правило, сопряжено с печалью. Оно возможно лишь как наслаждение уникальностью жизни, обреченной прерваться. Всякий миг бытия ценен своей безвозвратностью.
3: Что нужно для чуда? Кожуха вчера, щепотка сегодня, крупица вчера. И к пригоршне завтра добавь на глазок огрызок пространства и небо кусок.

чудо свершится. Заны чудеса к земле тяготея хранят адреса, настолько добраться стремясь до конца, что даже в пустыне находит жильца. А если ты дом покидаешь, включи звезду на прощание в четыре свечи, чтоб мир без вещей освещала она, во след тебе глядя во все времена.

0: Каждая программа на телеканале «Три ангела» создается с целью быть полезной для наших зрителей.
1: Мы хотим подарить людям надежду и помочь обрести счастье.
2: Задача сложная, но выполнимая. С Божьей помощью нашей команде удается создавать актуальные программы для разных возрастов.
3: У нас снимаются богословы, психологи, врачи и другие специалисты, готовые поделиться своим опытом.
4: Нам важно, чтобы программа была снята хорошо, чтобы вам было не только полезно, но и приятно ее смотреть.
5: Ваши просмотры и комментарии вдохновляют нас на большее. Добро пожаловать на канал «Три ангела».
6: Бог нам – прибежище и сила, скорый помощник в бедах –

0: Здравствуйте, друзья!
1: Привет!
2: Здрасте!
0: Мы рады, что вы присоединились к нашей дружной компании. Дружить – это здорово, правда?
1: Да.
0: Можно делиться тем, что у тебя есть. Можно помогать друг другу. А можно также...
1: Играть.
0: Играть вместе. И можно делиться хорошими идеями.
2: Можно делиться угощением.
0: Тоже верно.
1: Можно вместе готовить.
0: Правильно. Давайте сегодня вместе приготовим дружную компанию, которая будет состоять из мышки, крокодила и пингвинов, которых мы приготовим с вами из овощей и оливок.
2: Ничего себе.
1: Как это?
0: Интересно?
1: Да.
0: Давайте начнем. Первый мы смастерим мышку. Ее очень просто делать.
1: Как?
0: И чтобы вы отгадали, из чего мы ее смастерим, я вам загадаю загадку. И румяна, и бела, даже с хвостиком была, и полезнее, чем ириска, а зовут ее...
1: Редиска.
0: Редиска, правильно. Вот она. Как вы думаете, легко из нее мышку сделать?
1: Да.
0: Очень просто.
1: Потому что вот хвостик уже есть.
0: Хвостик у нее уже есть. Значит, сначала нужно срезать краешек у нее, чтобы она устойчиво стояла. О!
1: Уже на мышку похоже.
0: Уже похоже на мышку. Потом нужно вырезать небольшой треугольничек.

0: вот здесь.
1: Это будет ушко, это будет носик.
0: И будут ушки.
1: Ушки?
0: Да. А вставить их нужно в небольшой, небольшой разрезик. Здесь не видно? Давай на твоем коврике. Теперь серединку убираем и вставляем туда ушки. Как вы думаете, красивая получилась мышка?
1: Да. Да.
0: Ну, скоро у нее появится друг. Это будет крокодил.
1: Крокодил?
0: Как вы думаете, из чего лучше сделать крокодил?
1: Из огурца, да.
0: Из огурца, правильно. Значит, нам нужно взять два огурца. Один из них кривой, а другой прямой. Из кривого мы с вами сделаем туловище. Надеж, поможешь мне?
1: Хорошо.
0: Нужно отрезать вот так вот сверху и снизу ровненько, чтобы он туловище могло стоять.
1: Вот настолько отрезать, да?
0: Да. Так, Витя, а тебя я тоже попрошу помочь мне и разрезать вот этот огурец пополам. Ну, чуть,
1: вам
0: может быть,
1: понадобится?
0: Побольше. Чуть побольше сюда, в эту сторону. Да, эта штучка нам понадобится. Вот так. Молодец. Так, а теперь эту половинку разрезай вдоль пополам.
1: А вот этот вам понадобится?
0: Да. Вкладываем сюда. Хорошо. Надюш, ставим туловище вертикально. Из одной половинки у нас будет хвост, а из другой голова.
1: Да?
0: Там, где голова, можно даже сделать вот так вот зубчики. Смотрите как. Легко? Хорошо, видите? Это будет голова. Еще из одного кусочка мы сделаем ему лапы. Так. Ну,
1: такие
0: что, надо все...
1: Лапки?
0: Да, такие будут лапы. И давайте все это скрепим. Или спичками у кого есть, или зубочистками. Можно взять зубочисточки, воткнуть сюда, сюда. И лапки присоединить.
1: Можно я тоже попробовать?
0: Ага. Хвостик давай соединить.
1: А ты когда-нибудь, Витя, так делала? Да. Приходилось так соединять.
0: Вот. И голову сейчас поставим ему. Крокодил будет с головой.
1: Как же ему быть без головы, что ли?
0: Отлично. О, уже на что-то похоже.
1: На крокодила.
0: Надо еще сделать ему шляпку, которой он будет прогуливаться по улице.
1: Это будет крокодил Гена.
0: Не знаю. Чего не хватает еще?
1: Глазок.
0: Глазки. А глаза мы ему сделаем из оливок. Мы возьмем оливку и отрежем у нее небольшой кусочек. Еще одно. И тоже отрежем кусочек. И заполним творогом.
1: Да, вот это как бы будет зрачки, да?
0: Да, будет как будто похож на зрачок. И вставим его, приделаем к голове. Вот. Так. И вот так. Ну как? Вам крокодил?
1: Красиво.
0: Очаровашка?
1: Да. Но мне все-таки кажется, что лапы у него слишком большие. У него же они маленькие. Похожи на кенгуру.
0: Ну, все можно легко исправить. Достали лапку. Подправили. И вставили обратно. И это тоже. Так. И вот так. А это можно сгрызть. Держите. Ну что, друг для мышки готов. И мы можем продолжить делать веселую компанию.

0: Сейчас мы будем делать пингвинов. Так, Витя, поможешь мне, знаешь, что сделать? Отрезать кружочки из морковки. Этот отрезай.
1: А что это у нас будет?
0: Это будут лапки. Вырезаем треугольничек. Но не выбрасываем его, он нам понадобится.
1: На клюв.
0: Ага. Надюш, ты тоже можешь начать делать своего пингвинчика. Теперь надо воткнуть в лапки спичку.
1: И так?
0: Или зубочистку, да.
1: Так, прям большой?
0: Да, посерединке. Держи. Так, еще покрепче, вот до конца, вы. Чтобы он у нас не падал потом.
1: Да вот до конца.
0: Хорошо. Теперь надо взять самую большую оливку и вырезать у нее вот такую дольку. Видно? Дальше мы берем творог и заполняем серединку.
1: Это будет туловище?
0: Это будет туловище.
1: А вот это грудка.
0: И беленькая грудка.
1: Но это будет можно... такой маленький пингвинчик.
0: Ну, тут можно подровнять, конечно. И мы надеваем туловище. Вот так. Ну, осталось сделать голову. Снова берем оливку. Делаем небольшой надрезик. В который нужно вставить вот этот треугольничек.
1: Это клювик.
0: Это будет клювик. Посмотрите, какой сейчас получится очаровательный пингвинчик.
1: Да, симпатяшка.
0: Симпатяшка, здорово. Mm-hmm. Ну, давайте теперь каждый может сделать своего пингвинчика.
1: Дядя Леш, а сколько нужно добавлять? Примерно вот столько?
0: Да, чуть-чуть, чтобы только заполнить серединку, чтобы он не был пустой. Слушайте, а где вообще пингвины водятся? Ну-ка, напомните мне.
1: На Северном полюсе.
0: На Северном полюсе? А я думал, на Южном.
1: На юге же тепло.
0: На Южном полюсе. Там, где у нас Антарктида.
1: Да, там холодно.
0: А вы знаете, откуда к нам приезжают оливки?
1: Откуда? С севера или с юга?
0: Из теплых-теплых стран. Из Греции, Италии.
1: Леш, подайте мне еще одну оливку. У меня что-то не получилось.
0: Они вырастают на очень красивых деревьях. Потом их собирают и замачивают в соленой воде. И так они приезжают к нам. Но наша компания растет.
1: У меня вот такой получился.
0: Ага. Добавляю его в дружную компанию.
1: Дядя Леш, а сделайте мне голову, а то у меня головка никак,
0: никак не складывается.
1: Да?
0: Смотри, если плохо вставляется морковка, то можно вот так вот срезать треугольничек, чтобы он стал потоньше. И тогда он спокойно вставляется. А, держи.
1: Вот. И мой пингвинчик готов.
0: Ну вот и собралась. Хорошая компания таких разных, непохожих друг на друга друзей. Хорошо, что можно дружить всем.
1: Можно еще играть.
0: И подарки друг другу дарить. Давайте сделаем им подарок.
1: Давайте.
0: У нас еще осталась морковка. Держи, Надюш. И огурец. Нарежьте, пожалуйста, мне колечки, но такие потолще чуть-чуть. Мы сейчас из них кое-что смастерим. Ага. Так, и Надя.
1: Вот такие?
0: Ну, чуть-чуть потоньше. Ну, давай вот так. Ага. Так, дальше смотри, Вить. Нужно вырезать отсюда вот такой треугольничек.
1: Большой?
0: Да, попробуй-ка.
1: Вот столько достаточно, дядя Леш?
0: Да, хорошо.
1: Пять штучек.
0: Давай-ка я покажу, как нужно вырезать из морковок. Из морковок нужно вырезать два треугольничка. Один и второй.
1: Что это будет, дядя Леш?
0: Сейчас покажу.

0: Что из этого получится? Мы соединим вместе огурец и морковку.
1: Получается цветочек.
0: И поставим на подставочку. Здорово?
1: Да.
0: Ну что, подарим такой букет нашей дружной компании?
1: Да.
0: Давайте.
1: Можно?
0: За дело. Ага. Молодец, Вить.
1: Два маленьких треугольничка.
0: Давай, я тебе помогу. Листочки ставлю. А ты на них цветочек.
1: О.
0: Хорошо.
1: Вот.
0: Покрепче.
1: Можно мне листочек?
0: А так. У них будет прямо целый лес цветов.
1: Да, которым это только нельзя заблудиться.
0: Смотрите, а у вас получились разные цветочки. У Вити получились как тюльпанчики, да, Вить?
1: Угу.
0: А у Нади получились как... Как этот цветочек ты назовешь?
1: Не знаю.
0: Может быть, это лилия?
1: Возможно.
0: Или нарцисс?
1: Возможно. Ну и тюльпанчик у меня тоже есть один.
0: Хорошо. Добавляю их сюда. Ребят, теперь и вы можете сделать такие подарки для своих друзей. А мы прощаемся с вами. Всего доброго.
1: Пока.
0: Пока.

0: Здравствуйте, ребята! Сегодняшняя история будет большим плюсом к нашей зарядке. Слушайте. Когда Господь создал людей, Он сказал: «Я даю вам все злаки и фруктовые деревья, которые будут приносить плоды с семенами. Зерно и плоды будут вашей пищей. Предлагаю сегодня сделать фруктовую зарядку, а помогут мне в этом юные гимнастки Катя, Лера и Вероника». Девочки, а вы хотите увидеть, какие фрукты и злаки сотворил Господь?
1: Конечно!
0: Ну тогда начнем. Сегодня мы начнем нашу зарядку с массажа рук апельсином. Кладем наш апельсин на правую ладонь и массируем круговыми движениями нашу правую ладонь. Давайте сделаем 5 кружочков. 1, 2, 3, 4, 5. Молодцы! Теперь перекладываем апельсин на левую ладошку и тоже делаем круговые движения. Давайте 1, 2, 3. Спина при этом ровная, дышим спокойно, ровно. 5. Молодцы! Теперь перекладываем наш апельсин на правое предплечье и массируем круговыми движениями правое предплечье. Потихоньку поднимаемся наверх. Теперь массируем наше плечо, поднимаясь еще выше. А теперь мы массируем плечевой сустав. Давайте также 5 кружочков. 1, 2, 3, 4, 5. А теперь спокойно, медленно спускаемся вниз. Сначала на плечо, также круговыми движениями. Ниже, ниже, ниже. А теперь на предплечье. Массируем, массируем. Молодцы. Перекладываем наш апельсин на левую ручку и массируем наше левое предплечье. Круговыми движениями медленно поднимаемся наверх. Дышим спокойно, ровно. Теперь массируем наше плечо, потихоньку поднимаясь к плечевому суставу. И вот мы уже на плечевом суставе. Теперь мы массируем плечевой сустав. 5 кружочков вокруг плечевого сустава. 1, 2, 3, 4, 5. И потихоньку спускаемся вниз на плечо, а затем на предплечье. Молодцы! Отлично! Закончили!

можно убрать наши апельсины. Давайте посмотрим, какие еще фрукты и злаки выросли в Эдемском саду. Ну-ка посмотрим. Смотрите-ка, это же арбуз! Ой, какой он большой и круглый! Сходное положение «Стоя, ноги вместе». Давайте мы покажем всем, какой большой-большой арбуз растет в Эдемском саду. Руки поднимаем в сторону на раз, на два поднимаем вверх, на три возвращаем в сторону, на четыре возвращаемся в исходное положение. Приготовились, начали. Раз, два, три, четыре. Молодцы. Раз, спина ровная, два, макушка наверх, три, четыре. Дышим ровно, спокойно. Два, три, четыре. Вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. И последний разок. Три. Закончили. А теперь упражнение «Вишня». Она тоже круглая, но маленькая. Исходное положение «Стоя, ноги вместе». Руки согнуты в локтях перед грудью. Пальчики зажаты в кулак. На раз, два, три, четыре крутим запястьем к себе. На пять, шесть, восемь двумя запястьями крутим от себя. Приготовились. Зажали в кулачки и показали вишенку маленькую. Начали. К себе крутим. Раз, два, три. Двумя ручками. Четыре. От себя. Пять, шесть, семь, восемь. Молодцы. К себе. Раз, два, три, четыре. Пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре. Молодцы. Пять. Дышим спокойно, ровно. Семь, восемь. Раз, два, три, ровная спина, четыре, пять, шесть, семь, закончили. Теперь сделаем упражнение рис. Девочки, наверное, все очень-очень любят рисовую кашу. Я думаю, что любят. Прежде чем нашу рисовую кашу сварить, нам для этого необходимо рис собрать. Исходное положение – стоя, ноги на ширине плеч, руки на поясе. На раз делаем глубокий вдох, на два наклон вниз, тянемся ручками к полу, собираем наш рис с пола. Молодцы! Снова возвращаемся в исходное положение – вдох и наклоняемся вниз – выдох. Приготовились? Начали! Раз глубоко вдохнули, выдохнули, наклонились. Раз, два, спина ровная. Раз, колени не сгибаем. Два. Раз, два. Отлично. Раз, наклон как можно ниже. Два. Достать ладошками до пола. Раз, два. Раз, два. И закончили. Самое солнечное растение в Эдемском саду – это виноград. Виноградная лоза – всегда тянется к солнцу. Исходное положение – стоя, ноги вместе. Руки опущены вдоль туловища. На раз поднимаемся вверх, руки через сторону, встаем на носочки, тянемся наверх. На два возвращаемся в исходное положение. Приготовились? Начали. Раз, два. Молодцы. Раз, два. Отлично. Раз глубоко, два. Выдыхаем. Глубоко вдыхаем, выдыхаем. Отлично. Раз, два. Еще раз. И закончили. А еще в Эдемском саду росли бананы. Давайте мы с вами покажем, какие бананы большие, длинные. Исходное положение – лежа на спине. Ложимся на спинку. Ручки над головой, наверху. Прямые. Ручки прямые. На раз глубоко вдыхаем. На два тянемся к носочкам, поднимаем ножки. Раз, два. И возвращаемся. Два. Приготовились? Начали. Глубоко вдохнули. Раз, два. Тянемся к носочкам. Раз.

Раз, глубоко вдохнули. Два. Раз, два. Не кидаем ноги на пол, сдержанно опускаем. Раз, два. И последний разок. Раз, глубоко вдохнули. И два. Молодцы, закончили.

8 счетов мы прыгаем наверх, а следующие 8 счетов маршируем на месте. Приготовились? Начали! Прыгаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Маршируем. 1, 2. Руки на поясе. 5, 6, 7, 8. Прыгаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Маршируем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Прыгаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Маршируем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Стой. И последнее упражнение. Давайте мы с вами немного позаиграем на солнышке, чтобы отдохнуть и полюбоваться красотой. Исходное положение лежа на спине. Расслабились, расслабили ножки, расслабили ручки. Дышим ровно и спокойно. Глубокий вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. Закончили. Вот и вспомнили мы некоторые фрукты и злаки, которые сотворил Господь и определил нам в пищу. А большим плюсом будет то, что апельсин после зарядки можно будет съесть. Девочки, разбирайте апельсины. Всем до новых встреч. Пока!

«Благодать и мир вам от Бога Отца нашего и от Господа Иисуса Христа. Ему пусть будет слава во веки веков. Аминь».

Зачем современному человеку священное писание? Сегодня на многие наши вопросы отвечают эксперты в разных областях, и недостатка в информации нет. Есть ли шанс у Библии быть актуальной для нас, отвечать на наши самые важные запросы? Мы начинаем серию программ «Новый шанс для Библии». Мы будем искать ответ на вопрос, может ли современный человек читать и понимать Священное Писание, и может ли Библия стать сегодня нашей настольной книгой.

0: Сегодня в нашей студии гость, эксперт, священнослужитель, магистр практического богословия Роман Владимирович Савенко. Роман также является автором курса по углубленному изучению Священного Писания. Роман Владимирович, я рада вас приветствовать в нашей студии. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Сегодня также в нашей программе принимает участие Анна Ронжина. Анна, здравствуй. Рада тоже тебя видеть.
2: Спасибо.
0: Я, друзья, вспоминаю свое первое знакомство со Священным Писанием. Помню, мне было лет 12-13, и мы с сестрой нашли какую-то старую книгу «Ветхий Завет», с картинками причем. И мы стали читать истории про Адама и Еву. И вот мы читали эти истории, и как-то они меня не очень вдохновляли, особенно вот тот момент, когда их изгнали из рая. Спустя несколько лет я взялась за книгу «Откровения». И тоже не могу сказать, что она меня вдохновила. У меня вот на самом деле была такая мысль: уберите это от меня, я больше не хочу ничего об этом слышать. Книга «Откровения», представляете? Вот мои первые чувства, касающиеся Священного Писания. Ты... Аня, может быть, ты вспомнишь, с какими чувствами ты в первый раз познакомилась с Библией?
2: Как раз я хотела сказать тебе. У меня было, можно сказать, все наоборот. Хотя я много слышала из разных историй из Библии, но когда я сама в первый раз взяла эту книгу в свои руки, мне попался отрывок, где говорилось о том, что царь Медоперсии Кир издаст повеление о восстановлении Иерусалима. И хотя на тот момент я еще не очень, может быть, знала истории вот именно этого периода, но я четко поняла, что это было написано задолго до рождения этого человека, как я потом узнала, за 150 лет, что это было написано в то время, когда еще Иерусалим даже не был разрушен, а уже речь шла о его восстановлении. И это на меня произвело такое, ну, вообще потрясающее впечатление. И я как-то поняла, что реально в этой книге есть, ну вот просто даже есть

0: такие факты. Мне всегда очень важны факты. Есть факты, которые предсказаны и которые сбываются. Я думаю, можно верить этой книге.
1: Да, вот такой опыт. Итак, вот Роман Владимирович, хочется сегодня узнать, что вообще представляет собой Священное Писание. Как оно относится к жизни обычного человека? Потому что в представлении многих людей, да, Библия – это хорошая божественная книга, но ее читают только священнослужители или ученые, библеисты, историки. К жизни современного человека обычного она не имеет никакого отношения. Но нам хочется узнать, как Библия, как ей дать, так скажем, новый шанс в нашей жизни, как ее правильно исследовать, что она из себя представляет и какова ее цель.
0: Да, как вдохнуть какую-то свежую струю в наше многолетнее, может быть, чтение Библии, а у кого-то сразу, чтобы первое знакомство было захватывающим.
1: Да.
2: Спасибо. Да. Я думаю, тот опыт, который пережили вы, как отрицательный, так и положительный, вы, наверное, представители многих людей, которые впервые взяли в руки Слово Божье. Но у вас, конечно, контрасты. Сразу да, начало, да. Конец. Но я думаю, дело еще в картинках. Наверное, скорее всего, гравюры были Густава Доре. И где-то они тоже меня где-то смущали даже уже в взрослом возрасте. Я думаю, что-то сыграло свою роль. С Библией соприкасаются люди в разный период времени. Вот как есть выражение, заканчивался фильм, если эта дорога не ведет к храму, то зачем она вообще нужна? И можно сказать, путь человека к Богу – это также такой непростой путь. И чтобы человек дошел до того, чтобы взял в руки Слово Божье, мы говорим о сознательном подходе, наверное, в его жизни должны произойти ряд каких-то сложностей, переживаний. Ну, может быть, и положительные какие-то моменты, когда нам из любопытства какого-то мы его берем. Но если мы говорим об углубленном исследовании, вообще, зачем оно необходимо, когда сегодня столько и так сложностей, еще заморачиваться, скажем, в том, чтобы понять эту древнюю, старую, можно сказать, изжитую из себя книгу. И задача, конечно же, нашими встречами сегодня, я думаю, вы также будете вспоминать из своей жизни и другие опыты положительные, что это не обычная книга, это особенная книга.
0: То есть вы имеете в виду, что обычному человеку можно, так сказать, нужно, так сказать, заниматься буквально научной работой, то есть исследуя, то есть как бы применяя какие-то методы. Нельзя ее читать просто, ну как сказать, для отдыха, для удовольствия.
1: Утром, ну то есть мое утро, я открыл Библию, прочитал вдохновляющих несколько текстов и пошел дальше работать, жить свою жизнь. То есть так не пройдет. Или так тоже можно?
2: Ну, неспроста передача называется «Новый шанс», ну, а курс называется «Второй шанс для Библии». Когда я задумывал его, мне хотелось, перейдя из опыта вашего, о котором вы рассказываете, то есть поверхностное изучение Библии, конечно, оно как, знаете, классическая музыка. Ты включаешь, и оно где-то фоном может звучать. Ну, вот сам текст просто ложится, он такой сакральный какой-то, да, то есть определенная поэзия. Это тоже успокаивает. Допустим, 22-й псалом. «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться». Или
0: 90-й псалом, да, «Живые помощи».
2: То есть мы часто эти моменты вспоминаем. Но если рассматривать Слово Божье как послание того, кто очень хорошо нас знает, кто обеспокоен, чтобы мы из своего одиночества, из своего непонимания в этом мире, даже порой среди близких людей, были услышаны. И представьте на мгновение, ну, пофантазируйте, не знаю, что есть тот, который знает о нас все, абсолютно все. Движение мыслей, мотивацию, не говоря уже о мыслях, о словах, которые мы говорили. Слово Божье пишет, что Творец знал о нас, когда нас еще не было. Еще ни одного дня не было написано. Псалмопевец пишет, пророк вторит этому. И вот Господь, создавший нас, наблюдает за тем, как мы скитаемся по жизни. И в 61-м псалме сказано, только в Боге успокаивается душа моя. И вот есть ключ, есть замочная скважина. И вот мы либо не можем попасть в дверь к своему отцу, не имея этого ключа, либо пытаемся как-то ее взломать, но это не работает. И вот можно сказать...
1: То есть, насколько я понимаю, что Библия, она в отрыве от Бога, в общем-то, не имеет значения. Абсолютно. То есть, когда мы просто ее открываем, ищем там какие-то...

0: слова, как ученые ее исследуем. Нет. Да, она как предмет изучения для нас, это одно. Но когда мы начинаем верить в Бога, идем к вере, к близким отношениям с Богом, и тогда открываем Библию. Это то, что нам нужно, то, к чему, что ли, Бог предназначил
1: нас. Да. Юлия, может быть, я бы не пугал бы нашего зрителя верить в Бога, потому что для кого-то это сегодня что-то устрашающее. Я бы поставил вопрос по-другому. А что, если в твоей жизни все начинает складываться благополучно и имеет определенную закономерность? То есть, если бы я узнал, что есть тот, кто обо мне заботится... Ну, Эльдорадо, да, то есть, допустим, многие на прииски шли, какой-то эликсир молодости искали. А представьте, что вы этот эликсир нашли, что вы откопали эту жилу золотоносную, и она не где-то далеко. Просто к ней неподобающее, несправедливо неподобающее отношение. То есть ее представили нам как какую-то скучную, неинтересную книгу, которую читают люди на пенсии.
0: Да.
1: Но, говоря о своем опыте, то есть 14 лет, когда я взял... в руки Слова Божье, после того, как мне пастырь ее представил. Это тоже были пророчества о них. И меня это очень потрясло. И я потом влюбился в книгу Откровения. Но когда я стал, связку ключей взял, и стал подбирать каждому символу определенное понимание. Вы знаете, эта книга стала такой интригующей. И в течение где-то, наверное, 25 лет. Это было таким каким-то естественным состоянием общения с тем, кто меня понимает, кто меня слышит и кто на уровне чаяния, знаете, вот внутреннего побуждения понимает. И когда ты на это побуждение откликаешься, и вдобавок ко всему этому, бонусом, скажем, таким плюсом, идет его послание как инструкция к жизни, тогда я сказал, это нужно быть очень таким сильным мазохистом, чтобы пренебрегать таким посланием, таким источником счастья.
2: Вы имеете в виду, что можно читать Библию так, что находить в ней ответы именно на свои вопросы?
1: 100%.
2: А это касается, как сказать, любого места Священного Писания?
1: Конечно.
2: Это очень интересно, потому что из некоторых глав, из некоторых стихов мы, так сказать, можем легко что-то извлечь для себя, а некоторые кажутся для нас вообще пустыми какими-то абсолютно.
1: Просто дальше уже в наших передачах, встречах я поделюсь теми универсальными методами, казалось бы, они настолько банальными, но когда они складываются в одну связку, и люди, подобные вам, кто уже соприкасался и проходил по подобным методам, два потока мы прошли, я вижу результат. Я понимаю, что оно не только работает у меня, оно не только преобразовывает мою жизнь. Вот просто нужно взять инструкцию, пройтись, и оно работает. Это какое-то непонятное, необъяснимое. Поэтому, говоря о Слове Божьем, если его сравнить, я бы сравнил его с навигатором. Кто-то сравнивает с картой, с посохом. Вот буквально вчера, когда я приезжал сюда уже на съемки, таксист, который встречал меня, уже когда я садился, он был накрученным. Дождь, там, где он брал клиента, он не увидел на бордюре торчащую арматуру, протыкает свое колесо, не может довести клиентов до конца, отменяет заказ наполовину и ему не возвращает деньги. И вот в таких расстроенных чувствах он забирает меня. Но когда мы едем, а он начинает мне эти все вещи проговаривать, и пишет сообщение ему со службы такси, доставки, и он одновременно пытается и со мной разговаривать. Ну, вы знаете, как водители маршруток. Одной рукой сдачу передают на плече, а другой рулит. На плече телефон отвечает. Вот если мы говорим, Библия – это навигатор, то нужно следовать ее маршруту. И когда говорят, поверни направо, сделай это. И когда Бог от чего-то удерживает, давая инструкцию, мы к этому прислушиваемся. И тогда мы видим, что я в своей жизни избегаю многих ошибок. Да. Многих не просто ошибок, а роковых ошибок, которые нужно разгребать, простите, в течение
2: всей жизни.
1: Всей жизни, понимаете? И вот, по сути, ее советы даны нам для счастья. Это навигатор, который ведет нас в объятия того, кому мы очень дороги и ценны.
0: Мы сейчас говорили о том, насколько важна Библия как слово самого Бога, да, как

0: нечто направляющее нас, да? А хочется еще узнать о том, что включает в себя Библия, ну, о ее структуре, что ли, об истории ее написания. Ведь ее писали несколько авторов. Автор у Библии не один. Но если так скажем, что автор – это Бог, да, но автор – это Бог, но не он же брал перо и писал, да? И поэтому у многих вопросы. Ну, автор – Бог, вы можете что угодно нам рассказать. Но я вот открываю и вижу от Матфея святое благовествование, от Луки святое благовествование, Иоанн, там, пророческие книги. Вот как вообще такое большое количество авторов написали нечто единое и цельное? Как вообще родилась Библия? Как мы пришли к канону Библии? Угу. Вот это интересно еще знать.
1: Да, спасибо большое за очень ценный вопрос. То есть мы говорим об анатомии, да, скажем так, Библии изнутри, ее структуре. Я не перестану повторять, что Библия – это уникальная книга, единственная. И не зря ее называют книга книг. Мы же знаем, что она самая издаваемая, самая переводимая и самая читаемая. До сих пор эта статистика остается актуальной. Но чтобы посмотреть ее, скажем так, внутреннее содержание, из чего она состоит, то есть мы сказали о внешней оболочке, о эффекте воздействия на читателя, внешнем. А теперь, конечно же, нужно поднять структуру. То есть, садясь в машину, да, нужно знать и ее устройство. Говоря словами Федора Михайловича Достоевского, гибель народу без Слова Божьего. Ну, как бы я хотел завершить вот этот блок и пойти дальше. И вот сама книга Библия, она себя сама толкует и показывает преимущество чтения ее. К примеру, книга Притчи, 29 глава, 18 стих. «Без откровения свыше народ не обуздан, а соблюдающий закон блажен».
2: Очень метко.
1: То есть, что значит «откровение свыше»? Это тот самый навигатор, это тот путеводитель, это тот суфлер, если мы в театре, да, который подсказывает нам, когда мы в чем-то запнулись или сбились с этого курса. Но соблюдающий закон блажен, то есть эти инструкции. И говоря о Слове Божьем, вы правильно сказали, что вот в этом-то и загадка, что автор не один, а их около 40 насчитали. И писалась она на протяжении 1600 лет.
2: То есть авторы даже не пересекались во времени, эти авторы.
1: Ну, столько люди не живут, чтобы они между собой договорились. Эти 40 человек между собой имели вообще разное сословие. Они имели разный уровень образования, подход к жизни, мировоззрение. И вот что-то их объединило. Конечно, они сами не знали, когда они откликались на побуждение Божие. Я думаю, говоря параллельно о нашей жизни, которая преобразуется под влиянием Слова Божьего, они только оглядываясь назад, понимали, в каком проекте масштабном, глобальном они участвовали, каким благословением их послушание обернулось для нас сегодня. Поэтому эти 40 авторов, ну, Моисея возьмем, да, то есть Пятикнижье, мы будем говорить позже о структуре, о разделах Слова Божьего, ну, живет в Египте, вышел из дворца. Исаия, да, то есть знал, что такое царские палаты, но, к примеру, пророк Амос, пастух, апостолов давайте возьмем. Апостол Павел скажет, немного из вас разумных, умных и немудрых избрал Бог. Мы помним, кем были, скажем, приближенные ко Христу, те трое, которых он чаще всего брал. Рыбаки. Петр, Иоанн, Иаков. Рыбаки. Не раввины, рыбаки. И вот что ценит Бог в тех, с кем он сотрудничал на протяжении этих 1600 лет, и ценит сегодня? Как вы думаете, что для него дорого?
0: Искренность, может быть, отклик.
1: 100%.
0: Желание тоже. Желание.
1: Открытость.
0: Да.
1: Желание помочь. Постичь, точнее. А вот с этим лицемерием, когда мы играем какую-то роль и играем в какие-то двойные игры, имея двойные стандарты или двойное дно, это Богу всегда претило. Ну, так давайте посмотрим. Получается, Библия, ну, вообще слово Библия, это книги. Библиотека. Отсюда же идет у нас слово. 66 книг. Когда мы говорим о каноническом формате, то есть когда мы открываем первую страницу, и у вас она, вы можете также открыть, Библия, книги...
2: Оглавление, да, вы имеете?
1: Не-не-не, самая первая страница. Библия, книги Священного Писания, Ветхого и Нового Завета, и дальше идет слово каноническое, канонические книги. Ну, канон – это у нас такая мерная палка, это определенный некий стандарт. То есть автор подразумевает,

0: вернее издатели, подразумевают, что собрание книг, как библиотека, это те, которые признаны христианами с конца II века, что мы определяем, что приемлемо включить в стандарт, который будет нас менять, преобразовывать, а что не вписывается в этот стандарт. Получается, у нас 66 книг. Библия состоит из двух частей. Ветхий Завет, 39 книг, и 27 – Новый Завет. И в Ветхом Завете дополнили еще 11 книг. Но интересно, их называют апокрифы или апокрифические. Апокриф, если с греческого, то это сокрытые тайны. Ну, уже само слово говорит, что-то здесь, ну, не является таким прозрачным. Вот как вы и подметили, что подразумевал Бог. У них есть какая-то подоплека. И имея страх Божий, люди, включающие эти 11 книг в неканоническую Библию, делают сносочку. И вы можете, ну, допустим, книга Сирахова, маковейские книги, это Тавит. То есть они вроде бы и как и поучительные, но когда ты заглядываешь в них, ты видишь, есть определенный дисбаланс.
1: Мы, они не соответствуют остальным
0: книгам. Мы будем говорить дальше о гармонии во всем Писании. Вот эти 40 человек, в разную эпоху живущие, имея разное сословие, они, знаете, как симфонический оркестр, вот спелись, что называется. Вот эти 11 книг, они, знаете, вот какое-то инородное тело. Я приведу вам пример. Когда мы рассматриваем определенные вероучения, определенные принципы, и ты видишь определенную единство, монолит. И когда человек цитирует, будучи христианином, из этой книги, ты показываешь, а вот посмотри, вот здесь есть полнота определенная. Не видишь ли ты, что вот он как какой-то отросток, которому здесь не место. И вот говоря о сносочке, что я имею в виду? Ветхий Завет у нас написан языком древнееврейском, иврит, это древний язык, и арамейском. Некоторые книги там, в частности, книга Даниила. А Ветхий Завет, вошедший 11 книг, там есть сносочка перевод с греческого. Перевод с греческого.
1: Понятно.
0: На греческом у нас написан Новый Завет, после того, как Иисус пришел, когда уже апостолы пошли проповедовать. Напомню, что в конце II века этот канон сформировался, когда уже апостолы, по сути, оставив это наследие. Но Ветхий Завет на греческом...
1: Такого не могло быть.
0: Это были какие-то поздние вставки. И мне нравится текст из книги Иеремии, первая глава. Бог говорит, я бодрствую над Словом Моим. Бог сам руководил. Что включить, а что не включить.
1: Ну да, меня вот, кстати говоря, очень вот этот факт насчет языка впечатлил.
0: Да.
1: Потому что для меня действительно вставал вопрос, почему мы так относимся к апокрифам. То есть кто-то решил, кто-то сказал, не соответствует. Ну, порой то, что мы видим в Библии, не соответствует, оно порой просто потому что мы не понимаем, как оно соответствует.
0: Да.
1: А вот, ну, а языки, это же действительно просто факт. На этом языке не писался Ветхий Завет.
2: Ну, значит ли это, что апокрифы вообще нельзя читать?
0: Нет, как поучительную литературу, конечно, можно. Для каких-то исторических справок. Но вы понимаете, когда мы берем в руки Слово Божье и провозглашаем «так говорит Господь», мы не можем под этими книгами так сказать.
1: То есть это не навигатор?
0: Нет.
1: Это
0: уже будут определенные помехи.
2: Да, ради любопытства почитать, для сравнения почитать. Но как бы основное...
0: Как афоризмы определенные, очень мудрые вещи.
2: Это канон.
0: Но оно будет выбиваться.
1: У меня, знаете, какой вопрос еще возник? Вот вы уже сказали, что Библия была написана на древних языках, да?
0: Да.
1: А мы читаем ее на других языках. И здесь уже не только вопрос канон и апокрифы, а еще и переводы. И сейчас их очень много. И эти переводы, благодаря электронным вариантам Библии, очень доступны для нас, да? И порой, на самом деле, сравнивая тексты в разных переводах, мы вдруг видим, что там вообще как будто речь о чем-то другом идет. И порой ты думаешь, я привыкла читать Библию в синодальном переводе, я беру ее в руки. Что я сейчас начитаю? То, что Бог хотел, или то, что переводчик, ну, как бы исказил уже? Вот как к этому относиться?
0: Вы можете смело, беря в руки синодальный перевод 1876 года, быть уверены, что когда кумранские находки, я думаю, не одна передача
1: да, мы
0: у вас была посвящена тому, что достоверность Писания была подтверждена.

0: найдена. И те, допустим, найденные рукописи или раскопки, когда были открыты гробницы. То есть множество фактов, там Розетский камень, когда Наполеон со своими полководцами, множество фактов, говорящие о том, что текст Библии, который там цитируется на камнях, ну, на различных, скажем, памятниках архитектурных, подтверждают.
1: Но они же подтверждают не синодальный перевод, они подтверждают то, что как бы рукописи, с которых делался синодальный
0: древние,
1: перевод,
0: еврейский,
1: они правильные.
0: И греческий.
1: Да, они верные. А вот от рукописи переход к русскому варианту вот здесь вот, потому что на самом деле мы в последнее время видим, что отдельные тексты не так нужно было бы перевести, что переводчики вложили свое понимание Бога, свое понимание веры.
0: Да-да-да.
1: И вот это искажение.
2: Сейчас же много доступно переводов разных.
0: Да.
2: И поэтому люди, которых это интересует, открывают синодальные, открывают другие переводы и начинают вот так вот тщательно.
1: Вот какой перевод вообще читать? И как вот здесь, понимаете, если в каком-то навигаторе дорога проложена, а на самом деле там кирпич.
0: Ну да, объезжая пробки, да, допустим, чтобы добраться до...
2: А может, она на разных навигаторах все равно приведет к цели. Ну,
0: нам нужно обозначить ключевые вещи. Если мы придерживаемся синодального перевода, здесь открыт путь спасения. И те кумранские находки, которые были, свиток книги пророка Исаия, и современностью, когда раскрыли, я не знаю, там какая-то сотая.
1: То есть,
0: совпадало.
1: То есть путь спасения веры.
0: Раскрыт здесь. Но вот теперь как раз-таки, когда мы продолжим наши передачи, если мы говорим об углубленном изучении Библии, конечно, мы будем находить определенные нюансы, которые переводчики вкладывали в силу своего мировоззрения, чего, конечно, делать не стоило. И вот здесь на помощь приходят другие переводы, сравнивая которые, мы находим ту истину.
2: То есть допускается в других
1: переводах. В плане спасения мы не заблудимся.
0: Нет.
1: Какой бы мы...
0: Мы раскроем Спасителя нашего Иисуса Христа,
1: не читали перевод.
0: Главного персонажа.
1: Спасибо большое, да, это важно.
2: Роман Владимирович, например, человек открывает Библию, он хочет очень ее читать, изучать, серьезно к этому относится. Он какой самый важный вопрос должен держать в голове? Зачем ему это?
0: Ну, возвращаясь к началу нашей встречи сегодня, есть передача «Жди меня». Человек, преодолевая расстояние, готов вкладывать огромные средства, чтобы найти своего пропавшего родственника, будь это мать своего сына или в обратном порядке. Вот вы понимаете, что эта передача «Жди меня», когда мы открываем Слово Божье, Бог ищет своих заблудших детей. И кто хочет творить волю Божью, Евангелие от Иоанна 6, глава 16 стих, тот узнает, от Бога ли оно, или я сам от себя говорю. Вы знаете, независимо в каком поколении человек живет, в какой он национальности, взяв в руки послание любви от Бога, он точно поймет, это тот, кто меня создал, это мой Спаситель, это с которым я должен развивать отношения. То есть, если свести Библию к одному слову, это отношения. Отношения с Ним выстроив, наши отношения с нашими ближними, в семье, с друзьями, сотрудниками будут выравниваться, и человек будет по-настоящему счастлив, обретя настоящий смысл, подлинный смысл в своей жизни.
2: Да, это очень интересно. Вот, кстати, Роман Владимирович, Аня, я могу сказать, что для меня вот этот вопрос выстраивать отношения с Богом даже до сих пор не до конца ясен. Потому что я вообще, опять же, когда услышала эту фразу впервые, я была удивлена, как это значит, что это значит вообще строить отношения с Божеством. Я понимаю, что значит строить отношения с родителями, с любимым, с детьми, с друзьями, с соседями, с коллегами.
0: Что-то пугающее.
2: Да, строить отношения с Богом – это что-то за рамки выходящее, то, что я не могу вместить. Я понимаю читать, молиться, ходить в церковь, но строить отношения – что это? Я думаю, что мы на последующих встречах будем обязательно этого касаться.
0: Это ключевая линия.
2: Да, что значит строить отношения с великим Богом. А за участие в этой программе я благодарю вас, Роман Владимирович, благодарю тебя, Аня. И хочу сказать, что мы обязательно должны дать Библии новый шанс. Мы должны стряхнуть пыль с этой древней книги и понять, какое отношение к нашей жизни она имеет, и жить именно так, как она учит. Спасибо вам. Дорогие друзья, спасибо и вам за то, что провели это время с нами. Это была программа «Новый шанс для Библии».

0: Утро – это начало дня. Рождение – начало новой судьбы. Начало вдохновляет. Новое дает надежду. Мы считаем, что каждый человек может начать новую жизнь, открыв однажды Библию. Если многое в ней вам покажется непонятным, не огорчайтесь. Это начало пути. Мы с радостью поможем вам преодолеть сложности. Заочные библейские курсы «Новая жизнь» – это изучение Библии по урокам, которые, по вашему желанию, мы будем вам регулярно, бесплатно высылать. Когда вы выполните половину уроков, мы пришлем вам в подарок книгу «Путь ко Христу». По окончании курсов вы получаете бесценный подарок – Библию. Заявки присылайте по адресу Россия, 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 «Ангела».
1: Уповай на Господа, стойким будь, пусть твердым будет сердце твое. Уповай на Господа.
2: Почему Бог в книге пророка Захарии обличает духовных лидеров, пастырей народа Божьего? Принято считать, что ответственность за ближних несут священнослужители. А какую ответственность несут все христиане? На наши вопросы сегодня отвечает доктор практического богословия Василий Иванович Ничек. Василий Иванович, приветствую вас.
3: Здравствуйте, Мария.
2: Сегодня мы будем изучать 10 и 11 главу книги Захарии. И поговорим о духовных лидерах-наставниках, да, и как в дальнейшем складывалась история. Давайте я зачитаю первые два текста 10 главы и уже начнем размышления. «Просите у Господа дождя во время благопотребное. Господь блеснет молнией и даст вам обильный дождь. Каждому злак на поле. Ибо терафимы говорят пустое, вещуны видят ложное и рассказывают сны лживые. Они утешают пустотою, поэтому они бродят, как овцы, бедствуют, потому что нет пастыря». Здесь появились у нас, если в предыдущих главах мы еще не встречались с лжецами и такими вещунами, то здесь почему-то глава начинается с того, что Господь побуждает обращаться к нему, да, а не к идолам и всяким вещевателям. Почему вообще с этого начинается глава и о чем она говорит здесь для нас с вами?
3: Мы с вами подходим к завершению уже пророческой книги. И все предыдущие главы, мы с вами говорили много о том, что было сказано непосредственно современникам пророка Захарии, то, что было понятно им, исходя из того, что они видели вокруг, и с чем они сталкивались, о чем они переживали, как бы ответы Бога в конкретно их ситуации. И это были первые, буквально первая половина книги пророческой. Дальше Господь начинает уже говорить предсказание через пророка Захарию о том, чему надлежит еще быть в будущем. Мы видим, что у пророка Захария в последующих главах, во второй половине, появляются некоторые даже тексты, которые в дальнейшем становятся частью евангельских повествований, когда евангелисты, рассказывая уже в своих Евангелиях, евангелист Матфей, Лука, Иоанн, когда они рассказывают об Иисусе Христе, они используют цитаты из пророческой книги Захарии, говоря, что пророки в древности говорили. Ведь между тем, когда Господь через пророка Захарии дает вот эту вот весть, пророческую книгу пишет пророк, и Иисусом Христом, его приходом в этот мир первый раз, пройдет 500 лет. То есть очень многое удивительным образом указывало тогда на Мессию, но я 100% уверен, что даже сам пророк Захария, когда записывал эти слова, когда он говорил об этом, он не понимал и не до конца глубину

0: того, что в его словах это весть не только для его современников, но в его словах то, что он запишет, в дальнейшем будет исполнение даже в жизни Мессии, которого они все ожидали, того, что Захария об этом уже говорит. И вот теперь, переходя к 10-11 главе, мы видим, как Бог через пророка Захарию начинает говорить о пастырской, пастушеской, наставнической ответственности тех, кто несут эту ответственность, кто должны были бы заботиться о тех, кто находится в их попечении.
1: Поэтому он говорит, здесь... что у них нет пастыря.
0: Да, поэтому... здесь мы сами видим, используются такие слова, как пастырь, пастух, но речь идет здесь не только о людях, которые несут эту работу, да, но речь идет о тех, кто являются лидерами, кто являются ответственными за попечение о какой-то группе лиц, а тех, кто в их сфере ответственности находится. И одна из проблем, которую Господь здесь показывает, что среди народа иудейского, среди народа израильского и вообще среди людей очень часто есть склонность искать ответы у каких-то, скажем, предсказателей, у каких-то людей, которые, может быть, чародеи какие-то. Сегодня люди пользуются всякими гороскопами, да, предсказаниями.
1: Ну, да, предсказания всякие.
0: Почему?
1: Разные, да.
0: Потому что пытаются найти ответы, а что же дальше? Вот почему здесь в 10 стихе, во 2, в 10 главе 2 стих сказано: «Ибо терафимы», кто такие терафимы? Это башки. Это маленькие идолы, которые использовали народы, окружающий народ израильский, народ иудейский, поклоняясь этим идолам. В каждом доме был свой бог, свой терафим, которых хранили, которых держали в особых местах, куда приходили, спрашивали у них о воле терафима для дома. Знаете, сегодня, я удивляюсь, очень много среди христиан появилось, по крайней мере, я вижу в России, веры всяких домовых. И вот можно увидеть в магазинчиках, сувенирных магазинчиках, где цветы продают, много разной тематики, связанной именно с верой в домовых. Домовых ублажают, домовым какие-то подарочки делают, какие-то открыточки, какие-то мешочки развешивают. Некоторые люди, которые в это более глубоко верят, они даже разговаривают с домовыми. Есть у них такая практика, что человек заходит домой: «Здравствуй, домовой, я вернулся, как ты тут?» И вот они, как бы получается, вот такая их духовная жизнь, потому что это мир духов, домовые, да?
1: Да. Да.
0: А здесь Господь через пророка Захарию говорит: «Терафимы говорят пустое, вещуны видят ложное, и рассказывают они лживое, они утешают пустотою, поэтому они бродят, как овцы, бедствуют, потому что нет пастыря». Потому что Бог говорит, люди увлекаются разными вот такими тайными верованиями, и верят в это, следуют этому, но, говорит, за этим ничего нету, все это пустое. А почему так? Потому что нет у них духовного стержня.
1: А мне казалось, что у них есть духовный лидер, это сатана, нет?
0: Ну, вы уж так глубоко берете, если уж говорить, что в этом мире есть Бог, а есть другая сторона – сатана, то, безусловно, все, что не Божье, это сатанинское. С этим я соглашусь с вами, конечно. Но так далеко люди не смотрят. Чаще всего доходят до домовых, до водяных, что-нибудь вот такое, да? Вот, про сатану уже это кажется слишком далеко. И здесь Захария подчеркивает именно терафимов, то есть вот личностных каких-то башков своих, каких-то личностных своих идольцев, которым люди верят. Но Господь говорит: просите у Господа дождя во время благопотребное. То есть, когда оно вам нужно, не ходите к разным всяким домовым гороскопам, предсказаниям, гаданиям, чародействам. Не ищите там. Есть нужда? Просите у Господа. Господь блеснет молнией и даст вам обильный дождь. Каждому даст злак или плод на его поле. В чем у тебя есть нужда? Проси. Обращайся к Богу. Почему у одного из пророков Господь говорит так:

0: что если ты захочешь обратиться к кому-то духовному, обращайся ко мне.
1: Угу.
0: И я тебя услышу, и я дам тебе ответ. А так как люди не находят для себя вот этого духовного стержня, они ищут где угодно, потому что у них нет этого стержня.
1: Ну, а дождь здесь, наверное, потому что для них это было самое актуальное, да, я так понимаю, из потребностей. Он же да. не говорит про другое что-то, он вот именно говорит ну, что-то более яркое.
0: В данном месте, в данный момент, да, вот Господь говорит именно о дожде, потому что, если говорить о Палестине, эта местность очень сильно зависит от дождей. Очень сильно зависит от того, что если выпадет дождь в нужное, смотрите, как здесь, в время благопотребное. Обычно время благопотребное – это когда? Тогда, когда завязывается зерно, когда формируется росточек у этого зерна, которое попало в почву, и этот росточек должен, завязавшись, пустить корешки, для него нужно больше влаги, для него нужно, чтобы земля была увлажнена. Просите в благопотребное время дождя. Не ищите помощи где-то в другой стороне. Идите к Богу. Это обращение Господа к людям связано с тем, что каждый сегодня ищет себе своих богов.
1: Да.
0: Но Бог говорит, не ищите где-то, придите ко мне, и вы найдете решение ваших проблем.
1: Ну, раньше были, допустим, пророки, раньше были у людей видения, а сейчас, ну, как бы людям же негде искать, они обращаются поэтому ко всяким астрологам или гадалкам разного рода, поэтому, да, Бог, мне кажется, и для нас в этом тексте говорит о том, что не обращаться к ним, так как они не несут вообще, мне кажется, даже ответственности за то, что, ну, говорят, у них нет действительно истины того, что действительно было бы нам, для нас важно, и они не смогли предугадать, так скажем, будущее.
0: К сожалению, люди на сегодняшний день не склонны идти к Богу. Людям больше свойственно какие-то вот тайные такие манипуляции, что-то вот загадочное. А вот самое что-то простое, о чем Господь говорит – «Придите ко мне, веруйте».
1: Все труждающие времена.
0: Да, веруйте и получите.
1: Угу.
0: Но иной раз кажется, что такое верить? Ну, это же ничего. А вот если я что-то вот сделаю, какие-то действия, которые там мне скажут там, чародеи, ну, что мне нужно сделать, там что-то повесить, что-то принести, что-то куда-то отнести, вот это уже я чего-то сделал. Господь иной раз говорит, веруй, молись, ты увидишь. И это есть духовная жизнь наша, человеческая. Поэтому вот проблема, которую поднимает здесь Господь, это проблема духовная. Бог дает обещание, что со своей стороны Он будет благословлять Иуду. Посмотрите, с 4 стиха, 10 глава, да? «Из него, то есть из кого? Из дома Иудина будет краеугольный камень». А мы читаем с вами в Евангелиях, что краеугольным камнем назван Иисус Христос. Он является основанием. Апостол Павел очень часто использует этот образ и говорит об Иисусе Христе как о краеугольном камне веры нашей, на который может опираться наша вера. Говорит, из Него. И мы знаем, что Иисус Христос родился в колене Давидовом, из колен, из дома Иуды. Давид, он происхождением из колена Иудина, из дома Давида, из колена Иудина. Из него будет гвоздь. Ну, вот здесь русский такой перевод «гвоздь». А что это слово? Это не просто гвоздь, который мы для себя представляем, там гвоздь дерева забивать, да? Здесь используется в оригинале слово «крюка», который натягивает палатки. Шатры. То есть, вы знаете, даже когда мы сегодня занимаемся туризмом, когда мы палатку ставим, то нужно растянуть на растяжке.
1: Да.
0: И вот этот вот штырек,
1: колышек,
0: который мы в землю втыкаем, и на него вот шнур, растягивающий, натягивающий палатку. Вот именно вот это слово здесь используется, гвоздь. Это не в смысле гвоздика сбить там дерево, прибить куда-то. А именно то, что является опорой. Говорит, из дома Иудина будет гвоздь, из него будет лук для брани, из него произойдут все народоправители из дома Иудина. Они будут как герои, попирающие врагов на войне, как уличную грязь, и сражаться, потому что Господь с ними. И дальше читаем 6

0: То есть стих: «И укреплю дом Иудин, и спасу дом Иосифа, и возвращу их, потому что я умилосердился над ними, они будут, как бы я не оставлял их, ибо я Господь Бог их, и я услышу их». Здесь дается Божье обетование дому Иудину. А из плена Вавилонского в основном вернулись как раз потомки колена Иудина, потомки дома Иудина. Поэтому вот эта весть через пророка Захарию, которая звучала в то время, для его современников она была очень актуальна. Но, с другой стороны, здесь закладывается предсказание того рождения Мессии. Мессии, который станет основой, краеугольным камнем веры для каждого христианина. Каждый, уверовавший в Иисуса Христа, будет строить свой дом духовный на твердом основании. Вот. И смотрите, давайте здесь увидим еще 9 и 10 стих. Почитайте, пожалуйста.
1: Помогите. Да, хорошо. «И расселю их между народами, и в отдаленных странах они будут вспоминать обо мне, и будут жить с детьми своими, и возвратятся. И возвращу их из земли египетской, и из Ассирии соберу их, и приведу их в землю Галаадскую на Ливан, и не достанет места для них».
0: Мы видим, здесь Господь говорит, что сначала за непослушание народ Божий будет рассеян, а потом Господь говорит: «А я их потом соберу снова. Соберу со всех краев, где они рассеяны. Ассирия, Египет, где бы они ни были, Господь говорит, я их соберу, чтобы они были со мной». И смотрите, 12 стих. «И укреплю их в Господе, и они будут ходить во имя Его, говорит Господь». То есть вот эта 10 глава, которую мы читаем у пророка Захарии, она говорит о том, что есть нужда в духовном стержне. Люди ищут у разных гадателей, чародеев, терафимов, да, своих каких-то башков, которых они себе придумывают. Господь говорит: «Просите у меня во время благоприятное, я дам вам дождь, я дам вам то, что необходимо для вас». Ибо Господь говорит: «У меня есть план». У меня есть план, чтобы у вас был в вашей жизни духовный краеугольный камень.
1: И мы к этому подходим.
0: И мы с вами сегодня понимаем, что этот краеугольный камень – Христос. И в этом есть основа, которую Господь еще предсказал через Захарию за 500 лет до Иисуса Христа. И мы с вами сегодня, 2500 лет спустя, читая это, начинаем понимать, соотнося одно с другим, соотнося историю, книги Библии с тем, что было, происходило, понимаем, что за этим всем стояло. Но проблема отсутствия вот этого духовного стержня в жизни человека, она присутствовала как в те дни, скажем, и в наши дни эта проблема. Я очень часто и детям своим говорю, что очень важно для вас заботиться о том, чтобы у вас был ваш личный духовный стержень. Ваш личный духовный стержень. Если в основе вашей жизни, ваших ценностей, ваших исканий будет Иисус Христос, если вы будете в своей жизни бороться, самое главное, за то, чтобы держаться за руку Бога, то все остальное, оно будет вокруг этого складываться. Вы будете иметь успех и в образовании, и в профессии, и в материальных доходах, и в устроении семьи, и в созидании дома своего, если вы женаты, замуж вышли, вы строите дом свой. Вы будете иметь благословение. Почему? Потому что у вас твердый духовный стержень – Христос. Здесь проблема, которую подчеркивает Господь через пророка Захарии, то, что пастыри, те, кто являются духовными наставниками, мы пишем пастыри, и дальше вот интересно почитать бы нам еще 11 главу, то да. Мы видим, там говорится о пастухах также. Каждый из нас, он является в своей сфере или в своем кругу ответственности пастырем или пастухом, который несет ответственность за тех, кто в твоей сфере попечения. Я как отец, я являюсь пастырем для своего дома, для своей семьи. И от меня зависит то, насколько я забочусь о том, чем будет насыщаться моя семья. Насыщаться не имею в виду, что я пойду в магазин, в Пятерочку, в Магнит, там куплю какие продукты и принесу ли я хлеб, гречку, рис, да, молочко, кефирчик. Не от этого.

0: вопрос зависит. Да, это нужно, это важно. Но самое главное, созидаю ли я в семье духовный стержень? Помогаю ли я моей семье видеть Бога, искать Бога и держаться за Бога? Направляю ли я свою семью к Богу? В этом моя ответственность. В этом ответственность матери, когда меня дома нету. Моя супруга, она для семьи моей является пастырем, пастухом для детей. Почему иногда я бываю, беседую с супругой, говорю: моя дорогая, я уезжаю, а ты вот это, общаясь с детьми, поддерживай, укрепляй вот то, о чем мы говорили. Мы о многом с ней беседуем, о наших вопросах, вызовах жизни, которые есть, в жизни одного нашего ребенка, в жизни другого. И всегда мы вместе обсуждая, молимся за детей. И когда я говорю, а другой раз ей нужно что-то сказать, где-то направлять. Но еще одно важное – своей жизнью показывать пример. И Господь как раз подчеркивает проблему, отсутствия духовного наставничества.
1: Мне кажется, это очень актуально и в наше время.
0: 100%. И 11 глава, которую мы с вами сейчас читаем дальше, давайте посмотрим у пророка Захарии, она очень много и ярко говорит относительно проблемы отсутствия или же неправильного пастырства, неправильного попечения. Ну, давайте мы посмотрим, может быть, несколько текстов прочитаем с вами из 11 главы. Давайте посмотрим 3 и 4 стих.
1: Давайте. «Слышен голос рыдания пастухов», 3 текст 11 главы, «потому что опустошено приволье их. Слышно рыканье молодых львов, потому что опустошена краса Иордана. Так говорит Господь Бог мой, паси овец, обреченных на заклание, которые купившие убывают не наказано, а продавшие говорят: благословен Господь, я разбогател, и пастухи их не жалеют о них». Это 5 текст.
0: Да.
1: Так интересно вообще описано, да, про то, что Господь дает вот это направление, назидание некое, о том, что должно быть с овцами, да, но овцы, это, как мы уже знаем, это не только про овец, да, это про людей, которые...
0: Да, это насказание.
1: Да, это насказание, которое очень часто используется в Библии. Вот здесь так интересно, далее мы посмотрим про гнев на неверных пастырей, как не стоит делать. Вот здесь как интересно говорится, да, про то, что Бог благословляет, да, тех, кто продавших, да, говоря, да, благословен Господь, я разбогател, и пастухи их не жалеют о них. О чем этот текст? Что вот здесь говорится?
0: Здесь дальше продолжается тема духовного наставничества, духовного попечения. И говорит, что страшная атмосфера присутствует. Почему? Потому что слышно рыканье молодых львов. Вот. И есть нужда в том, чтобы был на месте своем пастырь, пастух. Почему? Потому что когда вокруг ходят львы, вокруг ходят волки, миссия и задача пастуха своевременно собрать стадо и спрятать его в загоне, спрятать в закрытом помещении, чтобы не было ему причинено, этому стаду, этим овцам, никакого вреда. Но вот этот образ овец, он, конечно, некоторых людей начинает смущать, когда люди в гордыне своей говорят: ну, я же не баран. Но дело в том, что, безусловно, это образ. Когда речь идет о пастухе, ну, пастух обычно пасет животных, либо это овечки, либо это козы, либо это крупный рогатый скот. И здесь не должно быть у нас никакого смущения в этих образах, потому что эти образы, они показывают духовную зависимость. Как от вот животные зависят от своего пастуха, от его заботы и попечения, так и люди, которые находятся в сфере ответственности кого-то, либо это сфера ответственности отца, матери, либо это сфера ответственности какого-то руководителя, начальника на предприятии, либо это сфера ответственности какого-то духовного лидера над кругом людей. И Господь говорит: паси обреченных на заклание. Мы видим, здесь используется образ того, что животные, чаще всего, для чего животных выращивают? Ну, шкура и мясо.
1: И еда.
0: Да. Ну,
1: честно,

0: и еда, и одежда. Угу. Вот это то, для чего выращивают животных. И поэтому животные обречены на заклание. Угу. Это так. Реальность, если уже называть...
1: А мы разве не обречены на смерть?
0: Возмездие за грех – смерть. Да. Угу. Когда-то Адаму было сказано, если ты согрешишь, то смерть войдет в этот мир. И смерть войдет в жизнь всех людей. Мы тоже обречены на смерть. И мы нужны

0: К сожалению, среди людей так мало тех, кто заботится на самом деле о духовном попечении. Угу. И не думают чисто о своем интересе. Угу. Почему у Бога есть претензии к духовным лидерам, мы можем найти через других пророков. Господь говорит: у меня претензии к вам, духовные пастыри, что вы занимаетесь своими интересами и не пасете стадо мое, и не заботитесь о тех, кто в сфере вашей ответственности. Угу. И здесь та же самая претензия. Претензия к тому, что пастухи занимаются каждый своими интересами, своими делами. И Господь говорит: я займусь тем, что буду пасти. И да. Смотрите, Он говорит...
1: Горе негодному пастуху, оставшему стадо, Он говорит, да. Угу. Также... Здесь это у нас был 17-й, конечно, текст. Uh-huh. Да, также он говорит о том, что «и возьму жезл мой благоволение и преломлю его, чтобы уничтожить завет, который заключил я со всеми народами». Да, это если вы...
0: Да, Господь говорит, что он берет два жезла. Да. А жезлы пастушеские обычно они нужны не для того, чтобы бить, а для того, чтобы направлять животные. Пастухи, они как раз используют жезлы для этого. Господь говорит: я сам уже возьмусь за то, чтобы заботиться, опекать своих подопечных, людей, заботиться о них, потому что те, кто должны нести ответственность, к сожалению, они эту ответственность не несут. И Господь говорит: ну, а чем вы заплатите мне за то, что я буду нести эту миссию пастуха? И говорит: и они дали мне и заплатили мне 30 серебряников. И вот этот образ 30 серебряников, он исполнился в жизни предателя Иуды, который за Иисуса Христа получает 30 серебряников. И это, опять-таки, тоже вспоминается позже, когда это происходит. Мы видим, как здесь исполняется предсказание того, что в жизни нашей будет. Сегодня Господь желает, чтобы каждый из нас мог понять и осмыслить себя, что мы несем ответственность за тех, кто рядом с нами. Мы несем эту ответственность, и мы можем либо эту миссию выполнить достойно, либо мы можем оказаться как неугодные пастухи. Да, Господь будет со своей стороны продолжать опекать тех, кто должны были быть под опекой нашей. Мы ответственность эту несем в разных обстоятельствах. Даже некоторые друзья дружат, и в кругу своей дружеской компании кто-то есть лидер. Так вот, да. От этого лидера очень много зависит, будет ли компания иметь духовный ориентир, духовный стержень. Господь же со своей стороны сегодня продолжает, как в древности, как через пророка Захарию он говорил, продолжает сегодня обращаться к нашему сердцу. Красивый образ мы можем найти в книге Откровения, когда Господь говорит: «Се стою и стучу в двери сердца твоего. Если ты пустишь меня, я войду и буду вечерить с тобою, а ты будешь со мной». Дорогие друзья, сегодня вот это слово, которое мы читали в этих двух главах у пророка Захарии, с одной стороны, это обличение к пастырям, пастухам, но с другой стороны, как мы уже сегодня говорили, каждый из нас имеет свою сферу ответственности. И Господь желает меня и вас увидеть теми, кто будут достойно нести свою заботу о тех, кто рядом с нами. Для этого нам нужно Иисуса Христа пустить в свою жизнь, Его ценности, Его принципы. И в этом случае мы будем иметь мудрость поступать правильно, и другим сможем помочь. Иисус говорит: «Се, стою и стучу у двери сердца твоего. Если ты пустишь меня, я войду, и я буду с тобой, а ты будешь со мной». Это слово Господа к нам сегодня. Если вам нужна эта помощь от Бога, чтобы быть мудрой, поддержкой для тех, кто рядом с вами, впустите Иисуса в свое сердце. Вы обретете мир для себя и поможете другим. И в этом Господь на вашей стороне.
1: Василий Иванович, я благодарю вас за ваши мудрые мысли и разбор. Дорогие друзья, спасибо, что это время в размышлениях над 10-й и 11-й главой книги Захария вы провели вместе с нами. Мы желаем вам всего доброго и Божьих благословений.

0: мы не можем надеяться на правильное понимание Слова Божьего, если будем рассматривать Библию просто как обычную книгу.
1: Так будьте же смелы и мужественны все, кто на Господа надежды свои возложил.

0: Здравствуйте, дорогие телезрители. Мы рады вновь приветствовать вас на программе «Пророки в Коране». У нас в гостях вновь религиовед, магистр теологии Сергей Николаевич Ларионов. Здравствуйте, Сергей Николаевич.
1: Здравствуйте.
0: В прошлой программе мы коснулись темы распятия Иисуса Христа и сказали, что несмотря на то, что и в Коране, и в Инжиле, в Евангелии четко сказано о его смерти и воскресении, все-таки в исламе бытует традиция, не имеющая основания на тексте Корана или Евангелия, что это событие лишь показалось иудеям, очевидцам тех лет, тех событий, которые произошли в первом веке нашей эры. Но ведь в христианстве жертва Христа на Голгофе, это считается жертвой, заместительной за грехи всех людей. Угу. И именно благодаря этому Бог осуществляет план спасения человеческого рода от вечной погибели. И благодаря этому восстанавливаются отношения с Богом, и человек обретает право вернуться в тот рай, Эдемский сад, да, как по-разному называется, чтобы восстановить вот первозданные условия жизни,
1: для
0: которых
1: взаимоотношения
0: с Богом, которые были. И в исламе мы знаем о том, что есть понятие некой великой жертвы. Угу. Но получается, если большинство исповедующих ислам не верит в реальное распятие, то и под великой жертвой, значит, подразумевают они нечто иное. Прокомментируйте, пожалуйста.
1: Да. Вот вы хорошо сказали, что именно большинство не верит, потому что, да, в исламе существуют две теории. Первая теория — это теория замещения, что на кресте умер похожий на Иисуса Христа. В основном говорят, это Иуда, некоторые говорят, это Симон Кириенянин, который нес крест. Угу. Некоторые доходят даже до Пилата, что это Пилат там был распят.
0: Интересно. Но всему ведь этого абсолютно нет никаких оснований.
1: Да, потому что Пилат царствовал после этого, да, он был прокуратором Иудеи, и есть реальные документы, показывающие, что его еще прокураторство продолжалось. Поэтому есть еще одна группа, небольшая, мусульман, которые верят, что все равно распятие осуществилось, но Христос выжил, и он ушел в город Кашемир, и это в этом городе он потом и умер. То есть есть вот такая тоже, такое представление. Ну, давайте мы немножко опять вернемся к Корану, только с некоторого иносказания, с некоторой истории. Один человек научил поклоняться всемогущему Аллаху одного язычника. Этот язычник, он долгое время, на самом деле, поклонялся идолам, делал многое непотребства, различного рода грехи. И вот он полностью обратился к Аллаху, но у него было чувство, что Аллах так его не простит за те ужасные грехи, которые он делал до этого. Угу. И вот он решил уйти в пустыню, уйти от людей, чтобы уже жить отдельником, отшельником, и там полностью просить только, чтобы Аллах проявил к нему свою милость. Угу. Но у него была одна жемчужина, которую он хотел подарить именно вот проповеднику ислама за то, что он его познакомил с живым и истинным Богом. Он приходит к нему и говорит: я принес тебе подарок, хочу подарить вот эту жемчужину, прими от меня как вот знак почтительности, знак признательности. И тогда этот божий человек смотрит и говорит: о, это классная жемчужина, очень дорогая, слушай, давай я тебе дам за нее 10 монет. Он говорит: нет, слушай, я тебе принес ее как подарок, возьми от меня ее просто. Тогда этот человек говорит: хорошо, если ты не хочешь 10 монет, я тебе могу дать 30 монет за нее. Этот человек опять заявляет: ты меня не понимаешь, я хочу тебе просто ее подарить, как

0: милость мою. И тогда уже проповедник ислама достает полностью весь свой кошелек и говорит: я тебе отдаю все, что у меня есть за эту жемчужину. Забери, это твое. И тогда этот человек буквально в слезах рассказывает свою историю и говорит: я и мой сын были ловцами жемчуга. Мы ныряли очень глубоко, мы брали камни, чтобы погружаться гораздо глубже, чем все остальные люди. И однажды мой сын нырнул с большим камнем очень глубоко, и он не смог вынырнуть. Ему не хватило воздуха, он утонул. И когда нашли его тело, в его руке была зажата вот эта жемчужина. И она для меня самая великая драгоценность, потому что она досталась мне жертвой моего сына. И я не могу просто так вот тебе ее продать. Я могу тебе ее просто подарить. И тогда этот проповедник ислама говорит: вот в этом и есть милость Аллаха. Ты не можешь ее заработать. Ты не можешь ее купить. Ты не можешь ее получить. Ты не можешь долго молиться в пустыне просто для того, чтобы Аллах тебе явил ее, потому что Аллах и так милостивый и милосердный, и Он тебе эту милость оказывает. Но в чем же Его милость? Человек, который был выбран Всевышним для особой миссии. В чем же была эта миссия? Но этот агнец почему-то был назван великим. В чем же величие этой жертвы? То если кто добавит что-то к словам книги сей, на того Бог наложит язвы. Если то, что вырежет из этой книги, заберет оттуда, у того Всевышний заберет участие в жизни вечной. И есть уникальный текст в Коране, который показывает четко и ясно, что значит милость Аллаха. Это сура Майрам, 19-я сура. Можно прочитать 21-й аят. «Мы сделаем Ису знамением для людей и нашей милостью для всех благочестивых, и изъявлением моим, и событию сему свершится». В данном тексте мы читаем, что Иса – это милость Аллаха. Он знамение для людей. Он знак Аллаха. Он признак часа, как есть другие еще тексты, которые показывают о Исе Масихе его статус. Само даже слово «Иса Масих», оно означает, что он отделенный. Некоторые говорят, он поглаженный, там Бог его погладил.
1: «Иса Масих» — это на арабском?
0: Да.
1: Очень похоже, на иврите звучит «Ишуа Гамашех».
0: Да-да-да, то есть вот Масих, Машех, это Шибалет, Сибалет, ну, варианты произношения.
1: По-гречески просто Христос.
0: Да, по-гречески просто Христос.
1: Помазанник.
0: Да, помазанник. То есть это однозначно человек, который был выбран Всевышним для особой миссии. В чем же была эта миссия? Мы видим в Коране очень похожую историю грехопадения, которая есть в книге «Бытие». Там сообщается о том, что Адам и Ева, они не соблюли Божье повеление, они сорвали запретный плод, они послушались шайтану, он их искусил, и в результате они потеряли свою славу. Им нужно было во что-то одеться. Это не значит, что климат изменился, что стало холодно или еще как-то. Это говорится о том, что они впервые увидели свой стыд и позор, и этот стыд и позор кто-то должен был закрыть. То есть Коран — это всегда книга чести и позора. Ислам точно так же, религия чести и позора. Вот именно грех рассматривается всегда как позор, а восстановление всегда как честь. И Адам не мог сам восстановить свою честь. Позор был на нем. И тогда Аллаху нужно было дать ему особую одежду. И в Коране мы читаем, что Аллах дал эту одежду.
1: Да, а вот где это сказано? Потому что в одной из предыдущих программ мы также касались этой темы, но наши телезрители, которые с удовольствием смотрят эти программы, написали в комментариях на нашем канале YouTube, что нигде в Коране не сказано, что Бог сам, Аллах сам сделал одежды кожаные, например, и дал их. В Библии мы знаем, да, что Он одел их в одежды кожаные, в книге Берешит, Бытие.
0: Да, да.
1: А вот где в Коране такое?
0: Сура Аль-Араф, 7-я сура, можем прочитать. Ответ Адама и Евы, они говорят: «Господь наш, мы сами погубили наши души. И если ты нам не простишь и свою милость не окажешь, мы понесем урон поистине тяжелый». Угу. Мы понимаем, Иса – милость Аллаха. Угу. Вот в этом значении тоже надо смотреть этот текст. Угу. И дальше уже ответ Всевышнего, 26-й аят этой же суры. «О дети Адама, мы не спослали вам одежды, чтобы ими вы свою срамную наготу прикрыли, но благочестие есть лучшее среди всех одежд».
1: Если мы сравниваем этот текст с текстом более древним, библейским,
0: да,
1: то мы понимаем, что это были те кожаные одежды,
0: да,
1: которые...
0: Да, да. Именно Бог жертва была принесена, и вот эта жертва, она покрыла позор.
1: Да,
0: Адам и Ева достойны были смерти, но жертва жертвенного агнеца, ягненка или барана, она вот как раз-таки покрывает этот позор Адама и Евы. И в данном случае мы видим, что вот они получили...

0: получают не просто одежду там, от Пьера Кардена, от Гуччи или еще от кого-то, они получают одежду благочестия. То есть им нужна была та одежда или та милость, которая закроет вот этот позор. И дальше мы видим историю опять Каина и Авеля. Она точно так же в книге о Коран встречается. И дальше мы везде мы видим, что люди стали приносить жертвы. Вот сразу после этого события. Мы видим Ибрагима, то есть Авраама, который точно так же приносит жертву Всевышнему. И интересно, что в Коране идет особая история об Ибрагиме, когда он тоже должен был принести своего сына в жертву, потому что Авраам, хоть он и отец всех верующих, хоть это и великий человек, но у него были некоторые ошибки, благодаря которым он тоже, точнее не благодаря, а из-за которых он точно так же потерял или, может быть, не сохранил свою честь до конца. Потому что по Библии мы видим, что он там все-таки женился еще на другой женщине, на Хетуре, да, и на Агаре. А помимо этого была ситуация, когда он выдавал Сару за сестру, а не за жену, а тем самым как бы очень сильно подавляя.
1: То есть он не был безгрешным человеком?
0: Да, были проблемы. И в результате этих проблем Всевышний дает ему задание для того, чтобы окончательно проверить его веру.
1: Испытать
0: его, да, до конца ли он теперь будет верен ему, и будет ли он заново повторять эти ошибки или нет. Он тогда предлагает ему принести своего сына в жертву.
1: Кстати, вот говоря об этом, это события, которые произошли на горе Мария, да, где сегодня расположены, да, в Иерусалиме также и купол, не купол на скале, а там...
0: еще одна мечеть, да, в сторонке немножко стоит.
1: Там же рядышком стена плача, так называемая, да, иудейская святыня. И именно на этом месте Ибрагим или Авраам должен был принести в жертву своего сына. Но спор идет между как раз иудаизмом, христианством и исламом. Что это был за сын? У него же было двое, да? Исаак
0: да.
1: или Измаил?
0: Измаил, да. Именно все-таки непосредственно исламская традиция говорит об Измаиле. Но это традиция, поскольку...
1: А что Коран говорит?
0: 37-я сура. Если прочитать контекст этой главы полностью, то вот эта сура, которая называется Ас-Сафат, в контексте этой суры конкретно говорится все-таки про Измаила.
1: Но, может, про Измаила или про Исаака?
0: Ой, извиняюсь, я говорился, дорогие мои телезрители. Да, это говорится про Исаака. Да, это однозначно говорится про Исаака. Надо читать просто всю суру до конца. Именно в этой суре говорится, что именно Аллах дает повеление, чтобы Авраам принес вот это.
1: Ну, прочтите, где там слово... Имя Исаак упоминается в этой суре. И где вообще говорится, что этот сын и есть Исаак?
0: Ага, хорошо, тогда надо два текста прочитать. Сура 37. «Мы не спослали весть ему благую о добронравном кротком сыне. И вот, когда он возраста труда достиг, отец сказал: мой сын, я видел, что жертвенным убоем тебя я Богу приношу. Ты посмотри, что мыслится тебе об этом. И сын сказал: о мой отец, делай то, что велено тебе, и ты найдешь, коли я угодно Богу, найду себе смирение и твердость». И прочтем еще один текст из суры Ас-Сафат, «Вставшие ряды». Это же та же самая сура. Здесь ниже говорится: «И мы обрадовали его вестью об Исааке, который был пророком и в числе благочестивых».
1: То есть, и говорится... контекст показывает о том, что именно выше о нем говорится.
0: Да, что все, что было говорилось выше, это говорится о нем. Поэтому все-таки Коран сообщает нам непосредственно вот о том, что... Именно.
1: А как это связано с великой жертвой?
0: Да, посмотрите, то есть на тот момент, когда Исаака Авраам приносил в жертву, он уже положил его, уже занес свою руку, чтобы вонзить нож. Ангел удержал руку и говорит: все, теперь вижу, что ты из благочестивых. И дальше в этой же суре сказано, сура Ас-Сафат, 37-я сура, 107-й аят: «И искупили сына моего великой жертвой». В чем же было величие этой жертвы? Сколько вообще у Авраама было скота?
1: Чтобы... Ведь там был на горе обычный агнец.
0: Да.
1: Он никакого величия он из себя не представлял.
0: То есть это не был большой баран. Авраам бы мог всех своих овец отдать за одного своего сына. Но этот агнец почему-то был назван великим. В чем же величие этой жертвы? И мы уже говорили о том, что вот эта вот идея заместительной жертвы, она встречается в Священном Писании, именно в Библии. Коран показывает об Исе Масихе, о том, что у него было особое предназначение. Сам, будучи в колыбели, он уже говорил о том, что мир мне, когда я родился, мир мне в тот день, когда я умру, и мир в тот день, когда я буду воскрешен. Иса назван признаком часа, и Иса назван милостью Аллаха. То есть именно через Ису Аллах должен был явить свою милость ко всем остальным людям, чтобы именно благодаря милости Исы их позор был бы сокрыт. В Коране есть такое представление вообще в исламе, как фарс, то есть определенный долг, то есть то, что должен делать мусульманин. И даже когда мусульманин умирает, то первым делом сразу

0: спрашивают, кому он был должен, чтобы родственники могли максимально быстро отдать все долги, чтобы, ну, душа покойного не мучилась где-то, ну, не застревала где-то, может быть, между мирами. Но это только если мы говорим, допустим, о каких-то финансовых долгах. А сколько у нас личных таких долгов? Я пообещал что-то купить сыну, не исполнил. Пообещал погулять с дочерью или поиграться с ней, она приходит, папа, ну ты обещал, ну я не могу, я сейчас занят, у меня работа, у меня то. Я пообещал кому-то встретиться с ним и совершенно забыл об этом. Сколько у меня вот этих долгов, сколько на каждом человеке вот этого позора, этих невыполненных обещаний. И кто-то должен все это снять с нас. У нас нету, ну, какой-то особой силы все это решить, потому что сколько раз ты не изменяй себя, ну сердце человеческое греховно.
1: Ну, наверное, не только обещания, эти долги, и любой грех.
0: Да, любой грех – это точно так же долг. Это то, что ты должен исправить в своей жизни. И не все решается только молитвой и покаянием. Поэтому именно Библия показывает идею жертвы, что обязательно нужно приносить жертву. Но любой баран, который был принесен в жертву, все равно указывал на более великую, на ту, которая однозначно покроет все грехи остальных людей.
1: В те ветхозаветные времена.
0: Да. И она как раз-таки, вот эта жертва, должна быть милостью Аллаха. И поэтому здесь мы видим, что Иса является признаком часа. Иса является милостью. И Иса является тем, который вот и являет собой особую вот эту жертву.
1: То есть те жертвы сами по себе, они не могли искупить те долги, которые были
0: да,
1: у людей,
0: да,
1: а лишь хватало. Как указание на великую жертву,
0: которая должна была однажды принестись.
1: И этой жертвой есть жертва Иисуса Христа, Иешуа. Да,
0: да, если мы сопоставляем две книги, то мы видим, да, что однозначно вот эта жертва. А Коран заявляет, точнее, извиняюсь, мусульмане говорят о том, что он не умирал, мы уже говорили несколько об этом, что он не был распят. Но опять мы читаем, что он себя отдает добровольно. Он не был убит в прямом смысле. Его там не застрелили стрелой, его не насильно водрузили на крест. У него была сила избавиться.
1: Воля была для этого,
0: да, у него было множество ангелов, которые могли прийти в защиту, но он, наоборот, удерживает даже руку своих апостолов, и когда Петр хватает меч, он говорит, нет, положи, снова меч ножны. Так должно совершиться. Это воля Аллаха, чтобы она осуществилась через меня. Потому что нужна была как раз вот эта заместительная жертва. Нужен был пострадать безгрешный, праведный пророк для того, чтобы а все остальные люди, видя его жертву, могли бы увидеть милость Аллаха. И в этом и видна милость Аллаха. Аллах готов пожертвовать самым дорогим, что у него есть, своим посланником, самым чистым, самым пречистым мальчиком, как мы читаем, которому не прикасалось никогда никакое зло, который никогда был не был замешан ни в одном грехе. Аллах специально жертвует им для того, чтобы другие люди могли видеть его милость. Всегда мусульмане заявляют, что Аллах милостливый и милосердный. И вот история Исы, она очень наглядно показывает милосердие Аллаха. Она раскрывает его душу, раскрывает его сердце. И более того, сам Иса назван душой Аллаха. То есть, отдавая Ису, Аллах отдает свою душу людям.
1: Интересно, да, что любое духовное размышление, любое чтение Корана начинается сразу «Бисмилля рахмани рахим» во имя Аллаха, милостивого и милосердного. И вот самое величайшее проявление этой милости и милосердия как раз и было по отношению к человеческому роду в том, что принесена была истинная жертва.
0: Это был Иса Масих. Это был Иса Масих в данном случае. Поэтому здесь я бы хотел бы обратиться к нашим зрителям. Мы понимаем, что эта тема довольно сложна, она очень остра сегодня. Но я прошу вас, чтобы вы сопоставляли и ложили рядом две книги, поскольку они дополняют друг друга. И Коран всегда говорит, обращайтесь к людям Писания, читайте и их Писание тоже. Поэтому смотрите более внимательно на милость Аллаха, в чем она проявлена. И поймите, что сегодня милость Аллаха обращена к каждому из вас. Поэтому не злоупотребляйте этой милостью, цените ее, дорожите ей. И помните, что наивысшее проявление милости, оно все-таки дано в Исе Масихе. И об этом мы видим в Коране.
1: Спасибо большое, Сергей Николаевич. И я также хотел бы обратить ваше внимание на то, что несмотря на то, что христианство и ислам – это разные религии, но у нас есть очень много общего, и вот эти вот общие моменты, которые содержатся в Коране и в Священном Писании, мы как раз и предлагаем вашему вниманию, чтобы вы могли обращать внимание на то, что нас объединяет, а не разъединяет. Пусть Господь благословит вас в этом. До свидания. Всего доброго.
0: Он установил теократию, Он дал законы, и Он принес веру в единого Бога. Любой мусульманин, когда произносит молитву Аль-Фатиха, а должен он ее произносить несколько раз в день, он всегда просит «Веди нас прямым путем». Но что это за прямой путь? И не будет стремления к богатству.

не тревожьтесь ни о чем, но в любом случае в молитве и прошении с благодарностью открывайте свои желания Богу.

0: Привет! Господа, всем привет! Это программа «Пит-стоп. Наш гараж». Вы заехали к нам сегодня. А здесь у нас Богдан, Наташа, Надя, молодцы, улыбаются, и я, Сергей. А и мы сегодня будем говорить с вами о мыслях. О наши мысли. Я не знаю, что здесь смешного, это такая серьезная тема. Вот. Мы, наоборот, должны настроиться так в юмор и сразу думать, о чем же я думаю сейчас. Вот, Надя, я у тебя хочу спросить, о чем ты думаешь? О чем ты думала, пока начиналась наша программа сегодня?
1: Ну, просто я знаю, о чем я думала, когда ты сказала, что она должна быть серьезная, а мне вроде хорошо было, и я решила такая, нет, надо быть серьезной.
0: А, тебе было хорошо, ты улыбалась, а тут,
1: да,
0: когда Сережа сказал...
1: Сказали, что нужно быть серьезной, такая, надо быть серьезной.
2: А почему мысли — это серьезная тема?
0: Так.
2: Мысли разные бывают.
0: Так.
2: Позитивные, негативные.
0: А серьезные — это значит негативные, да?
2: Ну, все серьезные бывают.
0: Отлично. Вот, Богдан, тогда скажи мне, пожалуйста, как ты считаешь, а откуда источник мыслей у человека вообще? Откуда появляются у тебя мысли?
2: Ну, это вот эти все связи, как там, нейронные.
0: Ага.
2: Вот, и все там, и все импульсы идут, и возникают мысли. Мысли возникают из-за того, что мы что-то видим, что с чем-то у нас ассоциации формируются, какие-то воспоминания из старого прошлого, чего-то еще мы, в общем, там... В общем, это очень сложно. Я же не биолог, Сергей.
0: Ты не биолог, Сергей, да. Ты человек Богдан. А, хорошо. Наташа, как ты думаешь, на что... Вернее, что влияет на твои мысли обычно вообще?
3: Ну, конечно, окружающие меня люди, какие-то определенные обстоятельства, которые со мной происходят, они, естественно, влияют на то, о чем я буду думать или думаю сейчас. То есть, если, допустим, сейчас я, ну, вот, снимаюсь в программе, я думаю о программе, о том, что говорить, или думаю о том, чтобы не думать, что говорить, чтобы говорилось само. На самом деле, у меня все сложно там. У меня, прежде чем...
2: Девушке всегда все сложно.
0: Да, мы туда...
3: Нет, на самом деле, я не знаю, есть у вас такое или нет, но прежде чем подумать, ну, в мыслях, я еще где-то думаю перед...
0: Перед мыслями.
3: Да, там как будто какие-то такие ступени, что... Потому что, ну, чтобы... Даже чтобы... Думаю, прежде чем подумать что-то, вот, потому что такое бываешь иногда, да. Как бы мысли — это же не грех, по сути. Ты же думаешь, ну, когда ты мыслишь, допустим, о чем-то, ну, нехорошем, ты же это не говоришь, ты же это не делаешь, но иногда нужно контролировать себя еще до того, как ты подумаешь об этом. Вот.
0: Интересно. Ты сказал, мысли — это же не грех. Получается, есть плохие мысли, и это тоже не грех, да? Имеется в виду?
3: Ну, это грех.
0: А,
3: но это не грех.
0: Это плохо.
3: На вид. Ой, на вид, на общее обозрение.
0: Угу.
3: Внешне это не грех, а внутренне.
2: Ну, как в Библии записано, посмотришь,
3: да,
2: девушку, на девушку с вожделением, то есть вожделение же в голове у тебя появляется.
0: Угу.
2: Вот. Значит, уже...
0: Уже согрешало.
2: Да.
0: Надя, а на что влияет? Что влияет на твои мысли обычно?
1: На мои мысли влияют мысли, которые были до. То, что вообще происходит, и ну, на много что.
2: То, что хочется, много может быть.
1: Вот, да.
2: Или хочется поспать, думаешь, а...
1: На привычки какие-то у тебя есть, и они влияют.
0: А было ли такое, что вот тебе пришли какие-то плохие мысли, прям ужасные, и что вы с ними обычно делаете?
1: Ну, мне кажется, плохие мысли просто так не приходят. Просто...
0: Ну, вот откуда они приходят?
1: Ну, из образа жизни или на то, что ты смотришь. То есть, если бы я никогда не знала, что там можно делать, оказывается, что можно.

0: люди там делают то-то, то mm-hmm. мне даже в мыслях бы не пришло, mm-hmm. что здесь возможно сделать то-то, то-то. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Мне вот иногда приходят такие мысли, какие-то поступки или действия, которые совершаю я, либо которые совершают по отношению ко мне, такие, которые для меня вот вообще, вот как бы я уже знаю, что я, например, очень не люблю или очень не хотел бы. И у меня прям как-то автоматически генерируются мысли, что как вот это, ну, как бы проигрывается ситуация, как это происходит. И мне сразу так плохо становится. И я просто как бы, ну, все эти мысли просто, они возникли и ушли. Вот, как бы, и ничего, ну... Не побуждает никто.
2: Но оно же оставляет на тебя какое-то влияние. Вы скажите, мысли бы могут на нас влияние, наши мысли повлиять
0: конечно.
2: На нас?
1: Ну, смотри, какие, да.
2: Ты даже сказал, что ты сейчас, тебя же самого прям в мыслях, ты превратил ситуацию, да. Тебя может прям так, как будто это реально с тобой случилось, да? Бывало такое, я даже сказал, что ты в мыслях обычно себе начинаешь накручивать. Почему mm-hmm. люди уходят в депрессию? Почему люди начинают, так скажем, из ничего делать проблемы, потому что в мыслях они себе доводят там, до такого состояния, что, например, они уже как будто с ними это сделали на самом деле.
1: Ну, конечно,
2: может быть, плохо, они могут плакать.
1: Это же наш мозг, он же, это же все наше, что у нас вообще есть. Понятное дело, что все как бы идет.
2: Богдан, можно тебя попросить прочитать стих «Бытие», 6 глава, 5 текст?
1: Так, 5 текст. «И увидел Господь Бог, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время».
2: Значит, говорится, что Бог увидел, что у людей мысли и помышления зло во всякое время. Оно было тогда, когда вот после этого потоп на землю Бог наслал, и всех людей уничтожил. Остались только некоторые, которые в ковчеге спаслись. Это знаменитая история, ее знают даже многие те, кто Библию не читал. Вот. Но после этого люди так жили и так же творили плохие вещи, но Бог уже не уничтожал. Но остается действенным эти слова и для всех нас сегодня, что мысли у человека всегда злые. Почему?
1: В смысле всегда? Как всегда?
0: Не всегда, но могут появляться.
2: Могут появляться, да. Могут появляться злые. В данном случае, почему тогда это было? Потому что тогда люди довели себя до такой ситуации. То есть,
1: но у них и образ жизни
2: аморальных
1: такой же
2: вещей,
1: был,
2: да, образ жизни, конечно же, влиял. Но сегодня, скажите, если мы, получается, живем в самом ангельском обществе, обществе интеллигентов, обществе хороших людей, никто никого не обижает, никто никого плохого слова не назовет, да, не скажет, могут ли появиться плохие мысли?
3: Ну, да, и на самом деле сейчас даже вот наше ангельское время...
2: Ангельское время?
3: Или нет, сказала не ангельское.
2: Ну, я говорю, в самом ангельском обществе.
3: Да, вот, то есть люди как бы, публично, как раньше, допустим, на арену выводили люди, друг друга там терзали, uh-huh. вот. Сейчас такого нет, допустим, вживую, но такое есть в фильмах, что uh-huh. еще в большем количестве. Допустим, вот лично на меня, допустим, какие-то страшные фильмы или сериалы, они очень сильно влияют. И даже появляются такие мысли, которых я боюсь, просто которые мне страшно, что они у меня есть в голове. То есть, допустим, мы с мамой готовим салат на кухне, и вдруг мне приходит мысль в голову, то есть я беру нож и всех там убиваю. Ну вот да, даже такое. И как бы...
2: Наташа.
3: И вот воздействие...
2: Смотрела
1: и такая...
2: Да, такое.
3: Вот, и вот это вот воздействие, на самом деле, это очень страшно. И... Нужно думать, прежде чтобы у тебя не появлялись такие мысли, нужно думать, в каком-то обществе, что ты смотришь, и что на тебя вообще влияет.
2: Короче, влияет, как я понял, как ты сказала, все влияет, все, что ты смотришь, да. Сериалы, по телевизору, в компьютере, все, что ты слушаешь.
4: Просто лично мне кажется, то, что сказали, какое-то ангельское время, ангельское общество. А. Но это неправда. Сейчас, в принципе, происходит то же самое. Те же самые искушения. И как там просто это было развращено. То есть там появлялись у них мысли, они это сразу же делали. И, то есть у них эти мысли появлялись еще, потому что они начали этим жить. Но здесь, сейчас тоже есть какие-нибудь... довольно много людей, которые у них появляются мысли, и такие, а почему бы и не сделать?
2: Хотели и сделали.
4: И у них также начинается вот это вот какое-то развращение.
2: И вы тут сразу немножко начинаете отвечать на мой вопрос. Как нам можно контролировать свои мысли? Получается, и ограждать себя от плохих мыслей?
4: Стараться бороться с ними, как бы не делать.
2: Как ты будешь бороться? Ты будешь
1: ограничить... ту информацию, которая к тебе приходит, не смотреть там страшные фильмы.
4: Да.
1: Не то чтобы страшные, а там какие-то жестокие. Вот. и, ну, как-то самому, понятное дело, ну, держаться. Ты же, ну, не какой-то там дурак, чтобы тебе там взбрело в голову там убить, и ты идешь убивать. Вот. Ну, я не знаю, мне кажется, это очень легко контролировать. Я вот легко контролирую.
3: Нет, контролировать мысли на самом деле сложно.
1: Нет, ну как, мысли контролировать...
2: Ее попадание к тебе или ее развитие?
1: Попадание ты никак не проконтролируешь. Это только, ну, если ты заранее об этом позаботишься, чтобы тебе потом не с чего это было вдруг, ну, вспоминать. Хотя все, что мы уже насмотрелись, оно у нас все равно уже записано. Вот, просто, ну, как бы не давать этой мысли как-то развиваться. Ну, пришла, ушла, все. Это несложно, на самом деле. Ну, по крайней мере.
2: Научишь потом, Богдан, всех нас.
1: Конечно.
4: Ну, просто когда лелеешь эту мысль внутри себя, ну, я же просто подумаю, мне приятно об этом подумать. Ну, ты думаешь, а потом такой, а что бы это не сделать? А в чем тут проблема? И начинаешь как-то себя вот в этом смысле оправдывать.
2: Было такое у тебя в твоей жизни?
4: Ну, наверное, было. Если самый простой пример, ну, как бы, я, по-моему, уже рассказывала про то, что мне нельзя было шоколад в детстве. И ты как бы говоришь, нет, мне нельзя, мне мама запретила, я не буду это делать, я не буду. Но она лежит такая...
2: Я не буду есть этот вкусный шоколад, я не буду этот красивый шоколад.
4: Да, но ты все равно о нем думаешь, и все равно ходишь, где он рядом там лежит. И ты просто, ну, как бы развиваешь эту мысль. А потом, а что такое? Ну, как бы я тихо, никто об этом не узнает, и все.
1: Вот как раз то, о чем я хотел сказать, то, что мы, ну, люди любят сами себе как-то, ну, накручивать, сами в это погружаться. Ладно, тебе шоколадка, да, была? А ведь, ну, люди там вообще заходят в такие, ну, там, эти, в такую там, ну, обиделись, например, просто на кого-то. Это все начинается ком, и потом там просто уже загоняют всякую такую прямо ловушку, уже не видит другого выхода, как пойти там и, не знаю...
2: Закончить самоубийством.
1: Ну, самоубийством, ладно, а так, может быть, взять
2: другого
1: и
2: убить.
1: Ехать на машине в толпу людей, например.
2: Я фразу одну вспоминаю, я, если не ошибаюсь, это сказал Мартин Лютер, что мысли — это подобно птицам, которые летают над нашей головой. Но мы способны, так скажем, на власти нашей позволить им свить гнезда в нашей голове. То есть они могут летать вокруг нашей головой, но свить гнездо на нашей голове только мы можем позволить. Вот. То есть я считаю, это очень хорошо описывает этот процесс, что мысли на самом деле летают разные. И вот мы не зря прочитали текст, потому что на нашей земле сейчас мы знаем, что и Библия нам говорит об этом, что есть две силы. Есть силы зла, силы добра. То есть есть Бог, который помогает нам, так скажем, ну, также себе развивать положительные мысли. Вот. А есть силы зла, которые сегодня могут, ну, попадать, могут в нашу голову помещать разные, различные плохие мысли. Это понятно, что они ниоткуда просто не приходят. Вот. И даже бывает, что люди, которые на самом деле вот в хорошем обществе он живет, у него все хорошо, но мысли о том, чтобы где-нибудь сделать что-то плохое, она не может не появиться, потому что грех повсюду. Вот. И в такой ситуации я, не знаю, хотелось бы, чтобы вы тоже рассказали какой-то опыт, может быть, когда у вас плохие мысли вот наполнили вас, уже прям полностью все, вы его развили, и как вы смогли вот в тот момент себя остановить, может быть, или даже когда вы что-то сделали, избавиться от этой мысли полностью?
3: Ну, бывает такое, что, ну, против мыслей могут бороться только другие мысли.
2: Так, вот это интересно.
3: Вот, и бывает такое, что ты уже все собрался с мыслями, что ты сейчас сделаешь, допустим, накричишь на человека. Вот он все, у тебя все вот накипело внутри, и ты вот сейчас просто понимаешь, что ты сейчас будешь орать. Вот, но в то же время тебе приходит в голову мысль, вот, ну, Бог бывает присылает такие мысли. И ты понимаешь, что вот если ты сейчас накричишь, ну, ты покричала. Ты, допустим, испортила, ну, человеком отношения испортились очень сильно. И, допустим, в этом, ну, особой нужды никакой нет. Лучше просто там уйти куда-то, как-то проветриться, я не знаю. Ну, вот, бывает такое, в общем, Бог, если ты просишь его о том, чтобы твои, ну, чтобы твои действия, чтобы твои мысли, ну, они были, ну, по его воле, то он действительно помогает тебе в этом. И у меня было такое много раз, что я как бы думала о том, о последствиях перед тем, как что-то сделать. Вот. И мне не хотелось сделать то, чего я хотела.
2: То есть были плохие мысли, ты думала о том, что здесь что-то плохое, но потом ты подумала, попросила Бога, а он тебе
3: смотрел с другой стороны
2: на последствия, которые могут принести этот поступок. И, в принципе, Бог тебе помог. Вообще, в принципе, в жизни я считаю, что в первую очередь нужно просить, вот в плане наших мыслей, наверное, только Бог нам поможет справиться. Это такой

0: враг, с которым непонятно, как бороться, ты не можешь его там заставить его замолчать, удушить, там, успокоить, побить его и так далее. То есть это такой невидимый враг, который влияет на нас, поэтому только Бог может нам в этом помочь. В принципе, вот. И я думаю, что в первую очередь надо к нему обращаться и надо просить, чтобы он как-то влиял. Вот. А если Бог не помогает, если вот в такая ситуация зашли, ну, что я не знаю, что мысли вас наполнили, что еще, не знаю, как-то что еще вы предпринимаете, что еще может быть источником ваших мыслей?
1: Если Бог не помогает, это значит, что ты не полностью ему доверился. Или ты не до конца хочешь избавиться от этих мыслей. Потому что, ну, не бывает такого, чтобы Бог не помог.
0: Получается, мы просим Бог помоги, но на самом деле
1: ну,
0: сами хотим.
1: Ну, может, мы вкладываем в это какую-то большую ценность или что-то еще. Вот. И, ну, мы как бы попросили, но на самом деле мы держимся своих принципов, и мы все равно стоим на своем. Ну,
2: сами ничего, короче, не делаем. Просто понадеемся.
1: Мы просто для галочки помолились,
0: попросили. Это то самое,
1: попросили.
0: Что мы сидим рядом с шоколадкой, Бог, помоги мне не съесть эту шоколадку, и дальше сидим рядом с ней.
1: Да, а потом мысль, ну, я пытался, и съешь ее. В итоге съедаешь.
0: Я попытался, боже, ты проиграл, прости.
1: Вот, как бы, ну, все равно первое – это Бог, а все остальное, если у тебя мысли какие-то хорошие не приходят, значит, тебе нужно, опять же, поработать над собой, подумать, где ты, ну, может, неискренне или... Ну, в общем, нужно смотреть уже на себя, опять изучать этот вопрос.
3: На самом деле, мне кажется, что когда мысль уже настолько слеяна, и ты уже начинаешь ей жить, то ее очень сложно убрать. То есть изначально, когда у тебя приходят какие-то мысли, ее изначально нужно расставлять, хорошая она или плохая, каким последствиям она приведет. И когда ты ее лелеешь, ты такая, о, да, съесть бы сейчас шоколадку. И думаешь на протяжении уже часа, как бы съесть эту шоколадку, и не рассматриваешь ее, что она там плохая или хорошая, ты пойдешь ее и съешь, как бы там не просил бы и так далее.
2: Еще, например, в тяжелых ситуациях, когда ты, ну, загоняешься, в принципе, хорошо помогают друзья. Куда-то просто с ними съездить, проветриться. Ну, отвлекает, и потом, ну, уже как бы можешь посмотреть на ситуацию с другой стороны и понять, что как бы все на самом деле не так плохо и не так уж и нерешаемо.
0: Спасибо, друзья, большое за ваш опыт, за ваши примеры из жизни, которые на самом деле помогли и вам справиться с плохими мыслями. Мы очень надеемся, что вы, дорогие друзья, которые нас смотрят, также будете бороться, чтобы в вашу голову не попадали плохие мысли. Если они попали, чтобы просите Бога, чтобы Он помог вам избавиться от них. И с Его помощью мы верим, что у вас получится. Это была программа «Пит-стоп». С нами был Богдан, Наташа, Надя и я, Сергей. Приезжайте к нам, заезжайте, мы вас с удовольствием ждем. Пока.
1: Пока.
0: Пока.

Согласно словарю, курсы — это ускоренное обучение. Они отличаются от других форм обучения быстрыми темпами, освоением практических навыков. Мы привыкли к тому, что учиться надо много и долго. Что нас интересует при выборе курсов? Много ли это потребует денег? Сколько это отнимет свободного времени? Какова регулярность занятий? Качество полученных знаний? Их практическая польза? Люди выбирают курсы, когда хотят получить знания и улучшить свою жизнь. Вот только жаль, что у многих руки до этого так и не доходят. Но на некоторые вопросы мы все же хотим получить ответы. Потому что это важно. Мы предлагаем опираться на авторитетные и проверенные источники. И тогда успех гарантирован. Чтобы получить библейские курсы, нужно заполнить и отправить заявку, прочесть небольшой урок и выполнить небольшое задание. После третьей брошюры мы высылаем книгу в подарок, а по окончании курсов вы будете самостоятельно ориентироваться в Библии, которую считали недоступной для понимания. Кстати, Библию мы высылаем бесплатно.

0: Как вообще понять, чего ты по-настоящему хочешь? Каковы твои потребности? Можно ли считать способность ставить свои цели критерием взрослости? Иначе говоря, мы продолжаем разбираться с основными способами, как стать взрослым. Приветствую вас, дорогие участники. Мы продолжаем разговор о том, как стать взрослыми. В прошлый раз мы говорили о важных составляющих взрослого человека. Мы говорили о самостоятельности, об ответственности. Сегодня мы продолжим разбираться, что же делает нас по-настоящему взрослыми. Мне здесь вспоминается сразу цитата из Библии: «Возлюби ближнего, как самого себя». Как можно ближнего возлюбить, если я сам не умею себя любить? А что я должен в себе любить? Что я должен в себе исследовать? И это очень важное понимание, что я должен исследовать и знать свои базовые и важные потребности. Да, потребности бывают разные, да? Каждый человек нуждается в чем-то. Если говорить про потребности, что такое потребность? Это нужда. Я в чем-то нуждаюсь. Каждый день с самого раннего утра мы удовлетворяем свои потребности. Давайте поразмышляем, какие вообще бывают потребности.
1: Потребности в еде.
2: В жилье. Ну, где жить.
3: Потребность в отдыхе.
4: Потребности в финансах.
1: Духовные потребности.
5: Потребность в самовыражении каком-то.
1: Потребности в общении.
6: Потребность в любви.
0: Да, потребность в любви, конечно. Поэтому говорит: возлюби ближнего, как самого себя. Исследуя свои потребности, тогда мы можем понять, каковы потребности и другого человека. В прошлый раз мы говорили с вами о четырех составляющих целостной зрелой личности, да? Вспоминаем. И говорим о том, что и потребности тоже в разных сферах нашей жизни касаются этих четырех составляющих личности. Давайте посмотрим с самого фундамента. Вы уже начали говорить, что каждый человек нуждается в удовлетворении физиологических потребностей. Да? Какие мы перечислили? Это еда. Да, Ульян, ты видишь, что там написано?
3: Дыхание, пища, питье, сон.
0: Да. Мы говорим о самых базовых, да, без чего мы не можем жить. Нам необходимо дышать, нам необходимо спать, нам необходимо есть, нам необходимо двигаться. Следующий уровень, следующий этаж у нас, Лика, какой?
2: Потребность в безопасности.
0: Да, потребность в безопасности. Нам хочется чего? Стабильности, да? Чтобы нам ничего не угрожало, да? Причем безопасность, она не только физическая, но и психологическая безопасность. То есть как она может проявляться, эта опасность психологическая? Кто-то накричит на нас, да? Кто-то оскорбит нас, нам будут угрожать что-то, пугать нас, да? У нас сразу страх возникает, и все. То есть это очень важная потребность. Следующий этаж.
7: Причастность.
0: Так, что это значит? В чем человек нуждается?
7: В дружбе, в семье, в любви.
0: Да, он нуждается в других людях. Человек не может жить один. Человеку нужен человек. И, конечно же, это великое благо, когда у нас есть семья, когда у нас есть друзья, когда у нас есть коллеги, да, на работе. Мы выбрали такую работу, что очень хорошее окружение. И это очень важно. Следующий какой у нас этаж?
2: Уважение.
0: Уважение. Признание.

0: Что там? Какие еще важные составляющие этого уровня?
1: Самоуважение, доверие, уважение других и другими.
0: Мало того, что ты сам себя уважаешь, очень важно получить это уважение от других людей. Признание, похвалу, одобрение – это важные составляющие именно вот этого уровня потребности. И следующий у нас какой уровень?
2: Самореализация.

0: Реализация цели.
1: Реализация тех даров, которые были получены от Бога. Каждый человек получает и дары, и способности, но нужно обязательно их развивать. Посмотрите, вот как поэтапно развивается человек. Мы на прошлом занятии с вами говорили, да? Вот точно так же мы говорим про потребности. Каждый уровень потребностей помогает нам чувствовать себя и счастливым, и радостным, и удовлетворенным. Я хотела бы, чтобы мы с вами потренировались в изучении и исследовании своих базовых потребностей. У вас есть раздаточный материал, и мы назвали его «Круг баланса» или «Круг гармонии». И Богу было угодно, чтобы мы были счастливыми. А если счастливый человек, то он в балансе живет, у него удовлетворены его базовые потребности. Давайте посмотрим на этот круг, какие там составляющие, да, сколько там секторов. Посмотрите.
2: 8.
1: 8 секторов. Это название сфер жизни, где хотелось бы и изменений, да, получить, и вместе с тем и развивать эти сектора. Сейчас, пожалуйста, отметьте, заштрихуйте каждый сектор, который у вас нарисован на этом листочке, да, насколько вы удовлетворены. И, пожалуйста, отметьте от 0 до 10.

0: все готовы, начнем. Я хотела бы спросить, в каком из этих секторов вы поставили меньше всего баллов?
1: Отдых.
0: Отдых, ага. Сколько там баллов, Лик, у тебя? Из 10?
1: 5. Остали? Здоровье.
0: Здоровье. Сколько?
1: 3. Спорт.
0: Спорт. Сколько?
1: 3.
2: Отдых и спорт одинаково. 5.
0: По 5, да? Угу.
3: Творчество. 0.
1: Отдых.
0: Отдых.
1: 7.
4: Спорт. 3.
3: Творчество. 3.
0: А теперь я хочу вас спросить, что вы конкретно можете сделать уже в ближайшее время, чтобы вы именно в этом секторе улучшить, удовлетворить свои потребности?
1: Меньше всего у меня в здоровье. Угу. Я могу заниматься больше физическими упражнениями и пить какие-нибудь витамины.
0: Вот смотри, больше мне непонятно. Сколько больше? Через день, каждый день, сколько времени?
1: Угу. Например, каждый день делать зарядку или 15 минут спорта после школы.
0: Вот, это уже конкретика пошла. Витамины конкретные ты уже знаешь, да, какие витамины? Ага, отлично, спасибо большое.
5: Я бы могла каждый день 15 минут гулять на свежем воздухе.
4: Спорт, ну, это заниматься упражнениями разными, где-нибудь либо на спецоборудованных площадках, или искать подручные.
0: Сколько раз в неделю и сколько времени?
4: Каждый день неделю, по крайней мере, минимум рабочие дни.
0: Так.
4: По часу-два.
1: Отдых. Меньше сидеть в телефоне, раньше ложиться спать.
0: Раньше во сколько?
1: 11. У меня меньше всего в спорте. Я думаю, ну, нужно больше гулять и заниматься физическими упражнениями.
0: Вот это нужно, это хорошо. Нужно или желание. Теперь сколько и когда? Реально. Ты же учишься.
1: Ну, хотя бы через день.
0: Через день. Да.
1: Возможно, ну, 30 минут.
0: 30 минут утром или вечером?
1: Днем.
3: У меня меньше всего в отдыхе. И, скорее всего, нужно, ну, пораньше ложиться спать. И... Если так пошло уж, ну, меньше себя нагружать, скорее всего, чем-нибудь.
0: Во сколько ложиться? Раньше это во сколько?
3: Ну, раньше это часов в 10-9.
0: Так, а нагружать?
3: Если хочешь пойти куда-то погулять, то лучше это не делать. Конечно, это тоже отдых, но одновременно с этим это и нагрузка.
0: Ну, ты уже должен сам соизмерять, да? Что уместно, что нет. Пожалуйста, кто еще?
6: Творчество. Можно посмотреть разные картины.

0: стены и ходить на изобразительное искусство или еще какой-то кружок по творчеству.
1: Да, смотрите, когда мы говорим про сектор творчества, это что? Это и можно попеть с кем-то, да? И мы можем поиграть на каких-то инструментах или учиться, да, этому. Это может быть действительно рисование. Кто-то занимается скульптурой, да, кто-то еще чем-то занимается. Но в любом случае это тоже хобби, как отдых, да, получается. Кто еще хотел бы поделиться?
2: Да. Спорт. У меня всего 3. Я могу либо каждый день, либо через день заниматься по 40 минут спортом, либо записаться в какую-нибудь секцию, либо проходить онлайн-уроки, занятия.
1: Вот конкретика пошла. Спасибо, Алё. Скажите, пожалуйста, вот важно, когда мы хотим изменить что-то и удовлетворить какие-то потребности в разных секторах, четко определить, что я буду делать, когда я буду делать, да? Поможет это вам улучшить ваши показатели в этих секторах? С 3 до 6 там, или до 7, с 5 и выше. И получается, это показатели взрослости. Вы сами удовлетворяете свои потребности, а значит, самостоятельно принимаете взрослые решения. Вы такие молодцы, такую тщательную работу сейчас проделали. Теперь четко вы знаете, в каком секторе и над чем вам нужно работать, чтобы удовлетворить свои потребности. Ну и, конечно, чтобы удовлетворить свои потребности, как вы поняли, надо ставить конкретные цели. Да? Но сначала давайте определимся, что такое цель.
3: Это то, чего мы хотим добиться.
2: Это то, для чего мы проделываем какой-то путь или какие-то действия, чтобы получить.
1: Выбирается некая стратегия, чтобы это достичь, получить. Точно. Пожалуйста, еще.
4: То, к чему мы стремимся.
1: Да, это то, к чему мы стремимся. Можно ли сказать, что цель в итоге – это конечный результат? Да? Мы задумали, у нас было желание, какая-то неудовлетворенная потребность, а может быть, даже мечта была какая-то. И потом у меня это желание превратилось в намерение – я готов действовать. Намерение, я готов действовать. Я готов идти. И вот после этого как раз-таки и возникает необходимость поставить цель. Скажите, пожалуйста, какие бы вопросы себе задали, чтобы достичь желаемого? Пожалуйста.
5: А зачем мне нужна эта цель? Как мне ее выполнить? Как я до нее дойду?
1: А первый вопрос самый. Что я хочу сделать? И обратите внимание, что я хочу сделать? Глагол «сделать» законченного действия. Не «делать вообще», а «сделать», чтобы получить конечный результат. Мы будем сейчас с вами тренироваться, задавать эти вопросы самому себе и ставить свои цели. И вот на слайде вы можете их увидеть. Но мне для этой тренировки нужно 2 волонтера, 2 добровольца. Кто хочет? Ага, есть такие смелые люди у нас. Ну, сначала 1, а потом 2. Пожалуйста, кто первый выйдет? Алена, ты первая. Скажи мне, пожалуйста, есть ли у тебя такое сильное желание чего-то достичь? И в какой области?
2: Да, в области учебы.
1: Обучение по какому-то конкретному предмету?
2: Если можно, я расскажу.
1: Да,
2: я учусь в Менделеевском классе. Это класс с наклонностью в химию. Вот. И ежегодно менделеевские классы пишут проекты. И если этот проект выигрывает в конкурсном отборе, то человек, который писал этот проект, может поехать в экспедицию.
1: Как интересно участвовать в проектной деятельности. Так, ты уже выбрала тему проекта своего?
2: Пока что нет, нам еще не рассказали все темы.
1: А, еще не рассказали. Но у тебя уже есть сильное желание участвовать в этом.
2: Да.
1: Как мы можем сформулировать, что ты хочешь делать? Первый вопрос.
2: Я хочу отлично написать проект, чтобы попасть в экспедицию.
1: Угу. В течение какого? 3 месяцев? Или тебе 1 месяца достаточно, чтобы написать хороший проект?
2: Наверное, около 3, потому что этот проект пишется с титрами из других институтов.
1: Правильно я тебя поняла, что вот буквально там с середины ноября, с 10 или с 15 или с какого-то числа, мне важно число, ну то, чтобы фиксировалось, да? И мы отсчитываем 3 месяца, и за эти 3 месяца ты уже в результате достигнешь этой цели. Ты можешь сейчас сказать, с какого момента, с какого числа? В ноябре или в декабре как-то?

0: С 5 ноября.
1: Ага. С 5 ноября ты готова двигаться к цели своей.
0: Да.
1: Угу. Значит, 5 февраля ты хочешь получить конкретный результат. Я правильно тебя поняла?
0: Да.
1: Отлично. А вот для того, чтобы начать писать проект с 5 ноября, что тебе необходимо сделать? Какую предварительную работу?
0: Изучить материал,
1: угу.
0: Написать примерный план, как я хочу и когда это все сделать, написать, распределить опыты, эксперименты, и когда я буду писать текст, чтобы я не уставала, но при этом работа была, вот, и начать делать эту работу.
1: А вот смотри, изначально мне кажется, что ты пока не выбрала тему, да?
0: Выбрать тему, разобрать ее и вот идти по плану.
1: Чем ты будешь руководствоваться при выборе темы?
0: Наверное, какая больше понравится.
1: Понравится в плане будущего или легкости?
0: Ну, какая заинтересует, вот какая будет прям интересна.
1: Так.
0: Может, это будет то, о чем я хочу узнать. Может, что-то новое.
1: Итак, получается, чтобы попасть в экспедицию, за 3 месяца нужно написать проект. Скажи, пожалуйста, если ты выберешь сложную тему, успеешь написать проект? Сделать все эти эксперименты и так далее?
0: Думаю, да.
1: Вот, Алена, сейчас попробуй, пожалуйста, сформулировать, как ты поняла. В одном предложении сформулируй, и потом запишешь, потом мы узнаем, как это у тебя удалось осуществить.
0: В течение 3 месяца, с 5 ноября по 5 февраля, я хочу написать проект на тему изучения молекул воды, выиграть и попасть в экспедицию.
1: Давайте сейчас мы как эксперты. Скажите, пожалуйста, на вопрос, что будет Алена делать? Кто может озвучить, что будет Алена делать?
2: Писать проект.
1: За какой срок? Кто запомнил?
3: 3 месяца.
1: Да, даже конкретно дается с
3: 5 ноября по 5 февраля.
1: Для чего все это ей нужно? Вопрос зачем? Какой у нас?
4: Для того, чтобы отправиться в экспедицию.
1: Точно. Цель у нее ясна? Конкретно? Измеряема? Ну что же. Скажи мне, пожалуйста, Алё, тебе было полезно вот сейчас, ответив на эти вопросы, в одной формулировочке эту цель поставить?
3: Да.
1: Ясно, чем заниматься?
3: Да.
1: Отлично. Тебе спасибо. Хотим потом узнать твои результаты. Пожалуйста, у нас Слава еще хотел. Ну, расскажи, пожалуйста, о чем ты мечтаешь, чего ты хочешь и какую цель будем формулировать?
4: Я хочу попасть в художественный университет в Нижнем.
1: Поступить туда?
4: Да.
1: Да. Вы в каком году?
4: Это, получается, год 27-й.
1: Ага, то есть, получается, через 2 года, да?
4: Получается,
1: или полтора,
4: да.
1: Да? Июнь, май. Когда экзамены или что-то, поступление, как это происходит?
4: Ну, там проходной экзамен пишется, но до этого там, ну, проходной балл еще нужен, как ты в школе учился.
1: Какой балл должен быть?
4: 4,8.
1: А, 4,8 ты должен набрать. То есть сегодня у тебя задача так некоторые предметы подтянуть, да? Ты знаешь, какие предметы?
4: Я знаю.
1: Ты знаешь, какие предметы. Чтобы был такой балл, да, у тебя? А там какие факультеты? Ты уже выбрал факультет?
4: На веб-дизайн я хочу пойти.
1: Скажи, пожалуйста, а какой конкурс обычно? Вот, например, в этом году ты можешь поинтересоваться, сколько ребят хотело бы поступить туда?
4: Не знаю, ну, наверное, много, потому что, в принципе, я знаю то, что он один в Нижнем Новгороде, так что там
1: конкурс
4: большой спрос.
1: Большой, да?
4: Да.
1: Ну, вот у тебя еще есть 2 года. Есть ли что-то дополнительное, что тебе поможет наверняка поступить именно на этот факультет?
4: Ну, я хожу в художественную школу. Вообще, наверное, все, но я участвую в конкурсах некоторых, так что это тоже плюс.
1: Ага. Сколько ты тратишь время на подготовку к поступлению уже сейчас?
4: Я хожу 3 раза в неделю по 2,5 часа.
1: По 2,5 часа. Отлично. Ну что, давай формулировать цель.
4: В течение 2,5 лет я буду учить несколько предметов школьных.
1: Ну, так, в скобочках напишешь, да, алгебра, геометрия, там что там, так.
4: Чтобы повысить проходной балл, который необходим при поступлении.
1: На какой факультет?
4: На веб-дизайн.
1: Эксперты, пожалуйста.

0: Ваша оценка. Понятно ли в этой цели, чем будет заниматься эти 2,5 года Слава? И есть ли гарантия, что он туда поступит? Пожалуйста, какие у вас есть?
1: Я думаю, что гарантия есть, потому что я видела его рисунки, это очень красиво.
0: Рисунки красиво. Дальше.
2: Конкретика есть, он будет подтягивать предметы в школе.
0: Конкретные предметы, ясно какие. И по сколько часов он будет, да, заниматься? Скажите мне, пожалуйста, вот сейчас мы немножко потренировались ставить цели. Слава, ты сам сейчас увидел ясность и четкость, как цель ставится?
3: Да.
0: Тебе поможет это? Достичь,
3: да,
0: своей
3: очень
0: цели.
3: Помогу.
0: Мы будем очень рады, если у тебя все получится. Это не если, а точно получится. Спасибо тебе.
3: Спасибо вам.
0: Алёне. Постоянное изучение своих потребностей и удовлетворение их самостоятельно за свой счет является одним из основных качеств взрослого человека. Желаю вам, мои дорогие, в этом труде успехов.

течение жизни нам приходится знакомиться со многими людьми. И бывает нелегко сделать первый шаг. А ведь можно делать все легко и непринужденно. И сегодня я вам покажу, как знакомиться с людьми так, чтобы они стали вашими друзьями. Помни, что первое впечатление очень важно. И важно показать себя с правильной стороны.

0: Девчонки, может, чаю?
1: Да, может, да.
0: О, сюда лут. Девчонки, печенье будете?
1: А, нет, спасибо.
0: Ойш.
1: Нет, спасибо.
0: Ну, а по тебе и не скажешь. После того, как вы подошли к человеку, не молчите, не теряйтесь. Лучше начните разговор. И не забывайте про улыбку. Она делает вас привлекательнее. Привет, я Миша. А вас как зовут?
1: Вера.
0: Уф, что за пушка тут стоит. Привет, я Миша. Мне 18 лет. Холост и без детей. Здравствуйте, а вы верите в Бога? Познакомившись с девушкой, увлеки ее интересной беседой и блесни интеллектом. Я увлекаюсь психологией, творчеством Бродского, а ты?
1: Я тоже.
0: А вы знали, что катание на американских горках способствует выведению камней из почек? Хотите, видео покажу? Осыпались листья на вашей могиле, вот этой зимой. Послушайте, мертвый, послушайте, милый, вы все-таки мой. В тюрьме есть 4 основные касты. Ну и, конечно, не забывай делать комплименты. Ты прикольная с виду, не то что эти инстаграмные красотки. Ты знаешь ведь теории Дарвина? Она гласит, что люди произошли от обезьян. Но это не про тебя. Ты очень интересная девушка и рад бы побольше о тебе узнать. У тебя столько морщинок у глаз, но они тебя не портят. Поздравляю, теперь ты знаешь, как обрести приятное знакомство при первой встрече.

К сожалению, так случается, что в отношениях проходят чувства. Из-за этого многие пары принимают решение разойтись. Но вот беда, находясь уже в других отношениях, все повторяется снова. Каким бы хорошим ни было начало, чувства все равно пропадают. Что делать, если остыли чувства? Что ж, давайте разбираться. Причин может быть много, и все они субъективны. Многие совершают ошибку, когда принимают решение разойтись, так и не разобравшись и не попытавшись все исправить. Предлагаю снять так называемые розовые очки и посмотреть на реальность. В первой неделе отношений может казаться, что между вами сильное, глубокое чувство любви. Вы еще не знаете друг друга достаточно хорошо. Закрывайте глаза на некоторые моменты, которые позже все равно дают о себе знать. Жизнь не кино. Не зря говорят, что не нужно носить розовые очки и опираться лишь на одни бабочки в животе. Настоящая любовь – это тяжелая работа, которая формируется годами. Нередко пары сталкиваются с тем, что в какой-то момент нежные слова и встречи друг с другом уже не вызывают такого трепета, как раньше. Кажется, что с этим человеком уже невозможно встречаться дальше, но это не так. Влюбляйтесь друг в друга каждый день. Это реально и возможно. Ваше восприятие – это то, что вы сами формируете. Не стоит засорять подсознание идеологией романов и фильмов, в которых не показывается и половина реальной совместной жизни, где все не так просто. Воспринимайте трудности как возможность преодолеть все вместе, как новый уровень, который вы успешно прошли, и тогда наградой за него будут самые сильные чувства. Не нужно сразу опускать руки и искать кого-то другого, просто потому что вы столкнулись с трудностями. Боритесь за свои чувства. Если это любовь, то она все перенесет. Это была программа «Вопрос ребром». Если у вас есть вопросы, пишите нам.

0: Прости меня, нелюбящую трудность, крутых дорог и длительных подъемов, рутинность дня и переломов судеб. Мне бы взамен беспечного огня в груди и крылья в спину, счастьем, чтоб маня летать над трудным серым миром, над людом, что и слеп, и нем, а не ползти в рутинный плен, где финиш — тлен. Но воля в том и есть твоя, и свята вековая мудрость. Лишь трудность создает меня, лишь трудность.
1: Пусть сам Господь, источник мира, дает вам мир всегда и всячески. Да будет со всеми вами Господь.

Я прихожу к Иисусу Христу, к Царю царей. Если что-то надежно в жизни моей, я прихожу к Иисусу Христу, к Царю царей. Если все очень туманно в жизни моей, я прихожу

Если все слишком сложно в жизни моей, я прихожу к Иисусу Христу, к Царю Царей. Если горе случилось в жизни моей, я прихожу к Иисусу Христу, к Царю Царей.

0: человек может думать, говорить, находиться под воздействием Духа Святого, или же, к сожалению, все то же самое может происходить под воздействием нечистого духа. Очень важно уметь это отличать. Здравствуйте, дорогие друзья! Елена Валентиновна Варнавская, Николай Генрихович Кунцевич и я, Юлия Фимна Уткина, очень рады новой встрече с вами в цикле программ «Что есть Евангелие?» «Что есть Евангелие в нашей с вами жизни сегодня?» Исследуем книгу «Деяния апостолов», мы в 16 главе, да?
1: Да.
0: И вот к такому очень важному вопросу подходим. Вот, Лен, ты как считаешь, существует ли еще и третья сила, или человек всегда находится либо под воздействием Святого Духа, либо под воздействием нечистого духа, либо вот сам по себе?
2: Ну, вообще, я думаю, что сам по себе человек не может находиться, потому что он находится или под влиянием Духа Святого, или под влиянием другой силы, противоположной. Потому что, ну, мы уже неоднократно говорили о вот той великой борьбе, которая происходит, и эта борьба происходит именно в сердце человека, когда человек выбирает или путь Божий, или путь его противника и следует от Бога. Угу. Поэтому я думаю, что именно вот эти две...
0: Коль, ну мы к этой мысли постепенно будем подходить, потому что мы еще только в начале 16 главы, да, и как вот она нас ведет по этой теме.
1: Мы начнем с того, что Павел продолжает свое путешествие, Павел и Силуан, его спутник, два апостола, они идут по своему маршруту, как они задумали.
0: Это называется второе миссионерское путешествие Павла, правильно?
1: Да.
0: По Европе.
1: Да.
0: Нет, даже не только Европе. Там...
1: там была Малая Азия, это сейчас нынешняя Турция. Угу. А потом, да, они переключаются уже на Грецию и европейские страны. Но вот написано, что дойдя до Мисии, Мисия – это провинция Малой Азии, это современная Турция, по-моему, в запад Турции, северо-запад даже. Мисия предприняли идти в Вифинию. А вот Вифиния совсем...
0: Предприняли?
1: То есть идти, решили. Да. Угу. Они предприняли. Это их было решение, это их было желание. Угу. Идти в Вифинию. Вифиния – это уже ближе к нашей стране.
0: Это к России.
1: К России, да. То есть в противоположную сторону от Европы. Написано, но Дух не допустил их.
0: Угу. Но Дух не допустил их.
1: Как это он сделал, мы не знаем, каким образом, как они почувствовали это, или было какое-то событие.
0: Дух
1: Святой.
0: Дух Святой.
1: Потому что ну, они были движимы Духом Святым. Угу. Люди, которые посвятили себя на служение Богу и имея дар Духа Святого, да не один, у Павла была масса даров Духа Святого, и вот они под воздействием Духа, они путешествуют и крестят людей, делают учениками все народы, всех национальностей, то есть...
0: Меняют мир, как вот мы говорили на прошлой программе, да, что христиане изменили весь мир, перевернули весь мир, потому что обрели точку опоры во Христе. И нам с вами это сегодня тоже, да, дано, иметь точку опоры во Христе и влиять на весь мир.
1: Ну, и вот Дух их не допускает. Почему? Ну, очевидно, есть у Бога план. Есть план человеческий, есть план Божий. Они должны, конечно, идти вместе, у апостолов, да? Но вот Бог...
0: План человеческий, план Божий.
1: Они же по Божьему плану действуют, да. Но Бог иногда... не допускает человека действовать по собственному плану. Потому что у него есть план гораздо лучший. И если Павел не был допущен в Вифинию, значит, это не его была задача туда идти. Туда у Господа были свои люди. Вот меня все время восхищает история Ионы, пророка. Когда Бог избрал такого строптивца, так он был пророк, да, Божий, он верующий был, конечно, но он был...

0: настроен против этих вот народностей, народности особенно вот этих вот ниневитян, такие злобные, такие, как, нет, не, и Бог его посылает именно...
1: Ниневия – это где примерно?
0: Это ассирийское, это, по-моему, в Междуречии находится. Столица Ассирии была когда-то. Одно время. И вот туда направляет Бог вот эту Иону, потому что именно он был там нужен. Вот именно этот строптивый пророк, которому поверят ниневитяне. Бог это видит, и он это знает, точно будет. Но этого не знает пророк Иона. Ему противно туда идти. Он идет в другую сторону. И Бог направляет его, и Бог такие события производит в его жизни, что все-таки Иона оказывается в Ниневии. Но здесь вот обратность.
1: Вообще рекомендуем прочитать нашим зрителям эту книгу. Она очень короткая, там буквально 4 главы, но можно увидеть каждому себя в этом пророке. Да. Да,
0: эту книгу даже детям можно читать, потому что там история такая увлекательная очень.
2: Это как раз про Иону, как в чреве кита он был.
1: Оказался, да.
2: Ну, то есть то, как он противился Божьей воле, хоть и был пророк.
1: И это не сказки. Это события, которые были точно.
0: Похоже
1: потому,
0: на
1: что, потому что они описаны в Священном Писании, в каноне.
2: Ну, они описаны как реальные события,
1: да,
2: а не как,
1: да,
2: притчи.
1: Да, да.
0: Но здесь вот...
2: Мы просто не знаем, какая это была рыба. Кит или не кит?
0: Кашалот. Да, у него пазухи есть как раз воздушные в передней части головы. Но это ладно. Вот тут немножко другая ситуация, но тем не менее все-таки... Принцип тот же самый. Когда Богу нужен определенный человек, он посылает определенного человека в определенное место. У каждого человека свой дар. Как Иисус говорит, свой крест неси. Неси свой крест, следуй за мной. У тебя есть свое предназначение. У тебя есть, может быть, свои какие-то, ну, не знаю, страдания свои, в конце концов, у каждого. И сила страданий у каждого своя тоже.
2: И свое страдание дает свой опыт, которого нет ни у кого другого.
0: Да, и этим опытом ты можешь делиться, да, но это будет твой багаж, твое сокровище, что ли, которым ты можешь поделиться с другим, и люди тебе поверят, потому что ты в этом был, ты погружался в эту атмосферу, ты был в этой ситуации. И вот у Павла была задача идти на Рим. У него стрелка показывала туда. То есть Бог изначально его туда направлял.
2: Мы читаем об этом, сторону. Да? То есть где-то это написано, что время ему надо было оказаться.
0: Он глубоко проникся этой мыслью. Мне нужно быть время. И вот последнее.
1: Но он и был римским гражданином.
0: Он был, во-первых, римским гражданином, да. Во-вторых, он был из рода Вениаминова, из колена Вениаминова. Как раз вениаминтяне-то и населяли Рим. Именно они даже его, по-моему, даже обосновывали в свое время.
2: Это вот в результате рассеяния колен израильских, да. А ниневитяне это как раз...
0: Вот современные исследования подтверждают, да, что вот по генокодам, вот этим гаплогруппам, так называемым...
2: Каким группам?
0: Гаплогруппа. Такая вот, это генетический код. И вот по этим группам вениаминтяне как раз вот... в тех местах обитали. И империя трусков тоже там свои колонии образовывали вот на этом...
2: Это где?
0: Полуострове итальянском. Как он называется-то? Италия – это вот этот полуостров.
2: Сапожок,
0: да. Ага. Вот они там имели...
2: Пиренейская?
0: Нет, Испания. Вот, имели свои колонии там, труски. А труски, империя основная была... Последние исследования показывают, что это наша территория, Этрусская империя. Ну, это, опять же, очень интересно.
2: Этрусские, надо же.
0: Этрусские и русские, они как бы однокоренные названия народностей. Вот. Миновав миссию, сошли не в Траду. То есть, вот Дух не допустил их, и они миновали миссию и сошли в Траду. Это к побережью уже Эгейского моря.
2: То есть вот они поняли, что это Святой Дух, да? Видимо, это было, потому что у них был мир и покой в сердце. У них не было беспокойства, у них не было сомнений. У них была уверенность и вот такой вот внутренний

0: мир, внутренняя убежденность, что нужно вот поступить именно таким образом. И так они и поступили.
1: И не было сопротивления этому.
2: Там могли быть какие-то события, которые можно было истолковать, что Бог
1: направляет,
2: не хочет, чтобы
1: изменяет.
2: Мы туда шли. Например, какая-то угроза жизни, может быть, или препятствие создавалось, или, может быть, я не знаю, что может быть вообще, да все что угодно, чтобы человек понял, что ему туда просто доступа нету. Я туда не могу попасть никак, в ту страну. И человек понимает, да, промысел Божий, наверное, в этом есть.
1: Это как написано, по-моему, в Евангелии от Иоанна, да, что если бы писать все подробно, то не хватило бы никаких книг, чтобы все это описать. И если каждый бы случай, который происходил с Павлом, описать подробно, то точно деяния апостолов не убрались бы в 28 глав, а был бы еще отдельная книга более, чем все священное писание.
2: Итак, миновав миссию, сошли не в Троаду, и было ночью видение Павлу. Предстал некий муж, македонянин, прося его и говоря, приди в Македонию и помоги нам.
0: Видение ночью.
2: Сон, да.
0: Сон.
2: Угу. После сего видения тотчас мы положили отправиться в Македонию, заключая, что призывал нас Господь благовествовать там.
0: То есть вот они сделали вывод, что это призывал их Господь.
2: Угу. Конечно, вот опасно вот полагаться на сны. То же Писание нам говорит, во многих сновидениях много суеты. Но ты бойся Бога. Тем не менее, вот Бог работает с человеком через сны таким образом, что он понимает, да, это Божий сон, это не какой-то там моей там... что-то разум придумывает, там, что угодно, может быть, какие-то кошмары ночные. Нет. То есть человек понимает.
0: Мне кажется, что все-таки вот этот вот критерий, вот внутренний мир и покой, да, вот уверенность, ну, что это...
2: Убежденность,
0: что это Божье.
1: Ну, и это
0: ошибиться все равно ведь можно.
1: Ошибиться можно, но это все-таки еще очень тесное отношение с Богом. То есть тогда, когда Павел понимает, что это действительно ему говорит Бог, что это от Бога. И это, но это очень вот такие отношения на уровне того, что лицом к лицу. Так, как у Моисея
0: как
1: было.
0: Как их иметь? Ведь вот мы говорим о Евангелии в нашей с вами жизни сегодня. Вот апостол Павел имел эти отношения, другие апостолы имели. Как нам иметь эти отношения?
2: Как нам иметь
0: такие отношения с Богом, чтобы вот быть уверенными, что это Он сейчас
1: говорит
0: мне
1: нам.
0: Говорит, да.
2: Ну, это опять же, это нужно уединиться с Господом, просто уединиться и помолчать в молитве, обратиться к Нему и просто предаться размышлениям в Его присутствии, вот так вот. Господи, я Тебя призываю сейчас вот в мои мысли, в мои... Вот, давай сейчас вот мы с Тобой вместе подумаем, что происходит. И замолчать. Я часто так делаю утром, когда просто предаюсь вот своим размышлениям в молитве, ничего не говоря при этом Богу, ничего у него не прося, вот просто слушаю, что, как вот на башню взобрался, послушать, что скажет во мне Господь.
0: Во мне.
2: Во мне там написано.
0: А ты при этом задаешь какой-то конкретный вопрос?
2: Нет.
0: Нет.
2: Никакой. Я просто думаю вот, о тех событиях, которые вот недавно происходили, о той ситуации, которая, вот, опять же, со мной произошла вот так. Или вот кто-то мне что-то, какую-то мысль подал, и мы сейчас обдумываем как бы с Богом вдвоем. Я ее обдумываю, и мне накладываются какие-то другие мысли, какие-то другие, там, я не знаю, чувства.
1: Все это вместе. Все равно, Николай Генрихович, какой-то анализ... все равно происходящих событий с вами, это же не просто...
0: Он говорит, что он не один это делает, а вместе с Богом.
1: Я понимаю.
2: Выводы не делал никакие, я просто размышляю об этом. Вот об этом я просто размышляю в молитве к Богу. Я начинаю молиться, Господи, там, да, слава Тебе, хвала Тебе. То есть, я его призываю.
0: И начинаешь
2: призываю.
0: Думать о каких-то событиях.
2: Какое-то время я говорю, да, а потом замолкаю. И вот просто слушаю, мысли свои слушаю, что там, о чем я.

0: я сейчас больше всего переживаю, оно всплывает как в голове.
1: То есть все-таки вот, вот это я хотела услышать. То, о чем ты сейчас больше всего переживаешь. То, что тебя вот сегодня беспокоит, волнует на данный момент. Да? И ты вот наедине, в спокойном состоянии, ты выделяешь это время, чтобы послушать Бога.
0: Чтобы, чтобы об этом подумать, да. Но это вот я и называю послушать, что Господь скажет во мне. То есть послушать, подразмышлять, успокоиться, да, от всего. То есть вот об этом, да, сейчас. И мы эту ситуацию как бы обдумываем вместе. Вот такое ощущение, что вот, какая-то она по-другому. Я на нее смотрю, может, по-другому уже, каким-то другим взглядом. И это все это в молитве происходит. Угу. Очень интересно, кстати, опыт. Вот такие вот.
1: Ты на коленях стоишь в это время?
0: Я стою на коленях, да, дома, как удобно. Как тебе удобно. Если я не могу встать на колени, я могу лежать просто на кровати. Но это будет скорее вечером, чем утром. Утром лучше всего, да, мне на коленях молиться. Кто-то может сидя, кто-то может стоя молиться. Это совершенно не принципиально. Но вот главное, чтобы успокоиться и отдать вот это время, просто предаться размышлениям в присутствии Божьего.
1: А тебя начинает что-то отвлекать? То есть это все-таки ведь вот со всеми нами происходит. Мы начинаем молиться, начинаем к Богу обращаться о чем-то. И еще это надо сделать. Ой, вот надо не забыть еще вот это. То есть всплывают какие-то вещи. Или нет? Или ты приучил уже, что ли, свой разум, чтобы он только Бога в это время слушал?
0: Я не знаю, но ко мне что-то не приходит. Вот если я о чем-то одном думаю, вот об этой ситуации, она, вот пока я к какому-то решению не приду, она не уходит.
1: Угу. Ничто тебя не отвлекает.
0: Обязательно какой-то...
1: Или это
0: какой-то
1: опыт,
0: новый
1: это
0: взгляд, или какое-то решение приходит вот здесь, вот в это время, что я понимаю, о, все, я дальше, идем дальше. Все, эту ситуацию мы обдумали, как бы Господь мне дал новый какой-то взгляд на нее, какое-то видение. Вот все, об этом можно дальше не думать.
2: Вот интересно, у Николая Генриховича такой опыт, а у меня вот, ну, как бы он изнутри себя чувствует. А я обычно, читая Священное Писание, помолясь предварительно о действии Духа Святого, то есть мне вот наоборот тексты Священного Писания, которые я прочитала, они помогают мне в решении тех задач и вопросов, которые встают передо мной в течение дня. Угу. То есть они вот как будто эти тексты были вот именно сегодня написаны для того, чтобы помочь мне в жизни, в выборе...
1: Получить ответы.
2: Получить ответы и как бы толчок к действию. Угу. То есть вот именно основываясь вот на тех текстах Священного Писания, которые я прочитала. Хотя, ну, как бы я читаю подчас, ну, книги последовательно, глава за главой, но... Вот мысли и вот какие-то иногда обличения, иногда наставления, иногда это, вот они прям вот так вот
1: интересно
2: происходит. То есть вот у каждого из нас вот свои опыты, то есть вот
1: общение
2: с Богом. Да, оно сочетается, но вот как бы чаще вот я как-то черпаю вдохновение из слова. Больше вот не из того, что как бы вот Господь скажет во мне изнутри, а вот из Его слова, то есть внешнего влияния Бога.
0: Ну, люди все...
2: Да, все разные.
0: ...имеют свои опыты, да, в отношении. Главное, чтобы этот опыт был, чтобы мы призывали имя Божие и советовались именно с Ним, а не с каким-то другим голосом. И я хочу сказать, что все это происходит мысленно. Я не говорю слов. Очень редко. Стараюсь все-таки, чтобы мысли мои... Я знаю, что Бог их читает, да, все мои мысли. Но знаю, что дьявол их не может прочесть. Ему не дано читать мои мысли. О чем я думаю, о чем я говорю. Он может по физиономии моей там как-то... Он физиономист прекрасный. Он может сообразить там, да, что происходит. Но... Я стараюсь все-таки лицо свое держать спокойно тоже, чтобы и здесь дьявол не мог догадаться, о чем же я сейчас размышляю. Не знаю, может, это мои такие предубеждения, да, такие.
1: Ну почему? Это все реальность. Это все реальность.

0: реальность, просто это она опыты, сверхъестественная.
1: Опыты наши. Угу.
2: Ну, у каждого у нас своя миссия, поэтому нам нужно прислушиваться к тому, как вот тут написано, что мне восхотелось, что мне рассудилось, что мне вздумалось, в конце концов, да, что я полагаю, что решаю. Вот все вот эти решения мне нужно пред Богом, как вот приношение. Господи, вот это правильная мысль, или вот это достойное того, чтобы это сделать, например, или о чем подумать. Вот это даже вот так вот. Но вот вспоминается еще такой христианский псалом, гимн. Он называется «Предвечный дух, приди». И вот там есть такие строчки. «Дай глубже познавать премудрость слов твоих, чтоб нам твой голос отличать от голосов иных». Вот чтобы не иные голоса преобладали при моей молитве, при моем общении с Богом, а чтобы мне голос твой услышать, Господи, вот об этом я тебя прошу. И если я не понимаю, что чей же этот голос сейчас раздается в моей голове там, или в сердце, дай мне, Господи, услышать именно твой голос, Духа Святого. И Павел это слышал. Было ночью видение Павла, предстал некий муж македонин, прося его и говоря: «Приди к Македонии и помоги нам». То есть не в миссию на восток, там, не в Вифинию на север, на северо-восток, да, но на запад тянуло его Македония, потому что Македония через вот это Эгейское море, оно на северо-запад, вот туда, куда ты ему предстоял пойти вместе с силой. И Павел внял этому призыву. После сего видения тотчас мы положили отправиться в Македонию. Вот тут «мы» стоит. То есть в описании включается автор.
0: Угу. То есть было все «они» в третьем лице, да? А да. Тут «мы» в первом лице.
2: Кто является автором книги «Деяний»?
0: Лука.
2: Лука, да, святой Лука. И вот он тут, очевидно, присоединился где-то вот в это время к Павлу в его путешествии. И был очевидцем вот дальнейших событий, которые он описывал. Может быть, до того он на основании слов самого Павла написал угу. книгу, а вот дальше он уже присутствовал сам. Угу. Начиная вот с этого момента, страды. Ну и, конечно, дальше что? Итак, отправившись из Троады, мы прямо прибыли в Самофракию на другой день, в Неаполь. Но это не итальянский Неаполь, это другой Неаполь. Угу. А дальше оттуда в Филиппы, первый город в той части Македонии, колонии. И в этом городе мы пробыли несколько дней. И в день же субботний мы вышли в город к реке, где по обыкновению был молитвенный дом. И сев разговаривали с собравшимися там женщинами. Интересный момент, да? С женщинами разговаривали. Почему с женщинами? Да потому что очень много женщин приходит ко Христу, гораздо больше, чем мужчин. Вот мы даже...
0: А есть какое-то объяснение этому?
2: Я думаю, это можно объяснить тем, что женщины более...
0: Мне кажется, что у женщин более широкий спектр каналов восприятия. Mm-hmm. То есть они чувствами гораздо больше.
2: Мне кажется, женщины более открыты перед Богом, чем мужчины. Вот они более чувственны, действительно, да. У них более эмоциональный мир, более широкий, чем у мужчин. Но у мужчины обычно свои чувства скрывают. Хотя эмоциональный мир у них тоже богатый, да. Но вот женщина, она перед Богом открывается лучше. Она быстрее доверяет ему, что ли. Может быть, поэтому их больше.
1: Ну и просто женщина нуждается в покровителе. А в Боге она находит такого покровителя, который никогда не изменяет. Угу. И это действительно для женщины самое важное. Потому что там даже у Исаия, да, Господь пишет: «Я муж твой». И вот который заботится о тебе так, то ни один из человеков не может.

0: может так позаботиться, и который никогда не изменит. И я думаю, что женщины, пережив в своей жизни и предательство, и еще что-то, они тянутся именно к тому, кто никогда не изменит и никогда не предаст.
1: Ну, там, наверное, были не только такие, там были, наверное, и замужние.
0: Ну, тоже. Естественно.
1: Просто вот им нужен был Бог больше, чем мужчинам почему-то. Угу. Может быть, да.
0: Покровительство, защита.

0: Равные же были женщины в то время. Да. У них не было никаких особых прав.
1: Но сейчас тоже больше женщин в церкви, да, чем мужчин. Да. Мне кажется, что мужчина также точно нуждается в покровительстве, в защите и в верности. Просто ему труднее, может быть, это признать.
2: Да. Ему труднее очень трудно об этом признать. Сказать. И если 10% мужчин в церкви, вот мне кажется, что 90% женщин. А может быть и больше 90.
1: Но для мужчин, ну, это тоже огромнейшее благословение, когда ну, вот, отдают себя, что ли, Богу, потому что в нем, ну, они лучшего отца находят. Нет, ну, никого не может быть лучше небесного отца.
2: Да, и тем более Господь мужчин призывает быть священниками в своих семьях. Это и семья уже обретает покровительство Божие, это тоже очень важно.
0: Ну, и женщины готовы всегда, больше готовы служить людям, чем мужчинам, мне кажется.
2: Ну, вам виднее, Николай Генрихович.
0: Мужчин надо убедить, ему надо доказать. А женщинам ничего не доказывать не надо. Они действительно на основании чувств уже, они понимают лучше Бога, чем мужчины, наверное. Духа Святого, да. Поэтому я жену считаю, что вот если... олицетворяет триединство Божие, да, там, ну, я отец, да, да, а жена – Дух Святой. Вот она вот духовную атмосферу в доме, это ее просто, ее функция, ее желание, ее, ну, дар, что ли, духовную атмосферу в доме поддерживать. Одна женщина из города Фиатир, именем Лидия, торговавшая багряницей, чтущая Бога, слушала, и Господь отверз сердце ее внимать тому, что говорил Павел. Когда же крестилась она и домашние ее, то просила нас, говоря, «Ежели вы призвали меня верную Господу, признали меня верную Господу, то пойдите в дом мой и живите у меня». И убедил нас. Вот, пожалуйста, служение. Угу. Человек, женщина готова сразу служить.
2: Она богатая женщина-то. У нее бизнес свой.
0: Конечно, бизнес и такое, что вот, ну, багряница тогда очень, очень ценилась. Эта ткань, это была очень дорогая ткань. И у нее, скорее всего, да, был такой процветающий бизнес, как мы говорим, бизнес-леди. Но вот она сразу открыла свой дом для апостолов. Говорила, пожалуйста, вот используйте мои... там,
2: и дом, значит, был большой, в который она могла разместить. У нее же были свои, ну, домочадцы, и еще и гости.
0: То есть вот мы говорим, вот так преобразовывается, так трансформируется мир. Человек теперь желает всем сердцем послужить Богу, вот приняв этих апостолов. Это дар гостеприимства проявился, да?
2: Да.
0: Как мы говорим. И она убедила нас. Вот она не просто сказала, она еще убеждает. Тем, может быть, отказывать. Но нет, нет, нет, это слишком. Нет, нет, вы должны, я вас прошу. Как-то вот смогла их убедить. Ну, женщины это умеют, да, убеждать это их. Когда крестилась она, вот тут крестилась. И домашние ее причем еще крестились. Вот настолько приняла она Бога, открыта была перед Богом. И случилось, когда мы шли в молитвенный дом. Да, вот молитвенный дом был у реки, тоже мы заметим. И опять же, почему? Ну, причина может быть такой, что иудеи, они испокон веков были животноводами, выделывали шкуры животных. А для этого нужна вода. У реки это удобнее всего делать. Как мы уже говорили, как-то Симон Кожевник был такой, да, Петр к нему приходил. Он у моря жил, выделывал кожи. Вот, возможно, и здесь тоже занимались люди животноводством, заведением скота и выделкой шкур. И для этого, ну, дом...
2: Ну, то есть вокруг молитвенного дома были еще и дома, скорее всего, проживающих.
0: Скорее всего, рядом. Поэтому, да. Для языческого мира это было, как бы сказать, не то что мерзостью, но как-то это не, они не любили этим заниматься. А вот иудеи, то есть... 100% профессиональные. Да. Да.
1: Стада животных домашних.
0: Вот, и вот интересный тут случай. Когда мы шли в молитвенный дом, встретилась нам одна женщина, служанка, одержимая духом прорицательным, которая через прорицание доставляла

0: большой доход господам своим. Идя же за Павлом и за нами, она кричала, говоря: «Сии человеки, рабы Бога Всевышнего, которые возвещают нам путь спасения». Это она делала много дней.
1: И Павел... А почему же дух нечистый, если она такие прекрасные вещи говорила об этих людях, что они рабы Бога Живого, и что они о спасении людей заботятся, да? А там сказано, что дух какой?
0: Духом прорицательным.
1: А, прорицательным.
0: Mm-hmm. Через которого прорицание доставляло большой доход. И этим даром пользовались некоторые люди. Ее господа, то есть она была служанкой, как написано, одержимая духом прорицательным.
1: Вот, одержимая. Тут потому такой... что одержимая быть Святым Духом невозможно.
0: И она доставляла большой доход этим. То есть они еще это за деньги использовали. То есть явно не Дух Святой, потому что мы помним, как кто-то пытался за деньги, да, приобрести дар Духа Святого, и ему Петр высказал тогда:
2: Симон, по-моему.
0: Смотри, доиграешься. Лучше покай сейчас, а то потом будет плохо. И этот человек покаялся, да. А здесь вот большой доход господам своим доставляла. Это одно, вот то, что даже настораживает в Писании. Но вот как это Павел понял, интересно. Угу. Потому что, идя за ними, за нами уже, Лука пишет, она кричала, говоря: «Сей человек, ну да, эти, слушайте этих людей, Евангелие несут, путь спасения. И что тут плохого оказывает? Ну, все нормально». Павел какое-то время слушал, терпел, да, это все. Да, вроде бы нормально, вроде бы все хорошо.
1: Кто не против нас, тот за нас.
0: Да. Угу. Ну вот написано дальше.
2: 18.
0: Павел, вознегодовав, обратился и сказал духу: «Именем Иисуса Христа повелеваю тебе выйти из нее». И дух вышел из нее в тот час.
1: Нечистый дух.
0: Да. Как Павел это понял? Вот вопрос. Весть от Бога.
1: Весть про Бога.
0: Весть про Бога. Но...
2: истину говорит.
0: Вопрос, как сказано? Вот как она это делает?
2: Кем сказано?
0: Ну, кем, неважно. А вот как? То есть, Павел обратил внимание на, скорее всего, монотонность. Вот сии человеки, рабы Бога Всевышнего. Они возвещают вам путь спасения. И она говорила, и она повторяла это, и повторяла это, и повторяла это.
1: То есть по манере говорения понятно, да? Разумная ли это речь, речь, движимая Богом? Вот, Коль, очень интересно, да.
0: Потом изменения какие-то в жизни этой женщины. Он тоже посмотрел, что она говорит, как будто вот это не она говорит. Вот женщина так говорить не может. Скорее всего, он насторожил и это. Что как будто кто-то другой в ней говорит. И это, ну, какая-то неестественное ее поведение вот это. Павла, скорее всего, насторожило. И он начал к ней приглядываться. Что же это за женщина? Она сама, не написано, крестилась как-то, да, как-то уверовала, что тут... Она сама не приняла эту весть, хотя декларировала принять ее других. Угу. Это тоже, Павел, угу, и тут. В жизни этой женщины ничего не меняется, она продолжает жить, как жила, так доставляет доход своим этим господам. И тут Павел, в общем-то, понял, что говорит это какой-то дух другой в ней.
2: Но это вот дар развлечения все-таки духов, да? Это вот, ну, у Павла явно он был, этот дар.
1: И то он не сразу у него проявился, да? Потому что он Павел позволял сначала ей за ними ходить.
0: Ну да, нужно как-то вот в этом случае, когда мы не видим разницы, весть несут. И тут вроде правильно, и тут правильно. Нужно все-таки, ну, дать какое-то время. Угу. Посмотреть внимательно, там, оценить, вот, может быть, спросить у Господа, обратиться к Нему. Вот ситуация такая, Господи, вот что, как тут, как вот это оценить, вот что это происходит? Весть вроде бы да, но...
2: Ну, и мы уже...
0: Подозрительно как-то.
2: Мы уже говорили, что по плодам их узнаете, их, и вы тоже об этом сказали, что, по сути дела, в жизни ее ничто не изменяется. То есть плодов-то нету, Духа Святого.
0: А Евангелие восторженно

0: словах обычно проповедуют, если те люди, которые это, ну, прониклись Евангелием, оно вызывает радость, оно вызывает бурю эмоций. Но когда безэмоционально, вот так монотонно тебе говорят одну и ту же фразу, может быть, и... Тут как вот
1: магнитофон. И сами не принимают о том, о чем
0: сами
1: говорят.
0: Сами принимают и не меняют ничего в своей жизни. Тут вот это все должно насторожить нас. Когда вот мы слышим какую-то, я не знаю, весть от кого-то или там призыв. Все это нужно вот как-то вот со всех сторон проанализировать,
1: посмотреть.
2: Ну и, как вот ты говорил, с Богом порассуждать. Потому что человеческим, ну, ресурсом можно ведь этого и не понять.
1: И ошибиться можно.
2: Да, и ошибиться можно. То есть Бога пригласить, чтобы Он, ну, подсказал.
0: Ну да. И когда Павел все-таки решил, что это дух нечистый, он применил свою власть. Мы видим, да? «Именем Христа повелеваю тебе выйти из нее». Павел-то знал, что он Сын Божий, что он Духом Святым исполнен. И он увидел, вот, что Дух-то чуждый здесь. Вот, чуждого Духа он, может быть, почувствовал даже. И когда он принял свою власть, этот Дух вышел в тот же час. Павел был обычный человек, как и мы с вами. Точно так же он воспринимал себя как Дитё Божие, как и мы с вами воспринимаем сегодня. То есть, я хочу сказать, что у нас с вами есть такая же власть над нечистыми духами, как и у апостолов, и у всех верующих людей того времени, другого времени, нынешнего времени. И мы можем повелевать духом нечистым. Вот что я хочу сказать. Силою Божией, если что-то беспокоит меня там, да, или там моих близких, мы можем повелеть этому духу покинуть и меня, и моих близких. И он должен послушаться. Если, конечно, мы себя осознаем Божьими детьми.
2: Мне вот вспоминается, вот я не знаю, как напрямую говорить с нечистым духом, ну, хотя это написано в Евангелии, но мне вот вспоминается такое, что это послание апостола Иуды, по-моему, что когда архангел Михаил спорил с дьяволом о Моисеевом теле, то он не произносил на него укоризненного суда, а он говорил: «Да запретит тебе Господь». То есть вот эта фраза, когда обращение идет к Богу: «Да запретит тебе Господь», что не я, не своими силами, что Божьей силой я это делаю, «Да запретит тебе Господь». Вот мне кажется, что вот это, ну, очень защищенный такой вот способ, когда ты понимаешь, что там есть нечистый дух, то вот, ну, к Богу, что ли, обратиться в это?
0: Да, к Богу, но тем не менее запретить тебе. То есть Иисус повелевает сатане или там нечистому духу: «Да запретит тебе Господь». Обращение к этому духу все-таки идет.
1: «Да запретит тебе Господь». Вот я сейчас послание Иуды нашла.
0: Он без всяких споров, да, просто запрещает этому духу какие-то претензии на Моисея предъявлять. И тут тоже Павел запрещает предъявлять претензии духу этому на эту женщину. «Выйти из нее. Повелеваю тебе выйти из нее». Но это мы не однажды тут читаем такие вещи, что люди запрещают нечистым духом или болезням даже. Горячка, выйти из нее. Там, да? Такие вещи происходят. То есть напрямую обращение к нечистой силе там, какой-то. Или болезнь это, или дух какой-то нечистый. И духи повинуются. Конечно, мы люди грешные, да. Мы греховные. Но не грешники. То есть мы с грехом нас ничего не связывает. Мы делаем, да, какие-то ошибки делаем, да. И мы не безгрешны. Но, тем не менее, когда дьявол говорит нам, что как ты, грешник, смеешь приказывать мне, ты не святой, то в ответ мы должны сказать: я Божье дитя, я Божий сын, я Божья дочь. И у меня есть власть от Христа, как дитя Божьего. И этой властью я повелеваю тебе: выйди из нее.

0: Ну, то есть враг может манипулировать
1: не
0: нами.
1: Поддаваться на вот эти вот, как бы сказать, заявления со стороны страны, что ты грешник, ты не имеешь права. Что у тебя вот такие. И начнет еще перечислять, какие у тебя грехи еще при этом. А мы должны сказать в этом, а вот эти грехи мои кровью Христа омыты и очищены. За меня Христос умер, поэтому твои притязания беспочвенны. У тебя нет власти. У тебя нет, а у меня есть. Вот упал, вот он так эту власть и проявляет.
0: Ну что же, очень интересно. 16 глава, до какого текста мы, Коль, дошли?
1: До 18-19.
0: До 18-19. И на следующей встрече продолжим с вами, друзья, эти интереснейшие обсуждения книги «Деяния апостолов», размышления о том, что такое Евангелие в действии для нас с вами сегодня. Елена Валентиновна Варнавская, Николай Геннадьевич Кунцевич и я, Юлия Фимовна, прощаемся с вами до следующего раза. До свидания.

0: Безусловно, Писание лучше изучать, целенаправленно выделив для этого время определенное. Польза от этого выше. Но я не думаю, что следует установить какие-то правила в отношении того, в каких обстоятельствах можно Библию слушать или читать, и в каких обстоятельствах нельзя. Даже читать мы можем Библию, например, в электричке. Или где-то, как-то я увидел человека, который стоял в очереди, причем стоял, не сидел, и у него было открыто Священное Писание. Поэтому здесь дело не в форме Священного Писания, не в том, что это аудиоверсия, аудиозапись, а скорее в подходе, который человек использует. Если человек читает Библию, неважно, слушает ее или читает Библию в каких-то условиях, ну, скажем так, уж очень светских таких, как бы не выделяя для этого специального времени, видимо, на то есть какая-то причина. И мы даже не знаем, насколько глубоко человеческий мозг может погрузиться, даже, казалось бы, в условиях, когда много шума вокруг. Вполне возможно, что есть люди, которые способны погрузиться даже в таких обстоятельствах. Поэтому не думаю, что стоит устанавливать границы. Но в то же время, конечно, мы не должны как бы уравнивать Священное Писание со всеми другими книгами просто в силу различия в ценности, в значении этой книги. Поэтому наряду с вот таким чтением между делом всегда в жизни человека должно присутствовать чтение в определенно выделенное время. Я думаю, за счет баланса здесь как раз вот будет максимально хороший эффект.
1: Чем футбол прекрасен, основа закладывается правильно. Коллективная игра – это же ответственность, это чувство локтя. Я никогда не испытывал таких проблем в раздевалке, проявления расизма и дискриминации. Приехал во Францию, действительно, там очень много было разных абсолютно людей. И арабы были, и темнокожие ребята. Играли в футбол как единый коллектив, и мы замечательно просто ладили. Футбол должен быть зрелищным, он должен быть искрометным. А кто в него играет, абсолютно не важно.
2: Что значит «исполняться Духом»? Это выражение встречается в Новом Завете несколько раз. И дословно эта фраза означает не «исполняться Духом», а «наполняться Духом», именно «наполниться». Очень интересный образ или метафора, как, например, бочка наполняется водой

или, например, стакан наполняется водой, показано внутреннее состояние человека, которое наполнено чем-то. Например, в книге «Деяния апостолов» в 13 главе, в 45 стихе, упоминается фраза «И исполнились зависти», когда говорится о людях, которые противостояли Евангелию. Именно «исполнились зависти». В данном случае люди наполнились завистью, то есть или испытывали зависть, или эта зависть стала ими владеть. Конечно, когда речь идет о наполнении духом, то не подразумевается, что речь идет о сильном эмоциональном воодушевлении или каком-то вдохновении. И также не говорится о творческом порыве. Когда речь идет о духе, то всегда в Новом Завете, чаще всего под словом «дух» подразумевается именно личность божества, то есть третья личность божества, Святой Дух или Дух Божий. И поэтому наполниться Духом Святым или Духом Божьим подразумевает не наполняться какими-то эмоциями, пусть даже светлыми и добрыми, а исполняться именно сверхъестественной силой, обретать эту силу от Бога, быть ей наполненной, быть ей охваченной или ей водимой. Еще раз, наполниться Духом – не испытать эмоции, не испытать какой-то подъем сильный и не иметь какой-то творческий порыв. Исполниться Духом – это значит наполниться сверхъестественной Божьей силой. Есть естественное наполнение эмоциями, да, то есть радость или гнев, или зависть, или печаль. Это естественное, природное наше состояние, когда мы что-то можем испытать, да, какой-то подъем, какую-то легкость или радость, пусть даже на мгновение. А именно исполнение Духом Святым – это сверхъестественное переживание, именно присутствие Божие в твоей жизни, когда именно через тебя Бог может совершать какое-то действительно чудо. И вот если читать книгу «Деяния апостолов», то там мы можем увидеть моменты, когда люди, апостолы, исполнялись Святым Духом, и они дерзновением, например, проповедовали Слово Божие, или они совершали какие-то чудеса. Это действительно было таким особым проявлением Божьего присутствия в жизни конкретного человека или группы людей. Итак, исполниться Духом Святым – это наполниться силой Божией, именно сверхъестественным Божьим присутствием в жизни человека, через что совершится либо проповедь Евангелия, либо какое-то чудо, исцеление или освобождение человека от какой-то зависимости и сил зла.

Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

осень, ни скука, ни грусть, ни лень. Даже не яркие краски листьев, пледы и прочий дребедень. Осень — это о жизни. Очередная ступень бытия, опыт проигранных битв и сражений. Суть этой буквы — таинственный «Я». Осень — это сомнение —

мысли, как листья, на лужах ледок, вмерзшие в землю слова и итоги. Чуть розоватый под утро восток. Осень — это о Боге.

0: такое специальное время года, которое будет абсолютно потеряно, если вы не сделаете чего-то необычного. Какой летний отдых возможен в привычной обстановке? Это значит, мы едем. Другой вопрос – куда и как к этому подготовиться, если в семье есть малыш? А поможет нам подготовиться к поездке с малышом наш специалист, врач-педиатр Наталья Анатольевна Драч. Здравствуйте, Наталья Анатольевна.
1: Здравствуйте.
0: С наступлением лета сразу так хочется отдохнуть от зимы, от болезней, куда-нибудь отправиться, вот по-настоящему. Но когда в семье есть малыш, то возникает сразу масса вопросов. И, наверное, первый вопрос – это с какого возраста можно все-таки ребенка уже взять с собой?
1: Ну, отпуск, отдых, он должен быть для всех членов семьи, да, для мамы с папой в том числе. Поэтому, если у вас есть малыш, не стоит откладывать это приятное мероприятие из-за ребенка. Но все-таки для детей первых двух недель жизни мы стараемся отложить это поездку.
0: На первые две недели, да?
1: Да, это самый минимум, с которого вы потом можете путешествовать, но при некоторых нюансах.
0: Ну, это уже очень позитивная новость. Две недели подождать можно. Хорошо, если все-таки мы решились, да, с ребенком, то какой отдых вы бы порекомендовали нам?
1: Ну, наверное, это отдых в вашей полосе. Если ребенок совсем еще маленький, не стоит выбирать экзотические страны, страны с резким переменным климата, длительные перелеты, переезды. Это вот ваша полоса.
0: До какого возраста мы выбираем нашу полосу?
1: Желательно это делать до школьного возраста, когда у ребенка формируется иммунитет, реакция организма на внешние раздражители, потому что обильная инсоляция, особенно если вы в северных районах и едете в резко жаркие страны, то обильная инсоляция, она не может вначале подорвать иммунитет. Потом, конечно, это будет польза, если вы можете туда поехать на 3 месяца, да. Угу. Но если вы планируете на 7 дней, то для ребенка это будет резкий удар. Угу. Но вы можете выбирать теплые страны на вашей широте. Угу. Все-таки, да, и ближнего побережья. Угу. Да? Не так лететь туда 12-24 часа. Да.
0: Хорошо. При подготовке к поездке, конечно, нужно учесть все нюансы, что нужно взять с собой. Самое необходимое для того, чтобы было максимально комфортно с ребенком и облегчить какие-то моменты, там, в том числе предотвратить или предупредить какие-то болезни.
1: Да, конечно, мама должна продумать этот отпуск, эту поездку заранее. Мама с папой должны спокойно сесть и подумать, чтобы в самой дороге там не бегать, не искать что-то на месте, если особенно вы едете за границу, не в русскоговорящие страны, вам будет тяжело найти препарат, вам придется платить по страховке очень дорого, если вы обратитесь в больницу. Поэтому вы садитесь и готовитесь. То, что возьмете вещи, вы должны собрать сумку, дорожную сумку, которая у вас будет. Не нужно запихивать вот эти все аптечки, игрушки куда-то глубоко в сумку, сдавать ее в багаж или класть ее на верхней полке в самолете, в поезде. Вы должны выбрать, собрать вот эту сумку, чтобы она у вас была в шаговой доступности, вы ее везде брали с собой, достали, дали, поменяли, да? Если это детки возраста такого, которых можно чем-то увлечь, вы покупаете или игрушки, которые не жалко сломать в дороге, какие-то книги, если ребенок любит мультики, разрешите вы ему эти 30 минут, да, посмотреть мультфильм. Вот мама должна это все продумать. Вещи, одежду, да, которой ребенку будет удобно, если он испачкается, намочит, чтобы нам не выходить из самолета там мокрыми, да, если он вспотел. Мы переодели его и уже пошли сухими. Вот это мы все продумываем. И также медикаменты. То, что понадобится ребенку на отдыхе. Uh-huh. Как правило, мы берем первые необходимости. Мы не повезем с собой весь багаж, который вам когда-то назначал врач. Uh-huh. Правильно? Вот. Если у вас ребенок аллергик, вы обязательно должны взять с собой препараты, противоаллергические препараты. Да? На всякий случай можно взять даже не для аллергика ребенка. Но у аллергика это обязательные компоненты по аптечке. Да? Сорбенты. Вот. И вообще профилактически, если у вас ребенок, начиная с двух

0: лет можно на дальних расстояниях принимать одну таблетку активированного угля в день ребенку с 10 килограмм уже. Да? Если меньше, то не нужно. У детей будет нарушение со стулом. Если ребенок старше, то можно. Вот. Это улучшит адаптацию, уберет симптомы так называемой болезни путешественников, диареи путешественников, uh-huh. сорбенты. Да? Потом мы берем жаропонижающие. Да? У ребенка происходит акклиматизация, ребенок может перегреться на солнышке. Мы берем жаропонижающие. Если вы едете загорать, да, вы берете защитные крема, детские спреи, крема водостойкие и обычные. Вы берете защитные средства после солнца и от ожогов. Также вы берете с собой сосудосуживающие капли. Они вам еще могут пригодиться в самолете, да, мы с вами дальше поговорим об этом. И берете какие-то антисептики, чтобы обработать раны, промыть мылом и обработать раны, там, немножечко марлю.
1: Перекись подойдет?
0: Перекись, да, зеленка, но не в саму рану, вокруг раны. Угу. Да, ну, перекись, ну, отлично, да, подойдет. И бинтик, пластырь, да. Потому что в каких-то тяжелых случаях вы там все равно будете обращаться за медицинской помощью, угу. да. И в случае, если у вас ребенок с бронхиальной астмой, вы обязательно берете препараты, которые купируют. Вы берете в самолет. Если у вас ребенок подвержен там, анафилактическому шоку, да, вы берете ампулу супрастина и шприц, или отдаете это вортпроводнику, или на контроле вы обязательно говорите, у меня ребенок аллергик, и вас проверят, вы это пронесете, да, чтобы не было на борту самолета каких-то. Угу. Или противосудорожные, да, препараты, если ваш ребенок страдает эпилепсией. Ну, вот, наверное, это самые такие вот необходимые препараты, что понадобится. Ну, для малышей можно взять средства от коликов. Если вы едете в другую страну, там, в Турцию, Египет, то возьмите против кашля что-то, на то, что вы даете первым. Потому что если пойдете в аптеку, если вы там живете две недели, вас просто не поймут, что вы хотите. Да, вам дадут какие-нибудь химические лекарства, если вам просто помогает сироп подорожника, зачем вам это? Да? Вы можете отлить маленькую баночку, чтобы у вас было средство от рвоты, от жидкого стула.
1: Я правильно понимаю, что автомобильная аптечка не подойдет?
0: Нет, конечно, да. Автомобильная аптечка, у нас там средства первой медицинской помощи. Да, там бинт, пластырь и там... другие такие подобные средства.
1: Да, ну, ясно, не, что детские, не все да. это там есть. Мы привыкли наблюдать родителей, которые носят ребенка вот в таком приспособлении кенгуру. Хотелось бы узнать, насколько это полезно. Ведь родители хотят посмотреть достопримечательности. Довольно часто это долго. То есть пока ходит с ребенком, родитель гуляет, он, может быть, и привык, ему-то не тяжело. А вот каково ребенку? Действительно ли можно кенгуру использовать несколько часов, например?
0: Ну вот покажите нам кенгуру, да, вот мы вас сейчас развернем.
1: Да, такое приспособление.
0: Да? И вот в такой позе у нас с вами будет ребенок, да? Да. Или лицом к маме, да? Или лицом к внешнему миру.
1: Будет, да. Либо смотреть туда, либо на меня.
0: Или на внешний мир, да. Существует кенгуру.
1: Рюкзачок.
0: Вот сейчас, да, у нас здесь кенгуру-рюкзак представлен. Также сейчас существуют эрго-рюкзаки. Угу. Да, это где у нас анатомические более приближенные. Они как бы более оптимальны. Там у нас профилактика дисплазии тазобедренных суставов. Ножки у нас в правильной М-образной форме. Лучше выбирать его. Потому что часто они идут у нас с натуральных материалов, с хлопковых материалов. Или слинги, да, где мама кладет малыша, или хипсит, это для более взрослых детей. Это как ступенечка такая, как пенечек, крепится к маме, да, и лямочки. И сажает ребенок, чтобы мама не нарушала себе осанку. Какие должны быть для мамы правила ношения?
1: Да.
0: Да? Если это очень жаркая погода, вы представьте, вам жарко, вы ребенка голову туда не посадите, потому что это натирает ножки, у ребенка памперс, и он еще получает тепло от мамы.
1: Эта штука довольно толстая.
0: Это плотная, синтетическая. Да, даже тот же эрго-рюкзак, он или из шерстяной ткани, из льняной ткани, дышащий, но все же ребенок нагревается. Мама не должна забыть, что ребенок может получить тепловой удар. Или солнечный удар, если мама посадила, забыла ему одеть панамку. Мама должна вынимать ребенка и менять положение его тела, чтобы ничего не затекло, чтобы не было нигде пережаты сосуды. Угу. Мама должна об этом помнить. Да? И в слинге мама не должна смотреть по сторонам и забыть проверить, куда повернута головка ребенка. Угу.

0: Это очень удобно, но мы меняем положение ребенка, мы проверяем, не жарко ли нашему ребенку, и тогда, пожалуйста.
1: Ну вот вопрос, как часто нужно менять положение ребенка, потому что здесь могут быть какие крайности? Либо я там решила, час я так ношу его, и наверное, у него будет все нормально. Либо я буду переживать и начну каждые 10 минут, но тогда мне вообще будет неудобно, ну, да, я скажу, да ну его, лучше я буду так его на себе как-то перетаскивать. Вот все-таки.
0: Нет, ну полчаса вы с ним так походите, если ваш ребенок спокойный, ему интересно. Единственное, что это если маленькие дети до полугода, до 8 месяцев, то нужно менять положение от себя к себе, если ребенок. Угу. Потому что большой поток информации для
1: он
0: ребенка, он очень будет уставать. Мы поворачиваем к себе, он успокаивается, он дышит мамой, смотрит на маму. А когда он захочет, он повернется к внешнему миру.
1: Угу. И еще такой вопрос. Я переживала, когда носила тоже ребенка вот в этой штуке, что будет какая-то проблема, какая-то деформация с тазобедренными суставами.
0: Да, это вот про что я говорила, что лучше выбирать эрго-рюкзаки и слинги, слинги-шарфы, слинги на кольцах,
1: вот почему
0: которые
1: лучше
0: обеспечивают нам анатомическое положение. Да, сейчас все это доступно.
1: Ясно. Про виды транспорта давайте поговорим. Вот мы собрались куда-нибудь, да, на море. Какой вид транспорта нам лучше выбрать, чтобы было комфортно маме и ребенку? Там, автомобиль, поезд, самолет. Как вообще здесь выбрать, если мы первый раз решили и еще даже представления не имеем, что нас ждет в дороге?
0: Ну, в зависимости от возраста ребенка. Да? Если у вас малыш грудной, если он спокойный, если он у вас спит в автолюльке, конечно, выбирайте автомобиль. Да? Вы с ним едете, он спит, вы остановились, погуляли, подышали воздухом, мама покормила, ребенок походил, подышал, опять положили, он дальше едет, спит. Если малыш не лежит в автолюльке, или если это уже ребенок постарше, если это длительные какие-то расстояния, да, то, конечно, самолет. Но если вам тяжело добираться до самолета, еще нужно 6 часов, да, на поезде, потом лететь туда. И если у вас есть возможность поездом, то для детей вот 3 лет, 2 лет, то можно выбрать поезд. Отдельное купе, конечно, для ребенка будет спокойно, где вы с ним сможете закрыться от внешнего мира и где он сможет по коридору походить. Ну, тут от ценовой политики, от возможности родителей и кто что больше предпочитает.
1: Угу. Если мы все-таки выбрали самолет, как надо подготовиться к перелету?
0: Ну, к перелету нужно, в зависимости от самочувствия ребенка, да. Вот вы собирались, вы у вас купили путевки, и тут у ребенок насморк. Угу. Да? Не оставаться же нам дома.
1: Ну да.
0: Но когда у ребенка насморк, особенно у грудного ребенка, то во время полета он будет испытывать дискомфорт и даже боли. Дело в том, что при взлете и посадке меняется давление. И давление внутреннего уха и с внешней средой, и Евстахиевая труба, да, она может закладывать. И поэтому мы капаем сосудосуживающие капли ребенку перед полетом. Если полет длительный, можно во время полета короткого действия или длительного, там проконсультируйтесь с врачом. Uh-huh. Если есть какая-то слизь, мы закапали сосудосуживающие, ребенку не помогло, мы промыли. Ребенку стало лучше, да? Или если из-за кондиционера в самолете, что часто бывает, у ребенка пересохла слизистая, мы также орошаем ему его физраствором. Uh-huh. Вот. Если у ребенка тошнота, мы ему можем дать мятные, если это взрослый ребенок, мы ему можем дать мятные конфеты, да, мы можем ему дать, если ребенок может жевать мятную жвачку на время полета. Если у ребенка при взлете посадки также из-за перепада давления закладывают уши, и он плачет. Очень много мама не понимает, почему плачет ребенок, да?
1: Вот да,
0: самолет полетел.
1: Ситуация.
0: Все дети закричали. Самолет взлетел, все заснули, да? Или самолет на посадку, все кричат. Нам нужно вот снять заложенность ушей, у детей вызывает это боль во время полета. И мы даем ребенку грудному грудь, если ребенок берет соску. Ребенок должен или сосать, или жевать, или петь, или зевать. Во время этих действий у нас выравнивается давление внутреннего уха, да, с внутренним ухом. Поэтому или вы даете ему полезные, да, конфеты, вы там нашли, такие какие-то мятные, на натуральных соках, если у вас нет аллергии. Вот. Или вы ему даете соску. И если ребенка укачивает, есть специальные средства против укачивания, которые применяются до полета заранее.
1: Угу.

0: Про питание давайте поговорим. Какое питание предпочтительнее в поездке, может быть, удобнее? Ну, надо, наверное, как-то это саккумулировать, чтобы было и удобно, и не очень вредно.
1: Угу. Ну, во время поездки, во время перелета, да, вот мы говорим, что во время перелета на сам самолет маму должны пускать с водой для ребенка и с молоком. Угу. Да? Вы говорите, что у вас есть ребенок, да, жидкость не пускает, вас проверят, и вы можете взять. Дети должны пить. Угу. Да? Если, и вы можете попросить пронести с собой еду для ребенка, для маленьких детей. Вот. Это во время поездки. Да? Также мы должны позаботиться, чтобы там, в поезде, в автомобиле у нас была постоянно свежая, качественная еда. Да? Продумайте эти продукты заранее. Угу. А в самой поездке, если вы уже приехали, предпочтительно выбирать продукты, которые растут у вас. Предпочтительно готовить самим, если это дети маленькие. Да? Не покупать в местных кафе, а готовить самим. Пусть это будет просто, быстро, но это то, что вы подготовите сами из продуктов. И все-таки лучше убирать всякие жареные, соленые, больше овощей, больше воды. И, в принципе, фруктов, если они доступны, чтобы отпуск принес вам пользу.
0: Угу, понятно. А как укрепить иммунитет ребенка перед поездкой?
1: Ну, вы должны подстроиться под ту среду, в которую вы собираетесь ехать. Да? Если вы собираетесь ехать на море, а у вас ребенок привык купаться в горячей ванне, угу, то в холодном море ему будет некомфортно, и у него будет тяжелее протекать адаптация. Да? И поэтому мы готовим ребенка. Мы снижаем температуру ванны во время купания, мы его закаляем, мы проходим солнечные ванны дома. Да? Когда мы приезжаем, мы не бежим сразу на пляж и 40 минут жаримся. Да? Мы выходим сначала в панаме одетые, на следующий день 5 минут, 10 минут. Да? И это то же самое мы делаем дома. Кожа ребенка должна быть подготовлена к этому. Ну и также постарайтесь перевести ребенка на тот режим сна, который там у него будет, сна и отдыха.
0: Угу, то есть заранее?
1: Заранее, да. Не то, что мы приехали, и там вот это все уже начинаем перестраиваться под тот режим, а потихонечку.
0: Как долго ребенок может пребывать на солнце и у моря?
1: Ну, да, так мы уже с вами сказали, да, в первый день.
0: Максимальное количество.
1: В принципе, ну, тяжело будет, да, не пустить ребенка уже такого сознательного возраста в воду в первый день. Нет, сидим на пляже, сейчас сидим, только смотрим, завтра придем купаться, да. Но вы ограничиваете пребывание на солнце и ограничиваете пребывание в воде и в раздетом виде. Желательно сначала, чтобы это были футболочки и шортики. В принципе, грудным детям это можно оставить до конца. Не обязательно, да, его раздевать. И каждый день мы увеличиваем процедуры на 5-10 минут, 15 минут.
0: Да, это, наверное, принесет максимальную пользу.
1: Да, и радость всем членам семьи.
0: Да. Спасибо вам большое за такие полезные советы. Всего вам хорошего. Не болейте.
1: Спасибо. До свидания.
0: До свидания. Подведем итоги. Прежде чем ринуться навстречу неизвестности с малышом, соберите как можно больше информации. Нужно иметь представление о месте, куда вы собираетесь его вести. Тщательная, планомерная подготовка к отпуску с малышом – половина успеха. Заранее составьте список вещей. Детская одежда, лекарства, игрушки, продукты питания, предметы личной гигиены, детская косметика, пляжные принадлежности, посуда и так далее. Постарайтесь просчитать и учесть все возможные неприятные ситуации. Болезнь или травма малыша, вынужденные длинные остановки в пути, сложности с поиском жилья и так далее. А я желаю вам приятного отдыха и здоровья вашему малышу!

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Шоколад – одно из самых любимых в мире лакомств. В Москве даже открылся клуб любителей шоколада. Однако, несмотря на его неповторимый вкус и аромат, шоколад нельзя однозначно назвать полезным продуктом. Как же быть сладкоежкам, которые хотят сохранить свое здоровье? Об этом на нашем сегодняшнем уроке в школе питания.
1: Здравствуйте! Ни один праздник не обходится без шоколада. Но в чем же опасность избыточного его употребления? Дело в том, что порошок какао, который входит в состав шоколада, сам по себе очень горький. И при изготовлении кондитерских изделий добавляет большое количество сахара и жира. Употребляя шоколад, мы получаем избыточное количество углеводов и жиров, поэтому провоцируем развитие сахарного диабета и ожирения. Также известно, что иммунная система на 60% снижает свою работу при употреблении избыточного количества сахара. Универсальным же заменителем какао считается кэроб. Кэроб – это порошок, изготавливается из стручков рожкового дерева. Так как в их состав входят полисахариды, при применении его в кондитерских изделиях нет необходимости добавлять большое количество сахара. Также в кэроб входит большое количество витаминов В, С, входит также железо, калий, марганец. Также кэроб не позволяет всасываться холестерину в кишечнике, и его гипохолестериновая активность в 2 раза больше, чем у других пищевых волокон. Кэроб широко можно применять при изготовлении выпечки, кондитерских каких-то изделий, поэтому обратите свое внимание на этот новый продукт и будьте здоровы!
0: А сейчас настало время, несомненно, очень вкусной практики, потому что у нас в гостях Оксана Козлова, которая специализируется на приготовлении вкусных и полезных блюд. Здравствуй, Оксана.
2: Здравствуй, Аня.
0: Что же мы сегодня будем готовить вкусненькое?
2: Сегодня мы приготовим шоколадный рулет под названием «День и ночь».
0: Перечислим продукты?
2: Да. Для белого теста нам понадобится пшеничная мука, отруби, мед, соль, растительное масло, вода и немного дрожжей. Для шоколадного теста нам понадобится пшеничная мука, отруби, мед, растительное масло, соль, немного дрожжей и наш шоколадный кэроб. Для начинки нам понадобится изюм и орехи. Для шоколадного крема нам понадобится соевое молоко, рис, кэроб, растительное масло, немного сока лимона, соль и мед.
0: Хорошо, Оксана. Так много продуктов. Действительно, с чего же нам здесь начать?
2: Мы начнем с приготовления теста.
0: Хорошо. Здесь белое и коричневое тесто отдельно замешиваются?
2: Да, замешивается отдельно. Я пока займусь смешиванием продуктов.
0: Угу.
2: А ты, Анечка, могла бы порезать орехи.
0: Хорошо.
2: Нам для начинки понадобятся орехи разрезанные.
0: А как их резать, мелко?
2: Можно порезать на где-то 6 частей.
0: Угу. Хорошо. Я вижу, что ты даже в лакомство, тем не менее, ты тесто обогащаешь отрубями, да?
2: Да, да, потому что, как я уже ранее говорила, абсолютно белая пшеничная мука, она не имеет полезных свойств, поэтому я всегда стараюсь обогащать. Анечка, дай, пожалуйста, миску, я растворю дрожжи. Спасибо.
0: Пока все происходит как обычно, да? Отдельно сухие ингредиенты мы смешали.
2: И сюда же я положу мед, чтобы он хорошенько растворился. Сейчас мы растворим мед и дрожжи, замесим это в наше белое тесто. То есть тесто, как видишь, очень простое.
0: Да, обычное тесто.
2: Обычное тесто, да, как для пирогов.
0: Ну, я думаю, здесь нам вкус дадут орехи с изюмом и такой необычный крем, да?
2: У нас, да, изюминка будет как раз в этом шоколадном вкусе, необычном. Конечно, я для себя открыла этот продукт кэроб. Я когда узнала об этом

0: продукте, насколько он замечательный и что им можно заменить шоколад, я была очень рада. Вот мы разбавили дрожжи и мед. Теперь мы это вольем в нашу муку и будем замешивать тесто белое. Так, подольем масло для эластичности.
1: Такое замечательное.

0: Получается воздушнее. Вот у нас тесто готово.
1: Угу.
0: Мы его поставим, как всегда, в теплое место, чтобы оно подошло.
1: Хорошо.
0: Анечка, пожалуйста.
1: Давай.
0: И я пока приготовлю шоколадное тесто.
1: Хорошо.
0: Пожалуйста. Меня иногда спрашивают, не лучше ли приготовить тесто полностью, а потом отрезать половинку,
1: да,
0: и уже вторую половинку смешать с кэробом. И мне хотелось бы заметить, что здесь важно, чтобы кэроб был размешан.
1: Угу.
0: Чтобы сейчас это вы увидите, чтобы это было тщательно перемешано. Потому что если мы кэроб будем подмешивать уже к тесту, он не будет иметь однородную массу. То есть однородный цвет он не будет иметь. Здесь мы его размешиваем, и он равномерно с мукой смешивается. И сейчас мы увидим, какое у нас будет однотонное тесто.
1: Ты знаешь, на самом деле кэроб такой удивительный продукт. Вот сейчас мы его смешали с мукой, да? И такая стала, вот действительно, все равно шоколадная такая масса, яркая очень.
0: Аня, дай мне, пожалуйста, миску, чтобы снова развести дрожжи.
1: Угу, хорошо. Да, действительно, тесто точно такое же, да? А приходится делать два раза. Ну, так сказать, сладости они требуют, да. Иначе, наверное, мы бы слишком часто их готовили.
0: Ну, ты знаешь, это может быть так показаться, что это долго, но на самом деле, когда уже рука набита, все это делается достаточно быстро.
1: Угу.
0: Как, впрочем, и во всем. Сначала кажется это сложно, а потом, чем чаще ты это делаешь, тем легче и быстрее все это получается. И вкуснее, потому что начинаешь экспериментировать со вкусами, что-то добавляешь, что-то убавляешь. Замесим наше тесто шоколадное.
1: Угу. О, слушай, под воздействием жидкости...
0: Да, оно становится коричневого шоколадного цвета. Как жалко, что камера действительно не передает вкуса и запаха. Какой душистый аромат, да? Очень,
1: да,
0: сладкий, очень... Действительно, вот запах шоколада. Только знаешь же, что... Кэроб, он не содержит таких вредных примесей, как шоколад, о котором сегодня говорили. Добавим масло.
1: Да, слушай, это последний штрих.
0: Да.
1: Тесто изумительное.
0: Ну вот, тесто готово. Его можно также поставить в теплое место. Пожалуйста, Анечка.
1: Как долго нужно постоять тесто?
0: Ну, где-то около часу. А в это время мы будем готовить наш шоколадный крем. И интересная основа для этого крема – рис, сваренный на соевом молоке.
1: Да, то, что считается, мы делали заранее, да?
0: Да, считается, что крем – это что-то такое сливочное, масло, что-то, и яйца добавляют, большое количество
1: сметане,
0: сахара,
1: конечно,
0: на сметане, да, есть. А у нас вот такая вот основа интересная – обыкновенный рис. И сейчас мы увидим, как это будет красиво, нежно, как это у нас взобьется. Для начала мы чуточки добавим молока, чтобы у нас рис лучше взбивался.
1: Угу.
0: И, пожалуйста, мы сначала... Анечка, останови. Нужно останавливать, немного помешивать. И смотреть, если у вас густовато получается, можно подбавлять молочка. Мы немножечко добавим молока.

0: Ну вот, Аня, готово наше пюре. И мы добавляем сюда остальные наши ингредиенты. Это мед.
1: То есть рис это просто основа, да?
0: Да, основа, да. Пожалуйста, возьми.
1: Да, ведь знаешь, всякие делают заварные еще крема.
0: Так, мы добавляем немного сока
1: такие
0: лимона.
1: Такие густые, да? Это вот так здорово.
0: Так, мы добавляем крэп. Угу. И немного соли.

0: есть, если мы рис варили без соли, да, на молоке, то надо добавить соль уже в крем, да?
1: Да, да, потому что молоко у нас было без соли. И масло мы будем добавлять в конце, когда уже будет у нас шоколадная масса.
0: Ты говорила, что надо иногда останавливать и помешивать ложкой, да?
1: Да, все верно, потому что это густой продукт, и нужно помогать, чтобы масса была однородной и все тщательно перемешалось. Это можно сделать несколько раз. Когда уже ты увидишь, что полностью все готово, тогда остановишь. А у нас сейчас заключительный момент приготовления крема. Мы будем вливать тонкой струйкой масла. Оно будет приобретать ровную консистенцию и ровный цвет. Давай попробуем.
0: Включать?
1: Да. Так, мы его сейчас немного помешаем.
0: Да, действительно, теперь вот он действительно похож уже на крем.
1: Так,
0: знаешь,
1: ну я думаю,
0: надо
1: что...
0: говорить, наверное, гостям, что это рис. И они ни за что не догадаются, я думаю.
1: Да, я с тобой согласна.
0: Ну,
1: давай мы еще, да, еще разочек перемешаем. Крем будет готов.
0: Ну что, можно, наверное, убирать блендер, да?
1: Да, да. Сейчас мы займемся... еще одним очень интересным занятием.
0: Готово тесто, да? С какого начнем?
1: С белого. С белого. Некоторые хозяйки насыпают муку на стол. У меня вот есть такая привычка подмазывать маслом. Оно лучше скользит. Пожалуйста.
0: Да, хорошая идея.
1: И будем раскатывать.
0: И скалку тоже можно, да, не мукой, а маслом?
1: Ну, кто-то... ну да, да. В принципе, как мы уже говорили, у каждой хозяйки есть какие-то свои предпочтения. Блинчик такой.
0: Мы будем раскатывать. Какой толщины примерно?
1: Примерно где-то 7 мм, можно 1 см. Ну вот, Анечка, мы раскатали белый слой.
0: Такой у тебя получился красивый, аккуратный.
1: Да. Теперь дай мне, пожалуйста, орехи и изюм. Мы будем посыпать немного изюма. У нас такая изюминка будет в пироге. И мы посыпем орехами.
0: Такими крупными кусочками я сделаю. Да, я люблю, когда попадаются орешки целиком.
1: Да, я тоже люблю, когда попадаются большие кусочки, когда они чувствуются. Вот таким образом мы это пока оставим. И сейчас мы займемся нашим шоколадным слоем. Спасибо.
0: Я с удовольствием подвину, чтобы у тебя была возможность доделать.
1: Будь ласка.
0: Такую вкуснятину.
1: Так, сейчас мы попробуем совершить такую же красоту с нашим шоколадным слоем.
0: Так, он уже у нас тут долго ждал, когда ты наконец-то приложишь к нему руку.
1: Ты чувствуешь, какой он нежный?
0: Просто шоколад вообще.
1: Нежное, воздушное.
0: Ты знаешь, я всегда так любила шоколад, а из-за аллергии мне всегда было нельзя шоколадные конфеты.
1: Ну вот ты видишь, какая альтернатива.
0: Ты знаешь, я очень тоже была рада, когда узнала об этом ценном продукте и смогла его приобрести. Кстати, ты знаешь, для меня такое сочетание, как вот кэрэп плюс финики, действительно передает шоколад. А если еще туда добавляешь мелко нарезанный арахис, ну просто изумительная паста получается.
1: Ты знаешь, есть такие очень интересные шоколадные конфетки. И мне хотелось бы тебе тоже им научить.
0: Ты знаешь, я думаю, что это у нас тема для следующей встречи.
1: Хорошо. Сейчас мы сделаем совсем ровненький блинчик. И он у нас будет готов к тому, чтобы его переместить на белый слой. Сделаем мы это следующим образом. Как мы уже как-то показывали в одной передаче, мы таким образом накрутим его на скалку.
0: Ответственный
1: и
0: момент.
1: Здесь, Анечка, чуть-чуть мне помоги, распрями его. Вот. Вот, все, и мы вот таким же образом, все, Анечка, спасибо, и мы вот таким же образом раскрутим. Не переживайте, что он немножечко не так, мы его подправим. Это же тесто, оно мягкое, эластичное, оно как пластилин, с ним можно делать все, что захочешь. Оно у нас послушное очень, оно чувствует, как мы его с любовью готовим, и отвечает нам послушно.

0: скучностью. Теперь мы досыпаем этот слой оставшимся изюмом. Ты знаешь, вот действительно, шоколадная выпечка, она вся такая эффектная очень, правда?
1: Да.
0: Это контраст белого и черного, ну и грецкие орехи, и изюм.
1: Да,
0: и слушай, еще орехи. Ну такое простое тесто и настолько такой праздничный рулет вообще просто.
2: Кстати, мы неоднократно говорили о том, что со вкусами можно экспериментировать. Это может быть не только изюм, не только орехи.
0: Наверное, финики хорошо, потому что я очень их люблю.
2: Финики,
0: да?
2: Курага. Пожалуйста. И сейчас тоже очень важный момент. Мы будем делать наш рулет.
0: Ты достаточно плотно его скручиваешь?
2: Нет. Я не пытаюсь его плотно закрутить. Как вот он ложится, так я его закручиваю. Но у нас тесто очень нежное. Мы не делали его густым. Это для того, чтобы было оно очень пышным. Теперь, Анечка, дай мне, пожалуйста, масло. У нас рулька готова, чтобы поместить ее на противень. Немного я смажу противень.
0: Только то место, где будет он лежать, да?
2: Пожалуйста. И теперь аккуратненько, аккуратненько, нежненько мы его поместим на наш противень. Вот таким образом. Вот, Аня, мы приготовили наш рулет на противне, и ему нужно еще постоять минуточек 20. А потом мы его отправим в духовку на 45 минут при температуре 180 градусов. Но чтобы не томить наших зрителей, мы, как всегда, с тобой сделали заранее и хотим показать вот эту красоту, как она уже получилась в готовом виде.
0: Да, и вот крем шоколадный,
2: восхитительный. Крем, который мы приготовили. И хотелось бы еще порекомендовать, что можно это кушать отдельно, а можно сделать вот так, подать, например. Думаю, что это тоже будет очень-очень вкусно.
0: Спасибо, Оксана. Думаю, что такое блюдо в комментариях действительно не нуждается. Надеюсь, что вы приготовились записать рецепт. А мы прощаемся с вами. Всего вам доброго. До свидания. Да благословит вас Бог.
3: Рулет день и ночь. Тесто. Соединить 1,5 стакана муки, 1 столовую ложку отрубей, 1/2 чайной ложки соли. Перемешать. Взять 100 мл воды. Растворить в ней 8 граммов хлебопекарных дрожжей и 1 столовую ложку меда. Соединить с сухими ингредиентами и замесить тесто. В конце добавить 2 столовые ложки растительного масла. Поставить на 1,5 часа в теплое место. Аналогичным образом замесить темное тесто. При этом 3,5 столовых ложки кэроба соединить с сухими продуктами и тщательно перемешать. Затем раскатать белое тесто толщиной около 1 сантиметра. Посыпать 1/2 от общего количества изюма и грецких орехов. Раскатать темное тесто, положить сверху. Посыпать оставшимися орехами и изюмом. Свернуть рулет. Переложить на смазанный маслом противень. Дать постоять еще 20 минут. Выпекать 45 минут при температуре 180 градусов. Шоколадный крем с кэробом. В блендере соединить 1 стакан вареного риса и 1 стакан молока. Взбить, постепенно добавляя еще стакан молока. Затем добавить 3-4 столовые ложки меда, 1 столовую ложку сока лимона, 5 столовых ложек кэроба, чуть-чуть соли и вновь взбить. В конце постепенно влить 4 столовые ложки растительного масла без запаха.

Мир вам, дорогие друзья! И с вами снова Виталий Овчинников. И сегодняшняя наша встреча, заключительная встреча, посвящена тренировке трицепса. Но если у вас есть какие-либо заболевания или ограничения, то прежде чем начать тренировку, проконсультируйтесь с врачом. Также залог успешной тренировки заключается в хорошей разминке. И эту разминку вы можете посмотреть

в нашей первой встрече. Перед тем, как перейти к тренировке трицепса, нам нужно размять наши плечи во избежание травм. Прямые руки. Большим пальцами разводим в сторону, на уровне лица. Пожалуйста, Армен. Руки прямые, на уровне лица разводим. Хорошо. Это упражнение мы делаем 2-3 подхода. Повторение от 12 и выше. Хорошо. Дорогие друзья, также не забывайте пить достаточное количество воды во время тренировок. И мы начнем нашу тренировку со следующего упражнения. И нам потребуются брусья. Отжимания на брусьях мы выполняем, сгибая руки до прямого угла. Пожалуйста, Армен. Вот у нас уровень прямого угла. И также это упражнение мы делаем 3-5 подходов. А повторение зависит от вашей физической формы. Для следующего упражнения нам понадобится шведская стенка. Берем нижнюю перекладину, хватом на ширине плеч, большой палец сверху. Локти вниз под перекладину. Пожалуйста, Армен. Хорошо. Это упражнение мы выполняем также 3-5 подходов. А повторение зависит от вашей физической формы. Для следующих упражнений нам понадобится платформа для отжиманий. Хватом большой палец сверху. В нижней точке наши локти смотрят назад. Уровень низа нашей груди расположен на уровне платформы. Большой палец сверху. Хорошо. Хорошо. Следующее упражнение. Меняем хват. Выполнение этого упражнения аналогично.

Оба этих упражнений выполняем 3-5 подходов, а повторение в зависимости от вашего физического состояния. Для следующего упражнения мы используем рукоять и резинку. Узким хватом встаем, ноги на ширине плеч, руки ровные, локти прижаты к туловищу. Пожалуйста, Армен. Обратите внимание, при упражнении наши локти прижаты к туловищу, а предплечья двигаются. Также это упражнение мы выполняем 3-5 подходов, а повторение зависит от вашей физической формы. И в следующем упражнении мы также используем резинку и рукоять. Берем узким хватом, поворачиваемся спиной и вытягиваем. Наши локти стоят на месте и двигаются только предплечья. Пожалуйста, Армен. Хорошо. Также это упражнение мы выполняем 3-5 подходов, а повторение зависит от вашего физического состояния. И в завершении нашей серии встреч я, как обещал, предоставлю вам трехдневную программу тренировок на неделю.

понедельник мы прокачиваем мышцы спины и бицепса. В среду мы прокачиваем мышцы плеч, ног и пресса. И в пятницу мы прокачиваем мышцы груди и трицепса. Эта тренировка очень эффективна и доступна для каждого. И если мы включим ее в наш образ жизни, то качество нашей жизни и нашего здоровья может измениться, потому что Бог создал нас удивительными, и мы можем сегодня стремиться к совершенству. Примите решение измениться сегодня и навсегда, и будьте здоровы!

0: Дорогие друзья, телекомпания «Три ангела» предлагает вам книги в подарок. «Как мне жить, если?» Книга призвана помочь найти ответы в различных кризисных ситуациях, в которых могут оказаться люди. Потеря смысла жизни, близкого человека, неизлечимые заболевания, семейные кризисы. 14 составляющих хорошего настроения. Чтобы вернуть себе хорошее здоровье и успешно бороться с подавленным состоянием, примените эти 14 простых принципов. «Жизнь с избытком» – практичная книга о здоровом питании. «Вечно ли Бог любит грешника?» Многие считают, что после смерти хорошего человека ждет рай, а плохого – ад. Что на самом деле происходит после смерти и что такое смерть? Забытая заповедь. 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но на протяжении тысячелетий предпринималось немало попыток изменить его содержание и принизить его значимость. Иисус Христос своей земной жизнью подтвердил истинность закона Божьего. Он умер и воскрес, чтобы утвердить закон небес навеки. Курсы по изучению Библии «Новая жизнь». Читаете ли вы Библию? Чем она является для вас? Историческим документом, наставлениями от Бога или, быть может, сложной и непонятной книгой, лежащей на полке. Читая наши 6 брошюр и изучая Библию вместе с нами, вы откроете для себя Библию с новой стороны. Познакомитесь с ней ближе и поймете, что Библия – это не скучно. У нас также есть несколько детских книг в подарок. Предлагаем детям начать путешествие по Библии в клубе путешественников с приключениями, подарками, сюрпризами и увлекательными историями. «Новая земля» – детские занятия по изучению Библии. Полный перечень литературы вы можете увидеть и заказать на сайте 3bn.ru или по ссылке в описании под видео. Ждем ваших заказов!
1: Успокоиться? Да, но какой ценой? Йога и медитация – модные тренды. Не скрывают ли они опасность? Что на самом деле стоит за восточными практиками? Книга «Йога. Опасные практики» – это подарок для тех, кто ищет правду. Она откроет глаза на скрытые риски. В ней вы найдете ответы на вопросы. Действительно ли йога помогает найти гармонию? Какие риски скрываются за медитацией? Совместимы ли восточные практики с христианством? Не будьте слепыми. Получите книгу в подарок и узнайте правду о йоге и медитации.

И сам Бог, Бог мира, да осветит вас всецело, полностью ваш дух, душу и тело да сохранит Он так, чтобы безупречными вы были, когда придет Господь наш Иисус Христос.

0: Совершенно не секрет, что созависимые очень часто пытаются вытащить клешнями зависимых, куда-то вылечить их. Вот есть какой-то пример, есть объяснение вообще этому или как? Возможно ли это?
1: Мария Мараханова, ведущая, психолог. Любит детей, природу, тишину. Ценит человечность и доброту в людях. Считает, что жизнь, данная Богом, самое ценное, что у нас есть. Александр Зуев, магистр психологии, ведущий психолог реабилитационного центра, автор программы помощи зависимым и созависимым. Считает, что созависимые отношения поддаются лечению. Девиз: «Пока мы живы, можно все исправить».
2: Да, Мария, вот представьте болото. Представьте топь, которая засасывает. И зависимый по шейку, по горло уже в этой топе. И мы приходим к нему в болото, залезаем, и что говорим? «Милый, я тебе спасу!» Протягиваем ее руку, и что делаем? Пытаемся вытащить. Да. Но, когда двое в болоте, и зависимый, и созависимый, вот эти движения «я тебя спасу», что нас делают?
0: Обратно затаскивают.
2: То есть, что происходит в топе? Чем более, скажем так, интенсивные движения мы совершаем, тем глубже сами погружаемся в это
0: болото.
2: В это болото. Погибают вместе. Они оба в болоте. Вот, вот этот пример топи, пример болота, это грязь. Он наглядно иллюстрирует, что и зависимый, и созависимый оба находятся в незавидном положении. И вот эти попытки спасти, они только усугубляют ситуацию в жизни созависимого человека. Да, можно спасти, но для этого созависимый должен сначала сам выбраться, сам выбраться на сушу. И когда он уже будет стоять на твердой почве, двумя ногами крепко, вот только тогда он может протянуть руку помощи, и то, если то захочет, взаимно протянуть, и уже только тогда вытащить. А в болоте это никак не получится.
0: Вот такой вопрос, исходя из этого. А как понять, что человек хочет? Вот как не перейти вот эту грань? Мы будем это с вами рассматривать это? Как не перейти грань того, что я причиняю помощь, да, вот это вот, и...
2: Да, мы будем рассматривать, знаете, как не давать советы, если вас не просят. Мы об этом будем говорить.
0: Отлично.
2: То есть не спрашивают... Не говорите. Спросили. Я всегда, знаете, я рад помочь. Всегда рад помочь. И поверьте, моя помощь очень эффективна. Но действительно, когда вот есть желание, если человек закрыт, человек замкнут, или нет доверия ко мне, мы просто начнем разговаривать на какие-то отвлеченные темы. Для того, чтобы у человека, а у зависимого, созависимого, как правило, даже больше у зависимого, с доверием, простите, не в порядке,
0: конечно,
2: он не доверяет никому и ничему. Вот, но в процессе работы, вот, даже вот с очень сложными людьми, с уголовным прошлым, не секрет, в реабилитационном центре и с ВИЧ-инфекцией,
0: конечно,
2: с гепатитом,
0: да.
2: Вот, и мы ищем какие-то общие точки соприкосновения. Для чего? Чтобы у человека появилось доверие. Вообще, как бы, выздоровление, оно основывается на доверии. На доверии. То есть, если доверия нет, то сложно помочь человеку. Но когда есть доверие ко мне как специалисту, здесь я реально можно творить чудеса.
0: Хорошо, спасибо большое. Вот мы говорим с вами о взрослых людях, да, приводим примеры.
2: Да.
0: Зависимых, созависимых. Вот вообще откуда берется эта созависимость?
2: Ага, спасибо, да, очень интересная тема, поскольку нам нужно понимать причину. Когда мы знаем причину, нам легче справиться и решить эту проблему как бы на корню. Знаешь, что является корнем данной проблемы.
0: Да, как говорят про болезни, да, прежде чем их, лучше их не лечить, лучше их предотвратить.
2: Да.
0: Вот здесь также, раз это болезнь, вот откуда?
2: Вы знаете, общаясь с зависимыми людьми, я скажу одно, что чаще всего причина зависимости и созависимости – это детские травмы, а в первую очередь это насилие в детском возрасте. Насилие может быть физическим, эмоциональным, Слави, то есть не обязательно даже руку прикладывать.
0: Да, и... а вот что значит эмоционально? Расскажите, вот, как да. это проявляется?
2: Вы знаете, ребенок, это очень хороший психолог, который понимает, понимает без слов. Угу. И если, скажем так, взрослый,

0: человек, папа или мама, постоянно в плохом настроении. Или там папа на тяге, что такое на тяге, у него постоянно желание похмелиться или принять наркотические вещества. Ребенок, ему даже говорить об этом не обязательно, он будет так видеть, он будет это чувствовать. А насилие в эмоциональном плане – это когда попираются эмоции ребенка. Угу. Когда мы говорим «не плачь», ты же взрослый.
1: Запрещаем ему,
0: да,
1: на выражение мальчики чувств.
0: Да, мальчики не плачут, угу. Да. Человек что начинает? Он начинает подавлять свои чувства, а это и есть насилие.
1: Угу.
0: Насилие, очень часто даже мы говорим о том, что словесное насилие, оно порой даже хуже, эмоциональное и словесное насилие хуже, чем физическое. Почему? Потому что, ну, наказали, любой шрам заживет.
1: Угу.
0: Любая рана заживет, но рана, которая причиняется словом, может очень долго, всю жизнь может ребенок жить и уже, будучи преклонным возрастом, вспоминать, что о нем говорили: да ты никудышный, да ты
1: это
0: никто.
1: Да.
0: Поэтому одна из первых причин созависимого, как и зависимого поведения, это насилие в жизни ребенка.
1: Угу.
0: Очень много, консультируя людей, делятся своим детством, делятся, как насилуют в детских домах, делятся...
1: Вот, да, сексуальное насилие тоже, да?
0: Сексуальное насилие, да. Как в семьях там отчим насилует или смотрит, там, ну, совершенно разные истории, очень грязные истории. И это очень, это большая травма, травма на всю жизнь у человека.
1: Угу. То есть вот оттуда все мы родом?
0: Да, все мы родом с детства, и наши травмы тоже с детства, но это не только насилие, скажем так. Очень важно отношение между папой и мамой.
1: Угу. Ну, основа.
0: Да, дело в том, что если в семье мама созависимая, папа созависимый, конечно же, ребенок. Uh-huh. Видят эту модель между отношений между папой и мамой, он будет впитывать. И наоборот, если мама и папа любят, очень любят, доверяют друг другу, заботятся друг о друге, ребенок будет впитывать. Uh-huh. Почему? Потому что ребенок — это губка.
1: Да, ребенок как губка. Чаще всего мы учимся не на словах, а на деле, на действии.
0: Да, да, да,
1: и
0: да.
1: Вот по примеру кого-либо, вот как делали, к примеру, я помню с детства, что вот для меня это осталось такой вот прям четкой моделью того, что если мы куда-то шли, да, вместе с мамой, то папа нас всегда встречал и провожал.
0: Да, да.
1: Вот для меня это осталось, да, вот, наверное, таким, да, вот как-то законом.
0: Да.
1: Вот.
0: И, скорее всего, в вашей семье тоже ваш супруг будет встречать уже своих деток или вас встречать будет.
1: Это, да, как бы, потому это что для меня это базовая какая-то,
0: да, закон
1: потребность
0: уже. Взаимного притяжения. Очень часто зависимые мне рассказывают: ну вот, я когда принял свою дозу, я никогда детям не показывался.
1: Угу.
0: Но знаете, что такое губка? Губка — это означает впитывать все. Все, и плохое, и хорошее. И не обязательно говорить ребенку то-то, то-то, то-то. Ребенок учится, несмотря на то, что говорим мы или не говорим. Ребенок впитывает все. Он впитывает наш, то, как мы смотрим, то, как мы реагируем, наши эмоции, как мы эмоционально, скажем так, реагируем на ту или другую ситуацию. Он все это впитывает. И со временем, когда он вырастет, он, скорее всего, будет повторять за вами, скажем так, вашу же модель поведения. Поэтому очень важно сегодня вот родителям, которые воспитывают детей или которые готовятся стать родителями, быть, вот являться вот этим
1: примером.
0: Да, примером, да. Не говорить даже, можно даже не говорить.
1: А больше просто показывать.
0: Да, а именно быть, даже не показывать, просто жить так. Быть вот таким примером.
1: Это как вот еще был такой момент, я помню тоже из детства, мы были маленькие, это был детский садик, поскольку я родилась в таком, ну, достаточно, mm-hmm. ну, в очень спальном, обычном районе, mm-hmm. Все дети у нас ходили, подбирали бычки,
0: да,
1: курили их, потому что, ну, в семьях было принято, что там кто-то из родителей либо курит. Сейчас, как можно было увидеть, да, мое поколение, это баночка, вот тут рюмочка пива, которая просто слегка расслабляет. Соответственно, ребенок впитывает вот эту модель поведения, и для него это становится нормой. Да, вот как, ну, грубо говоря, как базовая какая-то уже потребность.

0: уверенность, да. Просто впитанная вот в их голову просто с детства.
1: Знаете, Мария, я тоже в детстве ходил к железнодорожному мосту, у нас мост через железную дорогу, и все, кто курил, шли, перед мостом всегда выкидывали бычки, мы именно туда тоже ходили, собирали, но я так не стал курить, ну, наверное, одна из причин, потому что мой отец не курил все-таки.
0: Ну вот, да, согласна полностью, что как бы когда, как может быть, не курят, тогда вот нет вот этого примера, потому что как бы там родители, даже не то, что они скажут, а как бы в моей семье так было, ну, не принято.
1: Поэтому делая вывод, каковы причины созависимости, можно сказать, что также одна из причин созависимости – это зависимая родительская семья. То есть где либо мама, либо папа употребляли, были какие-то созависимые отношения. Это одна из причин, что ребенок фактически повторяет судьбу своих родителей, впитав вот это вот негативное влияние, негативные модели своего поведения.
0: Да, даже, наверное, в общении, когда я проходила в школе такую, не практику, а преподавала на старших курсах в школе, то помню, была переменка, и ребенок подходит и говорит: да я тебя засужу, да ты, да то, другому мальчику. И потом я подошла и спросила: а почему ты так говоришь, как бы, что он тебе сделал? Такой: не знаю, моя мама так постоянно говорит.
1: Ну, да.
0: Жалуется, ругается, и просто в игре ребенок полностью скопировал вот именно поведение мамы. Тоже, как мы говорили, да, что созависимость — это жалоба, вот этот вот синдром вот этой жертвы.
1: Да.
0: Вот, она впитывается с детства.
1: Действительно, это, вот, быть родителем — это большая ответственность. Очень большая ответственность.
0: Какие еще, вот, может быть, были симптомы?
1: Очень часто говорят, знаете, про ген алкоголизма или ген наркомании. Вы знаете, я не верю в это, честно. Я не верю. Моя точка зрения в том, что, ну, нет гена алкоголизма или нет гена наркомании. Есть генетическая предрасположенность к низкому, более низкому выработку, допустим, нейромедиаторов, то есть тех химических веществ, которые выделяются в нашем организме и в головном мозге, которые делают нашу жизнь более наполненной, насыщенной, яркой и счастливой. Есть вот такой момент. Есть такие люди, но это же можно добрать.
0: Да,
1: этому
0: конечно.
1: Можно научиться. Вот, может быть, как думают все, что я всегда такой с детства был, всегда такой позитивный, жизнерадостный, счастливый. Да нет, конечно. Я также, ну, как, может быть, и многие... У меня, вы знаете, как была сезонная зимняя депрессия. Именно зимой. То ли солнца не хватало, я не знаю почему. Я страдал, скажем так, в возрасте 20-25 лет, вот такой зимней хандрой, зимней депрессии.
0: Какой-то апатии, потому что витамины, говорят, уходят. То есть низкая, вот это...
1: Ну, знаете как, пил витамины.
0: То есть даже...
1: Жарился под инфракрасной лампой. Даже, знаете, как внушал, что мне лучше становится. Но я скажу, что это навык. Сейчас у меня уже нет таких сезонных перепадов настроения, депрессии. Все прошло. Понимаете, то есть поменялся образ мысли, поменялись жизненные приоритеты, жизненные ценности, жизненные цели. И сегодня я не знаю, что такое слово депрессия и тому подобное. Наоборот, сегодня, даже когда за окном непогода, даже когда там дождь, тучи, у меня светит солнце. Вот здесь вот, в моих мыслях, в моей голове светит солнце. Мне примерно, скажем так, в любое время года, в любое время дня и ночи мне примерно нормально. Я сейчас счастливый человек. У меня счастливые отношения в семье, у меня хорошие отношения с детьми.
0: То есть вот такие моменты. Я согласна полностью, что когда есть вот это вот ощущение внутреннее, да, потому что бывает иногда хандра. Ну вот я говорю, для меня это больше какие-то такие вот уединенные моменты, когда, возможно, я могу поговорить с Богом, возможно, могу почитать, возможно, могу...
1: Возможно, для уединения. Да,
0: вот это вот момент моего самого возрождения помогает вот этому становлению, но это уже в более взрослом как бы возрасте. А какие еще, вот я сказала, симптомы, а какие еще вот могут быть корни, так скажем, проблемы вот этой созависимости, откуда она еще может браться?
1: Контроль в детстве. Есть такая очень жесткая жизненная позиция родителей, когда каждый шаг ребенка жестко контролируется. Шаг вправо, шаг влево, расстрел. Это жестко.

0: контроль. Куда пошел, куда пришел, шапку надел, шапку не надел. Я не говорю, что это не надо делать. Я говорю о жестком контроле. Вы знаете, когда у нас росли детки, они были очень маленькие. Знаете, как детки... Всюду лезут, да?
1: Да, конечно, да, любители, да. Любознательные, для их возраста это нормально.
0: Да, это нормально, да. Вот какие-то дверочки там, шкафчиков мы завязывали, чтобы он не мог открыть, какие-то мы, наоборот, освободили, чтобы он, ну, пожалуйста, лази, там ничего такого опасного не будет. Ну, в любом случае, в нашем доме было только 2-3 вещи, которые он не, ему нельзя было делать, не больше. Он знал, что вот это нельзя, это нельзя, и это нельзя. Он туда не лез, все остальное было можно. А представьте дом, в котором это нельзя, это нельзя, это нельзя. Куда ни посмотри, да, все нельзя. Это порождает такой комплекс, опять же, комплекс зависимости, созависимости. Еще с детства мы воспитываем созависимых людей, которым это нельзя, это нельзя, это. А пардон, а что можно тогда?
1: Для меня, наверное, было таким примером в детстве, что мои родители просто убирали что-то острое по большей части. И именно когда мы не запрещаем, а даем свободу. То есть мы, взрослый, обязан позаботиться о том, чтобы у ребенка было больше пространства. Соответственно, убрать вот эти острые углы, обеспечить ему тем же самым безопасность, но не ограничивая, наоборот, предоставляя вот эту свободу.
0: Следующее – это отсутствие любви и доверительных отношений. Дело в том, что, смотрите, когда маленький ребеночек приходит в этот мир, совсем крошечный, маленький, он смотрит на нас и ждет. Ему жизненно необходимо доверие. Почему? Потому что, когда он в хорошем расположении духа, с ним поиграются.
1: Да.
0: А если он есть захотел, он так, ему дали покушать. Если ему что-то больно, некомфортно, он плачет, его возьмут на ручки, утешат, поиграют с ним. И он знает, что этому миру, с детства причем знает, этому миру можно доверять. А представьте другую ситуацию. Ребеночек только родился, он улыбается взрослому, а ему в ответ нет. Он плачет, к нему не подходят. Он хочет, чтобы с ним поигрались, а он... в результате брошен. И у ребенка с детства появляется вот эта внутренняя как бы озлобленность, агрессия на то, что этому миру нельзя доверять. Это страшно, на самом деле. Это очень страшно, поскольку это базовая потребность человека доверять друг другу. На этом строятся наши взаимоотношения.
1: Это был пример, по-моему, в очень, конечно, старый, по-моему, в 70-х годах, проведен с обезьянкой, когда
0: маленькой
1: ему...
0: обезьянке, значит, там несколько было опытов, но один из опытов была проволочная мама, сделанная из проволоки, а другая была, ну, плюшевая. Плюшевая, да. И совершенно разные реакции, совершенно по-разному. Маленькая обезьянка воспринимала стресс, поскольку к плюшевой она могла прижаться, скажем так. А проволочная, все, что она могла, она...
1: кормила.
0: Нее, да, кормила. Там была бутылочка у нее, да. И маленькая обезьянка совершенно по-разному реагировала на проволочную маму, которая просто кормила, и на плюшек, который может был прижаться, согреться, как бы побыть рядом.
1: Хорошо, спасибо. То есть вот эти вот базовые потребности, что в детстве не нужно только кормить, поить, но также обязательно это ласка, это забота, это нежность, но и понимание, вот выражение вот чувств. Еще какие-то есть вот эти корни?
0: Ну, вы знаете, скажем так, это основное, это насилие в детском возрасте, отношения между папой и мамой, наличие зависимых родственников, жесткий контроль и отсутствие доверительных отношений в семье.
1: А какой вот может быть пример тогда хороший, уж положительный, здоровый именно семьи? То есть вот есть какие-то такие
0: очень
1: вот...
0: Очень важно понимать, что действительно есть не только дисфункциональные семьи, есть еще и семьи, в которых приятно находиться, семьи, в которых царит любовь. И действительно здоровые семьи, в этих семьях отношения строятся на любви, доверии, понимании, внимании, заботе, радости, счастья, верности друг другу, честности. Вот приду...

0: маленький такой пример. Если вы позволите, свой пример из своей жизни. Старший ребенок, когда достиг 10-летнего возраста, я купил велосипед, и мама научил его ездить. Начал ездить. Ну, он был счастлив, доволен. Но, вы знаете, не хватило у меня, скажем так, возможности посмотреть дальше. Ребенок поездил на велосипеде и бросил его. Со вторым ребенком я поступил по-другому. Я его научил ездить на велосипеде, а потом, когда он научился ездить на велосипеде, купил второй велосипед себе и ему. И мы стали с ним вместе ездить.
1: То есть ваш пример?
0: Он загорелся, ему очень понравилось. Буквально вот перед тем, как приехать в эту студию, мы с ним буквально целый день провели. Мы с ним поехали в лес. Папа, я хочу еще в настоящий лес, еще больше, чтобы лес был. Ну, поехали в лес. Мы встретили с ним богомола, встретили мышку, встретили змею, встретили там бабочек. Грибы с ним нашли. Такие открытия для ребенка. Он так радовался. Ну, не секрет, что мы живем в городе. Он колодец никогда ни в жизни не видел. Показал ему, как работает колодец. Набрали этой воды. Покушали в лесу. Приехали уставшие, но счастливые. Это, скажем так, это возможность построения взаимоотношений со своим ребенком. Как раз заложить в нем вот эти вот доверительные отношения, где любовь не на словах, а на деле. Другой пример. Старшему ребенку, ну, примерно тоже, когда ему было лет 10, 8-10, мы купили микроскоп. Микроскоп очень дорогой. С камеры, в глазок вставляется камера и подключается к компьютеру. И можно фотографировать или даже снимать все, что видит микроскоп. Подарили. Время от времени он занимался. Там делал какие-то проекты для школы, исследовали. Брали различные пробы из различных водоемов, каких-то насекомых исследовал. Вы знаете, во что вылился его вот такой интерес? Мой старший сын, его зовут Давид, он страшно сильно полюбил биологию. Настолько полюбил биологию, что выиграл одну олимпиаду, и академическая гимназия в Санкт-Петербурге пригласила без вступительных экзаменов учиться в их школе. И сейчас вот он учится в Санкт-Петербурге.
1: Да, я поздравляю вас, да, что он поступил в этом году.
0: Маленькое увлечение, да? Да, мы с ним вместе ездили, мы с ним отбирали, исследовали, показывал, там все. Вот во что может маленькое увлечение перерасти в большое дело целой жизни.
1: Да, и это всегда пример такой заразительный. У меня знакомая рассказывала о том, что у нее две милых дочки, одна помладше, другая постарше, и младшая всегда смотрит на старшую и видит, что одна занимает танцами старшенькая, я тоже пойду, я тоже танцую. У нее, конечно, увлечение в другом, она очень красиво рисует. И здесь важно поддержать ребенка и сказать, что это, ну, у тебя лучше, вот это вот ты просто прекрасна. Вот, и этот пример, он настолько заразителен, и это действительно из малого какого-то дела, это может перерасти просто в огромное. Вот, поэтому я думаю, что это очень ценно.
0: Поэтому младшему мы уже подарили не микроскоп, а телескоп.
1: Хорошо, немножко в другую сторону.
0: Да, вот, и у нас очень много увлечений, в том числе общих.
1: Это
0: сейчас младший ребенок, да, он увлекается муравьями, формикарией. Буквально вот пока ехал сюда, он снял свой там первое видео, сделал свой YouTube-канал, и в котором он, скажем так, показывает, как живут его муравьи. Это опять новые увлечения. Таких увлечений, скажем так, вот если посчитать, наберется очень-очень много в нашей жизни.
1: Это да. Вот хотела сказать, что вот мы сегодня говорим, что все мы родом из детства, и что очень важно, хочется сделать акцент на положительном, что здоровая семья, здоровые отношения, это увлечение. Я помню, что у меня в детстве было, мама просто развивала это. По пятницам мы садились, и она делала всякие крутые библейские штуки, это разные игры, и что мне действительно это было очень интересно, и нравилось вот развивать, и мне нравилось и изучать какие-то там отношения среди героев, да, это привело к тому, что, ну, в дальнейшем у меня профессия, да, с этим связана. То есть вот это вот тепло, просто забота, порой просто даже сам вот этот теплый взгляд,

0: уже говорит о многом.
1: Улыбка, объятия.
0: Да. Вот. И, конечно же, выражать вот чувства свои, вот, научить ребенка выражать вот эти вот чувства, чтобы потом оно не переросло вот эту созависимость.
1: Да,
0: вот.
1: Да,
0: и вот
1: да,
0: это
1: да.
0: важная модель поведения, да. Вот, да. Здоровая, вот именно между мужем и женой, да, как основу для будущих отношений, соответственно, маленьких детей.

принимать близко к сердцу радости и горести Отечества способен лишь тот, кто не может пройти равнодушно мимо радостей и горестей отдельного человека.

0: И снова обратился Иисус к народу. «Я — свет миру. Кто за мною пойдет, не будет уже блуждать во тьме. Свет жизни будет у него».
1: Как понять, что ребенок был травмирован? Каковы симптомы психотравмы? И по каким признакам определить, что ребенок подвергся сексуализированному насилию? Прежде всего, дорогие друзья, стоит обратить внимание на резкую смену поведения ребенка. Если вы знаете вашего ребенка как такого, знаете, вот неуемного, шустрого, динамичного, и вдруг вы замечаете, что ребенок без каких-то видимых причин начинает быть замкнутым, начинает дистанцироваться от людей, начинает быть таким скромным, может быть, даже забитым, и при этом ребенок не болеет, у него нет температуры, нет других симптомов заболевания, то это один из признаков, на который непременно стоит обратить внимание. Обычно поведение детей, оно относительно стабильно. Характер ребенка относительно стабилен. Способы его коммуникации с людьми относительно стабилен. То есть, если ребенок спокойный, то он чаще всего будет спокоен, за исключением тех моментов, когда ему что-то не нравится, объективно не нравится. И это, конечно же, можно понять, отследить. Но если вдруг вы замечаете резкую смену поведения, то на этот признак, на ребенка, точнее, стоит точно обратить внимание. Второй важный момент – это резкая смена привычек. Вдруг вы замечаете, что, опять же, без видимых причин ребенок перестает кушать свою любимую еду. Вот он любил там что-то,

Вы готовили для него это, ему это нравилось, и он довольно часто этого хотел. Вдруг он резко меняет свое пищевое поведение и свои гастрономические предпочтения. Вот на этот признак очень стоит обратить внимание. Допустим, ребенок может прекратить носить какую-то одежду. Он может перестать играть в какие-то любимые игрушки. Вот обратите внимание на резкое изменение привычек. Как правило, резкое изменение привычек говорит о том, что с ребенком точно что-то случилось. Это не обязательно будет именно сексуализированное насилие. Не стоит пугаться каких-то таких смен настроения. Они могут быть по вполне естественным причинам. Но если вы замечаете, что все же с ребенком что-то не так, как минимум обратите на это внимание. Следующий признак того, что ребенок, скорее всего, переживает психотравму, это нарушение сна. Обратите внимание на то, как ваш ребенок спит обычно, и на то, как изменилось его поведение в этом смысле слова. Если ребенок обычно засыпал хорошо и довольно быстро, то вы можете обнаружить, что со сном ребенка есть какие-то нарушения. То есть он плохо засыпает, долго засыпает. Может быть, ребенок просыпается среди ночи. Может быть, он вскрикивает, ему снятся кошмары. В общем, любое нарушение сна родителями должно обязательно фиксироваться. То есть на это надо обращать внимание. Конечно, вовсе не обязательно, что это однозначный признак психотравмы или сексуализированной психотравмы, тем более. Но это точно тот признак, на который стоит обратить внимание. Следующий момент – это нарушение или изменение в проявлении эмоций. Допустим, ваш ребенок вдруг начинает часто плакать. Был таким нормальным, не плаксивым, достаточно таким целостным ребенком. Вдруг он начинает как-то не так, как обычно, проявлять свои эмоции. Начинает плакать. И эти слезы как-то, они не имеют какой-то объективной причины. То есть ему неплохо, он не болен, он сыт, он в безопасности, он любим. Вроде бы все хорошо, вы окружили его всем, вы удовлетворяете все его базовые и не только базовые потребности. Но вдруг ребенок начинает быть плаксивым. Такое изменение в проявлении эмоций обязательно должно обратить на себя ваше внимание. Может быть, вы заметите, что ваш ребенок стал достаточно быстро выходить из себя. То есть в нем проявляется какая-то такая, резкая и, может быть, даже немотивированная агрессия. Чаще всего, кстати, агрессия может показывать вектор, от кого исходит какое-то травмирующее событие. Допустим, ребенок нормально относился к вашему другу семьи, и вдруг он начинает проявлять какую-то агрессию к человеку, необъяснимую, непонятную. То есть, видимо, во взаимоотношениях между ребенком и между этим взрослым вроде бы как ничего не поменялось. Но эта внезапная, немотивированная агрессия, она может говорить о том, что именно этот человек, именно в присутствии этого человека ребенок не чувствует себя в безопасности. Конечно, не спешите обвинять любого друга вашей семьи или родственника, когда ребенок проявил себя таким негативным образом. Это может быть вовсе не проблема. Может быть, это связано с усталостью ребенка или с какими-то другими факторами. Но если вы видите регулярное проявление таких резких эмоций в адрес кого-то или чего-то, что не свойственно для вашего ребенка, уж точно обратите на это внимание. Следующий такой признак, который точно говорит, что с ребенком что-то не так, это откат к таким, наверное, детским привычкам. Например, вдруг ребенок начинает сосать палец.

То есть, ну, он, в принципе, вы понимаете, что он уже вышел с того возраста, когда дети обычно берут руки в рот, и таким образом вот как-то они успокаивают себя. Вдруг вы начинаете видеть, что ваш уже выросший ребенок, он уже не младенец, он возвращается к этим привычкам. Или вдруг к нему возвращается недержание во время сна. То есть он начинает писаться. Поэтому вот этот момент нужно тоже зафиксировать. И как минимум это важный сигнал, что с ребенком может быть что-то не очень хорошее. Также обратите внимание и на резкое изменение привязанностей. То есть, ну, предположим, ребенок начинает быть чрезмерно привязанным к матери или чрезмерно привязанным к отцу. Вот в обычной, ну, такой вот, при нормальной, стандартном развитии личности человека, ребенок, ну, когда он выходит из младенческого возраста, он, в общем-то, склонен к тому, чтобы менять какие-то привязанности, и они такие здоровые. То есть ребенок может и с папой пообщаться, поиграться, и с мамой поиграться, пообщаться. И, в принципе, вот его такие социальные связи, они довольно гибкие, они довольно подвижные, они естественные. А если имела место психологическая травма или же насилие над ребенком, сексуализированное или физическое, или моральное насилие, то предпочтение в коммуникациях у ребенка может поменяться. То есть он может вдруг резко, его может как бы замкнуть на общение только с мамой. Вот на этот признак тоже, пожалуйста, обратите внимание. Или, предположим, может быть такое развитие событий. Ваш ребенок обычно довольно коммуникабельный, а тут он изолируется от всех. То есть он не выбирает в качестве объекта одного взрослого, родителя, да, там маму или папу, а он вообще от всех изолируется, он вообще от всех дистанцируется. То есть вот это такое изменение в его общении с окружающим миром, оно может говорить о том, что с ребенком может быть что-то не так. Допустим, он может перестать играть со сверстниками вообще, или, ну, с какой-то конкретной компанией. То есть вот запомните этот момент, любое дистанцирование такое необъяснимое, у которого нет какой-то логической вот причины, оно может свидетельствовать о том, что с ребенком произошло что-то довольно нехорошее. Или как разновидность предыдущего признака, ребенок может избегать каких-то конкретных мест. Ну, допустим, вы столкнулись с тем, что ребенок категорически отказывается идти в школу, или идти в садик, или идти в какую-то спортивную секцию, или посещать какой-то кружок, который раньше, в принципе, вызывал у него довольно позитивные эмоции. Вот это вот конкретное нежелание посещать какое-то место может говорить о том, что именно в этом месте ребенок получил или получает какой-то травматический опыт. Допустим, если это школа, то нередки случаи, когда ребенка могут просто булить, его могут унижать там, подвергать его насилию, физическому насилию или моральному насилию. И, конечно, ребенок, столкнувшись с таким негативным опытом конкретно в этой локации, он будет, у него возникнет естественное желание дистанцироваться от конкретно этого места. Поэтому, если с ребенком было, в принципе, все нормально, и вдруг он перестал, вот наотрез отказывается посещать какое-то место, обратите на это самое пристальное внимание. Именно там может крыться серьезная проблема. Еще один признак. Ребенок вдруг становится абсолютно, целиком и полностью послушным. То есть он беспрекословно выполняет все ваши просьбы или там наказы, вот все то, что вы ему говорите, он, знаете, он как робот начинает вот выполнять любые ваши, так сказать, команды. Если вы наблюдаете такое вот изменение в поведении, то не спешите радоваться. Здесь, кстати, абсолютно нет ничего хорошего, потому что ребенок в процессе своего развития, он проходит через такой этап отделения себя от взрослых. Этот процесс называется сепарация. То есть, когда ребенок в процессе взросления,

он начинает как бы вступать, ну, в конфронтацию с окружающим миром и даже со своими родителями. Но делает это он не со зла, потому что хочет как-то вот насолить родителям, а делает это он для того, чтобы понять, а кто я вообще в этом мире. Вот это мама, это папа, это брат, это сестра, это понятно. А я кто такой? И поэтому у ребенка возникает естественное желание понять, а кто он в этом мире. И делает он это как раз через такую конфронтацию. Когда вы ему что-то говорите, он говорит, а я не буду, а я не хочу. И это нормальное состояние у ребенка. Ну, не в смысле, что он постоянно вас не слушает, и это нормально. А в смысле, что периодически, когда ребенок что-то делает по-своему, именно это является нормальным развитием личности ребенка. Если вы вдруг начинаете замечать, что ребенок становится абсолютно послушным, что-то здесь точно не так. В процессе переживания психологической травмы нарушаются и когнитивные способности ребенка. То есть он утрачивает способность концентрироваться на каком-то предмете. Он утрачивает способность запоминать. Если вы обнаруживаете в ребенке какие-то, ну вот, изменения в его уровне учебы, в его успехах в этой сфере, то это тоже должно заставить нас обратить внимание, более пристальное внимание на жизнь ребенка. Конечно, такое вот, ну, снижение уровня мотивации по отношению к учебе, это довольно распространенное такое явление среди детей. Но когда вы видите, что ваш ребенок в принципе нормально относился к школе, нормально относился к материалу, ну да, что-то ему там не нравится, покапризничал, пошел, но в принципе он делал успехи. Но вдруг вы начинаете слышать от преподавателей, от учителей, что ребенок вообще скатился, вот, ничего не запоминает, рассеянный, вот, какой-то отсутствующий на уроках. Тоже обратите на это внимание. Это может свидетельствовать о том, что ребенок находится в процессе переживания серьезной психологической травмы. Следующий признак, который может очень серьезно свидетельствовать о том, что ребенок пережил сексуализированное насилие, это нетипично раннее пробуждение интереса к сексуальной сфере. Дело в том, что ребенок, когда штатно формируется его сексуальность, он проходит через определенные этапы своей жизни. И впервые ребенок себя начинает идентифицировать с каким-то, ну, со своим полом, как правило, это трехлетний возраст, ну, плюс-минус. Именно в этом возрасте ребенок начинает понимать, осознавать, что вообще в мире есть мужчины, есть женщины, есть такие, как папы, а есть такие, как мама, как мамы. И вот кто я такой? Я вот больше на маму похож или больше на папу похож? И, конечно, вот в это время у ребенка впервые проявляется интерес к своей сексуальности. Он начинает замечать, что у него есть половые органы, он начинает проявлять к ним интерес. И это естественный, нормальный процесс. Потом этот интерес потихонечку ослабляет, потому что ребенок исследовал эту часть себя, получил достаточное количество информации о своем теле, и он как бы переключается на другие сферы. И следующий всплеск и как бы интереса к этой сфере наступает во время подросткового возраста. Вторичная фаза полового созревания. Когда у ребенка меняется гормональный состав, пробуждаются какие-то новые для него желания, до этого момента не исследованные. И это второй такой вот этап, когда происходит всплеск. Если вы видите, что ребенок как-то нетипично зациклен на сексе, то есть он либо постоянно смотрит порнографию, либо постоянно начинает играть со своими игрушками в какие-то странные, вот, нетипичные для его возраста сексуальные игры. Либо он начинает проявлять какое-то сексуальное нездоровое внимание по отношению к, ну, к членам семьи, допустим, или к другим детям. Это может свидетельствовать о том, что ребенок пережил сексуализированное насилие. Самым срочным образом обратите на это внимание. Также обратите внимание на мысли или разговоры о суициде. Если ребенка преследуют такие мысли, или он говорит об этом, или он

рисует сцены, где явно человек уходит из жизни, то тут тоже что-то не так. Итак, друзья, мы перечислили довольно много разных признаков. Как же наверняка диагностировать, что ребенок находится в процессе переживания психологической травмы или у него посттравматическое стрессовое расстройство? Ну, во-первых, обратите внимание на большое количество совпадений тех признаков, о которых я сказал. Чем больше этих признаков вы обнаруживаете в ребенке, чем интенсивнее вот эта вот разница между тем, каким он был, каким он стал, тем более вероятно, что ребенку нужна срочная профессиональная помощь. Ну и, конечно, если эти признаки длятся достаточно долго, то есть это не единократное какое-то повторение, а это смена, долгосрочная смена поведения, то обязательно самым срочным образом обратитесь к специалисту. В таком случае на ранних этапах реагирования ребенку можно очень хорошо помочь, и с его жизнью будет все хорошо.

0: Остановите цепочку насилия. Добейтесь уважения своих детей делами, а не силой.
1: Каждая программа на телеканале «Три ангела» создается с целью быть полезной для наших зрителей.
2: Мы хотим подарить людям надежду и помочь обрести счастье.
3: Задача сложная, но выполнимая. С Божьей помощью нашей команде удается создавать актуальные программы для разных возрастов.
4: У нас снимаются богословы, психологи, врачи и другие специалисты, готовые поделиться своим опытом.
5: Нам важно, чтобы программа была снята хорошо, чтобы вам было не только полезно, но и приятно ее смотреть.
6: Ваши просмотры и комментарии вдохновляют нас на большее. Добро пожаловать на канал «Три ангела».
7: Господу доверься всем сердцем, на собственный разум не полагайся. Каким бы путем ни шел, познавай Господа, и выпрямит Он твои стези.

0: На, получи.
1: Что вы делаете?
0: Мы боремся за власть во вселенной.
1: Какой вселенной? Хватит вам уже. Перестаньте, хватит. Хватит, папа всех зовет.
2: Вита.
1: Они там борются за власть во вселенной.
2: И кто побеждает?
3: У нас ничья.
0: Моя вселенная.
2: О, вы как будто угадали историю, которую мы расскажем вам сегодня.
4: Сегодня мы начнем рассказывать вам новые истории, которые произошли после смерти Иосифа. И восстал в Египте новый царь, который не знал Иосифа.
1: Расскажите.
4: Хорошо, я вижу, вы готовы услышать нашу историю. Готовы?
1: Да!
4: Египтяне заставили сынов Израиля работать на своих полях. И поставили над ними надсмотрщиков, чтобы угнетать их.
2: Надсмотрщики заставляли их тяжело трудиться и сделали их жизнь невыносимой от тяжких работ.
4: Египтяне с жестокостью принуждали сынов Израиля трудиться на своих стройках и сделали их жизнь горькой.
2: Но Бог благословлял свой народ. И чем больше египтяне угнетали их, тем больше они умножались.
4: Тогда фараон призвал к себе повивальных бабок и сказал им:
2: если у евреянок будет рождаться сын, умертвите его. А если дочь, пусть живет.
4: Но повивальные бабки боялись.

0: есть Бога, и не делали так, как говорил им царь египетский. Они оставляли детей в живых. Тогда он позвал повивальных бабок и сказал:
1: «Для чего вы делаете такое дело, что оставляете детей в живых?»
0: За это Бог делал добро повивальным бабкам, а народ умножался и умножался. Сынов Израиля становилось все больше и больше.
1: Фараон стал бояться еще больше и дал приказ всему народу египетскому:
0: «Если у евреев рождается сын, бросайте его в реку Нил, а всякую дочь оставляйте в живых».
2: «Какой он злой, этот фараон!»
3: «Не переживай, Бог всегда помогает своему народу».
4: «Молодец, Глашенька! Бог совершает много чудес, когда его народ надеется на него».
5: «А что Бог сделал в этот раз?»
1: «Бог совершил великое чудо! Он сделал так, что спаситель народа Израиля оказался принцем Египта».
2: «Как Иосиф?»
0: «Еще больше, чем Иосиф. Он вырастет во дворце фараона и будет наследником египетского трона».
6: «Ого!
2: Расскажите, расскажите!»
1: «Вы хотите услышать эту историю?»
6: «Да!»
1: «Не слышу!»
6: «Да!»
1: «Я вижу, что хотите. Вы знаете, что такое колено Левия?»
3: «Нет».
0: «У Израиля было 12 сыновей. Помните, как их звали?»
2: «Иосиф».
4: «Правильно».
3: «Рувим».
5: «Вениамин».
6: «Иуда».
1: «А наш герой родился в семействе или колене Левия».
2: «Папа, расскажи».
1: «Ну что же, мы начинаем рассказывать эту удивительную историю избавления сынов Израиля от злого фараона».
4: В одном семействе, которое образовалось от потомков Левия, родился малыш.
0: Этого малыша египтяне хотели бросить в реку и отправить его на съедение крокодилам.
2: «Зачем они так делали?»
4: «К счастью, они не успели это сделать. Когда малыш родился, они увидели, что он особенный. Он не был похож на других малышей».
3: «А что, у них уже были дети?»
4: «Да, девочка и мальчик. А этот младенец, который родился, стал третьим ребенком в их семье. У родителей созрел план, как его спасти».
6: «Какой?»
1: «А всю эту удивительную историю избавления малыша и о том, что будет дальше, мы расскажем вам в наших следующих сериях. До новых встреч!»

0: продолжай писать буквы.
1: А я уже устала.
0: Мама сказала, чтобы я тебя проверила.
1: Я устала, я уже хочу послушать историю про фараона. Где папа? Ура, папа с работы пришел. Папа, я хочу историю про спасение малыша.
2: Хорошо, беги в гостиную, а я сейчас приду.
3: А вот и Вита пришла.
4: Беги ко мне.
3: Вы, наверное, помните, что в Египте сменилась династия фараонов.
1: Они хотели бросить малыша в реку.
3: Правильно. Целых 3 месяца скрывали они младенца от слуг фараона. Но дальше скрывать младенца было невозможно.
1: Почему?
2: Мы не знаем точно почему. Возможно, родители узнали, что к ним придут слуги фараона. И потому они решили спасти его необычным образом.
5: А как?
3: Жена взяла корзину из тростника и осмолила ее смолою.
2: Потом она положила в нее младенца и спрятала корзину в камышах на берегу Нила.
3: Сестра младенца стояла вдали и наблюдала, что с ним будет.
2: Вдруг к берегу реки вышла дочь фараона, а вместе с ней было много служанок.
3: Дочь фараона зашла в воду и увидела корзину. Она услышала, как младенец плачет, и приказала своей рабыне достать корзину.
2: Дочь фараона открыла корзину и увидела младенца.

0: Он был очень красивым и плакал.
1: Она пожалела ребенка и сказала:
2: «Этот ребенок из еврейских детей».
1: Тут к дочери фараона подбежала сестра младенца и сказала ей:
3: «Госпожа, хотите я найду кормилицу для ребенка?»
4: «Я приказываю тебе, сходи и позови».
3: «Мама, мама, Бог услышал наши молитвы. Он спас младенца. И теперь дочь фараона хочет, чтобы ты кормила его».
4: «О чудо, Господи! Спасибо, что ты ответил на наши молитвы. Я назову тебя Моисей, потому что боги послали тебя из воды. Даю тебе приказание: корми младенца для меня, а я буду тебе платить за это. Слушаюсь, госпожа».
1: Таким образом Моисея кормила и воспитывала родная мать.
4: А дочь фараона считала Моисея своим сыном.
0: Когда Моисей вырос, он пришел к сынам Израилевым и увидел, что их угнетали и притесняли.
1: Моисей увидел, как египтянин бьет одного еврея. Он заступился и убил египтянина.
0: Но об этом узнал фараон, и он захотел убить Моисея.
1: «Разыщите его, мы будем судить его и казним».
0: Но Моисей убежал от фараона. Он дошел до земли Мадианской и сел у колодца.
1: В это время к колодцу пришли дочери священника Мадианского, чтобы напоить овец.
0: Но туда пришли также и пастухи и прогнали их. «Зачем вы обижаете девиц?»
5: «А ты кто такой?»
6: «Он знатный египтянин. Давай уйдем отсюда».
5: «Ну и что? Я его не боюсь».
6: «Я же говорил, убегаем».
1: «Почему вы так быстро вернулись?»
3: «Пастухи напали на нас, но пришел какой-то египтянин и защитил нас.
7: Он даже набрал воды для нас и напоил наших овец».
1: «Так где же он? Почему вы оставили его? Позовите его скорее, он будет нашим гостем».
4: Моисею понравился священник Мадиамский и понравилась одна из его дочерей, которую звали Сипфора.
3: «И они поженились?»
4: «Да, они поженились, и у Моисея родился малыш».
7: «А его не бросили в реку?»
4: «Нет, не бросили. Сын Моисея родился в свободной земле».
1: А сыны Израиля страдали и продолжали вопить к Богу, и Бог услышал их молитвы.
3: Бог отправит Моисея спасать свой народ?
4: «Да, но об этом мы расскажем вам в нашей следующей истории».
7: «А мне очень хочется узнать, что будет дальше».
0: «Конечно же, вы узнаете, что будет дальше, и мы обязательно расскажем вам эту историю. А сейчас мы пожелаем нашим друзьям всего самого доброго. До новых встреч!»

0: Здравствуйте, ребята. А вот и Марк пришел. Привет.
1: Привет всем. Я сейчас.
0: Марк, куда же ты? Марк, что случилось?
1: Ну, понимаешь, Надь, завтра состоится конкурс «Самая быстрая бабушка».
0: Ты что, тоже хочешь принять в нем участие? Тренируешься?
1: Да нет, не я, Нина Петровна. Наша соседка по даче. Я лестницу вчера пообещал дать для победы в конкурсе. А Нина Петровна мне ее искать помогает.
2: Вот она! Нашла! Ой! Сейчас! Ой! Вот! Вот она! Вот, нашла! Она за дверью стояла! Ох! Теперь я точно победительницей стану! Ой, как хорошо, что Марк позвал меня сюда. Он сказал, что знает секрет победителя в конкурсе.
0: Садитесь, пожалуйста.
2: Да. Ой, спасибо. Сейчас. Ой, сейчас. Дай-ка. Ой, хорошо. Сейчас.
0: Ой. Мы гостям всегда рады. Кстати, а почему Марк назвал ее секретом победителя?
1: Потому что Нина Петровна без него по деревьям плохо лазит.
2: Ой.
0: Необычный у вас конкурс. Бабушки не перегонки по деревьям лазят.
2: Так у нас каждый год проходит конкурс. Кто быстрее всех яблочки соберет? А в прошлом году вот победительницей старушка Пустышкина стала. А это что? У нее яблоки-то низкие. Она их потрясла за стволы, да яблочки-то попадали. А у меня яблони-то, о, выше дома.

0: стволы вот эти толстые, ну никак не потрясти. Я вот снизу какие были собрала, а остальные-то там все, я сдались.
1: Тут ну,
0: я не знала победительницы-то.
2: И награду не получила. Целый килограмм конфет.
3: Ну чё? Чё? И вот теперь лестница есть. И будет теперь старушка Пустышкина хвалиться, что она победительница. Что самая лучшая, самая быстрая, что больше всех яблок собирает. Ой, только о победе сейчас и могу думать. Ой.
1: Тогда, Нина Петровна, вам интересно будет послушать заправдушную историю о победе, которую дал сам Бог.
4: За правду. О такой победе вы еще никогда не слышали.
0: Это что же за победа-то такая, а?

0: Эта история произошла, когда народ Божий перестал слушаться Бога и стал совершать много плохих поступков.
1: Тогда Бог перестал защищать народ, и на него напали враги.

0: Очень тяжело и страшно стало людям. Пришлось им прятаться в ущельях гор и жить в пещерах.
1: И стали просить люди Бога, чтобы он освободил их от врагов.
0: В то время жил среди народа Божьего человек по имени Гедеон.
1: Ему, как и всем, было плохо, страшно, и он собирался скрыться подальше от врагов.
0: И явился к нему ангел Божий и сказал: «Господь посылает тебя спасти народ от врагов».
1: И сказал тогда Гедеон: «Господи, моя семья самая бедная, и я самый младший у нас в доме. Как я спасу народ Божий?»
0: И отвечал Господь: «Я буду с тобою, и ты справишься со всеми врагами».
1: А в это время собралось огромное полчище народу, и разместились они в долине –

0: Тогда Гедеон стал созывать народ, чтобы сразиться с врагами. И пришло к нему множество народа.
1: Когда Господь увидел, что пришло так много людей, то Он велел всем, кто боится врагов, вернуться домой.
0: Но когда все боязливые ушли, народу оставалось все равно еще очень много.
1: Надь, а почему Господь не хотел, чтобы у народа Божьего было большое войско?
0: Бог не хотел, Марк, чтобы потом люди стали хвалиться, что это они победили врагов, потому что их было очень много, и они оказались сильнее.
1: Прям как старушка Пустышкина хвалилась.
0: Да, Марк. Так вот, чтобы люди не возгордились, Бог решил оставить совсем немного людей и решил их выбрать сам.
1: Он сделал это самым необычным способом. Велел народу подойти к реке и напиться воды.
0: Тех, кто пили воду ртом из реки, Бог отправил по домам. А тех, кто пили воду из ладошки, Бог оставил для сражения, потому что они были внимательнее и смотрели по сторонам, когда пили воду. Было их всего 300 человек, а врагов было видимо-невидимо.
1: После этого ночью Гедеон дал в руки народа трубы и пустые.

и кувшин, который они надели на факелы, ну, чтобы не было видно огня, и сказал: «Смотрите на меня и делайте то же, что и я, когда мы подойдем к вражескому стану».

0: Когда Гедеон и 300 человек народа подошли к стану врагов, то затрубили они трубами, разбили кувшины на факелах и закричали: «Меч Господа Гедеона!»
1: Очень сильно испугались враги, услышав трубы и увидев множество факелов. Стали они бегать, кричать и рубить один другого. А кто остался в живых, убежали.
0: Вот так, даже не ступив в бой, одержали победу Гедеон и его народ.
1: За правду, потому что сам Бог подарил им ее.
2: Это надо же! Как этому Гедеону повезло, что ему Бог помог победить, а?
3: Бог хочет, чтобы каждый человек стал победителем, чтобы любой мог победить все злое и плохое.
2: Каждый? Это все и я, и Пустышкина. Да разве можно, чтобы все сразу победили?
1: Можно, если знаешь секрет победителя.
2: Еще один секрет? А мне-то скажете.
1: А у вас конфеты есть?
2: Ага, завтра-то, может, цельный килограмм будет.
4: А сейчас вот несколько штучек.
3: Ну, этого вполне хватит для открытки, которую Марк уже начал для вас мастерить.
2: Да.
3: Марк, держи конфеты.
2: Ух ты! Что за открытка такая, а?
3: Сейчас увидите.
1: Секрет я уже написал. А теперь на открытку надо лестницу приклеить.
2: Мою лестницу?
1: Нет. Эта лестница будет из конфет. Надо соединить конфеты шнурком, обвязывая их хвостики. Сначала с одной стороны, потом с другой.
3: Здорово у тебя получилось, Марк. Давайте помогу.
1: Давай, осталось совсем чуть-чуть.
3: Да, осталось. Одна конфета. Такая вкусная лестница получится.
4: Здорово, да? Эй. Настоящая лестница.
3: Сейчас мы эту лестницу приклеим к нашей открытке. Крепить будем вот эти вот конечки с помощью скотча. Отрезаем кусочек скотча. Крепим один конец лесенки с обратной стороны. Вот, видите, как получается. То же самое сделаем и с другим конечком. Отрезаем небольшой кусочек. И здесь тоже так же закрепим с помощью скотча. Ну вот, осталось теперь закрепить вот эти концы. Точно так же, они слишком длинные, поэтому мы их отрежем, чтобы они нам не мешались. Берем скотч, отрезаем небольшой кусочек. Вот что получается с этой стороны. А с другой стороны красивая лестница.
2: Красота какая, а!
3: Здорово, да?
1: А теперь в верхней части открытки надо приклеить вот такое название. А с обратной стороны открытки я приклею лист, где написан секрет победителя.

0: секрет победителя. Победитель будет тот, за Иисусом, кто идет. Настоящим победителем трудно стать.
1: Секретом победителя это просто.
2: Все вредители разбегутся.
0: Какие такие вредители?
2: Я для вас или ребят спеть об этом буду рад.

0: верою во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа.
1: Распятого за нас при Понтии Пилате,
2: воскресшего в третий день,
3: и в Духа Святого, Господа Животворящего,
4: и во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь.
0: Ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
5: Единственный, окончательный и страшный. Суд Божий. Так ли он страшен? Все ли окажутся на Божьем суде? И, наконец, зачем нужен Божий суд? Сегодня у нас в гостях доктор практической теологии, священнослужитель Олег Юрьевич Гончаров. Здравствуйте, Олег Юрьевич.
6: Здравствуйте.
5: Ну вот, собственно, поговорим о страшном суде.
6: Ну что, какие вопросы?
5: Ну,
6: вас интересует.
5: Ну, во-первых, почему его называют страшным? Так ли он страшен? Или в чем его вот... Ну, по-моему, в Священном Писании он страшным не называется.
6: Ну, в Священном Писании, конечно, нет такого названия «страшный суд». Есть «Божий суд» или «суды Божьи». А страшным люди уже потом назвали этот суд. Почему? Наверное, потому что, во-первых, Писание говорит, что все мы предстанем перед судом. Никто не избежит этого суда. Если земного суда иногда удается сбежать людям, они предпринимают какие-то попытки.
5: Вот тут, есть некое разночтение. Вот вы говорите, что все мы предстанем перед судом.
6: Да.
5: А в Священном Писании есть некое такое вот разногласие. То есть, да,

0: Действительно, есть текст, где там апостол Павел говорит, что всем нам предстоит предстать. Угу. Вот. А в другом месте Христос прямо заявляет, что верующие в меня на суд не приходят. То есть, угу. Вот как вот эти вот тоже моменты?
1: Да, этот текст написан в Евангелии от Иоанна, 5 глава, 24 стих. Там так сказано. Угу. «Истинно, истинно говорю вам, слушающий слово мое и верующий в пославшего меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Угу. Что здесь имеется в виду? Вот на суд не приходит. Давайте мы последовательно, да, я отвечу на этот вопрос. Я начал с того, что почему... Сначала все-таки отвечу, почему страшный суд. В понятии людей, да, вот называют Божий суд. Потому что этот суд никто не избежит. Всем нам должно явиться. То есть он судить будет каждого. Всем нам должно явиться перед судилищем Христова. Здесь речь идет о том, что суд будет над каждым человеком. Сейчас я потом отвечу на этот вопрос, вот из Иоанна, на вопрос, который этот текст поднимает, Евангелие от Иоанна, 5 главы. И второй момент, что всякое дело Бог приведет на суд. Все тайное, хорошо ли оно худо или худо, написано в книге Екклезиаст, 12 глава, 14 стих. То есть здесь сказано о том, что от Бога ничего не скроешь. Если... земной суд можно как-то избежать при помощи хороших адвокатов или каких-то действий юридических. Можно избежать. Да и в конце концов
0: Адвокат это, в общем-то, само по себе адвокат же, это же тоже как бы атрибут суда.
1: Ну, не всегда. Почему? Адвокаты, их работа иногда заключается в том, чтобы не довести дело до суда. Ну, юристы имеются в виду, которые помогают, адвокат. То есть не только мы говорим об адвокатах, которые в суде работают. Вот. А можно при помощи грамотных юристов, адвокатов избежать каких-то судебных тяжб. А можно просто сбежать, некоторые так делают, да? Скрываются, избегают суда. То есть разные способы.
0: Иногда уехать в другую страну, то есть юрисдикция.
1: Уехать в другую страну, да. Но от небесного суда написано, никто не уклонится. То есть суд будет над каждым. И всякое дело Бог придет на суд. Тоже это вызывает страх у людей, потому что мы что-то друг от друга скрываем, а от Бога мы ничего не скроем, потому что вся наша жизнь как на ладони у Него. То есть Бог нас видит везде, где бы мы ни были. Это знаете, как сегодня в крупных городах камеры, значит, везде находятся, и в офисах, и на улице, и в метро. Вот. Но все-таки есть места, где мы можем скрыться от камер. Какие-то туалетные комнаты, например, или наше приватное жилье, где мы живем. Или там природа, в конце концов. Да? Машина там наша, где мы можем скрыться от взора камер. А вот от взора Божьего мы не скроемся, таких мест нет. То есть он нас видит везде, и он видит все дела, которые мы делаем. А поскольку мы знаем о том, что... мы люди грешные, и каждый из нас знает, что он согрешает, а наказание за грех – смерть, то, естественно, у каждого нормального человека перед Божьим судом, ну, если не страх, то некий трепет, конечно, существует, а может быть и страх. Вот, как мы пройдем этот суд? Ну, мы об этом тоже поговорим, как его нам пройти, чуть попозже. Так вот, я хотел бы ответить все-таки на этот вопрос, а почему же Христос говорит о том, что слушающие мои слова и верующие в меня на суд не приходят, но перешел от смерти в жизнь. Что он имеет в виду здесь? Ну, надо сказать, что суд в соответствии с Священным Писанием, он делится как бы на две таких стадии, да? Так же, как и земной суд. Угу. В земном суде есть стадия следствия, то есть подготовка к...
0: Ну, то есть рассмотрение самого.
1: Да, и, ну, рассмотрение дела самого, то есть как вот проходят суды. Начинается заседание суда, рассматривается дело, что там человек натворил, да, какие у него есть оправдания, вот, или наоборот, что говорит обвиняющая сторона, да. Все это внимательно рассматривается, иногда такие суды, вот, расследования, да, они для

годами, прежде чем будет вынесен приговор окончательный. Вот. А уже вторая стадия суда – это когда собирается суд, выносится приговор. То есть все встают, судьи встают, все, кто в суде встают, и зачитывается приговор, и уже вот происходит исполнение этого приговора. Собственно говоря, наверное, даже исполнение самого приговора является судом. Когда Христос говорит вот эти слова «на суд не приходит», он имеет в виду вторую стадию, то есть фактически исполнение приговора. Вот, кстати, в соответствии со Словом Божьим, то есть это не кто-то выдумал, да, и не я, естественно, придумал, а Слово Божие так говорит, предварительный суд или суд, который предваряет вынесение приговора, то есть вот этой стадии суда, когда будет вынесен приговор, а в соответствии с Священным Писанием, это второе пришествие Христа. Вот когда Христос вернется, это будет вот как раз тот суд, когда Он вынесет приговор. Кто спасен, будет спасен, кто подлежит вечной смерти, тот погибнет. Но перед этим вот этот суд, который расследует, рассматривает дело, первая стадия этого суда, он уже, в общем-то, начался, потому что книга Откровения, 14 глава, если мы откроем Священное Писание, 14 главу книги Откровения, она описывает, в этой главе описывается второе пришествие Христа. Вот здесь сказано о Христе, 14 стих. «И взглянул я, видит пророк, и вот светлое облако, и на облаке сидит подобный Сыну Человеческому. На голове его золотой венец, в руке его острый серп». То есть здесь второе пришествие изображается как сбор жатвы, да, вот в таком образе. Написано дальше. «Воскликнул громким голосом к сидящему на облаке, пусти серп твой, пожни, потому что пришло время жатвы». Здесь второе пришествие сравнивается с жатвой. Ну и так далее. Смотрите, интересно, что в этой главе перед вторым пришествием Христа пророк видит, три ангела летят по небу и возвещают людям особую весть. И вот в вести первого ангела, ну, конечно, это образы. Понятно, что их в буквальном смысле они не летят. Это символы. Книга Откровения – это апокалиптическая литература. Здесь очень много символов библейских используется. Так вот, образ или символ ангела первого, здесь содержится такая весть. Он имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле всякому племени, колену, языку и народу. И говорил, возвещает такую весть, убойтесь Бога, воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его. И поклонитесь сотворившему небо и землю, и море, и источники вод. Интересно, что наступил час суда Его. Здесь эта весть звучит перед тем, как Христос вернется, потому что описание возвращения Христа дальше следует здесь у Иоанна. То есть вот он видит три ангела, возвещает весть, и потом уже он видит возвращение Христа, второе пришествие. Значит, весть о наступлении суда Божьего звучит перед вторым пришествием Христа, то есть весть о Божьем суде, который начался, звучит перед вторым пришествием Христа. И это говорит о том, что перед вторым пришествием Христа начнется уже вот суд, который расследует дело каждого живущего на земле. А второе пришествие Христа – это будет вторая стадия суда, вынесение приговора. Первое слово греки используют для предварительного суда – кризис. Кризис. Вот, это предварительный вот этот суд, расследование. А второе слово – это крима. Крима – это уже вот окончательный суд. То есть второе пришествие Христа. Так вот, кризис уже начался. Вот, в буквальном смысле этого слова. Предварительный суд уже начался в соответствии с Священным Писанием. И Бог рассматривает дела каждого из живущих здесь на земле. Потом Он придет и вынесет приговор. Те, кто поверил в Иисуса Христа, как написано, те, кто слушал Слово Мое и веровал в Меня, да, Иоанн 5, глава 24 стих, веровал пославшего в Меня,

0: и имеет жизнь вечную. И на суд, на вот, вынесение приговора, на этот суд Крима не придет. То есть, когда придет Христос, человек не будет осужден. Вот о чем этот текст. Иоанна 5:24. Ну и мы с вами говорим о том, что вот страшный суд, потому что это Божий суд, от него не скроешься, не уйдешь, на нем ничего не скроешь, все будет явно. Вот люди этого, собственно, и боятся.
1: Ну, то есть мы привыкли к тому, что всегда есть какое-то убежище, где нас никто не найдет. Никто да. не увидит.
0: Ну и мы потом привыкли еще что? Что на суде ну, всегда можно заплатить там, адвокату, подкупить судей, например. Да? Некоторые, кстати, тоже это используют. Такое бывает на земле. Можно, бывает, может, быть, но... может быть, характер судьи, там, попасть... Некоторые говорят, ну, попадется добрый судья, надеется. Да? Но здесь нас будет судить Господь. Его нельзя подкупить. Это судья... беспристрастный, да, вот, истинный, так Библия называет Бога, как, ну, когда говорит о нем, как о суде. В общем, предстать перед Богом, это, в общем-то, трепет, иногда и страх у людей возникает, поэтому и говорят страшный суд.
1: А, ну вот нельзя подкупить, но, в общем-то, мы же знаем, что все грешники.
0: Да.
1: Все согрешили, все лишены правды Божьей. Ну, и то есть, по большому счету, если по справедливости судить каждого из нас, то у каждого из нас за душой, где-то за спиной, в прошлом или даже в настоящем, есть за что нас наказать.
0: Да, да.
1: А если это так, то... то по большому счету, а что делать-то? Каким образом люди на этом суде оказываются оправданными, если на самом деле все преступники?
0: Ну, в этом-то как раз и заключается Евангелие или Благая Весть, так переводится это слово на наш язык, она заключается в том, что каждый из нас на небесном суде может иметь ходатая. Самого лучшего ходатая – это адвокат. Но греческое слово, которое используется для как бы обозначения ходатая или адвоката, оно относится к тем адвокатам, которые вот в Греции на суде выступали, им платили хорошие деньги для того, чтобы оправдать ну, преступников, совершивших преступление. И многое зависело от адвоката. Хорошие адвокаты стоили больших денег, естественно.
1: Ну, но как и сейчас.
0: Как и сейчас, да. У нас тоже находят самых лучших адвокатов для того, чтобы платят большие деньги, для того, чтобы получить оправдание.
1: И иногда получают оправдание, в общем-то, даже те, которые явные преступники.
0: Да. Угу. Так вот, мы тоже явные преступники. Мы же нарушили Божий закон, да? Вот, вы же сказали правильно, об этом говорит Священное Писание. Все согрешили, лишены славы Божией. Нету праведного ни одного. Апостол Павел, послание к римлянам, об этом пишет. Мы все преступники. Но для того, чтобы нас оправдать, у нас будет самый лучший во всей вселенной адвокат. Это наш Господь Иисус Христос, который уже заплатил за нас своей жизнью. То есть Он уже понес наше наказание на себе. И все, что нам необходимо для того, чтобы у нас был этот адвокат, это нам необходимо поверить в это, поверить в него, принять его как своего спасителя. То есть поверить, что Иисус Христос умер за нас, простил нам наши грехи. Вот. И так и написано. Вот мы можем прочитать текст. Я для себя выписал один текст. 1 Иоанна, 2 глава, 1 стих. Иоанн пишет: «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая перед Отцом Иисуса Христа, праведника». В Священном Писании Иисус Христос, Господь, предстает перед нами в роли или в качестве ходатая на небесном суде. Он оправдывает нас перед Богом. Он говорит –

0: Сатана нас обвиняет. Да, на Кстати, на небесном суде обвинителем будет как раз дьявол, сатана. Вот. Он будет стараться нас погубить, как он губит нас и здесь, на земле. А почему так мы вот полагаем, что сатана будет так действовать? Уже такой прецедент был в книге Иова, например, мы читаем, да, когда обсуждалась ситуация с Иовом, да, там, в общем-то, среди небесных ангелов на этот суд предстал и сатана, и стал обвинять Иова, вот, что он не так уж и любит Бога, и не так уж и верит в Бога, да? То есть мы видим, что сатана, он всегда обвиняет, он будет обвинителем нашим. Сатана, конечно, какой у него аргумент у сатаны, что мы согрешили, а наказание за грех – смерть, значит, мы должны умереть. С этим не поспоришь. И мы не оправдаемся, потому что мы действительно согрешили. Но Христос на небесном суде скажет, да, этот человек согрешил, но он поверил в меня. И поэтому я беру его грех на себя. Я на Голгофе уже понес наказание вместо этого человека. И таким образом человек будет оправдан перед Богом. Вот. Благодаря Иисусу Христу.
1: А нет ли тут какой-то, как бы это сказать, какой-то нечестности, профанации? То есть все, рассматриваются дела, и по делам я заслуживаю смерти. Но вот у кого-то есть защитник, а у кого-то нет. И у кого есть защитник, то, в общем-то, никакие его заслуги или, наоборот, преступления в расчет не берутся, а он просто вот его по правую руку ставит, и все.
0: Это на земле так происходит. Почему? Потому что для того, чтобы нанять хорошего адвоката, вам нужны хорошие деньги, а денег, соответственно, не у всех хватает. Поэтому у одних есть адвокат-защитник, а у других нет. А на небесном суде так не будет. Потому что Христос предлагает нам спасение абсолютно бесплатно, безвозмездно. Он не требует с нас ничего взамен. Он просто говорит, поверьте в меня, и тогда я вас защищу на небесном суде. Я вас оправдаю. Поэтому каждый человек находится в равных возможностях. Вот. В этом причина. Но если кто-то не знал Христа по каким-либо объективным обстоятельствам, то, наверное, суд Божий будет уже заключаться в том, что, ну, Бог же знает, что человек знал, что он мог знать, а что он не мог знать. Если вот, ну, не мог он услышать о Христе в жизни, да, может быть, он жил в другую эпоху, да, или, ну, как бы жил в тех народах, где никогда не слышали о Христе, не проповедовали, значит, Бог его будет судить по тем знаниям, которые он получал все-таки через совесть свою. Это уже одному Богу известно. И, но все равно, даже такие люди, которые никогда не слышали, не знали о Христе, они будут, в конечном итоге, оправданы Христом, потому что он понес наказание за всех. За тех, кто о нем слышал или не слышал, неважно. Он понес наказание за всех людей. То есть Божий суд вообще-то справедливый суд.
1: Понятно.
0: И в Священном Писании говорится о том, что не надо его бояться, потому что Божий суд для человека верующего, он имеет самое позитивное значение. Он предназначен для того, чтобы установить справедливость на этой земле. Мы же часто говорим, почему, Господи, ты допускаешь те или иные события, почему дети там в Беслане погибли, да, или гибнут сегодня где-то в результате войн, которые происходят на нашей земле. Невинные дети, почему страдают невинные люди там от рук террористов или еще каких-то преступников. И нам хочется, чтобы Бог восстановил справедливость. И вот как раз Божий суд, он призван установить эту справедливость. Псалм 119 красивый есть. Там написано: «Праведен ты, Господи, и справедливы суды твои». А Исаия пишет, 26 глава, 9 стих: «Душою моей я стремился к тебе ночью, и духом моим я буду искать тебя во внутренности моей с раннего утра. Ибо когда суды твои совершаются на земле, тогда живущие в мире научатся правде». Вот интересно, что Исаия здесь сравнивает

0: сравнивает суды Божьи с научением правде. То есть суд Божий устанавливает правду, что естественно, то есть положительно, да? Или, например, призыв Священного Писания не судить никого. Господь говорит, не судите. 1 Коринфянам 4 глава 5 стих. Не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который и осветит скрытые во мраке, обнаружит сердечные намерения, и тогда каждому будет похвала от Бога. То есть Священное Писание призывает нас не судить других людей, а предоставить это дело Богу. Преждевременно. Вот прежде...
1: То есть это не ситуация, когда ты вообще не имеешь права на какое-то суждение.
0: А о каком времени он говорит? Он говорит, Господь осветит скрытые во мраке. То есть он-то говорит о Божьем суде как раз. Прежде времени имеется в виду прежде того, как этот суд совершит Господь.
1: Но разве не бывает ситуации, когда, вот она сокрыта до определенного момента, после которого вдруг раз, и все вскрылось?
0: Ну, конечно, здесь бывает на земле земные суды, они вскрывают преступления, они для того и предназначены, чтобы земные суды, чтобы пресекать преступления.
1: Ну, то есть, все-таки не судите прежде времени.
0: Ну, это имеется в виду для христиан, конечно. Это не говорится о том, что, этот текст не говорит о том, что отмените все суды и судебную систему. Ни в коем случае. Здесь речь идет именно о осуждении верующих людей.
1: О личных отношениях каких-то.
0: Да, ну, осуждении как бы перед Богом, да, вот. Ну, то есть люди говорят, вот этот грешник, да, вот этот неправильно он поступает, Бог тебя накажет, да, вот в таком плане это имеется в виду. Вот. А земные суды никто не отменял, потому что эта система, она необходима сегодня для сдерживания зла, распространения зла на земле. Угу. Правоохранительные органы, судебная система. Нет, мы сейчас говорим именно о духовных вещах.
1: Ну вот мы говорили о том, что не надо бояться суда, потому что суд на самом деле это установление справедливости. Это,
0: да, конечно.
1: Это разрушение каких-то... тайных козней, там, в том числе и всяких вот таких вещей. Но разве страх перед возмездием не является определенным, таким сдерживающим фактором, положительным? Тогда, когда человек, понимая, что в будущем будет воздаяние за все мои дела, все-таки сдерживает себя в проявлениях своих каких-то, своего какого-то эгоизма, желаний, там еще чего-то.
0: Ну вот, например, текст из Священного Писания мы можем прочитать. Послание Иуды. Здесь всего одна глава, и мы читаем 22-23 стихи. «К одним будьте милостливы с рассмотрением, а других страхом спасайте». Исторгая из огня, обличайте же со страхом, гнушаясь даже одеждой, которая осквернена на плоти. То есть здесь говорится, кого-то спасают милостью, любовью, прощением. Угу. Имеется в виду прощением. И, кстати, вот очень много случаев, когда Христос через прощение, принятие людей спасал. Ну, пришел он к Закхею, мытарю. Простил его, да, пришел в его дом. И к нему пришло спасение, он говорит. Ныне настало спасение. И этот человек обрел спасение через милость, проявленную Богом. А некоторых людей нужно спасать страхом, как написано у Иуды, то есть предупреждая о Божьем суде, о том, что за его злые деяния будет воздаяние. Может быть, человек задумается, остановится, задумается, и, может быть, это приведет его к Богу. То есть по-разному.
1: Ну, то есть, во всяком случае, оценка действий должна быть честной.
0: Да, оценка действий должна быть честной, безусловно. Вот. И мы должны людей предупреждать о грядущем суде Божьем, тем более, что об этом нам говорит весть первого ангела, да, угу, который возвещает сегодня...
1: Наступил час суда.
0: То есть верующие сегодня, христиане, предупреждают о наступлении Божьего суда, именно чтобы люди задумались над своей жизнью, над тем, что их ждет, и приняли Христа, и покаялись в своих грехах.

Спасибо большое, Олег Юрьевич. Дорогие друзья, мы благодарны, что вы были с нами. И желаем вам всего доброго. До свидания.

Однажды Иисус учил в субботу в одной из синагог. Там была одна женщина, 18 лет страдавшая от болезни, вызванной нечистым духом. Она была сильно сгорблена и никак не могла разогнуться. Когда Иисус заметил ее, он ее подозвал и сказал: «Женщина, ты избавлена от болезни твоей». Затем он возложил на нее руки, и она тотчас выпрямилась и стала славить Бога. В негодовании на Иисуса за то, что он исцелил в субботу, старейшина синагоги сказал народу: «Есть 6 дней для работы. В эти дни приходите исцеляться, а не в субботу». Возражая ему и прочим противникам, Господь сказал: «Лицемеры, не отвязывает ли от стойла каждый из вас в субботу своего вола или осла? И не ведет ли поить? А эту женщину, дочь Авраама, которая связана сатаной вот уже 18 лет, разве не следовало освободить от этих уз в день субботний?» Эти слова устыдили всех его противников, а народ радовался тем славным делам, что он совершал.

0: как рождается истинное покаяние и где найти тот живой источник, который смывает самую тяжелую вину. Сегодня мы продолжаем читать книгу Захария, 12 и 13 пророческие главы. И помогает нам понять их доктор практического богословия Василий Иванович Ничик. Василий Иванович, приветствую вас.
1: Здравствуйте, Мария.
0: Вот уже близимся, так скажем, к концу. Да, и сегодня мы читаем 12-ю, 13-ю главу, изучаем, что же нас будет ожидать, да, и что ожидает нас в последнее время. Давайте я зачитаю первые три текста, и мы уже начнем размышлять. Пророческое слово Господа об Израиле. Господь, распростерший небо, основавший землю и образовавший дух человека внутри него, говорит: «Вот я сделаю Иерусалим чашею исступления для всех окрестных народов, и также для Иуды во время осады Иерусалима. И будет в тот день, сделаю Иерусалим тяжелым камнем для всех племен, все, которые будут поднимать его, надорвут себя, а соберутся против него все народы земли». Это вот первые три текста 12 главы. И здесь... Как всегда, обращаю свое внимание, почему так интересно начинается эта глава. Почему снова опять говорится, ну вот в первом тексте говорится про Бога, да, про его величие, а потом снова про то, что будет с нами. То есть мы, как в предыдущих главах, видим не ободрение, а то, что Господь сделает, да, с какими-то такими не очень приятными событиями.
1: Ну, это так кажется на первый взгляд. Давайте мы посмотрим по тексту. Угу. Прежде всего, смотрите, в первом стихе 12 главы Господь, обращаясь к пророку Захарии, представляет самого себя. Он говорит, что Господь – это тот, кто распростер небо, основал землю и образовал дух человека внутри него. Мы с вами знаем, что у языческих народов всегда было много разных богов, и каждый из этих богов отвечал за какую-то сферу жизни, природы, за какие-то явления природы. Но тот бог, который бог народа иудейского, народа израильского, это бог, не отвечающий за какую-то

0: какую-то узкую сферу. Но он является тот, кто дал всему начало.
1: Здесь так интересно пишется, прошу прощения, Василий Иванович, что вот Господь, распростерший небо, основавший землю, образовавший дух человека внутри него, в предыдущих главах мы читали, что Господь Саваоф.
0: Да.
1: А здесь мы сталкиваемся с другим понятием.
0: До сих пор. И, в принципе, немножко дальше тоже будут еще мысли, связанные с воинствованием. Но до сих пор то, о чем шла речь в пророческих сообщениях от Бога, это было связано именно с Богом, побеждающим, Богом-воителем. Потому что имя Саваоф, оно переводится на русский язык как «Бог воинств». И Господь в той истории всей, которую мы читали до сих пор, в обращениях через пророка Захарию к народу иудейскому, представляется, что Он является Тот, для Кого не страшны любые воины. Сколько бы армии ни пыталась выступить против этого Бога, Его победить никто не сможет. Какие бы народы ни собирали армии, они не смогут победить этого Бога, потому что Он является Богом, стоящим над всеми воинствами. И поэтому он так, представляясь, дает утверждение, дает надежду, ободрение для своего народа, чтобы они не боялись окружающих народов, чтобы они не боялись тех, кто пытаются им причинять препятствия в том, чтобы они восстанавливали храм, в том, чтобы они продолжали эту работу делать, в том, чтобы они дальше планировали и думали восстанавливать Иерусалим. Господь говорит: не бойтесь, «Я есть Бог воинств». Так говорит Господь Саваоф, Господь воинств. Здесь последние главы, которые мы с вами будем читать у пророка Захарии. Господь уже через пророка Захарию говорит о том, что простирается до конца истории земли. До самого момента, когда Господь придет на нашу землю и положит конец греху и истории грешной земли. И здесь уже он начинает говорить не просто как воинствующий Господь, но как владыка, владыка всего. Потому что мы даже с вами знаем по гражданскому праву, кто имеет право собственности на то, что сделано. Мы с вами знаем, есть интеллектуальное право, да?
1: Да.
0: И это право основано на чем? На праве произведения. Если это ты сделал, ты это нарисовал, и ты можешь показать исходник этого, что это твое, то все, никто не имеет права без тебя это использовать. Не публиковать, не размещать где-то. Это твой интеллектуальный труд. Господь здесь представлен, Господь тот, который распростер небеса, основал землю. То есть все, что на небе вверху, все, что на земле внизу, это было сотворено им. Он здесь предстает как владыка всего. Всего, что наполняет небо, всего, что наполняет землю. И дальше говорит, он основал, он образовал дух человека внутри него. Господь сотворил человека из праха земного и вдунул в него дыхание жизни. Вот кем теперь представляется Бог. Вот от имени кого теперь будет идти последняя весть, обращенная в этих главах к пророку Захарии, через пророка Захария к его слушателям. Конечно, нужно сказать, что Бог говорит на том языке, который понятен для тех людей. Бог говорит теми образами, теми названиями, теми именами, которые понятны для них. Если бы Господь тогда говорил через пророка Захарию, и тогда Санкт-Петербург, и Москва, и Владивосток, и Нижний Новгород, что бы они поняли? Они бы ничего не поняли. О чем идет речь?
1: Да, о каких? Да,
0: что это такое? Что это за народы такие? Народ Москва, народ Нижний Новгород. Для них вот. Но Господь тогда использует именно, Он говорит, Иуда, Иерусалим, Израиль, это мой народ. Господь говорит именно о тех, о ком было понятно. Мы с вами знаем, что апостол Павел в послании к Галатам говорит о такую объединяющую идею, что после того, когда Иисус Христос приходил на землю в первый раз, отдал Себя за человека, умер и воскрес, то апостол Павел говорит, теперь те, кто становятся христовыми – Те, кто принимают Иисуса Христа как своего Спасителя, те, кто веруют в Него,

0: они теперь и наследники всех обетований, данных Аврааму и потомкам его. Поэтому то, о чем мы читаем с вами, как обетование, данные Иуде, данные Израилю, а это потомки Авраама, эти обетования, они имеют отношение для всех христиан, ко всем христианам. Они имеют значение для всех. Безусловно, что многое для нас сегодня, живущих в 21 веке, для нас оно как бы не совсем будет актуально, даже с технической стороны, к примеру. Здесь речь идет о колесницах, да, здесь речь идет о всадниках, там, сбруе этих воинов, которые, ну, к нам это отношение никакого не имеет, потому что у нас сегодня уже не колесницы, а машины, техника определенная другая. Но идея именно владычествования Бога над всем, она здесь сохраняется. Поэтому, читая книгу пророка Захарии, нам нужно смотреть на все, что он говорит сначала через призму, первое, исторического момента, когда он это говорит, что в это время происходит вокруг, о чем мыслят и что понимают его слушатели. Второе, в каких обстоятельствах это происходит, к кому он говорит, какие надежды, чаяния и ожидания у тех, кто его слушает. И через призму этого ответы Бога мы можем перекладывать на то, как бы мы могли сегодня услышать это слово, обращенное к нам. Какие слова надежды, какие слова обетования открываются для нас. Ну и вот вы читали, да, 12 главу, первый стих, Бог открывается как Бог-владыка, и он здесь именно так представляется, тот, кто творец.
1: Во втором тут пишет «Иерусалим – чаша исступления для всех окрестных народов». То есть мы помним, что изначально, да, ранее, наоборот, да, все... Этот город был разрушен. Да, туда вернулся народ Божий, избранный, да, восстанавливать этот город. Поначалу народу не хотел это делать, потом, да, Бог вдохновил, и они начали как-то восстанавливаться. И все вокруг были против. А сейчас Иерусалим является исступлением, да, для всех окрестных народов. А далее мы читаем: «И скажут князья Иудины в сердцах своих: сила моя, жители Иерусалима». Вот как это так вообще произошло?
0: Слово «исступление», если посмотреть его в оригинальном тексте, в перевод, его, как оно изначально звучит, то здесь стоит слово «чаша опьянения». Говорит, я сделаю Иерусалим чашей опьянения для всех окрестных народов. Когда кто-то напивается спиртного, что происходит? Во-первых, человек теряет уже
1: рассудок,
0: раз, теряет силу, ориентирование свое, да, теряет устойчивость. И поэтому Господь говорит, я сделаю Иерусалим для всех окрестных народов и также для Иуды во время осады Иерусалима чаша исступления. То есть это то, что дает и успокоение, и расслабление. И с другой стороны, те народы, которые в опьянении попытаются наступать, они не смогут ничего сделать. И более того, смотрите, третий стих говорит, «Сделаю Иерусалим тяжелым камнем для всех племен. Все, которые будут поднимать его, надорвут себя. Соберутся против него все народы земли, но ничего они сделать не смогут, надорвут себя».
1: Да.
0: То есть Иерусалим будет настолько утвержден, укреплен, скажем, станет сильным городом, что ему причинить сложно будет кому-либо причинить ему ущерб, вред. И нам нужно понимать, что здесь, что в 12, что в 13 главе, многое сказано Богом как перспектива того, что может быть. Вот, например, когда мы с вами читаем у пророка Исаии последние главы, там тоже очень интересно, Господь говорит через пророка Исаию, что будет в последнее время... И он перечисляет такие картины. Говорит, и лев будет пастись с ягненком, и маленький ребенок будет ходить среди этих зверей, и никто не будет причинять вреда никому. Все будут дружно жить, все будет, и дикие животные будут есть травку, никто не будет стремиться

0: покушаться на чью-то жизнь. Угу. И понимаешь, что это описание райской жизни.
1: Ну да.
0: На земле такого не может быть, такого не будет. И Господь говорит именно через пророка Исаию, описывая события того, что будет на новой земле, которую Господь пересотворит после того, когда грех на земле будет уничтожен.
1: Угу.
0: Но там же эти главы у пророка Исаии заканчиваются такими словами. «И будут лежать трупы народов, которые восставали против Израиля, они будут попраны, и никто их не похоронит». И как бы читаешь и задаешь вопрос, подожди, что в Новом Иерусалиме, на Новой Земле чьи-то трупы будут лежать? Тут пасутся, так сказать.
1: И дети там ходят.
0: Так, так, так, так.
1: И
0: понимаете?
1: Животные пасутся.
0: Вот. Вот эта картина, она представлена как то, что могло бы быть еще на земле,
1: угу.
0: Могло бы быть еще на земле в дни народа израильского до того, когда будет полностью окончательно грех уничтожен, когда враги будут повержены. Никто больше не будет причинять вреда народу Божьему. Это могло бы быть на земле. И то, что здесь через пророка Захарию мы читаем, Бог говорит именно языком тех надежд и ожиданий, которые есть у людей. И Бог говорит, я это могу сделать.
1: Угу.
0: Могу. Но во время греховной человеческой жизни, до самого пришествия Христа, этого не произойдет. Потому что, конечно же, Бог хорошо знает также, так сказать, конец от начала. Господь знает, что да. Хотя Он сегодня делает много для тех, кто современники пророка Захарии, и они обратились к Богу, и они получили обильнейшее благословение от Господа, и Господь говорит, я благословлю тебя, я буду с тобой. Но, с другой стороны, Бог знает, что их потомки, они еще отступят от Него. И, конечно же, завершение истории греха не произойдет. Еще впереди будет и пришествие Мессии, еще впереди будет и Его распятие. Все это еще будет.
1: Угу.
0: Поэтому, когда мы читаем эти с вами тексты, эти слова, нам нужно понимать, что здесь есть слова надежды, слова того, о чем Господь хотел бы сказать, что Он хочет это сделать, и Он это сделает. И это Божий народ получит как награду, когда грех будет уничтожен, все завершится. Но до того времени еще будет продолжаться жизнь на земле.
1: Ну и здесь мы также видим о том, как Он ему говорит слова ободрения, да, вот чем заканчивается 12 глава. Или наоборот, тоже описывается больше негативных событий, да, вот если мы читаем с 10 текста.
0: Ага.
1: Да, прочитать?
0: Давайте.
1: «А на дом Давида и на жителей Иерусалима изолью дух благодати и умиления, и они воззрят на него, которого пронзили, и будут рыдать о нем, как рыдают об единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце».
0: Угу.
1: «В тот день поднимется большой плач в Иерусалиме, как плач Гададримона в долине Мегидонской. И будет рыдать земля, каждое племя особо, племя дома Давидова особо, и жены их особо, племя дома Нафанова особо, и жены их особо, племя дома Левина особо, и жены их особо, племя Симеонова особо, и жены их особо, все остальные племена, каждое племя особо, и жены их особо».
0: Здесь перечисляются, мы видим, колено народа израильского.
1: Да.
0: Здесь речь идет, конечно же, о том, что Господь изольет благословение и благодать на Иерусалим. Но, говорит, еще в Иерусалиме будет скорбь и рыдание от того, что будут рыдать о том, кого пронзят. В некотором смысле мы можем говорить, что здесь также пророческое предсказание о Мессии, который придет, как апостол Иоанн пишет в Евангелии от Иоанна, что пришел к своим, а свои его не приняли. Вот. Об этом всем, конечно же, здесь написано. Но вот эта глава, если вы посмотрите, в ней очень много есть начало с таких слов, как «в тот день». В тот день, 4 стих, говорит Господь, я поражу всякого коня. 6 стих, в тот день я сделаю князей Иудиных, как жаровню с огнем.
1: Угу.
0: Читаем 8 стих, в тот день защищать будет Господь жителей Иерусалима, и самый слабый между ними в тот день будет, как Давид. 9 стих, и будет

0: будет в тот день. Я истреблю всех, кто будут нападать на Иерусалим. Господь говорит о том дне, как о времени конца.
1: Вот как он здесь сочетает? Вот изолью дух благодати и умиления, воззрят и будут плакать. Вот как такое? Почему вот они будут плакать? Почему они должны быть... почему их должно пронзить? Ну, в смысле, кого пронзили?
0: Дело в том, что мы видим с вами, опять-таки, вот эту противоречивость человеческого естества. С одной стороны, человек обретает благословение от Бога и имеет радость в том, что Господь дает и защиту, и поддержку. С другой стороны, мы видим, что человек остается человеком. Человек пронзает того, кто встает на его сторону, того, кто дает ему защиту. И мы видим, что описываются вот эти события, которым еще предстоит быть в среде народа израильского. С одной стороны, еще история в будущем для народа израильского, для народа иудейского представлялась такой достаточно обнадеживающей, потому что со дней Захарии, со дней, когда Зарававель и Иисус, первосвященник, восстановят храм, а потом в дни, когда Неемия придет, восстановится город и заселятся эти территории, будет казаться, что все уже становится хорошо и надежно. С другой стороны, наступят времена, когда будут и маковейские войны, так известные для нас из истории народа иудейского, когда иудеи будут преследуемы, гонимы за свою веру. И так оно будет до самого конца. И когда Мессия придет, казалось бы, Иерусалим будет иметь благословение того, что и храм есть посреди города, и что у них все есть. И они говорят, храм посреди нас, они надеются на защиту храма. К сожалению, историки описывают трагедию того, как завоеван, или же был окончательно разрушен храм во времена полководца Тита, римского полководца в 70-м году уже нашей эры, когда оставшиеся в живых иудеи, они соберутся внутрь вот этой крепости храмовой горы, соберутся в храме, ожидая, что, по крайней мере, там их никто не сможет постигнуть, никто не сможет им причинить вреда. И когда римляне разрушат стену и проберутся все-таки на территорию храма, и в итоге начнется захват храмовой горы, самого храма, насколько это будет великая трагедия для них, всему это предстояло еще быть. Но те люди, которые были современниками пророка Захарии, они на себе должны были увидеть благословение и обещание, исполнение обетований Господа, что Иерусалим будет восстановлен, и это произойдет. Что народы соберутся вместе, и это произойдет. Действительно, заселятся та местность, города окружающие, Иерусалим заселится, все это будет. Господь свое обетование и обещание исполнит. С другой стороны, человек остается неверным в своем выборе, который вроде бы сделал стать на сторону Бога, но потом снова колеблясь, уходит от Господа.
1: Как мы сейчас порой иногда ошибаемся. Мы вроде бы встаем на сторону, говорим, что да, Боже, мы будем с Тобой дальше. И сколько бы благодати, и сколько бы всего Он нас не изливал, но мы все равно порой ошибаемся, оступаемся.
0: Идем своими путями.
1: Мы как кардиограмма, да, идем по своему пути. Вот если мы смотрим на 13 главу, у нас, конечно, не так много времени осталось, но здесь тоже про благодать, да, и про последнее время. Какие тексты для нас здесь важны и на что нам стоит обратить внимание?
0: Прежде всего, мне хотелось бы обратить внимание на то, что здесь продолжается тот же стиль подачи информации. Смотрите, первый стих 13 главы. «В тот день откроется источник дому Давидову для мытья греха и нечистоты». «И будет в тот день, говорит Господь, я истреблю имена идолов с этой земли, и они не будут более упоминаемы». Господь говорит о тех событиях, которым предстоит быть перед Его пришествием. Перед пришествием, когда и Христос придет первый раз, когда Христос придет в первый раз на нашу землю, действительно, Иерусалим и Иудея будут в достаточно таком спокойном состоянии, несмотря на то, что они будут захвачены или будут находиться под протекторатом Римской империи, куратора, который представлял Рим, кесарь поставлял на территорию Палестины.

и иудеи, да, на тот момент это будет Пилат, мы видим. Несмотря на все это, все-таки более-менее спокойные времена и жизнь были для них. Но здесь Господь говорит, что будут люди пытаться давать свои ложные пророчества, свои предсказания, будут лжепророки появляться в среде. Смотрите, мы читаем с вами с 3 стиха 13 главы. «И если кто будет прорицать, то отец его и мать его, родившие его, скажут ему, тебе не должно жить, потому что ты ложь говоришь». И 4 стих. «И будет в тот день устыдятся такие прорицатели, каждое видение своего». 5 стих. «И каждый скажет, я не пророк, я земледелец, потому что некто сделал меня рабом от детства моего». Здесь, говорит, появляться будут много разных лжеучителей и лжепророков. И мы знаем, что даже к первому пришествию Иисуса Христа уже было много тех, которые выдавали себя за Мессию и выступали в среде народа иудейского, говоря, что вот они являются Мессией, но они говорили ложь. И Господь говорит, что в последнее время будет беда, беда та, о которой мы уже читали с вами, когда говорили о пастырях. Посмотрите, 7 стих. «О, меч, поднимись на пастыря моего и на ближнего моего, говорит Господь Саваоф, порази пастыря, и рассеются овцы, и я обращу руку мою на малых. И будет на земле, говорит Господь, две части на ней будут истреблены и вымрут, и третья останется на ней. И выведу я эту третью часть в огонь, и расплавлю их, как плавят серебро, очищу их, как очищают золото, и они будут призывать имя мое, и я услышу их, и я скажу, это мой народ, а они скажут, Господь Бог мой». Практически вот эти слова, которые мы читаем здесь, они говорят о трагедии духовной пустоты, с одной стороны, когда люди будут искать, где найти для себя духовного наставника, духовное наставление. Пророк Амос очень интересно по этому поводу пишет в 8 главе книги пророка Амоса, мы можем прочитать, что говорит, люди будут ходить от моря до моря, ища, где найти Слово Божие. Они будут нуждаться в том, чтобы были наставники, которые будут наставлять в истине духовной, не просто говорить от себя, используя принципы и истины Священного Писания, но они будут искать и не смогут найти. В последнее время мы можем увидеть ту же самую картину. Сегодня, к примеру, Библии много, как книги таковой распространяется, в магазинах их есть, но люди испытывают духовный голод. Они не знают истину, они не знают Бога в полноте открытого сердца своего. Они знают много о Боге. Сегодня даже религиозные праздники становятся государственными праздниками. Но это мало что меняет. Почему? Потому что сердце человеческое закрыто для Господа. Но те, кто открывают свое сердце Богу, в их сердце происходит перемена. В их сердце происходит перемена, та, о которой мы читаем с вами в 9 стихе. «Они будут призывать имя Мое, и Я услышу их и скажу, это Мой народ, а они скажут, Господь Бог мой». Мы можем увидеть в этих главах действительно, может быть, не все для нас понятно, потому что оно образно, языком образов, которые для современников Захарии могли быть понятны, а что-то оставалось и для них непонятно, так же, как и пророки, когда писали, и Даниил, и Иоанн, когда передавали видения, представленные им, они доносили эту представленную информацию, записывали, и она оставалась в книгах записи, но здесь самое главное, что нам важно услышать, слово, которое Господь говорит, «Я услышу и скажу, это мой народ», а они ответят, «Это мой Бог». Знаете, мне на память приходит, вот в заключение хотелось бы прочитать еще один библейский текст, слова, которые Господь говорит через пророка Иеремию, записаны в 31 главе, 33 стих. «Но вот завет, который я заключу с домом Израилевым после тех дней». Вот почти в тот день, да, как бы мы только что читали, говорит Господь, «Я вложу закон мой во внутренности их, на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом». Каждый человек, который откроет свое сердце Богу, Господь готов войти в его жизнь, наполнить своим присутствием и изменить ценностный мир человека, чтобы человек был способен в жизни своей делать правильный выбор.
Вот это важное.

идеи, которые мне хотелось бы, чтобы сегодня мы могли для себя вынести, читая эти главы. Может быть, не все было легко понять, но Бог говорит: «Я хочу, чтобы вы были моими, а я был вашим Богом». Дорогие друзья, мне сегодня хотелось бы, чтобы каждый из нас мог услышать это обещание от Господа. Если

0: изменяется наше желание, стремление, чаяние, надежды. Не мы боремся сами с тем, что могло бы нас от Бога устранить и отвести. Вот почему Господь говорит: «Исповедуйте грехи ваши, и если вы это сделаете, я прощу грехи ваши, и я очищу вас от всякой неправды». Господь готов сегодня прийти в вашу жизнь. Откройте Ему сердце свое, пригласите Его, и Он скажет вам: «Ты мой», а вы Ему ответите: «Ты, Господь, Бог мой».
1: Василий Иванович, я благодарю вас за мудрое размышление на эту тему. Спасибо и вам, дорогие друзья, за то, что это время в размышлениях над 12 и 13 главой вы провели вместе с нами. Пусть Бог благословит вас.

0: Утро – это начало дня. Рождение – начало новой судьбы. Начало вдохновляет. Новое дает надежду. Мы считаем, что каждый человек может начать новую жизнь, открыв однажды Библию. Если многое в ней вам покажется непонятным, не огорчайтесь. Это начало пути. Мы с радостью поможем вам преодолеть сложности. Заочные библейские курсы «Новая жизнь» – это изучение Библии по урокам, которые, по вашему желанию, мы будем вам регулярно, бесплатно высылать. Когда вы выполните половину уроков, мы пришлем вам в подарок книгу «Путь ко Христу». По окончании курсов вы получаете бесценный подарок – Библию. Заявки присылайте по адресу Россия, 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 «Ангела».
1: Все дела свои Господу довери, и задуманное тобой свершится.

Как человек может войти в верные отношения с Богом? Как грешник может стать праведником? Или вот так. Как нам прийти ко Христу? Многие задают тот же вопрос, который беспокоил людей в день Пятидесятницы. Там люди спрашивали, что нам делать. И первым словом в ответе апостола Петра было слово «покайтесь». Да, в книге «Деяния апостолов» так написано в 3 главе. «Покайтесь же и обратитесь к Богу, чтобы изглажены были грехи ваши». Покаяние подразумевает сокрушение о сделанном грехе и оставление его. Мы не откажемся от греха до тех пор, пока наше сердце не отвернется от него и в жизни не произойдет настоящей перемены. Многие не понимают истинной природы покаяния. Люди сожалеют о сделанном грехе и даже внешне изменяют свое поведение, но поскольку боятся, что за их неверные поступки им придется страдать. Но это не покаяние. Они оплакивают последствия греха, а не сам грех. Вот такой была печаль Исава, когда он понял, что он навсегда потерял право первородства, а с ним и львиную долю состояния отца. Валаам, испугавшись ангела, стоявшего на его пути с обнаженным мечом, он признал свою вину, чтобы не лишиться жизни. Но он не почувствовал подлинного отвращения ко греху и злу. Он не изменил своих намерений.

Иуда Искариот, предав своего Господа, воскликнул: «Согрешил я, предав кровь невинную». Вот это ужасное ощущение обреченности и страх перед надвигающимся судом вынудили его сделать вот это признание. Но где-то там внутри, в глубине души, он не сожалел о том, что предал непорочного Сына Божьего. Вот эти все люди, они скорбели о последствиях греха, но не о самом грехе. Когда же сердце откликается на влияние Духа Святого, то совесть грешника пробуждается, и он начинает понимать глубину и святость закона Божьего, который является основанием божественного правления на небе и на земле. Грешник начинает умом и сердцем понимать свою вину. Он видит любовь Бога, красоту святости, радость чистоты. Он жаждет очищения и изменения, чтобы войти в общение с небом. Помните молитву Давида после его падения? Вот пример истинного покаяния. Он не пытался смягчить свою вину и молился не ради того, чтобы избежать нависшего над ним наказания. Давид прекрасно понимал чудовищность своего преступления и порочность своей души. Он чувствовал отвращение к своему греху. Он жаждал испытать радость святой жизни, восстановить согласие и общение с Богом. Давид молился. Вы можете эти слова прочесть в 50-м псалме. Он говорит: «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, по множеству щедрот Твоих, изгладь беззакония мои, ибо беззакония мои я сознаю, и грех мой всегда предо мною. Окропи меня иссопом, и буду чист, омой меня, и буду белее снега. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня». Вот совершить такое покаяние своими силами невозможно. Его можно получить только у Христа. Но должен ли грешник ждать, пока он покается, чтобы потом идти ко Христу? Да, именно в этом вопросе многие заблуждаются и поэтому не получают вот той помощи, которую Христос желает им оказать. Библия не учит, что грешник должен вот покаяться прежде, чем он сможет принять приглашение Христа. Ведь к истинному покаянию ведет сила, которая от Христа исходит. Как написано: «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Петр изъяснил это так, свои его мысли выражены в книге «Деяния апостолов» в 5 главе. Там написано: «Его возвысил Бог в начальника и спасителя, дабы дать покаяние и прощение грехов». Мы не можем покаяться без Духа Христова, пробуждающего совесть. Взирая на Христа, распятого на Голгофском кресте, вот в этот момент мы начинаем лучше понимать тайну искупления. Своей смертью ради спасения грешников Иисус Христос явил непостижимую любовь. Эта любовь, понятая грешником, она смягчает его сердце, пленяет разум и пробуждает в душе

раскаяние. Очень многие считают себя, ну, недостаточно хорошими, чтобы прийти ко Христу. Вы надеетесь справиться своими усилиями? Ну, может ли эфиоплянин переменить кожу свою, а барс пятна свои? Ну, как вы можете сделать доброе, привыкнув делать злое? Эти слова принадлежат пророку Иеремии. Помощь для нас только в Боге. Мы не должны ждать, пока у нас внутри вот появятся убедительные доводы и более святой нрав. Сами мы ничего сделать не сможем. Мы должны прийти ко Христу такими, какие мы есть. Иногда еще до обращения ко Христу людям становится стыдно за греховную жизнь. И они оставляют некоторые из своих дурных привычек. Но любая их попытка стать лучше, ну, есть не что иное, как проявление влекущей их силы Христовой. Вот это неосознанное ими влияние действует на душу так, что совесть пробуждается, и в жизни происходит заметное исправление. Через видимое и невидимое влияние наш Спаситель постоянно пытается отвлечь людей от греховных наслаждений. Они не способны насытить душу или привлечь их внимание к неисчислимым преимуществам, которые они могут обрести во Христе. Ко всем этим душам, которые тщетно пытаются напиться из разбитых водоемов мира сего, обращена Божья весть. Эти слова записаны в Библии в книге Откровения в 22 главе. Четко и ясно сказано: «Жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром». Если вы всем сердцем стремитесь к чему-то лучшему, к тому, чего этот мир дать не может, признайте это стремление за голос Божий, обращенный к вам. Просите Его дать покаяние и открыть вам Христа в Его безграничной любви. Возможно, мы, подобно фарисею Никодиму, обольщаем себя мыслью, что живем, ну, якобы правильно, не совершая безнравственных поступков, и нам не в чем смирять сердце перед Богом. Но только во свете, исходящем от Христа, мы можем увидеть всю порочность наших сердец и понять, что каждый наш поступок осквернен корыстными побуждениями или враждебным отношением к Богу. И мы начинаем сознавать, что наша праведность на самом деле подобна запачканной одежде. Апостол Павел говорит о себе, что по закону, ну, по внешним поступкам, он был непорочен, как он говорит о себе. Но когда Павел проник в глубину святых заповедей и увидел себя таким, каким видел его Бог, когда он понял духовную природу закона Божьего, грех предстал пред ним во всей действительности и во всей своей отвратительной сущности. И от самомнения апостола не осталось и следа. Ему пришлось смириться и исповедать вину. Бог не считает все грехи одинаково тяжкими. Он, как и люди, по-разному оценивает степень виновности. Но никакой грех не является малым в глазах Божьих. Суждение человека пристрастно, а Бог судит обо всем совершенно.

Пьяницу презирают, ему говорят, что грех закроет ему доступ в рай. Но в то же самое время гордость, себялюбие, жадность очень часто остаются без порицания. Но именно эти грехи наиболее оскорбительны для Бога, ибо они прямая противоположность Его доброте и любви. Человек, совершивший тяжкий грех, может чувствовать стыд, осознавать свое убожество, нужду в благодати Христовой, но гордый ни в чем не нуждается, поэтому его сердце закрыто для Христа. Несчастный мытарь, который молился, история, записанная в Евангелии от Луки. «Боже мой! Боже мой, будь милостив ко мне, грешнику!» Считал он себя крайне нечестивым человеком. Так же относились к нему, собственно, окружающие. Точно так же. Но он чувствовал свою нужду, отягощенный бременем вины и стыда. Он предстал перед Богом, прося его о милости. Его сердце было наполнено благодатью, действием Святого Духа, освобождающего от власти греха. Хвастливая же, исполненная собственной праведности молитва фарисея, она записана в Евангелии от Луки в 18 главе. «Боже мой, благодарю Тебя, что я не такой, как остальные люди, грабители, мошенники, прелюбодеи. Да, не такой, как вот этот мытарь». Вот эта молитва, она свидетельствовала о том, что в его сердце, что вот оно закрыто для влияния Святого Духа. Он был далек от Бога и потому не сознавал, что в своей порочности не имел ничего общего с божественной святостью. Иногда люди, не желающие покаяться, указывают на тех, кто называют себя христианами и говорят: «Я не хуже их. У них не больше самоотверженности, рассудительности и благородства, чем у меня». Таким образом, они используют недостатки людей для оправдания своей собственной порочности. Но грех других не может быть извинением для нас, потому что Господь дал нам образец для подражания, и этот образец не ошибающийся смертный человек, а незапятнанный Сын Божий. То есть, те, кто жалуются на недостойное поведение христиан, должны бы сами показать своей жизнью лучший пример, если они так хорошо понимают, каким должен быть христианин, не увеличивает ли это их собственную вину. Они знают, как следует поступать правильно, и все же отказываются делать так. Но никто не обольщает себя мыслью, что Бог по своей великой любви и милости спасает даже тех, кто отвергает его благодать. Если кто-то утверждает, что Бог, слишком благ, чтобы отвергнуть грешника, пусть он посмотрит на Голгофу. Христос взял на себя вину грешных людей и пострадал за них именно потому, что для спасения человека просто нет другого пути, и без этой жертвы человечество не может избавиться от оскверняющей силы греха. Смерть Сына Божьего свидетельствует о чудовищности греха и о том, что избавиться от власти греха и жить более возвышенной жизнью можно только приняв любовь Христа.

не откладывайте исповедание своих грехов. Промедление опасно. Зачастую люди не желают безотлагательно принять призыв Духа Божьего и порвать с грехом, каким бы малым ни казался грех. Всякий, потворствующий ему, рискует погибнуть навеки. Непобежденное нами в конечном счете побеждает и губит нас. Даже одна недобрая черта характера, одно греховное желание, постоянно вынашиваемое в сердце, в конце концов сводит на нет силу Евангелия. Всякое угождение греху уводит душу от Бога. Христос готов освободить нас от греха, но Он не принуждает нас к этому насильно. Если, коснея во грехе, мы полностью склонились на сторону зла и не желаем принять спасительную благодать Бога, ну тогда что еще Он может сделать для нас? Мы сами губим себя упорным отвержением Его любви. Христос пришел спасти грешников. Никто не зовет нас с большим участием и большей любовью, чем Он. Все Его обещания, предостережения есть не что иное, как выражение Его неизменной любви. Вот теперь время благоприятное. Вот теперь день спасения, как написано ныне. Когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших. Идите же к Нему, как бы ни была порочна ваша душа, идите ко Христу.

0: «Соблюдайте постановления мои и законы мои, которые, исполняя, человек будет жив. Я Господь».
1: Закон Божий – свод правил, изложенных в Библии, соблюдение которых позволяет понять сущность Бога, Его замысел в отношении человека и жить в соответствии с этим замыслом. В Ветхом Завете эту функцию выполнял закон Моисея, предписание относительно образа жизни народа Божьего, который Бог дал Моисею на горе Синай. Закон Моисея состоял из двух частей – Десятословия и Книги Завета. Десятословие представляет собой 10 важнейших заповедей Божьих, записанных в 20 главе книги Исход. Это всеобщий, вечный и неизменный моральный закон. Книга Завета включала в себя предписания, касающиеся религиозной, общественной и гражданской жизни израильского народа. Псалмопевец трогательно признается в любви к закону Божьему, который служит ему источником утешения и поддержки. «Как люблю я закон Твой! Весь день размышляю о нем!» Закон Моисея был призван сохранить в народе Божьем веру в живого Бога. Однако вследствие искаженного толкования он стал ошибочно рассматриваться как свод правил, через которые осуществляется спасение человека. Новый Завет говорит о невозможности заслужить спасение исполнением закона. Апостол Павел объясняет, что закон свят, заповедь свята и праведна и добра, а плотской человек продан греху. Поэтому предназначение закона – осуждать, указывать на бессилие человека перед грехом и порабощение им. Только через веру в спасительную жертву Иисуса Христа Господь освобождает людей от рабства греха и осуждения закона. Когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных. Закон, подобно зеркалу, выявляет грех и ведет грешника

0: пониманию его нужды в Спасителе, который искупил его. Поэтому закон назван детоводителем ко Христу. Спасение по вере во Христа вовсе не отменяет соблюдение закона Божьего. Напротив, сила Божья, действующая в человеке по его вере, и все более глубокое познание Бога через его Слово дают ему желание и возможность соблюдать закон. Своей жизнью Христос показал пример правильного отношения к закону. Исполняя и дух, и букву закона, верующие приближаются к образу Сына, следуют воле Отца и исполняются Духом Божьим.
1: «Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действовании».

Бог создал человека удивительной личностью. Он наделил человека способностью творить. Человек создает удивительные произведения. Человек пишет удивительные стихи. Человек создает удивительные творения, которые увековечены. Это интересные произведения искусства. Но человек, к сожалению, вмешивается и даже туда, куда не должен вмешиваться. Это законы нашего мироздания. Человек пытается изменить эти законы, а любое нарушение закона ведет к разрушению, ведет к гибели.

Добрый вечер, дорогие друзья! Приветствуем вас на ежегодном благотворительном концерте, который проводит телекомпания «Три ангела». Дарить подарки и получать подарки всегда приятно. Я думаю, вы с этим согласны. Сегодня мы получим великолепный подарок – возможность слушать замечательную музыку в исполнении ансамбля «Невидимые руки». Этот ансамбль вот уже более 30 лет радует своих слушателей прекрасными выступлениями. И сейчас я предлагаю поприветствовать ансамбль «Невидимые руки». Спасибо, дорогие друзья. Мы также сделаем подарок сами. Соберем средства для реабилитации маленького Матвея Петреева. Человек всегда ищет сострадания, любви и милости. Источник этих благ – Бог. Он протягивает нам свои добрые руки. Сейчас мы услышим песню «С раннего утра» о том, как человек с раннего утра ищет Бога, и Бог, конечно же, откликается на зов человека. «С раннего утра» исполняет Лола Кафтанова.

Следующая песня особо дорога для меня, потому что при первом ее прослушивании слова сразу запали мне в сердце. Ведь в этом мире, полном тревог, неопределенности, мы очень часто ищем утешение в самых разных местах. Но истинный мир и покой, который может нам прийти в сердце, может даровать только Бог, и только Он способен убрать все сердца наши страхи, сомнения. И только Он способен понять наши слабости, простить наши грехи. И в Его объятиях мы можем найти долгожданный мир и прибежище.

Один царь как-то сказал мудрецу: «Я отдам полцарства, если покажешь мне, где находится Бог». Мудрец ответил: «Я бы отдал и более твоего, если бы мне указали, где его нет». Бог действительно везде. В любом месте мы можем быть уверены, что Он рядом с нами, и Он слышит нас. Мы можем обратиться к Богу в любом состоянии, в состоянии тревоги, отчаяния и

безысходности, и мы можем быть точно уверены, что Бог нас слышит. И если вам плохо, торопитесь к Богу, и на душе будет легко. Песня «Знаешь» исполняет Дмитрий Соловьев.

Теперь я знаю лишь такого Бога, милость и любовь Его вовек. Лишь в таком есть радость и свобода, лишь в таком прекрасен человек. И когда мы искренно приходим к Богу со всеми своими радостями и печалями, тогда мы начинаем Ему служить, служить людям, помогать. Мы начинаем ощущать сильную поддержку от Бога, Его любовь, Его милость. И об этом наша следующая песня «Все, что было, прошло».

Я узнаю его, я увижу глаза, те, которые каждый узнает. И от счастья любви вдруг сорвется слеза и на райском пороге растает.

А сейчас пришла пора напомнить вам историю Матвея Петреева. Мы уже делали для него благотворительный сбор в 2022 году, а кто-то впервые узнает о нем. Мальчик перенес тяжелую болезнь. И в ролике, который вы сейчас увидите, вы будете наблюдать, каким этот ребенок был до болезни, сразу после нее и уже во время реабилитации. То, что случилось с Матвеем за последние 2 года, это результат Божьего вмешательства, усилий врачей, усилий любящей семьи и, конечно же, плод наших пожертвований. Итак, смотрим ролик.

Порой время бежит быстро, а порой тянется очень медленно. День за днем, месяц за месяцем, сквозь мысли о невозможности восстановления. Только верой, надеждой и любовью преодолевается этот путь. И вот сейчас, спустя 2 года с трагедией, которая произошла в семье Петреевых, можно точно увидеть и сказать: «Да, Бог силен. Да, процесс реабилитации идет. Да, Матфей восстанавливается». И в этом есть ваш огромный вклад. Средства, которые были пожертвованы во время и после благотворительного концерта в декабре 22 года, позволили семье Петреевых пройти с Матвеем 7 курсов реабилитации, поставить несколько дорогостоящих уколов, заниматься с логопедом и специалистом по развитию моторики рук, а также приобрести пособие и инструменты для занятия дома. В этом году Матвею исполнилось 4 года. Он окреп. У него появились силы и желание заниматься больше. Это важное условие для восстановления. Именно сейчас нужно действовать и не упустить момент. Мы верим, с Божьей помощью Матвей сможет. Мы верим, у него получится. Давайте объединимся и поможем. Сейчас время действовать.

синеву смотрю, взгляд лазурных небес ловлю. Я вдыхаю любовь твою, с тобой парю. Над землей лечу, обновиться в тебе хочу. Только ты мне даешь покой.

и глубже. Сильнее. И больше поднять на твою высоту. Прости мне мою глубину, открыв неземную любовь, я потерять ее.

Песня, которую мы хотим исполнить для вас, имеет нижегородское происхождение. Прошли года с момента ее создания, но позитив, который она в себе несет, продолжает вдохновлять слушателей. Присутствие Бога, его отношение к нам и любовь, как к своим

отпустишь, не прогонишь, не разлюбишь, не откажешь, не обманешь, не предашь. Веки вечные с собой вести нас будешь. Наш Христос

Как же плохо без тебя, как же трудно, как же хочется пропасть и сгинуть прочь. Научи же поступать нас.

от грехов порою слово злей. В свете истины ошибки жизни скроешь на руках.

Ты дорог в очах моих, многоценен, и я возлюбил тебя, написано в книге пророка Исаии. Бог ценит каждую искреннюю душу, и об этом следующая песня «Жемчужина» исполняет Лола Кафтанова.

0: Дорогие друзья, а сейчас настал тоже очень трогательный момент, и я приглашаю на эту сцену маму Матвея Петреева, Екатерину Петрееву, любящую женщину, сильную духом. Катя? Катя, здравствуй, очень рада тебя видеть.
1: Да, я тоже.
0: Катя, конечно, мы уже вспомнили историю Матвея. Кто-то услышал ее в первый раз. Мы понимаем, что большая трагедия случилась 2 года назад, но за 2 года вы прошли уже определенный путь реабилитации. Скажи, пожалуйста, вот чего вы с сыночком достигли за последние 2 года?
1: Ну, сейчас Матвей стал держать голову, вот, то есть он хорошо уже ее держит. Стал манипулировать левой рукой, то есть он может брать предметы, играть. В правой руке тоже есть движение, но еще вот мы над этим работаем. Вот. Он стал говорить «мама», «баба», «папа» и стал отвечать на вопросы словом «да». Ну, то есть я ему говорю «кушать хочешь?» Он говорит «да», «гулять хочешь?» «Да». Если нет, он ну, либо молчит, либо «м-м». Ну как-то «м-м». Вот. Он стал ползать по-пластунски, сидеть с опорой на руки. Вот сейчас мы работаем над тем, чтобы он ползал уже на четвереньках. Вот стали вертикализировать его. Он встает, ну, как бы ставим его на ноги. И я его ставлю опоры, он играет. Ну, конечно, пока еще я его придерживаю с поддержкой. Вот такие у нас...
0: Ну, то есть напоминаем, что Матвею 4 годика.
1: Да.
0: И как бы понятно, что развитие его должно идти, он должен начать ходить, начать разговаривать. И скажи, Катя, вот на ближайший год что конкретно вам нужно?
1: Ну вот сейчас с Божьей помощью, как была вот эта песня про невидимые руки, только с верой, с надеждой мы идем этот путь, и я верю, что Иисус... Целитель настолько, насколько Иисус Искупитель. И я верю, что мой сын исцелен, и вот это исцеление, оно проявляется. И сейчас перед нами открываются возможности, потому что Матвей окреп, у него уже есть силы, ресурсы, и есть мотивация для того, чтобы двигаться. И когда я спрашиваю, Матвей, ты хочешь бегать, хочешь ходить? Он говорит, да.

0: И то есть, когда его на ноги первый раз поставила, он пошел к бабушке. Ну, то есть я его держу, и он прям сделал...
1: С поддержкой пошел. Да, да.
0: Пошел, и мы увидели вот эти шаги, и мы знаем, что он может ходить. Вот, и сейчас... Очень много всяких реабилитаций, методик, и сложно понять, что ему нужно в этот момент. Но я молюсь, и Бог открывает. И вот сейчас мы были на пробном занятии. Есть женщина, которая у нас живет в области, она специалист по ЛФК, и именно она разрабатывает, суставную гимнастику она делает. И даже врачи-ортопеды отправляют к ней, чтобы она разрабатывала после операции суставы там, детям. Вот, и Матвею именно сейчас это очень нужно, потому что мы его эти 2 года, ну, можно сказать, не вертикализировали. И вот этот голеностоп нам нужно разработать. И она работает совместно с массажистом, вот, который разогревает как бы эти все суставы, мышцы, и она уже потом делает. Вот, то есть мы записались к ней на курсы, но это либо ездить в область, либо вот приезжает сюда, организует мамы вот эти выездные курсы. Сейчас мы с Матвеем вот неделю ходим, уже отходили еще к одному реабилитологу, который находится у нас в Нижнем Новгороде. У него тоже такая интересная методика на баланс. Ну, то есть как бы создавать ребенку условия, когда, ну, нестабильность, чтобы он сам пытался удерживать свой корпус, mm-hmm. держаться. Вот. Мы уже к нему тоже записаны на следующий год на 4 курса. И плюс логопед. Вот. Тоже Бог нам открыл такого человека уникального. Вот. Логопед, который с точки зрения анатомии. Она сначала преподавала анатомию. 20 лет она уже в логопедии, это не просто, ну, как бы, что когда разговаривают там и звуки ставят, а это именно проработка мышц, то есть, потому, ну, это язык, щеки, губы, то есть она делает миофасциальный массаж, то есть глубоко, и при этом она учит нас, ну, мам, чтобы мы дома поддерживали все это, и мы проходили онлайн-марафон обучающий и с ее обратной связью, то есть мы записывали на видео, как мы занимаемся, она давала обратную связь, и вот сейчас в ноябре мы ездили в Жуковский под Москвой. Она там проводила курс, вот на 2 недели мы ездили. У Матвея сейчас очень хорошие результаты, потому что он, ну, пока еще в основном на блендерном питании, вот, но после этого курса, то есть я увидела, как у меня ребенок меняется, да, что он может сейчас поесть на крупной терке, натертый там грушу, огурец. Раньше приходил все блендером. Он может сейчас есть там макароны паутинкой, там мягкие кусочки, такие как сырники, запеканку. Ну, то есть я это, конечно, режу, но все равно пошел вот этот процесс, потому что это не только про речь, но и про жевание, про глотание, про дыхание, чтобы он правильно дышал, потому что сейчас пока, ну, в основном это поверхностное дыхание. Это она учит дышать, не дышать, а дуть в дудочки в разные. И мы тоже приобрели вот эти все необходимые инструменты, зонды, дудочки, и дома занимаемся. И вот я у нее спросила, сколько нужно раз к вам приезжать, ну, какой период, она сказала, лучше 2,5, через каждые 2,5 месяца приезжать, чтобы, ну, вот это все не утратилось, чтобы был эффект.
1: То есть реабилитация нужна серьезная, она достаточно долгая, и я так понимаю, важно не упустить драгоценное время сейчас, да, пока Матвей маленький, функции многие могут вернуться, я так понимаю, но важно не останавливаться в реабилитации, дорогие друзья, и, конечно, это немалые деньги.
0: Ну, конечно, говорят все о том, что детский мозг, он очень пластичен, и чем раньше начать реабилитацию, тем больших результатов можно добиться. И так как сейчас у Матвея, ну, вот появилась эта мотивация, что ему интересно и что ему хочется, вот они говорят, на мотивации очень много можно добиться. И вот раньше он, например, плакал, ну, это было
1: это
0: очень сложно.
1: Это трудно и больно, я так понимаю.
0: Да, вот сейчас мы ходим на занятия, так он там смеется, потому что там в игровой форме что-то, ну, вот по-другому.
1: Угу. Катя, большое спасибо, что рассказала подробно, поделилась с нами. А сейчас, дорогие друзья, у нас будет наш долгожданный благотворительный

сбор для Матвея Петреева. Вы можете положить деньги в специальные корзиночки. А те, кто смотрит нас онлайн, вы можете пожертвовать деньги по реквизитам, которые вы увидите на своих экранах. И в программках, которые вам раздали на входе, также есть информация, как пожертвовать средства онлайн. Пока мы собираем пожертвования, мы продолжим наслаждаться прекрасным пением.

меру скупым, можно в меру быть умным и в меру пустым, можно в меру смеяться и в меру шутить, но никак не получится в меру любить. Можно много стараться быть лучше других, можно ветру отдаться, пока он не стих. Можно много страдать, даже много пожить, но никак не получится много любить. Когда любовь приходит с неба, увидит тот, кто слеп. Не надо ей тепла и хлеба, она тепло и хлеб. И даже если крест предложит, пойдет на крест она. Любовь одна спасти нас может, одна любовь одна. Можно как-нибудь верить и как-нибудь ждать, и в закрытые двери полжизни стучать. Можно сердце свое до ноля студить, и оно не научится верить, любить. Когда любовь приходит с неба, увидит тот, кто слеп. Не надо ей тепла и хлеба, она тепло и хлеб. И даже если крест предложат, пойдет на крест она. Любовь одна спасти нас может,

Христианам по всему миру хорошо известен номер телефона Всевышнего. Иер 33:3. Это стих из книги пророка Иеремии, где он, Господь, обещает ответить. Даже если мы позвоним, то есть обратимся к Богу и будем молчать в трубку, Творцу будет, все равно будет, что нам сказать. Воззови ко мне, и я отвечу.

задумал, чтобы ты жил вечно. Я люблю тебя, ты так мне дорог. Я всегда тебя помню,

вижу на вершине огромной, и вниз, и ниже я всегда тебя слышу, наклонившись, внимай, если трудно ты дышишь, или пульс замирает.

тебе уже готова вечность. Я люблю тебя, ты так мне дорог. Все сердечные тайны от меня не сокрыты. Все сомнения, терзания, шрам надежды разбиты. Свежей силы приливы, день твой самый счастливый. В твоей памяти ярок, это мой был подарок. Если вера чуть дышит и так трудно с любовью, из источников свыше щедрой мерой дополню, одиночество скрашу во мгновении каждой.

Возможно, многие из присутствующих здесь без затруднений вспомнят песню, которая сейчас прозвучит. Для меня она связывает прошлое, настоящее и будущее. Мелодию к ней я написал в начале своего христианского пути, будучи еще подростком. Не так давно песня получила обновление, свежую аранжировку, новый характер. Поется в ней о стремлении к жизни на новой земле. И мое маленькое пожелание всем нам – не останавливаться на наших путях, обновляться и не бояться перемен. Песня «Я странник на земле».

небе мой дом. Уж вижу край святой в небе мой дом. Хоть трудно мне порой идти Христа тропой, мне близок дом родной.

Апостол Павел писал: «Кто отлучит нас от любви Божьей? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? Я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, никакая другая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашим». Господь действительно больше любой тревоги, любой боли и любых страхов. Его любовь дает крылья. «Ты больше» исполняет Лола Кафтанова.

Есть одна удивительная вещь. Я принял крещение в 90-м году, 16 июня. Вот уж сколько лет прошло. И никак не могу понять, как так получилось, что я в церкви оказался. Это большой вопрос. Как будто бы спорный, знаете, вопрос. Сам я пришел или кто-то меня привел? Но оглядываясь назад, все кажется второе. Есть одна такая песня, которую я хочу спеть.

не было силы, я стоял на пороге пропасти. Не было света, я по краю ходил без помощи. Не было в сердце ни покоя, ни вечной радости. Кровь со креста пролилась, чтоб меня спасти. Не было веры, без нее я терпел крушения. Не было счастья, без него на пути падения. Не было жизни, только в Боге я мог ее найти. Кровь со креста пролилась, чтоб меня спасти.

пролилась на Голгофе для меня благодать со креста. В нем моя вечность, я хочу пребывать в его любви. В нем моя радость, он средь бури сумел меня найти. Он моя вера, я хочу всей душой хвалить его. В нем моя...

В жизни каждого человека есть мечта, пусть маленькая, но та, которая греет душу. А какая мечта объединяет всех христиан? Моя заветная мечта. Мы хорошо помним этот псалом. Увидеть небо над Эдемом. Мечта всех христиан. Слушать вдохновляющие пения хорошо, но также благодатно петь всем вместе. И сейчас этот псалом, духовный гимн, исполнит, конечно же, наш ансамбль «Невидимые руки», но мы тоже можем присоединиться к пению. Текст будет на экране.

0: Здравствуйте. Мы продолжаем разговор о проблемах возникновения жизни на Земле. И сегодня за нашим круглым столом доктор биологических наук Татьяна Юрьевна Угарова. Я приветствую вас, Татьяна Юрьевна.
1: Спасибо.
0: И кандидат филологических наук Юлия Ефимовна Уткина. Юлия Ефимовна, я также очень рада приветствовать вас. Итак, Татьяна Юрьевна, сегодня мы поговорим о библейской концепции творения. В прошлый раз мы обещали продолжить этот разговор и рассказать о том, как библейская модель, библейская концепция творения соотносится с научными данными, как она подтверждается наукой.
1: Да, ну, именно этим мы сегодня займемся.
2: Это очень интересно. Очень многие считают, что библейская концепция творения и научные данные – это две несовместимые вещи.
1: Вот, да, мы посмотрим, насколько это так. Ну, что можно сказать, что возникновение Земли, Солнечной системы, возникновение жизни на Земле – это те события, которые произошли в прошлом, нас там не было, свидетелями мы не были. У нас остается две возможности. Либо мы должны прислушаться к тому, что говорит тот, кто о себе говорит, что он творец, что он создал Землю, планеты, создал все живые существа и человека. Либо мы должны строить свои умозрительные гипотезы. Давайте мы сегодня откроем Священное Писание. И на первых страницах...
2: Книгу Творца.
1: Да,
2: книгу того, кто сотворил.
1: Книгу того, кто сотворил, значит, эту землю и нас с вами. И на первой же странице книги Бытия посмотрим, что говорит нам об этом сам Творец. Я сейчас просто зачитаю текст, а потом мы поразмышляем над каждым словом, потому что нет на Земле, по-видимому, книги более емкой по информации, чем, скажем, чем книга Бытия. Итак, «Вначале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною. Дух Божий носился над водою, и сказал Бог: да будет свет, и стал свет. И увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы. И назвал Бог свет днем, а тьму ночью. И был вечер, и было утро, день один». Давайте.
2: Татьяна Юрьевна, вы утверждаете, что...

0: что то, что вы сейчас прочитали, насыщено информацией.
1: Это предельно насыщенная информация. Давайте. В начале. Что это значит? Это
0: значит, несет, было начало.
1: Несет огромную значимость. Сам по себе Творец не обитает во времени. Время создается тогда. То есть это время – это первое, что создается, когда начинается творение мира. В начале пошло время, началось сотворение. Сотворил Бог, читаем дальше, значит, сотворил Бог небо и землю. Слова, которые в оригинале означают небо и землю, они достаточно широки. Мы их можем воспринять в двойном смысле. И тот смысл, который нас сейчас интересует больше всего, мы можем воспринять именно так, что творение неба, Бог, значит, распростирает пространство и создает ту самую материю, из которой, значит, дальше творится все остальное. Значит,
0: пространство и материя.
1: Пространство и материя.
0: Это сотворено.
1: Сотворил Бог небо и землю. А дальше нам говорится, что земля была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою. Что, значит, мы можем сказать? Ну, во-первых, буквально вот во второй фразе Библии говорится о бездне, что есть толще вод океанических и о воде. То есть Бог сразу... Нет света, нет ничего. Но земля представляет из себя не кипящую лаву, а, значит, небесное тело,
2: уже оформившись,
1: покрытое водой, причем глубинами, вот, океанами. И, в принципе, оно все покрыто водой.
2: То есть бездна – это, можно так сказать, мировой океан.
1: Да, совершенно верно.
0: И ничего другого не было.
1: И ничего другого нет. И света нет, учтите. Именно безвидна и пуста.
2: Тьма над бездной.
1: И тьма над бездной, над глубинами, вот эти водными, тьма. И Дух Божий носился над водою. Причем вот тут такое слово «носился». Вот вы знаете, это очень редкое слово в Библии. Вот комментаторы говорят, что оно используется всего два раза. И точное значение этого слова «парил», «трепетал». Понимаете, оттенок такой интересный. Причем второй раз, когда используется это слово, это во Второзаконии, когда говорится об орле, который над своими птенцами парит, трепещет. Там тоже использовано слово «носится» над птенцами, но точное значение этого слова, что он носится вот над своими птенцами, заботится о них. То есть, понимаете, вот вторая фраза Библии говорит нам о трепетном, заботливом отношении Бога к своему созданию. Уже создается образ того, как это все творится, для чего творится. Это Дух Божий, творящий Дух над водой. И вода, ну, понятно, все понятно, вода – это основа жизни, вода – это среда жизни, но есть третье свойство воды, и оно стало известно людям совсем недавно. Оказалось, что вот это H2O не так-то просто, не так-то все простенько, что вот эти простые молекулы, они, как правило, когда они представляют из себя истинно H2O, это разрушенная вода, это разрушенная структура воды. У живой воды, у исходной воды, у природной воды нет такой структуры, как отдельные молекулы H2O. Когда вода структурирована, она находится в так называемых кластерах, имеющих совершенно определенную структуру. И, что самое интересное, эти кластеры являются и приемниками информации.

0: и передатчиками информации. Поэтому, когда речь идет о том, что Дух Божий носился над водою, то здесь идет о творческом, естественно, роли Духа, но здесь идет речь именно об прежде всего об информационном воздействии Духа вот на этот, значит, мировой океан.
1: То есть это вот сейчас недавно стали об этом говорить, например, что лучше воду заморозить, потом ее пить. Это вот про такую структурированную воду говорить?
0: На самом деле, это бытовые, так сказать, приемы, они, безусловно, имеют место, но выяснилось нечто другое, что информация любая, вода сохраняет информацию при контакте с любым веществом, вот в контакте с трубами, если они свинцовые, значит, информация о свинце там будет. Вы можете химически очистить воду до чего угодно, но информационно она останется несущей информацию о свинце и будет не полезна. Поэтому вот эта водопроводная, она априори, так сказать, в общем-то, не та природная, живительная природная вода, которая очень, так сказать, полезна и живит. Но что произошло в связи с открытием, значит, информационной структуры воды? Не хотелось бы сильно отвлекаться от нашего текста, но все-таки одну фразу я скажу. Дело в том, что язычество сразу заявило свои права на это открытие. Фактически сейчас есть буквально культы поклонения воде. То есть вода вместо Творца уже у нас выступает. Но это очень характерно для людей. Они вообще склонны поклоняться твари вместо Творца. Вот если у этой твари обнаружились такие уникальные свойства, то почему бы нам ее не обожествить? Это вот такая неоязыческая тенденция нашего времени.
1: Ну, тварь и творение – это синонимы? То есть то, что сотворено?
0: Нет, творение. Ну да, творение – это в общем то, целом. А твари – ну вот, вон черепашки.
1: Проявления.
0: Да, вон черепашки. Ну вообще твари вообще, да. Вот конкретные проявления, да. Значит, читаем дальше. «И сказал Бог, да будет свет, и стал свет. И увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы». Ну, люди натуралистической науки, а также люди, ну, просто впервые знакомящиеся с Писанием и, может быть, критически настроены, на этих строчках могут закрыть Библию, потому что нет светил. Появляется свет, день, ночь, света, солнца нет, луны нет, нет источников света, заведомо несоответствие, ярко бросающееся в глаза несоответствие того, что говорится в Священном Писании и наших представлений в источниках. Ну, они реальные представления сейчас.
1: Это
0: у нас. Да, сейчас у нас источник света, солнца. Ну, что я, значит, могу на это сказать? Первое. Во-первых, речь идет, конечно, о неком особом свете, который сейчас в мире не присутствует. Но у нас, как у верующих людей, есть полный шанс его увидеть, потому что в Откровении нам сказано, что будет на новой земле не будет нужды ни в луне, ни в солнце. И свет будет агнец, присутствие Бога. То есть это тот божественный свет, который был в первый день творения, он же будет на новой земле. Так что, дорогие мои, когда он будет, мы, значит, посмотрим какой-то, так сказать, свет. Вот тогда мы его увидим.
2: И этот свет был физическим явлением.
0: Ну, он осветил,
2: да,
0: здесь,
2: он осветил землю.
0: Mm-hmm. Он осветил землю. Более того, вот тот характерный для Земли цикл дня и ночи уже создан в первый день творения, когда мы имеем вот этот божественный свет или свет божественного присутствия, мы можем назвать его как угодно. Природа его нам неизвестна, значит, мы только знаем, что Господь постулирует, что он был. Но хочу вам сказать следующее. Ведь все люди знают, что свет идет от солнца. И был ли Моисей

0: один из образованнейших людей своего времени.
1: Моисей – это автор пятикнижия, в том числе
0: да,
1: книги
0: автор, «Бытие». Тот самый Моисей, автор книги, который записал божественное откровение в книгу «Бытие», был ли он наивнее всех остальных людей на земле, что он не знал, что свет идет от солнца? Вы понимаете, для меня вот это такое свидетельство того, что Библия и концепция творения нам даются как Божие откровение, для меня это большего доказательства, чем эта строчка «не надо», потому что если бы Моисей это писал от себя, он бы написал все как надо, но это не было бы истиной. Вы понимаете, что получается? Что, потому что, ну чего бы ему было писать о свете до того, как возникли светила? Это именно говорит о том, что Господь дает нам истинную картину творения, что тот свет, который присутствовал первый день, был имел иную природу, иное происхождение. Вот мы природы его не знаем, и тут я вам не могу привести никаких научных данных, которые бы свидетельствовали об этом свете. Вот. Но дальше мы читаем следующее. «И был вечер, и было утро, день один». Совершенно уникальное, интереснейшее, так сказать, утверждение. Во-первых, говорится о том, что вот все это творение из ничего, ведь Бог постулирует на самом деле вот в этих кратких словах полную концепцию творения из ничего. Творец начинает реализовать свой замысел, творит время, пространство, материю, свет дает, значит, представление о, вернее, дает чередование дни и ночи, и это утверждается, что это делается за один день, причем при этом дается эталон измерения времени. Нам дается день не просто вот бесконечные там миллионы лет, вот божественный день, мы не знаем, сколько он продолжался. Нам специально говорится, что был вечер и было утро, и не говорится, что это был первый день, потому что еще не было дней перед этим. Нам говорится день один.
1: И... Татьяна Юрьевна, но разве не солнце определяет череду смены дня и ночи? Ведь нужно, чтобы чтобы земля обернулась вокруг солнца определенным образом, тогда день сменяет ночь.
0: Слушайте, тут есть два вопроса. Во-первых, сутки. Сутки никогда не связаны... Вот сам факт, день. Он с солнцем никак не связан, потому что день – это время обращения Земли вокруг своей оси. Если здесь говорится о дне, это значит, Земля вращалась вокруг своей оси. И день только с этим связан. А вот смена дня и ночи, сейчас она, безусловно, связана именно с тем, что возникает, значит, ну, солнце восходит, солнце заходит.
2: Это как бы внешний признак того, что день
1: вот единственное, что который мог быть добавлен.
0: Я могу сказать, что именно категория вот этого первичного божественного света вне нашего исследования находится. Дело в том, что я, когда, понимаете, Библию я впервые прочитала в конце 70-х годов. И она меня поразила с самого начала своей правдивостью, но не вот здесь. Я это просечь, конечно, не могла. А вот когда мне Господь говорил о патриархах, о том, как друзья Божии, насколько они были людьми. Ведь мы тогда были воспитаны в русле литературы, соцреализма, когда вот были эти безупречные герои, без страха и упрёха. Был один негодяй на всё, на весь роман. Все остальные были идеальны. И вдруг я открываю Библию, я вижу, что герои веры были несовершенны. И я сразу поняла, что это правда. Ведь ничего не стоило убрать вот эти мелкие несоответствия их биографии. Дать идеальный портрет, написать жития святых. Но Библия этого не делает. Она пишет то, что было реально. И так далее. Я очень много сталкиваюсь с тем, что сначала не понимаешь, а потом ощущаешь, то есть потом доходишь до того, что это истинная реальность. Поэтому относительно света нам сейчас надо просто поверить это.
1: Ну, вы знаете, вот я что скажу. Из нашего разговора, как он сейчас складывается, абсолютно искренне говорю, впервые я поняла, что смена дня и ночи может не зависеть от солнца. Так же, как и вот первый свет, который был, это был не солнечный свет. Точно так же

0: делению 24 часа, потому что час – это 24-я часть суток. То есть сутки – это время обращения вокруг своей оси. Светит солнце или, или что бы там ни было. Вот это время обращения вокруг своей оси. Так что и должна обратить ваше внимание на вот это слова «день один». Дело в том, что измеряемых величин очень много. Вот. И Бог всегда любит, чтобы мы измеряли все правильно, чтобы вес у нас соответствовал тому, который есть, и так далее. Но он, ему все равно, в чем мы определяем это, в фунтах, в килограммах, еще что-то, только бы правильно взвешивали. Вот. Или там объемы жидкости там, в литрах, в галлонах, в чем угодно. Измеряйте, как хотите, но в отношении одной категории он нам такой свободы совершенно не оставляет. И эта категория – время. Вот временем мы управлять никак не можем. Эта категория целиком находится в руках Бога. И он нам с самого начала дает эталон, он с самого начала закладывает нам дни, дает шестидневное творение, дает отдых на седьмой день, вы понимаете? То есть он начинает нам, по мере творения, он начинает нам и инструкции давать. Вот это уже инструкция об измерении времени эталоном дня, она нам дана вот в нескольких первых строчках книги «Бытия».
1: Ну, в принципе, это то, как нас и учили. Пространство, материя, время. То есть вот тут оно и
0: правильно
1: начинается.
0: Но мы здесь начинаем с времени. Дальше у нас время начинается. Потом у нас пространство и материя. Потом у нас энергия, значит, появляется. Дальше будет все время идти о том, что творение начинается со слов «и сказал Бог». То есть этим дается нам понимание первичности информации, первичности замысла при любых актах творения и вообще при любых событиях, которые происходят. Это у нас, мы так, в общем, проанализировали первый день творения, но я хочу сказать, так сказать, немножечко сопоставить со светскими данными. Ну, когда я училась в университете или там в школе, собственно, официальной точкой зрения материалистической науки была концепция вечности материи, собственно, вечности, то есть время вечно, материя вечна и бесконечна.
2: И то она есть была всегда, то есть не было времени, когда ее не было.
0: А материя вечна. И все, что происходит, вот эта материя перестраивается, каким-то образом, да, она изменяется, развивается. Прекрасная теория, не требует Творца. Ничего не надо, все развивается, и мы появились, вот она так вот как-то ей вот каким-то боком развелась, и мы появились. Только одно плохо. Дело в том, что над такой вечной материей нависает призрак тепловой смерти. То есть полное отсутствие полезной энергии, второй закон термодинамики, который никуда не девался, он присутствует в этом мире. То есть, значит, у вечной материи уже нет полезной энергии, она никуда не может развиваться. Энтропия, так сказать, все победила, и это только заставило ученый мир отказаться от столь удобной, значит, концепции. Поэтому от того, что вечна материя. Понимаете, именно то, что она не может быть вечна.
1: Это второй закон термодинамики.
0: Да, второй закон термодинамики, что энергия, так сказать, вот полезная энергия, все выравнивается, растет энтропия, все выравнивается, наступает тепловая смерть, все равномерно становится, нет перепадов никаких, следовательно, нет никакого движения. Вот, значит, и это заставило ученых приблизить свои взгляды к концепции.

0: концепции сотворения.
1: Концепции начала.
0: Концепции то, что, да, Вселенная имеет начало. Это подвигло, только это подвигло на вот эту, так сказать, на то, что концепция имеет начало. И в конце концов, значит, в конце концов тоже вот, ну, создалась эта теория, которая сейчас доминирует. Мы сейчас ее разбирать не будем, это не сегодня. Попозже мы познакомимся с теорией Большого Взрыва, которая сейчас подается как не нечто абсолютно доказанное, и, собственно, даже как бы сомневаться в этом не приходится. Но просто хочу обратить внимание, что она возникла именно под давлением, давлением фактов. Ну, что же еще я бы хотела сказать? Я хотела бы сказать следующее, что вот первый день уже как-то хорошо у нас закончился, правда? Значит, значит, время течет, потекло, есть пространство, время, есть Земля, которая вращается, Земля покрыта водой, уже и все.
1: Вода воспринимает информацию от Святого Духа. Ну,
0: да, есть, это уже мы додумываем со своих научных позиций, но Дух Святой трудится, значит, над этой вот землей. И, значит, наступает второй день творения. И что интересно, что вот эти совершенно фантастические как бы свершения первого дня нам кажется несоразмеримыми с тем небольшим объемом, который делает Господь на второй день. Но сейчас мы поразмышляем, в чем тут дело. Давайте прочитаем, что об этом говорится. «И сказал Бог, да будет твердь посреди воды, и отделяет она воду от воды. И создал Бог твердь, и отделил воду, которая под твердью, от воды, которая над твердью. И стало так. И назвал Бог твердь небом, и был вечер, и было утро, день второй». То есть весь второй день наш Творец работает с водой. И что же происходит? Значит, создается некое новое небо, которая называется твердь. Но, понимаете, это заставляет нас задуматься, потому что небо вот в наших представлениях ну, никак не ассоциирует с чем-то твердым. Твердь. Почему возникают такие слова?
2: Скорее всего. Земля, суша, твердь.
0: Да, суша, твердь. Ну, суша тоже, естественно, твердь. Но тут вот как-то сказано, что Господь создает твердь и отделяет воду, которая под твердью, над водой, которая над твердью, и назвал Господь твердь, созданную им на второй день, назвал он ее небом. Поэтому это некое новое небо. В первый день мы говорили о небе-пространстве, а это некое новое небо-твердь.
1: Уже связанное с нашей планетой.
0: Да, но само по себе это слово... Ну, лично меня наводит на мысль о том, что это нечто более плотное, чем небо-пространство. То есть речь идет, несомненно, с моей точки зрения, о земной атмосфере, которая имеет уже реальную вот такую вот плотность по сравнению вот с распростертыми небесами. Причем, что интересно, вот есть, между прочим, такая замечательная книжка, автор ее... Сергей Головин. И вот там он приводит в этой книге интереснейшие расчеты одного физика, специалиста по вот, атмосфере. Этот человек провел расчеты, значит, сколько бы воды могло удержаться над атмосферой. Давайте заметим, что речь идет не об облаках, не о тучах. Они в атмосфере, причем в нижних слоях атмосферы. Здесь идет речь о слое, который Господь воздвигает над атмосферой, слой воды. И, значит, физик этот рассчитал,

0: туда, там было огромное количество воды. Если бы она вся обрушилась на землю, то слой был бы ни много ни мало, как 12 метров по всей земле. Если бы вот собрать сейчас все облака, тучи, все, что есть, и одновременно обрушить это на небо, то там на несколько землю. Сантиметров, я не помню, 3 или 5, ну вот что, вот цифры такие, это сантиметры, вот если это все распределить по поверхности земли. Поэтому это был реальный, могучий слой над атмосферой. И, по-видимому, он был очень значимым для жизни, если он был сотворен на второй день, так сказать, второй день творения. И вот давайте посмотрим, значит, эффект этого, собственно, для чего надо было, значит, воздвигать этот слой. Дело в том, что защитный экран, водный экран над атмосферой, он создавал совершенно особые, уникальные условия на вот той первичной земле, которую создавал Господь. Значит, это было абсолютно равномерные условия по всей земле. Там, в принципе, так сказать, все было выровнено, потому что слой рассеивал все, что поступало извне.
1: То есть космическое излучение.
0: Которая обрушится на землю после четвертого дня творения. Да, оно обрушится. Ультрафиолет жесткий и солнечный обрушится. Через два дня творения это все будет. Но заранее, значит, выдвигается этот слой, который представляет из себя защиту всей этой жизни, которая будет создаваться на этой земле. Вы представляете? То есть вот такая вот еще вам откровение в Божьем характере. То есть проявляется забота о том, что будет создано. Любовь видна в этом.
1: Мудрость.
0: Мудрость. Ну, во-первых, план творения. Но, да, ну, мудрость нашего Творца, конечно, так сказать, не вне всяких наших оценок. Здесь даже вот единственное, что мы можем как-то вот душой почувствовать вот в этих скупых строчках, именно его любовь и заботу. Вот это откровение о Божьем характере, вот такая предварительная забота о том, значит, что будет создано.
2: Вы сказали, что все было выровнено ровно, то есть был один климат на Земле. Ну, как бы, или это предполагалось, да, по
0: нет,
2: крайней
0: нет,
2: мере, что
0: нет,
2: будет
0: это
2: один климат?
0: Мы имеем доказательства этому, но сейчас рано об этом говорить, потому что пока это просто вода,
2: суши как таковой,
0: да,
2: нет,
0: атмосфера, и водный слой над ней. Но, что интересно, вот тот же физик посчитал, что при наличии такого, значит, водного слоя, который был над землей, атмосферное давление должно было быть немногим больше, чем в два раза больше, чем в настоящее время. Это тоже имеет огромные следствия для жизни. Насыщенность кислородом, вот там гигант... Ну, это опять же... То есть, короче говоря, сейчас мы только знаем, можем вам с вами сказать следующее, что создается атмосфера, которая была более благоприятна для создания жизни, чем наша теперешняя атмосфера, потому что сейчас над нами защитного экрана нет.
1: А сколько времени сохранялось это повышенное давление?
0: Это повышенное давление сохранялось вплоть до Всемирного потопа, когда рухнул водный слой.
1: Это 12-метровый?
0: Да, вот тот самый водный слой, который, собственно, создавал, вот в его присутствии создавалось такое давление, и, собственно, и тогда же и давление стало такое, как оно сейчас. Но, так сказать, но в течение первых, скажем, ну, по разным оценкам, от

0: 1650 лет до 2000 лет на Земле были, значит, потрясающие условия, благоприятные для жизни. Но мне бы хотелось еще вот это сравнить, вот то, что мы говорили о комфортности тех условий, которые начал творить Бог для будущего, для будущей жизни. Хочется посмотреть на эволюционный сценарий. Что же он говорит? Это просто диаметрально противоположная картина. Кипящая лава, земля, которая представляет из себя бурлящую, кипящую лаву. Потом со временем образуется кора, которая все время взрывается извержениями. Значит, ядовитая атмосфера, газы врываются, значит, из недр земли. Потом, значит, идет дождь, который закипает у поверхности земли. Потом он, так сказать, перестает закипать, горячие такие вот образуются водоемы. Вот, ну, в них растворяются неорганические вот вещества, всевозможные, и электрические разряды пронизывают эту атмосферу.
1: Страшная, в общем-то,
0: да,
1: картина.
0: А кислорода нет. Почему? Потому что дальше эволюционисты будут говорить о том, что зародилась, шла химическая эволюция. А химическая эволюция не может идти в присутствии кислорода. Кислорода нет. Следовательно, нет не только водно-парового защитного слоя. Они об этом не говорят, естественно, не принимают этого. Но нет и того озонового слоя, который есть сейчас. Это значит, а поскольку они постулируют, что все излучения идут все эти миллионы лет, то поверхность Земли подвергается ультрафиолетовому жесткому космическому излучению. И вот в этой колыбельке должна была зародиться жизнь и пойти, вопреки всему, вопреки вот этой агрессии. Ну, соответственно, и жизнь по этой модели агрессивная, она сразу начала друг с другом бороться, выживают приспособленные и так далее. То есть очень единая концепция, она цельная. Так же, как цельная концепция творения, так и цельная эволюционная концепция, но она основана вот на таких вот принципах. Но чтобы принять такую модель, что жизнь зародилась в этой среде, нужна гораздо более сильная вера, чем для того, чтобы принять концепцию творения. И не только вера, нужна мощная личная заинтересованность, чтобы было именно так, а не как-нибудь иначе. Вот. Ну, значит, вот, собственно говоря, мне бы хотелось, вот, поскольку дальше у нас все-таки уже более конкретная тема, мне бы вот хотелось закончить на той ноте, что мы должны быть очень благодарны Господу за то откровение, которое Он нам дал, за то, что мы можем осмыслить это и быть благодарны не только за откровение, но и за то, что все-таки Он все это создал, что Он и нас создал, и дал нам, так сказать, надежду на вечное спасение.
2: Татьяна Юрьевна, я благодарю вас за эту очень интересную, содержательную беседу. Благодарю и вас, Юлия Ефимовна, за участие в нашей программе. Мы вернемся к обсуждению вопросов о
0: творении, да,
2: творении, о сотворении нашей Земли, жизни на ней в следующих программах. Спасибо за то, что провели это время с нами. Всего доброго. До свидания.

мы не можем надеяться на правильное понимание Слова Божьего, если будем рассматривать Библию

Ну, если и ощущаем, то здоровую конкуренцию. Вот. Мы считаем, что наши переводы друг с другом не столько конкурируют, сколько друг друга дополняют. И в подтверждение этого я могу засвидетельствовать, что мы распространяем заокский перевод также и в Российском библейском обществе. То есть можно прийти в наш магазин на Садовом кольце и приобрести там, наряду с нашими переводами, синодальным переводом и церковнославянским переводом Библии, также и заокский перевод Библии на современный русский язык. Так что, и кроме того, мы находимся в рабочем контакте, консультируемся по некоторым вопросам. Ну и некоторые сотрудники Института перевода Библии являются также и членами Российского библейского общества. То есть наша работа, она, можно сказать, происходит в сотрудничестве и во взаимных консультациях. Так что, ну а конкуренция, наверное, есть. Я думаю, это даже не столько конкуренция, сколько, может быть, опробование разных путей. Потому что, как я уже подчеркивал в своем докладе, современный перевод Библии РБО и современный перевод Библии Института перевода Библии в Заокском, они разные. Они разные по подходам, они разные по стилистике. Хотя в экзегетической части они более или менее совпадают, то есть смысл передается более или менее такой же. Вот. Ну, конечно, есть и некоторые расхождения в экзегетической части, но они не столь существенны. Но вот именно в плане передачи или стиля передачи божественной вести, манеры передачи, у нас подходы довольно сильно разнятся. Как подчеркивал Иван Лобанов в своей статье о лексических особенностях перевода Библии, перевод Библии был в Заокском создан с оглядкой на синодальный перевод, на ожидание верующих, на представление верующих о Библии, причем верующих определенной традиции, адвентистов седьмого дня или вообще протестантов. Вот. Существует такое представление у множества верующих, что Библия вот должна быть такой. Вот. А на наш взгляд, Библия никому ничего не должна. Это мы должны, так сказать, воспринимать Библию такой, какая она есть, и должны, так сказать, ее для себя открывать. Вот. Ну и, кроме того, я же был лично знаком с Михаилом Петровичем Кулаковым. Он также был членом Российского библейского общества. Он являлся членом, потом почетным членом нашего правления. И у нас были с ним личные беседы, в том числе и относительно подходов перевода Библии. Я у него, помню, спрашивал еще в начале 90-х, это был год где-то 93-й, 94-й, может быть. Вот, каков образ, так сказать, того, что вы собираетесь создать? Вот что вы хотите, к чему вы стремитесь, предпринимая перевод Библии? Он только-только еще, даже, по-моему, еще не начал, а только хотел начинать. Вот. И он сказал, что я вот хочу сделать такой перевод, который бы звучал бы по звучанию своему, напоминал синодальный, но в то же время, так сказать, все-таки более точно, более ясно передавал божественную весть.

0: Мы собрали много денег, мы купили аппарат, потому что там аппарат этот необходим по получению донорской крови. Он стоит 200 тысяч долларов. В принципе, цена одной машины, на которой ездит там какой-нибудь министр. Нормальные, не страшные деньги для нашей страны, богатой нефтью, газом, алмазами. Люди, у которых есть там чем поделиться, они всегда могут это сделать. Мне кажется, это душевная потребность.
1: Благие дела наполняют жизнь особым смыслом.

Добро пожаловать на второй из восьми вечеров, который посвящен теме «Если бы любовь». Сегодня мне снова радостно видеть тех, кто любит любовь, для кого тема любви важна и значима. Добро пожаловать на исследование вопроса «Суженый, суженая, как узнать свою половинку?». И как мы делали вчера, и как планируем делать на последующих вечерах этих встреч, обратимся к поэзии, которая очень много сохранила и очень много выразила касательно любви, в частности, на тему о том, как найти свою половинку. Автор, поэт, современный специалист, стихотворец Селена Светлая из Таганрога пишет: «Огрызается зверь настуженный, ветер снегами да холодными. Где ты, милый мой, где ты суженый и под звездами ль путеводными?» Какую веру она выражает, во что она верит? Что звезды предначертали путь, и эти звезды будут путеводными для ее будущего мужа. Долго-долгая путь, дороженька, перепутана океанами. Откуда она ждет жениха? Откуда она ждет суженого? Из заморской страны, из-за океана он к ней путь держит. Сохрани его, Боже, Боженька, всегда были мы христианами. Она надеется, что тот, кто ей приглянется, и тот, кто написан ей на роду, он будет исповедовать те же самые христианские взгляды, что и она. Отведи беду от неспящих глаз, пусть дороженька в ноги стелится, и в душе его жар огонь не газ. Успокоится пусть метелица. Она надеется, что он, ее суженый, будет наполнен по отношению к ней жаром, жаром желания, жаром любви. Вот такого суженого она рисует в своем сознании. Посмотрим на еще одно стихотворение, тоже принадлежащее перу женщины по имени Виола Лет. Она пишет: «Не жду я принца на коне, их нет в природе и в помине, но буду счастлива вдвойне вдруг встретить суженного ныне, ныне, сейчас, простого, доброго душой, который будет мне дарить те звезды, что в ночи зажжет легко, не изображая прыть. Влюблю, чистейший бриллиант в колье любви меня оденет. Во мне душа и сердце заболят высокой болью и без денег». Это редкая удача, когда в современном мире можно найти возлюбленную, для которой и денег не так и важно в банке возлюбленного обнаружить, а важно, чтобы была любовь. Посмотрим теперь на мнение писателей. Один из них, Салтыков-Щедрин, в произведении «За рубежом» пишет, передавая мысли и чувства молодой девушки: «Часто сижу я в своей квартире у окна, смотрю на прохожих и все думаю, который из них суженый мой». Вот эта фраза отражает веру в то, что в этой многоликой толпе есть тот, кто тебе предназначен. И главное – найти, опознать, узнать, который он, где он. Сказано: «Который из них суженый мой?» Мы посмотрели на то, что думают поэты, на цитату из

творчество писателей. Ну, а теперь обратимся к народной мудрости. В народе много накопилось мудрости касательно семейной жизни. И, в частности, по вопросу ее начала. Послушайте, не женат, кто знает, что дальше, не человек. Холостой – полчеловека. То есть, есть в народе вот идея о том, что настоящая полноценная жизнь начинается только тогда, когда двое соединяются вместе. И вот мы таким образом подошли к той древнейшей истории, которая записана на страницах Священного Писания, Библии, Слова Божия, когда Всевышний создал семью. И у нас есть библейский материал, а есть также много внебиблейского материала, много аллегорий, которые сохранились на уровне попытки уразуметь и истолковать то, что Господь в Своем Святом Слове оставил. Итак, каким образом появилась первая семья? Что на фреске изображено? Лежит у нас Адам, он от Господа погрузился в глубокий сон. Что делает Творец? Делает разрез в районе ребер, и сказано, из ребра, гласит библейский текст, создал ему жену. И вот здесь жена как бы вот извлекается, уже полностью сотворенная, уже полностью готовая, извлекается из естества Адама. Но, согласно аллегории, которую я хочу вам поведать сегодня, перед тем, как это чудо имело место в истории нашей земли, у Всевышнего и Адама состоялся разговор. Ну, давайте вспомним вначале, что Библия на самом деле об этом пишет. В 18 стихе 2 главы книги Бытия написано: «И сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному». И после этого произнесения происходит нечто, что на первый взгляд не связано с провозглашением о том, что нехорошо быть человеку одному. А именно, Господь Бог провел перед Адамом всех животных, чтобы тот каждому дал имя. И вот когда Адам занимался этим важным делом, тогда он обратил внимание на то, что не нашлось для человека помощника, соответственного ему. То есть, смотря на представителей животного мира, он видел, что, как правило, где есть он, там есть она, есть помощница, есть спутница, а для себя он подобной не увидел. И вот здесь, когда приходит к нему осознание того, что в действительности нехорошо быть человеку одному, когда он обнаруживает самостоятельно ту мысль, которую еще без его ведома ранее Всевышний озвучил, тогда у Всевышнего и Адама, согласно этой аллегории, произошел следующий разговор. Всевышний говорит: «Адам, я наперед знал, что ты почувствуешь свое одиночество, и потому об этом наперед озаботился. Я приготовил для тебя удивительное, гениальное, совершенное существо. Это будет существо, похожее на тебя и вместе с тем отличающееся от тебя. Это будет существо, которое будет настолько красиво, что ты не сможешь от нее взора оторвать. Более того, это существо будет умно, и оно будет настолько тебя любить, что все твои желания, всякую твою блажь будет удовлетворять полностью. Она будет удовлетворять тебя во всех смыслах этого слова. Она будет рожать тебе детей, она будет для тебя готовить, тебя обстирывать, она будет отвечать за уборку в доме. Она полностью все, что нужно будет вам делать как семье, возьмет на себя. Вот такой подарок я тебе приготовил». Ну, и Адам хоть и не был искушен вот в вопросах подвохов, там, знаете, всяких обманов, может, все-таки Эдемский сад, он все-таки что-то заподозрил и говорит: «А что мне будет стоить вот такое совершенное идеальное существо?» И Господь говорит: «Для этого мне придется тебе отрезать правую руку». Помните, это аллегория. «Правую руку?» – сказал Адам. Подумал, подумал и говорит: «А нельзя ли чем-то меньшим обойтись?» Но Всевышний говорит: «А хорошо, что ты готов пожертвовать ради такого идеального существа?» Он посмотрел на себя и говорит: «А ребро не подойдет?» Ну, Творец говорит: «Давай попробуем». И вот из того, что Адам дал, Всевышний что смог –

то и сотворил. Вот почему, дорогие мужья, жены не всегда похожи вот на тот идеал, который Творец изначально вам хотел дать. Помните, о чем мы договорились в прошлый раз? Если бы Иисус был сейчас, то, обращаясь к залу, сказал бы: «Не будьте как те дети, которым играют на свирели, а они не пляшут. И не будьте как те дети, которым, когда поют плачевную песню, они не плачут». Я благодарю вас за объективную и, главное, адекватную реакцию, что вы смеялись, что вы поняли, что для этого это и было предназначено. Потому что, как я люблю говорить, вопросы семейной жизни настолько серьезные, что без юмора о них говорить нельзя. Благодарю за вашу реакцию. Ну хорошо, может быть, вам это поможет. Я имею в виду некоторых из вас. Большая часть реагирует, как полагается. Благословен Господь. Так вот, рассказывают, что однажды в одном мегаполисе открылся магазин, где можно было за сходную цену приобрести себе мужа. И вот в этом магазине было 6 этажей, от 1 до 6. И на каждом этаже были мужья особого качества, особых способностей, особых свойств. И, соответственно, вот что предлагали. На 1-м этаже были мужья, у которых есть работа, которые фактически деньги зарабатывают, их домой приносят и содержат финансово семью. Для многих женщин это уже огромная удача, правда, дорогие? Так вот, и они... Женщина одна заходит и видит, на 1-м этаже продают мужей, у которых есть работа. То есть за маленькую инвестицию, за маленькую относительно сумму можно купить себе мужа, который всю жизнь будет для тебя деньги зарабатывать. Представляете? Но, знакомясь с правилами пользования этим магазином, она обнаруживает, что можно подняться на следующий этаж, если на 1-м этаже тебе не подошло ничего, но назад спускаться нельзя. То есть можно только подниматься выше. А назад путь только один – на лифте вниз. Ну и как вы думаете, что произошло? Она посмотрела и думает: давайте посмотрим, просто из любопытства, просто ради любопытства, что на 2-м этаже предлагают. И вот что оказывается. На 2-м этаже предлагают мужей, которые не только работают и финансово обеспечивают семью, но которые еще любят детей. То есть они посвящают время сыну, дочери, они фактически участвуют в процессе воспитания. Казалось бы, ну чего большего в этом случае можно ожидать? Но нет, ей интересно, что дальше. И вот она поднимается на 3-й этаж, и обнаруживают, что там мужья не только работают и любят детей, но еще и внешне привлекательны, симпатичны. Кто из вас вот уже остановился бы на 3-м этаже? Она поднимается дальше и на 4-м видит мужей, которые работают, любят детей, которые привлекательны. И плюс помогают по домашним обязанностям, которые работают по дому, которые фактически участвуют в ведении общего хозяйства. Она думает: ну, если это так хорошо, то на 5-м, можете себе сами представить, и вот оказывается, на 5-м этаже все, которые все предыдущие умеют делать, плюс еще и романтичны. Дни рождения не забывают, годовщины не забывают, все юбилеи помнят, цветы дарят, шепчут нежности дарят. То есть идеал романтического мужчину, женщины. Разве что-то может быть лучше? Что-то может быть лучше? И вот она поднимается на 6-й этаж и видит табло. И на табло написано: «Вы посетительница номер 31 456 012. На 1-м этаже мужей нет. Он существует только для того, чтобы доказать, что никакой женщине, никакой самый идеальный муж не в состоянии угодить». А напротив построили магазин жен. Система абсолютно такая же. Можно только взять или на 1-м этаже, или подняться на следующий, но обратно для покупки спускаться нельзя. И вот что там предлагают. Мужчины, интересно? На 1-м этаже можно купить женщину, которая страстна в интимной жизни.

То есть никогда не нужно этот вопрос выяснять, добиваться настроения. То есть страстно в интимной жизни всегда. На втором этаже продают тех, кто страстный в интимной жизни, да еще и весьма состоятельны, богаты. А этажи с третьего по шестой никто никогда не посещал. Итак, дорогие, вы видите, что мужчины и женщины по-разному смотрят на вопрос поиска суженого своей половинки. И в действительности, хотя рассказанная история, естественно, вымышленная, но, как говорят у нас на Руси, в каждой шутке есть только доля шутки, правда? И потому, естественно, для каждого из нас это просто возможность задуматься о том, каковы наши устремления, каковы ваши устремления, что вы желали бы видеть в своем муже, в своей жене, если вы сейчас в поиске, или же что вы искали, когда создавали свою собственную семью и когда начинали свой семейный путь. Для начала давайте дадим определение терминам. Что означает слово «суженый»? Что вообще имеется в виду? Какая концепция здесь подразумевается? Толково словообразовательный словарь говорит. Суженый – это тот, с кем суждено вступить в брак. Словарь общенародный, Вики-словарь говорит – суженый – это назначенный судьбой, предназначенный, предопределенный. То есть есть разумение того, что на роду писано вот именно с этой жить, именно с этим жить, если хочешь быть счастливым. То есть для того, чтобы обрести счастье в семейной жизни, нужно именно вот эту половинку найти. Вот что значит концепция суженых. Это означает, что кто-то наверху решил, что этот мальчик и эта девочка должны быть вместе. И если они друг друга не найдут, то они никогда не смогут быть счастливы. Вот об этом идет речь. Давайте попытаемся сделать хотя бы небольшой взгляд и обзор этого представления в прошлом, что касается истоков. Каковы истоки этой концепции о половинках? О наличии половинок. Как и многое в нашей культуре, уходит корнями в прошлое, в данном случае в представления древних греков. Они во многом определили развитие западной цивилизации и отчасти восточной цивилизации на многие столетия вперед. Русский язык, которым мы пользуемся сегодня, он взял в качестве основы именно греческий алфавит и строение предложений, и грамматику, и так далее. То есть мы во многом мыслим категориями древних греков. Так вот, Платон, греческий философ, в диалоге «Пир» рассказывает миф об андрогинах, предках людей, сочетавших в себе признаки мужского и женского пола. Термин «андрогин», соответственно, греческий, «андрос» означает «мужчина», «гюне» – «женщина». «Андрогин» – это «мужчино-женщина» или «женщино-мужчина». То есть это существо, которое сочетало в себе признаки обоих полов. Подобно титанам, говорит Платон, андрогины были страшны своей силой и посягали даже на власть богов. И вот что произошло дальше. Зевс, согласно этому мифу, разрезал их пополам, уменьшив тем самым их силу и наглость вдвое и рассеял их по миру, чтобы они больше не посягали на место богов. И с тех пор люди обречены на поиски своей половинки. То есть сама концепция о том, что есть половинки, и они должны быть именно правильные половинки, и именно вот они должны склеиться, потому что изначально друг для друга предназначены, эта концепция по своей природе и своим корням языческая. Древние греки, древние язычники вот так вот мыслили. И, как видите, в этой истории, конечно же, повествование разительно отличается от того, что предсказано и описано, и представлено в Священном Писании, в Библии, в книге «Бытие». Но эта теория оказалась очень популярной. И вот сегодня в русском языке понятие «половинок» до сих пор сохраняется. И оно проникло очень...

далеко и широко. Вот посмотрим, например, на один труд, представляющий собой классику иудаизма. Средневековый труд, книга «Зоар», говорит: «Человек заслуживает это имя лишь постольку, поскольку он объединяет в себе мужчину и женщину. Адам, верно отражающий Адама высшего или первичного, должен был в согласии с этой моделью объединить в себе мужское и женское начало. И первоначально он был создан вновь андрогином». То есть даже и в тех культурах, которые были удалены от греческой, тем не менее вот эта концепция сохранилась. Давайте теперь немножечко подумаем о том, если человек в действительности верит, что есть половинки, и счастливы будут только те, кто нашел свою половинку, что из этого вытекает на практике? Каковы следствия вот этой языческой концепции? Первое последствие – это идеализация будущего спутника жизни. Если это тот, который в действительности для тебя создан, значит, он будет соответствовать всем твоим желаниям, всем твоим фантазиям, всем твоим устремлениям. И потому те, кто в это верит, они рисуют себе именно вот такого идеального спутника жизни, которых фактически, как многие из вас уже сказали, фактически не существует. То есть это первое. И, соответственно, если есть идеализация будущего спутника жизни, вместе с этим есть и второе следствие вот такого взгляда, а именно идея автоматического счастья. То есть как бы вся работа, она осуществляется до семейной жизни, потому что вся работа и вся трудность в том, чтобы найти этого человека. А если ты его нашел или ее нашел, то, коль скоро он для тебя создан, этот человек, вы в браке будете автоматически счастливы. То есть вся работа закончилась, теперь начинаем медовую жизнь, да, вместо медового месяца. То есть вот это ожидание автоматического счастья присутствует тогда, когда есть убежденность, что этот человек в действительности для тебя. Далее, как покажет любой, даже самый беглый анализ, в сути этого подхода – самолюбие, эгоцентризм. Человек не задает вопрос, как осчастливить другого, он ищет подходящего человека. Он не задает вопрос, как самому стать подходящим, чтобы любить, чтобы служить, чтобы удовлетворять нужды спутника жизни. Он задает вопрос, как ему будут служить. И вся жизнь, она вот с момента свадьбы превращается в анализ. Удовлетворяет или не удовлетворяет? Тот он или не тот? Что дальше? Естественно, появляются сомнения. Потому что, как показывает опыт жизни и как подтверждает Священное Писание, в любых взаимоотношениях всегда появляются определенные нестыковочки. В разных семьях воспитывались, разные понятия о самых базовых вопросах, разное мировоззрение, разный темперамент и так далее, и так далее. Люди, соединяющие свои судьбы вместе, всегда обнаруживают, что что-то идет не так, как в их фантазии было раньше представлено. И тогда закрадывается вот эта страшная мысль. Какая? Наверное, я ошиблась. Может быть, это не моя половинка. Может быть, я невнимательно смотрела, говорит она или он. И вот когда это семя сомнений уже посеяно, стоит вам посадить семя, оно, как говорит Священное Писание, само собою, Евангелие от Марка, 4 глава, само собою даст что? Всход, потом зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе. И что ожидает этих двоих? Вот именно так часто все заканчивается, развод. И теперь снова возгорается надежда. Ну что ж, теперь уже имея этот опыт, теперь уже, как говорится, немножечко наломав дров или дровишек, я теперь уже точно не повторю ошибок. Теперь я знаю, чего мне хочется. Теперь я знаю, кого мне надо искать. И вот все начинается заново. Если человек не меняет своего мировоззрения, он и во втором муже, во второй жене находит тоже проблемы, и снова сомнения, и снова разлад. И так до
бесконечности. Дорогие, мы должны с вами признать в самом начале нашей встречи, которая ориентирована на то, чтобы узнавать, что Священное Писание, Библия, Слово Божие говорит по вопросам семьи и брака, что эта концепция не библейская.

Нет половинок. Нет того, что для одного человека предназначена только одна половиночка. Библия на этот вопрос смотрит по-другому. Как? Давайте начнем исследование. Какова же Божья модель? Какова библейская модель? Древние раввины, которые Пятикнижье Моисеева читают уже многие сотни, даже тысячи лет, ставят вот такой провокационный вопрос. Является ли женщина человеком? Ну, мужчины, что скажете? Некоторые порой отвечают, ну, женщина – друг человека. Ну, женщины, я вас спрашивать не буду, потому что это было бы некорректно, да? Тем не менее, вопрос стоит, и давайте посмотрим, как Тора на этот вопрос отвечает. Книга «Бытие», 5 глава, первые два стиха. «Бытие», 5 глава, первые два стиха. Это как раз-таки описание самого начала. Читаем. «Вот родословие Адама. Когда Бог сотворил человека, по подобию Божию создал его. Мужчину и женщину сотворил их, и благословил их, и нарек им имя «человек» в день сотворения их». Очень интересный стих. Он перемежает использование единственного и множественного числа. Сказано, что Бог создал кого? Первый стих. Человека, единственное число. А потом сказано, создал его, а тут вдруг мужчину и женщину сотворил их. Говорится о множественном и единственном числе для описания результата творения. Местоимения соответствующие используются и единственного, и множественного числа. И теперь вот этим двоим, как имя он нарек, запомнили? И нарек им имя «человек» – единственное число. Не «человеки» – множественное число, а именно «человек» – единственное. То есть давайте дадим библейское определение семье. Что такое человек, согласно Библии? Это он и она, соединенные вместе для того, чтобы быть одною плотью. То есть изначально в библейской модели предназначение человека заключается в том, чтобы создать семью. Вот это определение человека. Это не одно существо, соединяющие в себе признаки и одного, и другого пола, как у древних греков, это два существа, которые соединяются, чтобы создать нечто единое. Вот это вот начало библейской концепции и библейской модели семьи.

0: Были, конечно, мысли, глядя на подруг, которые в то время, когда я меняла памперсы, они успешно делали карьеру, там куда-то ходили, с кем-то встречались. А сейчас я понимаю, что какая я молодец. Я уже мама, я знаю, что это такое. Я сейчас могу делать карьеру, путешествовать, общаться, встречаться. Я все это делать сейчас могу. И при этом я знаю, что у меня есть замечательный 4-летний сын. Вообще здорово.
1: Слово Божье истинно. Оно содержит в себе множество пророчеств, которые исполняются по сей день. Слово Божье уникально. Каждый день, изучая Священное Писание, мы открываем новые истины, и наша жизнь обретает смысл. Слово Божье необъятно. Мы не всегда понимаем, что сокрыто в Библии, и нам нужна помощь, чтобы разобраться. Программы «Познавая истину» предлагают вам найти ответы на сложные вопросы. Смотрите программу «Познавая истину» в эфире нашего канала, на нашем сайте и на YouTube-канале. Когда придет Христос? Кто управляет историей мира? Божий закон и Божий характер. Путь в Царство Божье.

Доверь Господу судьбу свою. Он поддержит тебя. Никогда не даст он праведнику прийти в смятение».

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы приветствуем вас на программе «Мужчина и женщина». Сегодня мы живем в условиях постоянного стресса, и вопрос, как с ним справляться, становится очень актуальным. Как на стресс реагируют мужчина и женщина? В этом вопросе нам сегодня помогает разобраться Алена Левченко, профессиональный психолог и семейный консультант. Алена, здравствуйте!
1: Здравствуйте!
0: Скажите, пожалуйста, одинаково или по-разному реагируют на стресс мужчина и женщина?
1: Мы говорили о том, что они очень разные, и, естественно, реагируют они абсолютно по-разному.
0: Хорошо. Какова реакция мужчины на стресс? Вот какова типичная реакция мужчины на стресс?
1: Нужно понимать, что мужчина, попадая в стресс, он как бы уходит в себя. У него есть такая пещера, грубо говоря, в которую он забирается каждый раз, когда он испытывает стресс или какая-то ситуация для него непонятная. То есть и он забирается в пещеру, замыкается в себе, можно сказать, если это мы характеризуем его внешние проявления. И что он там делает? Он в этой пещере ограждается, баррикадируется от всех, то есть он, можно сказать, игнорирует окружение, то есть есть ли внешние проявления, он занимается обдумыванием и решением проблем. Вот в этой своей пещере.
0: И очень... Но это длится какое-то время или это просто вот ушел в себя, вернусь не скоро?
1: Все зависит от стресса, безусловно. То есть чем, конечно, больше стресс, тем больше он времени проводит в себе, в этой пещере, и тем больше он баррикадирует входы туда, то есть чтобы ему 100% остаться в себе.
0: Ну и когда же мужчины выходят из своего убежища?
1: Когда он уходит в эту пещеру, мы говорим о том, что он занимается обдумыванием проблемы, то есть он ищет решение. Если стресс принес ему несколько проблем, то, естественно, он там внутри пытается сначала решить самую большую проблему. Если она не решается, он берется за маленькие проблемы. И если он не находит решение, пока на тот момент, что характерно для поведения в этот момент мужчины, он пытается переключиться на другой род деятельности. То есть неудивительно, когда, к примеру, что-то случается, допустим, в семье что-то случается, что делает мужчина? Он начинает молчать, замыкается в себе, совершенно не подпускает эмоционально к себе никого, особенно жену, которая пытается там залезть в его мозги и понять, что случилось, и что у него там происходит. И он обдумывает, и тут раз он, допустим, садится за руль машины и уезжает ездить по городу. То есть он переключается на другой вид деятельности, который бы мог бы его отвлечь. Или, к примеру, в этот момент там, он соглашается со своими друзьями ехать там, на джипинг, и там катается по горам на мотоцикле или на своем машине, убивает, так сказать, машину, к примеру. Там.
0: Просто для того, чтобы отвлечься?
1: Просто отвлечься, чтобы... причем вот такой вид деятельности он в этот момент выбирает, чтобы не думать о том, что проблемы существуют, о тех проблемах. Он может опуститься в любые другие проблемы, в любую другую информацию.
0: Но это что? Это уход от себя, уход от проблемы?
1: Нет, это не уход. Внешне, особенно женщинам, кажется именно так, что кажется, какая поездка в горы, если нам нужно решать эту проблему? Ты что, вот сейчас нас здесь бросишь в таком состоянии? На самом деле для мужчины это очень важно. Он должен отвлечься, и тогда, когда он отвлекется, он вернется, возможно, уже с решением проблемы. И все равно возвращение его будет через пещеру, и потом выход из нее, если женщина дождется этого момента.
0: Угу. Хорошо, ну с мужчиной более-менее понятно. А женщина, что вы можете сказать о женской реакции на стресс?
1: Женщины, как мы всегда возвращаемся, это эмоции, да? Женщина, безусловно, в стрессе мы можем характеризовать точно так же несколькими такими типовыми поведения, да? Типовым поведением. То есть это эмоции. И самая главная характеристика – женщина в стрессе говорит. Женщине нужно говорить.
0: То есть, если видишь перед собой говорящую женщину, она в стрессе?
1: Безусловно. И чем больше стресс, тем больше ей надо говорить. То есть, если она говорит, и если стресс большой, и одного разговора недостаточно, то она может звонить маме, сестре, подружке, и всем она будет разговаривать. И через это, через разговор, и чем больше разговоров ей важно понять, что она любит.

0: Има, что кто-то о ней беспокоится, кто-то о ней заботится, кто-то вместе с ней сопереживает. И таким образом ей вообще в конечном итоге не важно, найдено ли решение проблемы. В этом моменте она что получает? Она получает свою востребованность. То есть она должна почувствовать, что она востребована, что она нужна.
1: То есть если для мужчины важно решить проблему, для женщины важно почувствовать себя любимой?
0: Да, в стрессе. Это очень важно. И причем она в этот момент пользуется любыми доступными ей средствами. То есть если мужчина ушел в этот момент в пещеру, она куда идет? К маме. Да? Отсюда и возникают потом зачастую проблемы, что женщина, к примеру, когда мы на поверхность видим, что родители вмешиваются в взаимоотношения через жену, к примеру, да? Родители жены, потому что она несет свой стресс маме, потому что там она была выслушана. А мужчина в этот момент переживал стресс по-своему. Он уехал с друзьями в горы, к примеру. И тогда она там этот стресс решала, ну, способом, которые ей доступны.
1: Ну, опять же, вот такая разная реакция мужчины и женщины на стресс, она порождает конфликт. И суть этого конфликта в том, что мы, мужчины, уходим в себя, и мы ищем решение внутри себя, мы изолируем себя, а женщины в этот момент разговаривают. Но скажите, пожалуйста, как же быть в этой ситуации? Как мужчине вообще объяснить женщине, что в этот момент просто вот меня не нужно трогать?
0: Ну, для того, чтобы объяснить, нужно, во-первых, как бы мужчине понять, что чувствует женщина в этот момент, когда он в пещере. Потому что он уходит, и как бы все, его это не, он как бы оторван от внешнего мира. Он совершенно, его это не интересует, и он ничего не может с собой сделать. И мы, можно вот так, к примеру, представить, да, что вот, к примеру, мужчина находится здесь, вот в пещере, да, мужчина, вот он в пещере. И вот женщина здесь где-то, она тоже в стрессе. Мужчина уже забрался в свою пещеру. И она что? Она видит, что он недоступен для нее. Что-то изменилось. Он от нее отгородился. И что? Она в этот момент думает, что он ее игнорирует, да? Что он отталкивает ее, мы можем так написать, отталкивает, и абсолютно не дает ей того внимания, в котором она очень нуждается сейчас. То есть внимание, мы можем написать, вот так вот перечеркнуто, да? Вот это она так ощущает, когда он там, в пещере. И что это порождает? Вот это ее интерпретация ситуации. Угу. Это порождает что? Сюда вот, в противовес. Обиды, да, обиды, потом истерики. То есть она начинает требовать. Она садится возле этой пещеры, выхода из этой пещеры, и говорит, ты меня не хочешь выслушать. Мне тоже так же больно, как тебе, или так же неуютно. Ты же мой близкий человек. Кому я еще должна была это сказать? То есть в истерике, да, пытается привлечь себе внимание. Бесполезно. Этого не нужно делать. И, естественно, то есть это рождает претензии. Претензии, да? То есть вот этот вот, вот этих комок, этих стрел, которые, это интерпретация женщин. Это то, что чувствует женщина, когда мужчина ушел в пещеру свою. И вот понимание того, что вот так на самом деле видит она с внешней стороны эту ситуацию, хорошо, может быть, подсказать ему, как действовать.
1: А кто должен уступить? Вот в этой ситуации кто должен уступить?
0: Для того, чтобы нам нужно, ну, прежде чем нам подумать о том, что кто должен уступать в этот момент, и вообще нужно ли уступать, мы должны понять, что чувствует мужчина, когда женщина переживает стресс по-своему. Разве нет?
1: Ну хорошо, давайте.
0: Давайте, допустим, женщина у нас, мы говорили, как переживает стресс? Разговор.
1: Она говорит, да.
0: Да, мы пишем, вот женщина, это со своими разговорами, да, вот женщина. Она, ей нужны разговоры, и она их требует, она их хочет получить, во что бы то ни стало. Как мужчина реагирует на то, что вот она так именно стресс? То есть у нее, что от нее исходит? Это она ищет решение через разговор. То есть это поиск решения. Угу. Поиск решения. То есть она разговаривает, она говорит. Мы говорим

0: Разговоры, больше разговоров. Да, больше разговоров, допустим, еще больше, чем нужно. И мужчине кажется, что когда она говорит, она проговаривает все проблемы одновременно. Когда она говорит, у меня проблемы на работе, ты понимаешь, начальник меня не понимает. То есть для него, вот той информации, которую она ему несет, это значит, у нее проблемы, начальник. То есть это не все одна проблема.
1: Ну да,
0: это
1: муж, все начальник, проблемы. Работа,
0: я
1: семья.
0: Работаю, потому что на этой ужасной работе, потому что у нас нет денег, чтобы я сидела дома. Ты несостоятелен как мужчина, как добытчик в семье, потому что мне приходится работать. Представляете, какой уже круг обширный.
1: Да, и вот это же получается... неэффективная стратегия. Ведь мужчину это закрывает еще больше.
0: Что мужчина на это? Мужчина реагирует каким образом? Мужчина. Он на это посылает свои стрелы, да? Безусловно. Что это? В первую очередь рассерженность. Он не понимает, какая проблема именно ее беспокоит. Какой стресс?
1: В данный момент.
0: Ему кажется, что все сразу. Если она ему говорит, а мы помним, что для мужчины разговоры – это информация. Если она ему говорит, значит, он виноват. Потому что мужчины говорят о своих проблемах только в крайнем случае, мы помним, да? Они говорят только тогда, когда действительно уже нуждаются в посторонней помощи. И это значит, что все резервы уже исчерпаны. То есть он виновен, виноват, да, мы говорим. Он себя чувствует таковым, если она говорит. И то есть и он сразу же что пытается? Если он виноват, значит он что? Он пытается решить эту проблему. Он пытается ей дать совет, как решить. Решить проблему, совет значит, совет мы даже напишем. То есть он надевает на себя такую шляпу, на которой написано «Мистер, решающий все проблемы». На самом деле, женщине что важно? Поговорить об этой проблеме, просто-напросто. И получается, что здесь тоже, вот видите, это столкновение, которое как бы непонимание. И вот две абсолютно полярные реакции на стресс – и вследствие этого, если мы это понимаем, что женщине нужно просто поговорить, значит, должен быть тот, кто ее просто выслушает.
1: То есть, если говорить о советах мужчине, вот, видящей перед собой женщину, которая в стрессе, ему просто молчать? Или что ему делать в этот момент? Просто слушать и никаких советов не давать?
0: Да. Вот, кстати, этот вопрос, и заодно вернемся к тому, что вы сказали, кому же выступать. Понимание того, как мы ведем себя в стрессе, понимание вот сейчас, да, того, как мы себя ведем в стрессе, дает нам картину. То есть если мужчина, ему нужно уйти в пещеру, ему просто нужно сказать о том, что ничего не поменялось другая. Мне просто нужно сейчас побыть самому. Пойми меня таким и прими меня таким, какой я есть. У тебя есть для этого подруги, и я тебя готов буду выслушать, дай мне немного времени. Если же он видит, что женщина не может совладать со своими эмоциями, да, если она не может совладать, что ей нужно достаточно времени, он же может достаточно выслушивать ее, да, выслушивать ее, и при этом пытаться слышать, пытаться, по крайней мере, слышать, насколько это ему возможно, если действительно он беспокоится о ней, если он видит действительно, что она не может справиться самостоятельно с этим стрессом. Особенно если он понимает, что, возможно, он является причиной этого стресса. Допустим, она беспокоится о его здоровье.
1: То есть не стоит мужчине сразу брать все на свой счет, когда женщина высказывает вот, свое внутреннее состояние.
0: Да, нужно, знаете как, нужно думать о том, что мужчина, когда слышит какую-то проблему своей жены, он должен в первую очередь как бы переводить ее язык на свой. То есть он должен переводить. Если она говорит о том, что у меня проблемы на работе, он должен прийти и он должен просто сказать, посочувствовать, сказать, я знаю, что ты справишься с этим. Ты такая у меня умница, ты умная, ты все это так разрулишь.
1: А женщины любят слушать советы? Или она просто, вот женщина готова к тому, чтобы высказать то, что есть внутри, но советы, она тоже не готова в стрессе
0: слушать? Нет, вы что? На планете, на которой живут женщины, советы, это очень высоко ценится. Она любит слушать советы, она их ценит, советы, она их помнит, эти советы, Но смотря какие советы. Мужчина же подходит к советам несколько.

0: по-другому. Он пытается в советах своих как бы предложить ему ей действия.
1: Ну да.
0: То есть, а женщине не нужны такие советы.
1: А какие советы приемлемы для женщины?
0: Ей, для нее приемлемы: не волнуйся, не переживай, направлены на ее эмоции.
1: То есть, это же не совет, это поддержка.
0: Да, безусловно. Но это у нее это все вместе. Она это все вместе объединяет. То есть для нее он, как мужчина, как женщина говорят, я ему рассказала, что вот я поругалась со своей подружкой, да, там, что она, мы друг друга не поняли, а он мне сказал, да, она вообще у тебя, я тебе давно говорил, не общайся с ней. Что он ей сказал? Он ей просто не посочувствовал, да,
1: и там... Он предложил решение.
0: Да, он предложил решение. Плохо, уйди. Не нравится, не общайся. Он бы поступил именно так. Но он прогнал через свою призму личности. То есть он бы поступил так. Но мы разные. Она ждала другого. Она ждала того, что он, возможно, скажет ей, что да, там твоя подружка не права, но вы же так давно дружите, и не вдаваясь в подробности, он может сказать о том, что, ну, может быть, еще все устроится, может быть, она сама расстроена, что так получилось. И вот какие-то такие моменты, как проявляющие сочувствие к ней. То есть она должна, в разговорах она ищет эмоцию. Конечно, безусловно, это сложно для мужчины, но и при желании этому можно научиться. Просто завести такой себе в мозгах небольшой разговорник женских фраз, когда мы можем перевести на... И точно так же у женщин перевести на... Если мужчина замкнулся, значит, оставь его в покое немножко. А потом ты ему все выложишь. Это 100%.
1: Спасибо большое, Алена. Очень ценные вы дали советы, рекомендации. Действительно, мы, мужчины и женщины, совершенно разные. И очень бы хотелось, чтобы таких конфликтных ситуаций было намного-намного меньше. Мы прощаемся с вами, дорогие друзья. До новых встреч. Увидимся скоро.

Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

Что унываешь ты, душа моя, и зачем беспокоишься? Уповай на Бога, ведь я еще буду славить Его, Спасителя моего».

постарела. Плачешь и тоскуешь каждый день. От любви и горя посидела, на лицо легла

Учиться, учиться, учиться. Помните? Ленина первый завет. Знания. А зачем они нужны? И опять же, а если мне это никогда не пригодится? Может, мне не надо на это тратить свое время, потому что пусть это учит кто-то другой. Ну, понятно, никто не хочет быть глупым, потому что глупым быть некрасиво, не престижно. Умным – это хорошо, но это не так просто. А как можно понять того, кого невозможно понять, особенно нашим ограниченным умом? Приветствую вас, друзья! Сегодня мы поговорим о знаниях. О знаниях таких, которые, может быть, не часто мы говорили вообще в целом, а именно о высших знаниях. Но вопрос, а можно ли своим порой коротким умом познать того всемогущего, великого Бога, которого невозможно познать, особенно нашим ограниченным сознанием? Это очень важный вопрос, очень интересный, и я бы хотел показать на основании Священного Писания, насколько мы близки к тому, чтобы нам открылось огромное знание. Но возникает интересный такой маленький момент вот здесь. Когда мы готовим ребенка в школу, и мы говорим, он готовится идти в школу. А что значит готовиться ребенку в школу? Ну, костюмчик одеть, да, купить там школьную форму, пенал купить. Ну, а как еще можно приготовить себя к каким-то знаниям? Вот, что ты будешь умный, готовься. Ребенок это не осознает, но он готовится к школе. Вот точно так же мы готовимся к вечности, и задается вопрос, а как это можно вообще приготовиться к вечности? А что ты знаешь о вечности? Вообще, куда ты идешь? И вот здесь появилась одна серьезная проблема. Мы из веры сделали математику. То есть беда людей современности в том, что мы хотим все разложить по полочкам, все разложить по пунктикам, по дробям. И не дай бог оно не сойдется. Это катастрофа. Ты сразу будешь обвинен в том, что твоя вера тщетна и никакая Библия там ничего это не дает. Но возникает другой вопрос. До революции Библии почти не было вот в том виде, как мы имеем сегодня. Собраны все 66 книг в один интересный такой, скажем, контент, вот, который мы называем Священное Писание. А верующих людей было много. Атеизма не было как такового, потому что люди знали, что есть Бог, есть совесть, есть правила, которые нельзя нарушать, которые можно нарушать. И таким образом люди были более духовны, более верующие во Христа и в Бога. А сегодня появились Библии и ушла, скажем, вот эта вера, сама ее важная часть, когда ты научился доверять тому Богу, который тебя сотворил. Потому что сатана постоянно подкидывает всевозможные вещи, которые заставляют нас в Боге усомниться. Как можно усомниться в Боге, когда, во-первых, мы очень мало знаем? Очень мало знаем. И никто пусть не рассказывает о том, что он знает много, он знает больше. Мы все в какой-то области лишь только знатоки. Кто-то всю жизнь преподает литературу, он знает литературу, но совершенно не сведущ в бытовых вопросах жизни. Кто-то рассказывает о физике, химии, но не понимает, как устроить свою личную жизнь, наладить, как сделать многие вопросы и так далее. То есть, поэтому мы все ограничены, и осознание этого должно нам очень сильно помочь. Есть хорошее выражение. Если ты в этой комнате самый умный, значит, ты не в той комнате. И получается, что мы иногда должны обратиться к Писанию, чтобы понять, а что есть истина и что главное для нас в наших знаниях, которые мы познаем. Я хочу вас пригласить в послание 1 Коринфянам, 8 глава. Здесь апостол Павел с 1 стиха говорит вот о чем. «О идоложертвенных яствах мы знаем, потому что мы все имеем знание, но знание надмевает, а любовь назидает». Кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего еще не знает так, как должно знать. Но кто любит Бога, тому дано знание от Него. Очень важный аспект. Несмотря на то, что он говорит об идоложертвенных яствах, которые как бы очень были популярны. Это знаете, как если бы сегодняшним языком объяснить, это выглядело

так, что человек принес идолу какую-то, посвятил, пожертвовал какую-то жертву. И потом он ее продает на рынке, и оно идет с грифом «посвященное», да, «идоложертвенное». А он говорит, идол в мире ничто, поэтому мясо есть мясо, я его могу съесть, и для меня абсолютно все равно, посвященное оно или нет. Это то же самое, как те, кто в православной церкви, например, угощают Пасхой на Пасху и говорят, пожалуйста, она священная. А кто-то говорит, да мне все равно, священная она или не священная, она в магазине продается, не священная, поэтому для меня как бы это не имеет значения. А для кого-то имеет очень большое значение. Вот точно так же и апостол Павел, он говорит, у нас есть знания, но, интересно дальше, он говорит, знания надмевают. А почему он так говорит, что знания ведут к высокомерию? А потому что кроме знаний есть еще и мудрость. И вот поэтому он говорит, когда человек начинает кичиться, хвалиться своими знаниями, а это, кстати, очень весело смотрится у детей, знаете, когда ребенок чего-то узнал, и теперь он, узнав это, он может маму там, как говорится, троллить, да, и говорить, мама, ты что, не знаешь, что это вот так или вот так? Фу, так это ж... Ну и так далее. И как объяснить ребенку, что это еще не все, что он вообще-то узнал за жизнь и что ему еще предстоит узнать. Ну вот поэтому он здесь говорит интереснейшую истину. Он говорит, но кто любит Бога, потому что любовь назидает. И он говорит очень важно, что если ты обращаешься к Богу совершенно под другим понятием, то есть не просто как к Богу банкомату, ты ему молитву туда, он тебе оттуда... как говорит молодежь, ништячки какие-то, благословения, здоровье, силы, успех, деньги. Ты ему опять молитву туда, он тебе еще что-то. А когда ты относишься к Богу, как к твоему небесному Отцу, как к тому, кто любит тебя, и не за то, что ты хороший, лучше, чем остальные, а потому что Он сотворил тебя по своему образу и подобию, и как сына своего, как дочь свою, Он хочет тебя избавить от скверн этого мира, от вот этого разложения, от этой грязи, от вот того обмана, лжи, фальши, которая сегодня вокруг нас. Это стала норма. То есть мы нормально реагируем, когда мы берем какую-то упаковку, в ней очень все красиво, достаем, а там дешевая китайская подделка. То, конечно, что с нами происходит? Мы разочаровываемся. Ну, мы привыкли. Ну, упаковка-то красивая была. Ну, а что ты хочешь? И так далее. То есть, ну, ты ж дешево заплатил. Как ты хотел хорошее качество за маленькие деньги? А тот, кто дорого платит, его точно так же обманывают. Ему говорят, ну, а что ты думал? Ты заплатил дорого, и прямо вот все для тебя весь мир расстелился. Ничего подобного. Везде есть свои хитрости. И вот, понимая это, мы понимаем, что мы как бы... чего-то не знаем. А Бог это вселенское знание. Это огромная такая, знаете, бездна вообще премудрости, бездна всего. И поэтому наша задача здесь, которую Бог нам уделил в жизни, познавать, познавать, познавать Бога. Потому что мир можно познавать бесконечно и в результате все равно ничего как бы значимого для себя и не достичь. Ну, например, вот я вам сейчас приведу просто интересные примеры. Я думаю, вам будет интересно это узнать, потому что это было очень для меня тоже интересно узнать. Но без этого можно жить. Вот, например, вы знали, что 11% людей на Земле левши? Вот я, например, узнал. И что август имеет самый высокий процент рождаемости. Почему? Ну, интересно. Теперь, опять же, пища для размышления, чтобы узнать, а почему так, да? А вы знаете, что если пища не смешана со слюной, вы не можете ее попробовать? Интересно, да? А вы знаете, что в среднем человек засыпает через 7 минут? Вот такое наблюдение. Кто-то скажет, нет, я быстрее за 7 секунд засыпаю, да? Особенно те, кто храпят, почему-то засыпают намного раньше. Кажется, что на всю вечность раньше, чем те, которые не храпят. Вы знали, что у медведя 42 зуба? Казалось бы, да, такая вот важнейшая вещь. Или, например, что глаза страуса больше, чем его мозг. Поэтому, когда страус моргает, так, знаете, интересно, да? Вот, казалось бы, такие интересные знания. Или, например, что лимоны содержат больше сахара, чем клубника. Или, например, кто знал из нас, что 8% людей имеет дополнительное ребро? Вообще, как бы их 24, ну вот у кого-то есть дополнительное. Или, например, что гавайский алфавит...

Алфавит состоит из 13 букв всего лишь. Или, например, имя Микки Мауса — это Тополина Виталии. Не Микки Маус, а Тополина. Вот казалось бы, так, ну кто-то жил там, кто-то это знает. А вот мы сегодня узнали с вами. А сейчас еще пройдемся. Или, например, что кровь омара бесцветная, но при воздействии с кислородом становится синяя. Вот казалось бы, да, ведь это же, это уже совсем другая сфера. Интересно, что был зарегистрирован самый длинный полет курицы. 13 секунд, казалось бы, да. Вот кто-то заморочился, запускал курицу, тренировал, наверное, курицу, и вот она летает. Ну вот вы сейчас слушаете и думаете, ну слушай, без половины этих знаний я точно жил легко, вот, или еще что-то. Или, например, что в нашем алфавите русском, да, наиболее часто используемая буква в алфавите — буква Е. Вот, пожалуйста. Вот. Или, например, что три самых распространенных языка в мире — это китайский, испанский и английский. Вот, казалось бы, да, оказывается, вон оно как. А вы вообще в курсе, что у кошки 32 мышцы в каждом ухе? Вот когда кошку теребишь за ухо, 32 мышцы. Вот интересно, казалось бы, так. И вот некоторые из вот этих знаний, они заставляют меня задуматься, а кто это сделал? Вот я не знал, думал, ухо у кота — это вообще... Ну, во-первых, мы, мужчины и женщины, по-разному на котов смотрим, да. Там, где я вижу котяру, моя жена обязательно увидит кисечку трехцветную. Вот, но, тем не менее, видите, Бог в ее ухо заложил 32 мышцы. Это интересно, казалось бы, да. Ну, что оно мне дает для спасения? Да, оно должно нам напомнить о Творце. И это самое главное. Поэтому мы должны кое-что учить, кое-что узнавать. А вы знаете, что, например, рыба может видеть как инфракрасный, так и ультрафиолетовый свет. А еще интересно, вот мы за кошачье ухо поговорили, а за человеческое нет. А оказывается, что самые маленькие кости находятся в человеческом теле. Они именно в ухе. Самые маленькие кости. А вот еще, кстати, интересно, что кошки проводят 66% своей жизни во сне. Поэтому, когда рыжий кот спит, толстый, в принципе, он исполняет то, как он и был сотворен. А вот интересно еще, Швейцария ест больше всего шоколада в мире, что составляет 10 килограмм на человека в год. Вот, пожалуйста, можно разделить плиточки 100 грамм на дни, сколько это выходит на человека в год. Кто-то скажет, это вредно, ну, а кто-то скажет, как раз-таки швейцарский шоколад самый качественный, да, Таблерон, например, очень вкусный. Но вопрос в другом, видите, это одно цепляет за собой другое, мы начинаем размышлять. А может быть, это правильно, может неправильно, а что здесь хорошо, а что плохо? Или, например, что при ударах молнии температура может достигать 30 тысяч градусов по Цельсию. Вот казалось бы, да, мы никогда об этом не думали. А ведь кто-то держит эту молнию в своем контроле. И поэтому Господь может, скажем, использовать это для того, чтобы когда мир завершится, у него очень много ресурсов еще совершенно не задействованных. А ли вы, например, знаете, что мед — это единственная натуральная пища, которая никогда не портится? Вот, пожалуйста, интересно, да? А или, например, единственный континент без активных вулканов — это Австралия. Вот, пожалуйста, это география, да, очень интересная справочка. Там нет активных вулканов. А самая длинная улица в мире — это улица Йонги в Торонто, Канада. Ее протяженность 1896 километров. Как так? Я жил и не знал. Для меня казалось, улица — это вот там началась улица Сергеева, и там закончилась. Я вырос на этой улице. А оказывается, бывает то, о чем ты даже не знаешь. Или, например, что Кока-Кола изначально раньше еще содержала в себе кокаин. Вот, пожалуйста. Мы тоже никогда не знали. А сегодня ее ингредиенты в строжайшем секрете хранятся. Еще интересно. А вы знали, что коалы спят около 18 часов в день? Какие милые создания. А оказывается, они спят почти целый день. О, еще много могу чего рассказывать. Или, например, вы знали, что все насекомые имеют по 6 ног? Все. То есть какая-то есть система. А мне она лично напомнила о том, что никакой взрыв, никакой Дарвин не попадает рядом даже в цель о том, что мы вот так вот случайно, знаете, что у нас вот тут нос не вырастает или еще что-нибудь, а все сотворено в определенной системе.
и очень глубоко и мудро. Каждая наша клеточка, нервное окончание, сухожилие, кожа,

кожа, волосы, все имеет очень глубокие знания. Я уже не говорю о клетке, молекулы и прочие-прочие тонкости. Или, например, что жираф может чистить уши своим 21-дюймовым языком. Я хорошо помню, что у нас был монитор, мы когда-то, когда компьютерами еще только начинали заниматься, был монитор, вот как раз-таки был 15 дюймов, потом был 20 дюймов, 21 дюйм был монитор. Представьте, у жирафа язык, он может себе ухо почухать, почистить. Вот это все заставляет нас задуматься. Оказывается, я много чего не знал. И теперь, когда я кое-что узнаю, от кое-чего моя жизнь поменяется, от кое-чего совершенно не поменяется. И вот это важно понять. Поэтому Бог учит нас очень многим важным вопросам. Потому что я, скажем, еще вот, например, наша нога содержит 26 костей. Ну разве это не чудо? 26 костей, всего лишь одна нога. И поэтому Господь сотворил нас для того, чтобы мы могли возрастать. И если мы, кстати, откроем книгу Екклесиаста, это мудрейший человек на земле, во второй главе, здесь у него есть очень интересный текст, 12 стих. «И обратился я», в оригинале «повернулся», то есть как бы глянул назад на прожитое, и он увидел, чтобы взглянуть на мудрость и безумие. И глупость, ибо что может сделать человек после царя сверх того, что уже сделано? А что сделано? Оказывается, он здесь, если выше почитать, он предпринял, написано, большие дела. Построил домы, посадил виноградники, сады, рощи, насадил всякие плодовитые дерева, сделал водоемы, орошение для них из рощей, произращающих деревьев, приобрел себе слуг, служанок. То есть он описывает историю, что он смог сделать. Такого никогда никто не делал до него, потому что люди жили немножко иначе. Вот этих империй не было. Люди жили оседло в своих шатрах и так далее. И вдруг он предпринял грандиознейшее. А мы, кстати, свыклись с этим. Нам парки уже не удивишь никаким парком. Хочешь парк Краснодара или там Галицкого, или парк тюльпанов в Голландии, парк в Америке, парк в Канаде, парк... Люди уже, знаете, вот забиваешь себе там в Ютубе или где-нибудь в поиске, в Гугле, в Яндексе, и ты найдешь все, что хочешь. И вот он говорит, я все это сделал, и сделался великим и богатым, больше всех, которые были после меня. И что он дальше говорит? И я посмотрел, кто может сделать что-то сверх того, что уже сделано. 13 стих. И увидел я, что преимущество мудрости перед глупостью такое же, как преимущество света перед тьмою. И у мудрого глаза его в голове его, а глупый ходит во тьме. Но узнал я, что одна участь постигает их всех. Конечно, он здесь говорит о смерти. Он говорит о том, что они умрут, и мудрый, и глупый. Но более того, обратите внимание на то, что он говорит преимущество мудрости перед глупостью, как преимущество света перед тьмою. И вот этот вопрос меня лично заставляет тоже готовиться к тому, чтобы я мог больше познать, больше узнать, и Бог начинает нам больше открывать. То есть мы прекрасно знаем, что без подготовительных знаний ты никогда не постигнешь основные знания. То есть мне сейчас, если начать высшую математику, мне нужно познать значительные азы уже обычной математики, причем не за первый класс, это я знаю, а вот туда дальше, да, скажем, колледж или институт, и потом только я смогу начать вообще понимать какие-то интегралы, там, я не знаю, другие тонкости математические. Это очень важно понять. Точно так же и с Богом. Никто из нас не может познать Бога, если он не понимает, ну, не пытается его познать понемножку. И поэтому очень много людей разочаровываются. Они говорят, а как так? А где Бог? А вот давайте прочитаем, где Бог. Если, например, посмотреть на третью главу Екклесиаст, и вот он здесь говорит с первого стиха, совершенно вот так, ну, скажем, в лоб. Он говорит, всему свое время. Время всякой вещи под небом. Время рождаться, время умирать, время насаждать, время вырывать посаженное, время убивать, время врачевать, время разрушать и время строить, время плакать, время смеяться, время сетовать и время плясать, время разбрасывать камни и время собирать камни, время обнимать и время уклоняться от объятий, время искать и время терять. И как он здесь дальше говорит, время сберегать

и время бросать, время раздирать и время сшивать, время молчать, время говорить, время любить и время ненавидеть, время войне и время миру. Вы слышите, что говорит мудрейший человек? То есть он фактически потом подводит к мудрости и говорит: мудрый тот, кто знает время. То есть вот в какое время что надо делать. Поэтому посмотрите, как порой незрело звучат вот реплики, крики разного рода людей относительно разных вопросов. И когда мы говорим о войне, вы видите, что говорит Соломон? Бывает, приходит время такое. А мы пытаемся найти виноватого, крайнего, пытаемся что-то с кого-то там выжать. А на самом деле это такое время. И поэтому мы говорим о прошлом времени и говорим во время Второй мировой войны, когда было то или другое. Но это было такое время. И мы знаем, да, что-то там кто-то прав, кто-то не прав. Но сегодня мы должны совершенно другую истину познать. Какое время мы живем? Оказывается, мы живем в последнее время. И в это последнее время Христос предсказал, что будут такие страшные вещи происходить, что будут голод, войны, моры, болезни, эпидемии. И вы думаете о своей душе, о том, что ты знаешь о Боге, вот в этот вопрос, в это время. Не просто, что я знаю, я пересмотрел весь YouTube, я знаю, кто начал, я знаю, как закончится, я знаю про дефолт, я знаю про, например, там всевозможные болезни, вот эти пандемии. Нет, вопрос, а что ты знаешь о Боге? Потому что преимущество мудрости перед глупостью, как преимущество света перед тьмою. Вот поэтому, когда кто-то говорит: я все знаю. Писание говорит: ты еще ничего не знаешь, как должно. Потому что есть еще масса вообще огромных таких, как бы сказать, пластов, куда ты не добрался и никогда не доберешься в своей жизни. А если доберешься, то у тебя ума не хватит это все постичь. Вот почему я приглашаю вас сегодня принять очень важное решение в своей жизни. Признать величие Бога. Вот именно признать и сказать: Господи, ты велик, а я маленький, а я мало знаю в своей жизни. Потому что преимущество того, что знаешь ты, что знаю я, как небо и земля. Более того, ты все это сотворил. Так вот, если Бог настолько велик, что тогда Он ожидает от нас, от меня и от вас? Чтобы мы научились жить в послушании этому Богу. Не доказывать, как говорит Писание, глина никогда не скажет горшечнику: ты чего там лепишь? Глина покорно сделает то, что сделает горшечник. Вот поэтому Господь через Экклесиаста, опять же, мы сегодня много о нем говорим, и это правильно, потому что общайся с мудрыми, будешь мудр. Посмотрите, как он интересную вещь здесь открывает для нас. Он говорит такие слова. 7 стиха. «И возвратится прах в землю, чем он и был, а дух возвратится к Богу, который дал его». «Суета-сует», — сказал Экклесиаст, — «все суета». Кроме того, что Экклесиаст был мудр, он учил еще народ знанию. Он все испытывал, исследовал и составил много притчей. Старался Экклесиаст приискивать изящные изречения, и слова истины написаны им верно. Слова мудрых, как иглы, как вбитые гвозди, и составители их от единого пастыря. А что сверх этого, сын мой, того берегись, составлять много книг, конца не будет, и много читать, утомительно для тела. Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека, ибо всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо ли оно или худо. Я был просто потрясен. Вы знаете, перечитывая эти тексты, я хочу сказать, мы как часто недооцениваем мудрость. Нам, и вместе с этим мы так легко говорим: о, все гениальное просто. Посмотрите, как иногда работают какие-нибудь защелки там, да, все так просто вроде, а такие интересные вещи. Поэтому просто потому, что Бог стоит за всем этим. Величайший вселенский разум, который сотворил человека, сотворил вселенную, сотворил землю нашу, природу сотворил. Написано, он образовал ее для жительства. И вот здесь мы начинаем познавать Бога, познавать через природу, погоду, через всевозможные разного рода тонкости. Я не перестаю восхищаться Богом. И я хочу сказать, мы слишком, как люди, о себе громко возомнили. Хотя наука...

0: Это потрясающая вещь. Я очень за науку. Мне так нравится любое научное исследование. Оно всегда приносит какое-то вау, эффект вау. Но и оно несовершенно, потому что то, что вчера было исследовано, сегодня наука уже это немножечко, знаете, уже идет дальше, потому что изобретают более мощный микроскоп, более мощный телескоп и так далее, и так далее. И это вызывает еще новый пласт знаний. Поэтому какой вывод можно сделать? Во-первых, мы не все знаем про себя. Это первое. Нам кажется, что мы знаем, да, мы знаем, как детей воспитывать, мы знаем, как надо учиться, мы знаем, как тратить деньги, мы знаем, как надо свою жизнь организовать. А потом проходит время, и как Соломон, да, поворачиваясь назад, и обернулся я, да, и увидел, что, оказывается, у меня не было ума, как воспитывать моих детей. Оказывается, у меня не хватило разума, как потратить деньги, которые пришли от родителей или еще откуда-то. Оказывается, у меня не было разума, как устроить свою личную жизнь и прочие-прочие вопросы. И вот для того, чтобы мы не сожалели о горести совершенных ошибок, мы сегодня должны прибегнуть к Богу и сказать: «Господи, Ты все знаешь». И я знаю, что Ты все знаешь. Тебе все известно, когда я до моего рождения еще не родился. И когда я умру, когда будет последний день моей жизни. Ты все знаешь. Поэтому прошу Тебя, вот это время в моей жизни, в моем теле, помоги, чтобы я прожил во славу Тебе. Чтобы я не сожалел о прожитых годах. Чтобы моя жизнь, она была достойна того, чтобы Ты пригласил меня пожить в вечности. Потому что Соломон не просто так сказал: «Все. Суета. Я могу много строить, я могу много сегодня чего-то делать, но в итоге я лягу в гроб, меня положат, даже не я лягу, меня положат, и перед этим днем я скажу: все суета, зачем я этим занимался, это никому не надо, или надо, но никто не будет помнить тебя вечно, как говорил Екклесиаст. Поэтому только Бог вечен, и Он нам очень скоро откроет огромные знания, обширные знания, которых мы сегодня даже не в состоянии своим ограниченным умом понять, принять и сказать: ого, мы только можем восхищаться. Причем мы восхищаемся делами рук человеческих, зная, что наш мозг развит всего лишь на какой-то там 4-5%. Поэтому, друзья, пусть Бог будет прославлен. Давайте никогда не указывать Богу, как надо сделать, а лучше найдем себе сил и еще раз почитаем Евангелие, почитаем Библию, зная, что в этот момент Дух Святой обязательно нам даст мысль правильную, как нам жить правильно и хорошо, мудро в этой повседневной жизни. Пусть Господь благословит вас и ваших детей, чтобы правильно их воспитывать, правильно жить, правильно поступать. Я хочу об этом помолиться. Отец Небесный, благодарю Тебя за Слово Твое. Господи, как часто мы слышим друг от друга эти слова: «Я все знаю». Но сталкиваясь даже с нашей жизнью вокруг нас, мы видим, как многого мы не знаем. Но, Господи, у Тебя все знания, поэтому я прошу Тебя, удостой нас этой чести однажды встретиться с Тобой на небесах, на облаке, и остаться во всю вечность в новом мире, безгрешном, где можно бесконечно продолжать познавать и Вселенную, и Творца, и все эти миры, которых мы сегодня даже еще и не видели. За все Тебе слава. Благослови нас, Господи, иметь достаточно мудрости, чтобы в своей жизни правильно ее организовать, чтобы не допускать фатальных ошибок. Детей наших благослови, чтобы мы могли их правильно воспитывать и учить их самому важному – познанию Бога, ибо это сохранит их жизнь от зла. Тебе за все слава и хвала, вечному Богу. Аминь.
1: Каждая программа на телеканале «Три ангела» создается с целью быть полезной для наших зрителей.
2: Мы хотим подарить людям надежду и помочь обрести счастье.
3: Задача сложная, но выполнимая. С Божьей помощью нашей команде удается создавать актуальные программы для разных возрастов.
4: У нас снимаются богословы, психологи, врачи и другие специалисты, готовые поделиться своим опытом.
5: Нам важно, чтобы программа была снята хорошо, чтобы вам было не только полезно, но и приятно ее смотреть.
6: Ваши просмотры и комментарии вдохновляют нас на большее. Добро пожаловать на канал «Три ангела».
7: Оставайтесь же до конца бесстрашны.

0: грешными. Великим будет воздаяние за это. Терпение. Вот что вам нужно, дабы, исполнив волю Божию, получить обещанное».
1: «Верую во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа,
2: распятого за нас при Понтии Пилате,
3: воскресшего в третий день

0: Вселенскую и Апостольскую Церковь.
1: Ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
2: Многие с детства считают себя верующими людьми, но очень часто их жизнь свидетельствует об обратном. Что такое вера? Почему так происходит? Вера – это религиозное убеждение или нечто большее? Сегодня с этими вопросами поможет нам разобраться наш гость, магистр богословия, ректор Завовской духовной академии Борис Геннадьевич Протасевич. Борис Геннадьевич, здравствуйте.
3: Добрый день.
2: Мы очень рады, что вы с нами. И вот наш вопрос сегодня к вам. Встречали ли вы в своей жизни верующих людей, которые как бы считают себя верующими, но их жизнь свидетельствует об обратном?
3: Ну, я думаю, не только я таких встречал, но и вы в таких жизни встречали. Угу. На самом деле, почему так происходит?
2: Да,
3: почему вроде бы человек с детства посещает церковь, вроде бы как-то пытается жить даже жизнью, о котором говорит Священное Писание, но дела совершенно другие. Я хотел бы сегодня обратиться к Священному Писанию, чтобы ответить на этот вопрос, потому что в Библии есть история, очень похожая на то, о чем мы сегодня с вами начали говорить. Эта история находится в Евангелии от Иоанна в 3 главе. Uh-huh. Однажды под покровом темноты к Иисусу приходит никто иной, как руководитель, духовный руководитель народа израильского. Uh-huh. Человек, которого звали Никодим. Конечно, одна ситуация, почему он пришел ночью, но все-таки он приходит к нему. И вот он начинает с Иисусом разговаривать. Посмотрите, как об этом говорит нам библейский текст. «Однажды ночью он пришел к Иисусу и сказал ему: „Рави, ведомо нам, что ты учитель, посланный Богом. Никто ведь не сможет совершить знамений тобой творимых, если не будет с ним Бог“». Угу. Но в этот самый момент Иисус поступает так, как он очень редко поступает. Вообще не так часто, когда Иисус перебивает человека или начинает ему что-то говорить. Но в этом случае Иисус, отвечая ему, говорит: «Поверь мне, кто не родится свыше, не увидит Царствие Божие». На что Никодим тут же ему отвечает: «Ну как это вообще может быть? Как это? Я уже стар. Как человек может заново родиться?» Но вот то, что ответил Иисус, является фундаментальным сегодня для нас. Uh-huh. Рождение свыше, или, как сегодня мы очень часто называем это, обращение, uh-huh. должен пережить каждый человек, который стремится к Царствию Божьему. Вот то, что произошло с Никодимом. Он с детства ходил в церковь. Он был научен всем правилам, религиозным различным практикам, но в то же самое время он не был обращенным человеком, он не был рожденным свыше. Он, может быть, был убежден в том вероучении, которому он принадлежал, но он не был на самом деле обращен.
2: Угу. То есть этот человек, получается, даже жил праведной жизнью, он как бы считал себя верующим человеком, и жизнь его свидетельствовала о том, что он праведный, да, потому что он не грешил. Ведь некоторые люди считают себя верующими, но совершают, ну, как бы, да, иногда даже отвратительные поступки, там, грехи очень серьезные. А Никодим, получается, что он даже ведь, ну, никаких грехов особых не совершал. Но, тем не менее, Христос ему заявляет, что тебе недостает обращения, да, верующему человеку, вождю Божьего народа, религиозному учителю. Что на самом деле тогда недоставало Никодиму?
3: Никодим не был, был несчастливым человеком на самом деле. В его жизни не было счастья. В его жизни были правила, постановления, закон, но счастья не было. И когда ночью Никодим спал или ложился спать, он не мог уснуть, потому что в его сердце были сомнения. Он понимал, что что-то не то в его жизни происходит. И вот поэтому однажды ночью, видимо, когда он молился и говорил: «Господи, я не понимаю, что в моей жизни происходит. Почему я несчастен, хотя я с детства верующий человек?» Он поднимается и идет к Иисусу. Но вместо того, чтобы прийти к Иисусу и сказать: «Иисус, я не

0: знаю, что в моей жизни происходит, почему я несчастный человек. Вместо этого он начинает с ним говорить на религиозные темы. А Иисус понимал, что Никодиму уже не нужно никаких богословских знаний. Никодиму, чтобы стать счастливым, нужно было пережить рождение свыше или обращение. Никодим был убежденным человеком, убежденным в своей правоте, убежденным в том, что его вера, церковь, в которую он ходит, это правильно. Но он не был обращенным к Богу человеком.
1: Так вот в чем разница? Вот разница между обращенным к Богу человеком и убежденным человеком. Разве это не одно и то же?
0: Нет. Потому что на самом деле убеждение это... Ну, давайте так, Дмитрий, вы мне сейчас скажете. Сейчас ночь. Я скажу, нет, Дмитрий, посмотрите на часы, время 12 часов дня. Она скажет, нет, посмотрите, у нас за окном темно, поэтому сейчас ночь все-таки. Ну, я посмотрю за окном, наверное, там, и увижу, что темно. Вот я хочу вас спросить, вы меня убедили или обратили?
1: И не то, и не другое.
0: Да, вы меня, я соглашусь с вами, что это, да, действительно, скорее всего, ночь, но вы меня убедили. Убеждение действует на разум. А обращение – это то, что происходит в нашем с вами сердце. И вот то, что необходимо нам с вами, как верующим людям, и человеку, который даже не знал Бога никогда, это пережить вот это рождение свыше. Поворот своей жизни к Богу. Пережить обращение, когда мы начнем действительно понимать, что сделал для нас Бог, как нам с Ним жить, что Он хочет от нас. И тогда наша жизнь, она вообще кардинальным образом меняется. Может быть, я вам расскажу такой случай, который поможет нам и нашим телезрителям понять, что такое убеждение, что такое обращение. Ну, все вы знаете, например, такого хищника, как волк. Давайте я вам расскажу такую притчу. Представьте, что идет волк, и вдруг видит, на лугу пасутся овечки. Он смотрит на этих овечек и думает, какая у них жизнь хорошая. Посмотрите, они не ругаются, не ссорятся. У них все хорошо, они так блеют красиво, жуют травку. Вообще жизнь среди овечек волку начинает нравиться. И он думает, а вот у меня жизнь. Постоянная борьба, постоянные склоки. Вот мне так это надоело бегать по лесу, все это добывать себе. Посмотрите, какая прекрасная жизнь овечек. И он решает стать овечкой. Что он делает? Он надевает на себя шкуру овцы и идет в стадо. И он начинает блеять, как овечка, пытается, по крайней мере. Овечки жуют траву, и волк начинает жевать траву. Но она ему нравится? Нет, она ему не нравится, потому что ему-то нравится есть совершенно другую пищу, но он жует траву. Вы знаете, что волк ночью спит. Ему хотелось бы, по крайней мере, иногда поспать. А овцы даже ночью жуют траву. И вот волк замечает, что овечки жуют. И чтобы не выделяться из этой толпы, из этого стада, он тоже начинает жевать траву. И вот он жует эту траву всю ночь, не спит, мучается. И вот так происходит день за днем, день за днем, день за днем. Но настает однажды момент, когда волк не выдерживает. Он убегает в лес, скидывает с себя эту овечью шкуру, и начинает жить как волк, есть как волк, выть как волк. Почему это произошло?
1: Что он волк?
0: Потому что он убедился в том, что жизнь с овечками хорошая, но он не стал настоящей овцой. Вот то же самое происходит очень часто и в жизни людей. Может быть, которые с детства верующие, может быть, которые однажды посмотрели, как вот мы с вами сейчас телепередачу. Им понравилась музыка, им понравилось, как мы беседуем. И человек решил начать ходить в церковь. И он начинает ходить в церковь. И даже перед тем, как прийти в церковь, у него спросили, будешь ли ты поступать вот так и вот так? Он говорит, да, буду поступать. Будешь ли ты петь песни, которым поем? Да, я буду петь эти песни. Будешь ли ты соблюдать правила и даже, может быть, какие-то пожертвования делать на церкви? И человек совсем соглашается. Да, он говорит, да, я хочу, мне нравится жить, как вы живете. И вот он живет. Это может происходить и год, и два,

0: и 3. Но вы замечали, вы задали мне вопрос, что есть люди, которые ходят в церковь, а их жизнь свидетельствует об обратном. Почему?
1: Вот почему.
0: Потому что они в церкви одни, а дома они сбрасывают себе эту шкуру и ведут себя совершенно по-другому. И это будет происходить до тех пор, пока однажды человек не поймет, что так жить нельзя дальше. И волк, он же не виноват, что он родился волком. И этот волк, когда в лесу находится и возвращается к своей жизни, он начинает плакать и говорить: «Господи, я не виноват, что я волк, но я не хочу больше им оставаться. Я хочу стать настоящей овечкой». Угу. Это то, что ожидал Иисус от Никодима, чтобы Никодим сказал: «Мне не нравится моя жизнь. Я знаю правила, я знаю постановления, но мне эта жизнь не нравится. Я хочу по-настоящему быть счастливым человеком». И тогда Бог делает чудо в нашей жизни. Вот это чудо мы называем обращением.
1: И Христос его в этой истории с Никодимом назвал обращение свыше.
0: Это называется
1: рождение свыше.
0: Рождение свыше,
1: да. Такой термин немножечко пугающий, какой-то, может быть, даже отчасти, может быть, мистический. Что в этот момент происходит? Вот, другими словами, вот мой вопрос. Слушай, у вас сложилось впечатление, что какая-то обреченность у некоторых. Вот кто-то родился волком, и все. Что бы он ни делал, уже не суждено ему стать овечкой, да? А вот верующий человек ходит в церковь, да, как мы сказали, но не получает от своей веры удовлетворения. У него вообще есть шансы, чтобы обратиться, чтобы получить вот это рождение свыше? Что должно произойти? Как я должен это почувствовать? Что я должен пережить? Что со мной должно произойти, чтобы я вот, ну, в корне вот в этом поменялся?
0: Но прежде всего, сами вы в корне не поменяетесь. Uh-huh. И шанс есть у каждого человека. Невозможно волку поменяться самому. Uh-huh. Для этого нужно все-таки, чтобы произошло чудо.
1: Пересотворение.
0: Абсолютно верно, конечно. И когда мы читаем с вами Священное Писание, Господь говорит: «И возьму у них сердце каменное, и дам им сердце плотяное». Мы, когда читаем Новый Завет, апостол Павел говорит, что когда мы приходим к Богу, когда мы говорим, что мы не хотим жить прежней жизнью, Бог даже делает обновление нашего ума. У нас меняется наш разум. Если раньше нам нравилось курить, теперь нам не нравится. Если раньше нам нравилось выпивать, теперь нам это не нравится. Раньше нам нравилось ругаться, мы теперь не хотим ругаться. Бог делает чудо в нашей жизни. Он даже вкусы наши меняет. Точно так же, как он меняет вкус в этой притче о волке, вкус его, теперь ему нравится есть траву. Точно так же и в нашей жизни он меняет все. И нет никаких причин сомневаться в том, что для Бога это возможно, что он может сделать это чудо в нашей жизни. И это в действительности реальное чудо. Я вам расскажу историю моего друга, когда я совершал служение в одном из городов, здесь, в Центральной России. Ко мне однажды пришла девочка, 11-классница. Она стала ходить на служение. И затем пришла ее мама. Она хотела посмотреть, куда стала ходить ее дочь. А затем они привели их папу. Его звали Александр. И вы знаете, когда я впервые встретил Александра в жизни, он даже не мог разговаривать. На протяжении нескольких лет, последних лет жизни, он каждый день пил. Человек, который мог когда-то говорить на иностранных языках, просто даже не мог ничего уже сказать по-русски. Он просто мычал. И вот я стал очень близко общаться с ним. Я рассказывал ему об Иисусе и говорил о том, что Бог может поменять его жизнь. Однажды ночью его жена позвонила мне и сказала: «Саша, в отрезвителе. Борис Ильич, вы можете помочь?» Я поехал, мы забрали его из отрезвителя. И вот в тот момент, когда уже он стал узнавать о Боге, он сказал: «Мне эта жизнь не нравится. Возможно ли вообще такое, чтобы когда-то моя жизнь поменялась?» Угу. Я ему сказал: «Посмотри на Никодима, посмотри на других людей, о которых мы читаем в Священном Писании. Для Бога нет ничего невозможного, но ты должен

0: прийти к Богу. Ты должен прийти к Иисусу, встать на колени и сказать: «Господи, измени мою жизнь, обрати меня, подари мне заново это рождение». С тех пор прошло много лет. Сегодня мой друг Александр в церкви. Много лет, как он уже не пьет и даже совершает диаконское служение в церкви. Бог пересотворил его заново. У него новый ум, у него новые мысли, новые чувства, новый вкус. Он человек, рожденный для Царства Божьего.
1: Обращенный человек.
0: Да.
1: То есть получается, что убеждение – это хорошо, но этого недостаточно.
0: Да. Убеждение хорошо на начальном этапе. Да, мы можем убедиться. И вы знаете, я думаю, на самом деле трагедия в том, что очень многие люди, находящиеся сегодня в церкви или считающие себя верующими людьми, они убеждены, но они не обращены. И в этом трагедия на самом деле, потому что убежденный человек – это еще не человек Царствия Божьего, потому что об этом и говорит нам Библия.
1: Борис Геннадьевич, спасибо, что вы были с нами, что вы помогли нам разобраться в этих непростых вопросах. Уважаемые телезрители, мы также благодарим вас за время, которое вы уделили нам. С вами была программа «Верую». Очень важный вопрос. Я убежденный человек или я обращенный человек? Пусть Господь поможет вам ответить на этот вопрос. И пусть ваша вера пройдет дальше убеждения. И чтобы обращение, произошедшее в вашей жизни, принесло вам радость и удовлетворение в жизни со Христом.

0: Дорогие друзья, телекомпания «Три ангела» предлагает вам книги в подарок «Как мне жить, если?». Книга призвана помочь найти ответы в различных кризисных ситуациях, в которых могут оказаться люди. Потеря смысла жизни, близкого человека, неизлечимые заболевания, семейные кризисы. 14 составляющих хорошего настроения. Чтобы вернуть себе хорошее здоровье и успешно бороться с подавленным состоянием, примените эти 14 простых принципов. «Жизнь с избытком» – практичная книга о здоровом питании. «Вечно ли Бог любит грешника?» Многие считают, что после смерти хорошего человека ждет рай, а плохого – ад. Что на самом деле происходит после смерти и что такое смерть? Забытая заповедь. 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но на протяжении тысячелетий предпринималось немало попыток изменить его содержание и принизить его значимость. Иисус Христос своей земной жизнью подтвердил истинность закона Божьего. Он умер и воскрес, чтобы утвердить закон небес навеки. Курсы по изучению Библии «Новая жизнь». Читаете ли вы Библию? Чем она является для вас? Историческим документом, наставлениями от Бога или, быть может, сложной и непонятной книгой, лежащей на полке? Читая наши 6 брошюр и изучая Библию вместе с нами, вы откроете для себя Библию с новой стороны. Познакомитесь с ней ближе и поймете, что Библия – это не скучно. У нас также есть несколько детских книг в подарок. Предлагаем детям начать путешествие по Библии в клубе путешественников с приключениями, подарками, сюрпризами и увлекательными историями. «Новая земля» – детские занятия по изучению Библии. Полный перечень литературы вы можете увидеть и заказать на сайте 3bn.ru или по ссылке в описании под видео. Ждем ваших заказов!
1: Близок Господь ко всем взывающим к Нему, ко всем с искренним сердцем взывающим.

Я Бог любящий, Иегова сущий, я Творец Вселенной, вовеки живущий, проникающий и всезнающий, наполняющий все во всем. Я Бог слышащий,

любящий. Я отец твой, я Бог ищущий.

0: Здравствуйте, дорогие ребята! Мы продолжаем путешествие в увлекательный мир гимнастики. И сегодня, как обычно, начнем нашу зарядку с разминки. Да, Юля?
1: Да.
0: Хорошо, встаем. Первое упражнение – ходьба на месте. Пожалуйста, Юля, с правой ноги. И раз, два, три, четыре. Бодро, хорошо, энергично. Мы шагаем по лесу. Ну, представьте, например. Гуляем и дышим свежим воздухом.
2: Отряд за мной.
0: И на месте. Раз, два, три, стой. Хорошо. Теперь мы разминаем шею. Руки на поясе. Птичка чистит перышки. Пожалуйста. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать. Хорошо. Еще одно упражнение для шеи. Маятник. Да, Юлечка, пожалуйста. И справа раз, два, три, четыре. Хорошенько тянем шею. Стараемся ухом коснуться плеча. Но только не поднимаем плечи. Плечи не поднимаем, Марина. Хорошо. Какое у нас было упражнение? Волна. Пожалуйста, в левую сторону. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И в другую сторону. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Молодцы, стряхнули руки. Птицы разминают крылья. Полетели назад. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И вперед. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Закончили. И еще одно упражнение для рук. Ножницы. Пожалуйста, Юля. И раз, два, три, четыре. Энергично. Пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, 15, 16. Молодцы, стряхнули руки. Будем делать упражнения для ног. Юля, на ступни, да? Круговые движения ступней правой. Вот в одну сторону, в другую сторону. Угу. Так, хорошо. Разминаем ступни. Левая нога. Так, в одну сторону. Так, молодцы. И в другую. Замечательно. Теперь мы разомнем колени. Ноги на ширине плеч. Пожалуйста, внутрь, да? Присели. Круговые движения коленями внутрь. Угу. Хорошо. Полный круг делаем, Юля. Полный круг. Вот так. Вот молодец. Вот молодец. Внутрь, внутрь, внутрь. Ага. В другую сторону, теперь наружу. Угу. Вот, вот так. Хорошо, спина прямая, смотрим прямо перед собой, Олег. Замечательно. Так, следующее упражнение – колонна. Прижимаем ногу, делаем медленно и не торопимся. Сохраняем равновесие. Ага. Левая нога. Свободно, легко. Все сохраняют равновесие. Молодцы. Еще по разу каждую ногу. Угу. Так, опустили. Левая нога. Хорошо. Следующее упражнение – качели. Так, широко поставили ноги и приседаем на правую и на левую ногу. С правой ноги и раз. Носок на себя. Хорошо. Вот так. Молодцы. Олег и Халтурь. Вот так приседаем, молодцы. А теперь присели на правую ногу и потянули носочек на себя. Хорошо. На другую ногу.
2: Я так скоро на шпагат сяду.
0: Ну, конечно. Так, стоим.

0: Вернее, можно не вставать. У нас следующее упражнение. Гуси-лебеди. Ну, Юля, давай. Ты у нас ведущая. Поехали.
1: Юля, главный гусь. Гусыня.
0: А гусь у нас Олег.
1: А я гусачка.
0: Мы все гусята. Так, пришли. Встаем. Встряхнули ноги, чуть-чуть расслабились. Теперь у нас поклоны. Пожалуйста. И раз. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Напоминаю, что вдыхаем через нос, выдыхаем через рот. Хорошо, закончили. Так, теперь побегаем. Ну, пожалуйста, высоко поднимаем колени. И раз, три, четыре, раз, два, три, четыре, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Хорошо. Немножко расслабимся, подтянемся вверх. Подтянулись на носочки, встали, потянулись. И расслабились. Повисели чуть-чуть. Итак, переходим к упражнениям на полу. Пожалуйста, встаем на четвереньки. Юля показывает упражнение. Пожалуйста, и раз, и два, и три. Хорошо. Четыре. Пять. Держим равновесие. И шесть. Еще два раза. Семь. И восемь. Хорошо. Следующее упражнение. Да, ложимся, садимся на пятки или между пяток. И ложимся, опускаемся на пол. Пожалуйста. Так, и стараемся расслабиться. Здесь это упражнение хорошо растягивает внешнюю поверхность бедер. Полежали немного. Полежим, полежим.
1: И встаем.
0: Встаем. Так, хорошо. Теперь упражнение у нас качели, да? Ой, вернее, маятник. Садимся.
2: Руки за голову, да, Юля?
0: Спина прямая, пожалуйста, касаемся. Пола. Касаемся пола, пола. Угу, хорошо. Так. Сложно делать это упражнение? Марина, как ты? Себя чувствуешь? А что сложного?
1: Нагибаться сложно.
0: Так, хорошо. Закончили. Следующее упражнение для мышц живота. Да? Ложимся.
2: Хорошо. Руки за голову, в замок.
0: И тянемся к носкам. Да? Приподнимаем голову и плечи. Пожалуйста. И раз. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Еще. Пожалуйста, еще раза два. Марина, у тебя будет, знаешь, какой крепкий пресс. Закончили. Следующее упражнение. Ножницы. Пожалуйста, и раз, два, четыре, пять, шесть, семь. 8, 9, 10. Закончили, расслабились. Так,
2: упражнение качели. Ну, и раскачиваемся.
0: Так, 2 и 3. И закончили. Ну что, дорогие ребята, вот мы с вами размялись. По-моему, неплохо. Теперь вы можете заняться своими делами. А завтра мы снова встретимся с вами. Потому что вместе
3: веселей!
0: Пока!

0: Привет, друзья!
1: Привет!
2: Привет!
0: Я хочу вас спросить, что вы обычно едите на завтрак?
1: Ну, бутерброды, фрукты.
2: Я обычно суп ем.
0: Суп отлично зарядится энергией на целый день. А как вы относитесь к каше на завтрак?
1: Отлично.
2: Ну, я вот очень люблю кашу, особенно геркулесовую.
0: Геркулесовую.
1: Мне тоже нравится.
0: Здорово. И сухофрукты можно туда добавить. Тогда будет еще и вкусно. И орехи обязательно.
1: Нет.
0: Чтобы всякие микроэлементы и хватило нас дотянуть до обеда. Ну, а я сегодня хочу поделиться с вами необычным рецептом для завтрака. Это блюдо называется шакшука.
1: Ну и название.
0: Вот такое необычное название. Особенно это блюдо полюбилось жителям Израиля. И это неспроста, потому что оно очень вкусное и готовится легко. Я бы, наверное, таким блюдом хотел угостить всех. Но, наверное, на всех не хватит. Для этого нужно чудо. А такое чудо мог совершить только наш Господь Иисус Христос. Между прочим, Он однажды накормил 5000 человек. Вы знаете эту историю?
1: Да. Из двух рыбок и 5 хлебов.
0: Да, правильно. Там было 2 рыбки и 5 хлебов. И много-много народу. Это произошло 2000 лет назад. За Иисусом ходили огромные толпы народа, потому что Он совершал чудеса и исцелял больных. Ученики хотели распустить народ, потому что невозможно было их всех накормить. Но оказалось, что у одного мальчика есть, как вы правильно сказали, 5 хлебов и 2 рыбки. И он с удовольствием ими поделился. Тогда Иисус повелел всем рассесться на зеленой траве, взял хлебы, рыбу, поблагодарил Бога и раздал это ученикам. А ученики стали раздавать людям. И вы представляете, всем хватило. Каждому досталось столько, чтобы он наелся досыта. Вот такое чудо совершил Господь. И все благодаря маленькому мальчику, который поделился тем, что имел. Итак, я научу вас готовить блюдо, которым вы сможете поделиться, ну, хотя бы с самыми близкими вам людьми. И начнем мы с того, что нарежем лук. Это я возьму ответственное задание себе. А вас попрошу нарезать чеснок. Держите ножички.
2: Спасибо.
0: Мелко-мелко. А лук я нарежу мелкими кубиками. И отправим его пассеровать в сковороду.
1: Мелко-мелко, да? Кубик маленький.
0: Да, меленько-меленько. Ух ты, у меня какой сочный лук попался. Меленько-меленько, знаете как? Вот прямо кубики, чтобы у вас были по 2 миллиметрика.
1: Надо еще пытаться так сделать.
0: Стараться, да, придется.
1: Мне очень нравится чеснок, он такой остренько придает.
0: Чесночок, да, добавит нам вкус. И теперь процесс с луком.
1: По-моему, уже все, пап.
0: Отлично. Так, ставим сковороду на огонь, добавляем туда оливковое масло. Так, ребят, а вам я предложу пока чеснок сложить в мисочку и начать резать перцы.
1: Сейчас я положу.
0: Маслица.
1: Я желтый. А пока к перцу.
0: Перцы нужно нарезать мелкими кубиками.
1: Хорошо.
0: Так, масло уже разогрелось. Отправляем туда весь лук. И слегка его посеем.

0: Кубики должны быть мелкие, да, пап?
1: Да, небольшие. Угу. Да, вот Матвей делает как раз то, что нужно. Такой размер.
0: Сейчас и я тоже.
1: Можно немножечко покрупнее. Я думаю, не страшно будет, если немного крупнее.
2: Почти готово.
1: Ну и давайте, если готов, перчик.
0: Сейчас мы быстро.
1: Отлично. Ну, давайте. Выгружаем первую порцию перца. Давай, Ален. Спасибо. Отправляем его сюда.
2: Я все готова.
1: И готово у Матвея. Отлично. Теперь перцу нужно будет потушиться здесь 5 минут. А мы тем временем с вами нарежем такими же кубиками 3 помидора. Помидоры нужно взять спелыми, мягкими. Ну а если вы готовите зимой, то можно взять помидоры в собственном соку, консервированные в банках. Для того, чтобы соус наш получился более жидким. Кстати, проверим, как перец у нас себя чувствует.
0: Мне нравится слияние цветов желтого.
1: Ой, зеленого. Какой запах пошел, ароматный. Ну, хорошо. Давайте с вами продолжать с нашими помидорами. Ну что, отправляем и помидоры наши в соус.
0: Пап, можно я сама?
1: Пожалуйста.
0: Я тоже все.
1: Угу, смотри.
2: Дотянусь.
1: Давай. Будет отличная шакшука.
2: Где-то мармеладки какие-то напоминаются.
1: Выглядит очень красиво. Можно, наверное, немножечко добавить огонь. И обязательно нужно посолить. И можно даже добавить немножечко сахара.
0: Интересно.
1: Для вкуса.
2: Немножечко.
1: Да. Так. Ну и наши специи. Во-первых, мы туда добавим паприки.
0: Да, приправы всегда играют важную роль.
1: Да.
0: Всякие вкусы интересные. Пряности.
1: Да. Так, немножечко паприки. Паприка – это красный сладкий перец. Орегано – это вот такая травка, видите?
0: Mm-hmm.
1: Ароматная. Mm-hmm. Так.
0: У нас так аппетитно выглядит прям.
1: Да. Вот ну и хочется. Любителям остренького можно добавить немного перца. Но немного. Вот так. Теперь еще разок перемешаем. Чтобы распределить по всему блюду наши специи, соль, сахар. Несмотря на то, что наш соус кажется жидким, мы добавим сюда столовую ложку томатной пасты. Матвей, а подай, пожалуйста, мне ложечку. Мы забыли ее.
2: Хорошо.
1: Взять большую столовую. Так. Спасибо. И отправляем целую столовую ложку томатной пасты в нашу шакшуку. И еще разок перемешаем. Так, она очень

0: красивая. И оставляем теперь ее на 7 минут. Шакшука у нас отлично загустела. Хорошо.
1: Они прям хорошо у нас подушились.
0: Да. И мы теперь сделаем вот что. Я приготовил мисочки, в которые мы с вами разобьем яйца. Берите каждый яйцо, разбиваем его. И отправим их потом в шакшуку. Так. Знаете, почему в мисочку?
1: Ну, потому что если вдруг окажется испорченное, чтобы не испортить все блюдо.
0: Правильно. Чтобы проверить. Ну, бывают всякие случаи в жизни. Чтобы неприятностей не было, мы так проверили яйцо. Делаем углубление и отправляем туда яйцо.
1: Я очень-очень люблю яйца, прям мне очень нравится.
0: Давайте, следующий, Алена. Матвей, давай.
1: Получились прям три таких яичка.
0: Красавчики. Тем временем мы с вами приготовим салат. Подайте мне, пожалуйста, капусту. А вас я попрошу порезать листья салата, помидор и редис. Но не кубиками, как мы резали в шакшуку, а длинными дольками. Хорошо?
1: Угу.
0: Я, наверное, отрежу вот столько от нашего кочана. Так.
1: Пап, а дольками это вот так вот прям?
0: Чтобы получилось соломкой.
1: Угу. Хорошо. Мне вот редиску очень нравится тоже. Люблю.
0: Редиску. Вообще, наверное, салат можно придумать каждому свой. Но вот жители Израиля к шакшуке подают именно такой салат. Ну что, я отправляю первой капусту.
1: Я тоже уже помидору готова.

0: Папа, как салат?
1: Салат тоже легко можно порезать такими соломочками.
0: Давай я с тобой поделюсь.
1: Давай.
2: Так, у меня редиска готова.
1: Отлично, отправляй тоже в салат. Хорошо.
0: Салатчики тоже всегда приятные, свеженькие такие.
1: Да, листья салата отправляются в салат. И теперь мы порежем петрушку. Давайте тоже разделим ее. Одну часть мы оставим для того, чтобы украсить наше блюдо. Я отдельно положу в эту мисочку, хорошо?
0: А ее все надо резать?
1: Да. Ребята, если вы не знаете, как я так быстро режу, то я вам расскажу маленький секрет.
0: Давай.
1: Нужно ноготочки подогнуть, чтобы нож пальцы не порезал. Пальчики можно выставить таким заборчиком для ножа.
0: Все?
1: Ну, я, наверное...
0: А нашу петрушку?
1: Сюда. А всю петрушку отправляем в салат.
0: Хорошо.
1: Так.
0: А с лимоном что делать?
1: Лимон нужно отрезать дольку и выжать из нее сок. Четвертинку, наверное, можно. Да, примерно вот так.
0: Я отрежу?
1: Да.
0: Ты выжимай. Сюда?
1: Матвей, думаю, отлично все получится.
2: Сюда.
1: Да. Осторожно. Есть. Угу. Лучшая заправка для этого салата – лимон и оливковое масло. Так.
0: Да, я, кстати, знаю, что оливковое масло часто используют в Израиле.
1: Ну, перемешивайте.

0: Хочешь кушать?
1: Тоже чайную ложку.
0: Давай.
2: Так, хорошо перемешалось. Теперь добавляем немножечко соли. Не забываем про это. Продолжаем. Итак, у нас шакшука готова.
0: Ура!
2: Украшаем ее петрушкой. И есть мы ее будем вилкой и помогать хлебом, окуная его в томатно-перцовый соус. Ну что, раскладываем. Так. Держим первую тарелочку. Держите.
0: Спасибо.
2: Вторую. Алена, держи.
0: Спасибо.
2: Мне кусочек. Вот такая красота у нас получилась. Здорово, ломаем хлебушек. Берите, ломайте. И пробуем. Вкус обалденный. Я думаю, такое блюдо вам понравится. И обязательно поделитесь им с тем, кто будет с вами рядом. Ведь делать это всегда приятно. Ну что, пока!
0: Пока!

0: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
1: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.
0: Карту с компасом возьмем, ты готов уже идти? Будет рядом верный друг, веселее с ним в пути.
1: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем. Приготовим вкусный чай, в кружечки его нальем.
0: Ждут открытия тебя, удивительные, знай!
1: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
0: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
1: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки. Компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
0: Заказывай брошюры путешествия по адресу: Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 Ангела. Или по электронной почте mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 84 05 или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!

Славьте Господа все народы, превозносите Его все племена, ибо неизменная любовь Его к нам велика, и верность Господа вечна. Аллилуйя!

Какие чувства вы испытываете, когда слышите о смерти? О смерти сотен тысяч людей. Страх смерти – это самая сильная эмоция, которую только может испытывать человек. Страх смерти – самый

сильный страх. Ибо человеку нечего бояться больше, нежели смерти. Поэтому и максимальная санкция за преступление – это смерть, высшая мера наказания. Бог очень хотел сохранить Адама и Еву в Эдемском саду, в их безгрешном первозданном состоянии. Поэтому

Читаем об этом в книге «Бытие», 2 главе, тексты 16 и 17. «И заповедал Господь Бог человеку, говоря, от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Вот такую санкцию Господь объявил Адаму и Еве за нарушение его воли. Но умерли ли они в тот же самый день, когда вкусили от дерева познания добра и зла? Нет. Мы знаем с вами, что Адам, согласно свидетельству книги «Бытие», 5 главе, 5 тексту, прожил 930 лет. И уж точно он не умер в тот же самый день, в который вкусил от дерева познания добра и зла. Почему? Интересно, что в 3 главе книги «Бытие», в текстах с 1 по 5, записаны слова сатаны, который говорит вот что. Давайте прочитаем. «Бытие», 3 глава, тексты с 1 по 5. «Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене, подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю? И сказала жена змею, плоды из дерев мы можем есть, только плодов дерева, которое посреди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. И сказал змей жене, нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло». Так кто же был прав? Бог, который сказал, в день, в который ты вкусишь от него смертью умрешь, или дьявол, который, вопреки Божьим словам, сказал, нет, не умрете? Почему они не умерли в тот же день, как об этом сказал Бог? Неужели Бог ошибся? Почему слова змея оказались, на первый взгляд, вернее? А потому, что прежде, они не умерли потому, что прежде, чем завершился тот день, в который они вкусили от запретного дерева, произошло нечто. Давайте прочитаем с вами в книге «Бытие», что же произошло и благодаря чему Адам и Ева не умерли в тот же день. Давайте откроем сначала в книге «Бытие», в 3 главе, тексты с 6 по 9. «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание. И взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел. И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и сшили смоковные листья, и сделали себе опоясание». Мы видим в этом тексте, что они сделали себе опоясание. В оригинале Священного Писания еще больше уточнений есть. Сделали сами себе опоясание. То есть Священное Писание подчеркивает, что они попытались решить проблему, которая перед ними возникла. Дело в том, что до того, как они согрешили, они были облечены в сияющие одежды света. Они не нуждались в обычных одеждах, потому что были облечены в сияющие одежды света. Но после грехопадения они утратили эти сияющие одежды и увидели, что наги. И тогда они попытались решить эту проблему самостоятельно. Сшили смоковные листья и сделали сами себе опоясание. Они попытались самостоятельно решить проблему греха. Но Бог в тот же день показал им, что проблема греха
не может быть решена.

а человеком самостоятельно. Человек не может своими силами исправить эту ошибку. А исправить ее может лишь одно. И об этом записано здесь, в 3 главе книги «Бытие» в 21 тексте. Давайте откроем «Бытие», 3 глава, текст 21. «И сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные, и одел их». Где Бог взял кожаные одежды в Эдеме? Он принес в жертву животное для того, чтобы показать Адаму и Еве, что проблема греха может быть решена только путем принесения в заместительную жертву Агнца Божьего. Только благодаря пролитой крови, истинной жертвы Иисуса Христа, на которого указывали все жертвы, которые приносились в Ветхом Завете, может быть решена проблема греха. Сам человек ее решить не может. Поэтому Господь и заколол Агнца, сделал одежды кожаные и одел в эти одежды праведности Христа, можно сказать, да, символическим образом, Адама и Евы, показал им тем самым, как решается проблема греха. Вот Агнец, закланный прежде создания мира, символизировали эти жертвы и указывали на Иисуса Христа, который придет однажды и возьмет на себя грехи всего мира. Именно поэтому, когда Иоанн Креститель, предтеча Господа, увидел Иисуса Христа, идущего к нему, к Иордану, на то место, где он крестил людей, он воскликнул: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грехи мира». И те животные, которые были принесены Богом в жертву еще в Эдеме, они также указывали на эту истинную жертву Иисуса Христа. И для Адама и Евы это было очень показательно. Бог показал им, как решается проблема греха. Поэтому Христос, истинный Агнец, спас всех нас от смерти. Но почему же люди до сих пор умирают? Даже странно. В Эдеме хватило смерти животного для того, чтобы Адам и Ева не умерли в тот же день. И Адам прожил 930 лет. А нам почему-то сегодня недостаточно даже смерти Христа на кресте, чтобы перестать умирать. Почему-то люди продолжают умирать даже после Голгофы. В чем проблема? Ответить на этот вопрос нам поможет священная история, записанная в Евангелии, о том, как умирал Иисус Христос. Что это была за смерть такая, которую умер Иисус Христос? Сразу вам скажу, что это была необычная смерть, которой умирают все люди. И сейчас, прочитав эти тексты, мы убедимся в этом. Вначале мы откроем Евангелие от Иоанна, 12 главу, и прочитаем тексты с 23 по 27. Иисус же сказал им в ответ: «Пришел час прославиться Сыну Человеческому. Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода. Любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире сем сохранит ее в жизнь вечную. Кто мне служит, мне да последует, и где я, там и слуга мой будет, и кто мне служит, того почтит Отец мой. Душа моя теперь возмутилась, и что мне сказать? Отче, избавь меня от часа сего, но на сей час я и пришел». Мы видим с вами, что Господь в предсмертной своей речи просит Бога Отца избавить его от этой смерти. И он осознает, что ради этого он и пришел в мир, но все.

Все равно почему-то в нем эти чувства, которые он испытывает, говорят о том, что «Отче, избавь меня от этого». Евангелие от Марка, 14 глава, тексты с 32 по 34, давайте прочтем. Евангелие от Марка, 14 глава, тексты с 32 по 34. «Пришли в селение, называемое Гефсимания, и он сказал ученикам своим, «Посидите здесь, пока я помолюсь». И, взяв с собою Петра, Иакова и Иоанна, начал ужасаться и тосковать. И сказал им, «Душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь и бодрствуйте». Сказано, что он начал ужасаться и тосковать. Вот какие чувства испытывал он перед смертью. Как можно объяснить такое его состояние, такое его поведение? Ведь даже грешные люди, бывает, с большей самоотверженностью и уверенностью совершают подвиги, жертвуя даже своей жизнью ради спасения людей. И мы знаем массу таких подвигов, массу таких примеров, когда грешный, обычный человек, самоотверженно, не боясь ничего, идет и отдает свою жизнь ради спасения жизни других людей. А Господь наш Иисус Христос, сказано, ужасается, тоскует, просит избавить его, хотя понимает, что ради этого он и пришел на эту землю. Давайте откроем еще один текст, записанный в Евангелии от Марка, в 15 главе, тексты с 34 по 39. «В девятом часу возопил Иисус громким голосом, «Илаи, Илаи, лама савахвани», что значит Боже мой, для чего ты меня оставил?» Некоторые стоявших тут, услышав его, говорили, «Вот Илью зовет». А один побежал, наполнил губку уксусом и, наложив на трость, давал ему пить, говоря, «Постойте, посмотрим, придет ли Илья снять его». И Иисус же, возгласив громко, испустил дух. И завеса в храме раздралась надвое, сверху донизу. Сотник, стоявший напротив его, увидев, что он, так возгласив, испустил дух, сказал, «Истинно, человек сей был Сын Божий». Иисус Христос понимает реальность, что Бог его оставил в тот момент. Что это значит? Почему Бог его оставил? Почему он испытывал такие чувства оставленности Богом? И это очень его удручало. Именно из-за этого он ужасался и тосковал. В послании к римлянам в 6 главе, в 23 тексте, мы читаем с вами, что возмездие за грех – смерть. Возмездие за грех – смерть. Но еще никто до этого, до Голгофы, не умирал такой смертью, которой умер Иисус Христос на кресте. Чем она отличалась от обычной смерти, которой умирают все люди? Ответить на этот вопрос нам поможет книга Откровения. Книга Откровения, 20 глава, текст 6. «Блажен и свят, имеющий участие в воскресении первом. Над ним смерть вторая не имеет власти. Но они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с ним 1000 лет». Этот текст говорит нам о таком понятии, как вторая смерть. Те, кто воскреснут при первом пришествии Иисуса Христа, блаженны и святы, сказано, они имеют участие в воскресении первом, и вот над ними смерть вторая не имеет власти, говорится в книге Откровения. Именно вторая смерть является возмездием за грех. Первой смертью умирают все люди, второй же умрут только те, кто будет осужден на нее.
только те, кто

кто умрет навсегда, кто осужден на нее за свои грехи». Давайте прочтем об этом в книге Откровения, в 20 главе, текст с 12 по 14. «И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни. И судимы были мертвые по написанному в книгах сообразно с делами своими. Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них, и судим был каждый по делам своим. И смерть и ад повержены в озеро огненное. Это смерть вторая. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное». Итак, сказано, что после тысячелетнего царства нечестивые также воскреснут. Это будет второе, так называемое второе воскресение. Ранее мы читали, что блажен и свят, имеющий участие в воскресении первом, потому что над тем, кто воскреснет в первое воскресение, смерть вторая не имеет власти. А вот как раз те, кто воскреснут во второе воскресение для суда над ними, они впоследствии вновь умрут, но уже второй смертью, после которой не бывает воскресения. Так вот, дорогие друзья, Иисус Христос на кресте умер необычной смертью, которой умирают все. Он умер этой второй смертью, потому что именно она, и только она является возмездием за грех. Возмездием за грех. Он взял на себя наши грехи и умер второй смертью. И когда мы с вами возвращаемся в книгу Бытие, вторую главу, текст, который мы прочитали в начале, когда Господь сказал: «В день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь», Бог как раз и имел в виду там вторую смерть. Об этом как раз свидетельствует задвоение глагола «умирать». Он говорит: «В день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». А как еще можно умереть, как не смертью? Но Бог показывает здесь, что ты точно умрешь, смертью умрешь, без возможности воскресения. Или можно перевести: умрешь второй смертью. Послание к Колоссянам в 3 главе, тексте 3 и 4, и в послании к Римлянам, 6 главе, мы прочитаем сейчас с вами эти тексты, говорится удивительное обетование для нас. Там сказано, что мы уже с вами во Христе умерли этой второй смертью. И на самом деле нам умирать второй смертью не нужно. Всем тем, кто верит в Иисуса Христа. Давайте откроем эти тексты и прочитаем. И прославим Господа за эти удивительные слова. Колоссянам 3 глава, текст 3 и 4. «Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе». Сказано, что мы уже во Христе умерли второй смертью. На самом деле нам не нужно будет поэтому умирать ею в реальности. Христос умер за нас, взяв это наказание на себя. И мы умерли вместе с Ним второй смертью во Христе. Послание к Римлянам. 6 глава, тексты с 3 по 9. Давайте откроем. «Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения, зная, что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху, ибо умерший освободился от греха». И дальше тексты 8 и 9. «Если же мы

мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним, зная, что Христос, воскреснув из мертвых, уже не умирает, смерть уже не имеет над Ним власти». Тоже удивительные тексты, которые говорят о том, что символизм обряда крещения как раз и показывает, что мы умерли как бы символическим образом, погрузившись в эту водную могилу вместе со Христом второй смертью. И воскресли вместе со Христом от второй смерти. И умерший, если воскрес, он уже не умирает. Третьей смерти не бывает. Поэтому мы вместе со Христом уже умерли второй смертью. Бог не лгал, когда сказал, что смертью умрешь. Все люди должны ею умереть, ибо в этом возмездие за грех. И мы с вами также должны были бы умереть второй смертью. И сказано, что символическим образом мы умерли со Христом, когда приняли обряд крещения. И теперь во Христе, воскреснув от этой второй смерти, понеся уже наказание за свои грехи в Нем, во Христе, мы теперь, нам открыт свободный вход в Царствие Божие. И умерший, и воскресший уже не умирает. Поэтому евангелист Иоанн в 5 главе, в 24 тексте своего Евангелия заявляет, что нам не просто обещана жизнь вечная, мы не просто, может быть, когда-нибудь ее достигнем, а сказано, что верующий во Христа уже имеет жизнь вечную. Давайте прочитаем Евангелие от Иоанна, 5 глава, текст 24. «Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Перешел от смерти в жизнь. Первое послание Коринфянам, 15 глава, текст из 20 по 22. «Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших, ибо как смерть через человека, так через человека и воскресение мертвых. Как в Адаме все умирают, так во Христе все живут, каждый в своем порядке, первенец Христос, потом Христовы в пришествие Его». А затем конец, когда Он предаст царство Богу и Отцу, когда упразднит всякое начальство и всякую власть и силу, ибо Ему надлежит царствовать, доколе не сложит всех врагов под ноги свои. Последний же враг истребится – смерть. Итак, в Священном Писании мы читаем с вами, что воскресение из мертвых во Христе для нас так же реально, как и то, что все люди умирают в Адаме. Вдумайтесь в эту фразу. Так же, как все люди умирают в Адаме, и это реальность, к сожалению, которая все еще существует в нашей жизни, так же для верующего человека реально и воскресение во Христе. Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут. И в заключение давайте прочитаем с вами еще один текст, записанный в послании к евреям, 2 главе. Тексты 14 и 15. В начале сегодняшней проповеди мы сказали, что страх смерти – это самая сильная эмоция, самый сильный страх. И дьявол, зная это, пользуется этим. Давайте откроем послание к евреям, 2 глава, текст 14 и 15. «А как дети причастны плоти и крови, то и Он, Христос, также воспринял оные, дабы смертью лишить силы, имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству». О чем говорит этот текст? Этот текст говорит о том, что дьявол использовал страх смерти для того, чтобы держать людей в рабстве, потому что это самый сильный страх. И когда человек боится смерти, он может и от веры своей отречься, изменить своим убеждением. Но Христос, сказано, принял человеческую плоть, стал человеком для того, чтобы умереть второй смертью за нас. И для того, чтобы избавить нас от этого рабства, от этого страха смерти.
И когда люди уверовали в то, что они не умрут, но живут вместе со Христом, они перестали бояться смерти. И первые христиане подвергались пыткам, гонениям, их уничтожали, но они не боялись смерти, потому что они понимали, что они уже воскресли со Христом, и смерть вторая не будет иметь над ними никакой власти. А эта первая смерть – это всего лишь временное существование, когда они до второго пришествия Иисуса Христа будут ожидать Его в могиле. Так вот, каждый верующий во Христа сегодня имеет эту надежду и эту уверенность в том, что он уже перешел от смерти в жизнь. В послании Фессалоникийцам, в 4 главе, текста с 13 по 18, мы читаем с вами. «Не хочу же оставить вас, братья, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды. Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним. Ибо сие говорим вам словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших, потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках, в сретении Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем. Итак, утешайте друг друга сими словами». Это действительно воистину слова утешения. И сегодня мы можем не бояться смерти, потому что Господь сделал все для того, чтобы мы имели с вами жизнь вечную. Аминь.

0: Господь сил с нами, заступник наш, Бог Иакова.
1: Заступник – описание Бога как того, кто выступает защитником или поручителем несправедливо обвиняемого и преследуемого. В Библии, Второзаконии, книге Иова и Псалтире Бог предстает заступником израильского народа, а также всех благочестивых людей на земле, равно как и безвинно обижаемых и угнетаемых. В 19 и 59 главах книги пророка Исаии заступником назван грядущий Мессия.
0: «Воззовут Господу по причине притеснителей, и Он пошлет им Спасителя и Заступника, и избавит их».

0: Как закончится история нашего мира? Будет ли это хаос, война и тьма, или же нас ждет рассвет новой эры? 14 глава книги Захарии рисует картину последнего великого дня Господня. Что это за день? Страшный суд или долгожданное освобождение? И как нам жить сегодня, зная, чем все закончится? Сегодня мы разбираем финальное пророчество книги Захарии в последней 14 главе с доктором практического богословия Василием Ивановичем Ничиком. Василий Иванович, приветствую вас.
1: Приветствую вас, Мария.
0: Вот, у нас было впереди 13 глав Захарии. Вот можем ли мы сделать такой мини-краткий обзор для того, кто, может быть, впервые включил нашу программу, да, и смотрит, о чем же они были и чем они полезны для нас сейчас?
1: Конечно, когда мы уже сейчас переходим к 14-й последней главе, хотелось бы посоветовать, чтобы посмотрели программы все предыдущие.

0: если хотят узнать, о чем говорит пророк Захария. Потому что вообще вся пророческая книга, она начинается с того, что Господь обращается к народу иудейскому через пророка Захарию, чтобы дать им обещание, обетование, что он не оставит их, что он с ними пребывает, потому что перед этим пророк Агей их очень хлестко обличал, что они занимаются своими личными делами, своей личной жизнью, вместо того, чтобы восстанавливать Дом Божий, ради чего они, в принципе, вернулись из плена Вавилонского. И вот до середины этой пророческой книги, до главы 7, там очень много есть и видений, и пророчеств, которые как раз связаны с тем, что Бог дает обетование своего благословения народу своему, что Господь, оглядываясь или приглашая их, посмотрите, как жили ваши отцы, из-за чего вообще вы оказались в плену в Вавилоне, из-за чего все здесь разрушено. Но теперь перед вами новая страница, и даже Господь им не говорит о том, что «а теперь вы должны так, так, так». Господь им просто говорит: «перед вами новая страница, теперь я с вами, теперь у вас будет вот благословение, теперь у вас город восстановится, теперь у вас будет храм, теперь города заполнятся, и вы будете жить в благословении, народы многие придут к вам, они захотят быть вместе с вами на поклонении истинному живому Богу, и вы это увидите, как будут приходить из разных народов, 10 народов придут и скажут иудею: я пойду с тобою, потому что ты поклоняешься истинному Богу, у тебя истина». И вот эти вот слова ободрения, которые говорит пророк Захария, Господь через него передает эту весть, они очень важны и для нас сегодня, как обетование Божие того, что Бог с нами на нашей стороне. Вторая половина книги пророка Захария, постепенно Господь переходит к тому, что рассказывает то, что будет дальше. С одной стороны, он отвечает на вопросы народа иудейского, а какова будет судьба тех народов, которые поступали несправедливо по отношению к народу иудейскому, народу израильскому, когда разрушали их города, когда брали их в плен. С другой стороны, Господь говорит, что в среде народа будет всегда жажда и нужда духовного хлеба, поэтому очень важно, чтобы были те, кто будут действительно сохранять свое попечение, как пастырь, как пастух заботится о стаде своем, чтобы люди могли заботиться о тех, кто в их попечении, направляя их к добру, сохраняя, оберегая и защищая их в истине. И последние главы книги пророка Захарии, они уже обращены к далеко вперед идущим временам, когда ожидается приход Мессии, Иисуса Христа, как это будет, какие обстоятельства. И мы уже с вами отмечали, что многие цитаты из книги пророка Захарии позже используются евангелистами, когда они описывают, евангелист Матфей, Лука, Иоанн, когда они описывают уже служение Иисуса Христа, очень часто они говорят: «и сбылось то, что было сказано пророками», и цитируют пророка Захарию, потому что в жизни Иисуса Христа многое оно было через пророков предсказано. А последняя глава, вот мы с вами подошли сейчас к 14 главе, она частично уже описывает второе пришествие Спасителя Иисуса Христа на нашу землю. Что произойдет на земле, когда Христос придет на нашу землю, что на нашей земле будет в дальнейшем, после его пришествия, хотя, конечно, язык, которым пророк Захария передает, это язык его современников, и он не настолько апокалиптический, то есть он не настолько излагается с, как бы, словами будущего. И поэтому, может быть, некоторые слова и некоторые события для нас станут как бы такими непонятными, как это речь идет вроде бы о каких-то противостояниях, конфликтах, неужели это будет на новой земле, в новом Божьем царстве, после того, когда грех будет уничтожен. Но Господь через пророка Захарию как раз этим хочет показать, что там, в Царстве Божьем, всему этому будет положен конец. И греху, и любым конфликтам, и все станет святыней. Но давайте мы перейдем к тексту, то я сейчас...
1: Да, ну, вы так интересно рассказываете, это действительно важно, особенно знать нам в 21 веке, потому что как раз-таки Захария был действительно тем пророком, не гадателем, не чародеем,

0: имя, к которому порой обращаются даже до сих пор люди, а тем пророком, который говорил истину, и важно это знать.
1: Через которого Господь передавал, да.
0: Итак, я читаю с 1 по 4 текст 14 главы. «Вот наступает день Господень, и разделят награбленное у тебя среди тебя. И соберу все народы на войну против Иерусалима, и взят будет город, и разграблены будут домы, и обесчещены будут жены, и половина города пойдет в плен. Но остальной народ не будет истреблен из города. Тогда выступит Господь и ополчится против этих народов, как ополчился в день брани. И станут ноги его в тот день на горе Елеонской, которая перед лицем Иерусалима к востоку. И раздвоится гора Елеонская от востока к западу, весьма большую долину, и половина горы отойдет к северу, а половина ее к югу».
1: Вот. Как-то такая интересная история. Вроде бы, с одной стороны, Господь придет, станет уже на землю, и тут же описывается как-то Иерусалим, какой-то конфликт, да, кто-то обесчещен, кто-то ограблен.
0: Да.
1: И возникает вопрос, как же это можно понять?
0: И тогда уже выступит Господь и ополчится против этих народов. Да. Хочешь спросить, а почему раньше нельзя было это сделать?
1: Но если мы смотрим с вами на книгу пророка Захарии и попытаемся на нее посмотреть через призму последней книги Библии, книгу Откровения, и соотнесем вот описание, которое дано в последних главах книги Откровения, событий, которые будут происходить на земле, то мы можем увидеть, что Господь апостолу Иоанну показал те дни, когда после тысячелетнего царства с неба на землю сойдет город новый Иерусалим, а на земле в это время будет что? Нечестивые воскреснут. И сатана, как предводитель греховного мира, соберет их и выведет на широту земли для того, чтобы выступить против града Божьего. Он их убедит в том, что если они сейчас пойдут на этот новый Иерусалим, который сошел с неба, они его захватят, завоюют и снова восстановят свое царство, царство похоти, царство зла, царство насилия, которым жил грех на протяжении всей истории земли. Сатана убеждает в этом всех тех, кто после тысячелетнего царства, воскреснув, объединяться вокруг него. И вот эта вот картина, которую мы читаем с вами здесь в первых стихах, она очень так ярко схожа с тем, что позже, спустя уже 6 столетий, будет показано и дано Иоанну Богослову, когда Иоанн Богослов, будучи на остров Патмос, тоже получает от Господа видение о последних днях пришествия Христа и сошествия Нового Иерусалима. Говорит, и выступит тогда Господь, ополчится против этих народов, потому что соберут все народы на войну против Иерусалима. Сатана соберет все народы против Иерусалима. Так описывает Иоанн Богослов в книге Откровения. И это будет заключительная битва. В Иерусалиме будет собран искупленный народ, который с Господом уже был 1000 лет. И когда Господь выступит против, тогда этот день брани завершится, и пойдет огонь с неба и пожрет всех нечестивых. Так описывает Иоанн в книге Откровения. А здесь мы читаем с вами 4 стих. Он описывает картину того, где будет новый Иерусалим, куда он сойдет. Ибо написано, что «и встанут», как мы читаем в 4 стихе, «встанут ноги его в тот день на горе Елеонской, которая перед лицом Иерусалима». Гора Елеонская, все, кто посещают сегодня путешествие в Иерусалим, современный город, один из таких, одно из мест, одна из достопримечательностей, которые люди стараются посетить, это как раз гора Елеонская, которая находится напротив Храмовой горы, откуда открывается красивый вид на долину, перед храмом самим, перед стенами храма и древнего города Иерусалима, вид на сад, в котором Иисус Христос собрался с учениками, Гефсиманский, когда молился и где он был арестован. И вот это все, вид оттуда открывается. Но мы читаем у пророка Захарии, что вот эта гора, она раздвоится от востока к западу и станет большой долиной. Трудно себе представить, как это произойдет, что это будет, но Господь описывает, что этой горы не станет, и все вокруг Иерусалима,

0: станет большой долиной. И говорит, и вы побежите в долину гор моих, ибо долина гор будет простираться до Осила, и вы побежите, как бежали от землетрясения в одни Озии, и придет Господь мой и все святые с ним». Вот это описание, которое у Иоанна в книге Откровения дано, что Новый Иерусалим сойдет на землю. И здесь у Захарии сказано, куда это сошествие будет, потому что и Господь сам, Иисус Христос будет в Новом Иерусалиме, и написано, что ноги его встанут на гору Елеонскую, и эта гора раздвоится. Здесь указано место через пророка Захарию, куда сойдет Новый Иерусалим.
1: Угу. То есть это произойдет там. Ну, то есть это прообраз некий для спасения. Да? Ну, то есть,
0: Это уже картина, описание того, как это будет происходить.
1: Происходить, то есть. Угу.
0: Да. Как это будет происходить, где это произойдет, куда Иисус придет, куда придет Спаситель. Здесь мы видим, у пророка Захарии не упоминается имя Иисус Христос, потому что это имя, которое уже было позже известно, когда он родился на земле, да, от Марии и Иосифа. Но как о Спасителе здесь достаточно четко сказано. Но смотрите, очень интересный момент. Здесь же говорится, что 7 стих: «И день этот будет единственный, ведомый только Господу».
1: Почему этот день назван, ну, как бы единственным?
0: Мы с вами знаем, у евангелиста Матфея в 24 главе есть такие слова, что «о дне том и
1: никто
0: часе
1: не
0: никто не знает». И, ну, у Захарии эта идея передана вот такими словами, что день этот, единственный день, тот день, когда это произойдет, никто об этом не знает. Ни день, ни час неизвестен. То есть у пророка Захарии вот этими словами передана мысль, которую позже евангелист Матфей передаст вот словами, известными для нас, более чаще употребляемым: «никто не знает ни дня, ни часа пришествия Сына Человеческого, пришествия Иисуса Христа, второго его пришествия».
1: Угу.
0: Но у Захарии указано, куда это...
1: Да, куда, то есть мы знаем место,
0: это?
1: Но мы не знаем, когда это будет.
0: Мы не знаем, когда.
1: То есть я хотела спросить, да, что этот день, получается, дальше ни одного пророка не был ведь известен, да? То есть Захария уже изначально, ну, как и в Откровении, то есть мы нигде не можем узнать, как просто сейчас очень часто мы можем встречаться с тем, что люди говорят... Мы высчитали, это произойдет тогда-то, тогда-то.
0: Да, к сожалению, в истории христианства очень много было событий, очень много было дат, которые назначались, когда придет Иисус Христос.
1: Угу.
0: Ожидания Его пришествия в истории были на протяжении всей истории мира. Начиная еще, нужно сказать, начиная с самой Евы. Потому что мы знаем, что когда у Евы родился первенец Каин, она ожидала, что это и есть тот Мессия, который в конце концов поразит сатану, змея, и они в итоге смогут вернуться в Едемский сад.
1: Ох, как далеко она ошибалась.
0: Да, ожидания пришествия Спасителя и Мессии, они были на протяжении всей истории. До первого пришествия Иисуса Христа были одни ожидания, но после пришествие Иисуса Христа, и когда уже было сказано, что Он придет снова на нашу землю, только если первый раз Он пришел как страдающий Спаситель, который пришел, чтобы отдать свою жизнь за грех человека, искупить человечество от греха, то второе Его пришествие будет уже как пришествие Царя, который придет, чтобы взять в свой дом всех искупленных, уверовавших в Него. Поэтому у Захарии мы находим указано очень конкретно место, где произойдет, куда Христос придет, где будет Его пришествие. Но это, прошу прощения, речь идет уже о окончательном нисшествии Нового Иерусалима. Даже нужно сказать, что здесь не столько о втором пришествии самом, потому что когда будет второе пришествие, это будет еще до тысячелетнего царства. Книга Откровения описывает. А здесь у Захарии уже как бы сам финал. Финал, когда после тысячелетнего царства. Это уже после того, когда искупленные тысячу лет были с Господом в царстве Его, и теперь Новый Иерусалим сойдет на землю.
1: Вот здесь вот в 8 тексте дальше мы читаем: «И будет в тот день живые воды потекут из Иерусалима,

0: что за живые воды? Это про то, что придет Христос?
1: Ну, мы с вами знаем, что так же, как когда Господь сотворил Эдемский сад, из Эдемского сада вытекали четыре реки, а также мы знаем в описании из книги Откровения, что от престола Божьего из Иерусалима, Нового Иерусалима, тоже будет вытекать река, которая будет течь. И вот здесь написано, что воды потекут из Иерусалима. И вот направление их к морю Восточному, к морю Западному. Летом и зимой так будет. Но, с другой стороны, опять-таки, Захария пишет языком того времени, но мы знаем, что уже в Царстве Божьем зимы той, которую мы для себя знаем, сезонную,
0: да,
1: с ее снегами, морозами, такой зимы не будет. Красота природы, она будет. Какой она будет, мы не знаем. Мне доводилось беседовать с людьми, которые очень любят зиму, и они говорят, ну, мне очень хотелось бы, чтобы в Царстве Божьем я мог также снежинки потрогать и увидеть, вот этот снег, который сегодня зимой падает, да? Я не могу сегодня разочаровать таких людей и сказать, нет, вы никогда в Царстве Божьем не увидите снежинки. Я не знаю, как это будет. Я думаю, что то, что Господь сегодня нам дает, и красоту зимы, каким-то образом человек с этим соприкоснуться сможет. Но такой вот сезонной разницы, которая нам представляет ни комфорт, ни удобство, когда нам приходится и одеваться, и кутаться от вьюги,
0: да,
1: и от всего,
0: да,
1: такого точно там не будет. Вот, и мы читаем с вами здесь, и в 11 стихе, да, вот, и будут жить в нем, в этом Новом Иерусалиме, и проклятия уже там не будет, но будет стоять Иерусалим
0: безопасно.
1: То есть здесь в 14 главе дается описание уже событий, которые идут далеко вперед, даже дальше, чем после второго пришествия Иисуса Христа. А это события, которые после тысячелетнего царства, когда на земле установится новый Иерусалим, когда уже не будет греха, не будет зла, не будет страданий. Хотя, конечно, мы читаем здесь у пророка Захарии, языком человеческим еще передаются некоторые события, которые так же, как и у пророка Исаии, где-то как бы трудно совместить с тем, что происходило бы в Царстве Божьем. И точно этого там не будет. Давайте мы попробуем прочитать с 12 стиха. «И вот какое будет поражение, которым поразит Господь все народы, которые воевали против Иерусалима. У каждого исчахнет тело его, когда он еще стоит на своих ногах, и глаза у него истают в яминах своих, и язык его иссохнет во рту у него, и будет в тот день, произойдет между ними великое смятение от Господа, так что один схватит руку другого, поднимется рука его на руку ближнего, ближнего его». Вот эти события, они в большей степени похожи на события, которые описываются Иисусом Христом в 24 главе Евангелия от Матфея, как события перед вторым пришествием. Если предыдущие стихи, они описывают уже сам финал после того, когда тысячелетнее царство уже пройдет, и Новый Иерусалим сойдет на землю, то вот эти события, которые мы читаем здесь,
0: они будут перед.
1: Они похожи на те, которая описывает Иисус Христос, что перед вторым пришествием будет вражда между людьми. Брат будет восставать на брата. Сосед будет враждовать с соседом. Войны будут идти.
0: Болезни.
1: Да. Голод будет на земле. Катаклизмы в природе разные будут происходить. И это все будет наполнять нашу землю перед вторым пришествием. И это описывается в Евангелии от Матфея, в Евангелии от Луки. Есть тоже описание событий перед вторым пришествием, пророчески предсказанное Иисусом Христом. Но Новый Иерусалим, когда будет на земле, когда будет второе пришествие Христа, картина будет другая. Смотрите, давайте прочитаем 16 стих, что мы здесь видим.
0: Давайте. «Затем все остальные из всех народов, приходивших против Иерусалима, будут приходить из года в год для поклонения царю, Господу Саваофу, и для празднования праздника Кущей».
1: Господь здесь показывает, что когда царство его установится, все будут приходить. А этот стих очень ярко перекликается с тем, о чем говорит Господь через пророка Исаию о новой земле. Говорит, и тогда из месяца в месяц, из субботы в субботу будут приходить на поклонение пред лицо Господа. Да, эта глава, она завершает историю. Она завершает историю в образах событий, часть перед вторым пришествием, часть уже после того, когда Новый Иерусалим сойдет на землю, после тысячелетнего царства, когда на земле все станет святыней. Потому что, смотрите, мы читаем с вами 20-21 стих. Прочитайте, пожалуйста.
0: Да, конечно. «В то время даже на конских уборах будет начертано «Святыня Господу», и котлы в Доме Господнем будут, как жертвенные чаши перед алтарем. И все котлы в Иерусалиме и Иудее будут святынью Господа Саваофа, и будут приходить все приносящие жертву, и брать их, и варить в них. И не будет более ни одного хананея в Доме Господа Саваофа в тот день».
1: Смотрите, две грани. Одна. Все в Доме Господа будет святыней.
0: Да.
1: Все будет святыней. А дальше говорит, и не будет хананея в Доме Господнем. Неужели в Доме Господнем не будут спасенных из числа всех народов? Ведь хананеи – это язычники. Но нет, наоборот. Мы читаем с вами, что Господь спасет людей из всех народов. Господь сотворит спасение людей из разных наций и народов. Но что будет? Апостол Павел говорит, что в Божьем царстве, в Божьем народе уже не будет ни эллина, ни язычника, ни иудея. Но все теперь в Иисусе Христе
0: едины.
1: Одно. Поэтому здесь и сказано, в Доме Божьем уже не будет хананея, потому что Дом Божий объединит всех вместе искупленных. Мне очень хотелось бы, чтобы вот завершая читать книгу пророка Захарии, мы могли с вами вот услышать эти важные наставления, которые Господь давал через пророка Захарию. Многое мы с вами проговорили, читая эту книгу. И Господь дает обетование, Господь дает слова надежды о том, что Он благословит и не оставит. Но Господь говорит и о переживаниях. Мне бы хотелось вспомнить то, что Иисус говорил, когда Он рассказывал о событиях последнего времени, отвечая на вопрос учеников, каким будет время пришествия Его. Иисус рассказал много признаков Его пришествия и в природе, и в народе, но наряду с этим Он высказывает первое, когда придет Он, найдет ли Он веру на земле? Будет ли вера в Бога, истинная вера, опирающаяся не на какие-то сказки, предания, не на какие-то рассказы тайноведцев, да, домыслы, а именно на библейской истине и искренней сердечной вере в Господа Бога. Иисус говорит, найду ли я такую веру? Потому что вера в живого Бога, она сподвигает человека идти с Господом, доверяя Ему, соблюдая Его заповеди, не сомневаясь, несешь ли ты потери или у тебя в жизни успехи, ты остаешься верен в Господа, доверяя Ему. Как многострадальный Иов в свое время сказал, «А я знаю, в кого я верю. Я знаю, что даже если сегодня бывают в моей жизни трудности, и я несу потери, я знаю, что в последний день, когда Господь придет, Он восстановит мое тело, Он даст мне здоровье, даст мне силы, даст благословение. Это та вера, которая сподвигает жить с Богом в сердце. Второе, о чем Господь говорит, что когда Он придет, будут последние дни перед Его пришествием, что по причине умножения беззакония во многих людях охладеет любовь. Это риск, зона риска, в которой находимся все мы с вами. Сегодня, когда мы смотрим на события, происходящие в окружающем мире, в окружающей среде, когда мы смотрим на то, как страдают люди, иной раз эти события вызывают и в нашем сердце негатив, вызывают, может быть, где-то боль, сожаление и агрессию к тому, кто творит зло. Но Господь говорит, по причине умножения беззакония от того, что будет происходить на земле, многие люди будут утрачивать любовь. Любовь истинную, Божью любовь к ближнему, любовь к Богу. И, наверное, я бы сказал так, что самое главное, о чем нам нужно беспокоиться сегодня, это то, чтобы нам не утратить эту любовь, чтобы нам не утратить это.

0: эту веру в Господа нашего Бога и Спасителя. Мы живем на земле. Мы живем в тех условиях, о которых Иисус сказал, широкий и пространный путь, по которому все люди идут в этом мире. Он удобный и комфортный, ни в чем себе не отказывая, как многие любят говорить, да? Но Господь говорит, этот путь ведет в погибель. А в Царствие Божие ведет узкий путь. Иной раз нужно в чем-то себе отказать, что-то претерпевая лишения какие-то, иной раз страдания. Но этот путь – это путь в Царствие Божие. И хотелось бы пожелать, чтобы мы могли, читая Библию, читая Священное Писание, читая книгу пророка Захарии, читая Божьи обетования, верить в них. Но самое главное – принять решение жить с Господом, несмотря ни на что. Дорогие друзья, сегодня, обращаясь к вам, завершая читать книгу пророка Захарии, мне очень хотелось бы сказать, Господь наш скоро придет. Все, что мы видим в этом мире сбывающееся, говорит о том, как исполняются пророчества. Но с другой стороны, я бы не стал подгонять время и говорить завтра или послезавтра. Я об одном хочу сказать. Наблюдайте за своим сердцем, чтобы в сердце вашем была вера, истинная вера, творящая добро, милосердие и изменение сердца в образ Иисуса Христа, чтобы любили ближних и творили добро, живя на земле. И Господь говорит через пророка Захарию, храните истину и живите в мире. Пусть Господь благословит в этом вас, пусть это будет ваш выбор. Господь всегда благословит вас.
1: Василий Иванович, я благодарю вас за такие мудрые наставления и разбор 14 главы, и также всей книги Захарии. Спасибо большое. Дорогие друзья, мы благодарим за то, что это время вы провели вместе с нами, размышляя над 14 главой книги Захария. Читайте, изучайте и помните, вера, надежда, любовь всегда должны присутствовать в вашем сердце. А мы желаем вам Божьих благословений!

Успокоиться? Да, но какой ценой? Йога и медитация – модные тренды. Не скрывают ли они опасность? Что на самом деле стоит за восточными практиками? Книга «Йога. Опасные практики» – это подарок для тех, кто ищет правду. Она откроет глаза на скрытые риски. В ней вы найдете ответы на вопросы. Действительно ли йога помогает найти гармонию? Какие риски скрываются за медитацией? Совместимы ли восточные практики с христианством? Не будьте слепыми. Получите книгу в подарок и узнайте правду о йоге и медитации.

Эмили Пост стала известна благодаря написанию книг об этикете. К тому времени, когда ей было 50, она уже была опытным писателем. Но именно тогда была опубликована ее книга, ставшая настоящим бестселлером. Эта книга называется «Этикет в обществе, в бизнесе, в политике и дома». В 1922 году многим людям требовались советы о том, как жить, чтобы быть настоящей леди, настоящим джентльменом. Один писатель отметил, что в то время экзотическая смесь иммигрантов и вновь разбогатевших людей были готовы влиться в высшее общество. Но мужчин нужно было учить не сморкаться в ладони и не плевать табачным соком на спины дам. Эмили Пост писала такие советы. «Лучшее общество, — говорила она, — это сообщество благородных людей, чьими отличительными чертами являются хорошие манеры в речи, очарование в поведении, знание правил приличия, инстинктивная забота о чувствах других людей. Именно по этим критериям общество во всем мире

узнает своих избранных членов. Она считала, что мужчина не является джентльменом, если он не следует кодексу чести, который, по ее словам, важнее любых правил этикета. Итак, должен ли мужчина всегда платить за ужин? Должен ли мужчина открывать дверь для того, чтобы пропустить женщину вперед? А вот еще вопрос.

пост ответила на это. Итак, дорогие друзья, мы продолжаем нашу серию встреч «Великие герои Библии». И сегодня мы с вами рассмотрим несовершенного человека, который совершал ужасные ошибки. Во-первых, у него был роман с личным помощником его жены. Во-вторых, он зачал ребенка с женщиной, которая не была его женой. И в-третьих, он попытался убить своего сына. Но самое интересное то, что его очень часто называют отцом всех верующих. Несмотря на все его личные недостатки, Авраам был человеком Божьим. И мы сегодня вместе увидим, как это могло быть и как опыт Авраама может вдохновить нас на рост нашей веры в Бога. Его имя упоминается 294 раза в Библии. В первый раз в 11 главе 26 тексте. И еще тогда, заметьте, его зовут не Авраам, а Авраам. Вот что мы читаем. Фаре же было 70 лет, и он родил Авраама, Нахора и Арана. Трое мальчиков выросли в одинаковых условиях, но один из них изменился. Действительно преобразился и стал одной из центральных фигур во всех 66 книгах Библии. Сегодня он почитаем и уважаем иудаизмом, христианством и исламом. То есть важен для более чем половины населения мира. И мы выясним, что именно делает Авраама таким значимым для многих и многих людей. В послании к евреям в великой главе о вере говорится: «Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет». Эти слова «верой» без преувеличения являются наиболее важными словами во всей Библии. Если мы с вами поймем их, то они дадут нам основу для нашей жизни. Если же мы не усвоим эту концепцию, то не сможем жить успешной жизнью здесь и сейчас. Не сможем жить и в жизни грядущей. Чтобы проследить путь веры Авраама, давайте начнем с книги Бытие 12 главы 1 текста. «И сказал Господь Аврааму: пойди из земли твоей, от родства твоего, из дома отца твоего в землю, которую я укажу тебе. Я произведу от тебя великий народ и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». Видите, у Бога было важное задание для Авраама. Бог искал кого-то, кто сохранит знание о нем и будет представлять его, делая его имя известным по всей земле Ханаанской. А в той земле были распространены идолопоклонство и человеческие жертвоприношения. Все это происходило через 100 лет после строительства Вавилонской башни. Бог хотел, чтобы люди имели живой пример того, как выглядит жизнь веры в Бога. Должна была существовать линия, чтобы Бог мог исполнить свое обещание, данное еще Адаму и Еве, о том, что однажды потомок жены сокрушит змея. Бог искал семью, в которой мог родиться Мессия. И для этого Аврааму действительно нужно было уйти от своей идолопоклоннической семьи и друзей. И они отправились в путь. Но вскоре из-за голода им пришлось сделать крюк, и они попали в Египет. И всего через 10 текстов после того, как Бог сказал Аврааму о том, что сделает его народ великим народом, Авраам, ну скажем так, его действия вряд ли рекомендовала бы Эмили Пост. То, что сделал Авраам, не было лучшим обществом ни в коем случае. Его жена Сара была очень красива,
И Авраам боялся, что фараон убьет его.

того, чтобы завладеть Сарой. Поэтому вместо того, чтобы защищать честь своей жены и доверять Богу, чтобы он все устроил, Авраам убедил Сару стать соучастницей ужасной схемы. Он сказал, что Сара его сестра, что в принципе было правдой, поскольку она была его сводной сестрой. Но страх взял верх над Авраамом, и он проиграл из-за этого. Бог пытался вырастить и укрепить его веру, а Авраам упустил возможность увидеть, как Бог будет действовать в его интересах. Вы знаете, мои дорогие, Бог позволяет в нашей жизни возникать сложным ситуациям. Для чего? Для того, чтобы вы и я могли проявить веру, чтобы мы могли увидеть, как Он будет действовать, чтобы, несомненно, укрепить нашу веру. Есть ли то, от чего вы убегаете, вместо того, чтобы вырасти благодаря этому? У Авраама не сложилось, когда он сбежал. Но Бог не отверг его, и фараон не оставил Сару, жену Авраама, себе, хотя фараоны могли так поступать. Бог вмешался и продолжил работать с Авраамом, так как он делает это и с нами, даже тогда, когда мы ошибаемся. Хорошо знать, что Бог горшечник, а мы глина. Он позволяет жизненному опыту формировать нас на пути в землю обетованную. Согласно Бытие 13 главе, мы читаем там: «И был Авраам очень богат скотом и серебром и золотом». Но далее мы читаем, что дела идут неважно. Его племянник Лот, который также путешествовал с ним, стал некой проблемой. Их отношения стали накаляться, и читаем далее следующее: «И непоместительна была земля для них, чтобы жить вместе, ибо имущество их было так велико, что они не могли жить вместе», так говорит седьмой текст. «И был спор между пастухами скота Авраамова и между пастухами скота Лотова. Но вместо того, чтобы ввязаться в ссору, Авраам увидел решение. Он встретился с Лотом и мягко изложил проблему, а затем сказал: «Да не будет раздора между мною и тобою, и между пастухами моими и пастухами твоими, ибо мы родственники. Не вся ли земля пред тобой? Отделись же от меня. Если ты налево, то я направо. А если ты направо, то я налево». Хотя Авраам мог выбирать первым, ведь Бог обещал ему эту землю, и как глава семьи он имел право выбрать лучшее. Мы читаем дальше. «Лот же возвел очи свои и увидел всю окрестность Иорданскую, что она, прежде нежели истребил Господь Содом и Гоморру, вся до Сигора орошалась водой, как сад Господень, как земля египетская. И это был его выбор». Река Иордан протекала через долину, делая ее идеальным местом для оседлой жизни и комфорта. После того, как Лот ушел, Господь сказал Аврааму: «Возведи очи твои, и с места, на котором ты теперь, посмотри к северу, к югу, к востоку и западу, ибо всю землю, которую ты видишь, тебе дам я и потомству твоему навеки». И тогда Бог дал это прекрасное обещание: «И сделаю потомство твое, как песок земной. Если кто может сосчитать песок земной, то и потомство твое сочтено будет. Встань, пройди по земле сей в долготу и в широту ее, ибо тебе дам ее». Выбор Лота был неразумен. Эта красивая долина вскоре должна была стать полем битвы. Об этом мы поговорим в одной из наших ближайших программ. В Бытие 21 главе история начинается со следующих слов: «И презрел Господь на Сару, как сказал, и сделал Господь Саре, как говорил, и зачала, и родила Сара Аврааму сына в старости его, во время, о котором говорил ему Бог».
«И нарек Авраам имя сыну своему, родившемуся у него, которого родила ему Сара, Исаак. И обрезал Авраам Исаака, сына своего, в восьмой день, как заповедал ему Бог». Можно представить радость в этом доме, когда у столетнего отца и 90-летней матери родился Исаак. Но некоторые в стане не смеялись вовсе. Агарий и Измаил знали, что первородство и наследство теперь достанутся Исааку. Между ними возникла неприязнь. Был полный хаос в отношениях, и как следствие Агарь и Измаил были изгнаны. Это было нелегко для Авраама, потому что он любил своего сына Измаила. Но Бог пообещал, что также благословит Измаила и создаст от него великий народ. Да, до сих пор два народа, произошедшие от Авраама, остаются разделенными и враждующими. Исаак вырос прекрасным юношей, боящимся Бога. Представьте, как почувствовал себя Авраам, когда Бог сказал: «Возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, и пойди в землю моря, и там принеси его в жертву». Что он сделал? Бытие 22:3 говорит нам: «И встал Авраам рано утром, и оседлал осла своего, и взял с собой двоих из отроков своих, и Исаака, сына своего, и наколол дров для всесожжения, и, встав, пошел на место, о котором сказал ему Бог». Они шли 3 дня. Без сомнения, эти 3 дня были самыми долгими в жизни Авраама. Но вот что удивительно. Авраам привык повиноваться Богу. Он знал голос Бога. Он знал, когда с ним говорил Бог. Послание к евреям говорит нам о том, что Авраам верил в то, что Бог может воскресить Исаака. И вот Авраам положил дрова для жертвы на спину Исаака. Это напоминает о том, как Иисус нес крест на своей спине. Старый патриарх взял в руки свои огонь и нож, и они продолжали путь вместе. Внезапно Исаак нарушил молчание, он спросил: «Отец мой, вот огонь и дрова, где же агнец для всесожжения?» И Авраам ответил этими незабываемыми словами: «Бог усмотрит себе агнца для всесожжения, сын мой». Эти слова были пророческими. Бог действительно усмотрит своего единственного сына, чтобы он стал агнцем. Агнцем Божьим, который берет на себя грех мира. Итак, они продолжали свой путь. Они продолжали в молчании, пока не пришли на место, о котором сказал ему Бог, и устроил там Авраам жертвенник, разложил дрова, и, связав сына своего Исаака, положил его на жертвенник поверх дров. Несомненно, он объяснил, как мог, что Бог хочет, чтобы он сделал. И знаете, что замечательно во всем этом? К тому времени Аврааму уже 115 лет. Исаак мог спокойно вырваться из этих пут. Он мог, пересилив своего отца, убежать от него. Именно потому, что Исаак доверился своему отцу и Богу в такой степени и в такой момент говорит о многом. 10 текст 22 главы книги Бытие говорит: «И простер Авраам руку свою, и взял нож, чтобы заколоть сына своего. Но ангел Господень воззвал к нему с неба и сказал: „Авраам, Авраам! Не поднимай руки твоей на отрока и не делай над ним ничего, ибо теперь я знаю, что боишься ты Бога, и не пожалел сына твоего, единственного твоего для меня“». Вера Авраама проявилась в его действиях. Поэтому одно дело говорить о том, что ты верующий, но на самом деле твои действия на самом деле являются истинным доказательством твоей веры. И Бог увидел, что Авраам человек

убеждений, человек веры, и сказал ему: «Благословляя, благословлю тебя, и умножая, умножу семя твое, как звезды небесные, и как песок на берегу моря, и овладеет семя твое городами врагов твоих, и благословятся в семени твоем все народы земли за то, что ты послушался гласа моего». И это обещание исполнилось в Иисусе. И вот где действительно важна вера. Иудеи во времена Павла считали, что они автоматически спасены, потому что происходят от Авраама. Но Павел сказал в послании к Галатам, в 3 главе 7 тексте: «Познайте же, что верующие – суть сыны Авраама». И он еще раз прояснил это в 9 тексте, написав: «Итак, верующие благословляются с верным Авраамом». Глава заканчивается таким обещанием: «Если же вы Христовы, то вы семя Авраамова, и по обетованию наследники, а Авраам – отец веры, и Бог призывает нас проявить веру». Авраам не мог видеть Бога, но доверял Богу и исполнял Его волю в своей жизни. Можете ли вы увидеть прощение? Нет. Вы не можете, но вы можете знать, что Бог простил вас, исходя из того, что Он говорит в Своем Слове. Могли ли вы видеть Иисуса? Видели ли вы Голгофу, где Иисус умер? И снова нет и нет. Но вы видите, что Иисус умер за вас, и когда вы принимаете Иисуса своим Спасителем, вы спасенное чадо Божье. Мы никогда не видели, как Иисус возвращается на эту землю, но знаем, что Он однажды это сделает, и что в тот день Он возьмет людей веры домой, чтобы навсегда быть с Ним. Позвольте спросить вас, можете ли вы проявить свою веру сегодня? Как Авраам, можете ли вы поверить? Старик поверил, что у него будет сын. И когда он поверил обетованию Божьему, Бог вменил ему это в праведность. Вера в доброго Бога, любящего Бога, вера в Иисуса, вера в сострадательного Спасителя, любящего Спасителя. Как Авраам, имейте веру в Бога сегодня и знайте, что вечная жизнь ваша. Помолимся вместе. Отец Небесный, благодарим Тебя за историю жизни Авраама, за историю взлетов и падений, но и за историю крепкой веры, которая проявлялась в его жизни, когда он был во всем послушен Тебе. Помоги и нам сегодня иметь такую же веру. Веру не на словах, но веру, которая проявляется в нашей повседневной жизни, когда мы сохраняем верность Тебе, когда мы убеждаемся ежедневно в любви Твоей и заботе Твоей о каждом из нас. Благослови нас сохранить такую веру. Аминь.

0: Привет, друзья! Мы рады каждому из вас, кто находится сегодня здесь, в нашей студии, на съемках второго сезона молодежного проекта «Территория реальности». Мы рады и всем вам, кто присоединился к нам через нашу прямую трансляцию на YouTube или в социальных сетях. Мы также приветствуем всех тех, кто смотрит нашу передачу по телевизору, в записи и повторе. Добро пожаловать на нашу территорию реальности. Друзья, скажите, считаете ли вы себя взрослыми, повзрослевшими людьми? Или же наоборот, может, кто-то еще хочет стремиться повзрослеть? Замечали ли вы такую тенденцию, что маленькие дети, что они больше всего хотят? Повзрослеть. Они хотят подражать своим родителям. А если мы возьмем старшее поколение, что они хотят? Вернуть свою молодость. Они хотят вернуться, да, вернуться в свое детство. Давайте мы сегодня с вами поговорим о взрослении, о том, какие проблемы могли повлиять, проблемы в нашем детстве могли повлиять на наше взросление, на его задержку. И давайте мы прочитаем определение. Что такое взросление? Взросление – это смена системы ценностей, достижение которых напрямую связано с принятием на себя ответственности, причем не только за себя, но еще и за других людей. Взросление определяется умениями человека и объемом ответственности, который на него возложен или который он взял на себя сам. В этой такой непростой теме я предлагаю нам помочь нашему специалисту. Я приглашаю на эту сцену психолога-консультанта, специалиста горячей линии службы доверия Марию Вачеву. Мария, здравствуй.
1: Здравствуйте, рада всех видеть.
0: Мария, тема довольно-таки, с одной стороны, кажется на слух простой, но в то же время и мы все слышали, что такую фразу, что это у него

0: проблема из детства.
1: Согласна, Вадим, тема и вправду и простая, и вместе с тем очень непростая.
0: Какие-нибудь, может быть, еще аспекты мы затронем? Расскажи немножечко об этом.
1: Ну, мне кажется, что гораздо проще говорить о взрослении, чем вступить на путь взросления, потому что можно много знать и можно много читать об этом, но когда дело касается вот каких-то конкретных шагов, чтобы двинуться туда, всегда это очень непросто.
0: Отлично, спасибо большое. Друзья, я предлагаю вам быть активными. Вы можете задавать свои вопросы, поднимайте руки, берите микрофоны. А те, кто смотрит нас онлайн, вы можете написать нам свои вопросы в чате на YouTube или в комментариях к этому видео. Либо вы можете позвонить нам по телефону, который вы сейчас видите на своих экранах. Через нашего оператора вы сможете передать все интересующие вас вопросы, а после этого мы обязательно в прямом эфире зададим эти вопросы нашему специалисту и постараемся на них ответить. Ну что, Мария, я передаю тебе слово, а всех вас я приветствую на нашей территории реальности.
1: Ну что ж, друзья, тема, которую мы сегодня задали, о которой мы сегодня будем говорить, она непростая. И я надеюсь, что нам сейчас как раз подключат слайды. Очень интересно, что Вадим, наш ведущий, нам обозначил уже даже определение этого. Так что же такое взрослость? Кого можно назвать взрослым? Вот как вы считаете? Поделитесь, пожалуйста. Да, пожалуйста.
2: Ответственного человека.
1: Ответственного человека. Кто еще как думает? Вот кого вы назвали бы взрослым? Взрослость – это всегда про возраст или про что-то другое? Пожалуйста.
3: Взрослый человек – это человек, у которого уже сложился определенный склад ума, который может, ну, посмотреть на свои ошибки назад и сказать, ну да, я тогда был глупый.
1: Ага, то есть тот, который может иметь некие уже убеждения и плюс к тому может анализировать себя, да? Угу, классно, здорово. Кто еще как думает, кто такой вообще взрослый?
4: Возможно, зрелый человек, который уже понимает, как работает общество, понимает, как себя нужно вести в определенных ситуациях, знает... Для чего нужна вежливость? Вот.
1: Классно, пожалуйста.
5: Взрослый человек, который берет ответственность за что-то либо.
1: Ага. Ну вот, интересно, мы с вами говорили несколько раз об ответственности, и на самом деле, согласитесь, даже когда вы ответственно выполняете школьные уроки, это тоже уже о какой-то зрелости идет речь. Но вместе с тем, когда мы говорим о взрослости, да, мы говорим о том, что есть некое вот что-то, да, и мы слушали определение, позже его посмотрим, есть некая осознанность по отношению к себе и осознанность по отношению к другим, ответственность за себя и за других. Когда я сталкиваюсь с разными проблемами, консультирую людей, и эти проблемы на первый взгляд очень не похожи. У одного могут быть там сложности в взаимоотношениях, другой не может найти работу, у третьего проблемы, к примеру, там с родителями, даже если он взрослый. И несмотря на весь очень широкий диапазон проблем, я вижу, что за каждой этой проблемой, за каждым этим вопросом их можно суммировать, в принципе, в один большой вопрос «Кто я?». Кто я в действительности и кем я должен быть, каким я должен быть? Эти же вопросы стоят и за теми поисками, когда мы ищем себя и мечемся в различных метаниях таких. Ну, мы с вами прочитали уже определение взросления. Одно Вадим прочитал, я еще одно нашла. На мой взгляд, ну, такое более простое, если можно так сказать. Это вот... Очень здесь интересная мысль. Переход от мира ощущения, как я чувствую, да, к мировоззрению, я так думаю. Это уже ориентир. Вот в этой фразе мы встречаем такой критерий, когда человек ориентируется не на свои чувства, не на то, как на меня посмотрели или не посмотрели, а что про меня скажут, а что не скажут. Это все про чувства. А зрелость – это когда я ориентируюсь не на чувства, а на, не на эмоции, вернее, а на глубинное ощущение себя, на некие базовые вещи. И здесь вот еще один критерий. От «я не могу», да, когда я буду это делать, да, от «я не могу» к тому, что я буду это делать. На самом деле, когда я анализировала, готовясь к этой теме, я увидела, что вот это искушение впасть в детство, оно есть у каждого человека. Когда вы сталкиваетесь с ситуацией, которая вам неприятна или которую вам не очень хочется делать, всегда создается некое такое искушение обратно скатиться в детство и сказать: «Ну, я это не могу, это выше моих сил». Вот это «я это не могу, я не буду это делать» – это вот про детство. А про взрослость – это когда не я надеюсь, что за меня кто-то это сделает, а тогда, когда я беру это на себя. И я помню, как одна женщина где-то вот на четвертой или пятой консультации стала меня теребить тем, что она спрашивала: «Ну скажите же, как мне делать? Вы не даете никаких готовых шаблонов. Дайте мне какие-то указания». Вот эти указания, да, и она говорила: «Я жду, что кто-то меня вот возьмет за руку и поведет в жизни». То есть человек 40 лет, он ждет, что кто-то возьмет в жизни и поведет. Вот это вот все про это. Мы сегодня будем об этом с вами как раз говорить. Вот эта готовность, да, вы подметили очень верно, вот эта готовность взять на себя. И это не просто, потому что очень многие корни, да, кроются и в нашем детстве. Нам страшно брать что-то на себя, мы боимся ошибиться, мы вообще много чего боимся. И в одной из наших последующих тем мы как раз будем говорить об этих страхах. Но давайте попробуем поразмышлять, какие плюсы и минусы есть во взрослении. Ну, что, в чем классность, не знаю, в чем прелести взрослой жизни, взрослости. Как вы думаете? Да, пожалуйста.
6: Твое мнение учитывают?
1: Твое мнение учитывают. Угу, классно. Да, ну, классно, когда и с ребенком считаются, но когда ты сам что-то думаешь и можешь сказать, это здорово. Хорошо, что еще? Какие еще плюсы есть, пожалуйста?
4: Свобода выбирать.
1: Ага, свобода выбирать. Когда не за тебя выбирают, да, если противоположность детства, не за тебя выбирают, а ты выбираешь. Угу. Что еще, как вы думаете?
4: Когда ты можешь воплощать свои мечты в реальность. Вот говорила я в детстве, вот когда у меня будет много денег, я куплю себе всяких чупа-чупсов и жвачек. Я реально могу это сделать сейчас?
1: Угу. Купила?
4: Другое кое-что купила.
1: Классно. То есть, когда я о чем-то мечтал, и вот во взрослой жизни, да, во взрослении, я могу это сделать, я могу выбирать, и моя жизнь, да, подчиняется мне. Угу. Еще плюсы есть? Как-то вы так мало плюсов назвали. Вроде как взрослым мне очень классно быть. Пожалуйста.
7: Независимость от кого-либо. То есть, если дети раньше, если мы дети зависим от взрослых, от родителей своих, то есть мы сейчас зависим, мы сейчас... Ну, то есть взрослый человек может вообще ни от кого не зависеть. Он может быть, он может начальствовать кем-то, он может просто, ну, например, зависеть только от босса.
1: Классно, вот. Или вообще на себя работать, правда? Тебе сколько лет, дружок?
8: 13.
1: А ты можешь себя назвать, вот исходя из этих критерий, взрослым человеком, зрелым?
7: Нет.
1: Нет, почему? Что нужно для того, чтобы ты сказала: вот да, я уже теперь все перешагнула?
7: Я не готова взять на себя ответственность.
1: Угу. За кого?
7: Ну, например, за брата. Там. Ага. То есть, если мне родители попросят последить за братом, я не готова.
1: Угу. То есть, в принципе, тебе сейчас пока классно в детстве. Угу. Что интересно, вот эти границы подросткового возраста сегодня так резко, ну не знаю, резко, не резко, очень далеко двинулись. И современные психологи вот склоняются к тому, что подростковый возраст теперь завершается в 26-27 лет. Поэтому там, получается, до зрелости еще очень далеко. Но на самом деле это то, к чему мы должны стремиться. А какие есть плюсы? Может быть, те, кто нас смотрят в эфире, тоже нам напишут в чате, какие есть минусы, плюсы. Какие плюсы есть? Да, плюсы мы говорили, а какие минусы есть во взрослении?

0: жизни. Те же самые, только наоборот. К примеру.
1: Слишком много выбора, решений, ответственности. И очень иногда это слишком много.
0: Когда много выбора, иногда сложно выбирать. Вроде ты вырос, и ты реально можешь выбирать, но выбирать сложно. Угу. Так, еще.
2: Иногда падает очень много на тебя всяких решений и задач, и как-то...
0: Ответственность.
2: Да, и со всем этим надо справиться вот одновременно, и непривычно так, и надо вот что-то с этим делать.
0: Классно, вот. Оно прям так плющит, давит, да? Угу, пожалуйста.
3: Большой, наверное, самый минус — это то, что ты как ребенок не поведешь себя, ну, во взрослость. Ну, как ребенок себя ведет.
0: Ага. Ну, вроде не можешь повести себя, но иногда в эмоциональном плане мы очень даже можем туда скатиться. То есть, вот молодой человек сказал о том, что очень много ответственности, да, она давит, эта ответственность, много решений надо принимать, много каких-то важных вещей. И для зрелого человека, даже если его, ну, я так выражаюсь, да, прессует, да, плющит его, он все равно двигается туда. А тот человек, который незрелый, ему легче скатиться и избежать эту ситуацию. А, знаете, там надо выбирать, куда поступать, да вообще забью на все. Надо выбирать что-то еще делать. Нет, не буду, потому что это все очень сильно страшит. А, ну, давайте двинемся дальше. Все ли хотят расти? А, я встретилась вот с таким парадоксом, с тем, что когда мы маленькие, действительно, мы хотим расти, и самый лучший комплимент маленькому ребенку – это сказать: «О, ты там взрослый, или ты совсем как папа, или ты как мама», да? Но при этом, когда мы взрослеем, и вот оно, надо теперь столько всего делать. В детстве мы играем, да, в роли мамы, папы, что-то там изображаем, там, 5-6 лет. Но когда мы вырастаем, и надо принять эту роль, иногда мы начинаем пятиться от этих ролей, мы начинаем пятиться от этой ответственности, она нас страшит, и, конечно, хочется в детство. Наша взрослость, она тесно связана с детством, и, наверное, вы это, ну, где-то уже осознаете. Вот этот страх взросления, он напрямую связан с тем, как мы проживали первые годы нашей жизни. Очень важно в это время нам, для того, чтобы стать зрелыми людьми, чувствовать поддержку и руководство. Когда мы видим, что в нашем окружении вот тот взрослый, он не боится трудностей, когда мы видим, что этот человек, сталкиваясь с трудностями, находит какие-то способы и решает их, то нам гораздо легче двигаться туда. Более того, родители могут в этом способствовать. Когда ребенок делает какие-то первые шаги, что-то вылепил, что-то нарисовал, что-то выучил, и родитель говорит: «Какой молодец, у тебя получается, я в тебя верю». Мы на этих маленьких моментиках начинаем расправлять свои крылышки, чувствовать себя уверенными. Но если мы этого не получаем, и наша та же самая подделка встречает критику, и наша пропись в ответ, что мы написали, нам говорят: руки, пишешь, курица лапой, руки не оттуда растут, если мы что-то сделали, то, конечно, нам страшно в следующий раз браться за что-то. Ну и если, конечно, сильно нас опекают, то нам тоже где-то удобно застрять в детстве. Сильно опекающие родители, да, тоже могут тормозить это. Очень важно на всех стадиях роста нам ощущать, да, вот эту теплоту и поддержку. Но что интересно, я обратила внимание, что внешне-то мы никогда не сможем понять, кто зрелый, кто незрелый. Вот вы как определяете в своем окружении людей, кто зрелый, кто незрелый? По возрасту, как вы определяете?
2: По уровню серьезности.
0: Ага, по уровню серьезности. Ну вот, давайте попробуем это конкретизировать. Классно, да, пожалуйста.
4: По общению с человеком.
0: Ну вот ты с ним общаешься, общаешься. Ему, допустим, ну, 30 лет. Взрослый уже? Взрослый. Как мы поймем, что 30 лет – это зрелый взрослый человек?
3: По поведению.
0: Ага, по поведению. Что мы можем...

можем видеть, какие, ну, такие симптомчики нам будут говорить, что тело взрослое, а сам на самом деле не взрослый. Есть некие вещи, вот мы с вами опять возвращаемся к определению понятия нашего. Когда мы встречаемся с человеком, который боится взять на себя ответственность, который в стрессовых ситуациях срывается эмоционально, не выдерживает, да, эти моменты, если мы с вами тоже так склонны действовать, эти моменты говорят нам о том, что где-то мы внешне выросли, и можем быть, знаете, такими, вот я встречаю таких огромных мальчиков, но при этом вся их взрослость – это вот в росте и, может быть, съеденных там, да, вот этих таблетках, которыми мышцы накачали. А здесь страх ответственности, эмоциональная неустойчивость, да. Поэтому, когда взросление, да, прерывается, мы можем видеть какие-то вещи, которые говорят о том, что что-то не так пошло. И классно, когда мы это видим не в другом, когда вы это видите не в вашей подруге, не в ваших друзьях, а когда вы это отслеживаете в себе. Потому что на самом деле, я вернусь к этой мысли, у каждого из нас есть искушение в моменты прессинга, в моменты трудностей включить маленького мальчика или маленькую девочку, чтобы за нас порешали, чтобы за нас приняли решение, чтобы за нас все сказали, как нам делать, как нам быть. Мы можем, да, быть взрослыми внешне, но в эмоциях, да, оставаться ребенком. И, конечно, это всегда вызывает напряжение, когда нужно принять решение, а ты при этом не можешь его принять, оно тебя пугает. Конечно, это вызывает, ну, некое напряжение. Конечно же, как же стать этой целостной личностью? Мы сейчас с вами немножечко об этом поговорим. Я последний слайд, наверное, который сейчас включила, вот опять о проблематике, да, буду говорить. Очень часто мешают нашему взрослению те установки, которые мы приняли из семьи. И вроде внешне, вот если вы посмотрите, мы выглядим все вроде нормальными. И кажется, ну, мы выросли, все у нас нормально, все хорошо. Но на самом деле то мышление, которое внутри нас, оно может остаться незрелым. И мы выросли внешне, но внутри мы маленькие, напуганные, боящиеся ответственности. Как это выглядит, вот это искаженное мышление? Когда мы в своей семье усваиваем такое правило «не говори». Не говори о своих чувствах, не говори о своих проблемах, о том, что ты думаешь. Это либо неинтересно никому, либо ты очень маленький, тебе еще не по возрасту вообще что-либо думать. Никому не верь. Тоже одна из таких установок, которые, возможно, были правила, одно из правил, которые могли быть в семье вашей. Когда нас учат не доверять людям, не доверять себе, да, знаете, наверное, эту такая шуточная история, как мама открыла окно, зовет своего мальчика, ну, назовем его Мишей условно, «Мишенька, беги, да, иди домой», и он кричит: «Мама, я кушать хочу или писать», да, то есть как бы он не знает, чего хочет он, кушать или писать, мама знает, что хочет Миша. Вот, вот это «никому не верь», это как раз «не доверяй своим чувствам», «я лучше знаю, что ты чувствуешь сейчас», да, и не доверять другим, не доверять себе. И еще глубже, если коснуться, то эта же установка распространяется и на отношения с Богом. Очень сложно доверять и Богу, если в семье существует такое негласное правило. Эти правила никогда, конечно, не обсуждаются, не декларируются, но они есть. И последнее правило – не доверяй, да, своим чувствам, не давай волю своим чувствам. И это всегда пугает поэтому человека, чувства, эмоции. Когда ты привык их, знаете, как консервную банку, закрываешь эти чувства, ты уже взрослый. А когда-то тебе было больно, сейчас ты давно банку с болью закупорил. Когда-то тебе было, может быть, ты чувствовал отвержение или еще что-то, или тебя не услышали, не приняли, ты плакала, тебе сказали: «Перестань плакать, как тебе не стыдно, ты же мальчик». И ты все это закупорил в бутылку. Очень так, знаете, плотненько. Но во взрослой жизни эти эмоции так или иначе начинают иногда нас расшатывать изнутри. Но мы им не даем волю.

считаем, что что-то чувствовать – это слабость. Хотя на самом деле чувствовать и контролировать свои чувства – это прозрелость. Поэтому, чтобы начать расти, важно вот те установки, которые у нас есть, которые мы приобрели из дома, которые мы как-то так усвоили, эти установки изменить на жизнеутверждающие. И вот я не могу перейти к фразе, которая в нашей голове будет говорить: «Я буду делать, я буду пробовать». Да? И от фразы «не чувствуй, не доверяй», потому что это риск. Я буду двигаться и пробовать рисковать в отношениях с собой, в отношениях с другими. Вот здесь некоторые шаги к зрелости. Как же стать зрелым? Итак, как же стать зрелым? Самое первое и, наверное, самое болезненное. На самом деле, вот эти шаги, я уже говорила Вадиму, легко об этом говорить, но когда дело касается, чтобы двинуться туда, это больно и это сложно. Поэтому можно об этом много раз слышать, но пока мы не найдем до своего дна некоего, в отчаянии, мы будем это только знать. Но вот эта точка отчаяния, она, по идее, должна подвинуть нас куда-то шагнуть. И вот самое первое проникновение под маску – это посмотреть за вот это взрослое лицо внутрь, а что там внутри. И это самое, на мой взгляд, непростое. Увидеть, что у меня есть проблема, самое сложное, потому что мне гораздо легче жить, как все, делать вид, что у меня все хорошо, пытаться всякими суррогатами ощутить себя взрослым. Ну, иногда мы ощущаем себя взрослыми, когда можем деньги тратить. Я взрослый, да, я зарабатываю, много трачу, но это не про взрослость. Я имею отношения, у меня есть кто-то. Это тоже еще не про взрослость. Или я могу ездить, куда я хочу, но это тоже не про взрослость. Очень непросто иногда посмотреть внутрь себя и увидеть, а где я, беру ли я на себя ответственность, или я бегу за ней, такой уже 40-летний, 50-летний, да, или 30-летний мальчишка, пытаюсь удрать от ответственности за себя, за других. Ну, кстати, очень заметно это вот эта попытка бегства от ответственности в отношениях, когда человек чуть-чуть только что-то, уже близость какая-то возникает, он панически убегает. Первое – проникновение под маску, да? И вот когда мы проникаем под маску, да, когда мы заглядываем внутрь себя честно так, искренне, а еще просим, верующие люди еще просим Духа Святого, чтобы Он открыл наши слепые пятна. Что я о себе не вижу? Потому что реально увидеть себя в истинном свете непросто. Хочется выглядеть красивым даже перед собой. А второй шаг – это переживание чувств. Да? Когда мы понимаем, что да, можно сердиться, да, можно позволить себе вести себя как-то по-другому, что это не запрещено, да, помните предыдущий слайд, не верь чувствам своим, эмоции закупоривай, да, это все слабость, это все нехорошо. Да, это можно проявлять, но этим всем нужно контролировать. И, конечно, переживать чувства и переживать эмоции реально страшно, потому что если ты все время давил свои эмоции, а потом вдруг ты решил их выпустить, каждый раз я спрашиваю одну женщину на консультации, что вы чувствуете? Вот если бы я сейчас спросила, что вы чувствуете? Иногда человеку даже сложно определить, что он чувствует. Может быть, сидящие уже устали, что-то где-то затекло, но мы иногда не чувствуем ни свое тело, ни уж тем более, что я устала, я уже засыпаю, не могу слушать. Вот это проживание чувств, позволить себе чувствовать это, не бояться этих чувств, даже если они некрасивые, потому что не бывает красивых, некрасивых чувств. Вот эти чувства, они, когда мы позволяем себе открываться, они помогают нам сделать следующий шаг, это открываться новому опыту. Потому что я тогда начинаю думать, а я, оказывается, вот так могу. Я могу еще вот так попробовать, а не только жить по шаблонам, которые мне дали мама и папа.

Вот эта открытость новому опыту, она иногда проявляется в мелочах. Когда мы не боимся что-то новое попробовать, когда мы не боимся выйти за рамки неких шаблонов, да, беру все время, грубо говоря, это масло, потому что вот я его знаю. Выйти за рамки очень сложно иногда. Вот зрелый человек, он пытается выходить за рамки, пробовать себя в новых отношениях. И вот в этом новом опыте он как раз себя и познает. Я помню, как мы были в кафешке, про открытость новому опыту. Женщина спросила: ты выбираешь вот это блюдо, ты когда-то брала его? Я говорю: нет, мне просто интересно узнать, что это. Она сидела минут 5 после этого, переваривала и говорит: надо же, я никогда не беру что-то новое, потому что я всегда беру проверенное. Проверенная фирма, проверенные люди, проверенные отношения, все испытанное, долгосрочное. Вот эти вещи очень пугают человека, и когда мы с этим это встречаем в себе, это те вещи, которые мы должны себе проработать. И доверие себе, своим ощущениям, это когда я понимаю, что если я сейчас устал, я чувствую, что я устал, и я себе доверяю. Я понимаю, что если мне другие говорят: нет, ты не устала, нет, это ты сейчас не расстроена, я доверяю себе, я понимаю, что да, это выше моих сил, я устала, я расстроена. И мне вот эта фраза еще нравится про внутренний локус контроля. Это тоже шаг к зрелости. Когда мы не ориентируемся на то, что обо мне скажут другие, как на меня смотрят другие. Но это тоже непростой шаг. Ведь по большому счету гораздо легче жить по стандартам. Так сейчас носят или не носят. Так сейчас делают или не делают. Или, к примеру, вы пришли, и, значит, вот вам подали нож с вилкой, да? А вы не едите ножом, но все вокруг ножом пользуются. И вот здесь вот некий ориентир. Я смогу поступить, как мне удобно? Или я буду, как все? Если пиццерии подали мне нож и вилку, буду ли я есть руками, потому что мне нравится вкус пиццы, когда я ее руками ем и трогаю горячее тесто? Вот здесь ориентир, когда мы растем в зрелости, это не значит, что мы нарушаем какие-то социальные правила, конечно, я не призываю вас там, да, где-то чесаться или что-то еще в обществе делать неприемлемое, но тем не менее, тогда не общество двигает моим выбором. Я возьму это, потому что все так делают. Я сделаю, потому что все так делают. Зрелость – это когда я не оглядываюсь на то, а что люди скажут. А я ориентируюсь на себя, на то, что я чувствую. И если я чувствую, что мне это сейчас не нужно, я это не делаю. Вот это вот те шаги, которые на самом деле помогают нам в зрелости. Но и если можно вообще все это сузить, все то, о чем я говорила, взрослеть нам помогают 3 Божьих инструмента. Это люди Божьи, это Дух Божий и Слово Божие. Вот люди Божьи – это те люди, которые вокруг нас. И во взаимодействии с которыми они не говорят нам напрямую: вот тебе надо повзрослеть, тебе уже 30 лет, а никакой ответственности. Нет. Люди Божьи – это те люди, с которыми мы сталкиваемся. Иногда нам с ними неприятно, потому что они ведут себя по-другому. Они что-то на нас, какую-то обязанность возлагают, или что-то они от нас ожидают, ответственность какую-то ожидают от нас, а мы не хотим. И вот это сигнальчики, которые могут нам подсказать, что это вот та зона, куда мы можем расти. Слово Божие, оно тоже открывает нам вот эти моменты. Мы знаем с вами текст: по-младенчески рассуждал, да, а вот пора уже повзрослеть. Ну и Дух Божий – это, наверное, самый мощный инструмент, на самом деле, любого изменения. Когда вы просите Бога, просите Духа Святого показать ваши слепые пятна. И я вам скажу, такие молитвы не остаются неотвеченными. Когда я прошу: Боже, покажи мне, где мне еще надо повзрослеть, да, вырасти. Обязательно создается какая-то ситуация, в которой, такая какая-то нибудь провальная,

неприятная ситуация, в которой у меня есть возможность как раз-таки это все проявить. И еще один важный момент, на котором я хочу остановиться, это то, что для того, чтобы расти, если мы не доросли, если семья что-то не додала, для того, чтобы вырасти, очень важно найти того принимающего человека, то принимающего.

увериться, что вы любимы не за что-то, не потому что, а что вас не отвергнут. Да? Мне нравится эта фраза про то, что Бог – главный садовник нашего роста. И я думаю, что вы, конечно, вряд ли, молодые люди, занимаетесь там каким-то цветоводством или садоводством, но все равно вы видели растение, и вы понимаете, что невозможно растение взять и вот за листики и вытянуть, и вот оно вырастет. Не вырастет. Мы можем выдрать с корнем это растение. Оно растет своими темпами, и Господь – садовник этого растения. Но для того, чтобы оно выросло, Бог нас как раз-таки обкладывает вот этим самым, да, людьми Божьими, Духом Божьим и Словом Божьим. Да. Итак, когда мы начинаем видеть, что Бог хочет в нас реализовать что-то другое, что Бог не просто задумал нас, и вот-вот и иди по жизни, каким ты сложился, может быть, кривеньким так немножко удался, ну вот-вот, какой комом удался, блин, ну и ладно. На самом деле Бог заложил в нас потенциал, и поэтому Он помогает нам расти до этого потенциала. Он помогает нам вырасти до того, чтобы... Он помогает нам вырасти до того, чтобы это могло в нас проявиться. Вот эта зрелость, которой Он нас ведет, это та идеальная цель, которой Он о нас задумал. Конечно, на самом деле, возвращаюсь опять к тому, с чего начинала. Расти очень страшно. И когда мы начинаем двигаться к росту, у нас много страхов, нас многое пугает. Но тем не менее, давайте будем помнить, что Бог заинтересован в нашем росте, что Он хочет, чтобы мы обновились умом, что Он садовник, который знает, как нам достичь этого роста, и будем Ему в этом доверять. Спасибо за внимание.

0: Мария, большое спасибо за вашу тему. Нам пришло несколько вопросов, которые мы сейчас зачитаем. Вы тоже, ребята, можете готовить свои вопросы. Мы начнем, наверное, с тех вопросов, которые пришли, и потом вы сможете задать то, что есть у вас. Итак, первый вопрос. Часто дети говорят, что не хотят поступать так, как их родители, но в итоге они не могут этого делать. Почему?
1: Ну, потому что есть такая вещь, если можно просто сказать, импринтинг, запечатление. Очень часто мы сильно хотим поступать совершенно по-другому, не так, как наши родители, но эта модель, она впитывается, она проникает в наш мозг очень глубоко, но при этом я хочу сказать, что есть надежда. Точно так же, как вы можете, если у вас там сломана рука, переучиться, научиться другой рукой писать, или если у вас переделали выключатель в доме, вы переучиваетесь автоматически нажимать в другом месте. Этим негативным шаблоном, который мы усвоили из родительской семьи, можно переучиться.
0: Спасибо большое. Вопросы из студии, да, пожалуйста.
2: Что бы вы посоветовали взять от детства, что очень пригодится нам в жизни?
1: Я думаю, что из детства нужно взять все теплые моменты. Иногда, когда мы оглядываемся назад, мы иногда можем сфокусироваться только на том, что нам не додали, не доделали, и застрять на этом, жалеть себя. Поэтому ищите те теплые моменты, которые были в вашем детстве. И пусть эти теплые моменты будут той шкатулкой, которая поддерживает вас в жизни. Доставайте периодически эти моменты, эти воспоминания, теплые воспоминания, какие-то связанные с людьми, которые были рядом с вами, тем, что они могли дать, не осуждая, не критикуя их, а вот собирая вот эти маленькие, не знаю, бусины, что ли, которые бусины воспоминаний. Иногда они по таким большим слоем пыли, забвения, но нужно актуализировать их, вспоминать. Это на самом деле те места в нашей памяти, которые делают нас сильнее. Когда мы сталкиваемся с трудностями, мы вспоминаем, что там, да, было тепло, принятие. Вот это тепло и принятие нужно держать внутри, вот оно будет греть в жизни.
0: Спасибо. Я смотрю, еще вопросы есть.

0: Да, когда мы выходим из семьи, и там в нас что-то вложили, это же не всегда положительное что-то. И оно идет с нами во взрослую жизнь. И, как вы говорили, уже бывают какие-то всплывают моменты. И вот я думаю, можно ли это исправить, если, например, это заниженная самооценка или что-то другое негативное. Можно ли это исправить самой или нужно обращаться за помощью к специалисту?
1: Я думаю, что что-то можно самой сделать, но если самому человеку сложно, конечно, есть смысл обратиться за помощью. И это не обязательно может быть психолог, это может быть какой-то друг, доверенное лицо, пастор, кому вы доверяете. Но самый мощный инструмент, все-таки вернусь, это люди Божьи, да, мы можем обратиться за помощью, это Слово Божие, но и Дух Божий. Иногда человек может слышать информацию и один раз, и два раза, и три раза, но она как будто ускальзывает от него. И потом наступает такой момент, когда уже нет рядом ни психолога, никого, и ты вдруг осознаешь, о, так это же про меня. И вот этот волшебный момент не может культивировать ни психолог, ни кто-то другой. Это то, что Дух Святой дает, и ты начинаешь видеть себя. Он немножко прочищает наши очки духовные, да, и мы на себя смотрим не через туманные стекла и думаем, о, все классно. То есть на самом деле есть моменты, когда человек с помощью чтения книг каких-то развивающих может эти вещи читать, узнавать, но ориентироваться нужно на три все-таки канала. Да, Слово Божие плюс книги, да, какие-то по саморазвитию, люди Божии. А как я с людьми? Получается мне или не получается? И почему? И Дух Божий.
0: Нерелигиозный, тогда что делать?
1: Если этот человек нерелигиозный, тогда посмотрите, какой большой пласт у него уходит. И насколько обедненно тогда получается помощь, которую можно оказать этому человеку. Тогда нет ресурса такого, как Бог. Нет такого ресурса, как доверие Богу, и то, что Бог на тебя смотрит любящими глазами, даже если родители не смотрели на тебя так. И остается только саморазвитие. Но это тоже достаточно обедненно, потому что опять ты должен упираться на себя, тогда не Бог опора. А ты упираешься на себя, а сам на себя тоже там сложно опираться, самооценка низкая. А на что там болото такое топкое? Поэтому, на мой взгляд, такие люди тоже справляются как-то с жизненными трудностями, учатся брать на себя ответственность, но гораздо сложнее.
2: Давайте еще несколько вопросов зачитаем, у нас их, их еще есть. Что делать, если я не чувствую себя готовой взрослеть? Например, я боюсь заводить детей, потому что понимаю, что сама еще ребенок.
1: Угу. Классный вопрос. У нас будет еще тема о страхах, о том, как принять решение. И вот предваряя эту тему, я бы ответила так, что нужно посмотреть в лицо своему страху, и нужно посмотреть, что именно там пугает. Иногда посмотреть в лицо своему страху – очень полезная вещь. То есть, когда ты сам себе задаешь вопрос, а что именно тебя там пугает? То есть, вот я бы порекомендовала подумать, поразмыслить, написать, может быть, какой-то список, что именно меня пугает. Почему я боюсь детей? То ли так со мной плохо обращались, то ли я чувствую, что я не смогу. То есть вот эти вещи нужно конкретизировать. Иногда страх, он такой, знаете, бесформенный, страшный, такой микроб. Да? А когда мы его поизучали, и мы понимаем, да, вот он вот так выглядит, мой страх, да, значит, тогда есть видение, куда двигаться,
2: отлично,
1: как работать.
2: Спасибо большое. Вопросы из студии? Да, пожалуйста.
3: Как преодолеть страхи во период самовзросления?
1: Как преодолеть страхи? Хороший вопрос. Но нужно искать поддержку какую-то среди людей, которые помогут сделать эти маленькие шаги. Нужно самому себе помогать, не быть к себе строгим, когда ты даже если начал делать шаги и сделал ошибку, не критиковать себя, не съедать себя за эти ошибки. Вот быть к себе как-то бережнее. И обязательно за каждый шажок себя как-то хвалить тоже, да, что я это сделал, я достиг. Я сделал шаг, осмотрелся. О, ничего вроде получилось, двигаюсь дальше. На самом деле они страхи будут, но с ними нужно работать. То есть они будут, они приходят.

0: Приходят к нам дозированно все равно, каждый день какие-то страхи. Они есть у взрослых, у совсем взрослых и у пожилых. Мы все напичканы страхом, но важно эти страхи как-то вот разобрать. Вот я сейчас чего боюсь? Поступления, ЕГЭ. А если я не сдам ЕГЭ, что случится в моей жизни? Это крах моей жизни? Это значит, что я совсем никчемный? Я больше ничего не умею, если я ЕГЭ не сдам? Но вот как-то нужно проанализировать эти страхи. Не бойтесь с ними сталкиваться.
1: Да, еще вопрос есть, давайте.
2: А как больше доверять себе? То есть больше
0: прислушиваться,
2: прислушиваться к себе, чем смотреть на других людей, вот, как вы говорили, про нож.
0: Ну, это тоже как некая попытка выйти из зоны комфорта. Когда мы пробуем это. И сначала доверять себе мы можем пробовать с теми людьми, которые не очень агрессивные, не очень токсичные. С токсичными людьми сложно это делать. Ты скажешь, я не хочу, ну, где-то, я не знаю, в универе преподавателю, а ему вообще все равно, что ты там думаешь и чувствуешь. Но где-то с теми людьми, которые могут тебя услышать, нужно практиковать вот это доверие, ну и, конечно, почаще себя спрашивать. Вот это доверие себе, оно связано с рефлексией, неким самоанализом, когда ты сидишь и думаешь, а я вот сейчас хочу это или нет? То есть для начала нужно хотя бы услышать, а что я хочу. И только потом второй шаг уже действовать, как я хочу. Для начала мы-то даже не слышим, как я хочу. Мы делаем, как все, как положено. И вот услышать, это нужно вот периодически задавать себе вопрос. И я помню, как я приходила на встречи, каждый раз меня спрашивали, а что ты сейчас чувствуешь? И я думала, да сколько можно один и тот же банальный вопрос? Да нормально я себя чувствую. Но на самом деле за нормально много оттенков. И поэтому, когда каждый раз в течение дня вы себе анализируете, думаете, а что сейчас происходит со мной? Я вот сейчас завелся, а что сейчас со мной? Я завелся, потому что вот из-за этой ситуации или на самом деле я перегружен, устал, не выспался? Вот это и есть прислушивание к себе.
1: Отлично, спасибо. Там еще был вопрос у кого-то. Ага.
3: Я хотела бы узнать ваше мнение насчет, каких стратегий можно придерживаться в общении с людьми, уже взрослыми, состоявшимися людьми, но по характеру незрелыми. Особенно, когда с ними приходится продолжать общаться по профессиональной сфере или в какой-то общественной организации, и ты не можешь просто этого общения избежать. Как лучше строить разговор и как вообще находить общие какие-то моменты, когда другой человек начинает вести себя незрело и по-детски и использует какие-то такие очень...
0: Манипуляции.
3: Да, что-то вроде молчания, игнорирования, что-то очень показное. И как бы это очень видно, что это несерьезно.
0: Классный вопрос, спасибо большое. На самом деле такие люди могут в нас включать либо раздражение очень сильное, либо желание вообще прервать всякое общение. И еще есть самый, на мой взгляд, опасный вариант, это когда такие люди нас включают маму. И мы начинаем что-то за них доделывать, что-то за них решать. К примеру, моя коллега звонит мне и говорит, вот я там, вот он меня не слышит, вот он меня не понимает. И я говорю, ты ему звонила? Да нет, он меня никогда не слышит. Он мне... И вот этот человек пытается во мне включить вот эту маму, которая, то есть человек взрослый, да, это женщина, она у меня старше, она пытается включить во мне маму, которая пойдет и с тем человеком порешает все, поставит, решит на место, все сделает. Вот эти вещи, ну, нужно в себе опять отслеживать и не выполнять за человека эту работу на работе или еще где-то, потому что мы тем самым оказываем медвежью услугу, мы мешаем ему расти. Мы над ним раскрываем зонт, чтобы дождь не лил, не промочил его, и мы ему мешаем расти. Я думаю, что в общении с незрелым человеком нужно оставаться вот на позиции, наверное, слышали, у Эрика Берна есть, да, родитель, ребенок и взрослый. Вот оставаться на позиции взрослого. Он с позиции ребенка пытается вас включить родителя, что ты сейчас все порешаешь, все сделаешь. Но важно оставаться на вот этой позиции взрослого. Только тогда есть шансы, что он потихонечку, потихонечку дорастет вот в вашем присутствии и принятии.
1: Но это то же самое, что касается, наверное, отношений, потому что есть подобный вопрос. Мой молодой человек очень инфантильный.

0: Как грамотно ему намекнуть, что пора бы уже повзрослеть?
1: Да, бесполезно намекать, можно даже тонко и толсто и напрямую говорить. А знание не меняет человека. Угу. Вот то, что я сейчас рассказала, оно не изменило вас. Вы просто что-то об этом услышали. Но тем не менее, когда вы столкнетесь с ситуацией выбора, ответственности или еще чего-то, вот тогда и начнется какая-то работа. Либо вы пойдете в эту ситуацию и что-то в себе будете менять, либо вы плотно закроете шторки, ставни, и вы просто даже не пойдете в эту сторону. Поэтому, ну, если это верующие люди, я предлагаю молиться за этого человека, говорить о том, чтобы он обращался за помощью, что ему нужна помощь, да, ему нужно, чтобы кто-то подсказал, как ему расти. Может быть, и в его окружении создать общение с такими людьми, которые зрелые, на кого бы он мог ориентироваться. Но в гендерных отношениях, когда парень, девушка, mm-hmm. это бесполезный вариант что-то пытаться изменить. Вы не измените другого человека. Вы включите кнут, вы включите пряник, что угодно, все эти методы, но вы не измените человека. Вы измените внешнее поведение, но вы не измените вот те установки, о которых я говорила.
0: Спасибо. Вот во время программы вы так сказали, что было бы хорошо иметь поддержку от человека, и было бы хорошо, чтобы человек был, как вы сказали, фразу «человек Божий». Угу. Что вы имели в виду? Вопрос, который пришел, как вообще понять, что этот человек, вот он Божий в данном случае?
1: Ну, для меня человек Божий – это тот, который ориентируется со Словом Божьим, живет по Слову Божьему, у которого… Знаете, искренние отношения с Богом. И я думаю, что вы где-то чувствуете, когда оно искреннее, который не держится за форму только так или только вот так, а который думает, который ищет, который не боится открыть Богу, когда у него есть провалы, и он это приносит молитве Богу, не лицемерит ни перед Богом, ни перед людьми. Вот мне кажется, человек Божий – это тот, который позволяет Богу в себе действовать.
0: Отлично. Спасибо большое, Мария. Это были все вопросы.

Друзья, наша передача подошла к концу. Спасибо, что вы были это время с нами. Пишите нам свои вопросы, звоните, оставляйте комментарии под видео на YouTube или в социальных сетях. Ждем вас на наших следующих встречах. Всего вам доброго, до свидания.

0: Библия – книга книг. Говорят, она может полностью изменить жизнь человека, превратить преступника в порядочного гражданина. Но если человек и без того обладает всеми добродетелями, что он может для себя найти в этой книге? Как она может повлиять на него? Сегодня у нас в гостях священнослужитель, пастор Роман Владимирович Савенко. Роман Владимирович, как вы считаете, чем человека может увлечь Библия? Вот исходя из вашего личного опыта.
1: Библия, на самом деле, очень уникальная книга, и ей есть чем удивить.
0: Ну, а вас вот лично чем?
1: Меня лично, наверное, большая часть, хотя там очень много жанров, пророчества. Мне очень нравилось это пророчество книги Даниила, книги Откровения, события будущего, которые описаны с исторической панорамы, и как они развивались, часть из которых сбылась, можно быть уверенным, что и будущее должно прийти. То есть все в символах, все эти образы, и когда ты находишь ключ к разгадке, и у тебя получается их разгадывать, в этом получаешь огромное удовольствие.
0: Я еще раз убеждаюсь в том, что правы были ваши школьные учителя и директор школы, с которыми я пообщалась перед нашей встречей, когда говорили, что вы всегда отличались любовью к знаниям. То есть вот так копаться в пророчествах, в истории, это, конечно, нужно знание любить. Я знаю, что вы также изучали кабардинский язык в школе. А зачем вам это было нужно? Потому что вы его на самом деле хорошо изучили. И не только оценки были хорошие, но и знания были.
1: Ну, во-первых, я вырос в Кабардино-Балкарии, в Малой Кабарде. И чем меньше, скажем, территория, где ты живешь, в сельской школе, тем язык сохраняется, то есть подальше, скажем, от столиц. Там он ассимилируется уже. И находясь в сельской школе, во-первых, у меня, по сути, не было выбора. На моей улице из 32 домов только наша семья была русских. Мои все сверстники в классе из 20, ну, с копейками было пятеро русских. И была родная речь. И мама часто говорила, что учи язык, он пригодится тебе в будущем. А потом, конечно, когда я подрос, я понял, что она из других мотиваций, потому что у нас рядом строилась школа, и те, кто пропускали, ну, для них это был повод или сломать что-то на стройке, или начать курить. То есть плохой образ жизни вести, чтобы я не прогуливал уроки, возможно, так. А с другой стороны, познание любого

0: языка – это открывает внутренний мир человека, моих…
1: Ваших одноклассников, учителей.
0: Да, односельчан, и я их лучше понимал. Я нисколько не жалею. Это, на самом деле, ну, один из сложных языков. И когда это слышишь, думаешь, да разве это так? С другой стороны, язык подразумевает некую культуру, некие особенности. И когда ты ими владеешь, тебе легче и понять человека, и взаимодействовать с ним. И на раннем этапе, да, в первые годы, наверное, я делал такие, ну, успехи, можно так сказать, потому что до сих пор мне врезалось с картонной бумаги, налощенной такого красноватого цвета, как маленький дипломчик такой. Адыгабзафу, ученик, хорошо знающий кабардинский язык, ученик. Туда просто врезалось, думаю, что здесь такого? И по жизни мне эта речь пригождается. То есть я периодически встречаюсь с людьми данной национальности, замечательными людьми. И когда они когда я попадаю в маршрутку, в электричке, где-то на рынках, я слышу эту речь, ну просто моя душа встрепетнулась лишний раз. Если можно привести пример, это буквально Ростов. Город-миллионник, мы пошли с нашими друзьями гулять в вечернее
1: время. Вот уже сейчас.
0: Совсем недавно. Да. Ну, Кабардино-Балкария и Ростов. Это далековато друг от друга, 600 километров примерно. И я иду по широкой улице, одной из центральных. Я слышу, приближаются люди, говорящие на этом языке. Я оглядываюсь. Я с ними заговорил, и мы сразу нашли общий язык. Это были кабардинцы, мы с ними обнялись, как родные люди. И они меня тут же в группу пригласили, и мы взаимодействуем. То есть вот такой один из примеров. То есть он везде помогает, и заводишь новые знакомства и друзей.
1: Вообще замечательно, когда знания не только ради знаний, ради оценок, но да, ради жизни, ради общения, ради отношений. Да. И когда эти знания всю жизнь тебе помогают.
0: Конечно.
1: Но вообще изучение языков, тем более такого языка, это требует особого трудолюбия. Вас так воспитали? С любовью к труду?
0: Ну, наверное. Я вспоминаю маму. Их было пятеро в семье, она была старшей. И она была отличницей. Она, она была как мама, потому что бабушка уходила рано на работу, около 3 часов. По сути, она им заменяла маму. И покупала обувь, кормила, можно сказать. То есть за ними ухаживала. Ну, непростое детство, но она выполнит эту работу, как Золушка. А с другой стороны, она при керосиновой лампе училась. В плохих условиях, можно сказать, где-то там на сундуке, потому что они же спят в ночное время. И она постигала эту науку. По папиной линии тоже очень много людей образованных. Где-то, может быть, это на генном уровне передалась эта тяга, любовь. Конечно, от родителей очень много. Но и учителям нужно отдать должное. Директору школы Светлане Мухамедовне. Они просто вкладывали в душу. Я приходил в новую семью. И можно сказать, в ту смену, будь это первая или вторая, с 8 или до обеда, или после обеда вечером, я попадал в одну семью, где меня принимали, где я был частью этого общества. И это были приятные вообще годы, которые я с любовью вспоминаю.
1: Да, слава Богу, что есть такие воспоминания. И я также, они мне рассказали, вот для них это, наверное, как-то особенно трепетно, что одна из первых книг духовных, которые вы прочитали в детстве, была тоже на кабардинском языке, то есть на их языке.
0: Угу.
1: Вы помните эту книгу? Нет?
0: Нет. Но да? Это духовная книга?
1: Да, это была духовная книга.
0: Ну, наверное, это Новый Завет на кабардинском языке, Хабарвар, который нам подарили. И на выпуск директор с печатью прям остановил процессию поздравительную, ее вручил. Может быть, она, которую ранее читал, я могу ошибаться.
1: Понятно.
0: Напомнить.
1: Вот видите, насколько порой, да, бывают события какие-то в нашей жизни, мы сами не помним, а они помнят. Вот директор Светлана Мухамедовна, она рассказала, что у нее на столе эта книга лежала. И это был, видимо, не Новый Завет, потому что это еще был не выпуск школы. Вот. И вы ее попросили и прочитали, и потом ей в пожелании на открытке написали слова на кабардинском языке оттуда.
0: Не отпечаталось. Да, я помню, когда у одного из близких людей умерла мама, а я уже, ну, понятно, не был выпускником. Да, я помню, я старался соболезновать в контексте, может быть, ну, той культуры. Ну, вот, может быть, и та книга повлияла. Но для меня, честно, это загадка. Я со Светланой Мухамедовной свяжусь, скажу, что это за книга была.
1: Ну,
0: уточню.
1: На самом деле замечательно, когда такие вот теплые воспоминания, да, остаются в сердце человека. И вот где-то в тот момент вы начали вообще интересоваться духовной литературой. А почему вас привлекала духовная литература? Еще даже до Библии.
0: Ну,

0: как вы правильно подметили, ну, тяга к знаниям была. Я уже сказал, что, возможно, первое условие – это родители, которые заложили эту любовь. Ну, они заложили это прилежание, то есть домашние задания выполнять и, ну, работу домашнюю, которую они давали. То есть оно все как-то было упорядочено.
1: То есть гармонично. И знания, и труд домашний.
0: И, возможно, вот эта среда плюс школа, которая эту среду подогревала, вызывала интерес.
1: Эмоции положительные там.
0: Ты не изгой, ты часть. Ты принят. Это твоя, ну, как твои родственники, понимаете? И ты попадаешь вот в такую родную среду, в стихию свою. И, наверное, и дальше хотелось. Ну, во-первых, кабардинский народ – это тоже набожный народ. Это, ну, те же определенные традиции, когда происходят какие-то праздники, мы друг с другом взаимодействовали. То есть у нас получается, когда мы переехали, у нас было две калитки с одной и с другой стороны. Мы готовим что-то, мы несем соседям. Соседи готовят что-то, они несут нам. То есть вот степень родства. И когда мы переезжали, они говорят, ну, наши братья и сестры, которые, ну, понятно, они не могут приезжать так часто, родственники имеется в виду, мы не настолько близки к ним, как к вам. Мы когда переезжали, уезжали, вы знаете, это, ну, апостол Павел, помните, его провожали на корабль, вот что-то, как будто что-то оторвали мы со своей жизнью, вот часть сердца, оно осталось там. Поэтому и тяга к духовным вещам, то есть видя, что это люди набожные, ну, это была среда, и это подразумевалось как дважды два.
1: Хотя в вашей собственной семье, ну, не было людей верующих, да?
0: Да, но вот времени.
1: Да, в этой национальности, в соседях вы видели духовность,
0: в соседях, да. Потом припоминаю, что были бабушки, к которым ты иногда переезжал. Ну, приезжал, находился. Не сказать, что они были сильно набожны, но одна из них о какой-то молитве даже учила. Ну, все же толчок какой-то, импульс был. Но видно было, что это внутренний побудительный мотив Бога, его был зов, то есть он готовил к определенной среде.
1: А как вообще получилось, что в ваши руки попала Библия? Уже Библия на русском языке, на родном языке.
0: Но мама...
1: И когда это произошло?
0: Да, я сейчас тоже пытаюсь этот момент вспомнить. Мама, ну, и вот учителя, директор школы могут это подтвердить, соседи. Вы знаете, у нас, получается, два было села, и одна сельская администрация, сельсовет, школа, детский садик, клуб. И на два села, ну, где-то, можно сказать, по 1000 человек в каждом. Ну, родители были очень известными. Мама – животновод, с коровами имела дело, а отец – сварщик. Ну, это 100-процентное попадание.
1: Да.
0: Там, получается, сельское хозяйство, то есть, которое с помощью техники трактора, посевная, комбайны, он, ну, чинил, варил ее, а животные это кормили, получается. И когда она работала на ферме, это создавало ей, ну, возможность взаимодействовать. И когда ее приглашали в свои дворы, в свои семьи, чтобы за животными она поухаживала, она не выполняла не только свою работу. Она, заходя в семью, видя, что у ребенка, допустим, ну, болезнь какая-то или что-то, вот бабушка, допустим, вот у нее катаракта или что-то было, какие-то народные средства. То есть ей это 100 лет не нужно было. У нее было открытое доброе сердце, и она старалась везде оказать эту поддержку. И вот это также помогало. То есть к чему я это привожу, что ее, ну, доброе сердце открытое, она не только там, где мы были, она еще шире ее круг, скажем, ну, влияние или общение был. И была у нее одна знакомая бабушка, я помню, мы к ней приезжали. Первое знакомство с Библией было как раз-таки вот в ее доме, наверное, не с Библией, а с молитвой. Большие будильники, вы помните, которые гремят.
1: Да.
0: И ты можешь всю ночь их слышать. Вот этот будильник мне запечатлелся, и она по ночам молилась. То есть она меня уже ложила в хорошей перине. Это ее знакомая, не моя бабушка. И она молилась. И, возможно, через нее в наш дом попала Библия. Ну, она без картинок была. Она была черно-белая. Я ее просто в руки взял и посмотрел сплошной текст. Я в нее тогда не погружался. Были другие книги с определенными иллюстрациями. Ну, сказать, что вот на тот момент у меня прям жгучее желание и тяга нет. Но соприкосновение с Библией первое это было, ну, может быть, лет 10 примерно.
1: В 10 лет. А потом, когда вы уже читать начали, как вот получилось, ну, так, что вы вообще читать Библию начали?
0: Ну, читать, конечно, я же начал, когда сестра моя находилась в активном поиске Бога.
1: В духовном поиске,
0: в духовном,
1: да?
0: поиске, если говорить, как я познакомился с Богом.
1: А почему сестра в таком поиске была? То есть она

0: И на вас, значит, как-то влиял?
1: Да. Получается, что в Малой Кабарде, закончив среднюю школу, она поехала к бабушке. Там она у нее жила, то есть уже был техникум. Это уже другой район, также Кабардино-Балкария. Но в этот период жизни ее, ну, вы знаете, уже девушки, юноши каких-то ищут приключений в своей жизни. Ну, у человека вообще заложен внутри поиск, и все его по-разному удовлетворяют. Кто-то в алкоголе, наркотики, кто-то какой-то экстрим, то есть кого-то даже влечет на какие-то преступления. У сестры этот поиск внутренний был какие-то восточные практики. Это сахаджа-йога, я не знаю.
0: Ну, я поняла она, примерно, ну, вот, да.
1: Тут, это были 90-е годы, начало. Эта тема была популярна.
0: Да.
1: И она в своем училище познакомилась с другой подругой. И вот они вместе стали практиковать, не знаю, какие-то ритуалы в ее жизни. Но это все не удовлетворяло ее. Она дальше пошла и занималась белая магия, знаете, вот экстрасенсорикой. Я помню, даже дома она исцеляла, ну, как тогда считалось, снимала головную боль. Ну, хочу сказать, что для той эпохи это было как бы нормально. Сегодня это что-то, наверное, из ряда вон выходящее.
0: Хотя, а это было такое время, что многие этим
1: увлекались. Да, НЛО, Блаватская, помните, Рерих. Да, вот это все вот то время было. И вот она вот в этом срезе как бы был ее поиск. Это лучше, конечно, у нее спросить, что ее побуждало. Но я был внешний наблюдатель. У нас 4 года разница. Я младший в семье. И она, каким способом, непонятно, приобрела астму. И она стала задыхаться. Врачи уже стали отказываться от нее. И сказали, мы ничего уже не можем поделать, разводили руками. И она идет, и на улице объявление на столбе, заочные библейские курсы. Она берет адрес, пишет заявку, запрос, и ей присылают библейские уроки. Так говорит Библия.
0: То есть это она вот начала
1: это
0: изучать?
1: Это ее был поиск, да. И она привнесла, скажем, познание Бога в нашу семью. Потом она встретила священнослужителя, она прошла программу, где преподавали Библию очно, священнослужители со слайдами. И
0: лекции посещала.
1: Лекции. Но в нашей семье было принято, ну, есть выражение, хочешь узнать, кто твой друг, я скажу, кто ты. Мама, как я уже сказал, родители очень много внимания уделяли моему окружению, с кем я дружу. Опять же, когда, помните, чтобы я не пропускал предмет. Ну, золотой человек, золотые родители, которые Господь дарит. Вообще Бог по жизни, с самого детства вспоминаю. Знаете, вот как говорят, как у Христа за пазухой. Начиная с садика, вот в школе, везде вот тебя встречали с теплотой. Я не видел, чтобы вот как-то или гнобили, оскорбляли. Вот какая-то среда была очень благоприятная, везде Бог помещал, слава Ему. И мама всегда хотела знать, с кем мы дружим. И когда она, вот представьте, 90-е годы, когда кто во что гораст, различные приключения. И когда она говорит, что я познакомилась с людьми, изучающими Библию, ну, с одной стороны, страх, не сказать, что мама была набожная. То есть она была депутатом там, народного собрания в своем регионе. И воинствующий атеизм, мы помним, тогда был.
0: Да, да, да.
1: А здесь, получается, что-то о Боге стали говорить. И у сестры от того поиска человек стал более задумчивый, более степенный. И она говорит, вам нужно познакомиться, сестра говорит. Мама говорит, конечно, нужно, в ее среде. И эти люди приезжают в нашу семью. И вы знаете, Бог идеально подбирает семью, которая...
0: К вам приехала?
1: Которая к нам приехала, конечно, мы с ними познакомились. Это уже было мое первое знакомство, это был священнослужитель, пастор.
0: А вам сколько лет в то время
1: Мне тогда было 14 лет, 94-й год.
0: И вас это привлекло?
1: И я, глядя на эту среду...
0: На эту семью?
1: Да, семью, прошу прощения. Я видел, насколько они были открыты, просты. Вот просто, рубаха-парень, говорят, как они... он мог рассмешить. Не в плане он был легкомысленный, он был очень доступный. И с подростком 14-летним, а ему было на тот момент больше 60 лет. Он уже был на пенсии.
0: Дедушка.
1: Можно сказать. Он был такой живчик, он такой был шустрый. И вот в 14-летнем возрасте, я, глядя на них, я стал в них замечать, что есть другая грань. И он как мог это преподносил, взаимодействуя с сестрой, и у нас были индивидуальные занятия.
0: Другая грань чего?
1: Другая грань жизни. Что ее можно рассматривать и из духовной призмы, что есть тот, кто о тебе заботится. Ведь он служитель Бога, и, конечно, он как служитель призван рассказывать о нем. Мы когда садились кушать, он предлагал, чтобы мы помолились вначале. На дорогу он выезжал, или мы расставались. Давайте мы за вас помолимся.

0: Молимся. Ну, когда вам такое предлагают, и когда в молитве ты слышишь слова Боги, и у него в руках была Библия, но это был такой мастер-класс, который подталкивает тебя. И забегая вперед, вот та любовь к пророчествам, о котором я сказал, это, ну, я не помню, чтобы он мне прям много о них говорил, но мой путливый ум, получается, мы жили на расстоянии от места, где собиралось собрание, где была община, ну, около 25 километров. И мы не могли каждые выходные посещать. Где-то раз в месяц у нас были встречи. Но в руки мне попала Библия. И представьте, старый перевод, которому уже больше 1876 года.
1: Это было не на современном русском языке?
0: Нет, конечно, тогда его не было. Это был синодальный перевод, который мы читаем. Мне 14 лет.
1: Да, я имею в виду синодальный перевод, но буквы были русские или с ятьмя?
0: Не-не-не, русские. В плане, что там были такие слова, как «покебытии», «ланита». И я сразу завел тетрадь. Я ее разграничил и сделал по алфавиту. И когда я читал Библию подряд, мне попадались непонятные слова, обороты какие-то речи, я их выписывал и ставил тире. То есть у меня были заготовки.
1: Так, мне вот хочется немножко, значит, как бы некоторый итог подвести.
0: Пожалуйста.
1: И понять. То есть получается, что поначалу вас привлекла не сама Библия,
0: да,
1: а человек, который жил по Библии. Да,
0: и
1: который...
0: мне эта жизнь нравилась.
1: Да,
0: я понимал, что это, эта книга сделала его таким. Ну, я не знаю его жизнь, кем он до этого был, но его прикосновение, и, знаете, это гармонично сочеталось. То есть эта книга ему не мешала. И когда он нас призывал ее читать, я уже начал оттуда, ну, ощущать теплоту, поддержку, те обещания,
1: вот
0: которые Бог дает.
1: Смотрите. В один голос все вас характеризуют как одного там, из лучших учеников школы, как доброго ангела. Ну, я понимаю, что вам, может быть, смущают такие слова слышать свой адрес, но мне было очень приятно разговаривать с вашими учителями, с директором, когда они вас так хвалили, да, как такого хорошего ученика. То есть вы жили без Библии.
0: Да.
1: Просто Бог благословил вас, как мы понимаем, хорошими родителями.
0: Да. Слава
1: ему. Какие-то были, видимо, задатки вас... что все-таки вы не учили язык, они не по стройке лазили там, да, с одноклассниками.
0: Да.
1: То есть все-таки у вас как-то вот в правильном направлении жизнь пошла. Но она пошла так и без Библии.
0: Понимаю.
1: И без Бога. И вдруг вы видите человека, который вас привлекает, и вы и вы понимаете, что это от Библии, его такая, ну, как бы, особенность. Что вот особенного вы поняли, что он именно от Библии это имел?
0: Ну, вы знаете... Это сейчас, оглядываясь назад, вы задаете вопрос, я провожу анализ. Может быть, вот я прям так и не сидел, и не делал. Вы поймите, что это был подросток 14 лет. То есть такого еще анализа, такой зрелости.
1: Да.
0: Здесь подросткам нужен лидер, если мы говорим о психологии подростков. Не сказать, что мама меня вообще ограничивала от друзей. То есть, ну, по сути, ее методы были загрузить меня работой. Она давала мне огромный список. И потом, когда она уже повзрослела, я прихожу и отчитываюсь. Я говорю, то-то. Она говорит, я половина забыла, что я дала задание. То есть ее задача была меня увлечь, загрузить работой, чтобы я не пошел в преступный мир, скажем. То есть не то, что меня преступники окружали, но праздность, она подталкивает людей курить. То есть тогда еще наркотики не сказать, что прям были. Алкоголь. Это могло пагубно сказываться.
1: Какие-то шалости,
0: которые могли где-то что-то повредить. Не как тепличное растение. То есть у меня взаимодействие с друзьями, с одноклассниками,
1: поняла,
0: с парнями до сих пор.
1: Вы язык кабардинский учили.
0: В плане я не был тепличным, скажем, что я вот просто был изолирован от всего. Но она потом, оглядываясь, слушая семинары о воспитании, она говорит, это Бог подсказывал. Вот те, которые люди научные, по педагогике, давали семинары, она вот прослушивая их, говорит, это Бог подсказывал ей, то есть формировал именно в такой среде. И говоря о подростке и об этом человеке, он мог найти подход, ключик.
1: Я поняла, то есть он привлек вас как человек, и когда подростка привлекает человек, то подросток начинает, вообще-то, одеваться так, как он, вести себя, может быть,
0: как он. Конечно.
1: Нет, но это я не про вас и не его,
0: если помоложе
1: вообще.
0: Лидер,
1: да,
0: а
1: принципе,
0: так как это был пенсионер, я в хорошей...
1: То есть подросток начинает перенимать что-то из жизни
0: заимствовать,
1: человека.
0: Копировать какие-то вещи, но... Я просто хочу сказать, что это происходило на каком-то подсознательном уровне. С одной стороны, он был вхож в нашу семью. С ним был знаком отец, мать.
1: Мама.
0: И я видел, что он не представляет угрозу. Он приезжал со своей женой. То есть у меня была определенная идиллия. Что он на пенсии, не развелся, как бы анализируя.
1: Да.
0: Это хороший портрет, модель поведения. В нашей семье тоже были теплые отношения. Дальше. Я вижу, что у него на

0: устах Слово Божье. И это не мешает ему быть жизнерадостным. Вы понимаете, это был очень привлекательный портрет христианина. По сути, да, вы правильно говорите, что я ходил в школу, там, примерное поведение, хорошие оценки. Но вы знаете, у меня же еще и сердце, и душа есть. Я могу какие-то интеллектуальные вещи воспринимать, а есть то, что внутреннее. Вот то, что не считывается. И, скажем, вот в школе такого человека уже, который мне духовные вещи мог бы давать, уже не было. И вот здесь эта ниша, то есть умственно, скажем, эмоциональная составляющая была закрыта школой родителями. Но так как родители не были набожными людьми, они не могли мне это дать. И этот человек как раз вот эту нишу и начал заполнять. И тогда она гармонично стала складываться. Я видел, что вера в Бога. У нас даже еще две отличницы были, Ксения и Наталья, ладно, назову. И у нас даже был диспут, когда у нас газета районного уровня приходила, и там они брали вот подобное интервью, собрали, в школе было объявление на стене, и собрали, я представитель верующий, а другая как представитель как бы атеиста, и задавала подобные вопросы, и другие наблюдали. И вот потом это вышла заметка в газете, я вот где-то ее даже сохранил. И вот она примерно такие же вопросы задавала, и, возможно, уже там вот это интервью подстегнуло меня, что «а мне это, по сути, не мешает». Ведь многие говорят, я приду к этому, когда пойду на пенсию. Я вижу, наоборот, эта жизнь лучше устраивается. То есть мои отношения не испортились, но внутренний стержень, он становится крепче. Мама говорила, что этого делать не надо, что такое хорошо и что такое плохо. А в Библии я находил основание, причину, что это не просто плохо, это грех, который привел к смерти Иисуса Христа. И за этот грех была цена уплачена. И теперь у меня духовные составляющие начали складываться. То есть я начал находить объяснение, подоплеку этой моральной составляющей. И я понял, что мне это необходимо, я в этом стал расти.
1: То есть цельная личность складываться
0: стала. Цельная личность, зрелая.
1: И вы ощущали вот эту цельность свою. И, понятно, когда мы цельные, нам комфортнее даже жить.
0: Да.
1: И вот вы стали читать Библию, да? И чем вас она поначалу привлекла? Сразу пророчествами?
0: Пророчества не прям сразу. Я во-первых, как системат, я же уже говорил, что я начал тетрадь, разграничил по алфавиту. То есть, если я взял в руки книгу, я должен ее понять. Это наивно звучит.
1: Я согласна,
0: Понимаю,
1: читать,
0: то есть,
1: не
0: есть цель,
1: это очень.
0: Миссия должна быть выполнена.
1: Бросишь.
0: И ты подряд идешь, сканируешь. То есть я до того, как в школу пойти, ее читал. Вот я сейчас вспоминаю. И вот мама тоже отматывает.
1: До школы читали еще Библию?
0: Конечно. Я не садился кушать. Это она мне рассказывает. Я не помню всех этих вещей. То есть у меня был стол, у меня была своя комната. Мы жили...
1: До школы вы имеете в виду утром?
0: Того, как пойти на... И мама говорит, я не ходил, не спускался на завтрак, у нас двухэтажный был коттедж, я не спускался на завтрак, пока не почитаю. То есть я не помню, во сколько я вставал, если к 8 надо было в школу, мы шли где-то примерно полчаса. Вот представьте, то есть я должен в 7:30 образно выйти, в 7 где-то я садился уже кушать, и к этому времени я успевал наполнять эту тетрадь вопросами. Вот так она примерно была устроена. И тогда мне просто, это какой-то квест был, какое-то, приключение. И ты просто идешь последовательно, ты читаешь, вроде воспринимаешь информацию, начинаешь ее впитывать, наполняться ею. Но по ходу у тебя возникают какие-то непонятные слова, и тебе нужно получить ответ. И когда я задавал ему эти вопросы, когда он приезжал, пастору, и он отвечал мне на эти вопросы, я думаю, я все не помню, думаю, когда он отвечал на этот вопрос, у него была какая-то связка, обрамление этого всего. И вот здесь, мне кажется, еще больше меня интересовало. Я уже часть информации, которую воспринимал, понимал. Мне было интересно продолжать. То есть это шло параллельно с ним. И там мне, по сути, сам текст. Потому что много исторических книг было, как уже сказали. История мне очень нравилась. То есть она меня увлекала. Но теперь это история со смыслом, имеющая линейное повествование от книги к книге. И мне хотелось собрать этот пазл, чтобы увидеть. Ну а в Новом Завете, когда уже понятно жизнь Иисуса Христа, послания, которые подтверждали это все, то есть мне было это интересно делать. Изучение, само изучение, получение информации. Ну а потом поэтому я уже с годами начал складывать определенный портрет о Боге. По сути, ну, для этого мы и читаем Библию.
1: Вот смотрите, вы сказали, да, интересный момент. И я тоже хотела вас спросить. Не каждый человек, читая Библию, приходит к вере в Бога.
0: Угу.
1: И вы сказали, да, то есть, с одной стороны, у вас...

0: У вас была тяга к знаниям, и вы поэтому читаете. В школе история, в Библии что-то тоже из этого рассказывает, складывается единый пазл. А как вы перешагнули от чтения к вере в Бога?
1: Если мы смотрим на пример Иисуса Христа, наступает момент, великое поручение, то, которое Он дал Церкви Своей. «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца, Сына и Святого Духа», и дальше написано «уча их». То есть наступает момент, ну, как в школе. Есть среднее, да, образование, и есть выпускной. Вот ты прошел определенную базу знаний, и наступает момент, когда ты подходишь к определенному решению. Эти истории также записаны в Священном Писании, когда, допустим, из Эфиопии скакал вельможа.
0: То есть вы читали Библию, эти истории.
1: Да. И я понимал, что у этого есть логическое продолжение. Идите и научите, а потом крестите. И этот человек мне также делал, конечно же, призыв. Он понимал, что он ответственен. Не зря же называют пастырь. А Библия сравнивает, что ищущий за Богом – это как овечки. Не
0: то
1: овцы,
0: это пастырь, это
1: безмозглые,
0: пастух.
1: Простите. Он как пастух, и он пас. И он понимал, что не всегда он будет с нами. Но сегодня я священнослужитель. Сейчас я понимаю, чем занимался он. То есть, когда Бог дает определенных людей, определенную среду, и я возвращаюсь в школу после уже выпускного, я продолжал общение. Мы молились с учителями. То есть я не скрывал своих убеждений, это все было открыто. И в анкетировании, когда задали вопрос, кем ты планируешь стать, я уже сказал, я хочу стать пастырем. Опять же, подросток, видите.
0: Вот, как то есть вот тогда, в 14 лет, начав читать Библию, вы приняли решение...
1: Я принял решение посвятить свою жизнь Ему, заключив завет с Богом. И это, знаете, определенный договор, который ты с Ним заключаешь. Теперь не Он твой путеводитель, Он тебя направляет, подводит. Ну, педагог в переводе, это тот, ну, были слуги, которые вели в садик детей. Педагога, то есть вести. А получается, пастыри – это тоже как педагоги. Ну, а по сути, церковно-приходская школа, да? То есть они и учителя, но они учителя к Богу. И получается, он подвел к такому моменту, я не знаю, как у него это получалось, ну, у меня своя практика, я по-своему тоже это делаю. То есть ты выстраиваешь отношения, ты понимаешь, что в первую очередь каждый человек, приходящий в этот мир, он дитя Божье, он его творение. И задача эту встречу устроить с ним. И как пастырь, я думаю, ему это удалось. И когда я услышал, что в ближайшее время это планируется, и крещение, поступило предложение крещения, я согласился, когда будет полное погружение. И тогда, конечно, моя жизнь, она изменилась, уже есть определенные обязательства.
0: Да, вот секундочку. То есть получается, что Библия на тот момент помогла, ну, как бы вставила в вашу жизнь недостающее звено, вот
1: пазл,
0: это духовности,
1: да? Да, наверное.
0: И таким образом вы ощутили себя как цельная личность.
1: Да.
0: И, ну, вот...
1: Ну, теперь я уже овечка не этого пастыря, а небесного.
0: Да, и вам хотелось поэтому исследовать тому, что в Библии написано.
1: Да, теперь это его руководство, инструкция, которой нужно следовать. Да, вот где-то вот это внутри стало происходить.
0: То есть все стало на свои места.
1: Да. И с 14 лет по сей день, то есть уже 31 год, я не сожалею ни дня, что я посвятил свою жизнь Богу. Я благодарен Николаю Степановичу, который внес вклад. Вкупе с учителями, с родителями. Они сделали общее дело, которое Бог спланировал, провидением своим поместив именно в эту среду, сведя с такими замечательными людьми.
0: Ваш духовный опыт 14-летнего подростка и духовный опыт взрослого человека – это все-таки разные вещи.
1: Конечно.
0: Как дальше? Что происходило с вашей верой? То есть вот 14 лет вы приняли, а что дальше? Потом, вот именно в плане духовного возрастания.
1: Ну, я уже...
0: В плане чтения Библии. Вот если вы уже 31 год ее читаете.
1: Да. Как? И не жалею. И это как у тебя кислородное голодание. Срочно какой-то ИВЛ нужен. Ну, что-то услышать или... Не то, что мы какие-то религиозные фанатики. Это является частью жизни. Вы знаете, сегодня люди огромные деньги платят психологам, психиатрам, чтобы найти исцеление души. Вот этой психиатрией, в хорошем этом смысле, психологами является Слово Божие, а точнее Бог через
0: Свое
1: Слово.
0: И оно нас очень часто профилактирует.
1: Оно подкрепляет. Вы знаете, сегодня без антидепрессантов невозможно новости смотреть, выйти в мир. Мы знаем, что происходит вокруг. Времена все становятся жестче и жестче. Люди становятся более жестокими. Потому что об этом написано в Слове Божьем, в тех же пророчествах. По причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. То есть почему человек делает грех? Он не живет вблизи Бога, он от Него бежит. Просто нужно взять в руки Слово Божье и с Ним познакомиться.
0: То есть вам Библия помогает жить вблизи Бога?
1: Оно

познакомилась с Богом вначале через этих людей, представителей Его, а потом это, я начал это понимание, познание черпать из Библии. И когда я уже раньше сказал, вы сказали, а что было дальше? А дальше время все делает за себя. Выпуск подталкивает тебя определять профессию.

0: поступить туда. Финансовые возможности, конечно, были бы сложными. Меня этот момент пугал, и он ходатайствовал о поступлении. Когда в школе проходило анкетирование «Ваше будущее», я сказал, что я хочу стать пастырем. 14 лет, в 8 классе. И когда я уже написал, я, можно сказать, определил. У меня был курс. Я хочу стать священнослужителем. Цель. Поэтому я уже Библию, как вы понимаете, читал немножко по-другому, чтобы готовиться к духовной академии. То есть это произошло еще большее наложение. И поступление, в итоге оно состоялось. Слава Богу, я отучился с 1998 года по 2003 с церковной практикой. И, конечно же, все, там уже ты пастырем становишься, у тебя практика идет, ты начинающий служитель. Ну а там, понятно, сама профессия уже определяла твою жизнь с Богом.
1: Ну и то, что с Библией надо не расставаться, правильно? И знаете, такой вопрос возникает очень у многих. Как можно одну и ту же книгу изо дня в день читать, в вашем случае, уже больше 30 лет? Как вы это делаете? Что она вам дает до сих пор? Что в ней находится?
0: В итоге с 14-летнего прочтения, в 31 год, родился курс «Второй шанс для Библии». И я не знал, что, оказывается, то, как я изучаю Библию, и когда я какими-то вещами делился с единоверующими, с моими, больше, наверное, верующими, конечно. И когда я показывал или рассказывал, просто, знаете, вот как естественно, люди со стороны видели, что есть какой-то секрет.
1: Что они видели?
0: Мне сложно понять, но они задавали вопросы, а как ты к этому пришел, к примеру? И, это были разные люди с разных сторон.
1: Вы им рассказывали, как вы читаете Библию?
0: Нет, я не это рассказывал, я им делился тем, что я обнаружил.
1: Своими открытиями?
0: Своими открытиями в Библии. И мне сейчас сложно сказать, это были разные люди в разное время, на протяжении последних, может быть, 7 лет. И когда я рассказывал, я видел удивление, и они понимали... И, получается, очень много таких открытий, которые были с одним человеком, с которым я делился, несколько вариантов. И, получается, наверное, в голове их сложился. То есть я так по ним предполагаю, что у них возник вопрос, а как у тебя получается к нескольким открытиям приходить в ближайшее время?
1: Понятно. То есть они видели, что вы открытие из Библии в вашей жизни, это не какое-то там необычное, это достаточно частое такое явление.
0: Извлекать какие-то жемчужины оттуда, которые, по сути, долгое время можно приходить. И то есть сложился какой-то инструктаж, и они чувствовали, что что-то они не знают по их вопросам. А вы могли бы подсказать, как вы к этому пришли? Для меня было естественно, я пару раз сказал, и они говорят, а могу я собрать для вас аудиторию?
1: Чтобы
0: я этим поделился. Да. И вот это вылилось в определенный курс. То есть то, что для меня было естественным, в силу характера, в силу желания постигать знания, и я... Это применил и к Библии, и теперь есть различные методы, которые систематически складываются, и люди, следующие им, обнаруживают их с легкостью.
1: Мы с вами еще проведем одну встречу здесь, и как раз я хотела вас подробнее расспросить об этом курсе. А вот теперь такой вопрос, может быть, немножко с подвохом. А бывают ли у вас такие моменты, когда вам по какой-то причине трудно взять в руки Библию? Трудно найти для этого время? Или понять, что вы хотите сейчас в ней читать. То есть вот бывают такие моменты.
0: Трудно понять, что я хочу в ней читать? Или...
1: Вы открываете и думаете, что мне читать? Я уже так много читал.
0: Наоборот.
1: Или такой момент, что заняты вы и как-то нужно.
0: Да, я хотел бы вопрос разделить на две части. То есть всегда ли я читаю Библию?
1: Да.
0: Если я скажу, что да, это будет неправдой. Конечно, у меня в силу командировок, в силу ряда причин, не всегда есть возможность следовать так, как я получаю удовольствие полноценно. Но в этот момент я, допустим, или находясь в общественном транспорте, я на память вспоминаю какие-то отрывки, которые меня греют, утешают. Но вот этого открытия с хрустом, страницы или в руках...
1: С блокнотом и ручкой, поняла, рядом.
0: Не всегда это получается. Но, вот тот опыт, который ты имеешь, ты просто вспоминаешь, или, допустим, в телефоне ты извлекаешь какие-то стихи, и тебе это согревает душу. Но полноценного изучения, конечно, это не каждодневно происходит. И второй вопрос ваш был тот подвох.
1: Бывает такое, что вы не знаете, что хотите почитать.
0: Что почитать, это вообще не проблема. Там, куда ни копни, столько

0: Ну, возможности
1: меньше, да, у тебя есть инструменты, ты все равно какую-то жемчужину найдешь, потому что методов очень много, больше 30, и ты в голове, держа их, ты все равно что-то зацепишь, и сказать, что зашел и ушел пустым, вот такого, крайне-крайне редко. Это или меня кто-то должен отвлечь, что я не успел сосредоточить, но это буквально быстро происходит, за несколько минут, и ты с женой, к примеру, делишься или кому-то отправляешь вот свое открытие, и таких, как-то оно получается очень быстро.
0: Я подметил сейчас одно слово в вашем ответе. Это слово «удовольствие».
1: Угу.
0: Это действительно так?
1: Это так.
0: То есть Библия – это удовольствие
1: для вас?
0: Это
1: удовольствие. Ты просто,
0: в чем?
1: Я просто восхищаюсь Богом, который эту книгу сумел собрать. За 1600 лет 40 человек, не договариваясь, в разное время писали об одном. Я просто не могу поверить, что это возможно. Это нереально. Но это... Вот этот факт лежит вот сейчас на столе. Этот факт лежит у многих в домах. Я просто призываю просто попробовать начать. И вы, и не только вы, и наши зрители, вы многое в своей жизни почерпнете и узнаете о Боге, но это не должно быть беглое, это должно быть осмысленное. Хоть маленькая часть, но прочтение. И этот отрывочек нужно переварить. Хотя бы полстиха. Небольшого. И размышляя, смакуя его, скажем, да, вот как дегустаторы, вы что-то начнете узнавать о Боге. И этот опыт будет развиваться, развиваться. И вы от этого будете получать непременно удовольствие, потому что это работает. Бог живой сегодня. Слово написано живое и действенное. Я под этим готов подписаться, потому что оно реально живое. И оно реально облагораживает, меняет, поддерживает и вдохновляет. Для других быть также, каким-то лучиком, наверное, чтобы укреплять их. Потому что время непростое. Но есть тот, который в это время обещал: «Не бойся, ибо я с тобой». Я твой пастырь, ты ни в чем не будешь нуждаться.
0: Спасибо. Ждем следующей встречи, когда можем уже подробнее поговорить об этом онлайн-курсе. В Евангелии записаны слова Христа: «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную». Давайте читать Библию, чтобы ощущать присутствие Бога рядом и жить по Его Слову.

«Да благословит тебя Господь и сохранит тебя! Да воссияет над тобою лик Господень, и милость Его да явится тебе! Да обратит Господь взор свой на тебя и даст тебе мир!»

Сергей Алексеевич Мельников привел фразу Ключевского о том, что человек, который упал в лужу, должен встать и посмотреть сверху на эту лужу, то есть на ту ситуацию, в которую он попал, и понять, почему он там оказался. А я приведу еще одну фразу Ключевского о том, что народ, забывший свою историю, становится населением. И поэтому кафедра, которая была сохранена под руководством Васильевой Ольги Юрьевны, и сейчас она ее возглавляет, фактически, формально я, транслирует определенную традицию, определенную научную школу, которая направлена на сохранение знаний, истории своей страны, государственно-конфессиональных отношений, поскольку она является историком церкви в 20 веке и написала очень много трудов, так же, как Михаил Иванович преуспел на этом же поприще. Она является профессором, доктором наук, историком, известным не только в нашей стране, но и во всем мире. И многие специалисты, эксперты, ученые на нашей кафедре трудятся на этом же поприще, потому что интерес к этой теме не пропадает, а наоборот усиливается. Я вот сказала о том, что вот геополитическая ситуация, ковид, какие-то другие входящие факторы сейчас немножечко задвинули тему свободы совести, гармонизации государственно-конфессиональных отношений, противодействия экстремизму, немного на периферию общественной и государственной жизни.

0: Это не первоочередные проблемы, которые надо решать, но это только кажется, потому что эти процессы происходят подспудно, да? Их может быть не видно, но это всегда должно быть предметом изучения, предметом сохранения, предметом интереса, потому что это действительно архиважно. Вопросы идентичности сегодня, гражданской, культурной, этнической, религиозной, очень важны. И историческая наука на этом поприще просто это незаменимая площадка, которая позволяет сохранить вот эту культурную, историческую идентичность нашего народа.
1: В ресторанном бизнесе работают большое количество разных национальностей, вероисповеданий людей. Все-таки в ресторанах мы иногда в большей степени этим пользуемся, потому что эти люди очень вкусно готовят разные национальные блюда. Поэтому так или иначе, если даже кто-то кого-то не любит или есть какие-то трения, со временем это все равно стирается. За столом все начинают все равно сплачиваться. И уже никто не обращает внимания какой-то национальности, какой-то разрез глаз.
2: Елена выросла в мире, который был отрезан от всего происходящего вокруг слепотой и глухотой. В раннем детстве она превратилась в почти неконтролируемого, дикого ребенка противоречивых эмоций. Однажды, когда Елена играла со своей новой куклой, ее воспитательница положила куклу девочки на колени, а сама с помощью нажатий несколько раз просигналила в ладонь девочки слово «У-к-л-а». Но Елена не поняла. Когда воспитательница попыталась помочь ей связать вещь, лежавшую у нее на коленях, со знаками и нажатиями на ее ладони, девочка разволновалась, она с силой бросила куклу на землю и разбила ее вдребезги. Чуть позже воспитательница повела непослушную девочку по тропинке к колонке с водой. Кто-то набирал из нее воду. Подставив одну руку девочки под холодную струю, а в другую руку воспитательница просигналила «В-О-Д-А». И вдруг в сознании девочки что-то произошло. Позже она вспоминала: «Тайна языка открылась мне. Я поняла, что В-О-Д-А означает то изумительное прохладное нечто, что текло по моей руке. Это живое слово пробудило мою душу, дало ей свет, надежду, радость, освободило ее. Душа этого дикого ребенка, замкнутая в ее собственном темном мире, получила освобождение после того, как она открыла для себя живое слово. Живое Божье слово, Библия, просвещает темноту нашего разума и таким образом освобождает нас. Вы можете на своем личном опыте испытать бодрящую свободу, которую приносит с собой живое слово. Читайте по нескольку текстов за один раз. А когда будете размышлять над каким-либо отрывком, задавайте себе следующие вопросы. Что Бог хочет сказать лично мне через это место Священного Писания? Каким открывается мне характер Бога? Обращается ли этот текст к моей личной духовной жизни? Подобные размышления лучше всего начинать с книги псалмов. Читайте по одному псалму за один раз. Прочтите несколько текстов. Позвольте Духу Святому воздействовать на ваш ум. Остановитесь, обратитесь к Господу в молитве и поделитесь с Ним теми мыслями, которые пришли к вам во время чтения этого отрывка. Ваша молитва может принимать форму словословия, благодарения, просьбы, прошения, исповедания, покаяния или ходатайства. Когда вы позволите живому слову формировать ваши мысли, вы получите освобождение и сможете узнать Бога лучше и ближе, как написал апостол Павел в послании к евреям. ибо Слово Божие

живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. Сегодня давайте позволим этому живому слову по-настоящему освободить нас.

Дорогие друзья, сегодня мы поговорим об одной из самых эффективных процедур гидротерапии – это испанский плащ. Это название очень интересно, не совсем известно, с чем оно связано, но само название придумал священник, католический священник Себастьян Кнейп, который жил в Европе в XIX веке. Именно он предложил эту процедуру, и это название для нее, и очень часто ее использовала для помощи своим пациентам, потому что он занимался и врачеванием. Эта процедура оказывает очень сильное воздействие на организм, и причем очень многоплановое. В зависимости от времени ее проведения мы получим очень разные эффекты. Общее оздоравливающее влияние практически на все органы мы получаем. Важный момент, о котором нужно знать, это пациент должен быть согрет перед началом процедуры. Если позволяет его самочувствие, то лучше всего, если он сделает несколько движений, например, поприседает. Или, в крайнем случае, можно принять теплый душ перед началом процедуры. Для этой процедуры нам потребуется два плаща, которые сшиты из льняной ткани. В крайнем случае можно использовать хлопчатобумажную ткань, но самый лучший вариант – это льняная именно ткань. И также нам будут нужны одеяла, шерстяные одеяла, 3 штуки, даже можно 4 штуки. И таз с холодной водой. Итак, процедуру мы начинаем с того, что смачиваем один из плащей в холодной воде. Температура воды может быть от 20 градусов и немного ниже. Обычно достаточно просто налить воду из-под крана. Эффективность процедуры, конечно, будет зависеть от температуры воды. Чем ниже температура воды, чем она холоднее, тем лучше будет эффект процедуры. Но при условии, что человек был согрет предварительно. Итак, нам нужно смочить плащ и хорошо его отжать. Затем мы подаем этот плащ человеку, который его одевает на голое тело. В крайнем случае можно оставить нижнее белье. Затем мы даем второй плащ, сухой, который одевается на вот этот первый мокрый. И затем человек опоясывается поясом и ложится в одеяло. Желательно прикрыть ноги. Это можно сделать или полотенцем, или надеть человеку тонкие носки, чтобы одеяло его не кололо.

и плотно человека завернуть. Нам нужно завернуть таким образом, чтобы было ощущение плотного укутывания, чтобы не проходил воздух, не было ощущения, что свободно человек закутан. Когда мы завернули человека, нам нужно его спросить, как он себя чувствует. Дело в том, что очень у многих людей вот эта реакция согревания, она немножечко замедленная. И чтобы нам ее ускорить, нам можно сделать следующее. Мы можем положить что-то типа подушки, тяжелой, если она у вас есть, тяжелой подушки на область живота. Вот это придавливание области живота помогает человеку начать быстро согреваться. Простой прием, который очень эффективно работает. Второе, что мы можем сделать, это приложить грелку. Грелку обычно прикладывают к ногам. Ну, можно и к рукам тоже, но обычно достаточно приложить ее к ногам. Таким образом, наш человек будет готов к проведению процедуры. Можно также приложить полотенце к области шеи, для того, чтобы одеяло нигде не кололо кожу. Процедура. Она имеет несколько стадий. Соответственно, будет разный эффект. Итак, сколько же длится эта процедура? Мы можем провести ее в течение разного времени и получим разный результат. Если мы заворачиваем человека и оставляем его на 10, 15, 20 минут, то мы получим первый эффект, такой охлаждающий, тонизирующий эффект на весь организм. Его можно использовать, если нам нужно взбодрить человека, и особенно, если нам нужно охладить его, то есть это при высокой температуре тела. Важный момент, вот эту стадию мы используем, если человеку жарко, при высокой температуре ему жарко. Если же температура высокая и человека знобит, как бывает в начале заболевания, то тогда нам нужно использовать другую процедуру, не эту. То есть не нужно охлаждать дополнительно, если человеку холодно. Следующая стадия начинается от 30 минут и длится до 60 минут от начала процедуры. В это время происходит уже согревание и расслабление. Очень хорошее расслабление мышц и нервной системы. Поэтому эту процедуру в этой стадии очень успешно можно использовать для помощи человеку с повышенной нервной возбудимостью, при бессоннице, при вегетососудистой дистонии, при переутомлении, то есть при самых разных состояниях, когда человека нужно успокоить и расслабить. И следующий эффект процедуры, который мы можем достигнуть, это больше часа, свыше часа до 2 часов. Если мы оставляем человека вот на такое время, то он нагревается еще больше и начинает, ну, как бы незаметно для себя потеть, но при этом происходит очень хорошее выведение токсинов из организма. Выводятся шлаки различные, происходит такое очень сильное очищающее действие. Поэтому процедуру в этой стадии можно успешно использовать для помощи снятия самых разных интоксикаций, при инфекционных заболеваниях, острые инфекционные заболевания, простудные заболевания, хронические воспаления. Также можно использовать при аутоиммунных заболеваниях, при заболеваниях суставов, при почечной недостаточности, при печеночной недостаточности. Также можно использовать в качестве дополнительной помощи при алкогольной интоксикации и при курении. Очень сильный оздоравливающий эффект. Итак, как мы заканчиваем процедуру? Если нам нужна была охлаждающая стадия, то мы провели эту процедуру в течение 10-15, максимум 20 минут, и нам нужно просто развернуть человека и переодеть его в сухое. Если нам нужна была стадия расслабления, то мы продлеваем процедуру до часа. После этого мы тоже просто разворачиваем человека и переодеваем его в сухое. Если нам нужна была стадия выведения токсинов, очищающая стадия, и мы продлеваем ее до 2 часов, можно даже немножечко больше, то после этого нам нужно развернуть человека и помочь ему или принять душ, или растереть его полотенцем, смоченным в воде комфортной такой теплой температуры. И

одеть его в сухое. После этого дать человеку отдохнуть, то есть не нужно скакивать, куда-то бежать. Еще важный момент, о котором нужно помнить, бывает так, что человек может заснуть во время этой процедуры. Очень часто это происходит с маленькими детьми, у которых, например, высокая температура, их заворачивают, и они засыпают. Если человек заснул, то будить его не нужно. То есть пусть он спит столько, сколько спит. И закончить нужно процедуру тогда, когда он проснется. Итак, испанский плащ – это отличная процедура, которую можно использовать для того, чтобы достигнуть самый разный, сильный, мощный, оздоравливающий эффект на организм. Мы можем тонизировать наш организм, можем его расслабить, можем помочь выводить токсины, можем помочь в лечении самых разных заболеваний. Помните, что вода в этой процедуре – это настоящий подарок, поэтому пользуйтесь этим методом и будьте здоровы!

Многие из нас любят семена подсолнечника, но есть их не очень эстетично. Поэтому сегодня мы приготовили для вас рецепт интересного паштета из семян подсолнечников, который будет не только вкусным, но еще и очень полезным, потому что мы добавим туда еще кое-что интересное. Для начала мы возьмем семена подсолнечника. Мы их предварительно замочили, дали им возможность активироваться для того, чтобы они уже начали чуть-чуть прорастать. Тогда в них будет больше пользы, больше полезных веществ. Затем мы промыли, и вот сейчас мы высыпаем их в наш блендер. Семечки богаты не только жирами, да, то есть вы знаете, что в семенах есть полезный витамин Е, он нам важен для красоты, но в них еще также очень много микроэлементов. Это селен, это калий. Сюда мы в паштет добавляем чуть-чуть вяленых томатов. Мы часть добавим сразу, а часть потом, чтобы они были красивыми крупинками. Добавляем базилик. Это все для вкуса, для яркости паштета. А сейчас мы добавим нечто очень полезное. Обязательно посмотрите, что мы добавляем. Добавляйте это. Мы добавим сюда куркуму. Вы знаете о пользе куркумы, что это удивительный антиоксидант, который обладает мощнейшим эффектом. В том числе он защищает наш мозг от деменции, от окислительных процессов, воспалительных процессов в мозгу. И для того, чтобы куркума еще больше активировалась, мы добавляем перец. Итак, мы все это добавили. Вы знаете, что куркума, она у нас разводится хорошо именно в жирах, а семена подсолнечника как раз богаты жирами, и они будут создавать вот этот синергетический эффект. Вот такая вот масса у нас получается. Видите, уже такая паштетообразная. Мы сюда добавим еще немного соли для вкуса. Добавим еще для красоты немного паприки. И взобьем еще капельку с добавлением лимонного сока. Вы знаете, что в семенах подсолнечника также содержится железо, а железо, оно гораздо лучше усваивается с витамином С, поэтому будем делать наш паштет еще более полезным. И пришло время, когда мы добавим уже остатки наших томатов именно для красоты. Мы их сюда выкладываем, перемешиваем, и все, паштет готов. Пахнет просто потрясающе. Сейчас мы его выложим в пиалочку. Семечки, они богаты не только микроэлементами, да, про которые мы сказали, они еще являются активным источником клетчатки. Вы знаете уже по нашим программам,

0: граммам сколько клетчатки нужно есть в день? Кто помнит? Минимум 25 грамм клетчатки. И вот как раз такой паштет будет давать вам хорошую порцию клетчатки. Этот паштет хорошо есть на завтрак, потому что он будет давать вам очень долгое чувство ощущения сытости. Его, в принципе, можно добавлять каким-то блюдом в качестве добавки жировой, да, основы. Мы знаем, что жиры очень полезны. И вот здесь достаточное количество жиров. Единственный момент, если мы говорим про семена подсолнечника, то там достаточно много омега-6. И если мы с вами едим семечки, то мы должны обязательно балансировать. То есть мы должны съесть что-то, что будет богато омега-9, омега-3, для того, чтобы вот этот баланс соблюдать. Что, пробуем? Я предпочитаю есть такой паштет вот с такими хлебцами. Можно делать это вот прямо так. Намазали, понюхали. Отличный рецепт. Пользуйтесь им и будьте здоровыми.
1: Благодать и мир вам от Бога Отца нашего и от Господа Иисуса Христа. Ему пусть будет слава во веки веков. Аминь.
2: Часто лишний вес связан с накоплением избыточной жидкости в теле. И сегодняшняя тренировка поможет нам улучшить лимфооток, а значит, избавиться от лишней жидкости. Для того, чтобы лимфодренаж был качественным, нужно освободить магистрали для тока лимфы. Для этого мы поработаем с вами с нашими суставами, с нагрузкой на мышцы и с дыханием. И для начала мы будем пользоваться рулом, чтобы прокатать те места, которые являются слепой зоной для нашего тела, где больше всего скапливается у нас отечность. Располагаем рул приблизительно посередине спины. Необходимо найти опору в стопах. Мы приподнимаем таз и туловище выстраиваем в параллели с полом. Для головы мы поддержку найдем в руках. Руки сцепляем в замок. И теперь, отталкивая коврик ногами, мы будем мягко перекатываться по ролу. Делайте в той амплитуде, в которой вам комфортно. И если у вас получается, постарайтесь прокатать область лопаток и не заходите на шею. Далее мы с вами располагаемся на боку и ролл разворачиваем так, чтобы он оказался между плечевой костью и вашей лопаткой. Очень важно, чтобы вы не давили на лимфатические узлы в подмышечной впадине. И в этом положении мы с вами слегка перекатываемся вперед и назад. И давление должно прийтись на эту область, которая у нас между лопатками и нашей рукой. Теперь мы слегка смещаем наш ролл вперед. И нам необходимо прокатать малую грудную мышцу. Здесь скапливается много напряжения, склеиваются слои, и лимфа течет хуже. И у нас в подмышечной впадине накапливается отечность. Отлично. Теперь мы прокатаем с вами заднюю поверхность руки на ролле. Помогайте себе второй рукой. Поддерживайте туловище, отталкивайтесь от пола. И если вам комфортно, не больно, вы больше веса тела даете на ролл, на руку. Отлично. И последнее упражнение с этой стороны у нас будет. Мы прижимаем руку к туловищу и катаем боковую поверхность руки. То же самое нужно сделать со второй подмышечной впадиной и со второй рукой. Теперь мы располагаемся на боку и ролл помещаем под костями таза. Точно боком опускаемся, ваш ролл оказаться должен чуть ниже гребня подвздошных костей, вот этой косточки сбоку. И теперь мы перекатываем тело слегка вперед и слегка назад. –

ставим область таза на роли. Отлично, продолжайте дышать. Пусть дыхание будет ровным. Вы можете сделать так небольшое количество повторений, можете подвигаться дольше, 20-30 раз. Теперь мы смещаем ролл чуть-чуть ниже. И здесь уже нам нужна будет опора на предплечье. И мы будем двигаться, перемещая таз. Мы перекатываем его вперед, нам помогает верхняя нога, вперед-назад. И теперь мы сместим ролл еще раз. И выпрямим нижнюю ногу. И подвигаемся так. Здесь часто скапливается отечность. Она выглядит как ушки на бедрах. Многие хотят от нее избавиться. Эти упражнения будут помогать. Отлично. То же самое нужно проделать со второй стороной. Далее нам необходимо поработать с венозным углом, который находится у нас под ключицей. Это то место, где лимфа соединяется с кровотоком. Мы простукиваем над ключицей и под ключицей. Одну и вторую сторону. Если у вас нет массажного мячика, вы можете сделать массажные движения этой области руками. Для следующего упражнения мы принимаем положение лежа на спине, сгибаем ноги в коленях. И для начала мы с вами подышим. Делаем вдох так, чтобы живот свободно поднимался. И хорошо, если вы чувствуете движение в ребрах. Они должны двигаться на каждом вдохе по сторонам и собираться к центру на выдохе. Постарайтесь вот это дыхание включать по возможности в каждом упражнении. И теперь мы начинаем двигать таз вперед, перекатываемся на копчик и, возвращая таз в задний наклон, опираемся в стопы и поднимаем позвонок за позвонком, выходим в мост. И опускаемся. Это будет у нас выдох, когда мы перекатываемся к копчику. Вдох. И теперь на выдох мы поднимаемся наверх. Верхнее положение, хорошая опора на стопы. Вновь делаем вдох. И с выдохом смягчаем грудину, опускаем позвонок за позвонком. И здесь вы продолжаете дышать и двигаться. И можно представить, что ваш позвоночник – это лента скотча, которую вы отклеиваете, когда поднимаетесь назад. И вновь ее приклеиваете с натяжением. То есть постарайтесь создать вытяжение позвоночника. Мы сейчас работаем с суставами позвоночника, в которых тоже есть лимфатические узлы. И мы останемся наверху. Можно стопы поставить ближе друг к другу. И мы поднимаем одну ногу вверх. И подвигаемся теперь с положением ноги наверху. Если вам сложно, вернитесь к предыдущей версии. Если все получается, то добавляем новое движение. Мы опускаем ногу, разворачиваем таз. Когда наши мышцы работают, они как насосы помогают прокачивать лимфу. Отлично. Если у вас все получается, еще одно изменение. Таз высоко, нога внизу, и мы немного поотводим ногу в сторону. Двигайтесь в небольшой амплитуде, в которой вам комфортно сохранять опору. Отлично. И то же самое нужно проделать с другой стороны. Для следующего упражнения мы ложимся на бок. Рука будет поддержкой для головы, или вы можете взять полотенце. Выстроите ваше тело так, чтобы было ощущение одной линии, как будто ваш затылок, лопатки, таз и стопы касаются воображаемой стены. И мы будем работать верхней ногой, а нижняя нога погружается в пол. Выводим ногу вперед и отводим назад. Буквально пару таких повторений. И оставьте вашу ногу, выведенную вперед. Мы разворачиваем бедро внутрь и пробуем потянуться коленом к полу. И теперь разворачиваем колено в потолок. Постарайтесь, чтобы при вращении бедра таз оставался на месте. И мы дышим равномерно. Не задерживаем дыхание. Не так принципиально, где будет вдох-выдох. Главное, чтобы не было задержки. По возможности двигайтесь на вдохе в ребрах и отпускайте живот. И сделайте то же самое с другой стороны.

Для следующего упражнения мы садимся, сгибаем ноги в коленях, руки располагаем под бедром. И ваше туловище должно найти как бы поддержку от ног. Мы слегка повисаем на наших бедрах, локти смотрят в стороны, плечи отводим вниз. И теперь мы округляем спину, скатываемся с костей таза, на которых мы находились на старте, и тянемся крестцом поясницы к полу. И постепенно мы начинаем укладывать позвонок за позвонком, ноги забираем с собой. В какой-то момент ноги захотят отклеиться, позвольте им это сделать. Чем плавнее вы перекатитесь, тем лучше. Если вы можете сделать это движение медленно, это говорит о хорошей артикуляции поясничного отдела, а значит, там будет свобода для тока лимфы, лимфатические узлы будут иметь подвижность вокруг. Хорошо, еще опускаемся вниз. Если вдруг у вас не получается сделать это упражнение, и вы падаете на спину, это говорит о том, что недостаточно артикуляции в поясничном отделе. Вы можете остаться на версии, когда вы откатываетесь, оставаясь висеть на руках, и вновь поднимаетесь. Это уже будет хорошей работой. Будет двигаться у нас область живота, в которой большое количество лимфатических узлов. И мы продолжаем дышать, с выдохом опускаемся вниз, со вдохом поднимаемся вверх. Отлично. Для следующего упражнения мы садимся на бок. Нижняя нога будет выведена слегка вперед, задняя чуть-чуть позади. И находим опору в руке. Важно, чтобы пальцы были раскрыты и локоть мягкий. И если вам будет сложно выполнять версию, вы можете подвигать ребра вверх-вниз. И это положение уже будет помогать работать с нашими суставами. Хорошо, для тех, кто готов, мы будем подниматься вверх и делать скручивание в боковой планке. И вновь опускаться вниз. Поднимаемся с выдохом скручивания, раскручиваемся и опускаемся. В этом упражнении у нас работает все: ноги, руки, кор. Мы делаем скручивание, движение в наших суставах. И если у вас уже появилась испарина, это говорит о том, что процесс пошел, и лимфоток активизировался. Отлично. Сделаем еще раз. И повторите все то же самое с другой стороны. Для следующего упражнения мы становимся в опору на колено. Голень опорной ноги расположена так, чтобы пятка была направлена точно вверх. А впереди нога у нас с углом 90 градусов под коленом и в тазобедренном суставе 90 градусов. Руки кладем на затылок, и мы будем уходить в сгибание, плавно, не спеша, с выдохом, и возвращаться. Постарайтесь контролировать, чтобы ваше опорное бедро было вертикальным. И теперь мы добавим волну. Мы уходим в сгибание, и как будто бы выныриваем из водички, уходим мягко в разгибание. И сейчас у нас позвоночник двигается в сгибании и в разгибании. Отлично. Дышите обязательно, не задерживайте дыхание. Так можно выполнить 6-8 повторений и проделать то же самое с другой стороны. Для следующего упражнения мы вновь на колени. И теперь нога согнута, у нас отведена слегка в сторону. И мы подвигаемся, отправляя вес тела ближе к передней ноге и возвращаясь. Макушкой тянитесь в потолок, пусть пока спина будет ровной. Мы вес тела прям переносим на переднее бедро, нагружаем его. Пусть мышцы у нас поработают. И добавим руку. Рука будет двигаться вдоль ноги. И затем мы раскрываем ребра. И здесь нам важно, как мы дышим. Вдох мы будем делать в раскрытые ребра и с выдохом опираться в бедро. Выдох, вдох, выдох, вдох. Очень хорошо, если ваше движение будет таким пружинистым. Это важно.

важно для того, чтобы двигалась правильно не только мышечная ткань, но и соединительная, так называемая фасция. Отлично. Наше тело создано уникальным, и забота о нем через правильное движение является Божьим замыслом в достижении хорошего здоровья. Помните, движение – это жизнь.

0: Каждая программа на телеканале «Три ангела» создается с целью быть полезной для наших зрителей.
1: Мы хотим подарить людям надежду и помочь обрести счастье.
2: Задача сложная, но выполнимая. С Божьей помощью нашей команде удается создавать актуальные программы для разных возрастов.
3: У нас снимаются богословы, психологи, врачи и другие специалисты, готовые поделиться своим опытом.
4: Нам важно, чтобы программа была снята хорошо, чтобы вам было не только полезно, но и приятно ее смотреть.
5: Ваши просмотры и комментарии вдохновляют нас на большее. Добро пожаловать на канал «Три ангела».
6: И сам Бог, Бог мира, да осветит вас всецело, полностью ваш дух, душу и тело да сохранит Он так, чтобы безупречными вы были, когда придет Господь наш Иисус Христос.

0: Безопасность детей дома – вопрос, который родителям приходится решать постоянно. Мамы и папы предусматривают каждый нюанс, чтобы обеспечить безопасность грудного ребенка. С точностью до миллиметра выверяют расстояние между прутьями кроватки, пеленают малыша только на специальном нескользком коврике, измеряют температуру воды в ванночке термометром. Но настоящий труд начинается тогда, когда ребенок осваивает свободное передвижение по дому. О безопасности ребенка в доме, что может случиться и какова должна быть тактика родителей, расскажет нам сегодня специалист, врач-педиатр Наталья Анатольевна Драч. Здравствуйте, Наталья Анатольевна.
1: Здравствуйте.
0: Мы сегодня с вами будем говорить о безопасности ребенка в доме. Когда я нахожусь дома, и вообще, когда родители дома, чаще всего они считают, что все хорошо, все под контролем, ребенок никуда не денется, и с ним все будет в порядке. Но дети активные, и часто на, казалось бы, пустом месте случается какой-то неприятный эпизод. Скажите, какие места вы считаете в доме самыми опасными?
1: Ну, прежде всего, это окна, это электроприборы, это бытовая химия, да, какие-то крепкие напитки, медикаменты, это острые приборы. И это вода, ванная, вот это самое, наверное, опасное. И это места, где стоят тяжелые предметы. Тяжелый телевизор, да, шкаф, на который тоже положили тяжелый предмет, чтобы ребенок не стянул это на себя.
0: Чем опасен доступ ребенка к бытовой химии?
1: Ну, дети у нас познают мир через рот, да? А они видят красивую упаковку, да, и им не скажешь, что вот это вредно, они не понимают. Им нужно это попробовать, да. Если это у нас щелочь, если это у нас кислота, ребенок может получить очень сильные ожоги. Ожоги пищевода, если он проглотит это дальше, ожоги желудка. Иногда они настолько глубокие, что прожигает ребенок себе даже до трахеи. Да? Тяжелые свищи, ожоги, тяжелые восстановительные операции в нескольких этапах. Да?
0: Я всегда думала, что такого быть не должно, потому что ну, это же невкусно. И я всегда была уверена, что ну, это, наверное,

0: не представляет опасность, потому что ребенок, если даже захочет попробовать, он уже сразу же поймет, что это нехорошо и не станет. А столько случаев действительно, когда дети, в общем-то, серьезные урон себе наносят.
1: Да, действительно, ребенок возьмет в рот, и он это выплюнет. Да, большую часть он выплюнет, потому что это вкус.

0: Даже в ком.
1: Да? Конечно, идеально, если у вас дома не будет алкоголя.
0: Вообще.
1: Да, и если что-то есть, ставьте, прежьте, чтобы ребенок... И уж тем более никоим образом не показывайте ему на личном примере, да, как употреблять. Такие последствия могут быть.
0: Ребенок добрался до аптечки, нашел там разные цветные пилюли, таблетки, капсулы, сиропы, может быть, что-то в жидком виде, брызгалки какие-нибудь. Где должна храниться аптечка, чтобы он туда не добрался, и в то же время, чтобы лекарства оставляли свои свойства, потому что на всех лекарствах есть ограничения по температуре.
1: Да, если у вас лекарство хранится в холодильнике, вы ставите на самую верхнюю полку, обычно это закрывающиеся крышкой полки во всех отсеках, да, и храните их там. Если это остальные лекарства, они, как обычно, как правило, хранятся в темном помещении, вы в специальную аптечку, в специальную коробку и кладете вверх или закрывающиеся ящики, недоступные для детей.
0: То есть куда-то наверх,
1: да.
0: Так, чтобы это вообще никак не просвечивало и не было понятно, что там находится, да? Даже чтобы интереса, наверное, не возникло у ребенка.
1: Да, потому что детям вот все очень привлекательны, да?
0: Они еще гладенькие.
1: Они блестят, мама его лечит, ему дает таблетку, она ему дает витаминки, они вкусные. Ребенок, они очень часто в сладких оболочках, да, кишечно-растворимых. А ребенок проглотил. И одной он не ограничится. Если, особенно, это не какой-нибудь безопасный активированный уголь. Если это транквилизаторы, если это вещества, влияющие на печень, на нервную систему, тяжелые случаи, тяжелые последствия.
0: Угу. Что сделать, если мы обнаружили, что ребенок что-то вот такое наглотался?
1: Мама должна взять упаковку. Угу. Упаковку от лекарств она должна взять с собой. Ага. Немедленно мы вызываем медицинскую помощь. Мы даем ребенку большое количество холодной воды. Обязательно холодной, потому что теплая вода растворит лекарство, теплая вода быстрее всасывается и быстрее попадет это вещество. Попробуйте вызвать рвоту ребенку. Мы даем большой объем воды и пытаемся вызвать рвоту ребенка. Если это отравление химическими средствами, бытовой химией, как мы говорили выше, ни в коем случае нельзя вызывать рвоту у ребенка, нельзя ему заливать какой-то другой жидкости, так как вы можете ему, если ребенок взрослый, можно полоскать рот холодной воды, выплюнуть. Если он будет глотать дальше, он распространит себе этот ожог. А если вы будете вызывать рвоту, да, вы сделаете только хуже. Вы увеличите степень ожога и распространенность этого ожога. Да. В этом случае мы сразу же обращаемся за медицинской помощью. Да. Если это лекарство, упаковка, вода и вызываем рвоту.
0: Угу. Понятно, спасибо. Вот у нас здесь есть разные мелкие предметы. Такие тоже красивые. Бусины, пуговицы. Дети находят булавки. Что делать, если ребенок это проглотил или подавился этим? Вот какая здесь, какой принцип действия здесь?
1: Ну, тактика разная, да. Рассмотрим с вами, если ребенок проглотил мелкие пуговки, да? Вот не острые, да. Если ребенок проглотит круглый предмет, вы уверены, что он его не вдохнул, а проглотил, да? Мы сообщаем врачу и следим.
0: За стулом?
1: За стулом. Мы ждем, когда это выйдет, да? Если это не очень плотно и очень крупно. Смотрим за состоянием ребенка, потому что оно может где-то там повернуться по ходу кишечника, застрять. И смотрим, чтобы стул был регулярный, чтобы не было рвоты, чтобы не нарушалась моторика. Если это вдруг непроходимость, да, мы срочно обращаемся, пока нет никаких отмираний стенок кишечника, да, пока нам не нужно будет делать резекцию. Если вдруг какие-то нарушения. Если ребенок проглотил острый предмет, да, иголку, да, вы уверены, что он ее проглотил, в этом случае мы как можно быстрее обращаемся за медицинской помощью. Да. Как правило, острые предметы, они у нас рентген-позитивные. Врачи делают рентген и следят, в каком месте расположено, да? Если это еще в желудке, то мы можем сделать гастроскопию, щипцами удалить. Если это пошло ниже, дальше, то врач наблюдает по ходу рентгена, по ходу, как оно это проходит. Если где-то препятствие, да, срочно делать.

0: операцию. Как правило, детей кладут в стационар. Угу. Да? А, что еще может наш ребенок, да, проглотить? Вот, например,
1: он массу всего может. Например, ну, да, магнит, да, может проглотить. Магнит, или, да, батарейка.
0: Да, вот если... Да. А, очень опасны батарейки, да. На что мы обратим внимание, это батарейки. А особенно батарейки круглые. Плоские.
1: Как круглые, таблеточка.
0: Как таблетки, да. Эти батарейки имеют свойство тем, что они прилипают к стенке пищевода. Mm. И у ребенка симптомы интоксикации, температуры. Родители не понимают, что происходит.
1: Можно подумать, что он просто заболел.
0: Да, просто заболел, а тем временем там идет ожог, сильнейший щелочной ожог, и прожигается стенка пищевода до трахеи, тяжелые последствия операции. Да, мы следим за батарейками. У нас отдельно все игрушки с батарейками обязательно прикручиваются, угу, шурупами. Нету никакой доступности. И израсходные батарейки мы утилизируем в специально отведенные места в магазинах, да, uh-huh, то вот если проглотил. Если ребенок у нас глотает гелевые шарики, да, которые вот способны увеличиваться в размерах, да, они у нас рентген негативные, их не будет видно, да, и мы следим за состоянием ребенка, да, если ребенок ухудшается состояние, это значит, произошла обтурация, непроходимость, и мы говорим об этом врачам, вот, и реагируем на это.
1: А если ребенок подавился?
0: Да, если ребенок подавился, это значит, что ребенок вдохнул, uh-huh, да, если у него пошло не в пищевод, это пошло в дыхательные пути. Ну, вы должны убедиться, да, что ребенок действительно подавился. Как понять, что ребенок подавился?
1: Ну, у него затрудненное дыхание.
0: Да, он или не дышит, он синее, да, он становится красным, он становится синим, он издает странные звуки, да, такие покашливания, или он не издает звуков вообще,
1: вообще, да,
0: да, странно, если маленький ребенок не издает звуков, да. И вот хотелось бы показать вам такие способы, да, на нашем малыше, как можно помочь ребенку освободить дыхательные пути от предметов. Если у нас малыш маленький, грудной, да, это будет один способ. Если ребенок постарше, если он уже большой, да, там 5-6-7 лет, вы не можете его так поместить на своей руке, я потом покажу другой способ. Вы увидели ребенка. Сначала вы поворачиваете его лицом к себе. Лучше все мероприятия проводить на полу. Uh-huh. Или на диване, чтобы ребенок не упал. Uh-huh. Нервничаете, он может выскользнуть, упасть, ударится. Да. Да? Вы садитесь на пол и дальше работаете с ребенком. Вы поворачиваете его лицом к себе, фиксируете головку, смотрите в рот. Если вы видите предмет, который торчит, вот прям в ротовой полости вы достаете его, и ребенок задышал, все.
1: Но, да, здесь есть вероятность запихнуть его дальше, если, потому что у мамы трясутся руки от волнения.
0: Да, если его не видно... Видно очень далеко, вы не трогаете, uh-huh, потому что есть вероятность, что вы протолкнете дальше, он застрянет в голосовой щели, и произойдет рефлекторный спазм, и такой спазм снять очень тяжело. Uh-huh. Поэтому если так вот не торчит вот прям вот из зубов, uh-huh, нет, то мы проводим следующее мероприятие. Мы кладем ребенка подбородком на руку себе, ножки зажимаем под мышкой. Да? Uh-huh. Голова у нас ниже попы. Uh-huh. Если ребенок большой, крупный, то ноги вы можете положить просто себе, uh-huh, да? Uh-huh. На ногу. Обязательно зажимаем ребенка, да? Рука под подбородком. И папа, если папа, он может просто нажимать
1: куда?
0: Сильными усилиями на спинку ребенка, uh-huh, рукой на спинку ребенка к грудке. 5 раз. Если мама, если она послабее, она может стучать. Угу. Да? Это должно быть резко, это должно быть сильно. Вот мы делаем такие 2, 3, 4, 5. Угу. Обычно на первом-втором стуке идет у нас выдох, вылетает этот предмет. Если этого не произошло, мы поворачиваем ребенка лицом к себе, перекладываем на другую руку, фиксируем, угу, ножки ребенка. 2 указательными пальцами ставим в одну точку ниже линии сосков. Ниже, к животику. Uh-huh. Не к голове, а ниже. И 5 сильных вдавливаний. Прям постарайтесь максимально сильно до позвоночника. 1, 2, 3, 4, 5. Вообще должно на этом этапе все разрешится благополучно, ребенок откашляется. Если этого не произошло, вы опять быстро берете ребенка, переворачиваете, повторяете все заново. 1, 2, 3, 4,

0: 5, не задышал. Раз, два, три, четыре, пять. Угу. И так вы продолжаете. Это должно помочь. Если у ребенка вылетело, если появился хоть какой-то кашель, вы оставляете его откашливаться, потому что кашель намного лучше любых ваших мероприятий, постукиваний и потряхиваний. Он откашливается, он задышал. Угу. Ребенок порозовел, все обошлось хорошо. Я рекомендую вам потренироваться, каждой маме потренироваться дома. Заранее. Это на кукле или на ребенке его, не стучать по нему. Вот именно вот эти перекладывания, чтобы в какой-то такой ситуации вы уже были готовы. Несложно. Зажали, чтобы ребенок не пал, чтобы вы были уверены. Угу. Если ребенок более старшего возраста, вы не можете его вот так вот положить, вам тяжело, да, и вот если просто надавливание, он уже, у него большая грудная клетка, вы применяете прием Хемлика. Вы подходите сзади, на уровне его грудной клетки, ставите, если, или ставите себе, ну, вот у меня малыш, да, или, да, вот он должен стоять или сидеть, ну, просто вы обхватываете его сзади, двумя руками скрещиваете руки. Вот так вот, замок. Перед его замок, перед нагрудной стенкой. И резкими движениями приближайте его к себе груди, как бы, да? Раз, три, четыре, пять. Да? Угу. Еще раз покажу так. Вы даже почувствуете себе, как вот даже ребенком вы себе прете, и вы чувствуете, как вы выдыхаете. Ребенок тоже должен выклешнуть это. В принципе, это применяется и для взрослого. В любой ситуации, когда подавился взрослый и нет кашля, он синеет, вы можете применить к нему вот этот прием.
1: Спасибо. Очень сложно детям объяснить, что не надо лазить в розетки, не надо обсасывать провода. Вот, например, мой ребенок очень любил кусать зарядное устройство, он его так вешал и здорово кусал, даже однажды испортил мне таким образом зарядку. Как же лучше обезопасить ребенка от электричества?
0: Ну, существуют специальные протекторы, да, вот заглушки для розеток, да, вы заглушаете розетки, если вам надо, вы достаете и этим пользуетесь, да, вы убираете провода, розетки стараетесь делать в недоступном месте, там, да, за диванами или повыше для ребенка, и следите за ребенком. Самое главное, в принципе, ребенок не должен оставаться без присмотра. А если случилось так, что ребенка ударило током, да, и напряжение большое, ребенок не дышит, первая помощь при этом изолировать его от электричества, да, каким-то предметом, который не проводит электричество, резина, дерево, вы отодвигаете его. И если ребенок не дышит, не подает признаков жизни, вы тогда делаете ему непрямой массаж сердца, да? Если, ну, вот если грудничком, я опять покажу на нашей кукле, если это у нас грудничок двумя пальцами, если это взрослый одной рукой, постарше одной рукой, если большой, двумя руками, да? И количество нажимов у нас зависит от возраста ребенка. Чем меньше, тем чаще. Вот у маленьких 90 в минуту, у старших меньше, да? Вот, например, маленький, раз, два, три, четыре, вдох. Вы ему вдыхаете, закрываете нос, вдыхаете в рот. Если грудной, прям сразу в нос, в рот. Раз, два, три, четыре, вдох. Раз, два, три, четыре, вдох. Если ребенок задышал, или если вдруг у него не отключалось дыхание, вы облегчаете ему дыхание, открываете, обеспечиваете доступ свежего воздуха.
1: Кислород. Поговорим об игрушках. Какие игрушки более опасны для ребенка? Вот как раз, да, что он может, не знаю, проглотить и как себе навредить?
0: Ну, это все игрушки, даже мягкие игрушки, которые содержат мелкие компоненты, да. Ребенок может отгрызть.
1: То есть вот такая вот штучка, да, казалось бы, безобидный цветочек,
0: да.
1: Он может его отгрызть.
0: Да, ну это все игрушки, которые не соответствуют по маркировке для возраста ребенка, да. А мелкие детальки он запихнет их себе угодно, куда в нос, в ухо, куда только не пихают детки, да. Вот. Нужно подбирать соответственно возрасту ребенка, чтобы было все безопасно, чтобы не было мелких деталей. Если у вас есть ребенок 12 лет, он играет в лего, и ребенок годовалый, да?
1: Который обязательно придет и будет там же ковыряться.
0: Вы это все следите и отдельно убираете.
1: И я хотела еще спросить, вот у нас такие штуки лежат, это для чего?
0: Это для, по большей части, для купания в воде, да, чтобы ребенок, это было не скользко, мы приклеиваем, и ребенок не скользит.
1: Он на присосках, да?
0: Он на присосочках, да, да, они бывают ковриками, бывают такими маленькими, или на скользкие поверхности дома, да. И еще вот по поводу воды, никогда не оставляйте

0: ребенка без присмотра купаться. Если он уже умеет стоять, сидеть, если ему уже 5 лет, ребенок не должен находиться один.
1: Ясно. Спасибо большое. Было очень интересно, познавательно. Наш с вами цикл передач закончился. Мы вам очень благодарны за то время, которое вы нам уделили. Всего вам хорошего, счастливого пути. До новых встреч.
0: До свидания.
1: Подведем итоги. Любящие родители должны постараться максимально обезопасить жизнь своего ребенка, ведь у малышей еще нет страха и жизненного опыта. Постарайтесь просчитать на шаг, два вперед развитие опасных ситуаций и сделать все зависящее от вас, чтобы устранить их. При угрожающих жизни состояниях будьте готовы оказать ребенку первую помощь и своевременно обратитесь за медицинской помощью. И, конечно же, не оставляйте малыша без присмотра. Будьте здоровы вы и ваши дети. До встречи!

Добрый день! Вы хорошо спите, вы дышите правильно и выполняете физические упражнения. Но у вас все еще перед глазами стресс. Перед вами страх о том событии, в котором вы не можете справиться с ним. Ничего не работает. На самом деле нет, все работает. Но факторы, которые мы представляли вам выше, они предупреждают стресс. Однако есть в нашем разуме то, что само по себе вызывает стресс. Об этом мы и поговорим сегодня. Итак, стресс – это то, что происходит с нами в результате нашего незнания. И очень часто стресс возникает из-за того, что мы не знаем, например, какую-то технику. Так, например, на заре компьютеризации секретарш специально заставляли разбирать и собирать компьютер, чтобы они поняли, что это простая механическая часть. Если ваши дети боятся пауков или каких-то других насекомых, что вам нужно сделать? Вам нужно дать своему ребенку книжки, которые бы объяснили, что это за животное, как оно живет, какие повадки оно имеет. На самом деле, в данном случае вы получите то, что избавит вашего ребенка от страха. По крайней мере, я так сделал со своим ребенком, и был хороший результат. Вы знаете, нам нужно научиться предупреждать многие стрессы в нашей жизни с помощью того, чтобы мы вооружались знаниями, что на самом деле происходит. Но для этого нам важно изменить нашу схему. Все дело в том, что в нашей схеме о понимании стресса должна встать еще одна буква. Итак, смотрим схему. Мы выяснили с вами на предыдущих занятиях, вот это мы, а вот наш раздражитель. И сам по себе стресс возникает не из-за того, что мы встретились с этим раздражителем, а это реакция нашего организма. Так вот, представьте себе, что этой буквой между этими двумя человеками будет бинокль. Это ваше представление об том человеке, который находится рядом, или о каком-то предмете. Как вы считаете на самом деле, что является раздражителем, так оно и представляется нам. И знание о предмете, о насекомом, о животном дает нам некое представление. И если речь идет о предмете, например, о компьютере, его нужно старательно изучить. На примере отношения детей к паукам было также представлено, что нужно изучить паука, тогда мы с вами избавимся от страха. Но есть еще одно. Это, например, человек испытывает стресс от чувства, которое связано с его неправильным духовным пониманием. Бог меня не любит.

любит. Это очень часто постигает людей, когда они сталкиваются с каким-нибудь несчастьем. Они говорят именно эту фразу: «Бог ко мне не благоволит». Я думаю, вам стоит разобраться в этом вопросе, тщательно исследовав Священное Писание, понимая, кто есть Бог, какую волю, какое желание Он имеет по отношению к нам, что Бог сделал для того, чтобы нам было хорошо в отношениях с ними. И для этого у нас есть Библия. Библия, в ней Бог отражает понимание своей любви. В ней мы обращаем внимание на вопрос, что Бог никогда не изменяется. И Священное Писание во многих местах повторяет эту фразу: «Я не изменяюсь». В конечном итоге, финалом, кульминацией Священного Писания для нас предстает Иисус Христос, Сын Божий, который умирает на Голгофском кресте за человека. И я сказал лишь только малое в общем, но скажу вам, что вопрос любви Бога к человеку следует взращивать себе каждый раз, изучая и исследуя Священное Писание. Потому что каждый раз, сталкиваясь с различным злом в этом мире, с грехом и его проявлением, нам порой становится грустно, печально. Мы встаем в противопоставление Богу и считаем для себя, что Бог нас не любит. Любовь Бога к человеку – это сильная платформа, чтобы устоять от самых разных стрессов нашей жизни. С такой уверенностью вас не постигнут стрессы, которые только приходят на память человеку. У вас крепкое представление, которое однажды сказал апостол Павел. И сказал это представление и апостол Иоанн, и многие другие апостолы. Бог есть любовь. Это не просто слова. Это есть их опыт познания Бога в своей жизни. Желаю вам этого опыта. И помните, выход есть.

85% табачного дыма невидимо невооруженным глазом. Сигаретный дым содержит более 400 ядовитых соединений, включая даже боевые отравляющие вещества, например, фосген. Дым поражает жизненно важные органы всех, кто его вдыхает, даже если они сами никогда не курили. Береги себя и подумай о других.

Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.

0: Библия – это то, что нужно читать. И если это хороший перевод, то это вообще увлекательная книга.
1: Библия – книга богатая. Естественно, каждый новый перевод будет открывать какие-то грани смысла.
2: А народ, конечно, лучше, легче принять Библию, если она на его языке.
3: Главная проблема с, так скажем, вот с такими языками – это литературная традиция.
4: В этой программе значение переводов Библии на языки народов России. Принципы перевода. Примеры перевода Библии на чукотский язык.
2: В России много национальностей, очень много. У каждого есть свой язык. И какие-то усилия для некоторых народов начали предприниматься еще до революции. Возникали переводы, пробные переводы, иногда не очень хорошие, честно говоря. Но какая-то вот история есть для некоторых народов, там осетинский, например. Иногда переводилась вся Библия, редко, когда вся Библия была до революции, но были такие случаи тоже. Для некоторых народов переводились куски новозаветные, куски Евангелия, иногда с Евангелия начинались, псалтырь там переводилось. Но язык устарел с тех пор, и иногда переводы делались даже не с, скажем, не с оригинала, а там с русского или с славянского текста. Вот, то есть качество, там текстологическая база была своеобразная, так скажем.
5: Каждый язык – это что-то уникальное. И есть переводы на языки народов Дагестана, на которых говорит, может быть, несколько всего деревень. Есть один случай, когда создавалась специальная письменность. Ну, не то, что создавалась с нуля, просто адаптирован был, скажем, такой обычный дагестанский алфавит. В Дагестане много языков, но алфавит более или менее один используется для них всех. Кириллический, конечно, как русский, но с дополнительными знаками. Вот, и пришлось создавать эту самую новую азбуку. Кто-то скажет, зачем? Они же все понимают по-русски. We all speak English, don't we? Мы все говорим по-английски в той или иной степени. Но почему-то любим Пушкина читать на своем языке. И Шекспира любим на своем языке, хотя по-английски, ну, в принципе, можно. Можно же напрячься, да? И для каждого человека язык его детства, его матери, язык его мыслей. Я, например, не могу молиться по-английски. То есть я могу произносить слова, я хорошо знаю английский язык. Я могу выразить мысли на английском. Но либо я думаю о том, как я говорю по-английски, либо я молюсь. Я могу произнести молитву, это не проблема. Но вот от сердца идет по-русски. Другие народы также устают.

0: Я работаю в Институте перевода Библии в Москве. Это организация, которая работает с неславянскими языками России и бывшего СССР. Мы работаем в тесном сотрудничестве с Академией наук. И, собственно, у нас действительно там и консультации, и общение с языковедами достаточно такие очень тесные. То есть мы стараемся, чтобы наш перевод был научным, то есть выверенным. У нас есть четкая процедура, как мы делаем перевод.
1: Как консультант принимал участие в разных переводческих проектах. Ну вот, я очень люблю этот проект. Я в нем работал сначала до конца. Это крымско-татарская Библия. Первая за все время ее существования. Башкирский Новый Завет – это вообще первый проект, с которым я имел дело. Туркменская Библия, например. Все эти первые издания, да, я там Ветхий Завет вел. Алтайский Новый Завет. Вот, некоторые другие, где я работал, может быть, меньше. Но это языки народов России и языки сопредельных стран, потому что на большинство из них, даже там, где миллионы говорящих, вот языки Средней Азии, да, там миллионы говорящих, но на них Библия не переводилась. И эта работа сейчас продолжается. А есть очень интересные примеры, наоборот, маленьких языков Дагестана. Но я не люблю слово «маленький» применительно к языку и к народу. Я всегда говорю, по сравнению с китайцами, мы все национальные меньшинства.
0: Мы не инициируем сам процесс. Обычно кто-то к нам приходит и говорит, что нам нужен перевод. Это может быть местная церковь какая-то, это любой деноминации. Мы оцениваем ситуацию языковую в регионе, да, сколько людей говорит, как, на каком уровне развития находится язык. Надо сказать, что у нас порядка 65 там проектов было. Сейчас около 50 активных проектов. И не везде ситуация с языком хорошая. То есть язык не запрещен к использованию, да, но мало людей, которые им пользуются. Соответственно, это обычный язык в быту. Просто, то есть в языке нет терминологии богословской, например, никакой. Мы оцениваем вот эту ситуацию, риски, которые могут быть здесь. Мы ищем переводчика. Мы хотим, чтобы переводчик был хорошо образован. То есть это какой-нибудь писатель или поэт местный. Там, по крайней мере, человек грамотный. Местные переводчики, как правило, в 90% случаев не знают языка оригинала. Поэтому они переводят у нас с того языка, который они лучше всего знают. Как правило, это русский. Бывают другие случаи. Там тюркские народы, там турецкий используют перевод, курдский, вот проект у нас, армянский текст для них более родной, чем русский. Сделанный таким образом перевод, он должен контролироваться человеком, который знает язык оригинала и знает современную экзегетику. То есть как понимать Библию, как пользуются комментариями. С переводчиком обязательно работает богословский редактор, мы его называем, или экзегет, который помогает переводчику правильно понять текст. Он ему советует, он проверяет его текст. Он должен знать у нас язык перевода и язык оригинала. Вот, быть специалистом в этих обеих областях.
1: Любой перевод, конечно, интерпретация. Это понимание текста, во-первых, и попытка переложить это понимание для своего читателя. На самом деле, для самого себя, прежде всего, на современном русском языке, во-вторых. Вот так рождаются библейские переводы. Но есть не только русский язык, есть много языков, и я работал с носителями этих языков над переводами на их родные языки. Очень много, кстати, интересных историй. Вот вы говорите, насколько перевод понятен. Мы думаем, что мы живем в мире, где все вот нам хорошо известно. Мельничный жернов, что это такое для нас с вами? Вот есть в Евангелии, что кто соблазнит одного из малых сих, лучше бы ему повесили на шею мельничный жернов и ввергли в море. Да? А это камень, это большой круглый камень, который использовали для перетирания зерна. У нас в русской культуре этого нет, мы муку покупаем в магазине. На Северном Кавказе, в Средней Азии до недавних пор люди, может быть, и до сих пор где-то в деревнях, в аулах горных, сами перетирают зерно в муку. И если нету более таких сложных устройств, берется просто два камня, вот насаживается на круглую палку, нижний, верхний, верхний вращается относительно нижнего, туда засыпается зерно, и получается мука. У нас нету этого в языке. Точило,

0: Что такое точило? Наверное, все думают карандаши точить. У нас нету виноделия. Ну, на юге есть, конечно, там где-нибудь на Кубани, в южных областях. Но это не в русской культуре. А для народов, у которых есть виноградарство и виноделие, конечно, понятно, точило. Давильня – это такое специальное углубление в земле, куда засыпают виноград, потом его давят босыми ногами, это большой праздник, потом этот сок собирают в кувшины, он начинает бродить, из этого получается хорошее вино. Но есть и примеры языков и культур, в которых, наоборот, в отличие от русского, нет каких-то очень важных понятий. Вот я работал с переводами на чукотский язык, мы работали над переводами Евангелия от Луки. Ну, все, казалось бы, понятно. Но оказывается, что в чукотском языке нет слов для земледелия. Ну, там не растет ничего. Там растет само по себе в тундре что-то. Ягоды растут, деревья низкорослые растут. Но никто не разводит и не выращивает их. Там невозможно ни хлеб вырастить, ни тем более там маслину, виноград. Немыслимо абсолютно. Поэтому у них нету никаких слов для сельскохозяйственных работ. Вышел сеятель сеять, читаемо привычно в русском переводе. А в чукотском у нас получилось что-то вроде... Вышел человек, который выращивает хлебную траву, бросает семена хлебной травы в землю, чтобы они выросли.
1: В такую команду переводческую еще обычно включают человека, который хороший филолог местного языка. Он должен проверить, насколько стилистически грамотный текст, и проверить орфографию. Там. Плюс мы всегда делаем... проверку текста. Вот то, чем, кстати говоря, русские переводы практически не занимались, а зря. Вот ни РБУ, насколько я знаю, ни перевод... перевод Кулакова немножко делали, там, по крайней мере, давали некоторым людям читать. Вот у нас гораздо более такая мощная процедура. Мы выделяем специального человека, который называется у нас там апробатор, делаем апробирование перевода. То есть мы распечатываем текст, который уже готов, он уже переведен, все. И даем местным людям, причем лучший результат получается у людей, не знакомых с Библией. Вот мы даем им текст и говорим, что он значит. И каждому стиху задается вопрос. Или человек может сказать, почитав каждый стих, сказать, знаете, я не понимаю вообще, про что это там. Или он оказывается, что он понимает его совершенно не так, как мы хотели бы. Это действительно проблема с языками малых народов, что они гораздо менее изучены, чем большие языки. И нормы иногда просто нет. И люди спорят, а на какой язык мы будем переводить? Потому что в городе говорят так, а в деревне говорят так. В той области говорят так, а в другой области говорят так. Диалекты, да, иногда никакой стандартизации нет, и это жуткая проблема. То есть, приходится что-то выбирать, какое-то что-то среднее, чтобы охватить как можно большее число людей. Гораздо более сложная проблема, когда нет терминов богословских или каких-то культурных. Например, нет слова «священник» или нет слова «синагога». У нас заимствованное слово, да, греческое. Есть, естественно, культура, где такого слова никогда не слышали. И там... два варианта, например, может быть. Либо мы оставляем слово «синагога», его транслитерируем. Люди первый раз его слышат, но они смотрят там где-то в словаре, сзади Библии, там написано, что синагога на самом деле означает что-то, то-то и то-то. Либо мы даем смысловой вариант, то есть мы убираем слово «синагога» и делаем молитвенный дом. Дом молитвы для иудеев, например.
2: «И пришел Иисус в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу, и встал читать. Ему подали книгу пророка Исаии, и он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано: „Дух Господень на мне“, ибо он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное“. И, закрыв книгу и отдав служителю, сел. И глаза всех в синагоге были устремлены на него. И он начал говорить им: ныне исполнилось писание сие, слышанное.

0: вами. И все засвидетельствовали ему это, и дивились словам благодати, исходившим из уст его, и говорили: «Не Иосифов ли это сын?» Он сказал им: «Конечно, вы скажете мне присловие: врач, исцели самого себя, сделай и здесь, в твоем отечестве, то, что мы слышали, было в Капернауме». И сказал: «Истинно говорю вам, никакой пророк не принимается в своем отечестве».
1: Приходится говорить на том языке, не только лингвистическом, понятно, для чукчи на чукотском, как для русских на русском, но приходится находить те образы и те понятия. Вот я могу поделиться одной, мне кажется, очень удачной находкой, где мы метафору перевели по-другому. «Не вливают вина молодого в мехи ветхие». В Евангелии тоже есть такое изречение. Что имеется в виду? Вот даже рядовой русский читатель не понимает, что такое мехи. Меха мы знаем, да, одежда из меха. Зачем вино туда наливать? Ну, это были такие специальные кожаные мешки, бурдюки по-русски, лучше сказать, на современном русском языке. И когда бурдюк свежий, вот кожа недавно снята с убитого животного, он довольно эластичный. А что такое молодое вино? Это вино, которое еще не окончило брожение. И если залить молодое вино в эластичный гибкий бурдюк, то оно продолжит брожение, будет выделять газы, будет расширяться в объеме, и бурдюк растянется. А если залить в старый, заскорузлый бурдюк, то вино прорвет этот бурдюк, потому что он уже не способен растянуться. Но хорошо, по-русски мне это приходится объяснять, а по-чукотски даже слов таких нету. Есть общее понятие для алкогольных напитков, обозначает в основном водку. Можно, конечно, перевести «не наливают свежую водку в старые мешки», но, вы знаете, даже в новые мешки ее не наливают, это бессмысленное действие. Мы долго очень сидели с чукчами, мы пытались найти метафору. Это метафора, это образное выражение, это же не про виноделие, это про форму и содержание, что новое содержание нуждается в новой форме. И мы нашли, мне кажется, очень удачное решение в чукотском быте. Не связывают новую нарту старым ремнем. Мы тоже этого не знаем, мы не живем на Чукотке, мы не делаем нарт. Нарты – это такие, ну, сани, большие сани, на которых передвигаются. Как их делают? Берут жерди деревянные, берут ремень кожаный, и кожаным ремнем определенным образом перевязывают эти жерди. Если ремень эластичный, новый, опять-таки тот же самый образ, конечно, он примет нужную форму, он крепко схватит эти жерди. А если ремень уже старый, заскорузлый, он не удержит этих жердей, нарты не получится. Вот. Но дальше, правда, у нас была проблема, потому что там дальше сказано: «Но всякий, кто пил старое вино, не захочет молодого, ибо скажет, новое лучше». Что сказать, всякий, кто связывал старым ремнем, не захочет связывать новым, это глупость, никто так не подумает из чукчи. И мы нашли другое, у них есть такой инструмент, которым погоняют оленей. Я даже не опишу, как это, я не был у них, к сожалению, не видел. И он тоже имеет какие-то определенные свойства, и когда он прокопчен в дыму, когда он испытан в деле, он гораздо лучше. И они перевели, что вот никто не возьмет новый, там, неопробованный вот этот самый инструмент, но говорит старый, проверенный лучше. Правда, у нас распалась метафора. В оригинале она одна, виноделие, производство вина. У нас получилось два разных образа, связывание нарт и вот использование этого инструмента для того, чтобы погонять оленей. Но зато мы тут передали образность. А скажем, вот в случае с сеятелем, ну, пришлось переводить вот так напрямую, потому что такого красивого образа нет. И можно надеяться, что все-таки чукотский читатель, он, может быть, поймет, что идет речь о каких-то вещах, которые происходят в другой стране, в другой культуре.
2: У нас вышло уже 7 полных Библий вот за время наших работы. У нас издана Библия на таджикском, крымско-татарском, татарском, тувинском, чеченском, туркменском и узбекском языках. Обычно мы отводим под Библию 20 примерно лет.
3: Главная проблема с, так скажем, вот с такими языками – это литературная традиция. То есть все можно перевести, в общем, можно найти эквиваленты, но если нет богатой литературной традиции, это сложнее. Это сложность, вот это главная сложность. Вторая проблема ужасная – это глобализация. Языки, к сожалению, вымирают. Зачастую, делая вот перевод на такой язык, мы сталкиваемся с тем,

0: что нету литературного владения языком.
1: И вот, когда мы погружаемся в переводы древних текстов, в том числе в Библии, мы в каком-то смысле путешествуем в этот мир. Но в любом путешествии мы знаем, что надо либо гида нанять, либо путеводитель почитать заранее, взять с собой. Желательно там несколько фраз на этом языке выучить, иначе ты приедешь, а ты ничего не понимаешь. Да? Вот увидел там Эйфелеву башню, Трафальгарскую колонну, ну, сел в самолет, улетел обратно. А вот как живет страна, как люди вокруг тебя, ты не знаешь. С Библией то же самое. Вот переводчик – это отчасти такой гид, который пытается провести человека. Но лишь отчасти он не может заменить вот всего этого контекста, не может его вложить даже в самый искусный перевод.
2: Он идет путем жемчужным по садам береговым. Люди заняты ненужным, люди заняты земным. Здравствуй, пастырь, рыбарь, здравствуй. Вас зову я навсегда, чтоб блюсти иную пасту. И ныне вода. Лучше ли рыба или овцы человеческой души? Вы, небесные торговцы, не считайте барыши. Ведь не домик Галилея вам награда за труды. Светлый рай, что розовее самой розовой звезды. Солнце близится к плетину, слышно веяние конца. Но отрадно будет сыну в доме нежного отца. Не томит, не мучит выбор, что плените не чудес. И идут пастух и рыбарь за искателем небес.

0: Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи».
1: Поклонение – выражение глубокого почтения и преданности Богу. В Библии говорится, что поклоняться следует только Богу и никому иному. «Да не будет у тебя других богов пред лицом моим. Не делай себе кумира и никакого изображения, не поклоняйся им и не служи им, ибо я Господь, Бог твой, Бог-ревнитель». В разные периоды библейской истории поклонение Богу совершалось в разных местах. Авраам строил жертвенники и приносил Богу жертвы там, где Бог являлся ему. Во времена Моисея поклонение Богу совершалось в Скинии, переносном святилище израильтян, странствовавших по пустыне. Позднее Скинию сменил храм в Иерусалиме, построенный Соломоном. Суть поклонения составляли слушание Слова Божьего, молитва и жертвоприношение, как указание на последующую жертву Иисуса Христа, Спасителя мира. Доступ к Божьему присутствию для поклонения возможен только при условии исполнения Божьей воли. В Новом Завете верующие получили непосредственный доступ к Богу через Иисуса Христа, который провозгласил себя храмом Божьим. «Бог есть Дух, — говорит Христос, — и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и истине». Апостол Павел призывает верующих отдать себя полностью Богу, в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. Апостол Петр также призывает своих слушателей приносить духовные жертвы, благоприятные Богу и Иисусом Христом. Христиане собираются вместе для поклонения Богу, ожидая второго пришествия Христа и наступления вечного Божьего Царства. Подданные этого Царства с радостью и ликованием будут поклоняться своему Господу, которого увидят воочию.
0: «Престол Бога и Агнца будет в нем, и рабы Его будут служить Ему, и узрят лицо Его, и имя Его будет на челах их».

Зинаида Серебрякова появилась на свет в декабре 1884 года в родовом имении Нескучное Курской губернии в творческой семье. Ее мать Екатерина Лансере была одаренным художником-графиком. Отец Зинаиды Евгений Лансере прославился как скульптор-анималист. Только дочь его совсем не знала. Он умер, когда девочке едва исполнилось 2 года. Семья зимовала в большой квартире деда, знаменитого архитектора Николая Бенуа в Санкт-Петербурге, а на лето отправлялась в любимое Нескучное. После окончания в 1900 году женской гимназии Зинаида училась в художественной школе известной меценатки княгини Марии Тенишевой, а затем стала посещать мастерскую знаменитого портретиста Осипа Браза. В 1905 году Зинаида выходит замуж за Бориса Анатольевича Серебрякова, своего двоюродного брата. Сразу после свадьбы молодые отправились в Париж, где начинающая художница стала брать уроки живописи в легендарной Академии де ля Гран-Шамьер. Однако Серебрякова хотела вернуться в Нескучное. Только там художница чувствовала себя по-настоящему счастливой. Через год молодые возвращаются домой. В имении Серебряковы стали родителями. В 1906 году родился первенец Евгений, а через год второй сын – Александр. Борис работал инженером путей сообщения и по долгу службы пропадал в командировках порой по полгода. Художница в это время воспитывала детей и неустанно работала. В 1910 году Зинаиду Серебрякову ждет настоящий успех. На московской выставке «Мир искусства» выставляются 2 ее работы – «Зеленя осенью» и «За туалетом». Обе получили хвалебные отзывы художественных критиков и других живописцев, а вскоре были приобретены советом Третьяковской галереи. Автопортрет «За туалетом» сделал художницу знаменитой. В большом зеркале отражается молодая женщина, занятая утренним туалетом. Быстрым движением руки перехвачены каштановые волосы, которые она расчесывает гребнем. Большие карие глаза приветливо всматриваются в собственное отражение и одновременно в зрителя. На туалетном столике расставлены нехитрые предметы дамского обихода. Флаконы, шкатулка с бусами, подушечки с булавками. Рядом подсвечник со свечой. Зеркало показывает нам и часть комнаты. Интерьер заполнен белым цветом. В него окрашены стены и дверь спальни. Он в фаянсовом умывальнике, кружевной салфетке столика, покрывале и накидке на кровати, в нижнем платье девушки. Белизна здесь выглядит символичной. Она – метафора чистоты и утренней свежести, ясности взгляда на мир и гармонии, царящей и в этой светлой горнице, и во внутреннем мире героини. Вскоре родились еще 2 детей – девочки Татьяна и Екатерина. Одна из ее самых известных работ – портрет детей за завтраком, созданный именно тогда. Детские лица, обращенные к художнице, стол, белая скатерть, кольца для салфеток, фарфоровая супница, руки бабушки, разливающие суп по тарелкам. Мирная домашняя сцена на картине контрастировала с надвигающейся на Россию бедой. В это время уже шла Первая мировая война. Революционные события застают художницу в Нескучном, откуда вскоре ей придется переехать из-за начавшегося разорения усадьбы. Она живет с матерью и детьми на съемных квартирах в Змееве и Харькове. Самым страшным становится 1919 год. Весной

0: Умирает от цепного тифа Борис Серебряков, приехавший на Украину навестить семью. Осенью окончательно разграблено и сожжено нескучное. Зинаида с семьей возвращается в Петроград, фамильный дом Бенуа близ Никольского собора. Борьба за выживание и тревога за близких становятся постоянными спутниками Зинаиды в быту. Столь страшные жизненные перемены, казалось бы, должны были отпечататься в ее работах или даже вообще сделать занятия искусством невозможными. Но мы видим совершенно обратное. Ее картины по-прежнему исполнены добра и спокойствия и не таят в себе следов пережитого. Неземной свет исходит не только от картин художницы, но и от ее внешности.
1: Я до сих пор не забуду, какое сильное впечатление на меня произвели ее прекрасные лучистые глаза, несмотря на большое горе и непреодолимые трудности житейские. Четверо детей и мать. Она выглядела значительно моложе своих лет, и ее лицо поражало свежестью красок. Глубокая внутренняя жизнь, которой она жила, создавала такое внешнее обаяние, которому противиться не было никакой возможности.
0: В 1919 году Серебрякова пишет групповой портрет всех своих детей. Карточный домик. Взятые крупным планом, девочки и мальчики вместе сосредоточенно предаются игре, складывая из игральных карт домик на большом столе. Здесь мы видим вновь утверждение ценности семейного круга, вопреки всем трагическим обстоятельствам. Дорогое и милое сердцу становится еще более драгоценным из-за осознания хрупкости человеческого счастья. Художница не допускает своей картины горечь утрат и лишений, демонстрируя удивительную доброту в своем искусстве. А в реальной жизни семья бедствует. В письме к Александру Бенуа Зинаида пишет.
1: «Если бы вы знали, дорогой дядя Шура, как я мечтаю и хочу уехать, чтобы как-нибудь изменить эту жизнь, где каждый день только острая забота о еде, всегда недостаточной и плохой, и где мой заработок такой ничтожный, что не хватает на самое необходимое. Заказы на портреты страшно редки и оплачиваются грошами, проедаемыми раньше, чем портрет готов».
0: В 1924 году Серебрякова в поисках заработков уезжает в Париж, надеясь на продажи своих картин зарубежных выставок. В России художница оставила самое дорогое – 74-летнюю мать и всех детей – Женю, Сашу, Тату и Катю. Серебрякова рассчитывала уехать на время, но судьба сложилась так, что в эмиграции во Франции художница провела большую половину своей жизни – 43 года. Зарабатывать деньги живописью в Париже оказалось вовсе не так просто. Публика с каждым годом становилась все равнодушнее к творчеству художницы. В 1925 году Серебряковой с помощью дяди Александра Бенуа удалось добиться выезда в Париж младшего сына Александра, а в 1928 году младшей дочери Екатерины. В 1928 году удача все-таки улыбнулась художнице. Богатый заказчик, бельгийский барон Броуэр, спонсировал два ее путешествия в Марокко в 1928 и 1932 годах. Во время двух поездок по Марокко Серебрякова сделала около 60 набросков и этюдов, которых точно и убедительно передала душу Востока. Художница организовала парижскую выставку своих марокканских работ, которая собрала множество восторженных отзывов, но продать практически ничего не удалось. Денег по-прежнему не хватало, хотя дети Серебряковой тоже работали, не покладая рук. Саша делал кинематографические декорации, а Катя мастерила восковых кукол. Но детям и матери в России было еще хуже. Они все время недоедали, втроем ютились в одной маленькой комнатушке. Вплоть до 1940 года Серебрякова оставалась советской гражданкой и хранила надежду на воссоединение с семьей. Но во время оккупации Франции фашистами ей грозил концлагерь за связь с СССР, и ей пришлось отказаться от советского гражданства. И только в мае 1960 года старшей дочери Татьяне разрешили посетить мать в Париже после 36 лет разлуки. После этого свидания Татьяна Серебрякова обратилась в правление Союза художников СССР с просьбой организовать выставку произведений матери на родине. В 1965 году наконец-то открылись сразу три ее выставки – в Москве,

Киеве и Ленинграде. Успех был оглушительным. Толпы у входа на выставки, восторженные отклики в газетах. Десятилетиями забытая, она стала знаменитой. Советские музеи скупали ее картины, которые вернулись на родину вместо нее самой. 19 сентября 1967 года Зинаида Серебрякова скончалась в возрасте 82 лет.

и людей. Она умудрялась подмечать в своей жизни доброе и изображать это на своих картинах. В Евангелиях есть два стиха, которые как нельзя лучше иллюстрируют жизнь и творчество Зинаиды Серебряковой. Один стих о глазах, а другой о сердце. Я прочитаю их в современном переводе. «Глаз есть светильник тела. Если глаза твои беззлобны, все тело твое будет во свете. Добрый человек выносит доброе из хранимого в его сердце добра, ибо чем полнится сердце человека, о том и уста его говорят». Я желаю всем вам, несмотря на жизненные обстоятельства, видеть мир беззлобными глазами, хранить в своем сердце добро и делиться им с другими людьми.

0: Его едва ли не самого несоветского подданного СССР назвали Иосифом в честь Сталина. Уже с ранних лет в жизни Бродского многое символично. Иосиф Александрович Бродский родился 24 мая 1940 года в Ленинграде. Детство прошло в маленькой квартире, в том самом питерском доме, где до революции жили Дмитрий Сергеевич Мережковский и Зинаида Гиппиус, и откуда они отправились в эмиграцию. В школе, которую посещал Бродский, некогда учился Альфред Нобель. В 1986 году Бродский станет Нобелевским лауреатом. О детстве он вспоминал неохотно.
1: Обычное детство. Я не думаю, что детские впечатления играют важную роль в дальнейшем развитии.
0: В 1955 году, не доучившись, Бродский поступает работать на военный завод фрезеровщиком, выбрав для себя самообразование, главным образом – чтение. Пожелав стать хирургом, идет работать помощником прозектора в морге госпиталя при ленинградской тюрьме «Кресты», где помогает анатомировать трупы. За несколько лет он опробовал больше десятка профессий – технико-геофизика, санитара, кочегара, фотографа и так далее. Он ищет работу, которую можно совмещать с творчеством. Писать стихи впервые попробовал в 16 лет. Подтолкнуло писать впечатление от чтения сборника Бориса Слуцкого. Первое стихотворение было опубликовано, когда Бродскому было 17 лет.
1: «Прощай, позабудь и не обессудь, а письма сожги, как мост, да будет мужественным твой путь, да будет он прям и прост».
0: На рубеже 50-х-60-х годов изучает иностранные языки – английский и польский, после чего начинает работать как профессиональный переводчик. Тогда же знакомится с поэзией английского поэта-метафизика Джона Дона, которому посвятил большую элегию Джону Дону в 1963 году. Показательно, как описывает Бродский свои первые религиозные переживания – которые были связаны с чтением Библии.
1: В возрасте лет 24 или 23, сейчас уже не помню точно, я впервые прочитал Ветхий и Новый Завет. И это произвело на меня, может быть, самое сильное впечатление в жизни.

0: Библию трудно было достать в те годы. Я сначала прочитал Бхагавад-гиту и Махабхарату, и уже после этого мне попалась в руки Библия. Я совершил свой выбор в сторону идеалов христианства, если угодно.
1: Отныне, почти каждый год, поэт создавал в канун, либо в самый день праздника, стихи о Рождестве. Его рождественские стихи сложились в некий цикл, работа над которым шла более четверти века. Чем замечательно Рождество? Для Бродского это праздник каждого конкретного человека, повторяемость которого является единственной альтернативой неумолимому поступательному ходу времени.
0: В холодную пору, в местности, привычной скорее к жаре, чем к холоду, к плоской поверхности, более чем к горе, младенец родился в пещере, чтоб мир спасти. Мело, как только в пустыне может зимой мести, ему все казалось огромным. Грудь матери, желтый пар из воловьих ноздрей, волхвы, Бальтазар, Гаспар, Мельхиор, их подарки, втащенные сюда. Он был всего лишь точкой, и точкой была звезда. Внимательно, не мигая, сквозь редкие облака на лежащего в яслях ребенка, издалека, из глубины вселенной, с другого ее конца, звезда смотрела в пещеру. И это был взгляд отца.
1: В этих стихах космическому холоду противопоставлялся утробный уют пещеры и взгляд отца, свет звезды с другого конца Вселенной, которая здесь оказывается все же не беспредельной пустотой, а замкнутой в некоем единстве. Его размышления о Боге иногда довольно необычны.
0: Язык – начало начал. Если Бог для меня и существует, то это именно язык.
1: Но размышления на эту тему в стихах дают совершенно другую картину – суждений тонко чувствующего верующего человека. Его позиция приводит иногда к высказываниям, которые поражают своей точной характеристикой – духовного состояния времени и человека.
0: «Нынче поклонники оборота – религия опиум для народа. Поняли, что им дана свобода, дожили до золотого века. Но в таком реестре, издержки слога, свобода не выбрать весьма убога. Обычно тот, кто плюет на Бога, плюет сначала на человека».
1: В начале 60-х годов круг общения Бродского очень широк. В это время он знакомится с Анной Ахматовой. Она одарила его дружбой и предсказала ему блестящее поэтическое будущее. Она навсегда осталась для Бродского нравственным эталоном. Уже к 1963 году его творчество становится более известным. Стихи Бродского начинают активно ходить в рукописях. Несмотря на отсутствие весомых публикаций, у Бродского была скандальная для того времени известность поэта сам издата. В 1964 году он был арестован. Для Бродского характерна честность до конца, беспощадная честность перед собой и людьми, которая помогла ему выстоять в гонении, ни на йоту не отступив от своих убеждений. Его показания в суде – самый яркий тому пример. И еще одно подтверждение неложности евангельских обетований. «И поведут вас к правителям и царям за меня, для свидетельства перед ними и язычниками. Когда же будут предавать вас, не заботьтесь, как или что сказать, ибо в тот час дано будет вам, что сказать. Ибо не вы будете говорить, но Дух Отца вашего будет говорить вас». Вот стенографическая запись позорного процесса над поэтом, сделанная журналистом Фридой Абрамовной Вигдоровой.
2: А вообще, какая ваша специальность?
3: Поэт. Поэт-переводчик.
2: А кто признал, что вы поэт?

0: Кто причислил к поэтам?
1: Никто. А кто причислил меня к роду человеческому?
0: А вы учились этому?
1: Чему?
0: Чтобы быть поэтом. Не пытались кончить вуз, где готовят, учат?
1: Я не думал. Я не думал, что это дается образованием.
0: А чем же?
1: Я думаю, это от Бога.
2: Его обвинили в тунеядстве и присудили высылку на 5 лет. Ссылку он отбывал в деревне Наринской Архангельской области. Свободного времени здесь было достаточно, и оно целиком заполняется творчеством. Здесь он создал наиболее значительные произведения доэмигрантского периода. «Одной поэтессе», «Два часа в резервуаре», «Новые станции к Августе», «Северная почта», «Письмо в бутылке» и другие. Бродский был досрочно освобожден. Вместо 5 он провел в ссылке 1,5 года и затем получил разрешение вернуться в Ленинград. В 1972 году Бродский покидает СССР и оседает в США, где он до конца своих дней преподает русскую литературу в различных университетах. Поэту не разрешили приехать на родину, даже на похороны матери и отца. Это в значительной степени сказалось на его позднем нежелании посещать Россию в 90-х. В декабре 1987 года Бродский становится писателем-лауреатом Нобелевской премии по литературе. Как было сказано в официальном постановлении Нобелевского комитета, за всеохватное авторство, исполненное ясности, мысли и поэтической глубины. Поэзия Бродского зачастую настораживает неискушенного читателя. На первый взгляд, избыточным глубокомыслием, сложностью ритмики, неотчетливостью ассоциаций. Но при более пристальном знакомстве с его стихами понимаешь, что в них содержится глубоко прочувствованное мироощущение поэта. В поэзии Бродского счастье, как правило, сопряжено с печалью. Оно возможно лишь как наслаждение уникальностью жизни, обреченной прерваться. Всякий миг бытия ценен своей безвозвратностью.
3: Что нужно для чуда? Кожуха вчера, щепотка сегодня, крупица вчера. И к пригоршне завтра добавь на глазок огрызок пространства и небо кусок. И чудо свершится, заны чудеса, к земле тяготея хранят адреса, настолько добраться, стремясь до конца, что даже в пустыне находит жильца. А если ты дом покидаешь, включи звезду на прощание в 4 свечи, чтоб мир без вещей освещала она, во след тебе глядя во все времена.

0: Каждая программа на телеканале «Три ангела» создается с целью быть полезной для наших зрителей.
1: Мы хотим подарить людям надежду и помочь обрести счастье.
2: Задача сложная, но выполнимая. С Божьей помощью нашей команде удается создавать актуальные программы для разных возрастов.
3: У нас снимаются богословы, психологи, врачи и другие специалисты, готовые поделиться своим опытом.
4: Нам важно, чтобы программа была снята хорошо, чтобы вам было не только полезно, но и приятно ее смотреть.
5: Ваши просмотры и комментарии вдохновляют нас на большее. Добро пожаловать на канал «Три ангела».
6: Бог нам – прибежище и сила, скорый помощник в бедах.

0: Здравствуйте, друзья!
1: Привет!
2: Здрасте!
0: Мы рады, что вы присоединились к нашей дружной компании. Дружить – это здорово, правда?
1: Да.
0: Можно делиться тем, что у тебя есть. Можно помогать друг другу. А можно также...
1: играть.
0: Играть вместе. И можно делиться хорошими идеями.
2: Можно делиться угощением.
0: Тоже верно.
1: Можно вместе готовить.
0: Правильно. Давайте сегодня вместе приготовим дружную компанию, которая будет состоять из мышки, крокодила и пингвинов, которых мы приготовим с вами из овощей и оливок.
2: Ничего себе.
0: Интересно?
1: Да.
0: Давайте начнем. Первую мы смастерим мышку. Ее очень просто делать.
1: Как?
0: И чтобы вы отгадали, из чего мы ее смастерим, я вам загадаю загадку. И румяна, и бела, даже с хвостиком была, и полезнее, чем ириска, а зовут ее...
1: Редиска.
0: Редиска, правильно. Вот она. Как вы думаете, легко из нее мышку сделать?
1: Да.
0: Очень просто.
1: Потому что вот хвостик уже есть.
0: Хвостик у нее уже есть. Значит, сначала нужно срезать краешек у нее, чтобы она устойчиво стояла. О!
1: Уже на мышку похоже.
0: Уже похоже на мышку. Потом нужно вырезать небольшой треугольничек. Вот здесь.
1: Это будет ушко. Это будет носик.
0: И будут ушки.
1: Ушки?
0: Да. А вставить их нужно в небольшой разрезик. Здесь не видно? Давай на твоем коврике. Теперь серединку убираем и вставляем туда ушки. Как вы думаете, красивая получилась мышка?
1: Да.
2: Да.
0: Ну, скоро у нее появится друг. Это будет крокодил.
1: Крокодил?
0: Как вы думаете, из чего лучше сделать
1: крокодил? Из огурца, да.
0: Из огурца, правильно. Значит, нам нужно взять два огурца. Один из них кривой, а другой прямой. Из кривого мы с вами сделаем туловище. Надеж, поможешь мне?
1: Хорошо.
0: Нужно отрезать вот так вот сверху и снизу ровненько, чтобы он туловище могло стоять.
1: Вот настолько отрезать, да?
0: Да. Так, Витя, а тебя я тоже попрошу помочь мне и разрезать вот этот огурец пополам. Ну, чуть,
1: вам
0: может быть,
1: понадобится?
0: Побольше. Чуть побольше сюда, в эту сторону. Да, эта штучка нам понадобится. Вот так. Молодец. Так, а теперь эту половинку разрезай вдоль пополам.
1: А вот это вот вам понадобится?
0: Да. Вкладываем сюда. Хорошо. Надюш, ставим туловище вертикально. Из одной половинки у нас будет хвост, а из другой голова.
1: Да?
0: Там, где голова, можно даже сделать вот так вот

0: зубчики. Смотрите как. Легко? Хорошо, видите? Это будет голова. Еще из одного кусочка мы сделаем ему лапы. Так. Ну,
1: такие
0: что, надо все?
1: Лапки?
0: Да, такие будут лапы. И давайте все это скрепим. Или спичками у кого есть, или зубочистками. Можно взять зубочисточки, воткнуть сюда, сюда и лапки присоединить.
1: Можно я тоже попробовать?
0: Ага, хвостик давай соединить.
1: А ты когда-нибудь ведь так делал? Да, приходилось так соединять.
0: Вот, и голову сейчас поставим ему. Крокодил будет с головой.
1: Как же ему быть без головы, что ли?
0: Отлично. О, уже на что-то похоже.
1: На крокодила.
0: Надо еще сделать ему шляпку, которой он будет прогуливаться по улице.
1: Это будет крокодил Гена.
0: Не знаю. Чего не хватает еще?
1: Глазок.
0: Глазки. А глаза мы ему сделаем из оливок. Мы возьмем оливку и отрежем у нее небольшой кусочек. Еще одно. И тоже отрежем кусочек. И заполним творогом.
1: Да, вот это как бы будет зрачки, да?
0: Да, будет как будто похож на зрачок. И вставим его. Приделаем к голове. Вот так. И вот так. Ну как? Вам крокодил?
1: Красиво.
0: Очаровашка?
1: Да. Мне все-таки кажется, что лапы у него слишком большие. Но его уже не маленькие. Похоже на кенгуру.
0: Ну, все можно легко исправить. Достали лапку. Подправили. И вставили обратно. И это тоже. Так. И вот так. А это можно сгрызть. Держите. Ну что? Друг для мышки готов. И мы можем продолжить делать веселую компанию. Сейчас мы будем делать пингвинов. Так, Витя, поможешь мне, знаешь, что сделать? Отрезать кружочки из морковки. Этот отрезай.
1: А что это у нас будет?
0: Это будут лапки. Вырезаем треугольничек. Но не выбрасываем его, он нам понадобится.
1: На клюв.
0: Ага. Надюш, ты тоже можешь начать делать своего пингвинчика. Теперь надо воткнуть в лапки спичку.
1: Так?
0: Или зубочистку, да.
1: Так, прям большой?
0: Да, посерединке. Держи. Так,
1: еще
0: покрепче,
1: вот, еще
0: до конца,
1: твое.
0: Чтобы он у нас не падал потом.
1: Да вот до конца.
0: Хорошо. Теперь надо взять самую большую оливку и вырезать у нее вот такую дольку. Видно? Дальше мы берем творог и заполняем серединку.
1: Это будет туловище?
0: Это будет туловище.
1: А вот это грудка.
0: И беленькая грудка.
1: Ну, это будет
0: можно...
1: такой маленький пингвинчик.
0: Ну, тут можно подровнять, конечно. И мы надеваем туловище вот так. Ну, осталось сделать голову. Снова берем оливку, делаем небольшой надрезик. В который нужно вставить вот этот треугольничек.
1: Это клювик.
0: Это будет клювик. Посмотрите, какой сейчас получится очаровательный.

0: Да, симпатяшка.
1: Симпатяшка, здорово. Mm-hmm. Ну, давайте теперь каждый может сделать своего пингвинчика.
0: Дядя Лёш, а сколько нужно добавлять? Примерно вот столько?
1: Да, чуть-чуть, чтобы только заполнить серединку, чтобы он не был пустой. Слушайте, а где вообще пингвины водятся? Ну-ка, напомните мне.
0: На Северном полюсе.
1: На Северном полюсе? А я думал, на Южном.
0: На юге же тепло.
1: На Южном полюсе. Там, где у нас Антарктида.
0: Да, там холодно.
1: А вы знаете, откуда к нам приезжают оливки?
2: Откуда?
0: С севера или с юга?
1: Из теплых-теплых стран. Из Греции, Италии.
0: Леш, подайте мне еще одну оливку. У меня что-то не получилось.
1: Они вырастают на очень красивых деревьях. Потом их собирают и замачивают в соленой воде. И так они приезжают к нам. Но наша компания растет.
2: У меня вот такой получился.
1: Ага. Добавляю его в дружную компанию.
0: Дядя Лёш, а сделайте мне голову, а то у меня головка никак не складывается, получается.
1: Да? Смотри, если плохо вставляется морковка, то можно вот так вот срезать треугольничек, чтобы он стал потоньше. И тогда он спокойно вставляется. А, держи.
0: Вот, и мой пингвинчик готов.
1: Ну вот и собралась. Хорошая компания таких разных, не похожих друг на друга друзей. Хорошо, что можно дружить всем.
2: Можно еще играть.
1: И подарки друг другу дарить. Давайте сделаем им подарок.
2: Давайте.
1: У нас еще осталась морковка. Держи, Надюш. И огурец. Нарежьте, пожалуйста, мне колечки, но такие потолще чуть-чуть. Мы сейчас из них кое-что смастерим. Ага. Так, и Надя.
0: Вот такие?
1: Ну, чуть-чуть потоньше. Ну, давай вот так. Ага. Так, дальше смотри, Вить. Нужно вырезать отсюда вот такой треугольничек.
0: Большой?
1: Да, попробуй-ка.
0: Вот столько достаточно, дядя Лёш?
1: Да, хорошо.
0: 5 штучек.
1: Давай-ка я покажу, как нужно вырезать из морковок. Из морковок нужно вырезать 2 треугольничка. 1 и 2.
0: Что это будет, дядя Лёш?
1: Сейчас покажу, что из этого получится. Мы соединим вместе огурец и морковку.
0: Получается
2: цветочек.
1: И поставим на подставочку. Здорово?
0: Да.
1: Ну что, подарим такой букет нашей дружной компании?
0: Да.
1: Давайте.
0: Можно?
1: За дело. Ага. Молодец, Вить.
2: Два маленьких треугольничка.
1: Давай, я тебе помогу, листочки вставлю, а ты на них цветочек.
2: О.
1: Хорошо,
0: вот.
1: Покрепче.
0: Можно мне листочек?
2: Надь.
1: А так, у них будет прямо целый лес цветов.
2: Да, которым это только нельзя заблудиться.
1: Смотрите, а у вас получились разные цветочки. У Вити получились как тюльпанчики, да, Вить?
2: Угу.
1: А у Нади получились как... Как этот цветочек ты назовешь?
0: Не знаю.
1: Может быть, это лилия?
0: Возможно.
1: Или нарцисс?
0: Возможно. Ну и тюльпанчик у меня тоже есть один.
1: Хорошо. Добавляю их сюда. Ребят, теперь и вы можете сделать такие подарки для своих друзей. А мы прощаемся с вами. Всего доброго.
2: Пока.
1: Пока.

0: Здравствуйте, ребята! Сегодняшняя история будет большим плюсом к нашей зарядке. Слушайте. Когда Господь создал людей, Он сказал: «Я даю вам все злаки и фруктовые деревья, которые будут приносить плоды с семенами. Зерно и плоды будут вашей пищей. Предлагаю сегодня сделать фруктовую зарядку. А помогут мне в этом юные гимнастки Катя, Лера и Вероника». Девочки, а вы хотите увидеть, какие фрукты и злаки сотворил Господь?
1: Конечно!
0: Ну тогда начнем. Сегодня мы начнем нашу зарядку с массажа рук апельсином. Кладем наш апельсин на правую ладонь и массируем круговыми движениями нашу правую ладонь. Давайте сделаем 5 кружочков. 1, 2, 3, 4, 5. Молодцы! Теперь перекладываем апельсин на левую ладошку и тоже делаем круговые движения. Давайте 1, 2, 3. Спина при этом ровная, дышим спокойно. 5. Молодцы! Теперь перекладываем наш апельсин на правое предплечье и массируем круговыми движениями правое предплечье. Потихоньку поднимаемся наверх. Теперь массируем наше плечо, поднимаясь еще выше. А теперь мы массируем плечевой сустав. Давайте также 5 кружочков. 1, 2, 3, 4, 5. А теперь спокойно, медленно спускаемся вниз. Сначала на плечо, также круговыми движениями. Ниже, ниже, ниже. А теперь на предплечье. Массируем, массируем. Молодцы. Перекладываем наш апельсин на левую ручку и массируем наше левое предплечье. Круговыми движениями медленно поднимаемся наверх. Дышим спокойно, ровно. Теперь массируем наше плечо, потихоньку поднимаясь к плечевому суставу. И вот мы уже на плечевом суставе. Теперь мы массируем плечевой сустав. 5 кружочков вокруг плечевого сустава. 1, 2, 3, 4, 5. И потихоньку спускаемся вниз на плечо, а затем на предплечье. Молодцы, отлично. Закончили. Можно убрать наши апельсины. Давайте посмотрим, какие еще фрукты и злаки выросли в Эдемском саду. Ну-ка посмотрим. Смотрите-ка, это же арбуз. Ой, какой он большой и круглый. Сходное положение, стоя ноги вместе. Давайте мы покажем всем, какой большой арбуз растет в Эдемском саду. Руки поднимаем в сторону на 1, на 2. Поднимаем вверх, на 3. Возвращаем в сторону, на 4. Возвращаемся в исходное положение. Приготовились, начали. 1, 2, 3, 4. Молодцы. 1, спина ровная, 2, макушка наверх, 3, 4. Дышим ровно, спокойно. 2, 3, 4. Вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. И последний разок. 3. Закончили. А теперь упражнение «Вишня». Она тоже круглая, но маленькая. Исходное положение, стоя ноги вместе. Руки согнуты в локтях перед грудью. Пальчики зажаты в кулак. На 1, 2, 3, 4 крутим запястьем к себе. На 5, 6, 8 двумя запястьями крутим от себя. Приготовились. Зажали в кулачки и показали вишенку маленькую. Начали. К себе крутим. 1, 2, 3. Двумя ручками. 4. От себя. 5.

6, 7, 8. Молодцы. К себе. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Молодцы. 5. Дышим спокойно, ровно. 7, 8. 1, 2, 3. Ровная спина. 4, 5, 6, 7. Закончили. Теперь сделаем упражнение рис. Девочки, наверное, все очень-очень любят рисовую кашу. Я думаю, что любят. Прежде чем нашу рисовую кашу сварить, нам для этого необходимо рис собрать. Исходное положение: стоя, ноги на ширине плеч, руки на поясе. На раз делаем глубокий вдох, на два наклон вниз, тянемся ручками к полу, собираем наш рис с пола. Молодцы. Снова возвращаемся в исходное положение. Вдох и наклоняемся вниз. Выдох. Приготовились. Начали. Раз, глубоко вдохнули. Выдохнули, наклонились. Раз. Два. Спина ровная. Раз. Колени не сгибаем. Два. Раз. Два. Отлично. Раз. Наклон как можно ниже. Два. Достать ладошками до пола. Раз. Два. Раз, два и закончили. Самое солнечное растение в Эдемском саду – это виноград. Виноградная лоза всегда тянется к солнцу. Исходное положение: стоя, ноги вместе, руки опущены вдоль туловища. На раз поднимаемся вверх, руки через сторону, встаем на носочки, тянемся наверх. На два возвращаемся в исходное положение. Приготовились, начали. Раз. Два. Молодцы. Раз. Два. Отлично. Раз. Глубоко. Два. Выдыхаем. Глубоко вдыхаем. Выдыхаем. Отлично. Раз. Два. Еще раз. И закончили. А еще в Эдемском саду росли бананы. Давайте мы с вами покажем, какие бананы большие, длинные. Исходное положение: лежа на спине, ложимся на спинку, ручки над головой, наверху, прямые, ручки прямые. На раз глубоко вдыхаем, на два тянемся к носочкам, поднимаем ножки, раз, два, и возвращаемся, два. Приготовились, начали. Глубоко вдохнули, раз. Два. Тянемся к носочкам. Раз. Глубоко вдохнули. Два. Раз. Два. Не кидаем ноги на пол. Сдержанно опускаем. Раз. Два. И последний разок. Раз. Глубоко вдохнули. И два. Молодцы. Закончили. А вот и мексиканские бобы. Их особенность – они очень-очень прыгучие. Исходное положение: стоя, ноги вместе, руки на поясе. 8 счетов мы прыгаем наверх, а следующие 8 счетов маршируем на месте. Приготовились, начали. Прыгаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Маршируем. 1, 2. Руки на поясе. 5, 6, 7. 8. Прыгаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Маршируем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Прыгаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Маршируем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Стой. И последнее упражнение. Давайте мы с вами немного позаиграем на солнышке, чтобы отдохнуть и полюбоваться красотой. Исходное положение: лежа на спине. Расслабились, расслабили ножки, расслабили ручки. Дышим ровно и спокойно. Глубокий вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох.
закончили. Вот и вспомнили мы некоторые фрукты и злаки, которые сотворил Господь и определил нам в пищу. А большим плюсом будет то, что апельсин после зарядки можно будет съесть. Девочки, разбирайте апельсины. Всем до новых встреч. Пока!

Благодать и мир вам от Бога Отца нашего и от Господа Иисуса Христа. Ему пусть будет слава во веки веков. Аминь.

Зачем современному человеку священное писание? Сегодня на многие наши вопросы отвечают эксперты в разных областях, и недостатка в информации нет. Есть ли шанс у Библии быть актуальной для нас, отвечать на наши самые важные запросы? Мы начинаем серию программ «Новый шанс для Библии». Мы будем искать ответ на вопрос, может ли современный человек читать и понимать Священное Писание, и может ли Библия стать сегодня нашей настольной книгой.

0: Сегодня в нашей студии гость, эксперт, священнослужитель, магистр практического богословия Роман Владимирович Савенко. Роман также является автором курса по углубленному изучению Священного Писания. Роман Владимирович, я рада вас приветствовать в нашей студии. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Сегодня также в нашей программе принимает участие Анна Ронжина. Анна, здравствуй. Рада тоже тебя видеть.
2: Спасибо.
0: Я, друзья, вспоминаю свое первое знакомство со Священным Писанием. Помню, мне было лет 12-13, и мы с сестрой нашли какую-то старую книгу «Ветхий Завет», с картинками причем. И мы стали читать истории про Адама и Еву. И вот мы читали эти истории, и как-то они меня не очень вдохновляли, особенно вот тот момент, когда их изгнали из рая. Спустя несколько лет я взялась за книгу «Откровения». И тоже не могу сказать, что она меня вдохновила. У меня вот на самом деле была такая мысль: уберите это от меня, я больше не хочу ничего об этом слышать. Книга «Откровения», представляете? Вот мои первые чувства, касающиеся Священного Писания. Аня, может быть, ты вспомнишь, с какими чувствами ты в первый раз познакомилась с Библией?
2: Как раз я хотела сказать тебе. У меня было, можно сказать, все наоборот. Хотя я много слышала из разных историй из Библии, но когда я сама в первый раз взяла эту книгу в свои руки, мне попался отрывок, где говорилось о том, что царь Медоперсии Кир издаст повеление о восстановлении Иерусалима. И хотя на тот момент я еще не очень, может быть, знала истории вот именно этого периода, но я четко поняла, что это было написано задолго до рождения этого человека, как я потом узнала, за 150 лет, что это было написано в то время, когда еще Иерусалим даже не был разрушен, а уже речь шла о его восстановлении. И это на меня произвело такое, ну, вообще потрясающее впечатление. И я как-то поняла, что реально в этой книге есть, ну вот просто даже есть такие факты. Мне всегда очень важны факты. Есть факты, которые предсказаны и которые сбываются. Я думаю, можно верить этой книге.
0: Да, вот такой опыт. Итак, вот, Роман Владимирович, хочется сегодня узнать, что вообще представляет собой Священное Писание. Как оно относится к жизни обычного человека? Потому что в представлении многих людей, да, Библия – это хорошая божественная книга, но ее читают только священнослужители или ученые, библеисты, историки. К жизни современного человека обычного она не имеет никакого отношения. Но нам хочется узнать, как Библия, как ей дать, так скажем, новый шанс в нашей жизни, как ее правильно исследовать, что она из себя представляет и какова ее цель.
2: Да, как вдохнуть какую-то свежую струю в наше многолетнее, может быть, чтение Библии, а у кого-то сразу, чтобы первое знакомство было захватывающим.
0: Да.
1: Спасибо. Да. Я думаю, тот опыт, который пережили вы, как отрицательный, так и положительный, вы, наверное, представители многих.

многих людей, которые впервые взяли в руки Слово Божье. Но у вас, конечно, контрасты. Сразу начало, конец. Но я думаю, дело еще в картинках, наверное. Это, скорее всего, гравюры были Густава Доре. И где-то они вот тоже меня где-то смущали, даже уже в взрослом возрасте. Я думаю, что-то сыграло свою роль. С Библией соприкасаются люди в разный период времени. Вот как есть выражение, заканчивался фильм, «Если эта дорога не ведет к храму».

0: любопытства какого-то мы его берем. Но если мы говорим об углубленном исследовании, вообще зачем оно необходимо, когда сегодня столько и так сложностей, еще заморачиваться, скажем, в том, чтобы понять эту древнюю, старую, можно сказать, изжитую из себя книгу. И задача, конечно же, нашими встречами сегодня, я думаю, вы также будете вспоминать из своей жизни и другие опыты положительные, что это не обычная книга, это особенная книга.
1: То есть вы имеете в виду, что обычному человеку можно, так сказать, нужно, так сказать, заниматься буквально научной работой, то есть исследуя, то есть как бы применяя какие-то методы. То есть нельзя ее читать просто, ну как сказать, для отдыха, для удовольствия.
2: Утром, ну то есть мое утро, я открыл Библию, прочитал вдохновляющих несколько текстов и пошел дальше работать, жить свою жизнь. То есть так не пройдет. Или так тоже можно?
0: Ну, неспроста передача называется «Новый шанс», ну, а курс называется «Второй шанс для Библии». Когда я задумывал его, мне хотелось, перейдя из опыта вашего, о котором вы рассказываете, то есть поверхностное изучение Библии, конечно, оно, как, знаете, классическая музыка. Ты включаешь, оно где-то фоном может звучать. Ну, вот сам текст просто ложится, он такой сакральный какой-то, да, то есть определенная поэзия. Это тоже успокаивает. Допустим, 22-й псалом. «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться». Или
1: 90-й псалом, да, «Живые помощи».
0: «Живые помощи». То есть мы часто эти моменты вспоминаем. Но если рассматривать Слово Божье как послание того, кто очень хорошо нас знает, кто обеспокоен, чтобы мы из своего одиночества и своего непонимания в этом мире, даже в порой среди близких людей, были услышаны. И представьте на мгновение, ну, пофантазируйте, не знаю, что есть тот, который знает о нас все, абсолютно все. Движение мыслей, мотивацию, не говоря уже о мыслях, о словах, которые мы говорили. А Слово Божие пишет, что Творец знал о нас, когда нас еще не было. Еще ни одного дня не было написано. Псалмопевец пишет, пророк вторит этому. И вот Господь, создавший нас, наблюдает за тем, как мы скитаемся по жизни. И в 61-м псалме сказано, только в Боге успокаивается душа моя. И вот есть ключ, есть замочная скважина. И вот мы либо не можем попасть в дверь к своему отцу, не имея этого ключа, либо пытаемся как-то ее взломать, но это не работает. И вот можно сказать...
2: Ну, то есть, насколько я понимаю, что Библия, она в отрыве от Бога, в общем-то, не имеет значения.
0: Абсолютно.
2: То есть, когда мы просто ее открываем, ищем там какие-то слова, как ученые ее исследуем, да, она как предмет изучения для нас, это одно. Но когда мы начинаем верить в Бога, идем к вере, к близким отношениям с Богом, и тогда открываем Библию, это то, что нам нужно, то, к чему, что ли, Бог предназначил.
0: Да, да. Юлия, может быть, я бы не пугал бы нашего зрителя верить в Бога, потому что для кого-то это сегодня что-то устрашающее. Я бы поставил вопрос по-другому. А что, если в твоей жизни все начинает складываться благополучно и имеет определенную закономерность? То есть, если бы я узнал, что есть тот, кто обо мне заботится... Ну, Эльдорадо, да, то есть, допустим, многие на прииски шли, какой-то эликсир молодости искали. А представьте, что вы этот эликсир нашли, что вы откопали эту жилу золотоносную, и она не где-то далеко. Просто к ней неподобающее, несправедливо неподобающее отношение. То есть ее представили нам как какую-то скучную, неинтересную книгу, которую читают люди на пенсии.
2: Да.
0: Но, говоря о своем опыте, то есть 14 лет, когда я взял... в руки Слово Божье, после того, как мне пастырь ее представил, это тоже были пророчества о них. И меня это очень потрясло. И я потом влюбился и в книгу Откровения. Но когда я стал, скажем, связку ключей взял и стал подбирать каждому символу определенное понимание. Вы знаете, эта книга стала такой интригующей. И в течение где-то, наверное, 25 лет. Это было таким каким-то естественным состоянием общения с тем, кто меня понимает, кто меня слышит и кто на уровне чаяния, знаете, вот внутреннего побуждения понимает. И когда ты на это побуждение откликаешься, и вдобавок ко всему этому, бонусом, скажем, таким плюсом, идет его послание как инструкция к жизни, Тогда я сказал,

0: Ну, это нужно быть очень таким сильным мазохистом, чтобы пренебрегать таким посланием, таким источником счастья.
1: То есть вы имеете в виду, что можно читать Библию так, что находить в ней ответы именно на свои вопросы?
0: 100%.
1: А это касается, ну, как сказать, любого места Священного Писания?
0: Конечно.
1: Это очень интересно, потому что из некоторых глав, из некоторых стихов мы, так сказать, можем легко что-то извлечь для себя, а некоторые кажутся, ну, для нас вообще пустыми какими-то абсолютно.
0: Просто дальше уже в наших передачах, встречах я поделюсь теми универсальными методами, казалось бы, ну, они настолько банальными, но когда они складываются в одну связку, и люди, подобные вам, кто уже соприкасался и проходил по подобным методам, два потока мы прошли, я вижу результат. Я понимаю, что оно не только работает у меня, оно не только преобразовывает мою жизнь. Вот просто нужно взять инструкцию, пройтись, и оно работает. Это какое-то, ну, непонятное, необъяснимое. Поэтому, говоря о Слове Божьем, если его сравнить, я бы сравнил его с навигатором. Ну, кто-то сравнивает с картой, с посохом. Вот буквально вчера, когда я приезжал сюда уже на съемки, таксист, который встречал меня, уже когда я садился, он был накрученным. Дождь, там, где он брал клиента, он не увидел на бордюре торчащую арматуру, протыкает свое колесо, не может довести клиентов до конца, отменяет заказ наполовину, и ему не возвращают деньги. И вот в таких расстроенных чувствах он забирает меня. Но когда мы едем, а он начинает мне эти все вещи проговаривать и пишет сообщение ему со службы такси, доставки. И он одновременно пытается и со мной разговаривать. Ну, вы знаете, как водители маршруток. Одной рукой сдачу передают на плече, а другой рулит. На плече телефон отвечает. Вот если мы говорим, Библия – это навигатор, то нужно следовать ее маршруту. И когда говорят, поверни направо, сделай это. И когда Бог от чего-то удерживает, давая инструкцию, мы к этому прислушиваемся. И тогда мы видим, что я в своей жизни избегаю многих ошибок. Да. Многих не просто ошибок, а роковых ошибок, которые нужно разгребать, простите, в течение
1: всей жизни.
0: Всей жизни, понимаете? И вот, по сути, ее советы даны нам для счастья. Это навигатор, который ведет нас в объятия того, кому мы очень дороги и ценны.
2: Ну, мы сейчас вот говорили о том, насколько важна Библия как слово самого Бога, да, как нечто направляющее нас, да. А хочется еще узнать о том, что включает в себя Библия, ну, о ее структуре, что ли, об истории ее написания. Ведь ее писали несколько авторов. Автор у Библии не один. Но если так скажем, что автор – это Бог, да, но автор – это Бог, но не он же брал перо и писал, да? И поэтому у многих вопросы. Ну, автор – Бог, вы можете что угодно нам рассказать. Но я вот открываю и вижу от Матфея святое благовествование, от Луки святое благовествование, Иоанн, там, пророческие книги. Вот как вообще такое большое количество авторов написали нечто единое и цельное? Как вообще родилась Библия? Как мы пришли к канону Библии? Вот это интересно еще знать.
0: Да, спасибо большое за очень ценный вопрос. То есть мы говорим об анатомии, да, скажем так, Библии изнутри, ее структуре. Я не перестану повторять, что Библия – это уникальная книга, единственная. И не зря ее называют книга книг. Мы же знаем, что она самая издаваемая, самая переводимая и самая читаемая. До сих пор эта статистика остается актуальной. Но чтобы посмотреть ее, скажем так, внутреннее содержание, из чего она состоит, то есть мы сказали о внешней оболочке, о эффекте воздействия на читателя, внешнем. А теперь, конечно же, нужно поднять структуру. То есть, садясь в машину, да, нужно знать и ее устройство. Говоря словами Федора Михайловича Достоевского, гибель народу без Слова Божьего. Ну, как бы я хотел завершить вот этот блок и пойти дальше. И вот сама книга Библия, она себя сама толкует и показывает преимущество чтения ее. К примеру, книга Притчи, 29 глава, 18 стих. «Без откровения свыше народ не обуздан, а соблюдающий закон блажен».
1: Очень метко.
0: То есть, что значит откровение?

0: свыше. Это тот самый навигатор, это тот путеводитель, это тот суфлер, если мы в театре, да, который подсказывает нам, когда мы в чем-то запнулись или сбились с этого курса. Но соблюдающий закон блажен, то есть эти инструкции. И говоря о Слове Божьем, вы правильно сказали, что вот в этом-то и загадка, что автор не один, а их около 40 насчитали. Угу. И писалась она на протяжении 1600 лет.
1: То есть авторы даже не пересекались во времени, да.
0: Ну,
1: авторы.
0: Сколько люди не живут, чтобы они между собой договорились. Эти 40 человек между собой имели вообще разное сословие. Они имели разный уровень образования, подход к жизни, мировоззрение. И вот что-то их объединило. Конечно, они сами не знали, когда они откликались на побуждение Божье. Я думаю, говоря параллельно о нашей жизни, которая преобразуется под влиянием Слова Божьего, они только, оглядываясь назад, понимали, в каком проекте масштабном, глобальном они участвовали, каким благословением их послушание обернулось для нас сегодня. Поэтому эти 40 авторов, ну, Моисея возьмем, да, то есть Пятикнижье, мы будем говорить позже о структуре, о разделах Слова Божьего, ну, живет в Египте, вышел из дворца. Исаия, да, то есть знал, что такое царские палаты. Но, к примеру, пророк Амос, пастух. Апостолов давайте возьмем. Апостол Павел скажет, немного из вас разумных, умных и немудрых избрал Бог. Мы помним, кем были, скажем, приближенные ко Христу, те трое, которых он чаще всего брал. Петр, Иоанн, Иаков. Рыбаки. Не раввины, рыбаки. И вот что ценит Бог в тех, с кем он сотрудничал на протяжении этих 1600 лет, и ценит сегодня. Как вы думаете, что для него дорого?
2: Искренность, может быть, отклик.
0: 100%.
2: Желание тоже. Желание.
0: Открытость.
2: Да.
0: Желание помочь, постичь точнее. А вот с этим лицемерием, когда мы играем какую-то роль и играем в какие-то двойные игры, имея двойные стандарты или двойное дно, это Богу всегда претило. Ну, так давайте посмотрим. Получается, Библия, ну, вообще слово Библия, это книги, библиотека, отсюда же идет у нас слово, 66 книг. Когда мы говорим о каноническом формате, то есть, когда мы открываем первую страницу, и у вас она, вы можете также открыть, Библия, книги.
1: Оглавление, да, вы имеете?
0: Не-не-не, самая первая страница. Библия, книги Священного Писания, Ветхого и Нового Завета, и дальше идет слово каноническое. Да. Канонические книги. Ну, канон – это у нас такая мерная палка, это определенный некий стандарт. То есть автор подразумевает, вернее, издатели подразумевают, что собрание книг, как библиотека, это те, которые признаны христианами с конца второго века, что мы определяем, что приемлемо включить в стандарт, который будет нас менять, преобразовывать, а что не вписывается в этот стандарт. Получается, у нас 66 книг. Библия состоит из двух частей. Ветхий Завет, 39 книг, и 27 – Новый Завет. И в Ветхом Завете дополнили еще 11 книг. Но интересно, их называют апокрифы или апокрифические. Апокриф, если с греческого, то это сокрытый тайны. Ну, уже само слово говорит, что-то здесь, ну, не является таким прозрачным, вот как вы подметили, что подразумевал Бог. У них есть какая-то подоплека. И имея страх Божий, люди, включающие эти 11 книг в неканоническую Библию, делают сносочку. И вы можете, ну, допустим, книга Сирахова, Маковейские книги, это Тавит. То есть они вроде бы и как и поучительные, но когда ты заглядываешь в них, ты видишь, есть определенный дисбаланс.
1: Мы, они, да, не соответствуют остальным
0: несоответствие.
1: Книгам.
0: Мы будем говорить дальше о гармонии во всем Писании. Вот эти 40 человек, в разную эпоху живущие, имея разное сословие, они, знаете, как симфонический оркестр. Вот спелись, что называется. Вот эти 11 книг, они, знаете, вот какое-то инородное тело. Я приведу вам пример. Когда мы рассматриваем определенные вероучения, определенные принципы, и ты видишь определенную единство, монолит. И когда человек цитирует, будучи христианином, из этой книги, ты показываешь, а вот посмотри, вот здесь есть полнота определенная,

0: не видишь ли ты, что вот он как, как какой-то отросток, которому здесь не место. И вот говоря о сносочке, что я имею в виду? Ветхий Завет у нас написан языком древнееврейском, иврит, это древний язык, и арамейском. Некоторые книги там, в частности, книга Даниила. А Ветхий Завет, вошедший 11 книг, там есть сносочка перевод с греческого. Перевод с греческого.
1: Понятно.
0: На греческом у нас написан Новый Завет, после того, как Иисус пришел, когда уже апостолы пошли проповедовать. Напомню, что в конце II века этот канон сформировался, когда уже апостолы, по сути, оставив это наследие. Но Ветхий Завет на греческом...
1: Такого не могло быть.
0: Это были какие-то поздние вставки. И мне нравится текст из книги Иеремии, первая глава. Бог говорит: «Я бодрствую над Словом Моим». Бог сам руководил, что включить, а что не включить.
1: Ну да, меня вот, кстати говоря, очень вот этот факт насчет языка впечатлил.
0: Да.
1: Потому что для меня действительно вставал вопрос, почему мы так относимся к апокрифам. То есть кто-то решил, кто-то сказал, не соответствует. Ну, порой то, что мы видим в Библии, не соответствует, оно порой просто потому что мы не понимаем, как оно соответствует.
0: Да.
1: А вот, ну, а языки, это же действительно просто факт. На этом языке не писался Ветхий Завет.
2: Ну, значит ли это, что апокрифы вообще нельзя читать?
0: Нет, как поучительную литературу, конечно, можно. Для каких-то исторических справок. Но вы понимаете, когда мы берем в руки Слово Божье и провозглашаем «так говорит Господь», мы не можем под этими книгами так сказать.
1: То есть это не навигатор?
0: Нет.
1: Это
0: уже будут определенные пометки.
2: Да, ради любопытства почитать, для сравнения почитать. Но как бы основное...
0: Как афоризмы определенные,
2: очень
0: мудрые вещи.
2: Это канон.
0: Но оно будет выбиваться.
1: У меня, знаете, какой вопрос еще возник? Вот вы уже сказали, что Библия была написана на древних языках, да?
0: Да.
1: А мы читаем ее на других языках. И здесь уже не только вопрос перевод. Канон и апокрифы, а еще и переводы. И сейчас их очень много. И эти переводы, благодаря электронным вариантам Библии, очень доступны для нас, да? И порой, на самом деле, сравнивая тексты в разных переводах, мы вдруг видим, что там вообще как будто речь о чем-то другом идет. И порой ты думаешь, я привыкла читать Библию в синодальном переводе, я беру ее в руки. Что я сейчас начитаю? То, что Бог хотел, или то, что переводчик, ну, как бы исказил уже? Вот как к этому относиться?
0: Вы можете смело, беря в руки синодальный перевод 1876 года, быть уверены, что когда кумранские находки, я думаю, не одна передача у вас была посвящена тому, что достоверность Писания была подтверждена. И те, допустим, найденные рукописи или раскопки, когда были открыты гробницы, то есть множество фактов, там, Розетский камень, когда Наполеон со своими полководцами, множество фактов, говорящие о том, что текст Библии, который там цитируется, на камнях, ну, на различных, скажем, памятниках архитектурных, подтверждают.
1: Но они же подтверждают не синодальный перевод, они подтверждают то, что как бы рукописи, с которых делался синодальный перевод, они правильные.
0: И греческие.
1: Да, они верные. А вот от рукописи переход к русскому варианту, вот здесь вот, потому что на самом деле мы в последнее время видим, что отдельные тексты не так нужно было бы перевести, что переводчики вложили свое понимание Бога, свое понимание веры.
0: Да-да-да.
1: И вот это искажение.
2: Сейчас же много доступно переводов разных.
0: Да.
2: И поэтому люди, которых это интересует, открывают синодальные, открывают другие переводы и начинают вот так вот тщательно.
1: Вот какой перевод вообще читать? И как вот здесь... Понимаете, если в каком-то навигаторе дорога проложена, а на самом деле там кирпич.
0: Ну да, объезжая пробки, да, допустим, чтобы добраться до...
2: А может, она на разных навигаторах все равно приведет к цели. Ну,
0: нам нужно обозначить ключевые вещи. Если мы придерживаемся синодального перевода, здесь открыт путь спасения. И те кумранские находки, которые были, свиток книги пророка Исаия, и современностью, когда раскрыли, ну, я не знаю, там какая-то сотая, совпадало.
1: То есть путь спасения веры
0: раскрыт здесь. Но вот теперь как раз-таки, когда мы продолжим наши передачи, если мы говорим об углубленном изучении Библии, конечно, мы будем находить определенные нюансы, которые переводчики вкладывали в силу своего мировоззрения, чего, конечно, делать не стоило. И вот здесь

0: на помощь приходят другие переводы, сравнивая которые, мы находим ту истину.
1: То есть допускается в других
2: В плане спасения да. мы не заблудимся.
0: Нет.
2: Какой бы мы...
0: Мы раскроем Спасителя да. нашего Иисуса Христа, главного персонажа.
2: Спасибо большое, да, это важно.
3: Роман Владимирович, ну вот, например, человек открывает Библию, он хочет очень ее читать, изучать, серьезно к этому относится. Он какой самый важный вопрос должен держать в голове? Зачем ему это?
0: Ну, возвращаясь к началу нашей встречи сегодня, есть передача «Жди меня». Человек, преодолевая расстояние, готов вкладывать огромные средства, чтобы найти своего пропавшего родственника, будь это мать своего сына или в обратном порядке. Вот вы понимаете, что эта передача «Жди меня», когда мы открываем Слово Божье, Бог ищет своих заблудших детей. И кто хочет творить волю Божью, Евангелие от Иоанна 6, глава 16 стих, тот узнает, от Бога ли оно, или я сам от себя говорю. Вы знаете, независимо в каком поколении человек живет, в какой он национальности, взяв в руки послание любви от Бога, он точно поймет, это тот, кто меня создал, это мой Спаситель, это с которым я должен развивать отношения. То есть, если свести Библию к одному слову, это отношения. Отношения с Ним выстроив, наши отношения с нашими ближними, в семье, с друзьями, сотрудниками будут выравниваться, и человек будет по-настоящему счастлив, обретя настоящий смысл, подлинный смысл в своей жизни.
3: Да, это очень интересно. Вот, кстати, Роман Владимирович, Аня, я могу сказать, что для меня вот этот вопрос выстраивать отношения с Богом даже до сих пор не до конца ясен. Потому что я вообще, опять же, когда услышала эту фразу впервые, я была удивлена, как это значит, что это значит вообще строить отношения с Божеством. Я понимаю, что значит строить отношения с родителями, с любимым, да, с детьми, с друзьями, с соседями, с коллегами.
0: Что-то пугающее.
3: Да, строить отношения с Богом – это что-то за рамки выходящее, то, что я не могу вместить. Я понимаю читать, молиться, ходить в церковь, но строить отношения – что это? Я думаю, что мы на последующих встречах будем обязательно этого касаться.
0: Это ключевая линия.
3: Да, что значит строить отношения с великим Богом. А за участие в этой программе я благодарю вас, Роман Владимирович, благодарю тебя, Аня. И хочу сказать, что мы обязательно должны дать Библии новый шанс. Мы должны стряхнуть пыль с этой древней книги и понять, какое отношение к нашей жизни она имеет, и жить именно так, как она учит. Спасибо вам. Дорогие друзья, спасибо вам за то, что провели это время с нами. Это была программа «Новый шанс для Библии». Всего вам доброго, и пусть Господь благословит вас.

0: Утро – это начало дня. Рождение – начало новой судьбы. Начало вдохновляет. Новое дает надежду. Мы считаем, что каждый человек может начать новую жизнь, открыв однажды Библию. Если многое в ней вам покажется непонятным, не огорчайтесь. Это начало пути. Мы с радостью поможем вам преодолеть сложности. Заочные библейские курсы «Новая жизнь» – это изучение Библии по урокам, которые, по вашему желанию, мы будем вам регулярно, бесплатно высылать. Когда вы выполните половину уроков, мы пришлем вам в подарок книгу «Путь ко Христу». По окончании курсов вы получаете бесценный подарок – Библию. Заявки присылайте по адресу Россия, 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 «Ангела».
1: Уповай на Господа, стойким будь, пусть твердым будет сердце твое. Уповай на Господа.
2: Почему Бог в книге пророка Захарии обличает духовных лидеров, пастырей народа Божьего? Принято считать, что ответственность за ближних несут священнослужители. А какую ответственность несут все христиане? На наши вопросы сегодня отвечает

0: доктор практического богословия Василий Иванович Ничек. Василий Иванович, приветствую вас.
1: Здравствуйте, Мария.
0: Сегодня мы будем изучать 10 и 11 главу книги Захарии. И поговорим о духовных лидерах-наставниках, да, и как в дальнейшем складывалась история. Давайте я зачитаю первые два текста 10 главы и уже начнем размышления. «Просите у Господа дождя во время благопотребное. Господь блеснет молнией и даст вам обильный дождь. Каждому злак на поле. Ибо терафимы говорят пустое, вещуны видят ложное и рассказывают сны лживые. Они утешают пустотою, поэтому они бродят, как овцы, бедствуют, потому что нет пастыря». Здесь появились у нас, если в предыдущих главах мы еще не встречались с лжецами и такими вещунами, то здесь почему-то глава начинается с того, что Господь побуждает обращаться к нему, да, а не к идолам и всяким вещевателям. Почему вообще с этого начинается глава и о чем она говорит здесь для нас с вами?
1: Мы с вами подходим к завершению уже пророческой книги. И все предыдущие главы, мы с вами говорили много о том, что было сказано непосредственно современникам пророка Захарии, то, что было понятно им, исходя из того, что они видели вокруг, и с чем они сталкивались, о чем они переживали, как бы ответы Бога в конкретно их ситуации. И это были первые, буквально первая половина книги пророческой. Дальше Господь начинает уже говорить предсказание через пророка Захарию о том, чему надлежит еще быть в будущем. Мы видим, что у пророка Захария в последующих главах, во второй половине, появляются некоторые даже тексты, которые в дальнейшем становятся частью евангельских повествований, когда евангелисты, рассказывая уже в своих Евангелиях, евангелист Матфей, Лука, Иоанн, когда они рассказывают об Иисусе Христе, они используют цитаты из пророческой книги Захарии, говоря, что пророки в древности говорили. Ведь между тем, когда Господь через пророка Захарию дает вот эту вот весть, пророческую книгу пишет пророк, и Иисусом Христом, его приходом в этот мир первый раз, пройдет 500 лет. То есть очень многое удивительным образом указывало тогда на Мессию, но я 100% уверен, что даже сам пророк Захария, когда записывал эти слова, когда он говорил об этом, он не понимал и не до конца глубину того, что в его словах это весть не только для его современников, но в его словах то, что он запишет, в дальнейшем будет исполнение даже в жизни Мессии, которого они все ожидали, того, что Захария об этом уже говорит. И вот теперь, переходя к 10 и 11 главе, мы видим, как Бог через пророка Захарию начинает говорить о пастырской, пастушеской, наставнической ответственности тех, кто несут эту ответственность, кто должны были бы заботиться о тех, кто находится в их попечении.
0: Поэтому он говорит, здесь, что у них нет пастыря.
1: Да, здесь мы с вами видим, используются такие слова, как пастырь, пастух, но речь идет здесь не только о людях, которые несут эту работу, да, но речь идет о тех, кто являются лидерами, кто являются ответственными за попечение о какой-то группе лиц. А тех, кто в их сфере ответственности находится. И одна из проблем, которую Господь здесь показывает, что среди народа иудейского, среди народа израильского и вообще среди людей очень часто есть склонность искать ответы у каких-то, скажем, предсказателей, у каких-то людей, которые, может быть, чародеи какие-то. Сегодня люди пользуются всякими гороскопами, да, предсказаниями.
0: Ну, да, предсказания всякие
1: почему?
0: Разные, да.
1: Потому что пытаются найти ответы, а что же дальше? Вот почему здесь в 10 стихе, во 2, 10 главе, 2 стих сказано, ибо терафимы, кто такие терафимы? Это башки. Это маленькие идолы, которые использовали народы,

0: окружающий народ израильский, народ иудейский, поклоняясь этим идолам. В каждом доме был свой бог, свой терафим, которых хранили, которых держали в особых местах, куда приходили, спрашивали у них о воле терафима для дома. Знаете, сегодня, я удивляюсь, очень много среди христиан появилось, по крайней мере, я вижу в России, веры всяких домовых. И вот можно увидеть в магазинчиках, сувенирных магазинчиках, где цветы продают, много разной тематики, связанной именно с верой в домовых. Домовых ублажают, домовым какие-то подарочки делают, какие-то открыточки, какие-то мешочки развешивают. Некоторые люди, которые в это более глубоко верят, они даже разговаривают с домовыми. Есть у них такая практика, что человек заходит домой: «Здравствуй, домовой, я вернулся, как ты тут?» И вот они, как бы получается, вот такая их духовная жизнь, потому что это мир духов домовые, да?
1: Да.
0: А здесь Господь через пророка Захарию говорит: «Терафимы говорят пустое, вещуны видят ложное и рассказывают они лживое, они утешают пустотою, поэтому они бродят, как овцы, бедствуют, потому что нет пастыря». Потому что Бог говорит, люди увлекаются разными вот такими тайными верованиями, и верят в это, следуют этому, но, говорит, за этим ничего нету, все это пустое. А почему так? Потому что нет у них духовного стержня.
1: А мне казалось, что у них есть духовный лидер, это сатана, нет?
0: Ну, вы уж так глубоко берете, если уж говорить, что в этом мире есть Бог, а есть другая сторона – сатана, то, безусловно, все, что не Божье, это сатанинское. С этим я соглашусь с вами, конечно. Но так далеко люди не смотрят. Чаще всего доходят до домовых, до водяных, что-нибудь вот такое, да? Вот, про сатану уже это кажется слишком далеко. И здесь Захария подчеркивает именно терафимов, то есть вот личностных каких-то башков своих, каких-то личностных своих идольцев, которым люди верят. Но Господь говорит: просите у Господа дождя во время благопотребное. То есть, когда оно вам нужно, не ходите к разным всяким домовым гороскопам, предсказаниям, гаданиям, чародействам. Не ищите там. Есть нужда — просите у Господа. Господь блеснет молнией и даст вам обильный дождь. Каждому даст злак или плод на его поле. В чем у тебя есть нужда? Проси. Обращайся к Богу. Почему у одного из пророков Господь говорит так, что если ты захочешь обратиться к кому-то духовному, обращайся ко мне. И я тебя услышу. И я дам тебе ответ. А так как люди не находят для себя вот этого духовного стержня, они ищут где угодно, потому что у них нет этого стержня.
1: Ну, а дождь здесь, наверное, потому что для них это было самое актуальное, да, я так понимаю, из потребностей. Он же не говорит про другое что-то, он вот именно говорит про что-то более яркое.
0: В данном месте, в данный момент, да, вот Господь говорит именно о дожде, потому что, если говорить о Палестине, эта местность очень сильно зависит от дождей. Очень сильно зависит от того, что если выпадет дождь в нужное, смотрите, как здесь, в время благопотребное. Обычно время благопотребное – это когда? Тогда, когда завязывается зерно, когда формируется росточек у этого зерна, которое попало в почву, и этот росточек должен, завязавшись, пустить корешки, для него нужно больше влаги, для него нужно, чтобы земля была увлажнена. Просите в благопотребное время дождя. Не ищите помощи где-то в другой стороне. Идите к Богу. Это обращение Господа к людям связано с тем, что каждый сегодня ищет себе своих богов.
1: Да.
0: Но Бог говорит: не ищите где-то, придите ко мне, и вы найдете решение ваших проблем.
1: Ну, раньше были, допустим, пророки, раньше были у людей видения, а сейчас, ну, как бы людям же негде искать, они обращаются поэтому ко всяким астрологам или гадалкам разного рода, поэтому, да, Бог, мне кажется, и для нас в этом тексте говорит о том, что не обращаться к ним, так как они не несут вообще, мне кажется, даже ответственности за то, что, ну, говорят, у них нет...

0: действительно истины, того, что действительно было бы нам, для нас важно, и они не смогли предугадать, так скажем, будущее.
1: К сожалению, люди на сегодняшний день не склонны идти к Богу. Людям больше свойственны какие-то вот тайные такие манипуляции, что-то вот загадочное. А вот самое что-то простое, о чем Господь говорит, придите ко мне, веруйте.
0: Все труждающие времена.
1: Да, веруйте и получите.
0: Угу.
1: Но Энора скажется, что такое верить? Ну, это же ничего. А вот если я что-то вот сделаю, какие-то действия, которые там мне скажут там чародеи, ну, что мне нужно сделать, там что-то повесить, что-то принести, что-то куда-то отнести, вот это уже я чего-то сделал. Господь иной раз говорит, веруй, молись, ты увидишь. И это есть духовная жизнь наша, человеческая. Поэтому вот проблема, которую поднимает здесь Господь, это проблема духовная. Бог дает обещание, что со своей стороны Он будет благословлять Иуду. Посмотрите, с 4 стиха, 10 глава, да? «Из него, то есть из кого? Из дома Иудина будет краеугольный камень». А мы читаем с вами в Евангелиях, что краеугольным камнем назван Иисус Христос. Он является основанием. Апостол Павел очень часто использует этот образ и говорит об Иисусе Христе как о краеугольном камне веры нашей, на который может опираться наша вера. Говорит, из Него. И мы знаем, что Иисус Христос родился в колене Давидовом, из дома Иуды. Давид, он происхождением из колена Иудина, из дома Давида, из колена Иудина. Из него будет гвоздь. Ну, вот здесь русский такой перевод «гвоздь». А что это слово? Это не просто гвоздь, который мы для себя представляем, там гвоздь дерева забивать, да? Здесь используется в оригинале слово крюка, который натягивает это палатки, шатры. То есть, вы знаете, даже когда мы сегодня занимаемся туризмом, когда мы палатку ставим, то нужно растянуть на растяжке.
0: Да.
1: И вот этот вот штырек,
0: колышек,
1: который мы в землю втыкаем, и на него вот шнур, растягивающий, натягивающий палатку. Вот именно вот это слово здесь используется, гвоздь. Это не в смысле гвоздика сбить там дерево, прибить куда-то. А именно то, что является опорой. Говорит, из дома Иудина будет гвоздь. Из него будет лук для брани, из него произойдут все народоправители из дома Иудина. Они будут как герои, попирающие врагов на войне, как уличную грязь, и сражаться, потому что Господь с ними. И дальше читаем 6 стих. «И укреплю дом Иудин, и спасу дом Иосифа, и возвращу их, потому что я умилосердился над ними, они будут, как бы я не оставлял их, ибо я Господь Бог их». И я услышу их. Здесь дается Божье обетование дому Иудину. А из плена Вавилонского в основном вернулись как раз потомки колена Иудина, потомки дома Иудина. Поэтому вот эта весть через пророка Захарию, которая звучала в то время, для его современников она была очень актуальна. Но, с другой стороны, здесь закладывается предсказание того рождения Мессии. Мессии, который станет основой, краеугольным камнем веры для каждого христианина. Каждый, уверовавший в Иисуса Христа, будет строить свой дом духовный на твердом основании. Вот. И смотрите, давайте здесь увидим еще 9 и 10 стих. Почитайте, пожалуйста.
0: Помоги. Да, хорошо. «И расселю их между народами, и в отдаленных странах они будут вспоминать обо мне, и будут жить с детьми своими, и возвратятся. И возвращу их из земли египетской, и из Ассирии соберу их, и приведу их в землю Галаадскую на Ливан, и не достанет места для них».
1: Мы видим, здесь Господь говорит, что сначала за непослушание народ Божий будет рассеян. А потом Господь говорит, а я их потом соберу снова. Соберу со всех краев, где они рассеяны. Ассирия, Египет, где бы они ни были. Господь говорит, я их соберу, чтобы они были со мной. И смотрите, 12 стих. «И укреплю их в Господе, и они будут ходить во имя Его, говорит Господь». То есть вот эта 10 глава, которую мы читаем у пророка Захарии, она говорит о том, что есть

0: нужда в духовном стержне. Люди ищут у разных гадателей, чародеев, терафимов, да, своих каких-то башков, которых они себе придумывают. Господь говорит: просите у меня во время благоприятное, я дам вам дождь, я дам вам то, что необходимо для вас. Ибо Господь говорит: у меня есть план. У меня есть план, чтобы у вас был в вашей жизни духовный краеугольный камень.
1: И мы к этому подходим.
0: И мы с вами сегодня понимаем, что этот краеугольный камень – Христос. И в этом есть основа, которую Господь еще предсказал через Захарию за 500 лет до Иисуса Христа. И мы с вами сегодня, 2500 лет спустя, читая это, начинаем понимать, соотнося одно с другим, соотнося историю, книги Библии с тем, что было, происходило, понимаем, что за этим всем стояло. Но проблема отсутствия вот этого духовного стержня в жизни человека, она присутствовала как в те дни, скажем, и в наши дни это проблема. Я очень часто и детям своим говорю, что очень важно для вас заботиться о том, чтобы у вас был ваш личный духовный стержень. Ваш личный духовный стержень. Если в основе вашей жизни, ваших ценностей, ваших исканий будет Иисус Христос, если вы будете в своей жизни бороться, самое главное, за то, чтобы держаться за руку Бога, то все остальное, оно будет вокруг этого складываться. Вы будете иметь успех и в образовании, и в профессии, и в материальных доходах, и в устроении семьи, и в созидании дома своего, если вы женаты, замуж вышли, вы строите дом свой. Вы будете иметь благословение. Почему? Потому что у вас твердый духовный стержень Христос. Здесь проблема, которую подчеркивает Господь через пророка Захарии, то, что пастыри, те, кто являются духовными наставниками, мы пишем пастыри, и дальше вот интересно почитать бы нам еще 11 главу, то да. Мы видим, там говорится о пастухах также. Каждый из нас, он является в своей сфере или в своем кругу ответственности пастырем или пастухом, который несет ответственность за тех, кто в твоей сфере попечения. Я как отец, я являюсь пастырем для своего дома, для своей семьи. И от меня зависит то, насколько я забочусь о том, чем будет насыщаться моя семья. Насыщаться не имею в виду, что я пойду в магазин, в Пятерочку, в Магнит, там куплю какие продукты, и принесу ли я хлеб, гречку, рис, да, молочко, кефирчик. Не от этого вопрос зависит. Да, это нужно, это важно. Но самое главное, созидаю ли я в семье духовный стержень? Помогаю ли я моей семье видеть Бога, искать Бога и держаться за Бога? Направляю ли я свою семью к Богу? В этом моя ответственность. В этом ответственность матери, когда меня дома нету. Моя супруга, она для семьи моей является пастырем, пастухом для детей. Почему иногда я бываю, беседую с супругой, говорю: моя дорогая, я уезжаю, а ты вот это, общаясь с детьми, поддерживай и укрепляй вот то, о чем мы говорили. Мы о многом с ней беседуем, о наших вопросах, вызовах жизни, которые есть. В жизни одного нашего ребенка, в жизни другого. И всегда мы вместе обсуждая, молимся за детей. И когда я говорю, а другой раз ей нужно что-то сказать, где-то направлять. Но еще одно важное – своей жизнью показывать пример. И Господь как раз подчеркивает проблему, отсутствия духовного наставничества.
1: Мне кажется, это очень актуально и в наше время.
0: 100%. И 11 глава, которую мы с вами сейчас читаем дальше, давайте посмотрим у пророка Захарии, она очень много и ярко говорит относительно проблемы отсутствия или же неправильного пастырства, неправильного попечения. Ну, давайте мы посмотрим, может быть, несколько текстов прочитаем с вами из 11 главы. Давайте посмотрим 3 и 4 стих.
1: Давайте. «Слышен голос рыдания пастухов», 3 текст 11 главы, «потому что опустошено приволье их. Слышно рыканье молодых львов, потому что опустошена краса Иордана. Так говорит Господь Бог».

0: Бог мой, паси овец, обреченных на заклание, который купивший убывает не наказано, а продавшие говорят: благословен Господь, я разбогател, и пустяки их не жалеют о них. Это пятый текст.
1: Да.
0: Так интересно вообще описано, да, про то, что Господь дает вот это направление, назидание некое, о том, что должно быть с овцами, да, но овцы это, как мы уже знаем, это не только про овец, да, это про
1: да,
0: людей,
1: это
0: которые...
1: Да, это иносказание.
0: Да, это иносказание, которое очень часто используется в Библии. Вот здесь так интересно, далее мы посмотрим про гнев на неверных пастырей, как не стоит делать. Вот здесь как интересно говорится, да, про то, что Бог благословляет, да, тех, кто продавших, да, говоря, да, благословен Господь, я разбогател, пустяки их не жалеют о них. О чем этот текст? Что вот здесь говорится?
1: Здесь дальше продолжается тема духовного наставничества, духовного попечения. И говорит, что страшная атмосфера присутствует. Почему? Потому что слышно рыканье молодых львов. Вот. И есть нужда в том, чтобы был на месте своем пастырь, пастух. Почему? Потому что когда вокруг ходят львы, вокруг ходят волки, миссия и задача пастуха своевременно собрать стадо и спрятать его в загоне, спрятать в закрытом помещении, чтобы не было ему причинено, этому стаду, этим овцам, никакого вреда. Но вот этот образ овец, он, конечно, некоторых людей начинает смущать, когда люди в гордыне своей говорят: ну, я же не баран. Но дело в том, что, безусловно, это образ. Когда речь идет о пастухе, ну, пастух обычно пасет животных, либо это овечки, либо это козы, либо это крупный рогатый скот. И здесь не должно быть у нас никакого смущения в этих образах, потому что эти образы, они показывают духовную зависимость. Как от вот животные зависят от своего пастуха, от его заботы и попечения, так и люди, которые находятся в сфере ответственности кого-то, либо это сфера ответственности отца, матери, либо это сфера ответственности какого-то руководителя, начальника на предприятии, либо это сфера ответственности какого-то духовного лидера над кругом людей. И Господь говорит: паси обреченных на заклание. Мы видим, здесь используется образ того, что животные, чаще всего, для чего животных выращивают? Ну, шкура и мясо.
0: И еда.
1: Да. Ну, еда и одежда. Вот это то, для чего выращивают животных. И поэтому животные обречены на заклание. Это так. Реальность, если уже называть...
0: А мы разве не обречены на смерть?
1: Возмездие за грех – смерть. Да. Когда-то Адаму было сказано: если ты согрешишь, то смерть войдет в этот мир. И смерть войдет в жизнь всех людей. Мы тоже обречены на смерть. И мы нуждаемся в том, чтобы были те, кто будут вести нас к Богу, кто будет заботиться о том, чтобы мы не потерялись в этом мире. И это проблема, что у Бога, к сожалению, среди людей так мало тех, кто заботится на самом деле о духовном попечении и не думают чисто о своем интересе. Почему у Бога есть претензии к духовным лидерам, мы можем найти через других пророков. Господь говорит: у меня претензии к вам, духовные пастыри, что вы занимаетесь своими интересами и не пасете стадо мое, и не заботитесь о тех, кто в сфере вашей ответственности. И здесь та же самая претензия. Претензия к тому, что пастухи занимаются каждый своими интересами, своими делами. И Господь говорит: я займусь тем, что буду пасти. И да. Смотрите, он говорит...
0: Горе негодному пастуху, оставшему стадо, он говорит, да. Также здесь, это у нас был 17-й, конечно, текст, да. Также он говорит о том, что «и возьму жезл мой благоволение и преломлю его, чтобы уничтожить завет, который заключил я со всеми народами». Да, это если вы...
1: Да, Господь говорит, что он берет два жезла.
0: Да.
1: А жезлы пастушеские обычно они нужны не для того, чтобы бить, а для того, чтобы направлять животные. Пастухи, они как раз используют жезлы для этого. Господь говорит:

0: Я сам уже возьмусь за то, чтобы заботиться, опекать своих подопечных, людей, заботиться о них, потому что те, кто должны нести ответственность, к сожалению, они эту ответственность не несут. Угу. И Господь говорит, ну а чем вы заплатите мне за то, что я буду нести эту миссию пастуха? И говорит, и они дали мне и заплатили мне 30 серебряников. И вот этот образ 30 серебряников, он исполнился в жизни предателя Иуды, который угу. за Иисуса Христа получает 30 серебряников. И это, опять-таки, тоже вспоминается позже, когда это происходит. Мы видим, как здесь исполняется предсказание того, что в жизни нашей будет. Сегодня Господь желает, чтобы каждый из нас мог понять и осмыслить себя, что мы несем ответственность за тех, кто рядом с нами. Мы несем эту ответственность, и мы можем либо эту миссию выполнить достойно, либо мы можем оказаться как неугодные пастухи. Да, Господь будет со своей стороны продолжать опекать тех, кто должны были быть под опекой нашей. Мы ответственность эту несем в разных обстоятельствах. Даже некоторые друзья дружат, и в кругу своей дружеской компании кто-то есть лидер. Так вот, да. от этого лидера очень много зависит, будет ли компания иметь духовный ориентир, духовный стержень. Господь же со своей стороны сегодня продолжает, как в древности, как через пророка Захарию он говорил, продолжает сегодня обращаться к нашему сердцу. Красивый образ мы можем найти в книге Откровения, когда Господь говорит: «Се стою и стучу в двери сердца твоего. Если ты пустишь меня, я войду и буду вечерить с тобою, а ты будешь со мной». Дорогие друзья, сегодня вот это слово, которое мы читали в этих двух главах у пророка Захарии, с одной стороны, это обличение к пастырям, пастухам, но с другой стороны, как мы уже сегодня говорили, каждый из нас имеет свою сферу ответственности. И Господь желает меня и вас увидеть теми, кто будут достойно нести свою заботу о тех, кто рядом с нами. Для этого нам нужно Иисуса Христа пустить в свою жизнь, Его ценности, Его принципы. И в этом случае мы будем иметь мудрость поступать правильно, и другим сможем помочь. Иисус говорит: «Се, стою и стучу у двери сердца твоего. Если ты пустишь меня, я войду, и я буду с тобой, а ты будешь со мной». Это слово Господа к нам сегодня. Если вам нужна эта помощь от Бога, чтобы быть мудрой, поддержкой для тех, кто рядом с вами, впустите Иисуса в свое сердце. Вы обретете мир для себя и поможете другим. И в этом Господь на вашей стороне.
1: Василий Иванович, я благодарю вас за ваши мудрые мысли и разбор. Дорогие друзья, спасибо, что это время в размышлениях над 10-11 главой книги Захария вы провели вместе с нами. Мы желаем вам всего доброго и Божьих благословений.

0: мы не можем надеяться на правильное понимание Слова Божьего, если будем рассматривать Библию просто как обычную книгу.
1: Так будьте же смелы и мужественны все, кто на Господа надежды свои возложил.

Здравствуйте, дорогие телезрители. Мы рады вновь приветствовать вас на программе «Пророки в Коране». У нас в гостях вновь религиовед, магистр теологии Сергей.

0: Сергей Николаевич Ларионов. Здравствуйте, Сергей Николаевич.
1: Здравствуйте.
0: В прошлой программе мы коснулись темы распятия Иисуса Христа и сказали, что несмотря на то, что и в Коране, и в Инжиле, в Евангелии четко сказано о его смерти и воскресении, все-таки в исламе бытует традиция, не имеющая основания на тексте Корана или Евангелия, что это событие лишь показалось иудеям, очевидцам тех лет, тех событий, которые произошли в первом веке нашей эры. Но ведь в христианстве жертва Христа на Голгофе — это считается жертвой, заместительной за грехи всех людей. И именно благодаря этому Бог осуществляет план спасения человеческого рода от вечной погибели. И благодаря этому восстанавливаются отношения с Богом, и человек обретает право вернуться в тот рай, Эдемский сад, да, как по-разному называется, чтобы восстановить вот первозданные условия жизни,
1: да,
0: для которых,
1: взаимоотношения
0: условия, с Богом, которые были. И в исламе мы знаем о том, что есть понятие некой великой жертвы. Но получается, если большинство исповедующих ислам не верит в реальное распятие, то и под великой жертвой, значит, подразумевают они нечто иное. Прокомментируйте, пожалуйста.
1: Да. Вот вы хорошо сказали, что именно большинство не верит, потому что, да, в исламе существуют две теории. Первая теория — это теория замещения, что на кресте умер похожий на Иисуса Христа. В основном говорят, это Иуда, некоторые говорят, это Симон Кириенянин, который нес крест. Некоторые доходят даже до Пилата, что это Пилат там был распят.
0: Интересно. Но всему ведь этого абсолютно нет никаких оснований.
1: Да, потому что Пилат царствовал после этого, да, он был прокуратором Иудеи, и есть реальные документы, показывающие, что его еще прокураторство продолжалось. Поэтому есть еще одна группа, небольшая, мусульман, которые верят, что все равно распятие осуществилось, но Христос выжил, и он ушел в город Кашемир, и это в этом городе он потом и умер. То есть есть вот такая тоже, такое представление. Ну, давайте мы немножко опять вернемся к Корану, только с некоторого иносказания, с некоторой истории. Один человек научил поклоняться всемогущему Аллаху одного язычника. Этот язычник, он долгое время, на самом деле, поклонялся идолам, делал многое непотребство, различного рода грехи. И вот он полностью обратился к Аллаху, но у него было чувство, что Аллах так его не простит за те ужасные грехи, которые он делал до этого. И вот он решил уйти в пустыню, уйти от людей, чтобы уже жить отдельником, отшельником, и там полностью просить только, чтобы Аллах проявил к нему свою милость. Но у него была одна жемчужина, которую он хотел подарить именно вот проповеднику ислама за то, что он его познакомил с живым и истинным Богом. Он приходит к нему и говорит: я принес тебе подарок, хочу подарить вот эту жемчужину, прими от меня как вот знак почтительности, знак признательности. И тогда этот божий человек смотрит и говорит: о, это классная жемчужина, очень дорогая, слушай, давай я тебе дам за нее 10 монет. Он говорит: нет, слушай, я тебе принес ее как подарок, возьми от меня ее просто. Тогда этот человек говорит: хорошо, если ты не хочешь 10 монет, я тебе могу дать 30 монет за нее. Этот человек опять заявляет: ты меня не понимаешь, я хочу тебе просто ее подарить, как милость мою. И тогда уже проповедник ислама достает полностью весь свой кошелек и говорит: я тебе отдаю все, что у меня есть за эту жемчужину. Забери, это твое. И тогда этот человек буквально в слезах рассказывает свою историю и говорит: я и мой сын были ловцами жемчуга. Мы ныряли очень глубоко, мы брали камни, чтобы погружаться гораздо глубже, чем все остальные люди. И однажды мой сын нырнул с большим камнем очень глубоко. И он не смог вынырнуть. Ему не хватило воздуха. Он утонул. И когда нашли его тело, в его руке была зажата вот эта жемчужина. И она для меня самая великая драгоценность, потому что она досталась мне жертвой моего сына. И я не могу просто так вот тебе ее продать. Я могу тебе ее просто подарить. И тогда этот проповедник ислама говорит: вот в этом и есть милость Аллаха. Ты не можешь ее заработать. Ты не можешь ее купить, ты не можешь ее получить. Ты не можешь долго молиться в пустыне просто для того, чтобы Аллах тебе явил ее, потому что Аллах и так милостивый и милосердный, и Он тебе эту милость оказывает. Но в чем же Его милость? Человек, который был выбран Всевышним для особой миссии. В чем же была эта миссия? Но этот агнец почему-то был назван великим.

чем же величие этой жертвы? Если кто добавит, что к словам книги сей, на того Бог наложит язву. Если то, что вырежет из этой книги, заберет оттуда, у того Всевышний заберет участие в жизни вечной. И есть уникальный текст в Коране, который

0: данном тексте мы читаем, что Иса – это милость Аллаха. Он знамение для людей. Он знак Аллаха. Он признак часа, как есть другие еще тексты, которые показывают о Исе Масихе его статус. Само даже слово «Иса Масих», оно означает, что он отделенный. Некоторые говорят, он поглаженный, там Бог его погладил.
1: «Иса Масих» — это на арабском?
0: Да.
1: Очень похоже, на иврите звучит «Ишуа Гамашех».
0: Да. То есть вот «Масих», «Машех», это «Шибалет», «Сибалет», ну, варианты произношения.
1: По-гречески просто «Христос».
0: Да, по-гречески просто «Христос».
1: Помазанник.
0: Да, помазанник. То есть это однозначно человек, который был выбран Всевышним для особой миссии. В чем же была эта миссия? Мы видим в Коране очень похожую историю грехопадения, которая есть в книге «Бытие». Там сообщается о том, что Адам и Ева, они не соблюли Божье повеление, они сорвали запретный плод, они послушались шайтану, он их искусил, и в результате они потеряли свою славу. Им нужно было во что-то одеться. Это не значит, что климат изменился, что стало холодно или еще как-то. Это говорится о том, что они впервые увидели свой стыд и позор, и этот стыд и позор кто-то должен был закрыть. То есть Коран — это всегда книга чести и позора. Ислам точно так же, религия чести и позора. Вот именно грех рассматривается всегда как позор, а восстановление всегда как честь. И Адам не мог сам восстановить свою честь. Позор был на нем. И тогда Аллаху нужно было дать ему особую одежду. И в Коране мы читаем, что Аллах дал эту одежду.
1: Да, а вот где это сказано? Потому что в одной из предыдущих программ мы также касались этой темы, но наши телезрители, которые с удовольствием смотрят эти программы, написали в комментариях на нашем канале YouTube, что нигде в Коране не сказано, что Бог сам, Аллах сам сделал одежды кожаные, например, и дал их. В Библии мы знаем, да, что Он одел их в одежды кожаные, в книге Берешит, Бытие.
0: Да, да.
1: А вот где в Коране такое?
0: Сура Аль-Араф, 7-я сура, можем прочитать. Ответ Адама и Евы, они говорят: «Господь наш, мы сами погубили наши души. И если ты нам не простишь и свою милость не окажешь, мы понесем урон поистине тяжелый». Мы понимаем, Иса – милость Аллаха. Вот в этом значении тоже надо смотреть этот текст. И дальше уже ответ Всевышнего, 26-й аят этой же суры. «О дети Адама, мы не спослали вам одежды, чтобы ими вы свою срамную наготу прикрыли, но благочестие есть лучшее среди всех одежд».
1: Если мы сравниваем этот текст с текстом более древним, библейским, то мы понимаем, что это были те кожаные одежды, которые...
0: Именно жертва была принесена, и вот эта жертва, она покрыла позор.
1: Да,
0: Адам и Ева достойны были смерти, но жертва жертвенного агнеца, ягненка или барана, она вот как раз-таки покрывает этот позор Адама и Евы. И в данном случае мы видим, что вот они получают не просто одежду там, от Пьера Кардена, от Гуччи или еще от кого-то, они получают одежду благочестия. То есть ему нужна была та одежда или та милость, которая закроет вот этот позор. И дальше мы видим историю опять Каина и Авеля. Она точно так же в книге о Коран встречается. И дальше мы везде мы видим, что люди стали приносить жертвы. Вот сразу после этого события. Мы видим Ибрагима, то есть Авраама, который точно так же приносит жертву Всевышнему. И интересно, что в Коране идет особая история об Ибрагиме, когда он тоже должен был принести своего сына в жертву, потому что Авраам, хоть он и отец всех верующих, хоть это и великий человек, но у него были некоторые ошибки, благодаря которым он тоже, точнее, не благодаря, а из-за которых он точно так же, ну, потерял или, может быть, не сохранил свою честь до конца. Потому что по Библии мы видим, что он там все-таки женился еще на другой женщине, на Хетуре, да, и на Агаре. А помимо этого была ситуация, когда он выдавал Сару за сестру, а не за жену, а тем самым как бы очень сильно подавляя.
1: То есть он не был безгрешным человеком?
0: Да, были проблемы. И в результате этих проблем Всевышний дает ему задание для того, чтобы окончательно проверить его веру.
1: Испытать его веру.
0: Да, до конца ли он теперь будет верен ему, и будет ли он заново повторять эти ошибки или нет. Он тогда предлагает ему принести своего сына в жертву.
1: Кстати, вот говоря об этом, это события, которые произошли на горе Мария, где сегодня расположены, да, в Иерусалиме также и купол,
0: еще одна мечеть, да, в сторонке немножко стоит.
1: Там же рядышком стена плача, так называемая, да, иудейская святыня. И именно на этом месте Ибрагим или Авраам должен был принести в жертву своего сына. Но спор идет между как раз иудаизмом, христианством и исламом. Что это был за сын? У него же было двое, да? Исаак, Искак, да. Или Измаил?
0: Измаил, да.

0: именно все-таки непосредственно исламская традиция говорит об Измаиле, но это традиция, поскольку...
1: Если а что Коран говорит?
0: 37-я сура. Если прочитать контекст этой главы полностью, то вот эта сура, которая называется Ас-Сафат, в контексте этой суры конкретно говорится все-таки про Измаила.
1: Но, может, про Измаила или про Исаака?
0: Ой, извиняюсь, я говорился, дорогие мои телезрители, да, это говорится про Исаака. Да, это однозначно говорится про Исаака. Надо читать просто всю суру до конца. Именно в этой суре говорится, что именно Аллах имеет, Аллах дает повеление, чтобы Авраам принес вот это.
1: Ну, прочтите, где там слово, имя Исаак упоминается в этой суре? И где вообще говорится, что этот сын и есть Исаак?
0: Ага, хорошо, тогда надо два текста прочитать. Сура 37. «Мы не спослали весть ему благую о добронравном кротком сыне». И вот, когда он возраста труда достиг, отец сказал: «Мой сын, я видел, что жертвенным убоем тебя я Богу приношу. Ты посмотри, что мыслится тебе об этом». И сын сказал: «О, мой отец, делай то, что велено тебе, и ты найдешь, коли я угодно Богу, найду себе смирение и твердость». И прочтем еще один текст из суры Ас-Сафат, «Вставшие ряды». Это же та же самая сура. Здесь ниже говорится: «И мы обрадовали его вестью об Исааке, который был пророком и в числе благочестивых».
1: То есть, и говорится... контекст показывает о том, что именно выше о нем говорится.
0: Да, что все, что было говорилось выше, это говорится о нем. Поэтому все-таки Коран сообщает нам непосредственно вот о том, что именно...
1: А как это связано с великой жертвой?
0: Да, посмотрите, то есть на тот момент, когда Исаака Авраам приносил в жертву, он уже положил его, уже занес свою руку, чтобы вонзить нож, ангел удержал руку и говорит: «Все, теперь вижу, что ты из благочестивых». И дальше в этой же суре сказано, сура Ас-Сафат, 37-я сура, 107-й аят: «И искупили сына моего великой жертвой». В чем же было величие этой жертвы? Сколько вообще у Авраама было скота?
1: Чтобы... Ведь там был на горе обычный агнец.
0: Да.
1: Он никакого величия он на себя не представлял.
0: То есть это не был большой баран. Авраам бы мог всех своих овец отдать за жизнь за одного своего сына. Но этот агнец почему-то был назван великим. В чем же величие этой жертвы? И мы уже говорили о том, что вот эта вот идея заместительной жертвы, она встречается в Священном Писании, именно в Библии. Коран показывает об Исе Масихе, о том, что у него было особое предназначение. Сам, будучи в колыбели, он уже говорил о том, что мир мне, когда я родился, мир мне в тот день, когда я умру, и мир в тот день, когда я буду воскрешен. Иса назван признаком часа, и Иса назван милостью Аллаха. То есть именно через Ису Аллах должен был явить свою милость ко всем остальным людям, чтобы именно благодаря милости Исы их позор был бы сокрыт. В Коране есть такое представление вообще в исламе, как фарс, то есть определенный долг, то есть то, что должен делать мусульманин. И даже когда мусульманин умирает, то первым делом сразу спрашивают, кому он был должен, чтобы родственники могли максимально быстро отдать все долги, чтобы душа покойного не мучилась где-то, не застревала где-то, может быть, между мирами. Но это только если мы говорим, допустим, о каких-то финансовых долгах. А сколько у нас личных таких долгов? Я пообещал что-то купить сыну, не исполнил. Пообещал погулять с дочерью или поиграться с ней, она приходит: «Папа, ты обещал». «Ну, я не могу, я сейчас занят, у меня работа, у меня то». Я пообещал кому-то встретиться с ним и совершенно забыл об этом. Сколько у меня вот этих долгов, сколько на каждом человеке вот этого позора, этих невыполненных обещаний. И кто-то должен все это снять с нас. У нас нет какой-то особой силы все это решить, потому что сколько раз ты не изменяй себя, сердце человеческое греховно.
1: Ну, наверное, не только обещания, эти долги, и любой грех.
0: Да, любой грех – это точно так же долг. Это то, что ты должен исправить в своей жизни. И не все решается только молитвой, покаянием. Поэтому именно Библия показывает идею жертвы, что обязательно нужно приносить жертву. Но любой баран, который был принесен в жертву, все равно указывал на более великую, на ту, которая однозначно покроет все грехи остальных людей.
1: В те ветхозаветные времена.
0: Да. И она как раз-таки, вот эта жертва, должна быть милостью Аллаха. И поэтому здесь мы видим, что Иса является признаком часа. Иса является милостью. И Иса является тем, который вот и являет собой особую вот эту жертву.
1: То есть те жертвы сами по себе, они не могли искупить те долги, которые были у людей,
0: а
1: лишь как указание на великую жертву,
0: которая должна была однажды принестись.
1: И этой жертвой есть жертва Иисуса Христа, Иешуа.
0: Да, если мы сопоставляем две книги, то мы видим, что однозначно вот эта жертва. А Коран заявляет, мусульмане говорят о том, что он не умирал, мы уже говорили несколько об этом, что он не был распят. Но опять мы читаем, что он себя отдает добровольно. он не был убит в прямом смысле. Его там не застрелили стрелой, его не насильно водрузили на крест. У него была сила избавиться.
1: Воля была для этого.
0: Да, у него было множество ангелов, которые могли прийти в защиту, но он, наоборот, удерживает даже руку своих апостолов, и когда Петр хватает меч, он говорит, нет, положи, снова меч нужный. Так должно совершиться. Это воля Аллаха, чтобы она осуществилась через меня. Потому что нужна была как раз вот эта заместительная жертва. Нужен был пострадать безгрешный, праведный пророк для того, чтобы все остальные люди, видя его жертву, могли бы увидеть милость Аллаха. И в этом и видна милость Аллаха. Аллах готов пожертвовать самым дорогим, что у него есть, своим посланником, самым чистым, самым пречистым мальчиком, как мы читаем, которому не прикасалось никогда никакое зло, который никогда был не был замешан ни в одном грехе. Аллах специально жертвует им для того, чтобы другие люди могли видеть его милость. Всегда мусульмане заявляют, что Аллах милостливый и милосердный. И вот история Иссы, она очень наглядно показывает милосердие Аллаха. Она раскрывает его душу, раскрывает его сердце. И более, то есть, отдавая Иссу, Аллах отдает свою душу людям.
1: Интересно, да, что любое духовное размышление, любое чтение Корана начинается сразу бисмилля рахмани и рахим, во имя Аллаха, милостивого и милосердного. И вот самое величайшее проявление этой милости и милосердия как раз и было по отношению к человеческому роду в том, что принесена была истинная жертва.
0: Это был Иса Масих. Это был Иса Масих в данном случае. Поэтому здесь я бы хотел бы обратиться к нашим зрителям. Мы понимаем, что эта тема довольно сложна, она очень остра сегодня. Но я прошу вас, чтобы вы сопоставляли и ложили рядом две книги, поскольку они дополняют друг друга. И Коран всегда говорит, обращайтесь к людям Писания, читайте и их Писание тоже. Поэтому смотрите более внимательно на милость Аллаха, в чем она проявлена. И поймите, что сегодня милость Аллаха обращена к каждому из вас. Поэтому не злоупотребляйте этой милостью, цените ее, дорожите ей. И помните, что наивысшее проявление милости, оно все-таки дано в Иссе Масихе, и об этом мы видим в Коране.
1: Спасибо большое, Сергей Николаевич. И я также хотел бы обратить ваше внимание на то, что несмотря на то, что христианство и ислам — это разные религии, но у нас есть очень много общего, и вот эти вот общие моменты, которые содержатся в Коране и в Священном Писании, мы как раз и предлагаем вашему вниманию, чтобы мы могли обращать внимание на то, что нас объединяет, а не разъединяет. Пусть Господь благословит вас в этом. До свидания. Всего доброго.
0: Он установил теократию, он дал законы, и он принес веру в единого Бога. Любой мусульманин, когда произносит молитву Аль-Фатиха, а должен он ее произносить несколько раз в день, он всегда просит «Веди нас прямым путем». Но что это за прямой путь? И не будет стремления к богатству.

Не тревожьтесь ни о чем, но в любом случае в молитве и прошении с благодарностью открывайте свои желания Богу.

0: Привет! Привет! Господа, всем привет! Это программа «Питстоп. Наш гараж». Вы заехали к нам сегодня. А здесь у нас Богдан, Наташа, Надя, молодцы, улыбаются, и я, Сергей. А и мы сегодня будем говорить с вами о мыслях. О наши мысли. Я не знаю, что здесь смешного, это такая серьезная тема. Вот. Мы, наоборот, должны настроиться так в юмор и сразу думать, о чем же я думаю сейчас. А вот, Надя, я у тебя хочу спросить. О чем ты думаешь? О чем ты думала, пока начиналась наша программа сегодня?
1: Ну, просто я знаю, о чем я думала, когда ты сказала, что она должна быть серьезная, а мне вроде хорошо было, и я решила такая, нет, надо быть серьезной.
0: А, тебе было хорошо, ты улыбалась, а тут,
1: да,
0: когда Сережа сказал...
1: Сказали, мне, что нужно быть серьезной, такая, надо быть серьезной.
2: А почему мысли — это серьезная тема?
0: Так.
2: Мысли разные бывают.
0: Так.
2: Позитивные.